0: На вечеринках техно удовольствие от газа не меньше. Состояние такое, очевидцы отмечают, либо как будто у тебя в животе тысяча бабочек и все зудит, либо просто отъезжаешь или там паришь над собой, скажем. Конфликтов с законом в этом случае быть не может, потому что веселящий газ не считается наркотическим средством. Единственное ограничение – это правила торговли в аптеках. Но их можно официально обойти, так как N2O разрешен как добавка в пищевые продукты. Для расфасовки сливок используется также в специальную упаковку. И так он продается в супермаркетах Европы. Для экспертов по наркотикам веселящий газ – совершенная целина. Сведений о том, что его применение приводит к наркомании, нет. С чисто медицинской точки зрения это не должно вызывать опасений. Главный анестезиолог Мюнхенской университетской клиники профессор Клаус Петер, на самом деле его фамилия была как, Саш?
1: Ты имеешь в виду Клауса Петера?
0: Да.
1: В принципе, это тоже наш эмигрант с вами, соотечественник Иван Пантелеймонович Брюссель.
0: Да, так вот он предостерегает только пожилых людей, имеющих сердечные заболевания. Веселящий газ не ядовит и не вызывает привыкания. До сих пор закись азота, смешанная с кислородом, применялась как наркоз. Однако те, кто нюхает веселящий газ, ждут побочного действия. В проспекте к упаковке газа написано: «Описываются повышенное настроение, грезы и фантазии». Это просто создает чувство безумия, высказывается мюнхенский диджей. Токсик его зовут. Действительно, Токсик. Законодатель моды он у них там на мюнхенской дискотеке. Ну, есть там такой пятачок мюнхенский. На сценическом жаргоне этот наркотик называется «на сливках» или «в сливочной стране». Вот так, очень интересный перевод. Спасибо, на сей раз оказался.
1: Ну, да, кстати, вот Тамара Слиза нас предупреждает, и вас, естественно, что... Уже пошли, как бы вот эта волна моды докатилась и до наших дискотек, и пошла мода у молодежи на этот веселящий газ, но очень много подделок. То есть вместо вот этого веселящего газа, который используют в Мюнхене и вообще там у них, у нас используют вот газ от птицы пукана.
0: Что вызывает
1: тяжелейшее отвращение.
0: Да-да-да, если вы помните, H2S, еще такая была припевка детская, на заборе сидит бес, выпускает H2S.
1: Да, вот так что вот, пожалуйста, будьте осторожнее, прежде чем его вставлять себе, надо нюхнуть.
0: Да, надо удостовериться.
1: После понюха вы можете уже смело как бы вот продолжать. Да, в 1952 году старина Черчилль заявил о наличии в Великобритании ядерной бомбы. Но это заявление сроди того, что если, например, я сейчас вам скажу, что у меня есть сиамский близнец птица тукана. Оно вроде ни к чему так и не обязывает, поэтому не принимайте его всерьез.
0: Вот, кстати, насчет сиамских близнецов, Саш, ты готовься, потому что главное как бы... Изюминкой сегодняшнего эфира сиамский близнец собирался сделать показ своих детских фотографий. Разубедите вот его в том, что это, может быть, не всем интересно или же не всем видно. Совершенно не представилось мне возможным.
1: Мало того, он обещал принести фотографии, сделанные вот с помощью аппарата УВЧ, пока он еще был в утробе у своей, хотя мамы-то у нее не было. Вот у своей этой капсулки.
0: Да, так что надо быть повнимательнее. Вот, а я хочу послушать песню очень хорошую и с очень хорошим названием. Она называется «Любовь нехилый чепчик», а поет ее Джимми Сомервиль.
1: В Москве без 4:03 настало. И, как и водится, вот вы знаете... Прям случайно то один, то там другой, то вот этот тут со своим ногтем. А вот сейчас опять подъехал к нам на своей колясочке. Вот что значит активность пенсионера. Подъехал Евгений Сабурович Шишечка снова и передал через вахтера, говорит, что-то вы теперь вообще никакие звонки не принимаете. Мы так посовещались и решили таки принять парочку телефонных звонков. И на проводе у нас, если, конечно, мы не ошибаемся, Людмила Тарасовна Донышко. Надо бы нам с вами поговорить. Кстати, только что по сотовому телефону из собственного автомобиля нам позвонил Тигран Джохарович Кадык, который поблагодарил нас, очень сказал спасибо, говорит, так сказал. Причем договорить, почему спасибо и за что он не успел там.
0: А только дружески похлопал по плечу своего маленького сына Тофика и уехал в темную ночь.
1: Да, кстати, вот пришла только что по факсу информация. Сейчас я вам ее с удовольствием зачту. А что ты мне сейчас дала? А, это не важно. Так, это я выключил. Опаньки, хорошо-то как стало. Да, без света все-таки тут лучше при свечах. Знаете ли, мы иногда тут зажигаем свечи. И пока в эфир к вам льется всякая музыка, которую мы, в принципе, не любим, достается гитара, старая наша добрая туристическая гитара. И мы тут поем песни туристические, конечно же, всем хором, всем нашим большим коллективом. Даже многие другие ведущие остаются здесь с нами.
0: Попеть,
1: да. А вот принесли сегодня большой лист металлический. Теперь будем костерок разжигать, картошечку печь. В общем-то, что называется, будем играть в туристов.
0: Да, вот, кстати, а весь технический персонал, который работает, ну, непосредственно с нашей передачей, если вы помните, это как раз те люди, которым оказывается самая непосредственная гуманитарная помощь нами. Они, ну, в общем, в какой-то степени либо кто-то не слышит, либо у кого-то нет кисти рук, то есть он не может вовремя отматывать кассетки, вот. Либо это вот сиамские близнецы, как вы понимаете. Вот как раз эти люди, они, мало им показалось гостиницы тут за стенкой, которую мы недавно открыли. Они еще разбивают палатки по периметру всего коридора. Вот так вот идешь, одна палатка стоит, другая. Иной раз в гости друг к другу начинают заходить. Очень,
1: да, трогательно. А вот, кстати, некоторые, я уж не буду называть их по именам, они открыли тут такой, типа, маленький коммерческий лоточек свой. Прям сам же вот он и работает у нас, и своим же продает, стоит. Ничего, свои же берут. Потом вместе на эти же деньги закупают еще там уже на улице. В общем, сами понимаете, взаимовыручка она. Да, так я насчет факса, который к нам пришел. В 1876 году разродилась, и, кстати, сразу, судя по всему, и впала в кому. Мама голландки Полин Мастерс. Почему? Потому что голландка Полин Мастерс так и осталась грудничком. Ее рост всю жизнь составлял 59 сантиметров и весила она от 3 килограмм до 4. Кстати, в зависимости от количества поглощенной ей пищи, потому что съесть она могла ровно столько, сколько весила, но при этом ее вес не увеличивался.
0: Да, вот очень интересный факт. Мне кажется, настало как раз время принять еще один телефонный звонок, о котором мы в силу рубрики «Новости» забыли.
1: Да, и на проводе у нас Альфред Антонович Гриль.
2: 203-19-22. Эхо Москвы.
1: Здравствуйте, Альфред Антонович.
3: Говорит Татьяна Николаевна.
1: А, здравствуйте. Это опять, ошибка. Видите, наши все время ошибаются.
0: Здравствуйте.
1: Да.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Я ваш уже научный консультант.
0: Да, да, это конечно, мы поняли. Конечно,
1: да.
3: Я же в орнитологии, это Бог или богиня. Мы не можем называть тети Тати.
1: Ага.
0: Хорошо.
3: Ну ладно. Я хоть из ума-то выжила, а про птиц могу узнать целыми часами.
1: Так, так, так. И какие новые сведения?
3: Я хоть хвастаться не люблю, но все же расскажу вам.
1: Так.
3: В 1952 году я сама открыла новые птицы. Может, не скромно было, но я дала... А птице этой я свое имя дала. Она так и называется, Татьяна Николаевна.
1: Замечательно.
0: Замечательно.
1: Вы знаете, это на самом деле находка. Почему? Потому что многие ведь наши с вами коллеги-орнитологи, они все называют птиц, как правило, по местам их обитания. Ну, например, живет птица в болоте, они ее там называют как-нибудь болоткой, или сидит на березе, ее так называют березовка, да? А вот называть просто своим именем, ведь называют астрономы, вот, кстати, называют астрономы
2: планеты своим именем. А планет на всех не хватает. А птиц, кстати, больше, чем людей даже, мне кажется. Если бы каждый человек называл увиденную им птицу своим именем и заботился о ней, то не пришлось бы нам в нашей программе покупать всех вот птиц, вернее, право на всех птиц. Вы понимаете, Татьяна Николаевна?
3: Очень полезная птица.
2: Конечно.
3: В Москве много развелось.
2: Да.
3: И еще больше по помойкам.
2: Ну а что ж поделаешь, на самом деле сейчас на помойке после новых появления, как называют, новых русских на помойках, сейчас появляются комплексные обеды, достойные вот, как это сказать-то, 80-летней давности, я бы сказал.
3: Я как туда приду, они уже готовы мне кусок хлеба отнять.
0: О, вот так вот.
2: Ну что ж, Татьяна Николаевна, спасибо.
0: Спасибо вам большое, очень
2: вам.
0: Интересный звонок, спасибо.
2: До свидания. И все-таки Альфред Антонович Гриль на проводе. Здравствуйте, Альфред Антонович. Альфред Антонович, что же вы довол?
0: Да, да.
2: Альфред Антонович Гриль.
0: Вот так вот.
2: Вот, понимаете, вроде позвонил с нашей референткой, поговорил нормальный, вроде солидный ведь мужчина.
0: Ну, не сдержался, Саша, бывает.
2: Видать, он очень
0: уже
2: устал.
0: Уже определен номер, и сейчас выезжают штрафники.
2: А может быть, это знаешь что? Может быть, это грудничок его.
0: Может быть, может быть.
2: Ведь как
0: быть.
2: Вот на самом
0: а
2: деле...
0: А может быть, жена его была.
2: А, ты думаешь, вот
0: они
2: Изабелла
0: в последнее
2: Ипполитовна...
0: время часто скандалят, очень часто. Ты знаешь, и предметы скандалов в основном, какая-то мелочь. Вот. Кто-то забыл свет на кухне выключить, кто-то там газ не оплатил. А ведь люди табуретками бросаются, волосы друг другу выдирают из головы, а потом вот, видишь ли, звонят. И с целью испортить друг другу настроение. Может быть, сам Альфред Антонович хотел что-нибудь умное сказать, но тут вклинилась его жена.
2: Ну, кстати, на самом деле, вот Альфред Антонович, уважаемые радиослушатели, который только что нам позвонил. Кстати, это не исключено, что и не он звонил. Вполне возможно, что действительно это звонила его супруга Изабелла Ипполитовна Колышек. И действительно у них такие расклады постоянно. Ну, например, Альфред Антонович Гриль действительно забывает. Он научный сотрудник в очень серьезном институте, почти как институт ГУСКИ. Забывает выключать свет на кухне. Соответственно, Изабелла Ипполитовна устает его... выключать, она просто бьет лампочки. Тогда Альфред Антонович идет, эти лампочки выворачивает на лестничной клетке. Эта процедура повторяется постоянно, и не исключено, что как раз в тот момент, когда Альфред Антонович позвонил нам, как вы видите, немножко у нас произошла путаница в связи, он пошел, видимо, выворачивать очередную лампочку, а трубочку взяла Изабелла Ипполитовна Колышек.
0: Mm-hmm.
2: Вот, так что, а она, в общем-то, женщина несколько... как вы сами понимаете, импульсивная и не любит защитников своего мужа.
0: Ну, в конце концов, вот вы понимаете, все это, конечно же, наше предположение, а если говорить объективно, то чаще всего вот такой синдром наблюдался у наших пациентов в том случае, когда они никак не могли освободить желудок. Так вот, я посоветовала бы гражданину, но сейчас очень много средств, в любой аптеке очень много.
2: Да, гражданки, по-моему, голос-то женский.
0: Очень часто, в общем-то, можно пользоваться, нет в этом никакой трагедии, не стесняйтесь, подходите прямо к ларьку, излагайте свои сложности. Все мы люди, все понимают.
2: Да, ну и в принципе, конечно, если уж совсем так вот вас заела зависть, это же зависть, вот, то клизма.
0: А иначе очень-очень сильно портится, как вы понимаете, и цвет лица, и цвет кожи, даже ногти желтеют.
2: Причем на ногах, на руках они просто отваливаются. Кстати, как я уже и говорил раньше, именно в 1510 году, 26 февраля, Псков подсоединили к Московскому государству. До того Псков был Псковом, вот просто Псков. Даже бывало еще выражение такое в Псков за лаптями. Всем,
0: точно,
2: да,
0: точно,
2: всем,
0: правильно. Да.
2: Всем хорошо известные. Ну что же, в принципе, на проводе у нас Наталья Федотовна Кожура, но я боюсь, что наша референтка опять что-то перепутает. Или попробуем?
0: Попробуем, давай попробуем.
2: Здравствуйте, Наталья Федотовна, мы вас слушаем.
4: Здравствуйте.
2: Да-да-да.
0: Здравствуйте.
4: Сережа Панцеревский.
2: А, вот опять перепутали, да.
4: У вас есть такие люди, которые читают стихи. Можно и мне, так сказать, поучаствовать в этом процессе?
0: А у вас ничего не будет на тему предыдущего звонка?
4: Вот недавно я написал стих, ну, весна, весна, пилявый доктор давит мне букеты роз.
1: Угу.
4: А что дальше? Ну, что дальше? Я не помню. Склероз.
0: Тоже своеобразные.
2: Своеобразные стихи. Ну что же, вы знаете, спасибо.
0: Спасибо
2: за стих.
4: Там еще что-то про птиц было, про страусиные яйца, но я не помню.
2: Ну, у страуса только одно, вы знаете, только одно, он одно несет. Но, тем не менее, спасибо. Вот видите, на самом деле, как бы часть, одна часть наших телефонов, она все-таки сейчас по... как бы по приказу нашего куратора, нового куратора Арона Зульфикаровича Тампона, она подключена прям напрямую со связью вот с институтом ГУСКИ, где лежат обследуемые мы нашим базитологом и его персоналом, ну, люди. Вот и Наталья Федотовна оттуда. Вот. А вот... предыдущий товарищ Альфред Антонович, он выписался вроде бы, но как бы, видимо, рецидив по весне он все-таки дает о себе знать. Вот. И, соответственно, наверное, отвлечемся на музыку теперь.
0: Да, да. Я только вот хотела, знаешь, что сказать. Как спасался Дэвид Боуи? Вот он сказал недавно, что всему лучшему в себе он обязан книгам. Я всегда вожу с собой много книг, но это не идет ни в какое сравнение с тем, сколько я брал их с собой в молодости. Я был ненасытен и набирал в турне сотни книг, которые упаковывались в огромные деревянные сундуки. Я читал все подряд, часто даже не понимая о чем. Вот как раз к слову о нашем слушателе. А, да, не понимая о чем. Пока однажды мой друг... не сказал: «Беда твоя, Дэвид, в том, что ты слишком много читаешь. С тех пор я поумерил свой пыл и стал раздаривать свою библиотеку друзьям».
2: Да, кстати, чтение большого количества книг, оно не всегда плодотворно влияет вот на объекта читающего. Вот, например, один из пациентов... института ГУСКИ, он сегодня нам еще позвонит, Иосиф Терентьевич Клюв, его имя, фамилия.
0: Ой, это очень известный пациент, это, можно сказать, один из любимых, то есть это самый интересный случай.
2: Да, и я надеюсь, он сегодня проявится, вот он еще нам отзвонится, мы вас постараемся предупредить как-то о его звонке. Он вообще в момент клинического обострения, когда он уже попал вот в институт ГУСКИ на койку, он прям читал вот вообще очень много, причем даже делал какие-то выписки себе, что-то
0: пометки на полях.
2: Да, вот на обоих потом перешел. Ну, совсем у него была серьезная ситуация, серьезное расстройство внутричерепного содержимого. Вот. И эксперимент провели медики над ним. Ну, как эксперимент медицинский, который должен был принести Иосифу Терентьевичу какое-то облегчение. Они в одну из книжек вклеили листы совершенно других книг. От календарей, кусочки туалетной бумаги, еще что-то. И все это он с таким же интересом вот пролистывал, все это с таким же интересом помечал. Вот после этого просто впал в кому. Да, он впал в кому. И пришлось ему там постоянно делать и промывание, и, в общем-то, даже сделали трансплантацию куриных окорочков на ляжке, что, собственно, только вот делают в институте ГУСКИ особым женского пола, но здесь пошли как бы на в виде исключения. Иосифа Терентьевича тоже делали. Человек, в принципе, поправился, но все равно периодически звонит к нам сюда и, в общем-то, даже как-то пытаясь поблагодарить, вот он неосознанно, у него все-таки срываются какие-то непонятные слова, выражения какие-то, не связанные между собой.
0: А на самом деле он цитирует, он постоянно цитирует, да. А, кстати, с Дэвидом Тубоуи та же история была, если помнишь. То есть здесь он рассказывает только о том, что он читал, ну, то есть сначала он книг возил меньше, потом больше. И якобы, то есть наоборот, сначала больше, потом меньше. И якобы в этом была основная проблема. На самом-то деле основная проблема была, конечно же, не в этом, а в том, что потом он стал просто несносен. Вы же знаете, наверное, Дэвид Боуи, он и артист, он и в видеоклипах снимается, он и музыкант. А как разворачивалась ситуация? Человека приглашают сниматься в кино, а он сыплет цитатами. Приглашают на концерт, а он сыплет цитатами. Зовут сниматься в видеоклип, а он книжкой загораживает свое лицо от видеокамеры.
2: Да-да-да, это было, было. Кстати, еще ведь всем известно, что Дэвид Боуи, он в свое время был игроком вот, в профессиональный американский футбол.
0: Да, и если помнишь, в городке он тоже здорово играл.
2: Да, но в городке это уже после того, как его основательно помяли в одной из игр в американский футбол. То есть он уже стал играть в городке, да. Даже пытался лигу создать по игре в городке, но как-то у него это дело не пошло. Все-таки он перешел в музыку. И хорошо, хорошо.
0: Хорошо,
2: честно говоря,
0: Кать,
2: честно говоря, играл-то он плоховато в городке.
0: Плоховато,
2: с его
0: ему...
2: глазом он всегда кидал в другую сторону. И вот даже вот тот случай с женщиной, которая прям там же и родила, потому что он кием этим попал ей. Вот это все вот печально было. Он откупился, ему пришлось продать дом. Вот.
0: А главное, если помнишь, вот он же такой весь утонченный, как бы интеллектуальный, да, его друзья-то все такие же утонченные, они же говорили ему: «Дэвид, да что ж ты делаешь, это же игра каких-то урлаков». Ну вот мы, например, очень любим поиграть иногда в городке, вот здесь прямо, вот. Но Дэвид не слушался ни в какую и бросал вот эту палку, бросал изо всех сил, уже не видел фигурки, а бросал, вот, ну... В конце концов, все-таки занялся музыкой.
2: И, кстати, вот это бросание постоянно ему помогло в том плане, что у него правая рука стала больше левой.
0: Ну, несколько, да.
2: Ну, не, ну как несколько? Ну, в достаточной степени больше. И в музыке это ему очень как
0: ну,
2: бы...
0: Ну, по-моему, это только вот в локте заметно.
2: Да, и поскольку вот у него это кидательное движение, оно было уже настолько отработано, у него локоть выворачивался на 180 градусов назад. Ну, вот если вы согнете руку в локте, как обычно показывают водители в случае нарушения, вот знак символический, вот локоть загибает, да? А вот так же он мог наоборот его вывернуть туда.
0: Да-да-да-да.
2: У него прям
0: точно.
2: Как он туда-сюда ходил.
0: Да.
2: Вот это сейчас уже от старости у него там соль отложилась, она у него... Вообще не гнется, да.
0: Ну, а сейчас, в общем, нам сыграет свою песню тот человек, который вот брал уроки игры у Дэвида Боуи, ну, еще в период, когда он не занялся музыкой.
2: Да, это замечательная композиция «Навеяла». Она, в общем-то, навеяла нам многое, все то, что обычно и положено навевать композициям. Недавно, кстати, Московскую консерваторию посетила замечательная виолончелистка Мария Тимофеевна Выпь-Конюкина, которая играла под орган. Причем орган, он никто на него не нажимал. Он просто вот был. То есть, ну как это сказать, это был перформанс.
0: Угу.
2: Игра под орган.
0: Да,
2: да,
0: да,
2: то
0: я
2: есть...
0: помню. Помню.
2: А, ну да, что это я тебе рассказываю, да, раз ты помнишь, что-то я, собственно, мы же на радио сейчас. Да, и, соответственно, что у нас дальше в планах?
0: Ты знаешь, вот я хотела тебе рассказать одну приятную новость. Вот ты, наверное, знаешь, наверняка знаешь группу «Калибри».
2: Да.
0: Да? А вот, ну, понятно, что у них там название каким-то образом тоже с орнитологией связано.
2: Ну, вообще, «Калибри» — это, на самом деле, еще и имя замечательного испанского художника.
0: Да, и что появилось раньше? Может быть, кстати, именно этот художник и открыл собой эру в орнитологии названия птиц своими собственными именами, может быть.
2: Да, да, да, да.
0: Так вот, оказывается, что не только... просто название, а еще и «Калибри» сами, юные натуралистки. Они говорят, что мы много изучили разных энциклопедий про эту птичку и знаем, что существует 280 видов колибри. Особенно нам очень нравится ее способность зависать над...
2: Да, да, да.
0: Над цветочком. Вот. Дальше. Мы птички свободного полета и не хотим связывать себя ни с какими спонсорами или крупными... А, это уже не о птицах.
2: А, ну да. Кстати, ты знаешь, что вот этот самый художник...
0: Калибри, да.
2: Калибри, да. Калибри Флебустьера он был, да. Он как раз первый свой холст написал с помощью вот этих птичек.
0: То есть для, насколько я помню,
2: он
0: перья
2: взял
0: использовались
2: холст.
0: Для...
2: Какие перья? Нет, он взял холст, положил его, намазал медом или какой-то там другой сладкой гадостью. И когда большая куча вот этих маленьких птичек, целая стая слетела, села и стала слизывать. Ведь не секрет, что только у птички колибри здоровый язык. Он, кстати, это загадка. Язык у птички колибри больше, чем сама птичка колибри.
0: Ага.
2: Вот в несколько раз. То есть это, кстати, вот... У Альфреда Анатольевича Гриля тоже такой же феномен. У него язык больше, чем голова. Да. Вот. И когда птички стали слизывать всю эту гадость, вот он тут, я имею в виду Калибри Флебустьеру, он подбежал с мухобойкой и просто их стал на этом холсте гасить прям, вот прям бить, понимаешь? Они разбрызгались, прилипали прям. И получился коллаж, такой замечательный коллаж.
0: Uh-huh.
2: Вот. Такой цветной. Кстати, оттуда и пошли в дальнейшем все вот сейчас вот эти пестрые абстракционисты, типа вот Гонориэлы Варфоломеевны Шерсти и ей подобное. Замечательных
0: да,
2: московских художников.
0: Да-да-да. А если помнишь, вот как раз Шерсти первая ввела вот другую практику. То есть она, конечно, пошла по стопам Калибри, но действовала в масштабах вот среднерусской возвышенности. Она выезжала куда-нибудь в поля, намазывала тоже свой холсток медом, и слетались, значит, птички этот мед, кто дрозды, там, синички всякие, кто полезать,
2: мед,
0: кто поклевать. Но что самое интересное, под этот мед она накладывала целую гамму красок, а потом вот то, что они выклевывали и вылизывали, получалось так как бы рельефно.
2: Ага,
0: вот,
2: ага.
0: И таким образом она фиксировала и отражала красоту самой, что ни на есть, среднерусской возвышенности.
2: А ты знаешь, кстати, что вот замечательный совершенно Денис Саидович Шкурко,
0: да, да,
2: скульптор,
0: это
2: нас известный скульптор, тоже, кстати, пациент. Нет, в хорошем смысле пациент института Гуска. Как он делал свои скульптуры? Да, вот он брал...
0: Ты это называешь скульптурами?
2: Ну как, вот современные ценители нового искусства, они прям вот называют это скульптурами, конечно. Вот, короче, он брал, я имею в виду Дениса Саидовича, вот он брал вот эту гадость, с которой обычно лепят скульптуры. Я просто не люблю скульптуры. Ну как, не то, что не люблю, но как-то, я считаю, их лепят. Ну, в смысле, лепят, да? Вот он взял, знаешь, эту штуку, из которой лепят скульптуры, и туда, внутрь вот этого кома напихал разные дряни. Зерен, сухарей, сало. Ведь известно, что некоторые птицы больше всего любят сало. Насадил этот ком на палку,
0: так,
2: на большую палку вкопал, ну, куда-то там, где большое количество птицы, на 3 дня уехал пивом оттягиваться. А через 3 дня приехал и увидел, что птицы всю вот эту гадость в поисках, значит, того, что можно выклевать, выклевали. Часть из птиц застряла там и подохла, естественно, задохнувшись в скульптурной этой жидкости. И там лапки торчали, хвосты. И вот это произведение искусства, у него называется «Птичий рай».
0: О,
2: да, и все это очень серьезно.
0: Он, наверное, был кубистом.
2: Ну, почему был? Не, ну, конечно, то, что он совсем уже постоянный пациент института Гуски.
0: Да нет, я, Саша, не хотел никого обидеть. Я просто в том смысле, что...
2: Он еще не одну скульптуру сделал.
0: Он очень часто менял направление.
2: Направление, ты знаешь?
0: Не в смысле своего, вот, как бы, своего похода туда, куда он ходит все время, а потом ходит куда-то в другое место.
2: А,
0: вот,
2: да.
0: А в том смысле, что в искусстве.
2: Ты знаешь, вот как раз время пребывания амбулаторного Дениса Саидовича Шкурки
0: подходит
2: и Альфреда Антоновича Гриля, оно совпало. Они пересеклись, и Вот Денис Саидович Шкурко прям на ходу смастерил скульптуру, которую назвал Альфред Антонович Гриль и вилка. Он просто воткнул в одно место вилку Альфреду Антоновичу, прям в столовой. А тот настолько был отмороженный, что как бы, ну, воткнул и воткнул, дескать, что такого. Вот. А это, значит, я имею в виду Дениса Саидовича, он вскочил на стол с криками «перформанс», «перформанс», стал кричать, махать цветным платочком художническим. У всех же художников должен быть цветной платочек, им же выдают, вот, ты знаешь. Вот, сбежался персонал, значит, вилку Альфреда Антоновича Грили извлекли. Но эту скульптуру, как бы, она существовала где-то минуты три.
0: Но да. Почему-то ты вот все время вспоминаешь какие-то агрессивные факты из
2: почему?
0: Его жизни.
2: Это искусство. Ван Гог отрезал ухо себе.
0: Ведь были же и светлые минуты, например, вся эта столовая навсегда запомнит, как они играли, вот просто с какой-то даже детской радостью, они вдвоем во время всеобщего обеда, они в столовой радовались и играли надувными шариками, ну просто распасы такие делали,
2: да,
0: то есть
2: да.
0: Кидали в друг друга и очень радовались, это же повышает настроение. Правильно?
2: Конечно, конечно. Причем и не только им. Им-то от этого может даже и хуже, поскольку они пропотевают, а как
0: да,
2: раз в тот момент
0: очень,
2: воду
0: они очень азартными были.
2: Да, но обслуживающий персонал был в восторге. Вот. И уже вот, скажем, санитар Георгий Лысик такой,
0: да.
2: Он тоже после этого стал проникаться этим, вот этими забавами замечательных двух художников. И, кстати, тоже сейчас пишет холсты. Тоже пишет холсты, вот, в общем-то, многие из них будут представлены на этой выставке.
0: Саш, вот тебе, наверное, будет интересно, я сейчас хотела зачитать из сводки агентства Интермедиа такую вещь. Фирма RCD, что переводится, расшифровывается, читается как Russian Compact Disc, в течение ряда лет вела работу над созданием системы реставрации звука нового поколения на... если я не ошибусь, вот в названии MIDEM-95, возможности разработанного реставрационного комплекса, получившего название «Канон», были продемонстрированы во всей широте, вызвав большой интерес зарубежных компаний грамзаписи. Для ознакомления с возможностями системы «Канон» RCD даже издала специальный демонстрационный диск, состоящий из оригинальных и отреставрированных фрагментов. Диск показывает, что ушли в прошлое такие инструменты работы с фонограммой, как ножницы и скотч для склеивания магнитной ленты. Ставшие классическими средствами обработки звука статические и динамические фильтры, эквалайзеры, компрессоры, эспандеры, лимитеры, ревербераторы, извините, реализованы на... компьютере. Теперь звукорежиссер имеет гораздо больше возможностей для обработки звука. К примеру, нет необходимости многократно переписывать звук с ленты на ленту, пропуская его через всевозможные устройства. Записанный сигнал обрабатывается математическими алгоритмами, и теперь ничто не повлечет за собой появление новых шумов взамен старых. Это позволяет... Это что-то неинтересно тебе?
2: Нет, я слушаю с удовольствием. Я вспоминаю просто, как это, да, да.
0: Это позволяет вырезать помеху от 48 до 52 Гц с перепадом в 90 дБ, не искажая амплитудные и фазовые характеристики соседних частот. Система позволяет значительно снижать уровень широкополосного шума при исходном отношении сигнал-шум всего...
2: Да... Не, ну, в принципе, они выдают это за новую разработку.
0: По-моему, очень интересно.
2: Да,
0: мне было
2: да.
0: очень интересно читать.
2: Нет, на самом деле это давно уже существует, скажем, вот компьютеры серии Macintosh звуковые, они давно уже это все делают, убирают эти все шумы и записи, и щелчки устраняют. То есть, например, можно взять старую пластинку какую-нибудь и устранить из нее все щелчки, даже там на 10 можно, да. На 10 децибел, я имею в виду.
0: То есть это совсем и не новость. Ну, а
2: совсем,
0: то, что он
2: да.
0: в России выпущен, как?
2: А вот это я не советую нашим звукорежиссерам пользоваться этим устройством, поскольку вполне хватит Макинтоша, компьютера, который любая солидная фирма, звукозаписывающая, я имею в виду, просто обязана иметь в своем техническом арсенале. А это, ну, как вот...
1: типа вот есть, скажем, гитара Fender, а есть гитара Урал. Вот из этой же серии то и другой гитары, и то служит для того, чтобы играть. Но ага. Урал, это как бы я не доверяю как бы вот этой... Ага. Ну, это мое мнение, да.
0: Нет, правильно. Меня-то вот другое смутило. Очень уж много каких-то профессиональных характеристик. Кому это интересно? До 9 децибел?
1: Ну как, ты знаешь, вообще... Вот сам Аркадий Децибел, он, честно говоря, очень болезненно относится к упоминанию своего имени в печати, понимаешь? И, честно говоря, тут речь-то идет даже не о технических характеристиках, просто поскольку у него его фамилия совпала именно вот с техническим названием, он и вставляет, где попало, именно эту фамилию Децибел.
0: А, вот да, оно в чем
1: да,
0: дело.
1: Так да. Что, да, ему же приятно, да.
0: Ну, давай тогда немножко расслабим ушки наших слушателей какой-нибудь мелодии, что ли.
1: Замечательная композиция прозвучит сейчас для, сами знаете, песни. Ну, наконец-то закончилась эта замечательная композиция. И,
0: да, ты знаешь, все изменилось с тех пор, как эту женщину все-таки признали как бы умственно полноценной. Ведь очень долго существовал целый ряд подозрений об ее состоянии как бы ума. Иные говорили, что у нее склонность к шизофрении, другие утверждали, что у нее собственная шизофрения. Говорят даже, что из состояния кризиса в свое время ее вывел никто иной, как Дэвид Гилмор. Ну вот, а хорошо он сделал или плохо, теперь вот ему и судить после написания последнего альбома «Hounds of Love». Вот замечательная была женщина.
1: Да, и вот... Кстати, ты знаешь, что в Стамбуле, где она в последнее время проживает, очень серьезная ситуация экологическая.
0: Да.
1: Вот и также, что половина жевательной резинки, которая здесь вот у нас продается, в частности, Турбо, это все оттуда.
0: Турбо. Откуда взялось это название, ты лучше расскажи. Турбо. Это же что-то непосредственно связанное с турбогенераторами.
1: Нет. По... Турецкий турбо, это значит проститутка. То есть вот у них там как, например, говорят, пойти снять турбу. Да, да. Вот. Они там таким вот образом живут.
0: Очень интересно.
1: Вот. И, ты знаешь, кстати, что вот автомашина «Жигули», она же называется «Лада», потому что «Жигули» ассоциируется со срамным по понятиям стран, куда эти машины поставляют.
0: Жигало.
1: Да, так же и здесь. То есть, вроде бы, по-ихнему, у них-то эта жевательная резинка не продается, естественно, ну, турбо, красиво. А у нас-то это связано как раз с турбиной. А турбину у нас всегда любили. Даже, ты знаешь, что, вот, помнишь, когда вот мы с тобой только начинали совместную коммерческую деятельность, мы наладили такие турбинки для ключей. На ключи вешались такие брелочки в виде турбинок самых разных. Они были очень модные и хорошо даже покупались.
0: Да, да. А между тем, если вот в природу-то этого термина «жигало» углубиться, то ничего позорного там изначально не было. Это потом стали наполнять другим смыслом. Ну, точно так же, как вот с Альфонсом произошло.
1: Альфонсо, кстати, замечательный парень, и вовсе не его вина, что на него опрокинулся вот этот ларек. В момент подрывки под ним он хотел трубу проложить, когда перестали, вернее, запретили от пивных ларьков, короче, все радиослушатели помнят, был момент, когда просто запретили к пивным ларькам подводить воду.
0: Но вот один очень известный писатель описал этого нашего друга Альфонса с очень невыгодной точки зрения. Вот как раз он там с пожилыми женщинами что-то делал. Так вот, после этого приклеилось, понимаешь ли, Альфонс, да, Альфонс, точно так же и с жиголой. Между тем, как, если ты помнишь, вот в средневековые времена там был такой танец, жига, вернее, танцев-то было 4, сарабанда, куранта, алиманда и жига.
1: Да, да, да, да. Жигу, вот. Кстати, до сих пор пляшут в румынских вот селениях после того, как башмачников
0: вот именно,
1: едят.
0: Вот именно.
1: Там,
0: да. Так вот, может быть, просто какой-то танцор опозорился где-то вот в этой пляске. Ну, там, например, упал. Или наступил партнерша на ногу, да так сильно, что у него прямо аж искры из глаз, а другим тоже неприятно. И стали всех звать жиголой.
1: То есть вообще вот слово, само слово, оно не несет в себе каких-то
2: То есть, вернее, все отрицательные эмоции, связанные с каким-либо словом, они рождаются в голове индивидуума, который это слово уловил. И если бы, скажем, мама, гладя грудничка, говорила не «мой миленький», а что-то наоборот, с самого рождения, то именно слово «мой миленький» повергало бы грудничка по достижении последним уже совершеннолетнего возраста в депрессию и в испуг.
0: Конечно, вот, конечно, нет никаких сомнений. Да и более того, просто вот мама дает там грудничку какую-нибудь шоколадную пастилку, да, и говорит там ему «это вкусно». Ну, ага, вот он до конца своей жизни уверен, что это вкусно. А если бы она его этой шоколадной пастилкой пугала бы всю жизнь, конечно, он... Так что это все от родителей в конечном итоге зависит.
2: Да, то есть, ну, вот если бы, например, мамы,

0: поезде, а на язык ему садилось человек 6. Вот, и спокойно на нем, на этом языке у него, он их выдерживал. То есть это даже докторы разные, они проявили научный спор, между собой развязали, что один, значит, ну, конкретно вот наша Зинаида Прокофьевна Буй, она до сих пор уверена, что у Вантуса Михайловича Мокрицы Деркача в языке позвоночник. Вот, но докторы доказали, что это не так, и конкретно Изабелла Ипполитовна Колышек, которая являлась опекуном Вантуса Михайловича долгое время, она прямо язык этот на рентген вместе с этим, конечно, с хозяином, сделали все нормально, просто такие накачанные мышцы, что он, короче, мог... Да, единственная одна неприятность, что Вантус Михайлович, он, будучи идя, скажем, по улице, как вот эти вот звери, хамелеоны, лягушки, хватал насекомых их им очень быстро, иногда прохожих задевал.
1: Это вот было. Ты знаешь, все говорят вот о языке его, о том, что он хватал мушек. На самом деле все забывают о его душевных качествах. Ведь это же был невероятно добрый человек.
0: Вот... А знаешь почему? Тут бытуют разные мнения. В силу того, что у него такой язык, который, в общем-то, еще больше, чем его голова, даже больше, чем голова Альфреда Антоновича Гриля, вот, он не мог говорить. Он постоянно молчал, а все думали, что это он так внимательно слушает, и поэтому говорили, какой внимательный наш Вантус Михайлович.
1: Ну, не только, Саш. Конечно, в большинстве случаев это обстояло именно так. Но лично я, например, несколько раз, когда сопровождала его вот на консультацию в институт ГУСКИ, я несколько раз наблюдала сцену в метро, и она меня просто потрясала своей, как бы, вот, не знаю, доброжелательностью, добродушностью, или как это назвать. Если ты помнишь, у хозяек, которая везет домой массу сумок с продуктами, яичками там и так далее, у нее всегда есть такой небольшой железный крючочек, который она может подвесить в метро или в автобусе на перильце, на него уже свесить свои продукты. Вот. Но иногда там все как бы за перила держатся, и некуда, дескать, этот крючочек даже повесить. Уж если и крючочек некуда повесить, то сумка, может, там тем более не влезть. Так вот, молчаливый наш друг подходил и, собственно, высовывал свой язык, который сгибался у него в форме крючка, и тем самым он предлагал ей так свою помощь. Дескать, ну, вешайте и проследуем дальше по ходу нашего движения.
0: Женщины сперва пугались, но потом, поскольку он ездил все время по одной ветке, сейчас мы не будем вам, естественно, говорить, по какой, а то вы все ломанетесь с крючочками туда, и язык-то не казенный. Да, вот. Потом привыкли и уже даже знали, что типа, ага, вот сейчас обеденный перерыв у Вантуса Михайловича, он из своего НИИ, где он, кстати, работал на кафедре визуализации, поскольку говорить он не мог, он только визуализировал. Вот. И типа они ломились туда с крючками прямо, и даже доходилось, что он несколько вешал крючков. А один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей. Да, извините, мы очень болеем. Один раз был случай с Вантусом Михайловичем Мокрицей, когда он, заходя, значит, в метрополитен, в метро, в смысле, заходя, он случайно, у него язык защемило снаружи. Вот он сам там остался в метро, а язык наружу. Поскольку мышцы очень сильные, он, значит, пытался искатить, но их же пережало здесь, вот, понимаете, пережало, мышцы-то не скатываются, язык прямо так и торчал, и он прям до блеска слезал вот со всех этих черных шлангов, которые тянутся по туннелю, всю эту черноту, шланги, да, и только тогда вот все, кто строили метро, и все, кто вообще по нему ездит, узнали, что эти шланги на самом деле не кабели, а совершенно прозрачные шланги, по которым течет пиво по этим подземным коммуникациям, многочисленные пивные из пивзаводов. Так что там бензин по ним течет. Вот все вот эти дела. То есть это не потому, что кто-то это прятал, просто грязи много и пыли. Ведь когда вагон метро идет, он же пыль гонит, очень серьезную пыль. Вот, да.
1: Вот к чему мы обо всем этом говорим, в общем-то?
0: А что-то так скрутило.
1: Да нет, Саш, на самом деле не так все. А вот так, что

0: нас народ уже так до такой степени базитизма дошел, что когда они видят в человеке какую-нибудь особенность, ну, там, скажем, вот этот вот мышечный язык, или какой-нибудь другой глаз, или что-нибудь такое, что, ну, или альбиноса того же самого из Конго, да? А, ну, в общем, если они видят какую-нибудь особенность, которой нет в большинстве базитирующих, сразу же это вот воспринимается как уродство там или что-то такое. А меж тем, вот эта самая особенность могла бы сыграть на руку и быть гораздо более полезна, чем отсутствие этой особенности.
1: Да.
0: Поэтому внимательнее относитесь вот к человеку, который иногда невзначай подойдет к вам в метро и... собственно, высунет свой крючковидный язык. Ничего в этом страшного нет. Вы даже можете воспользоваться его услугами.
1: Да, вовсе, кстати, не обязательно бежать звать милицию. Потому что если, скажем, милиция заканчивает смену в этот момент, не дай бог, рядом окажется милиция, которая закончила смену, она быстро отведет, скажем, Вантуса Михайловича под руки, буквально с вашего поля зрения, а там навесит ему на язык свои дипломаты, и прям он им все домой отнесет. Уж лучше сами, да.
0: Конечно.
2: Им некогда их собирать.
1: Кстати, также вот именно по этой причине был запрещен вот пронос в клинику, насколько знаю я, всяких вот окорочков, всего этого.
0: Причем
1: может, очень... лишние соблазны возникают.
0: Очень мне нравится причем, вот ваш знаете, здоровый сарказм в этом вопросе.
2: Одно время было даже так, как окорочка запрещали, потому что их вносили и выносили. То есть вносить можно было, только обязательный вынос. То есть их поедать там нельзя было. Поэтому, ну, как бы вносили и выносили. Сначала непонятно для чего, оказывается, их таблетками набивали и выносили потом.
1: Да, да, да. Да, случаи вот. Хищения достаточно серьезные были.
0: А посему больного, конечно же, необходимо было, вот как вы все выражались, зафиксировать. То есть больной, который находился вот под этим самым наркозом, и который уже не может никуда уйти, это назывался больной зафиксированный. Вот если у кого-то там он уснувший там или усопший, или под наркозом, тут вот какая-то такая своя была терминология.
1: Кстати, вот был такой случай, Андрей, ты помнишь, как раз я проходил практику, вот в их больнице привезли одного там, он, в общем, ну, случился с ним несчастный случай, в общем, какая-то здоровая там собака, ну, что греха таить, прям так и надо вещи называть своими именами, откусила ему добрую половину задницы.
2: Ух ты.
1: И, ну, помнишь этот случай. Ему вот как раз один из этих принесенных окорочков. Все же дирекции все прекрасно знают, где эти окорочка, когда их набивают, когда выносят. Просто пришли, сказали, давайте. И прям вот на пораженный участок подшили, как это говорится, трансплантировали куриный окорочок. Он хорошо приросся. Вот, правда, ну, там не учли некоторые моменты. Вот косточка его несколько мешает садиться потерпевшему, но он вроде так уже... То есть лучше сидеть криво, чем вообще не сидеть.
2: Да, но на самом деле все эти операции, ну, не включая проктологические, проводятся в институте ГУСКИ.
1: Да.
2: По укусу взад и вперед они тоже иногда привозят, им обычно везут туда. То есть вот существует наряду с институтом гинекологии, проктологии, акушерство, материнство и детство.
1: Да, вот.
2: Да. Угу. Существует вот институт ГУСКИ. А там проводятся вот такие довольно-таки необычные операции.
1: Пластические операции именно вот на... Кстати, тут надо еще сказать, что почему этот институт так широко неизвестен, потому что это как бы группа энтузиастов, как говорится, и финансируется институт очень плохо. Как говорится, голь на выдумке хитра, вот приходится используют для этого весь подручный материал, и вот и куриные окорочка.
2: А на самом деле, вот в окорочках, я хочу сказать, конечно, наши выпускники вот в кружке юного доктора, они в основном составляют основную элиту хирургического института ГУСКИ, и в основном, я, конечно, не хочу раскрывать профессиональных секретов, окорочка там используется для как бы создания вытяжек химических с дальнейшим применением их, потому что женщины иной раз приходят и неукушенные вроде, но как бы распереть зад хотят побольше сделать, как просто силиконовыми внедрителями не получится.
1: А знаешь почему, кстати, вот тут надо еще открыть, даже не то, что это какие-то операционные случаи, сложности насчет силиконовых прокладок, с этим можно справиться, а просто Greenpeace сейчас запретил вшивание вот этих вот силиконовых прокладок в силу того, что они же мрут часто. Вот ты же сам говорил, что хоронят, и силикон этот, ну, мясо-то сгнивает, а силикон остается в земле. А гуска, она как бы приживает, не гуска, прошу прощения, в гуске приживается любой куриный окорочок. Например, надо женщине бедра увеличить. Пяток окорочков обложил ей, пришил. Нормально.
2: Нет, ну это уж совсем доморощенный метод. Ну, туда вот, кстати,
1: с этого таких... мы начинали.
2: Начинали, но ты не понимаешь, какие последствия. Вот ты видел, окорочка, они хорошо как бы отщипаны. На первый взгляд. А когда они начинают вступать в контакт как-то в диффузный с живой тканью, это же все попрет, это же вот эти перья начинают. Поэтому женщина недовольна, просто приходит, плачет, говорит, верните мне прежнее состояние или вставьте хотя бы силиконовое. А ты знаешь, кстати, вот по поводу силикона здесь не совсем обычный вариант. Он на самом-то деле является не то, что он просто загрязняет. У нас тут полно всяких загрязненных вещей, вроде бы ты их синтезировал, и они там в конце концов распадут. На самом деле это является маяком для их.
3: Декоративные собачки и космонавтика. Быстрое приготовление ужина и чумка у кошечек. Тактика ведения деловых переговоров и различные виды катышков. Женщины и годы. Экология и бальные танцы, векселя и клювы, присыпки для грудничков и высокая мода, орнитология, позитизм, яровые, секс и немного музыки. Каждое воскресенье с 23:00 в программе Александра Лаэрского «Монморанси».
4: В рамках Москвы действительно мы считаемся ансамблем немножко популярным. Это Горохов говорит.
5: Да, твой голос тоже весьма узнаваем. Что это за хор-то? Дело в том, что, ты знаешь, Андрей, ты же тоже музыкой занимаешься достаточно давно, и, насколько я знаю, не только как бы вот уперто делаешь свои песни, но еще и активно интересуешься тем, что происходит в музыкальной жизни вокруг нас. И вот эта композиция, которую мы сейчас прослушали, несколько сродни вот последнему компакт-диску группы «Веселые картинки» вот с казацкими песнопениями. Но там-то настоящие казаки, насколько я знаю, пели. По крайней мере, один точно был настоящий.
4: У тебя такое этническое смешение произошло. Ты, видимо, когда слышишь хор, тебе кажется, что это обязательно казаки.
5: А нет, как же?
4: Это абхазская мелодия.
5: Абхазская?
4: Абхазская мелодия. Это честная цитата. Ну, можно, ты можешь говорить, что это грузинская мелодия, это будет понятнее тебе.
5: Нет, а по-моему, они все равно все в лампасах должны ходить и в папахах.
6: Ну, в общем, да.
5: То есть какая разница погода? Яйца, блю или пук?
6: Дело в том, что когда они пришли записывать эту мелодию, лампасов было выше крыши.
5: То есть, знаешь, как это на самом деле самые модные сейчас штаны с лампасами, это как все штаны из одного лампаса, и только зеленая полосочка штанов на внутренней стороне ляжки. Ну, ладно.
4: Ну, короче говоря, это интродукция, то есть вступление, я для тебя специально перевожу, к новому альбому «Адон», который вот мы только-только начали писать. Он будет изобиловать различными фольклорными цитатами.
5: А много интродукций еще будет?
4: Интродукция будет
5: мне
4: только
5: очень понравилось.
4: Одна.
5: Да?
4: Одна, да. Вот такая одна.
5: Недостаток.
4: Вот. Поэтому, на самом деле, это для нас сейчас более актуально, чем то, о чем мы сегодня будем говорить, о нашем новом последнем компакт-диске.
7: Скорее первым.
5: Но имеется в виду, наверное, материал. Я парень догадливый, взрослый, и догадался, что речь идет о материале, изданном на цифровом носителе. И как у тебя убеждение есть такое, что живую музыку акустическую все-таки нельзя записывать на цифровую технику? Или...
4: Ну, это такие же буржуйско-пижонские приколы. И как бы нам, сидя в Москве, в общем-то, и тебе, и мне, я думаю, что не приходится выбирать. Если есть возможность издать на цифре, то надо это делать. Если есть возможность издать на аналоге, то тоже надо это делать. Если есть возможность издаваться, то таким людям, как Лаэрский, АДО издаваться надо. Я так понимаю. А уж на чем это будет издано, дело десятое.
5: Да.
4: Не, ну а так, если, конечно, у нас будет с тобой... по 30 компакт-дисков, по 5 квартир, то тогда, да, мы сможем с тобой сидеть в сауне и рассуждать. Пожалуй, нового альбома мы не будем делать на цифре, а выпустим-ка мы их на компакт-кассете. МК-60. Кстати, там наша музыка звучит лучше.
5: Или знаешь, вот этот новый формат мини-диски?
4: Какая гадость.
5: Они маленькие, да, такие. Ужасные вещи. Я с тобой целиком согласен. Но в них что-то есть. Я бы даже сказал, что-то сексуально притягательное.
4: Круглое. Ну ладно, мы всех приглашаем на наш концерт 9 декабря в Московском театре «Кукол» на Бауманской. Там будет продаваться наш первый компакт-диск. К сожалению, с не очень актуальными записями. Это наш последний альбом «Осколки» этого года. Но, тем не менее...
5: А ты знаешь, чтобы сориентировать людей чисто по тому материалу, который на компакт-диске записан, вот выходила двойная пластинка, где склеены одна к другой-то были. Вот какие-то песни оттуда вошли на компакт или все целиком?
4: Нет, компакт, он в основном повторяет эту пластинку с некоторыми изменениями.
5: Изменениями в меньшую сторону или в большую?
4: Есть изменения, так сказать, в обе стороны. Есть песни на пластинке, которые на компакт не вошли, есть песни на компакте, которые не вошли в пластинку. Просто поскольку компакт, как мы сейчас выяснили, это совершенно новый качественный уровень носителя музыкальной информации, поэтому и отбор был, естественно, более строгий, чем на пластинку. Поэтому туда вошли песни, которые могли прозвучать на лазерном диске. А-а-а. Вот некоторые я просто постеснялся из-за звука туда вставлять.
5: Правильно, публику надо жалеть и экономить.
4: Вот, на самом деле мы пришли с инструментами и хотели бы немножко поиграть.
7: Совсем.
5: А ты как-то будешь называть песни или прям подряд?
4: Ну, я
5: отлично. Ну, это песни все будут вот с последнего.
4: Нет, это песни будут совершенно разного периода, но в основном последних 6-7 месяцев.
5: Тут я, кстати, недавно прослушал кассету, причем я ее переписывал очень давно, с катушки тобой мне подаренной, с домашним ранним АДО, который вы вдвоем писали с дядькой Аникиным где-то в Коломне. И нашел там пару-тройку очень симпатичных композиций, которые почему-то потом я так толком нигде не слышал. Ну, какие-то они... Я вот, честно говоря, я сейчас, честно говоря, даже не помню вот... их названий, там столько всего, то есть этот альбом, если его можно назвать альбомом, как-то очень сложный, такой целый коллаж получился, там как-то получилось
4: большой,
5: очень много, да, много информации разной, но некоторые песни не переигрывались, вот, может быть, ты что-то из тех песен вспомнишь или сейчас в лом?
4: Не то, что в лом, мы просто как бы сейчас, вот, готовясь к концерту 9 числа, мы заодно подготовились к сегодняшнему эфиру и так взяли те песни, которые неплохо звучат вот в рамках трио сегодняшнего. У нас сегодня две гитары и бас. И как бы выбор определяется не актуальностью материала, а возможностью его показать вот в таком составе. Вот, а начнем мы с такой разыгрывающейся вещи. Это...
5: Сейчас я только выключу мясорубку, а тут фарш крутится постоянно. Да, мы же на самоокупаемости.
4: Выключай, я расскажу.
5: Да. Ага.
4: В 70-м году Пол Маккартни записал свой первый сольный, еще домашний альбом. Этот альбом был очень интересен тем, что там была фактически включена репетиционная запись его, какие-то обрывки, наброски будущих песен. Но, тем не менее, на этом альбоме вышло несколько конкретных песен, их там больше, не больше 3-4, и одна нам очень-очень понравилась. Она, кстати, на этом альбоме существует в двух вариантах. В инструментальном и в вокально-инструментальном. Вот мы взяли ее по памяти, вспомнили, и как-то для себя перелопатили на свой манер. Песня называется «Джанк». Раз, два...

Следующая вещь написана нами буквально в последние несколько недель. Мы 9 числа ее покажем в полной аранжировке, а сейчас вот в такой исключительно акустической. Тема для Adobe абсолютно вечная.

0: теперь выпуск новостей, насколько я понимаю.
1: Да, когда приходит этот человек, пугаться не надо, он очень...
2: Еще так вот. Чебурашку по морде, то звук получится такой.
1: Надо официально сделать заявление от лица программы Монморенси, что никто из, так сказать, членов нашей программы не причастен ни к потонувшему парому, ни к нападению на группу «Мост». Мы давно уже не занимаемся подобного рода вещами, мы занимаемся чисто радиовещанием и, соответственно, поскольку мы сидим на самоокупаемости, некоторым производством промышленных товаров, в частности, вот производством фарша. Сегодня мы накручиваем куриный фарш, обменом валюты в внизу у нас в момент, когда мы работаем открытым, целый ряд обменных пунктов. Вот. Ну и также валеночки для птиц пошиваем. Вот. Ну что же, продолжаем нашу встречу с группой АДО в прямом эфире концерт. Кстати, старая такая традиция, она мне что-то опять начинает нравиться. А я вот, прежде чем продолжим концерт, хотел задать Андрею Горохову вопрос чисто просветительского плана. Ты знаешь, я очень отстал в последнее время и в умственном развитии, и, собственно, от жизни, от всякой. Вот помнится... Группа АДО была зачинщиком, что ли, такого движения, вот акустического рока по Москве. Там постоянно устраивались какие-то концерты. Помнишь, там на форпосте, да?
3: Да, конечно.
1: А какова сейчас ситуация с акустическим роком? Ты в этом великий специалист, и, соответственно, значит, появились ли какие-то новые люди, с которыми тебе бы было, как это говорится, не... чуть было не сказал, не впадлу, с которыми бы ты бы хотел организовать подобные вот тем давним и неплохим, надо сказать, акциям, новые акции.
0: Ну, я бы хотел, во-первых, на новом качественном уровне, новом финансовом уровне, иначе как бы нет смысла за это браться, повторить некоторые концерты вот уже знакомого нам с тобой сочетания. Я имею в виду АДО, Лаэртский, Крематорий, Тамбурин, Выход, Дом художника. И как бы время от времени в свои концерты приглашаю каких-то людей, с которыми вот когда-то мы делали все эти вещи. А таких целенаправленных акций, конечно, нет.
1: Ну, уже вот такой атмосферы, как на спортивной, там было очень сложно ее вернуть, конечно.
0: Но сейчас на спортивной ты знаешь, что там же рынок.
1: Там беда.
0: Там все же не так, все плохо. Да. Мы только, кстати, были там и репетировали сегодня там. Поэтому там уже совершенно не то настроение, когда выходишь из метро «Спортивной», идешь к этому клубу. Все по-другому. Хотя клуб ремонтируется, и когда-то его хотят открыть. Вот. Что касается новых имен, последнее реальное открытие для меня – это Лёша Рыбин из Питера. Это бывший киношник, который с Соем вот организовал кино. Потом они, значит, не знаю, они вроде бы не ругались, но, короче говоря, разошлись. Цой пошел вверх, а Рыбин как-то...
1: Бог.
0: Нет, Рыбин занялся театром, совершенно другими вещами, начал писать книги. И вот 10 лет спустя я решил организовать группу. Сейчас это, в общем-то, дуэт. Они записали уже альбом, выпустили его, кстати, и на компакте, и на пластинке.
1: Что-то такое я слышал про мышку.
0: Нет.
1: Нет? Значит, нет. Не слышал.
0: Вот, это единственный человек, который как бы появился, но тоже его новым считать нельзя, который играет так полномерно акустику и, тем не менее, вот интересен.
1: Ну, а из молодежи, чисто вот молодежь такая, вот, знаешь, молодая поросль. Нет. Помнится, были какие-то, помнишь, группы, то ли Грим, то ли Грин.
0: Были, то есть, нет, они есть, все эти группы есть. Грим, но... просто так, да тот же Дом художник. Это масса групп, которые... Очень приятные ребята, ты же всех знаешь, в общем, или видел. Ну...
1: Кстати, недавно Павлов захаживал вот к нам сюда со своим альбомом вот этим последним. Скажу тебе, что очень неплохо даже записан.
0: На Павлове я еще скажу, потому что есть повод о нем сказать.
4: Что я о нем думаю?
0: Нет, просто есть повод сказать об этом человеке. А все эти группы, они очень хорошие, милые, но вот они достигли какого-то определенного уровня. И двинуться вверх дальше им очень трудно. Вот 24 декабря, например, очень хорошая группа.
1: Не, ну у них сейчас, кстати, очень серьезный подъем, насколько
0: может
1: я знаю.
0: Быть,
1: я,
0: может
1: то
0: быть.
1: Есть они сейчас очень лютые стали. Они,
0: ну, прям... я видел их последний концерт, вот мы играли вместе, по-моему, это было в августе, что ли. Мне понравилось, как они звучат на концерте. Вот именно концертный звук понравился. Но все равно это все, эти все группы существуют по 7, по 8 лет. У них нет ни одного профессионального...
1: Нет, Даньшев моложе гораздо, мне так кажется. Какой он, 7-8 лет? Ему, кстати, насчет Даньшева я очень себя неудобно чувствую. Это лидер группы 24 декабря. Обещал ему помочь записаться, но разбил синхронизатор, такое устройство. Промопол взял его, как... И все, и теперь не могу ничего делать. Он разлетелся, только винтики, так знаешь, как вот гранату. Помнишь, там мы с тобой кидали, как гранату в ларьки, вот Андрюш, так бы жить.
0: Ну, короче говоря, вот отвечая на вопрос, Саш, все эти группы, они как бы на уровне своей домашней работы, они меня давно убедили. И больше они меня удивить не могут этим. Мне нужны от них профессиональные альбомы, компакты, пластинки нормальные, чтобы я сидел дома, слушал эту информацию как нужно. Понимаешь, как мы уже привыкли это делать. А слушать их кассеты, которые мне продолжают на концерты приносить, уже, конечно, неинтересно. Песен новых, в принципе, мало.
1: Ярких. Устаешь так, знаешь, даже вот да послушаешь парочку-тройку песен, потом уж так сидишь и уже как-то так думаешь, ну уже это самое.
0: Ну вот тот же Павлов, Дом художника. Вот человек вообще из Рязани, ему труднее ведь, чем многим московским группам, верно? А он приезжает, однако уже два профессиональных альбома записал.
1: Но, с другой стороны, он их нигде не издал, и вряд ли, я не хочу, конечно, там сглазить, но мне кажется, и вряд ли когда-нибудь издаст. Но чисто они... на каком-то носителе цифровом или
0: но
1: еще.
0: Они есть. Они ну, есть, они и их, есть, и их не стыдно показать там, тому же вот Лаерскому или Валерию Аникину, да? Их не стыдно эту кассету дать послушать кому-то.
1: Ну, кстати, вот Павлов сказал тогда, что, говорит, самое... Ну, вот как и для любого человека, занимающегося музычкой, очень важно зафиксировать хотя бы какой-то этап. Вот ты что-то сделал, зафиксировать на, там, на альбом, сказать, что все это мы записали, все классно, и отложить. То есть Павлов как бы вот этим доволен вполне. А уж что касается коммерческого издания, имеется в виду там вот компакт-дисков, может быть, он решил остаться в андеграунде. Навсегда.
0: На Павлова вся публика московская, которая придет на ДОС, может посмотреть, потому что мы их пригласили в качестве гостей концерта.
1: Да, и... мы неспроста так говорим.
0: Неспроста, нет. А об Игорьке спроста нельзя говорить. А почему он приедет и в своем боевом составе поиграет целое первое отделение перед нами? Ну ладно, мы сейчас коснемся 62-го года. Представь себе Миннесота. Молодой-молодой Боб Дилан записывает свою первую, ставшую знаменитой впоследствии, песню. А в 94-м году группа «Адом» решила ее... Нет, записывать мы ее не будем, ты не пугайся. Но иногда поигрываем так в разных эфирах. Называется песня «Blowing in the Wind». Это как бы визитная карточка Дилана, то, с чего он начался для всего мира. То есть это первая песня, по которой Дилана начали узнавать во всем мире, не только в Америке. Вот. Я не буду пересказывать ее содержание, я его не знаю. Я совершенно тупо выучил слова.
3: В общем, все умерли.
0: Совершенно тупо. Мне главный звук слов.
3: Злая причина моря поглотила.
1: Слова тут как инструмент.
0: Да, конечно. Слова всегда как инструмент.
4: Сам подумай. Три куплета на иврите.
0: Да.
4: Выучить-то ладно, а вот разобрать.
0: И к Дилану мы сегодня еще вернемся. Мы сегодня ко всем еще вернемся. Так, мы сыграем в стиле кантри, пожалуй, да? Ну давай, Джо. Раз, два.

0: Ты знаешь, мне в начале прям очень понравилось, тоже невзирая на текст, как бы очень у тебя удачно с голосом получилось. Вот самое начало прям очень, какая-то модуляция очень красивая
1: была. Я люблю под струей душа изображать певца кантри. И вот теперь, видимо, я научился. Хотя Дилан не кантри, Дилан это рок.
2: Но это не важно.
0: О, как Валера сказал, как отрезал.
1: Гитарка немножко расстроилась, но это, так сказать, добавляет шарма в наше сегодняшнее, ну, такое
2: конечно,
1: домашнее.
2: Может, гитару подстроил?
1: Нет,
0: по-моему, нормально строит. Ты знаешь, только единственное, Андрюш, если я тебе вот немножко вот так вот сделаю, то ты очень голос близко к микрофону, а гитару не очень хорошо слышно. Вот так будет самое грамотное.
2: Делай гороху вот так.
0: Почему? Он боится микрофона этого? Нет, он же не кивает головой, он не металлист. Не выглядит глазом.
1: Песни с нашего нового компакт-диска.

0: Вот.
1: Как там?
2: Ой-о!
3: Регги такой.
2: Ой-о-да!
0: Кирюша Ведунов, у тебя еще был.
3: На дудке он играл.
0: Как там?
2: Смешные сапоги Тамары
3: там,
2: топтали клюкву на болоте.

0: еще была.
1: Текст. Я думаю, самое главное, что если автор не помнит,
0: а мы ее даже ведь это самое, сколько уже и не

0: Слушай, прям натолкнул меня на идею. Что-то я ее вообще не играл, а ведь она очень такая, до безобразия, ну, простая, глупая, но очень заводная песня.
1: Хорошая песня, собственно, в этом ты как бы... И в этом есть твоя сущность, на мой взгляд. Все, что ты потом пытался закручивать, мне гораздо меньше нравилось. Чего гораздо ты? Менее живой был. А вот эта музыка вот времен «Дети хоронят коня», эти песни простые, но со вкусом сделаны, они как бы вот для меня являются таким... Являются таким настоящим лаерцким.
0: Нет, а видишь, то есть на самом деле тебе наверняка знакомо это чувство, когда вот хочется сделать лучше, лучше, лучше, делаешь лучше, лучше, лучше, получается накрученнее и в результате теряется.
1: Я надеюсь, у тебя вот есть такой принцип: сначала очень плохо и очень просто.

0: к письмам наших двух радиослушателей. Вот, может быть, еще народ писал о том, чтобы рассказать о конепроизводстве, о том, о добыче молока из лошадей. Вот, ну и вообще все связанное там вплоть до зебр.
1: Ну, вообще, давай сразу как бы еще раз расскажем, в чем вообще суть дела. Напоминаю, что после наших прошлых передач масса откликов была в письменном виде, в виде телефаксов. И вот два наиболее, так сказать, яростных поклонника вот вашей рубрики, конкретно рубрики «Окно в природу», Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Ухов в своих письмах просят вас рассказать о конях, о методах производства цурла, ну, так по-киргизски называется кумыс, вот, и первый вопрос, ну, поскольку Геннадий Геннадьевич Уха это студент одного из технических вузов ПТУ, вот, он так менее сдержан в своих, скажем, проявлениях своих эмоций, он спрашивает, как вообще доют коней, и есть ли у них вообще вымя. То есть он говорит, что он не видел, дескать, никогда в природе, и даже когда ездил к своему дяде в Самару, и там масса коней, это вообще Самара, центр конятины. Он там не видел ни одного коня или конихи вот с выменем. То есть просит у вас вот прояснить этот вопрос, как бы. Потому что, дескать, даже цитирую, у козы и то вымя висит. Вот прям строка из письма Геннадия Геннадьевича Уха.
0: Вопрос понятен, и я сейчас, ну, довольно-таки легко отвечу на него. Дело в том, что у коней вымя не бывает, потому что, ну, это все-таки как-то к мужскому полу относится. Вот у вас, наверное, тоже и грудь так особенно не выпирает, и лифчик вы не носите. Ну, потому что вы все-таки как-то более к мужской особи относитесь, наверное. Вот. А вымя бывает только у лошадей. И то его в простой момент его не видно. Вот. Его можно увидеть только в момент доения. Ну, так непосредственно. То, если вы будете стоять рядом. А когда лошадь идет на скаку, то вы даже если будете рядом ехать на автомобиле или скакать на параллельном коне, то вы не увидите вымя, потому что пузо, вот, оно как бы немного заглажено в этот момент. Чтобы не нарушать вот эти скоростной обтекаемости. Ну, представьте, если вот 8 сосков будет торчать, то... или как бы это, в общем, говорится, вымя, то оно будет создавать очень резкое сопротивление, и лошадь вряд ли сможет развить там 100 км в час или хотя бы 80. Она будет еле перебирать ногами и своими ногами бить себя по вымени. То есть тогда уже получится не молоко, а сметанка. Ну, как бы взбивается все это дело. Для этого есть специально выведенные лошади. Вот, и они называются многогрудевые. Вот, у них прямо грудь начинается непосредственно от ляшек. Вот, вымя это. От ляшек и вот от передних до задних идет. И как бы вот в момент ходьбы они даже не бегают, они только ходят. В момент ходьбы они постоянно вот это перетрясают. Вот, и так... получается вот кумыс, но только очень густой. Ну, сметана, говоря по-коровьему. Вот, а теперь, значит...
1: Извините, а не могли бы вы, собственно, вот, уточнить, это уже вопрос Надежды Федотовны Ци, не могли бы вы уточнить количество сосков на вымени, значит, лошади, ну, это самка коня, и, скажем, других конеобразных, как-то ишакообразные, ослообразные, я не имею в виду город, а также зебры всякие. Ну, кстати, верблюды, это же тоже те же кони. Корабли пустыни, так называем мы их, ученые.
0: Ну, о верблюдах у нас будет, я думаю, отдельная передача. Дело в том, что никто не знает, что находится в горбах. А мы как-нибудь вам расскажем. Я, как будет похолоднее, выберусь куда-нибудь в пустыню, зарою себя по шею и повстречаюсь с верблюдом. Обязательно он мне поведает старую быль о том, как выросли два горба. Вот. Но дело в том, передача сейчас не о верблюдах, а о конепроизводстве и, как говорится, искусственном выведении коней, но это коллекционные экземпляры, то есть, ну, об этом тоже может быть отдельная передача, а может быть я сегодня. Вот, опять же, есть карликовые, но это не пони, а именно карликовые кони, вот, их размеры от 15 до 25 сантиметров. Вот, также в Москве есть ипподром, где производятся очень редкие забеги мировые этих вот карликовых лошадок. Вот. Но они без наездников, естественно, потому что, ну, грудничка даже не посадишь. А теперь мы расскажем, так сказать, о первом пункте нашей передачи. Это доение. Доение коней. Ой, не коней, а лошадей. И, ну, как бы все, что с этим связано. А также о дойерах. Вот, их называют не наездниками, а чуть по-другому, но об этом чуть позже. Сейчас перейдем к самому главному. Дело в том, что... Вот первый вопрос был, да, гражданки Ци, что сколько сосков на вымени? Вот. Дело в том, что в зависимости от породы сосков на вымени у лошадей от 4 до 8. Вот, дело вот у той лошади, которая взбивает сметану, у той 8 сосков, ну, по всей ширине пуза. А у остальных у них 4. Ну, как у коров, то есть вымя. Но его не видно в момент того, как скачет. И чтобы добыть этот сосок, вот берутся два дойера, и один встает вот после пуза, ближе к морде, идет как бы грудная клетка, и он становится туда, нагнувшись, и спиной поднимает вот эту грудную клетку и выжимает эти соски. Они как бы выступают из вымени. То есть получается небольшая полусфера, и оттуда уже как бы отпрыгивают соски. И второй дойер в этот момент хватает их двумя руками. Если вот захватите два идущих по диагонали соска, то два других уже не уйдут назад и так и останутся. Вот главное вот этот момент, ну, это в специальных школах проходит. И все это изучают. И теперь далее будет, как вообще получается кумыс. Вот. И об этом сейчас вот, об этом. Я прям сейчас я об этом буду рассказывать. Для того, чтобы приготовить кумыс, большого ума не надо. То есть это может сделать рядовой ПТУшник, который закончил курсы дойера. Трехгодовалые в ПТУ. Вообще учиться в ПТУ достаточно сложно, и, ну, даже поступить туда очень сложно, так как много знаний требует по геометрии. Вот. Диагональный захват сосков — это очень, в принципе, математическая линия. Вот. Очень требует знания физики. Вот. Ну и опять же философии. Дело в том, что кони, они умные на самом деле. И то, что каплю никотин убивает коня, это еще не говорит о том, что он как бы слаб. Это совсем на другое влияет.
1: Прошу прощения, что несколько прерываю вас. Просто один из наших радиослушателей, по-моему, Василий Нога с Украины, прислал письмо, где интересуется насчет вот интеллекта у коней. То есть ведь известно, что как бы количество мозга в голове зависит от объема черепной коробки. И вот, скажем, у большого коня, которых мы так часто видим на улицах, ну, нормальная голова большая, даже, говорит, пусть лошадь думает, у ней голова больше, старое русское выражение. А вот, скажем, маленькие вот карликовые лошадки, вы их затронули, просто многие хотят их заиметь, об этом мы, конечно, тоже попозже расскажем. А как у них обстоят дела с мозгом? У них же голова вот как у лягушки там.
0: Дело в том, что голова у карликовых коней, она больше, чем у лягушки. Вот. И на самом деле у них нет костей, у них хрящики. Вот. И черепная коробка – это хрящ тоже. Вот. Но на самом деле они умнее больших коней. Вот. Потому что есть еще одна русская пословица – весь ум в рост ушел. Вот. И действительно оно так и есть. Вот у больших лошадей вся вот эта мозговая деятельность, она уходит там на скоростные вот эти возможности, на у лошадей на то, чтобы вырастить там младенца своего, ну, этого грудничкового коня. Вот. А вот эти маленькие, почему они забеги, вот у них они без наездников вообще. У них есть, конечно, там тренер свой, и они достаточно умные. То есть, ну, как бы умнее собаки. То есть даже тапочки носят, я видел, вот, ну, те, что вот 25 сантиметров, они еще могут захватить детские тапочки в ротик и донести до кровати детской. А большие у них уже не получается, так как у них хрящики, у них зубы могут повыпадать там, или вообще голова переломится. Вот, ты когда, Саша, был маленький, не падал вот со стола? Я один раз упал, у меня помялась голова немного, потому что тогда еще был хрящик. Вот, и вот у них очень мозговой спектр широкий, и вот эти все заезды, они происходят просто вот этих, в стойлах ставятся кони карликовые, и прям так вот и говорится, на старт. Там лошади подходят, кони эти все. Ну и кони, и лошади участвуют. Тут нету вот этой вот разделения полового. Любые могут участвовать. Вот, подходит стойло. Внимание, они так настораживаются. Марш и выстрел из пистолета стартового. И они срываются там и летят вообще. Вот круг у них 400 метров.
1: И, кто... и как 600-й Мерседес прям в точку уходит.
0: Ну, конечно, с просвисточкой все как положено. И кто вот, если, допустим, так вот стоит, ну, обычно тренера, они так вот на корточках и руки вперед, как собаки, стоят там за ними. И вот одному в лоб зарядило и пробило черепную коробку. Вот настолько сильные эти карликовые лошади и кони.
1: Ага, сразу возникает вопрос, который наши радиослушатели не задали, поскольку они не могли предугадать, что наша беседа перейдет в такую область. Но вопрос очень интересный. Вот известно, что значит большой конь, ну и вместе с конихой рождают жеребенка. Ну, размером, скажем, жеребенок с дога, да? Ну, в принципе. Ну, где-то наверное, так, плюс-минус там. Ну, от баллонки там до дога. Разные бывают.
0: Ну, в зависимости от породы коня.
1: Да.
0: И лошади.
1: А вот у карликовых этих коньков, собственно, какого размера груднички? Вот, и как они вообще размножаются? Потому что было мнение такое, я помню, ученые долго спорили, что карликовые кони откладывают яйца наподобие птиц. Вот правда ли? Причем высиживают и эти яйца, высиживают кони. Ну, потому что у них, как бы, я даже не знаю, как это сказать, это будет нескромно, но наши радиослушатели догадались, потому что у них больше для этого возможностей.
0: Не, на самом деле кони яйца не откладывают. И у них все, в принципе, происходит тем же путем, но с небольшими отклонениями. Происходит половой акт, самка с самкой, ну, в традиционном стиле. Вот. Но здесь более...
1: А как же хрящевые? А, ну, хрящевые, это, то есть тапки, в принципе, вот детские, они гораздо тяжелее, нежели вот вес самца, да?
0: Ну, конечно. Все это природа сделала именно все так, чтобы получалось. Сам понимаешь. Вот, и более такими сексуальными являются самки. Если у больших коней, лошадей, у коров и вообще у животных, так сказать... Как это вот говорят? Кто провоцирует половой акт, это самцы. Вот. А самки всегда стараются уклоняться. Ну и также у людей, я вот насколько знаю. Стараются всегда уклониться, как-то отмазаться, там, отговориться. А здесь самец, он обычно в шоке. То есть ему приводят самку, у него глаза, как у бешеной собаки, пена изо рта. Вот. Кстати, вот мыло малыш и шампунь делают из пены карликовых коней. Вот. И самая особенная достопримечательность, так сказать, выведения карликовых жеребцов, это то, что после полового акта, через 2 недели, когда выясняется, что карликовая лошадь беременна, ее помещают в темное место, теплое. И там она постоянно находится в темноте. Это самое главное условие того, чтобы получилось маленькое, вот маленький жеребец. Если это не сохранить, то может, ну, как бы, получиться очень большая лошадь. Но она не сможет разродиться, и умрут оба.

0: Появилась она вот именно карликовой лошади. И тогда вот началось вот конкретное разведение. Но это тогда это было очень дорогое удовольствие. Только у крутых там в доме там ходила вот эта лошадочка подкованная там с уздечками, со всеми прибамбасами. Их очень любили, потому что они очень умные. И даже чуть ли не сажали вместе с собой за стол. Ну, вот у них так загончик такой небольшой был. Они тоже на столе питались. Но это очень богатых людей было. То есть мы с тобой себе не могли позволить в то время таких лошадей. Вот. Но это мы о разведении. Там еще можно добавить, что вот срок беременности это вот где-то месяц. И уже, ну, это там все достаточно быстро происходит. И сейчас хотят поставить на серийный поток выпуск таких микролошадок, и чтобы в каждом доме, кто захочет. Вот, допустим, ты сельхозовед и уехал жить в город. И тебе хочется организовать дома там небольшое подсобное хозяйство. Но коня ты в дом не заведешь. Потому что, ну, как коня, куда его ставить, когда самому сесть негде. Не то, что встать. А тут вот маленький загончик делаешь, фермочку небольшую. И сейчас очень многие пытаются там создать микрокоров, микро там овечек, микрокуриц с петухами, чтобы все дома можно было разместить.
1: Кстати, Тарас Копыта с Украины создал маленьких свинок. У него дома вот действительно это факт. И недавно наши коллеги из программы «Времечко» показывали это. У него дома свиноферма, вот прям в комнате свинки размером с лягушку. Вообще вот дело в том, что доказано уже учеными, что любой организм большой оптимальнее всего ужимать, ну, имеется в виду генетически, ужимать до размера лягушки, поскольку лягушка это самый универсальный таки организм.
0: Ну, наверное, да. Я еще в эту область не забирался, но про микросвиней мне уже говорили, и наша комиссия поехала на разборки туда.
1: Мы забыли вот спросить у доктора Петкана, как в Болгарии обстоят дела с...
0: Было очень много информации, просто мы не записали, не успели подготовиться, все было так спонтанно.
1: Ну что же, вернемся дальше к теме коноводства. Да.
0: Да,
1: у нас, кстати, остается 2 минуты до новостей. Я думаю, как раз вы успеете рассказать о том, то есть, опять же, ходят слухи, может быть, это несколько так не этично звучит в эфире, но, тем не менее, людей всегда интересует что-то естественное. Просто ходят слухи, что вот эти микролошадки, они, извиняюсь, их фекалии напоминают размером как хомячка, правда? Ли это? Или все-таки вот объем этого гораздо больше, как это вот дома-то держать его?
0: Ну, так как эти микролошадки не больше кошки, вот, то, соответственно, все эти фекалии где-то вот такого же плана. И так как они очень умные, то их очень просто научить ходить там по большому или маленькому, в какую-нибудь коробочку с песком, допустим, или с землицей. И потом все это выкидывать. И главное содержать это в чистоте, потому что они очень чистоплодные. Вот дело в том, что у них родословные у всех крутые, они там с пафосом все невозможные. Там медали. Вот, поэтому все можно, они умные очень. Заметьте. Вот, и скоро на птичьем рынке их начнут продавать где-то с сентября, когда вот этот сельскохозяйственный сезон начнет заканчиваться, когда все вот эти вот фермы отойдут от летних дел, когда закончится сезон, они начнут вплотную заниматься этим вопросом. Вот так вот.
1: Ну что же, после новостей мы вернемся к теме, которая, к которой такой интерес проявили наши радиослушатели. И сейчас в Москве уже час ночи, вот-вот новости грянут.

0: Вот я включил это самое дозиметр, чтобы проверить. Тут мы постоянно с собой их теперь носим.
1: Фон, да,
0: Да. Вот действительно я хотел это спросить, потому что ну не всем как бы людям, владельцам карликовых коников, хорошо очень выразился добрый такой наш радиослушатель, не коняга, как мы, так обычно, коняга. Ой, извините, Маргарина Тихоновна, я, это наша радиослушательница, это ее фамилия, я просто... Да, так вот, у многих как бы возникает вопрос, что, дескать, нельзя ли маленького коника держать как черепаху в коробке из-под ботинок, например, ну, и как бы днем выпускать погулять. Можно ведь, например, взять коробку из-под ботинок, посадить туда коника, прорезать дырку так на верхней плоскости. Нет, ну зачем окошечки? Просто нет, дырку, ну, чтобы голова вылезала оттуда. И коробку закрыть, чтобы у него только морда наружу торчала, правильно? А можно ну, тогда... вообще, чтобы он не гадил, некоторые, я знаю, вот как вы считаете, варварский это метод или нет? Некоторые, чтобы, значит, конек не гадил, но передвигался, прорезают в коробочке 4 дырки под ноги, то есть он как черепаха, он гадит там, ну вот прям в эту же коробочку, она на нем одета, он ее носит как панцирь. Потом просто берут всю эту конструкцию, снимают, его оттуда вынимают, вытряхивают, снова туда вставляют, и он так ходит. Это, конечно, несколько портит внешний вид животного, но, тем не менее, как вы считаете, жестоко ли это?
1: Это вообще очень варварский способ хранения коников. Вот, потому что коник, он умный, вот, но и в то же время он еще... очень чистоплотный. Все-таки, как говорится, дворянских кровей. И поэтому с ними надо обходиться очень так вот щепетильно. Иначе они могут разозлиться и умереть. То есть вот злость у них проявляется в том, что они кончают жизнь самоубийством. А они разбегаются, вот им... То есть... скорость вот эта вот начальная у них очень быстро. И вот комнаты им достаточно, чтобы разбежаться и удариться об стену. И так как все кости у них хрящевые, то лошадь разбивается в дребезги, как говорится. Коник. Вот. И их хоронят потом. Есть даже московское кладбище. Вот. Но еще к тому же им выдирают зубы обязательно. Ну, я думаю, теперь пора нам перейти все-таки к той теме, которую мы никак не можем начать и закончить. О том, как доят лошадей. Ну, взрослых, да. Мы что-то как-то...
0: Не взрослых, неправильно ты выразился. Обычных, больших. Да.
1: Нет, дело в том, что в теме присутствуют карликовые коники, поэтому нам обязательно всегда надо оговаривать, чтобы все сельхозоведы, особенно коневеды, они не перепутали, иначе... Дело в том, что все эти вот музыкальные паузы делаются только для того, чтобы все те, кто слушает передачу, кто очень интересуется всеми этими вопросами, кто задает нам вопросы в письмах, по телефону, вот, чтобы они успели записать все, чтобы успели. Вот, поэтому всегда делаются эти музыкальные паузы, рассказ о каких-то дебильных группах металлических, которые, в принципе, не умеют играть даже, на самом деле. Ну, это я так, просто. Вот, а теперь мы... будем говорить о том, все-таки, как доят лошадей. Коней не доят, к сожалению, а могли бы. Хотя, нет, доят. Для искусственного разведения лошадей у них берут сперму, и существуют специальные дойеры, вот, которые выдаивают этих коней и сдают сперму в лабораторию по разведению вообще коней любых. То есть, ну, там обрабатывают все это дело, там компьютеры, ядерные установки, где этими нейтронами вот бомбят сперматозоиды, что, ну, выяснить, в каких условиях там и как может это происходить. Ну, все же знают, что Луна — это как бы спутник Земли. Вот. И никто там не живет. То есть огромное пастбище для коней, допустим. Если там искусственно наложить слой травы, ну, взять со всей Земли там дерна надергать и перевести его на Луну и покрыть всю Луну дерном. Вот, то трава там начнет расти, и, соответственно, там можно пасти коней. Вот, а мест очень мало на Земле для коневодства. Вот, так как отрасль сейчас, ее записали, эту отрасль, в Красную книгу, так как с пришествием цивилизации в наш мир автомобили там всякие, лошади и кони уже, в принципе, не нужны. Вот, и поэтому содержать на Земле их невыгодно. А на Луне все-таки подешевле содержание будет стоить. Только стоит оплатить космический полет. И вот там кубометр нужен вам дерна, чтобы кормить этих лошадей. Вот, ну, речь не об этом. Я все время отвлекаюсь. Вот эти звонки там, вопросы. Все-таки надо перейти к доению лошадей. Именно лошадей, а не коней. Значит, как я уже начинал, доение лошадей всегда ведется парой дойеров. Вот. Их называют дойеры конихами. Вот. Дело в том, что почему конихами, а не лошадниками, допустим? Ну, все-таки доят-то лошадей, а это конихи. Дело в том, что, как и у коров, лошадей доят мужчины. Ну, а как это мужчину назвать лошадником? Ну, это как бы оскорбление половое будет. Вот. И их поэтому называют конихи. Вот. И парами они, значит, их доят. Но доят они их... Вот для получения именно кумыса доят они их двумя парами. Так сказать, параллельно нахлёстывающий способ доения лошадей. Я сейчас объясню вот это все дело. Насколько вы помните, когда я начал говорить про доение, вот еще где-то чуть ли не час назад, я там говорил, что один конюх подпирает грудную клетку лошади, соски из вымени вылезают, само вымя обозначивается, и второй дойер хватает соски, вот, которые по диагонали находятся, и застапоривает их. Вот, значит, все это происходит в паре. То есть две лошади одинаковой породы стоят параллельно друг другу. Ни мордочками там, ни попкой там. Вот они стоят параллельно. И две пары конюхов. Вот, и оба вместе начинают. Вот у них это как синхронное плавание. Даже есть целые выступления. Вот, синхронных вот этих доений этих лошадей. Я все время хочу сказать коней. Ну, почему-то к коням я как-то больше. Все-таки самец. Я же тоже мужчина, как говорится. Значит, ставятся две рядом лошади. Все, вся программа начинается. Значит, выпрыгнули соски. Вот эти два дойера похватали их в диагональном способе. И вот эти уже, которые подпирали, они выходят оттуда и берутся за другие два диагональных соска. И вот параллельно нахлёстывающий способ, он и обозначен тем, что две лошади стоят параллельно, а молоко должно, там корыто такое стоит, не то, что там ведерко, а там стоит именно такое круглое корыто большое, то есть на всю длину и ширину, как стоят две вот эти параллельные лошади. Вот, и, ну, чтобы молоко попадало, которое потом образуется в кумыс. Вот, и значит, как все это дело происходит? Лошадей доят наискосок. Вот для получения кумыса непосредственно их доят наискосок. И вот получается этот нахлёстывающий способ. То есть из вымени одной лошади, из вымени другой идут по... купить такое молочко в бутылках. На этикетке нарисованы две лошади стоящих. Вот, и радостные такие здоровенные узкоглазые дойеры. Ну, так как они все казахи, поэтому они узкоглазые. Вот, ну, то есть... там, и обязательно внизу лицо грудничка радостное. Ну, вот как там на всяких питаниях детских, там малыш, малютка, такого же плана. Потому что оно очень полезно для грудничков. Дело в том, что лошади же тоже это все делают для жеребцов своих. Вот. А тут вот человеческий груденыш тоже может вот это сделать. Попить этого молочка, и это потом сказывается на интеллекте. Ну вот, как бы сказать, у него остается человеческий интеллект, и еще добавляется немного лошадиного. Вот, и наука доказала, что те, кто в детстве пил кумыс, они очень хорошие бегуны. Ну вот, по доению вроде бы все. Так вот, как-то... Я думаю, по доению больше нечего сказать. Вот, ну, в принципе, тот же способ, что и у коров. Только не надо заходить справа под стук копыт. Вот, заклеивать глаз правый, как вот у коров это делается. А лошади, они более спокойные, они умнее. Они как-то по-доброму на это все смотрят. Думают, что жеребятам хватит молока. А люди их обманывают, но жеребятам не хватает молока, а их... Потом кормят же ребят вот этим детским питанием всем искусственным. Вот, а я думаю, что следующей темой будет вообще появление на свет же ребенка. Вот, но я думаю, что для начала мы вернемся в набат железных ягодиц, чтобы прослушать одну единственную оставшуюся песню. А вот очень великолепной группы.
2: 73,82 МГц.
3: 203-19-22.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире и можете задать Саамскому ваш вопрос.
5: Доброй ночи,
1: здравствуйте. Доброй ночи.
5: Вот, значит, я, значит, сначала хочу просто вас поблагодарить. У вас очень интересная программа сегодня. Вот, да, у меня действительно вот три вопроса. Значит, вопрос первый.
1: А лучше бы четыре. Все-таки как-то цифра более приятная. Или два.
5: Два? Ну, давайте два. Значит, вопрос первый. Вот может ли от мяса, как правильно сказать, кадиды или ходятиды, вот, да вообще от этого мяса вообще, может ли разболеться желудочно-кишечный тракт? Это минуточку, это первый вопрос.
1: Так.
5: Вот, и еще один вопрос. Значит, ну, все-таки у меня три вопроса. Вот можно ли это мясо употреблять шампанским по утрам?
1: С шампанским,
5: да? Да, именно с шампанским. И с каким? И третий вопрос. Вот в ночное время вообще, так сказать, ну, я думаю, что ни для кого не секрет, продукты питания, они все плохо перевариваются. И вот если в 3 часа ночи человек захотел вот съесть вот что-то такое, мясо вот это вот, его как стоит употреблять ночью?
1: Конину?
5: Да.
1: Или... А у вас есть...
5: Ну, у меня нет, ну просто, я вообще не пробовал, что это такое. Говорят, это очень такое вкусное, но, по-моему, это очень дорого, либо просто это вот где-то там на рынке у бабушки есть, там, вот эти в Росе.
0: Ну, понятно, сейчас, вот. Сейчас на ваши вопросы вы получите консультационную, то есть, как это сказать, черт, высокое...
5: А я знаю, как сказать.
0: Да-да-да.
5: Квалифицированный ответ. И,
0: правильно.
5: И, кстати говоря... Хотелось бы передать привет вашей постоянной слушательнице Татьяне Николаевне, чтобы ее не слышно. В общем-то, если она слышит вас, то...
1: Привет ей, да?
5: Да, привет ей большой. А вам удачи и слушаем ответы.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Ну, значит, ответ на первый вопрос. Ну, живот вообще может болеть от чего угодно. Вот. И от конины тоже, если она, допустим, не свежая. Или если вы ее ели днем. Дело в том, что днем уже в мертвом мясе уже все равно присутствуют отрицательные импульсы. Вот, и лучше днем не есть. Либо с утра, либо в ужин. Вот, потом, можно ли есть конину с шампанским, да? Закусывать, как говорят. Ну, вообще шампанское его, в принципе, не закусывают. как бы. Вот. Ну, что его
0: ну, рва, в принципе, если так по-нормальному, его запивают водкой или пивом, собственно.
1: Ну да, это те, кто хочет изрядно напиться. Вот. А кто так, чисто попить чего-нибудь, ну, горлышко промочить там, чтобы сухость убрать. Мы вот здесь постоянно сидим, шампанским промачиваем, чтобы, ну, вот говоришь, что с трудом иногда уже сопротивление, воздух не проходит в горле. Промочишь стаканчик другой.
0: Да еще потому, что кокаином уже обложены все дыхательные пути у нас просто.
1: Да, и...
0: Тут такое облако.
1: Да, даже атмосферы не видно. Вот. В принципе, пожалуйста, кушайте конину с шампанским. Вот. А третий вопрос был... вообще едят ли конину, да, по-моему? И можно ли ее купить? Ну ладно, пусть будет так. Мы уже не помним, так как референт спит. Вот. А сегодня референт очень здоровый мужик. И будите, мне лично его не хочется. Пусть спит дальше. Вот. А я могу вам сказать, что конину едят одни казахи. Дело в том, что у них там больше мяса никакого нет, кроме коней. И они его, еще татары кровь пьют из коней. Вот, это, вот эти люди могут. А у нас здесь, в Москве... Нет, у нас здесь в Москве даже у тети Фроси, как вы сказали, купить мясо конины невозможно. Только у Ивана Ивановича можно достать килограмм-другой, и то по очень большому блату. Вот. А так, на вкус говорят, что конина не очень.
0: Ну что же, хороший ответ. И еще один телефонный звонок, поскольку мы все делаем парно. Следующий телефонный звонок принимаем.
4: Эхо Москвы.
0: Здравствуйте, ваш вопрос сиамскому близнецу он вас выслушает и ответит по возможности.
1: Доброй ночи.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Вообще не передача, а черт что, какую-то хинею несете. Прям слушать противно, товарищи дорогие.
1: А почему вы слушаете?
3: Да не слушаю, потому что просто радио включено, и все, делами занимаюсь.
0: А, ну вы, наверное, просто вот сейчас поймали нас на фразе о тете Фросе. Нет, спасибо, извините, просто нужно внимательнее слушать. Дело в том, я уже вывел из эфира, просто человек жалко. Только включил и подумал, что мы передаем привет тете Фросе.
1: А как же она успела дозвониться? Люди годами нам дозвониться не могут, а тут вот везет просто.
0: Нет, на самом деле просто сегодня программа составлена целиком по письмам наших радиослушателей. Если радиослушатели просят рассказать в нашей программе от сиамского близнеца нашего, как все-таки доят лошадей, то мы это обязаны сделать. В конце концов, Валентина Тарасовна дверь за нами следит, она пишет на нас телеги, если мы что-то там вот как бы игнорируем. И как бы, если бы вот уважаемая радиослушательница слушала с самого начала, она бы, я думаю, даже взяла бы бумажку и записала бы некоторые полезные как бы...
1: Советы.
0: Вот, да, которые...
1: Вот опять же, у нас много очень рецептов по кулинарии в других передачах. Вот сегодня у нас о коневодстве речь идет. А так мы очень много рассказываем о кулинарных рецептах всяких лакомств.
0: Да, например, вот был рассказ о таком супе, как башмачник. Но это ладно. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте, и ваш вопрос сиамскому близнецу. Вы в прямом эфире.
6: Добрый день.
0: Добрый день.
6: Вот, во-первых, я хотел сказать, что, в принципе, вот вы говорили, что ставятся композиции только для того, чтобы мы успели вот записать.
1: А вы не успеваете, да?
6: Нет. Вот я и говорю, что, в принципе, можно не ставить, потому что записываем мы это на магнитофон, но и приходится только выключать, когда вот эти композиции звучат.
1: Да. Современный молодой человек, но
6: конечно.
1: У некоторых старушек нет магнитофонов.
0: Они, кстати, потом собираются здесь вот с утра.
6: Ну, вообще-то я вот остальных четверых не спросил, действительно, это я не прав. Это я просто...
0: Кстати, вот вы хорошую тему сказали, просто у нас уже 6 радиослушателей постоянных к ним добавились, как вот сегодня я уже понял, Надежда Федотовна Ци и Геннадий Геннадьевич Уха. Я надеюсь, вот эта вот дама, которая...
6: было же 5, по-моему. Если я не ошибаюсь, я же 5-й. Я Дмитрий невнимательный, вы что?
0: Да, простите. Да, то есть получается, что 7-й. И вот эта дама, которая сейчас позвонила, то есть это первый признак интереса. Все обычно так начинают. начинают, типа, что там вы за ахинею, ну, потому что они же не понимают, что, о чем идет речь. А потом, когда они, так сказать, повысят немножко свою эрудицию, почитают литературу соответствующую и начнут уже...
1: Писать письма. Защищать дипломы.
0: Да, и могут к нам присоединиться и стать вот восьмой, это дам, может, да.
6: Да, но дело в том, что я вот еще хотел сказать... Вот несколько обижен я на вас немножко, потому что, ну как же можно, прошлые передачи, вот на запись меня не приглашали совершенно, чуть-чуть зажить. В общем, при моем финансовом положении, ну можно было меня на одну из прошлых передач пригласить, там, чтобы я там тоже звонок записать.
1: Ну, вы оправдываете целиком свою фамилию, невнимательный Дмитрий. Дело в том, что мы все сделали для того, чтобы вы получили то, что хотели. Но вы были очень невнимательны и не подъехали именно в то место, где мы записываем наши передачи.
0: Да, и к тому же тут еще такой момент, что повестка вот эта, она была отпечатана на не очень хорошей бумаге.
1: Ну, то есть тогда использовали факси, вот туалетную бумагу, в два рулона мы печатали. И видно, второй рулон куда-то затерся.
6: Да, но теперь вот пришел нормальный факс о том, что я сегодня должен поведать и вообще. Вот, значит, сегодня я должен рассказать, почему прошлые передачи были в записи.
0: Да.
6: Дело в том, что бригада программы «Монморанси» теперь, кроме посещения обязательного вот этих передач замечательных, типа «Угадай мелодию», там,
0: все
6: знают.
0: «Форт Боярд».
6: Да, конечно. Теперь должны проверять качество микрофонов вот этих вот. Вот если включить телевизор, все артисты ведь там такой камуфляжный микрофон, который...
0: На пиджак вешается.
6: Который... Да нет, когда поют песни какие-нибудь там, клип какой-нибудь показывают, вот в руке держат, никаких проводов даже нету.
0: Ага.
6: Да.
0: Ну, это такой, типа, как бы с понтом радио микрофон. На самом деле, естественно, это фонограмма, и он вылеплен просто из гипса, покрашен в черный цвет. Известно, что никаких радиомикрофонов не существует, да. Да.
6: Просто артисты не могут, тоже своеобразный газетизм, не могут же без микрофона как-то им это и руки.
0: Ну, им руки некуда
6: девать.
0: Да. Даже были случаи, что они, как бы, в общем, ну, как бы они этими руками, а потом их выгоняли за посрамление звания советского артиста.
6: Да, конечно.
0: Да.
6: И, собственно, проверка-то в том и состоит, чтобы, не дай бог, не оказался какой-нибудь микрофон настоящим, там, нормальным. Потому что мало ли что они там говорить начнут, если вдруг он включится.
0: Ну да, ну тут еще надо сказать, что я вот в самом начале нашего эфира говорил, что мы еще занимаемся тем, что клеим линолеум, кладем, клеим обои, да. Ремонтируем, собственно, квартиры граждан.
6: Это просто, видимо, более новое уже. У меня факс-то уже давно достаточно пришел. Так что...
0: Вот. Ну что же, спасибо вам, уважаемый Дмитрий. И слушайте нас дальше. У нас
6: разумеется, обязательно.
0: Спасибо, до свидания. Остается у нас всего 2 минуты до скончания нашей программы. Ну, не программы, а до скончания вот этого часа. Сейчас мы отслушаем композицию.
1: Конечно, группа Paradise Lost.

0: И я рад приветствовать в нашей студии Александра Дугина, геополитика, философа, писателя, главного редактора журнала «Элементы». Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Александр, вы знаете, я сразу, не откладывая в долгий ящик, позволю себе зачесть, на мой взгляд, интересное сообщение, пришедшее на наш пейджер. Александр, куда вы поедете на майские праздники? Спрашивает Николай, видимо, и вас, и меня. Я позволю себе первым ответить. Я поеду лично в зоопарк. Вот. А что вы собираетесь делать? И вообще мне хотелось бы узнать определение праздника для вас. Я просто считаю, что какие-то календарные даты, навязанный индивидууму социумом, с позволения сказать, это своего рода такой, ну, эндогенный зоб, вот, который заставляет радоваться, когда не радостно. А настоящий праздник — это, к примеру, ну, для кого-то даже хорошо опорожнить желудок, для кого-то записать какую-то хорошую музыку или концерт, или просто светит солнышко. Вот как вы можете мою такую тираду прокомментировать?
1: Вы знаете, я думаю, что все-таки, знаете, когда человек пребывает в утичном состоянии, он, конечно, имеет возможность радоваться собственным праздникам, но вы правильно заметили, что очень противно, когда внешний мир навязывает нам праздники. Гораздо интереснее, когда мы навязываем наши собственные праздники внешнему миру. Поэтому, на мой взгляд, настоящий праздник — это когда человек умудрился по своей собственной воле заставить все общество, весь остальной социум праздновать какой-нибудь день, например, там, 5 мая или 7 мая, или 6.
0: Или каждый месяц отмечать 8.
1: Или 8, вот, да. То есть, в принципе, вы знаете, настоящий праздник все-таки должен иметь некоторый объем социальный. Вот когда мы просто убегаем от внешних праздников, это, на мой взгляд, эскейпизм, это недостаточно. Надо заставить всех остальных радоваться вместе с тобой. И, в общем, не так важна причина, важно умудриться суметь сделать это. Вот тогда будет настоящий человеческий праздник, если мы сможем заставить перенести, например, 8 марта на 9 или на 7 и праздновать там, да, даже не день мужчины, а день ребенка, или день просто не день женщины, а какой-нибудь особый такой, можно, очень партикулярный день.
0: День там дерева, в общем-то, совершенно неважно, какой день. Мы, кстати, предлагали и выносили на обсуждение даже в Думу этот вопрос, чтобы каждый день, ну, присвоить, вот есть, например, да, день учителя, да, вот, а мы, например, там день беременной женщины на первом месяце, беременная женщина на втором месяце, чтобы у каждого было по дню, чтобы каждый себя как чувствовал причастным. Вот сколько у нас в году дней, я не помню, по-моему, 300 с чем-то.
1: Это меняется. На самом деле, вот количество не строго определено, оно варьируется где-то между 360 и 360 с лишним. Но, в принципе, поскольку градусов в круге 360, и, в общем, это как бы такое число базовое, то остальные дни, они то добавляются, то прибавляются. Вот у египтян было как бы 360 дней, это правильные дни, они, это в законе дни. А потом еще добавлялось 5-6 дней, как, в зависимости от того, как они посчитают. Причем это тоже очень важно, потому что эти 5 дней дополнительных, или 6 дней, или 10 дней, в зависимости от того, как они разгонятся праздновать, они посвящены были различным богам. И вот в зависимости от разных теологических моделей количество дней в году менялось. Не намного, на самом деле. В принципе, вот эти 360, их надо иметь в виду, даже вот несмотря на такое хаотическое изменение. 360 — это базовая такая стартовая черта. Точно 360, но плюс еще нечто. И вот была такая в Мемфисе, была традиция, они поднимали руку, как бы 5 пальцев, да, каждый, и загибали каждый палец. Вот. Но поскольку часто вот, как бы, это сопровождалось чудовищными возлияниями в Мемфисе, день рождения богов, который добавлялся к 360, то, естественно, что же может быть на 5 и на 4-й день люди сбивались со счету и начинали загибать опять те же самые пальцы, и по второму разу, ну, сами понимаете, все-таки очень крепкие такие египетские напитки, в исламе сейчас вот там нельзя пить в Египте, а раньше там можно было вполне пить прекрасные, очень сильные средства и курить, поэтому, естественно, вот эти дни богов, пятидневная неделя могла периодически растягиваться. И в этом отношении, сколько вы говорите, дней в году, но, строго говоря, трудно сказать. 360 с чем-то. Ну, минимум 365. Где-то еще вот периодически в силу такого, как бы сказать, силы такой радости, можно было бы добавить еще несколько.
0: Ну, я думаю, что мы набрали бы количество персонажей, к которым вот эти дни нужно было бы прилепить, дабы как-то праздновать. Вот, кстати, пришел вопрос, по-моему, уже вам. Александр посмотрел ваш фильм «Тайны века». Он мне очень сильно понравился. Планируете ли вы выпуск новых фильмов? Если да, то когда? С уважением, Паша.
1: Дорогой Паша, я очень благодарен вам за звонок, за пейджеровское послание. Этот «Тайный век» — это была только, знаете, разминка определенная. Меня попросили люди на телевидении лет 6 назад сделать какой-то сериал. Я предложил на выбор несколько тем, самых разнообразных, от «Похитителей детей» до «Оживлений мумий», «Воскресений мертвых», сериал такой, фантасмагорический сериал про русского мыслителя Федорова, который предложил с помощью определенных магических операций всех вообще умерших людей восстановить. Причем он предлагал также программы управления погодой. Ну и как бы я предложил целый ряд таких занятных вещей, но почему-то ОРТ, или как она называлась, тогда Первый канал, выбрал тематику про фашистов. Потому что аргументировал, что вот уж про фашистов точно всем понравится. Там про Федорова и «Воскресенье мумий» трудно сказать, про фашистов точно. Ну, я сказал, пожалуйста, про фашистов. Я могу сделать и про фашистов. И вот сделал 5 программ про фашистов. То есть они были очень интересные. Вот. Но на 4-й программе все дело закрыли и начали уж штурмовать Останкино. Причем, как бы сказать, попала мина в...
0: В архив как раз.
1: Как раз в то место, где мой товарищ, я, правда, с другой стороны нападающих был, то есть вот со стороны народа, вот, а мой товарищ Воробьевский, он как раз монтировал «Тайный век», 5-ю программу, и мина попала в него, ну, в общем, тем не менее, он спас там, спас пленку, вот, но Александр Николаевич Яковлев, поняв, наконец-то, после там... многократной прокрутки этого фильма, что фильм про фашистов, а он не любит фашистов. Я тоже не люблю фашистов, но меня попросили, я предлагал про мумии, про Египет, про похищение младенцев, про чревовещание. Самые разнообразные темы. Меня просили, сказали, что это модно, потому что все будут смотреть. Действительно, так оно и оказалось, но Александр Николаевич Яковлев что-то перепутал и решил, что программа действительно про фашистов, и что не надо про фашистов делать, и снял эту 5-ю. А там уже про Кроули, там начиналось уже совсем не про фашистов. Там дальше уже очень интересный, про Теодора Ройса, бывший шансонье, друга Вагнера, который был анархистом. И, то есть я все-таки, как бы сказать, немножко ушел от этой темы в 5-й программе, но тут Александр Николаевич Яковлев пришел к этой теме, он посмотрел телевидение, которое ему было поручено, и снял вот эти несчастные наши программы, которые стали потом тиражироваться самостоятельно разными такими сомнительными персонажами, вот, и распространяться. И они распространялись до такой степени, что все уже смотрели, вот, их больше еще, чем нежели бы их по телевизору показывали, эти «Тайны века». Вот, я готов продолжать сериал. Мне же даже, кстати, самому уже... Я не интересовался этой темой, просто сделал по заказу про фашистов, да, но мне это настолько вот уже... Это как вызов, понимаете? Когда столько людей, но ничего не поняли из того, что я сделал. Мне самому хочется сделать 6-ю серию, и опять про фашистов, или 7-ю, 8-ю. То есть я готов продолжать, пока вот эта тема... Вот, пока, наконец, люди не поймут, что не в фашистах дело, а дело в воскрешении мумии, на самом-то деле. Просто надо немножко шире смотреть на вещи. И вот в этом отношении я планирую сейчас восстановить этот сериал, сделать 6-ю, 7-ю, 8-ю, 9-ю и 10-ю серии. Еще 5 серий. У меня материалов достаточно много. И новый появился, и свежие материалы, и архивы кое-какие. Вот, но все-таки я, может быть, буду продолжать одну серию, добиваться своего, знаете, как правозащитники, как Новодворская, ходить и требовать, дайте мне сделать еще про фашистов, и еще. Несмотря на то, что это была абсолютно не моя инициатива. Но на другой программе я мог бы сделать, простите, по какой-то, наконец-то, честно говоря, про мои любимые мумии и про Федорова.
0: Просто дело в том, что идет по нашему телевидению огромное количество сейчас всяческих документальных кадров. Вот, то есть, ну, например, однажды включил диапроектор, а я все вообще без звука смотрю, вот, то есть у меня он называется диапроектором. Вот, я увидел Адольфа, который стоял, значит, там весь в свастиках, там в оружии, значит, и говорил свои речи, значит, по другой программе тоже, значит, какие-то, ну, там шли эсэсовцы, тоже у них, значит, были свастики. Может быть... Я просто думаю, что, может быть, люди как думают, действительно, большинство людей смотрят диапроектор, ну, как, поскольку бред уже всем дал, без звука, и могут счесть эту фашистскую пропаганду. Может быть, вам в вашем как-то фильме вот этот значок сделать, как это, ну, как в «Криминальной хронике», такими вот
1: Расплывчатый.
0: Или расплывчатый, или еще лучше с такими, с бликами. Вот, то есть каждого, ну вот он идет, там сколько головок каких-нибудь фашистских солдат, вот у каждого такая, ну, заретушировать, чтобы было понятно, кто или нет.
1: Или вообще другие знаки, например, поставить. То есть идут, да, все, например, фашисты, а у них пепсикола там на знаменах. Кстати, это хорошая мысль. Либо, например, действительно, либо давать, вот рассказывать про фашистов, а показывать какие-нибудь пейзажи там швейцарских Альп, просто так. А при этом идет какой-то текст, когда вы говорите, что равно все без звука слушают. Значит, можно совершенно спокойно обезопасить себя.
0: Даже лучше не Альп, а лучше показывать внутренности какого-нибудь ресторана типа Макдональдс. Вот, мне кажется, это больше привлечет, потому что когда люди едят, то видеоряд более, ну, как
1: насыщенный.
0: Да, более насыщенный как-то. Слюноотторжение, однако, будет производиться. А вообще, вот ваше отношение, вот отношение Александра Дугина к этому значку, к значку свастики. Ведь дело в том, что значок-то несет под собой определенные, скажем так, реальные энергетические мощные балансы, оправдания, силы там и так далее. А сейчас он применяется кем попало, где ни попадя. Вот не приходила ли кому-нибудь в голову идея о приватизации этого значка? Ну, к примеру, я беру, плачу большие деньги, и никто в мире не имеет права, кроме меня, использовать, скажем, вот эту свастику ни на полотнах, ни по телевидению. Вот мы так делали с птицами, то есть изображение всех птиц попросту было приватизировано где-то месяц.
1: Патент, да?
0: Да, просто патент. То есть любое вот пернатое существо, птица, люди платили деньги за это. Вот сейчас же все реально. Потому что это получается, что как летали раньше, вот мы, я помню, в тыл постоянно летали и наносили любые значки, нужно было нам американские нанести, мы наносили американские, летели вроде как американцы. Также здесь происходит путаница, то есть в этом плане кто угодно прилепил и пошел.
1: Да, это, кстати, хорошая идея, но надо, чтобы вот человек или компания, которые приватизировали бы свастику, они были достаточно сами по себе вот странными. Например, вот действительно, отлично было бы, если бы до этого додумались такие вот, скажем, компании, как Пепси-Кола или Кока-Кола.
0: Да.
1: То есть вот если просто какой-то Иван Иванович приватизирует свастику, это будет тупо. А вот если Кока-Кола приватизирует, это будет на самом деле очень такое символическое действие. С другой стороны, вот что вы спросили, какого мы отношения. Я считаю, что свастика хорошо, но свастика одна недостаточно. Что надо вот для того, чтобы действительно энергетично получить вот весь как бы сказать, комплекс заложенных в этом символе значений, надо две свастики обязательно. Справа и слева, например, или правосторонний, левосторонний. Вот если, например, люди татуируют себе, вот скинхеды многие татуируют на лбу, над ухом свастику. Вот они ошибаются, потому что этот энергетический символ, его тайна. Я много занимался символизмом. Тайна в том, что надо обязательно две свастики. Например, на левом и на правом виске, на лбу и на затылке. Или на, скажем, левой руке повязка и на правой руке повязка в разные стороны.
0: Да,
1: поскольку это асимметричный символ. Вся его мощь, вся его...
0: В замкнутой цепи.
1: Да, совершенно
0: верно. В замкнутой цепи.
1: Когда будет две свастики. Правосторонняя и левосторонняя.
0: Ну, это, то есть, как пример можно привести вот фирменные хорошие колонки. Вот у них же этикеточки
1: вот
0: тоже вот так наклеены по две. Не наклеят же они на одну этикетку. Это глупо. Вы возмутились, закричали брак.
1: Совершенно верно. Да. Это стереосимвол. Вот, кстати,
0: да,
1: многие...
0: Да, да, да.
1: Поэтому свастика сама по себе, когда ее ограниченные люди просто одну накалывают или вырезают, или там как бы целуют, или не знаю, что здесь еще можно делать, но они ошибаются. Знаете, это вот у нас все в России. Как бы сказать, с одной стороны, я очень люблю свою страну, она все делает очень... И свой народ, он все делает гениально. Но все-таки вот в этом отношении меня удивляет такой проницательный этнос и не может додуматься, что одной свастики мало, что надо две свастики.
0: Ну, а, кстати, вот вы сказали гениально. Мне кажется, не совсем правильное определение. Не гениально, а искренне. А вот искренность — это своего рода тоже гениальность. То есть, если человек что-то делает искренне, его уже можно назвать своего рода гениальным. Значит, на него не наложило свою коррекцию время общения, да, и так далее. Круг людей, с которыми он там в школе где-то учился. Кстати, вот пришел на пейджер вопрос. Во-первых, ко мне вполне лаерски, как звучит ваше отчество. То есть сомневаются насчет фамилии, дескать. Вот, все правильно, так, как вы и думаете. Алексеевич, господин Дугин, расскажите, пожалуйста, про друзей вашей юности, имею в виду людей, с которыми вы начинали. Ну, кстати, передо мной сидит не такой уж вот старый человек, чтобы у него спрашивать о юности. Вот, а начинали, видимо, ну, с какого момента и что начинали, непонятно. Вот давайте определим вот момент, с которого вы начинали.
1: Нет, когда? На самом деле, ну, может быть, конечно, спасибо, но что не такой уж старый, но и не такой уж молодой. У меня за плечами 20 лет войны такой, как бы сказать. Я занимался, может быть, один из самых, кстати, вот интересно, что я и старейший российский политик. Вот это вот многие забывают. Ведь в основном люди занялись политикой в России. Где-то вот в перестройку, да, конец 80-х, начало 90-х годов. И даже там старые бурдюки, как бы сказать, нынешние такие, как бы сказать, старцы такого политического олимпа, ну, как бы сказать, вот это вот то, что принято называть серьезными такими взвешенными центристами, они ломанулись, собственно говоря, в политическую деятельность очень поздно, когда их уже вытряхнули просто с их мест, и как бы они поскакали, поползли и там послюнявили в свое, в такой вот, в политическую реальность. Я занимался действительно с конца 70-х годов, у меня был мой политический мир, выстроенная идея, которую я, собственно говоря, немножко корректировал за это время. Она подвергалась эволюции, но я ее, в общем, от нее не отказываюсь. И поэтому я совершенно, мне кажется, полномочен называть себя старейшим российским политиком. Именно старейшим. То есть вот как раз, ну, несмотря на то, что внешне я выгляжу... Во-первых, трудно сказать, сколько мне лет. Это тоже такой момент, что я сам подчас затрудняюсь, поскольку это тоже субъективное понятие время, да, годы. То есть если так уж все механически мерить, то это мы дойдем до полной ерунды. Как измерить, например, любовь, силу любви, там, в единицах, или там... Время — это тоже вещь очень субтильная,
0: совершенно
1: тонкая.
0: С вами согласен. Здесь очень глупо, кстати, вот сама дата, день рождения, и тот восторг, с которым почему-то все это событие вот воспринимают и начинают как-то бурно отмечать. То есть непонятна цикличность почему-то. Вот откуда это вообще взялось?
1: Ну, да. С другой стороны, когда у других день рождения, ты, во-первых, не очень вдаешься в это, там всегда кормят,
0: да,
1: поют,
0: и,
1: в общем,
0: да,
1: это неплохо. То есть, вот другое дело, что свое день рождения, вы совершенно правы, его незачем отмечать. А надо отмечать день рождения других людей. Причем вот когда вас приглашают, это можно даже не вдаваться, действительно ли это день рождения. Приглашают, но это значит, надо идти, там, как бы сказать, там хорошие... Особенно мне всегда нравятся салаты. Знаете, вот салаты и день рождения, это действительно настоящий праздник. И тут неважно, сколько человек лет, потому что его тоже человек уже нет. Вот, если дадут салат, то вот как бы можно все как бы помянуть, и вообще все будет весело. Вот это настоящий праздник, когда дают салаты. То есть, да, уже действительно субъективные измерения времени — это более субтильная вещь. Вот, но вот что спросил товарищ по пейджеру, у меня вот юность, она происходила так, очень, мне кажется, нормально. То есть у меня были свои университеты. Как у Горького, они были на дне. Они у меня были, ну, не совсем на дне, но где-то близко ко дну такого позднезаветского периода. Они очень близко. Вот я какое-то время работал дворником. Какое-то время меня даже оттуда выгоняли за недееспособность.
0: Извините, я просто, пожалуйста, такой вопрос. Дело в том, что наших радиослушателей интересует всегда, в общем-то, какие-то подробности вот и момент. Вот когда вы работали дворником, какая рука у вас была выше на метелке, правая или левая? То есть вы, ну, толчковая была левая рука или правая? Я просто почему спрашиваю?
1: Да, да,
0: потому,
1: да,
0: что я, например, вот правой рукой в правую сторону никак не могу. У меня реакции туда нет. Я только вот слева гребу, загребаю левой. Даже вот лодкой, когда я там или что-то, или плыву, то есть всегда меня влево. То есть это я ни в коем случае не намекаю на какие-то политические моменты. Действительно так.
1: Ну, вы знаете, я, наверное, был действительно не очень профессиональный дворник. Первый раз, когда я вышел на работу, у меня тут же сперли ведро. Вы знаете, я вот это грязное ведро со щеткой, я его оставил, естественно, где-то. Это было 5 часов утра, я решил честно пойти и вымести дорожку до того, как появятся начальники, такие дворницкие, вот такой как бы олигархи своего рода, такие жековские. Вот. И я поставил посреди дороги ведро с грязной тряпкой. Никого не было. И, как бы сказать, я даже так еще примеривал к тому, чтобы взять, схватиться за метлу. Вот, я обернулся и видел, что ведро уже сперли.
0: Автомобилисты.
1: Вы думаете, да?
0: Уверен, уверен. Слить что-нибудь или там залить.
1: Ну и тряпку какую-то грязную. И а после этого протереть. Меня оттуда выгнали, потому что они сказали, что если у вас сразу после вот так, как бы, до того, как вы еще только... Я, конечно, был страшно расстроен. И мне представлялось, что, ну, в общем, это настолько ненужная вещь, ведро было не новое, мало такое, мало привлекательное, было 5 часов утра, я настолько расстроен, что перестал мести вообще, то есть я бросил это, как бы сказать, это занятие, мне даже оттуда за такой недееспособностью отчислили в конечном итоге, там было какое-то собрание, меня прорабатывали, вот, и я решил как бы посвятить свою жизнь другим вещам и стал изучать иностранные языки, которые тоже были тогда никому не нужны, так же, как вот, ну, и другие мои достоинства. Вот. Я решил тогда, поскольку это не было затребовано, я решил изучать языки сам по себе, писать, говорить и жить, как бы сказать, в контексте, как будто это кому-то надо. Вот. И совершенно без задней мысли. Я выучил европейские языки и стал жить вот как бы, как будто я нормальный человек. Говорить сам с собой по-французски, писать. Я написал книгу по-испански, первую книгу, как бы, потом ее перевел на русский, потом пытался на французский перевести, но в это время уже грянула перестройка, и такой как бы аутичный мир и языковой лингвистической реальности, он исчерпал свою необходимость. Я смог уже говорить на русском языке то, что я думаю или то, что я хочу. В общем, я как бы вступил в более открытую реальность. Но друзья моей юности и мои как бы учителя, это были тоже страннейшие люди, которые приблизительно так же хвастались своими трудовыми книжками, в которых было написано, там, родился и все. После этого никак вот он, никуда его не брали. Или где-то,
0: белый лист.
1: Да, белый лист.
0: Табула раса.
1: Периодически какие-то страшные записи арестован, обыскан или, как бы сказать, там, наказан.
0: Или чьи-то телефоны девок.
1: Ну, и, как бы, да, и такое, скажем, вот странные миры людей, которые также занимались лингвистикой, философией и настоящей реальной политикой. То есть политикой, вот они тоже настоящие старцы политические.
0: А вот тут такой момент сразу встает, бытует мнение, что перестройку сделали не политики, а музыканты, люди искусства. Вот вы говорите, занимались настоящей политикой. Может, правильно искать альтернативной политикой, поскольку вот старцы, они же реально-то действительно не занимались политикой. Это просто определенная была номенклатура, которая... Ну, какая там была политика? То же самое, что профсоюзная деятельность вот в советское время. Вроде профсоюзы, а вроде-то как бы и положено. То есть там бы... Да. Вот, так же здесь. Может, это альтернативная была. Вот именно вот в альтернативном подходе к политике и была сила какая-то ваша.
1: Вы знаете, дело в том, что тут надо было выбирать одно из двух. Либо мы не существуем, да, и тогда они вот те вот эти вот как бы мешки занимаются политикой, там дворники метут, и как бы... Либо они не существуют. Вот мой старший товарищ, мой близкий друг и великий, на мой взгляд, и музыкант, и человек, и политик Евгений Всеволодович Головин, он как раз писал еще 60-х годов такие вот строки. «Они и мы мучительно устали. Они от нас, а мы от них». То есть вот, в принципе, вот этот круг моих друзей, политиков, они же были и музыкантами, и певцами, и плясунами, плясать любили. Это был, ну, как бы сказать, если их признавать за мир, да, за нормальных людей, тогда всех остальных позднесоветских людей надо было перевести в иную какую-то категорию. Либо наоборот. Но поскольку вот с массовой точки зрения, их как бы псевдоочевидное могущество и правота доминировало, то нас просто не было. И нас как ни политики не было, они были политикой. Андропов был политикой, водка была его, Андроповская, Юркины рассветы, политикой. Там, Леонид Ильич Брежнев, шамкающий, потом поднимающийся, как бы сказать, урло вокруг него, там, перестроечный тоже. Они были, а нас не было. Вот. Но оказывается, что вот то, что они были, то, что они, как бы сказать, своими свинцовыми, как бы сказать, задницами вот, осваивали бытие, это все, ну вот сейчас уже, как вы понимаете, это такой гносеологическая демонстрация. Сейчас оказывается, что это тоже была полуфикция, это полумайя, полубуддийское такое вот затемнение сознания. А мы, которые тогда, нам самим было очевидно, что нас нету, то есть что нас просто не существует, что это галлюцинация, а не люди со своей политикой, со своими книгами, своими языками, что никакого, ничего из того, чем мы занимаемся, и нас самих нету. Потому что это, у нас не было никакого нулевое пространство социальное, просто равно zero. То есть мы были как бы майей галлюцинации. Нам так и говорили, что вас нету. Молодой человек, вас нету, вы здесь там не живете, не прописано, у вас ничего нет, и вас нету. Ну, и мы, как бы, честно говоря, не бунтовали, не возмущались, не визжали, не устраивали правозащитных организаций, а мы просто говорили, что вас нету. И в конец, вас нету, нету просто никакого совдепа, просто нету совдепа. Конец проклятому совдепу, вот я писал в 82-м году, уже не за горами. Меня вызвали в КГБ и сказали, вы что, молодой человек, вы идиот? Какой совдеп? Это, ну, как бы, Советский Союз будет стоять вечно, вечно. Это вечная реальность. Посмотрите на нас, посмотрите на наше здание, посмотрите на нас, на нас морда, то есть там было 8 или 9 здоровых, толстых, очень весомых, свинцовых мужиков. Они говорят, а вы кто? Вы с гитарёшкой вашей или там с вашими, как бы сказать, таким как бы обликом?
0: С драненькими джинсёнками.
1: Приблизительно, да. Вас нету. А вы говорите, что конец проклятому, там было более жесткое слово, проклятому совдепу уже не за горами. Там было, правда, веселое продолжение, что 2 миллиона в речку, 2 миллиона в печку, наши пулеметы не дают осечки. То есть, ну, они говорят, да-да, конечно, вот где ваши войска? Вы один и плюс 3-4 идиота рядом с вами, отщепенцы социальных вырожденцев. Вы не можете говорить, что совдеп рухнет. Совдеп — это, ну, это абсолют, это брахман на самом-то деле. То есть эти толстые дядьки действительно было очень убедительно. Они сидели за столом, меня приволокли в КГБ, устроили там обыск у меня в квартире, и это было все убедительно. Но, понимаете, меня уже было настолько вот, ну, мой внутренний мир был действительно галлюцинативен, и настолько он был не то что альтернативен, но иной, что меня убеждать-то в этом не было. Я с ним был заведомо согласен, но я все равно считал, что конец проклятого совдепу уже, я не пытался донести, я не орал, я не кричал, послушайте, это все, товарищи, это все плохо. Я просто был уверен, что рано или поздно, вот майя, такое, майя совдепа разойдется. Она разошлась, ничего хорошего, сейчас новая майя, и потом была майя перестройки.
0: Вот здесь я позволю себе с вами все-таки не согласиться о том, что вот майя совдепа разошлась целиком. Мне кажется, что это скорее не политическое явление все-таки.
1: Онтологическое.
0: Да, и еще и возрастное. Вот я, ну, мне приходится общаться с достаточно большим кругом людей, среди них я иногда с ужасом замечаю вот персонажи такие, совершенно не политизированные, которые приветствуют даже вот нынешнюю политику, все это, да, там, дескать, демократия, жвачка,
1: сувенир.
0: Но при этом у них остался вот тот менталитет, то есть, приходя домой, они все равно кушают тот же макароны, тот же, значит, вот колбасу, слушают эту Лилию Распутину, вот, белокурую, и же с ними. То есть, это певица, насколько я знаю, ее недавно показывали по телевидению, которая «Я настоящая сибирка» поет. Ну, это вот, видите, вот вы не знаете, а они даже записывают на кассету, дают переписывать. То есть речь тут все-таки я бы хотел...
1: Это ядовитые макароны. Они, понимаете, ядовитые, я думаю, что совдеп и вообще и нынешние как бы демократы, это приблизительно одно и то же, с моей точки зрения. Это одна форма майи, причем майя, которая проникает не через, ну, как бы сказать, следование какой-то политической линии, да, и не через впитывание себе, что дядьки говорят, говорят, с телевидения, а через макароны. Да. Просто я всегда задумывался, как можно осуществлять и продолжать столь глубокое проникновение гипнотического идиотизма в саму суть, в центр человека. Я пришел к выводу, что просто вот если бы люди подвергались такому прямому гипнозу со стороны там дикторов радиопрограмм, там телевидения или там этих, вот, которые говорят, белокурая Сибирь, то есть, это, конечно, они бы просто, человеческое существо все-таки серьезно имеет, а серьезные механизмы защиты против такой чумы.
0: Поэтому они отравляются
1: через макароны. Я думаю, что у современного мирового правительства существует способ изготовлять совершенно специфическую колбасу и специфические макароны, в которых они и вкладывают самые главные, тупые, действующие на любое быдло наркотики.
0: Думаете ли вы, Александр, что еще тут немаловажно важную роль играет обстановка в роддомах, в родильных заведениях, где вполне возможно, что новорожденным через пуповину, вот вы же обратите внимание, да, что у людей как пупки устроены, у кого-то вдавлены, у кого-то выпукло, одинаковых пупков не бывает, да? Вот, мы проводили статистику и пришли к выводу, что, как правило, вот люди с вдавленным пупком обладают какими-то вот, ну, более склонностями, что ли, к вот этому самому совдепу. Я прошу не обижаться ни на кого, у кого впалый пупок, то есть я ничего не хочу про вас сказать, бывают исключения там, но тем не менее, по статистике. И мы предположили, что, в общем-то, производятся какие-то инъекции в момент родов туда, от чего пупок, в общем-то, втягивается. Это первое, то есть вот в момент родов эта самая совдеповская инъекция тотальная происходила в те времена. Затем уже, конечно, там с сиськой матери, поскольку она тоже была полностью, в общем-то, под инъекцией, а мы знаем, что это всеподавляющая, то есть материнская всеподавляющая любовь, это, считай, насилие, да? Вот. А затем уже он переходил, когда у него отрастали зубные отростки, он переходил к поеданию макарон, колбасных изделий, в которые, естественно, тоже что-то подмешивали. Кстати, Америка демократическая, так называемая, она тоже под этой бедой ходит. Вот смотрите, даже там уже они скоро начнут оперяться, и уже у них грилеобразные ноги становятся. У них своя беда в этом плане. То есть, ну, все это, конечно, на государство, мне кажется, начинается с роддомов, я уверен.
1: Да, тем более, что тут про пупки это особый разговор, но младенцев же колят им в череп, пока он мягкий, они ему колят какие-то чудовищные инъекции. И вот вообще вопрос о том, о содержании этих шприцов, он должен быть, мне кажется, Государственной Думой рассмотрен, потому что мало ли что, что им колет, собственно говоря. Народ, вот раз мы построили как так называемое демократическое государство, то каждый должен знать, что младенцев в череп вводят. Потому что, как бы сказать, это очевидно, и все знают, кто был в роддомах, там, своих жен, как бы сказать, опекал, что маленьким детишкам в их неокрепший череп, пока там, поскольку он еще не стал твердым, вводят гигантские шприцы какой-то жидкости. Они утверждают, что это необходимо, потому что это предохраняет от чумы, питает их, укрепляет. Но
0: знаете, содержание... извините, что перебиваю, у меня все-таки есть подспудные такие, так как меня терзают смутные сомнения, что как раз вот вы немножко перепутали процедуры. Скорее всего, что шприцом происходит отсос. А через пупок...

0: что можно что-то то, не то. Да. Но вот содержание шприцов — это такая специфическая
1: это
0: форма...
1: Открытая
0: информация.
1: Совершенно
0: верно.
1: Вы знаете, пришло послание на пейдж для вас. Александру Дугину от Савелия. Вы сейчас прошу прощения. Тут вы говорите неправильно. В те времена, видимо, о которых мы рассказывали, указывали для нас так. Зачем ты думаешь? За тебя думает фюрер. В принципе, кстати, есть элемент какой-то правды в словах Савелия. Ведь я же помню, что многие даже здравомыслящие люди очень близко принимали к сердцу кончину. Ну, вот того самого вот фюрера там. Я помню полные трагедии, слез, глаза соседок по своей коммунальной квартире, когда объявили о смерти Леонида Ильича Брежнева. То есть люди реально, это же такой Ким Ир Сеновщина.
0: Да, но все-таки Леонид Ильич не думал за нас. Вы знаете, вот есть такая, как бы сказать, фашистская поговорка известная. Бросьте эту химеру совести, фюрер думает за вас. Да, вот о чем Савелий, видимо, как бы намекает. Но Леонид Ильич, по-моему, не выступал в этой роли. Он просто тихонечко жил. Вот у моих друзей был знакомый, который работал в закрытой цыковской видеотеке. Его звали... Это был друг моих друзей, мне о нем только рассказывали. Его звали Владимир Иванович, он заваривал страшный чай, от которого человек умирал просто. Он выбросил свою жену из окна по каким-то соображениям. Но был такой очень авантюрный, интересный, патриотически ориентированный эстет Владимир Иванович. Вот. И он работал на выдаче фильмов. И вот он рассказывал, что у него была специальная карточка, за это его очень любили, красная карточка, которая везде, с которой везде пускали в свое время, в 70-е годы, он говорил, что разные члены Политбюро заказывали у него в фильмотеке разные фильмы. И большинство, таких, как бы, помоложе состав, они заказывали полупорнуху, такой «Шербургские зонтики», такие, как бы, классические западные фильмы.
1: «Пансион Небесная Ласточка», грузинский тоже,
0: такое, вот. А от Леонида Ильича постоянно приезжали его телохранители и спрашивали одно и то же мультфильм «Слоненок», который... умел летать. Этот мультфильм Леонид Ильич, как вот сказал Владимир Иванович, смотрел постоянно. И, в принципе, вы знаете, это не совсем не скажешь, там фюрер думает за вас. Совершенно другой, мне кажется, контекст. То есть, вот человек, он был хороший человек. Мне представляется, что очень хороший человек. Я сам не то, что, конечно, уж плакал, как ваши соседи по коммуналке, но как-то несколько взгрустнул, потому что в нем было плохого.
1: Ничего отрицательного о нем до сих пор я не могу сказать. Совершенно добрейший
0: персонаж. Разве что он был связан с украинской мафией. Вот,
1: только корни дают о себе знать.
0: Вот это, кстати, вот это действительно проблема. У нас совершенно неправильно, мне кажется, поставлен расовый вопрос вот в нашем обществе. У нас как бы не любят таких невинных совершенно людей, как евреи или там кавказцы. Они в каком-то контексте и те, и другие замечательные люди, когда они оказываются в своей среде, когда они исполняют национальные танцы, едят национальную пищу. Они очень открытые, милые люди. Но вот у нас совершенно не проработана проблема некой внутренней, совершенно несводимой, непримиримой оппозиции между великороссами и малороссами. Понимаете, это вот чудовищная вещь, потому что, на мой взгляд, настоящий заговор, это не еврейский заговор, и не кавказский какой-то, это же совсем, как бы сказать, ерунда, а малоросский заговор, что существует Малороссия, которая ведет тайную войну против Великороссии. И вот они маленькие, Малороссия, да, и они хотят умолить великороссов. Они ненавидят великороссов, потому что они называются малороссы, а это великороссы. Они отказываются называть себя малороссами. Говорят, что мы хохлы, гордо. А эти отказываются называть нас великороссами. Говорят, что они москали. И вообще они выстроили такую модель, очень похожую на нас. Не отличишь как бы фамилии, как бы внешности. И у них нет специфических отличий национальных. Ни носов, там, ни танцев, ни своей пищи, кроме там сала и селедки. Но они...
1: Нет, у них папах и гопа. Как вот этот поиск ушак есть.
0: Это лучшие представители Малороссии. А настоящий, самый страшный малоросс, они от великороссов абсолютно ничем не отличимы. То есть у них нет никаких национальных, ни внешних, ни внутренних признаков. Это просто вот такая некая... Но они, на самом деле, по духу, по метафизическому своему как бы статусу, они именно малороссы. Они видят Россию какой-то маленькой, гадкой. Они ненавидят нас и все время желают нам зла. И вот эти вот малороссы, они и являются самым страшным нашим, на мой взгляд, расовым врагом. То есть вот на них надо бы обратить внимание и на их...

0: бесконечная, бесконечная подрывную деятельность на протяжении всей русской истории, на их тайные общества, которые они, вот как бы сказать, вокруг, вокруг своей вот этой гаденькой, маленькой идейки формируют.
1: Так, а с другой стороны, может быть, самая мощная такая инъекция для повышения иммунитета великороссов, это как раз не обращать внимание на все их вот эти вот самовозбуждающие действия, потому что, например, мы обратим внимание, и результат какой, что, в общем-то, для них, во-первых, это повод двигаться дальше, буферизм, то есть они вот сразу пошли, вот, и к тому же те, кто не вовлечен в их эти игры, узнав, что на них обратили свое внимание великое великоросса, сразу же скажут: о, значит, мы не кучка какая-то говнюков, позволяем сказать, да, мы сейчас... И хлынут все, хлынут туда. То есть мы дадим таким образом им приток новых рекрутов. Нужно ли это?
0: Вы знаете, я думаю, что вообще говоря, вынести в центр внимания и вот как бы сказать, устраивать такие вот... Это, мы живем все-таки в открытом обществе, как сказал Джордж Сорос. И мы к этому стремимся, открытым обществу. Я считаю, что такой политически некорректно игнорировать эту проблему. Вы правы, что тактически, может быть, следует не замечать вот этих отщепенцев. Но, с другой стороны, нельзя и молчать. Вы понимаете, это, как бы сказать, проблема говорить о них и разоблачать их. Это действительно придавать им новый онтологический статус. Но и не замечать, и игнорировать их, это тоже крайне опасно, потому что их вот адская маленькая по кусочкам, по таким, как бы сказать, они хватают нас за пятки, они нас постоянно щиплят, они пытаются оторвать от нас маленькие фрагментики там то сала своего. Они вообще, в принципе, ну, такие человеконенавистническое, очень, очень гадкое тайное общество, настоящие вот такие, как бы сказать, протоколы малоросских мудрецов.
1: А вот, извините, а вот, вот как у них это передается ненависть, мне интересно. Вот есть ли там элемент какой-то генетики? Или все-таки... там, скажем, рождается грудничок, который, естественно, ненависти особо так не помнит никакой. Вот потом, уже если верить в реинкарнацию, мама ему передает, то есть и у него начинается просыпаться генетика. А если мама ничего не будет ему передавать, вполне возможно, что в общем-то раса, национальность, она роль-то и не будет играть. Вот я, например, знаю одного, так скажем, чернокожего, который, ему зеркало не показывали и вообще не говорили, что он чернокожий, он воспитывался, так вышло, в очень узком кругу людей, вот, а там было человек пять их всего, ну, в силу обстоятельств их просто привалил, и они там выращивали сами себе все, добывали пищу, прям там же, кстати, наладили утилизацию отходов собственного жилья, никто ему не говорил, да, что он негр практически, и они общались очень на равных, он, в общем-то, совершенно так адекватно себя вел. Вот, а не так, как я наблюдал недавно на Дмитровке с гаишником стоял. Один там прям репировал попросту. Вот, а зато потом, когда выпустили, он себя увидел и умер. Ну, от страха, потому что он сперва оттирался долго, он боялся, что все вроде как-то светлое, а он где-то измазался, и что они ему не говорили, вот, просто посчитал себя каким-то вот, ну, скажем так, отщепенцем, белой вороной, попросту говоря. Да, да. Простят меня за каламбур. Вот, да, да. Какова роль мамы и генетики вот, в формировании вот этой силы?
0: Малороссийской.
1: Да-да-да.
0: Вы знаете, есть такая парадоксальная, поразительная наука, называется сериология. Когда я делал эти сериалы про фашистов и готовил следующие, я столкнулся с этой наукой, сериология. Это, конечно, словно шарлатанская наука, и это псевдонаука. Эта наука не соответствует никакой реальности, от этого вот ее ценность только увеличивается, на мой взгляд, потому что если наука будет отвечать реальности, это будет банальность, а не наука. Вот обратите внимание, все наиболее интересные научные открытия, они как раз утверждают то, что человек видит, это неправда, например, что все состоит из атомов, а вот утверждает то, что человек не видит, не понимает и не знает. То есть смысл и содержание всякой науки — это не говорить банальные вещи, а говорить не банальные вещи. Это в каком-то смысле ревизионизм реальности. Это утверждение о том, что реальность не такова, как нам кажется. Это, в этом такой, на мой взгляд, нерв науки. Так вот, наука сериологии — это наука о группах крови. И вот есть четыре группы крови. Первая, вторая, третья и четвертая. Все нормальные люди, включая африканцев, индусов, китайцев, у них в основном вот первые три группы крови. Первая, вторая – это такие европейские и индийские группы крови, и азиатская или там африканская – третья группа крови. Но это как бы большинство человечества, оно сериологически принадлежит к этим трем группам крови. Между ними нет особенного... особенного, ну, какого-то явного различия, это все нормальные люди. Но есть четвертая группа крови, ее происхождение самое загадочное, и ее носители вообще отличаются самыми странными качествами такими. То есть они миноритарные, это minority такое, как бы сказать, общечеловеческое. Так вот, поразительно, что есть два этноса, у которых эта четвертая группа крови колоссальным образом распространена. Это айны в Японии и украинцы. Вот это странная закономерность. Вот я думаю, что вот все три группы крови хорошие, а эта четвертая — это какая-то антигруппа. Я не знаю, я с айнами не сталкивался никогда. Их мало уже осталось. Их несколько там, по-моему, несколько тысяч. Они уже не представляют никакого вреда. И даже если бы они захотели со своей четвертой группой крови, например, начать разложение Японии, я думаю, им бы просто вот, ну, по количеству составу это не удалось, но вот доминация четвертой группы крови среди малороссов, вот это мне представляется крайне опасным синдромом.
1: А резусность какую-то играет роль? Ведь там же бывает положительный, отрицательный резус. Все-таки.
0: Вот у четвертой группы крови, которая, она, кстати, не приливается никому и ей никому...
1: Редкая, действительно.
0: Да, если ее вот как бы перелить, то человек становится другим, на самом деле. Во-первых, она отторгается всеми и сама всех отторгает. Вообще, это какая-то странная группа.
1: Субстанция даже.
0: Да.
1: Мы рассматривали под микроскопом, и там все тельца крупнее в два раза. Практически.
0: Это на самом деле очень-очень загадочная вот эта четвертая группа крови. Вообще, можно поставить себе вопрос такой, а вообще кровь ли это, собственно говоря?
1: Вот тоже терзают какие-то сомнения. То есть ощущение, что все-таки... что интересно, действительно она появилась не так давно. Вот в медицине известны первые три группы, где-то, по-моему, на рубеже 18 века.
0: Ну, как раз в сериологии, да, даже ближе там, к 19 веку, да, стали исследовать эти вещи, систематизировать. А четвертая группа, действительно, ее открыли позже всех. И даже не факт, открыли ли ее по-настоящему. Потому что, знаете, это как бы сказать, есть такое понятие, да, четвертая группа крови. Но кто эту кровь видел, по большому счету?
1: Может быть, чтобы утешить. Потому что нельзя же человеку сказать, слушай, в тебе не кровь течет вовсе. Они говорят, в тебе кровь, только четвертая группа.
0: Четвертая группа, да. Возможно, кстати, это из таких гуманных и... гуманистических соображений.
1: Из врачебной этики.
0: Да, вот. Но вообще говоря, это тоже можно было бы, поскольку мы, как бы сказать, ну, мы строим открытое общество, это можно было бы, ну, как бы наплевать, да, на этот момент и сохранить всю такую конструкцию неприкосновенной, если бы не колоссальный исторический негатив, связанный с малороссийским заговором, который, как бы сказать, вот, вредит нашей замечательной родине и нашему прекрасному народу на протяжении многих веков.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня геополитик, писатель, философ, главный редактор журнала «Элемента» Александр Дугин. Мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение.
2: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Александр Дугин, геополитик, главный редактор журнала «Элементы», писатель и философ. Приходит нам большое количество сообщений на наш пейджер. Я себе позволю часть из них зачитать, если вы позволите. Так, тут сложно. Если вы не обладаете достаточными медицинскими познаниями, почему вы позволяете себе геополитику рассуждать о столь серьезных вещах? Думаю, если сегодня вас слушают медики, то у них волосы становятся дыбом. Будьте аккуратны в определениях, откуда такое неуважение к человеческой анатомии, подпись «врач». Что мы на это ответим? Я полагаю, что, в общем-то, уважение или неуважение к человеческой анатомии, это вот вообще терминология уважения к человеческой анатомии, это уже неуважение к человеческой анатомии, поскольку к анатомии нельзя прилеплять ни глаголов, ни прилагательных, ни существительных. Анатомия, она сама по себе есть анатомия. Почему человеческая, если мы препарируем лягушку? Вот над ней же тоже нельзя смеяться, например, бегать, размахивать громадные лягушачьи лапы и хлестать ей девушек там...
0: По роже,
1: да, и так далее. Анатомия — это вообще наука, над которой издеваться нельзя, врач.
0: Ну, я просто объясню, откуда. У меня, кстати, вот, знаете, честно говоря, нет уважения к анатомии. Знаете почему? Ну, это, как бы сказать, у вас в каком-то смысле в первой половине послания врача уже есть объяснение. Что такое? Я геополитик, действительно. Я занимаюсь очень большими категориями. Знаете, вот категориями пространства, континента, Хартланд, Римланд, мировой остров, континент Евразия, атлантизм. И вот, когда имеешь дело постоянно, но это все-таки профессия, надо поддерживать свой профессиональный уровень, читать постоянно книги, касающиеся геоэкономики, структурных трендов, изменений границ плавающих, то на этом фоне, вот на фоне плавающих границ и трансформации континентов, безусловно, человеческая анатомия как бы не только теряется, но кажется настолько незначимой, потому что в таком глобальном видении кажется, что ее легко заменить или отменить, или переделать. Какая анатомия? То есть, да, я, как бы сказать, оперирую в своей профессиональной деятельности глобальными цифрами, понимаете? То есть там не один младенец, а все младенцы мира, там, или не один человек со своей анатомией, руками, ногами, а вот там 250 миллионов рук, или там 500 миллионов глаз. То есть это приблизительно то, что населяет такой минимальный объект геополитического интереса. И в этом отношении, безусловно, ну, как бы разные градации, разные масштабы. Врач, он рассматривает там зубы, какие-то яблоки, он... вот я однажды был в Калуге.
1: Какие яблоки?
0: Глазные.
1: А,
0: и
1: да,
0: я
1: да.
0: Вспомнил, и я там беседовал с одним человеком, он, как бы сказать, пришел на нашу лекцию вместе с какими-то старенькими бабушками, он был молодой человек, он сказал, что работает в морге. И там есть в этом морге, они занимаются тем, что продают офтальмологу Федорову глаза трупов. Они, потому что, когда переставляют эти хрусталики, они, как бы сказать, говорят, что эти хрусталики какие-то там искусственные, на самом деле это глаза... изъяты из глаз трупов.
1: А у меня есть действительно дома, я извиняюсь, что перебиваю, реально хрусталик. Вот прям лежит из хирургического центра. Такая маленькая байда прозрачная и вот такие три каких-то странных эллипсообразных какие-то пружинки, не пружинки, прям маленькая такая штучка лежит. Совершенно она искусственная, я правда честно говорю, я в следующий раз принесу.
0: Это значит не хрусталик, это значит другая какая-то штучка.
1: На ценнике написано хрусталик.
0: Хрусталик? Да. Вот. А этот человек говорил, что он как-то идет к этому центру продавать налево, значит, он выковыривал у трупов глаз, в ведро сложил, идет с ведром, закрыл чем-то тряпочкой, и как-то подошел, говорит, иду я с ведром глаз, иду к Федору, вот, значит, с этими хрусталиками. Но понимаете, что вот у человека, который работает в морге, например, у него к хрусталикам и к глазам, к ведру глаз отношение совершенно иное, чем у геополитика, потому что геополитика — это сразу очень много глаз, понимаете, вот я себе представляю, не вот отдельно конкретно, как там выковыривают, там, как бы, но складывают в ведро, а я представляю себе некий сад, гигантский сад, ослепительный сад этих человеческих глаз, которые смотрят, которые думают, и за них их надо кормить, их надо как бы обустраивать, их надо перемещать. И, конечно, к анатомии, вот я врачу хочу ответить и как бы сказать, и извиниться, я действительно непристально, ну, как бы сказать, присматриваюсь. Увы, это издержки профессии, поэтому мы с вами, Александр, говорим в общих терминах. В общем, да, вы вообще эстет, человек искусства. Вам ли... вас анатомия, наверное, своя имагинативная, эстетическая. То есть вы...
1: Я тоже должен перед врачом извиниться за пупки, поскольку про пупки это я телегу прогнал. Вот, ну, так что, я думаю, с врачом мы, да, разобрались. Кстати, действительно, вот если так подумать, я вчера только был на таком массовом, очень большом мероприятии, где люди, так сказать, по команде там руки поднимали, всяческими там размахивали. И я так посмотрел, в целом очень красиво это у них получилось, когда их очень много, так вот прям, ну, прям красивое зрелище, вот. А затем, значит, мы оттуда вычленяем одного, берем, начинаем разглядывать его уже как вот, ну, обнаженное человеческое существо. Можем ли мы назвать мы анатомы, геополитики, врачи это тело вообще красивым созданием? То есть, как Шестругацкие заметили, единственное существо, которое выделяет дурной запах, вот, это человек.
0: Ну, малорос.
1: Да, вот. Далее, значит, смотрим, вот как вы правильно сказали, зубную технику. Он уже оттуда вычленяет зуб. Кто-то вычленяет аппендицит, поэтому не может воспринимать человека в целом. То есть вот врач, занимающийся только резкой аппендицитом, для него, то есть сам человек, тушка, она, в общем-то, достаточно абстрактная. Ну, имеется в виду, он не задумал.
0: Это предаток аппендицита, да, продление его, да, достижения.
1: Это, по-моему, вполне нормальный подход. Мы же не можем быть во всем профессионалами, хотя к этому стремимся. Вот. За продолжит вопрос, по-моему, прямо-таки в тему. Уважаемый Александр Дугин, правда ли, что мировое масонство полностью себя исчерпало? Если есть ли масонская организация в России? Если нет, существует ли какая-нибудь альтернатива? Амалия Викторовна. Женщин, кстати, не берут, по-моему, в масонство.
0: Традиционно. Есть так называемая ложа прав человека от госпожи Дерезу, куда входили многие основательницы, основатели теософского общества, такие как Ани Безан. То есть в ряд либеральных таких гуманистических лож берут и женщин, но даже в традиционном масонстве существует так называемый градус дружбы, град де метье, куда, в который может войти и женщина. Но классическое масонство, безусловно, оно сугубо мужское, такой мейнербун своего рода, мужской союз. Что касается исчерпало оно себя или нет, я, конечно, думаю, что ну, вот как такое фундаментальное заговорческое общество, которое во многом определяло такую тайную историю, оно себя в значительной степени исчерпало. Сейчас возникают новые формы такой конспирологии, новые формы заговоров, и эта конспирологическая линия не стоит на месте, и поэтому ну, такое некое чрезмерное увлечение конспирологией конца 19-го, начала 20 века, когда масонство действительно играло значительную роль в объяснении параллельной политики и событий, которые происходят в мировом масштабе, мне кажется, это немножко устарелая позиция. Действительно, по крайней мере, интерпретационное уделение масонству, чрезмерному, мировому масонству чрезмерного влияния, мне кажется, сейчас не, ну, не эффективно. Хотя масонские ложи в России есть, они существуют, они связаны были с демократизацией, существовала русская ветвь масонства сразу с конца 20-х, просто после эмиграции фактически во Франции, в рамках Великой национальной ложи Франции шотландского обряда. Сейчас она открыла свои филиалы здесь, вот уже где-то с 91-го, с 90-х годов. Ложа Пушкина существует в Москве. Вот. Но люди, которые в большинстве своем наполняют современное русское масонство, это просто такие тяжелые идиоты, проходимцы, которые пришли к этому не, ну, в ожидании того, что им, как вот от гранта фонда Сороса или что-то чего-то подобного, просто будут капать какие-то дивиденды. Считаю, что это такое, как бы сказать, престижная возможность присосаться к каким-то донорским западным структурам. Они глубоко ошибаются, потому что особо денег там не дают, особо сейчас современное масонство, оно не, ну, не располагает средствами на подкуп по разных бездарностей. И в современной России вряд ли оно играет такую вот зловещую и как бы негативную роль. Вот. Но при этом на самом деле существуют другие формы заговора, более современные, более интересные, другие формы оккультных тайных обществ. И вот эти вот тайные общества сами по себе, они тоже не одинаковы, хотя они уже не, ну, такие не масонские, постмасонские общества, они тоже не одинаковые. Среди них есть такие общества одного типа и другого типа, скажем, евразийские и атлантийские, в геополитической оптике. То есть это оккультные общества, которые действуют в тайне, манипулируя человеческими массами, но преследуют противоположные цели, на самом деле. Поэтому существует не одно такое единое оккультное общество, а два. И более того, они постоянно двоятся, еще разветвляются, и все это не имеет отношения особенного к масонству, и возникает целое многоплановое созвездие, перекрещивающееся созвездие тайных обществ, которые на самом деле и являются ответственными за такое, за все исторические события и до сих пор. Но это уже не масонство, и для того, чтобы изучать эти такие вот констелляции, конспирологические констелляции, созвездия, необходимо обладать методологией совершенно новой, совершенно такой авангардной, не имеющей общего ничего вот с теми наивными конструкциями, с которыми пользовались наши такие черносотенные предки.
1: Кстати, вот как вы расцениваете вообще силу одиночки? Вот ведь все равно вот масонская ложа, то есть само сообщество людей. То есть, опять же, какое-то стадное что-то. Ну, какая разница, много этих людей или мало? Там миллион их там около Белого дома, какого-то глупого там. Либо их там пятеро там в комнате заседает, да? Вот. Может ли один человек сделать то, что делает целое масонское общество? Вот, например, я захочу создать свою масонскую ложу. Вот я сам себе масон, сам себе, как говорится...
0: Ну, тут вопрос такой, что масонство, это же не дело не в группе, дело не в влиянии, в количестве масонов, а дело в том, что масоны, или, скажем, их новые постмасонские аналоги, они оперируют просто системой, иной системой интерпретации. Если обычный человек, не масон, он видит реальность, ну, скажем, приблизительно в одной плоскости, и в ней он делает свой выбор, осуществляет свое развитие, то человек, как бы посвященный, прошедший инициацию в оккультное общество, масонское или не масонское, он видит реальность, ту же самую реальность, на двух уровнях. Эта реальность раздваивается у него. И поэтому вот любое событие он интерпретирует сразу одновременно в двух системах координат. То есть это напоминает то, что, ну, называется диагнозом шизофрения, вот в таком этимологическом смысле, это греческое слово «schizophrenos», то есть расщепление сознания. Вот в каком-то смысле тайные общества и конспирология — это институционализированная шизофрения.
1: А мне вот напоминает это все, знаете, что вот сыновей консулов, такие в советские времена, которые, работая в журналистике, имели определенный доступ мощный, скажем, к музыкальной или другой информации, на этом сделали себе, в общем-то, какую-то такую, ну, овладели, в общем-то, авторитетом определенным, то есть у них были там новые записи, новая музыка, информация о любом артисте, они были уважаемы. Сейчас, естественно, поток всего этого нахлынул сюда, и они остались не у дел, поскольку чисто человеческие их качества, деловые качества равнялись, ну, скажем так, нулю. То есть поэтому получается, что простых людей от классических масонов отличает просто отсутствие определенной информации, дающей им возможность взглянуть на вещи как-то по-другому. Да? То есть,
0: очень похоже, вы совершенно правы. И если человек, вот, кстати, между, знаете, между как параллель, я написал просто целую книгу, которая называется «Конспирология». Это наука о заговорах, тайных обществах, оккультных силах. Я сейчас делаю новый вариант, и разрабатывая такую философскую подоплеку структуры тайных обществ, я пришел к выводу, что существует абсолютная почти идентичность, структурная и концептуальная идентичность между, например, тайными обществами и секретными службами, то есть разведслужбами. Вот КГБшник, обычный средний КГБшник, так же, как и масон, интерпретирует любую реальность в двух сразу измерениях. Он знает, или ему кажется, что он знает, какую-то всегда тайную сторону событий. Там показывают, например, вот сегодня новости любые, да, взяли антифашистский центр, вошел в Минск и не вышел, да. Настоящий КГБшник или масон, ага, скажет, это понятно. Он вошел, и, как бы сказать, дальше идет, обычный человек скажет, да, вот странно, как бы сказать, у Лукашенко там арестовал антифашистский комитет, вот странно. И все. Как бы он или как бы плохо, или хорошо. То есть кто-то скажет, патриот, вот молодец, так им и надо.
1: А этот же он в курсе.
0: А это в курсе, правильно. В курсе. И масон, и КГБшник, он в курсе какой-то тайного механизма того, что произошло. И совершенно неважно, понимает ли он этот тайный механизм, имеет ли он информированность вот в этой со второй точки зрения. Получил ли он какую-то депешу и шифровку в этом отношении, или не получил никакой депеши и шифровки относительно реального смысла задержания 12 московских антифашистов Лукашенко. То есть, но ему он все время ощущает и постоянно находится в состоянии такого вот дополнительного измерения.
1: Он называется «при». Я всегда «при». Я в курсе. Да. Кстати, вот вы не замечали, Александр, что в последнее время усиливается такая, ну, тенденция странная, что если раньше как-то, например, называлось, просто определение, да, шеф мощной финансовой организации, да, или это, куда вы звоните? Вы звоните в официальную организацию, к примеру, да, сейчас появилось такое слово, как структура, финансовая структура, да, там какая-то криминальная структура, вот, ведь очень большое отличие между словом «структура» и словом «организация».
0: Организация — это, как бы сказать, не масонская такая обычная вещь. Это можно понять, кто организовал эту организацию, как организовал. А вот структура действительно это нечто более такое загадочное, сложное и дублирующееся. Вот мой друг Жан Парвулеско, он все время говорит одно из его любимых выражений: все, что приближается к истине, к сущности, раздваивается. И вот это раздвоение, это умножение сущности эти вот номиналисты, те люди, которые основали современный мир в своих философских подоплеках, то есть последователи этой проклятой бритвы Оккама, они все, как бы сказать, вот этой бритвой и срезали все интересное. Говорят, зачем умножать сущности, говорили номиналисты. И за ними уже и картезианцы, и кантианцы, и Поппер духовный, и вся вот эта, как бы сказать, мандиалистская линия. Они говорят, зачем умножать сущности? Все и так понятно. Давайте срежем второй план. И они создавали абсолютно профанический мир. Мир там, где только организация, где все понятно. Но на самом-то деле настоящее такое хитрое, особое сознание, оно всегда тяготело к дублированию сущностей, к удвоению планов в интерпретации одного и того же момента. То есть это нечто противоположное бритве Оккама. Бритва Оккама кастрирует реальность. Она как раз антиконспирологична, бритва Оккама. Она пытается объяснить всю реальность очень банальным способом.
1: Это понятно. Скажите, считаете ли вы вообще честным со стороны средств массовой информации, ну и вообще со стороны, ну, назовем это социумом, да, черт с ним, пусть будет социум, вот апеллировать постоянно вот с этими терминами, то есть силовая структура, то есть внушая рядовому обывателю какой-то такой, ну, даже я бы сказал, тихий ужас, то есть затем, то есть при любой красной какой-то корочке у него сразу всплывает в памяти там силовая структура какая-то, все у него опускается, он холодеет, эндогенно пропотевает, пугается. Ведь совершенно недавно появилось вот все эти термины, то есть там спецслужбы, это все было, но считалось на Западе. Сейчас у нас это постоянно там, они, значит, ездят по кольцевой дороге, впереди там Мерседес 600, и чуть-чуть правее, значит, какой-то джип там, это купленный за 20 тысяч долларов, там подержанный с этими смигалками, вот они ездят, силовые структуры. Какое-то происходит это определенное зомбирование, то есть уничтожается иммунитет. Но...
0: Ну, мне кажется, что это положительное явление, потому что человека надо запугивать, он хочет, чтобы его запугивали, и потом таким образом у него возникает изменение сакрального, понимаете? Вот я даже давно еще замечал, что КГБ выполняет очень важную функцию раньше в Советском Союзе, оно всех тотально запугивает, то есть возвращает к некому такому, то, что раньше называл страх Божий, да? То есть каждый человек должен знать, что он может в какой-то момент и в самый близкий момент быть схвачен и, как бы сказать, подвергнут какому-то репрессивному насилию. Человек должен это чувствовать, это дает вкус экзистенции. Когда вот мне как раз кажется, что такого рода запугивание и намеки на вездесущий тайный второй план структуры, то есть вот откуда может прийти невидимая карающая, там, как бы сказать, пощечина человеческому существу, это мобилизует его, ну, как бы сказать, придает терпкость человеческому мировосприятию. Человек должен быть запуган.
1: Мне почему-то как раз кажется, что вот это, ну, не запугивание, а наоборот какая-то видеофильмация. Ну, с позволения сказать, то есть какая-то возможность дать всем поиграть вот в это силовые структуры. Что тут такое в этом есть, извиняюсь, от анонизма вот для обывателя. То есть он, то есть ему с одной стороны дают понять, что он тоже как бы вроде при, у меня, знаете, работает силовых структур. Ну, к примеру, да, вот, когда во времена КГБ их боялись и значительно больше, чем сейчас тех же силовых структур.
0: Страх Божий был больше.
1: Вот оно, вот оно. То есть сами определения, сама, я даже не беру в виду, не имею в виду явление, да, вот это, а я имею в виду терминологию. Вот появилась новая терминология вот в России, которая меня, вот она дико смешит. Я честно говорю, я просто ведро ставлю, когда вот там редко, случайно в диапроекте срабатывает какой-то там переключатель, он становится полноценным телевизором. У меня уже ведро вся на готове, потому что с таким деловым видом люди занимаются вот этим анонизмом всем. То есть ощущение, что то ли они разводят очень мощно всех, кто вот на них взирает, либо они действительно груднички.
0: Тут...
1: И кто им выдумывал терминологию? Да. Откуда это вот? Вот объясните, откуда эта силовая структура? Кто выдумал? Вот кто тот человек, который первый употребил это? Вот мне хотелось подойти и спросить, что это за неологизм у тебя, папа? Вот откуда, папа, ты взял это? Вот, ну, кто ты вообще? Как... Да. Я немножко разволновался, простите.
0: Вы правы в том смысле, что сейчас они, как бы сказать, на них намекают, об этом говорят, там, mm-hmm. криминальные сериалы, действительно такие многозначительные фигуры речи, но с другой стороны, это мы все-таки строим открытое общество, такое, как бы сказать, это очень жалко, что мы его строим, но мы его строим, то есть вот я, конечно, хотелось бы воспрепятствовать этому максимальным образом, но не все вот желаемое может осуществиться, и поскольку мы строим открытое общество, вопреки всякой логике и полезности такого мероприятия, мы все же начинаем говорить о тех вещах, которые раньше мы подразумевали. Когда о чем-то что-то подразумеваешь на самом-то деле, тогда это и не говоришь об этом. Это приобретает действительное значение такого вытеснения, очень серьезной кары. А когда об этом начинается, ну, как бы сказать, разбодяженно твердиться на всех углах, конечно, это постепенно смазывается. Но, тем не менее, в этом открытом обществе должна быть закрытая часть. Вот эти вот, как бы, странные кавалькады Мерседесов 600-х, это с такими странными структурами.
1: Может быть, извините, что перебиваю, но это даже была мысль такая, мы тут пытались разузнать, но нас не пустили, то есть прямо отовсюду гонят, говорят, пошли вон отсюда, ступайте, дескать. А мы хотели узнать, доколь, и нам стали поступать сведения, что на самом деле реально в этих Мерседесах просто ездят обычные люди, которым нужно создавать видимость какой-то деловой суеты, причем суеты, связанные с силовыми структурами вокруг Москвы. Вот они по кольцу, по Рублевке туда-сюда ездят без всякого задания, просто что, дескать, жизнь идет, и есть кто-то, кто вот там снаряжает Чебурашку, да, к примеру.
0: Ну,
1: да,
0: это, кстати, тоже неплохо, потому
1: статисты.
0: Что...
1: Ну, да. Ну, кому бы, кто бы сейчас отказался, например, сейчас бы сказали вам, давайте в джипе покатайтесь просто.
0: Никакого, честно говоря, такого наслаждения в этом, я так, может быть,
1: не, ну а что, с проблесковым маячком, ну там, ну, долларов за 150.
0: Вряд ли бы я...
1: Ну ладно, люк открыл, включил там Мэрилина Мэнсона на всю громкость и по кольцу рассекай себе. Чем не заработок?
0: Честно создавай говоря, суету. Вот лично для меня это не представляется какой-то такой золотой...
1: Ну, люди же все разные, Александр. Да. Кто-то, например, вот сколько вообще сейчас водителей без работы осталось профессиональных? Вот, может, они ездят.
0: Конечно, каких-то людей это и очень легко. Пожалуй, любых можно туда засадить, там, и да, за 150, а за 80, например, долларов.
1: Да, я думаю, и за 20.
0: Но я как старейший политик российский, я, как бы сказать, конечно, предпочитал бы, как бы сказать, если кто-то меня как бы предложил поехать в джипе, то в первую очередь должен был объяснить, по какому делу. То есть вот и дальше уже все остальное. То есть, как бы сказать, как я все-таки стараюсь свои траектории, своих как бы поездок, передвижений совмещать с некоторой такой телеологией, то есть целеполаганием. То есть вот если имело бы какое-то такое конспирационистское, конспирологическое значение, даже такую пустую поездку совершить, если бы мне кто-то объяснил такую вот, ну, содержательную такую семантику, да, вот
1: дескать,
0: это...
1: зачем?
0: Да, зачем, да. Куда? Да. То есть, может быть, там, может быть, это, ну, так было бы сложно или довольно многообразно, но я бы еще подумал, но вот просто так. Но, хотя, с другой стороны, я думаю, что вот там в любом случае демонстрация такого тайного наличия структур, спецслужб, тоже само по себе не так плохо. То есть человек...
1: Вот извините, простите опять, что я перерываю, но давайте вспомним. Был Советский Союз. Эта территория, ну, огромная была, да? Вот. Населяло ее количество людей практически то же, что и сейчас, вот все бывшие республики, да? И если когда-нибудь и проезжала машина с проблесковым этим, то это какого-нибудь там человека, который вот напился, отходняк у него скоро ехал откачивать. Сейчас же в маленькой России вот они постоянно ездят. То есть, ну,
0: большинство из них в маленькой просто Москве. Бандиты, и которые ездят
1: у них по поднимали делам, уже маячки, поднимали, да, я узнал. Вот,
0: а недавно в Думе там были...
1: А, вот эти вы имеете, я думаю. Ну, так, ну, мы их как-то к политике все-таки, пусть они там ездят они в Шереметьево все время, в дьюти-фри. Заедут там, затарятся коньячишком и назад. Ну так, с мирной целью,
0: да,
1: ничего плохого.
0: Сейчас, вы знаете, честно говоря, вот наши структуры, спецслужбы, они, увы, представляют собой довольно такую, ну, как бы сказать, разложенную систему. Я как раз считаю, что вот они, в принципе, в обществе выполняют очень важную такую санитары леса своего рода. Во-первых, они всех пугают и выполняют роль функции бича Божьего. С другой стороны, они как бы дают представление своим видом, просто своим выражением лиц сотрудники спецслужб, они дают обывателю представление о том, что не все так просто. Вот, то есть они шизофреническую такую как бы деятельность и акцент подчеркивают. То есть они...
1: Да, поравнялся я один раз вот с автомобилем, вот, у которого проблесковый маячок, вот такой важный, почтенный автомобиль, и даже посмотрел там, кто внутри сидит. Вот, ну никакой там важности нет. Усатые такие дядьки, семечки лузгают там. Это даже карта засаленная прилипла, видать, они там это в картишки играют. Вот, ну, правда, в костюмах, ну, такие в костюмах, вот, еще из универсама, вот, Москва в тех времен. То есть как раз нету какой-то видео. А уж вылезет, когда он оттуда, ну, вообще,
0: может,
1: ботиночки стоптаны.
0: Да. Может, родственники чьи-то?
1: Ну, несколько раз я это наблюдал. То есть вот как раз вид него. У них это происходит, как мне ни странно, уже очень органично, то есть естественно, не с целью как-то эпатажа или еще.
0: Как бы сказать, такой либералы, они несколько дискредитировали престижность профессии вот, шпиона, разведчика, тайного агента. И на самом деле это, ну, один из массы перекосов такой перестроечно-демократической майи, на мой взгляд. То есть это такой, как бы сказать, гайдаровско-попирианская майя, которая явно исчерпывается точно так же, как вот я был абсолютно убежден там в 82-м году, что конец проклятому Совдеп вот-вот там разразится. Точно так же я 100% еще с большей убежденностью и уверенностью нисколько не сомневаюсь, что конец вот этому либеральному западническому и восторгу перед Европой, рынком и так далее вот-вот закончится. Мы подходим, это последний уже этап. Неважно, кто кого там выбирают, кто, неважно, кто лично возглавляет государство или как бы его структуру, но этот этап точно закончился. Мы вступаем в более нормальное общество, и престижность, на мой взгляд, вот этих вот, то есть престижность этих тайного шизофренического пространства спецслужб должно заново возрасти, а соответственно должны быть отменены в приказном порядке стоптанные башмачки, усы, костюмы из универсама, да, да, семечки, и наконец-то вот, когда человека как бы должен быть фейс-контроль, прежде чем вот человек садится в машину с мигалкой.
1: Он представитель власти.
0: Да, он представитель тайной власти.
1: Да, да.
0: Вот,
1: да,
0: а просто
1: да,
0: представитель власти, это как бы сказать... Это
1: он еще... не должен просить у водителя соседнего запорожца закурить или зажигалку.
0: Да. Он должен доставать...
1: Золотую такую байду мощнейшую, от нее пришпиливать здоровую такую бомбообразную сигару.
0: Совершенно верно. Либо как-то еще поступать вот как бы с такими аналогичными водителями запорожцев. Да, и атрибутами.
1: Вы знаете, я просто хотел, извините, опять что я перебиваю, немножечко проанализировать. Вот, ведь то состояние, в котором мы сейчас пришли, вот, ну, вот мы сейчас поговорили об этом, да, а началось все раньше, вот я, что меня начало настораживать, это был год 92-й, вот, я катался в метро, потому что это у меня было любимое развлечение, там воздух чистый, там люди красивые ездят, я там, знаешь, катаюсь, значит, замечаю следующую картину, стоит, значит, такой грудник лет так под 35, значит, в кооперативных таких очень плохой выделке штанишках, в куртенке, с такой сумкой из кожзаменителя, в которой явно лежат ворованные с родного завода транзисторы, вот, которые никуда впаять нельзя, поскольку половина сгоревшие, выкусанные пассатижами. Значит, с ним стоит девка. Ну так, ну нормально, ничего так, более-менее. То есть меня не ужаснуло. И вот он громко, ну так, что перекрывая вот это шум электрички, значит, ей исполняет такую песню, дескать. Я сам плачу своим сотрудникам зарплату, вот, сейчас мы подписали контракт, вот, и я вот там, вот на этом контракте там поднялся, вот сейчас я сам плачу им всем зарплату, и сам там это и штрафуюсь, вот, и я так вот, ну, в первый раз меня это насторожило, вот, это 91-92 год, а сейчас вот 98-й, и, как мы говорим, он просит прикурить у запорожцы.
0: Это не он, но... я думаю, что это какой-то... Люди, которые работают в структурах, на самом деле, тайных структурах, они сейчас, мне кажется, должны заново переосмыслить свое призвание. Во-первых, если они действительно какие-то левые ребята, они должны покинуть эти замечательные заведения. А если они туда пришли в силу такого глубокой ангажированности в подозрении о сложном устройстве реальности, если это было их онтологическое провокация в каком-то смысле работы в спецслужбах. Это был голос их особого устройства, их такой психоструктуры, то они должны, безусловно, взять в руки. Я тоже наблюдаю в этих, ну, как бы в этих средах такое некоторое разложение, опрощение. Сейчас, например, в Академии ФСБ набрали огромное количество девок, которые разлагают сотрудников и мешают им сосредоточиться на реализации таких серьезных проблем.
1: Я поскольку ходят в колготах вот постоянно.
0: Ну, я не против, как бы сказать, так, женского начала, но на самом деле, что любопытно, что абсолютно отсутствует понимание серьезности. Они должны внушать тоже ужас, то есть тоже бич божий. То есть, несмотря на то, что одни, как бы сказать, женские полы, они обладают определенными, ну, такими спецификой, вот, как бы сказать, притягательности и так далее, все равно они должны помнить о служении Родине и о той суровой метафизической задаче, которая перед ними стоит. То есть они должны быть внутренне, как бы содрогаться от той сложной реальности, в которую они погружены. Вот этого я совершенно не замечаю. То есть вот должен быть, мне кажется, новое отношение фейс-контрола. То есть вот надо сейчас очень тщательно руководителям таких вот разведорганизаций подойти к внутренней дисциплине. А то, понимаете, там все юристы, все смотрят как бы на Запад, там свалить или продать какой-нибудь дурацкий секретик. А надо, чтобы это были своего рода рыцари, чтобы это был своего рода, ну, такой заговор людей с непроницаемой внешностью, что необходимо восстановить имиджевую, положительную сторону, не лузгающих семечки и таких как бы левых молодцов с усами под мигалкой, а таких по-настоящему эффективных людей, которые не дают никаких оснований подхихикивать над собой. Они должны воплощать в себе вот эту карающую десницу, на самом деле. Вот есть в Каббале такое учение о том, что есть две колонны бытия. Одна колонна благости, колонна хесед, а другая колонна такого наказания, колонна гибура. И вот, на мой взгляд, спецслужбы по своей структуре и по своему типологии, они должны больше изучать и интересоваться тематикой гибура. То есть вот такой левой стороной сефира и пахат. То есть вот путем левой руки. Они должны быть, вот есть благословляющие, правая, тихо. Это должен быть, ну, Министерство социального обеспечения. Это правая рука. Это, как бы сказать, сефира или колонна благости. А вот спецслужбы должны воспитываться на изучение практики левой руки, пути левой руки, жестокости определенной, внутренней в первую очередь. Ведь, по большому счету, человек не может выступать в роли социального садиста, каким должен быть нормальный представитель полноценной спецслужбы, если он сам по отношению к себе не осуществляет такие, как бы сказать, садические наклонности. Если он такой валенок с семечками и с усами, похожий как бы на малороса, простите, то он, конечно же, сам себя не пугает и другого не пугает. Он просто вот готов с этими потоптанными ботинками. Кстати, вы правильно заметили, они готовы и себя, и родину, и всех своих друзей, и как бы сказать, родную академию сдать просто за копейки. С этим пора заканчивать. Вот, мне кажется, эпоха такой вот вальяжности, софти, таких вот, как бы сказать, вот такой гайдаровщины, когда каждый ГБшник хотел немножко быть походить на Чубайса, то есть, или там на Гайдара, это все, но у него не получалось, и поэтому он так и ездил с этим, как бы весь такой, как бы сказать, заплеванный, загаженный какой-то. Это все должно уйти. Пусть дешевенький, но суровый костюм. То есть цвет ботинки, галстук, цвет глаз, на самом-то деле, выражение лица. Должна быть такая перманентная, очень осмысленная, многомерная, скизофреническая суровость.
1: На самом деле. Как в кино, вот, где показывают всяческих западных секретных агентов.
0: Конечно.
1: Вот, кстати, сообщение пришло. Слушаю с самого начала. По-моему, ведущий, неуверенный все человек. Откуда столько ироничной злости? Вы ведь молодой человек. Подпись Саша. Саша, ну, во-первых, я совершенно не молодой, начнем с этого. Во-вторых, и ирония столько и неуверенность, потому что я-то как раз этот фейс-контрол не пройду. Могу даже объяснить, почему. В момент, когда я волнуюсь, я дышу столь активно и шумно, что вот лобовое стекло автомобиля даже запотевает. Это не шутка, это серьезно. Так, несмотря на все включенные там вентиляции. Представьте себе, что, например, я пойду в какую-то такую структуру, вот, и как вообще, ну, все же отсыреет, оружие отсыреет, вся техника, вот, поскольку мне без маза туда ломиться, естественно, я чувствую себя неуверенным и обиженным, в общем-то, на них, на всех. Вот. И еще одно сообщение. Сейчас, секундочку. Ну, прям очень-очень много идет, я даже не успеваю. Вот угроза. Ирония в значительной степени может быть сетью. Это нам угроза. Но мы угроз не боимся, потому что у нас есть каски мощные, которые нам выдаются, потому что над нами ремонт. Вы, кстати, Александр, не обращайте внимания на людей, которые тут лазят, прибивают что-то. Всегда постоянное переустройство, знаете ли, расширение и так далее. Почему вы все время повторяете слово «грудничок» и «грудничок»? У вас что, дома новорожденный ребенок? Спрашивают друзья. Друзья, у нас тут на радиостанции в соседней комнате мы сдаем ночью, я чтобы как-то прожить, только секретная информация, начальство не знает, я соседние помещения сдаю вот от Савеловского вокзала людей, тут грудничков на данный момент 5, все с мамами, все тут живут, вот, так что любовь к этим пухлым созданиям в моей душе пылает камином. Что вы можете сказать о геотектонических разрывах на территории Москвы? Заранее спасибо, подпись «ы». Вы что-нибудь можете сказать, Александр?
0: Ну, дело в том, что, в принципе, вот как бы разрыв геотектонический...
1: Вообще слово мерзкое какое-то, да, разрыв.
0: Да.
1: Бизонья дыра, разрыв. Рыбчу. Что-то как-то в этом, что-то, по-моему, какой-то каверзный вопрос.
0: Да, но вот французское слово «ruptur» очень такое важное с точки зрения инициации, потому что инициация предполагает разрыв сознания. Тектонические разрывы на территории Москвы, есть их несколько, и они представляют колоссальную опасность для всех жителей нашей столицы, поскольку не равен час они могут, пока они геотектонические, то есть виртуально потенциальные, но они могут актуализоваться при определенных обстоятельствах. Сейчас известно, что и в Москве, в закрытых структурах, и в Соединенных Штатах Америки разработано тектоническое оружие, способное вызвать землетрясение в любой точке мира. И там, где есть геотектонический разрыв, там проще простого просто это все дело похоронить. И поскольку сейчас ухудшается отношение между Москвой и Вашингтоном, не исключено, что такие люди, которые владеют тектоническим оружием на другой стороне земного шара, могут воспользоваться вот этим страшным инструментом для активизации потенциальных геотектонических разрывов на территории Москвы и отправить, вот, как бы сказать, это Лужковский наш такой своего рода парадиз в никуда, в такое вот туда, где там ничего нету, по крайней мере, есть версия, что там просто огонь и все. Но вот любопытно, если говорить по поводу Лужковского рая, меня спрашивали, примут ли Кириенко депутаты. Я был в Думе, я там, как бы сказать, иногда бываю по делам. Вот. И я увидел огромную золотую табличку. Там написано «Депутат Парадис». И когда я увидел депутата Парадиза, я понял, что они примут не только Кириенко, но если бы им предложили принять просто такой, как бы сказать, вот дядьку с этими семечками, вот вообще без имени и без там с одними усами, как бы сказать, с малороссийской фамилией, они бы и его приняли, потому что депутат Парадиз, или вот как бы это самогипноз. Вот человек, вы можете себе представить человека с фамилией Парадиз? Это совершенно серьезно. Есть депутат
1: Парадиз. А может быть, Парадиз. Это имя? Ну вот, например, вот заметьте, в Югославии, как они же себя называют, любовь. Например, там Ярослав Караджич, просто Васильич, а тут просто имя написал Гена, Парадиз. Может, просто он ближе к массам, ну, стремится.
0: Ну, может быть, но вот само понятие, я глазам своим не поверил, оказывается, есть депутат Парадиз. Вот в этом, мне кажется, некоторый такой вот такой аутогипноз. Вот человек с такой фамилией, это каждый депутат в каком-то смысле Парадиз. И каждый москвич в каком-то смысле лужковец. То есть он даже Лужков. Это некая самая успокоительная идея. А на самом деле. Надо понимать, и каждый, кстати, вот человек, принадлежащий к силовой структуре или желающий, или, как бы сказать, ну просто романтически приверженный идее силовой структуры, должен понимать то, что наш товарищ И, который сюда послал информацию, сообщает, что мы все, на самом деле, наш парадиз, вот мы все Лужковы на геотектонических разрывах, на самом-то деле, что под нами лежит некоторый такой онтологическая брешь, в которую при определенном обстоятельстве все мы можем как бы полететь. И это то же самое, на самом деле, вот депутат Парадиз, он не знает, что Дума может быть разогнана, что его депутатство может кончиться.
1: Безусловно,
0: что
1: не знает,
0: он
1: откуда.
0: Может отравиться какими-нибудь думскими котлетами. Они очень вкусные, дешевые, но на самом деле сейчас, знаете...
1: Неизвестно еще,
0: да, делают. Да, кругом, на самом-то деле, кругом очень подозрительные латочники, очень подозрительные говядины. Вообще...
1: И в конечном... по приближении лета вообще это же какие-то эпидемии. биологически, мухи.
0: И, конечно, депутат Парадис может как бы раз где-то там крепко-крепко, ну, осесть, понимаете?
1: Неожиданно для себя.
0: И по поводу геотектонических разрывов надо всем помнить, понимаете? Я думаю, что день москвич, нормальный москвич, довольный, самодовольный лужковский москвич, такой поглаживающий пузо, отправляющий своим по челночным делам или там поглазеть на смены там дня и ночи на московских красивых и таких прибранных улицах по сравнению с ужасной раскристанностью всей остальной страны. Он должен помнить о геотектонических разрывах. Он должен просыпаться и говорить, мы живем на геотектонических разрывах. Он должен в обед, как вот мусульмане, пятикратная молитва.
1: Вот, да, наши... обойдет меня разрыв.
0: Да, да, он должен вспоминать о том, что ну, не все так гладко, не все так сладко, не все как бы так, так вечно.
1: То как, есть... как птица поет.
0: Да-да-да, как
1: знаете,
0: мне кажется.
1: Вот вопрос пришел, пока мы недалеко отошли от уже названных фамилий. Вопрос к Александру Дувину. Что вы думаете о саентологии и хабарде? Имеет ли Кириенко к этому отношение, на ваш взгляд? Подпись Михаил.
0: Ну, во-первых, надо помнить, что саентологию основал Рон Хаббард. Рон Хаббард был членом ОТТО, Ордена Восточных Тамплиеров, и кролианцем. То есть, ну, собственно говоря, простите за выражение, таким, мягко говоря, сатанистом. Вот. Рон Хаббард. Он, правда, совершил предательство. Настоящий человек, который считал себя антихрист, был Парсонс. И он погиб в результате того, что осуществлял алхимическую операцию для создания ядерной бомбы, которая такой особой, в герметической, алхимической, сатана-антихристовой ядерной бомбы, которую он хотел продать Израилю. И вот в результате одного из экспериментов магических с вызыванием Бабалон, Великой Матери сверху и других Нуит, Хадид и других темных могуществ, Парсонс погиб. Но перед этим Рон Хаббард, основатель саентологии и духовный гуру нашего нынешнего премьер-министра, кстати, пользуюсь случаем поздравить его, я был сторонником его избрания, вот, хотя все считают меня крайне таким оппозиционным человеком, ну, наверное, не правы, но в некотором смысле они и ошибаются. Вот я приветствую этого нового премьер-министра именно потому, что в этом есть определенный нонконформизм. Избрать саентолога... Так вот, Рон Хаббард, основатель саентологии и гуру такой духовный, то есть нами теперь правят наконец-то настоящие кролианцы. В стране у нас как бы телемитский такой вот уже дух. Телемизм не такая плохая вещь, хотя, как бы сказать, нельзя сказать, что она очень хорошая, но вот Рон Хаббард был еще известен тем, что он угнал у Парсонса, антихриста, взорванного при изготовлении такой герметической кролианской ядерной бомбы, он угнал жену и яхту. Он был еще и проходимцем, и воришкой. И он посадил на эту яхту жену, которая выполняла роль жрицы в определенных темных парсонско-крулианских ритуалах, загрузил жену, какие-то еще фонды, которые вот наивный антихрист Парсонс как бы копил, собирал, и все это дело махнул в Калифорнию, и там организовал вот эту саентологическую лабуду, вот, используя вот те техники по одураживанию, гипнотизму, те юмористические такую магию юмора, которую практиковали в крулианских и кругах, в кругах ордена ОТТО, Order of Temple Orientis. Так вот, я считаю, что так на вид это, конечно, такая сладкая софт-лабуда, то есть посмотрите налево, скосите глазки, там, поднимите ножки, хлопайте в ладошки, то есть это такое как бы для банкиров, как бы сказать, такая софт-компо для наших как бы таких русских банкиров, которые хотят выучиться заново, там, как бы сказать, ставить подпись, то есть пройти новую такую же мандиалистскую школу апдейта такого более современного, либерального. Но на самом деле не надо забывать истоки саентологии, которые, в общем-то, коренятся в очень хардкор таком вот в порнографически садистическом антихристовском сатанизме.
1: Я предлагаю ненадолго прерваться на музыкальную паузу. Напоминаю вам еще раз номер нашего пейджера, по которому вы можете поддерживать с нами связь круглосуточно и ежедневно. 913-29-29, абонент Монморанси. Сегодня у нас в гостях Александр Дугин.

0: Продолжаем. Продолжаем наше общение. Кстати, вполне возможно, что и по телефону 203-19-22 мы тоже с вами поговорим, уважаемые наши. Так что не теряйте надежды и терпения. А я хотел бы вернуться к очень давнему посланию на наш пейджер, касающегося Фрикса и Грикса. Для тех наших радиослушателей, кто не в курсе, Александр, может быть, вы сначала вкратце расскажете предысторию, что это, как вообще, что это за понятие, за явление?
1: Ну, фрикс — это по-английски

0: Браунинг вместил в очень интересную, очень интересную конструкцию кинематографическую, где, кстати, главную роль играет русская актриса. Вот. Этот фильм был признан мировым сообществом в 30-е годы, был снят таким шедевром, такого шедевром неприличия, не гуманизма, и лишь вот в эпоху таких уже более, ну скажем, веселых и более спокойных таких в отношении гуманизма 70-х, 80-х этот фильм опять получил культовый статус, и всякий приличный человек, на мой взгляд, ну, как бы не всякий приличный, просто всякий апдейт такой современный человек как бы имеет смысл ему посмотреть фильм Тодда Браунинга «Фрикс», потому что...
1: Это, извините, не там, где женщина вот все с ними ходила, а у нее была целая куча друзей вот таких,
0: вот,
1: которых
0: вот,
1: отняли.
0: Вот,
1: да,
0: уроды,
1: хороший,
0: да,
1: хороший, очень хороший фильм, да, очень хороший фильм. Действительно.
0: Вот, и потом, как бы сказать, в этом, как бы в каком-то смысле это парадигма нашей культуры. Сама культура фрикс, она стала сейчас крайне модной. Трансвестизм, такой, как бы сказать, культивация. Вот Форест Гамп, да, культ, американский культ идиота в качестве положительного героя. В принципе, это, ну, у Браунинга это все очень парадигматически выстроено. И я думаю, что... В каком-то смысле не случайный интерес, как бы сказать, к уродству, патологии, вырождениям, извращениям в современном мире, в современной культуре, поскольку, ну, само понятие нормы несколько растворилось, оно немножко идиотизировано, и поэтому в фигурах таких как бы абсолютизированных, оккультуренных даунов проявляется, по большому счету, некоторая растерянность нашего коллегического человечества перед фактом своего собственного наличия, которое утеряло сверхнормальный смысл. Вот как бы бритва Оккама, она срезала, помните, мы о ней говорили, она срезала и срезала и срезала дополнительные сущности, обращая человека к своему собственному индивидуальному наличию, и она досрезала настолько все, что уже как бы разницы между уродом и нормальным человеком просто стерлась, высшее предназначение утратилось, и современное коллюгическое апокалиптическое человечество, оно как бы само по себе является сборищем фриксов, сборищем таких вот разнообразных многоплановых уродов, чье уродство уже не является дискредитирующим компонентом. То есть, если человек пинхед, это нормально уже. И у нас такие пинхеды, вот Саша с Лолитой ведут, как бы сказать, типичные тоже, кстати, браунинговские персонажи. Все программы, по-моему, которые только можно. Я про телевизор, у меня нет, но
1: никуда не придешь. Только, не только.
0: По-моему, они только ведут.
1: Нет, имеется в виду масса...
0: Такие же пинхедов, да.
1: Да,
0: это... Вот это просто, в принципе, все... То есть, засилье персонажей Тодда Браунинга, засилье фриксов в разных аспектах, это, мне кажется, очень показательное, ну, такое показательное качество нашей среды. А Гикс, о котором спросил продвинутый радиослушатель, он, это означает, ну, как бы сказать, такой английский термин для цирковых не уродов, а именно таких осатанелых дебилов, которые за небольшие суммы денег или за просто аплодисменты готовы поедать, сидя в экскрементах червей и каких-то там ящериц и на потребу публики. Вот, кстати, такая идея всеобщей идиотской продажности, когда за небольшую похвалу, за небольшую как бы мзду человек готов там как бы сидя по уши в экскрементах еще осуществить какую-то аутодеструктивную и самоуничижительную акцию, в принципе, это тоже один из другая сторона нашей современной жизни. Это уже становится не то, что не унизительно, а нормально. У нас большинство политиков гиксы типичные, на самом деле. Ну, Владимир Вольфович — это классический персонаж. Вот был в свое время такой доктор Папюс. Доктор Папюс был кабалист, но в Америке был доктор Папюс, это цирковой гипнотизер, силач, такой псевдосилач, поднимавший по картонные гири, тоже, вот, как бы сказать, жаловавший всяких там, поедавший тараканов на потребу. Вот этот доктор Папюс дубль, вот он страшно напоминает вообще его историю Владимира Вольфовича. Это тоже вот своего рода гик, классический российский такой вот мажорный гик. Я считаю, что вот вопрос о фриксах Гиггинс, это вопрос просто обо всем. То есть это уже вышло за уровни таких сборничков, которые вот издавали всякие альтернативные организации, типа ну, вот, друзей Адама Парфри или Charge of Subgenius, американские эстеты или правые взбесившиеся хиппи, очень приличные, кстати, люди,

0: замечательные уже такие, из детей цветов, превративших таких вот уже в абсолютно таких шизоидных монстров, но они на самом-то деле издают пачками такие сборники, как Фрик с иллюстрациями, с разных уродств, там, с, и, как бы сказать, с историями, как бы с классификацией, из фильма «Мондо» и так далее, с фильмов класса «Мондо», таких вот снаф-шоу, вот это, когда снимают люди реальные убийства или реальные, реальные преступления в третьем мире, как бы сказать, с оплатой, как бы, реальным действующим лицам, то есть или их семьям, когда там продают какого-нибудь латиноамериканского, как бы, мужа, там, семья многодетная, она, значит, сдает его на снаф, его там на потребу публики грохают, все это снимают в реальном времени, вот снаф-шоу. Мне кажется, что вот сейчас эта культура, культура фрикс, культура гикс, культура снаф, культура мондо, это, ну, вот наше такое, наше обрамление, мы в этом объективно, и не надо подрисовывать этому, как бы пудрить это уродство, надо просто, ну, как бы, ну, либо с этим надо что-то серьезно, как бы сказать, фундаментально кончать вместе с Кали-Югой, вместе с этими, как бы сказать, вот безднами, лабиринтами такого многовекового длительного извращения, да, постепенного, либо признать это как вот, как оно есть. Постмодерн — это фрикс энд гикс.
1: Это же не было, так скажем, таким, как бы, не в виде апокалипсиса к нам, собственно, пришла вот эта культура, а согласитесь, что она тоже, в общем-то, достаточно закономерно развивалась, то есть появление всех вот этих вот, в общем-то, мощных фриксов и же с ними там на телевидении, это же не было сразу...
0: Конечно. То есть, поэтому... Мы сами постепенно к этому дошли,
1: мы поэтому можем выделили. Считать, что это есть один из естественных путей развития человечества, то есть, значит, где-то был потерян иммунитет против вот такого социального уродства, отсюда и уродства, поскольку действительно ну, испытываешь определенный срам за этих людей. Вот, а это самая главная грань. То есть, что можно делать, что нельзя. Если ты испытываешь за кого-то срам, не жалость там к нему, да, а именно срам, то значит, что, в общем-то, действительно здесь где-то какая-то грань переступлена. Но, с другой стороны, а как же с этим мы покончим-то? Как? Это то же самое, что, например, взять и вырубить девственный кедрач, потому что когда-то кедрача тоже не было, он также развивался по законам своей какой-то, пусть дебильной, но гармонии. Если изначально допустили это, то сейчас это то же самое, что всех гризли перебить, медведей, может быть, вот.
0: Ну, вы знаете, дело в том, что я несколько вот к этому вопросу отношусь серьезнее. Я, во-первых, не рассматриваю это только как нечто совсем отрицательное. Я рассматриваю это как еще и показательное, знаковое, да? И вы совершенно правы, это не просто чья-то провокация. То есть, ну, как бы сказать, такое количество уродов, которые мы, фриксов и, как бы, кретинов, и гиксов, worm eaters, пожирателей червей, которыми, ну, как бы, запружена наша политика, культура, средства массовой информации, там, скажем, нашим, ну, все, что мы видим вокруг, все, конечно, нельзя искусственно было трансплантировать, откуда-то там, как бы, воспитать, безусловно, это синдром некого фундаментального вырождения. Но как с этим покончить? Мне представляется, что, ну, не лобовым образом, не из-за того, что они такие, скажем, их надо, из-за того, что они явно, откровенно, там, большинством неполноценных людей, которые в сферах, как бы сказать, ну, такого, определяют моду и модели поведения, мне представляется, это недостаточным основанием для того, чтобы их просто вот и терроризировать, там, уничтожить. Это потом ничего не даст, потому что те люди, которые будут их, как бы, уничтожать или будут, возьмут на себя такую санацию, роль социальной санации, они будут ничем не лучше и выведут тут же такое же поколение, еще более, может быть, продвинутых.
1: Они же, вот заметьте, как развиваются. Вот достаточно посмотреть некоторые рекламные ролики каких-то там журналов, да, где там фигурируют такие фразы, типа там такой-то журнал расскажет вам о жизни тусовки там в столице и в мире. То есть не о жизни, заметьте, доярок, да, типа там под Смоленском, да, к примеру, а о жизни. Вот, то есть практически вот, ну, если... Я бы вообще, кстати, не называл это культурой все-таки. Потому что вот если как-то дать себе повод назвать это культурой, это значит отнестись к этому, ну, как-то по-демократически. А в данном случае я как раз считаю, что демократия — это неуместно. По-моему, это сплошная какая-то профанация, дебилизация. Я уж не знаю, как назвать, и вырождение даже определенное.
0: Да, прямое, да, прямое — это прямая
1: дегенерация. Действительно, вы правильно сказали насчет на, там, какой-то вот моды, которая тут приходит. То есть желание подрастить. То есть появляются какие-то люди непонятные, там, герои какие-то, которые непонятно, что он за герой, что он, собственно, сделал, почему на него должны равняться, кто его, откуда он вообще появился. Да? С журналистикой такие же проблемы. Очень много сейчас уже звезд среди журналистов, это тоже, знаете, которые при, вот они участвуют. То есть, ну, мало того, что они, я уж не считаю, честно говоря, что и политики занимаются, ну, не в обиду вам, но тем не менее, это мое мнение, какими-то серьезными вопросами. То есть это все как-то игрушки, на мой взгляд. То есть серьезно только искусство. Вот. А эти-то пишут об этом. То есть получается, что они пишут о том, как груднички строят пирамиды. Ну, и среди них появляются свои звезды. Вот, вот что. То есть появляются новые какие-то вот бугорки, скажем так, эти, как их назвать-то, ориентиры и идолы, что ли. А груднички-то рождаются, они же все это видят, и они верят вот тому же телеведущему, не зная, что он там под столом фигу показывает, или, извиняюсь, там дрочит, или, к примеру, что он идет по улице, специально наступает на дождевых червяков, или дома бьет жену, или жена, например, на него садится и бьет его плеткой. Он для них уже безусловный авторитет.
0: Ну, это вот все-таки этой... тоже, если вот то, что вы описываете, там червей давит, там садомаза, по оргии устраивает, это все-таки не, ничего не показатель, на мой взгляд, настоящего гикса. Вот есть такие, вот вы хорошо употребили слово «срам». Вот есть персонажи, на которые, за которых испытываешь срам и стыд, без того, чтобы они показывали фиги или, как бы сказать, душили там каких-то ласточек из гнезд. Они просто, вот на их нароже написана непристойность и неприемлемость их, а особенно неприемлемость в качестве персонажей, которых можно учитывать, которых можно, ну, как-то с ними...
1: уважать и общаться,
0: да, даже, вот, скажем так. Некие, как бы сказать, такие бессовестные, бесстыдные пинхеды. Вот, как бы их засилье, это и есть вот такое, мне кажется. Но их засилье, и это не только, опять же, подчеркну, не только случайное явление, что вот, ну, как бы дегенерировали, и вот повылезали, охамели. Я думаю, что, в принципе, человечество в конце, вот, в конце нашего цикла, в конце Кали-Юги, утратило свое... свое осмысление, то есть свое некое свое значение. То есть это значение в любых формах традиционной цивилизации, и даже современной цивилизации до такого наступления тотального постмодерна имело некоторый смысл в преодолении. То есть любая культура, любая религиозная, социальная сфера предполагала, что человек должен преодолевать свою данность, любую, и даже кем бы он ни был, и несмотря на все его ограничения, искать в этом преодолении некоторого осмысленного существования. То есть это преодоление было в той или иной степени содержанием всех типов цивилизаций, всех типов религиозных и даже современных обществ, таких как, скажем, там, социалистическое общество. Но в эпоху постмодерна мы дошли до современную эпоху, которая объективно. Это не просто чье-то пожелание. Вот следует разделять постмодерн и постмодернизм. Постмодернизм — это определенная реакция на объективную свершившуюся вещь. Постмодерн. Закончилась эпоха модерна. Это факт. А как к этому факту отнестись, уже можно так, так и так. И вот постмодернизм — это одна из реакций на наступление постмодерна. Но, может быть, и другие реакции. Так вот, попав и войдя в постмодерн, мы на самом деле объявили как бы об отсутствии высшего смысла у существования отдельного человека, цивилизации, культуры, общества. И поэтому именно мы превратились... Всегда, наверное, были кругом уроды, всегда были странные и дегенеративные, как бы сказать, персонажи срамные, которые как бы повсюду ползали. Но такое мажоритарное значение, значение такого знакового, такого invasion, такого наполнения, такого...
1: Элитность.
0: И элитного вторжения, вторжения этих фриксов и гиксов в нашу жизнь...
1: Еще не было.
0: Не было? Не было, потому что...
1: Вы заметили, извините, что я перебил, что практически они же и по половым признакам не различаются. То есть вот, когда наблюдаешь за ними, да, то...
0: Как просто... У даунов, кстати, половые функции очень такие, они приближены к скопцам, скорее. То есть скопческая, женственная...
1: Даже тут не половые их функции имеешь в виду, а просто мысль в голове свербит вот такая дурень. Вот сидит дурень. Вот, а, и смотришь, там вроде там, вот вроде у него мужские все, да, там черты лица, все, или это баба. Бабу тоже дурнем называешь, потому что ну, нельзя никаким, никоим образом разделить их вот по этим признакам. Имеется в виду по сложению мозга.
0: Совершенно. А фрикс, вот как раз в найт-клабах фрикс, это и есть трансвеститы, это люди без пола, это такие вот пародийные, пародия на андрогенат. Это на самом деле такой, такой псевдоэкологическая пародия на андрогенат Золотого века. Эти фриксы — это знаковая черта. Вот постмодерн — это время, время фриксов. Поэтому, и, конечно же, они такой, как бы их темные, тяжелые, бессмысленные андрогенаты и тоже выражает некоторую серьезную, серьезную эскатологическую нагрузку в этом явлении. Это как бы Гоги и Магоги, которых вторжение в конце времен ждали в человеческую реальность, и против которых Александр Великий строил вот свои стены. Против, кстати, Саши и Лолиты, на самом-то деле. Против, ну, или аналогичных, я не знаю, кто это, как личности.
1: Ну, их много, вот это Сибирка и же с ними, это же целое...
0: Я думаю, легион.
1: Легион, имеем легион, действительно. Я предлагаю вам обратиться теперь непосредственно к общению с нашими уважаемыми радиослушателями. Телефон студии 203-19-22, и вы можете, позвонив по нему, спросить что-то у Александра Дугина. Только, пожалуйста, заранее формулируйте ваши мысли, излагайте их конкретнее, вот, чтобы как-то было понятно тем, кто нас слушает в отдаленных местах. И говорите, конечно, громче. Если будет плохо слышно и по причинам связи, мы будем вынуждены вот вас прервать. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Я хотел бы спросить, не кажется ли вам, что персонаж музыкальных произведений Лаэртского, такой пришибленный идиот, это тоже часть фрикс-культуры. А вот ваш, уважаемый гость, наукообразный, десубъективированный язык, это тоже часть постмодернизма, согласитесь?
1: Спасибо за звонок. Ну, что касается персонажей вот моих произведений, я с вами абсолютно согласен. Вот, да и сам я, как говорится, в общем-то, какую-то проекцию на себе несу. Вот, достаточно вам было посмотреть, вот почему нигде нет моих фотографий, я стараюсь не появляться, потому что все налицо. Вот, и, в общем-то, да, и шишки у меня повсюду выросли. А вот насчет витиеватости вашей речи, Александр.
0: Ну, во-первых, я, безусловно, не постмодернист, но я, как бы, как мыслящий человек, полностью признаю факт вступления нас всех в эпоху постмодерна и доминации постмодерна как объективной реальности, в которой находятся все, независимо от того, постмодернисты они или не постмодернисты. Модерн кончился. Человечество утратило веру в то, что составляло сущность модерна. Это объективный факт. И мы не можем быть, ну, как бы сказать, вечно молодыми. Когда, например, человек достигает определенного порога возраста, он, если он продолжает оставаться подростком, это становится, ну, вместо, как бы сказать, вечной юность, он становится просто придурком. Поэтому демонстрировать в эпохе постмодерна.
1: Вы извините, просто я хочу сказать, что вот был вопрос, да, у нас на пейджер приходил, почему все время мы употребляем термин груднички. Так вот, существует такая теория, что возраст не главный, грудничком можно быть и в 60 лет.
0: То есть, да, это, есть... по-моему, это понятно из вашего. Вы как раз так используете этот термин, как из него очевидно, что вы таким образом как бы напоминаете, на мой взгляд, слушателям о необходимости, ну так, чуть-чуть как-то встрепенуться, может быть.
1: Ну,
0: да,
1: дескать, вот. Доколь я вопрошаю.
0: Да, очень-очень, вот. Так, мне кажется, гуманная форма работы с радиослушателями. Так вот, что касается постмодерна, то нелепо в постмодерне делать вид, что мы как бы сказать, те же, как будто ничего не произошло. Постмодерн идеологически стал доминантой культурного рефлексии на середине 80-х годов окончательно. И после того, как рухнул Советский Союз, последняя модернистическая конструкция, мы вступили уже уже и в политической, и в геополитической реальности, в тот же самый постмодерн. И хотим мы этого или нет, мы здесь, в царство фриксов пришло, гоги и магоги прорвались.
1: Да, они
0: бреши
1: тут,
0: в великой повсюду. Стене. И на самом деле действительно надо быть каким-то не таким вот пеленочным существом, чтобы не понимать всей серьезности, объективности, в каком-то смысле трагизма, ну и одновременно некоторого такой, как бы сказать, брутальной эскатологической свежести того, что с нами произошло.
1: Только иногда становится как-то очень уж вот прям грустно от сознания какой-то безысходности. Вот, кстати, вопрос пришел, дорогие собеседники. Чем отличается пинхед от скинхеда? Вот, пожалуйста, пример как раз вот того, о чем вы говорили. То есть игра слов очень, ну, смешная, действительно смешно. Молодец автор. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка. Вот интересно, почему некоторые употребляют слово «книга», а некоторые «книжка»? Вот вы, когда вот что-то пишете, вы как говорите, я пишу книжку или книгу? Это от меня вопрос, а не от пейджера.
0: Ну, книжка, по-моему, больше напоминает вот записную книжку. Книжкой называется записная книжка.
1: Согласен.
0: А вопрос... книгой называется такая большая. Я вот сейчас в последнее время стараюсь издавать как можно больше книги. У меня гигантомания. Мне недавно принесли мои друзья-староверы книгу «Щит веры». Это огромная, совершенно вот огромная, массивная книга, которая на меня произвела настолько дико сильное впечатление. Этой книгой можно убить, ее можно использовать в качестве стола, и можно, как бы сказать...
3: То есть это вещь.
0: Это, да, это как бы брань духовная, это некий инструмент. И у меня сейчас поэтому... Это книжище, да? И я... моя теперь вот мечта и мое, как бы сказать, призвание с тех пор, как я посмотрел на вот такие староверческие издания. Причем вот это издание, это не такое старое, но на вид ей, как бы сказать... вообще там такое допотопное что-то в этом есть, издавать огромные книги, очень весомые, которые можно использовать тоже, многофункциональные книги. То есть да, книга да, как... Да. Она, конечно, не книжка уже.
1: Даже под шкаф подкладывать, чтобы, например, стоял прямо. Вот я просто знаю, что раньше ценили некоторые вот...
0: Такие сильные,
1: въезжали в барские твердые, квартиры, да, они вот именно ценили...
0: Твердые переплеты, да, хорошие. Да. Такой. Но вот я считаю, что самое главное сейчас вот я стараюсь издавать книги, писать книги и публиковать, которые можно использовать, по-моему, в таких, в общем, мультифункционально. В частности, можно отбиваться, например, от шпаны.
1: Вот вопрос. Вопрос Александру Дугину. Ваша книжка, все-таки он так написал, автор. Основы дел политики кончается... Ну, вот он написал политики. Я, простите,
0: геополитики.
1: Да. Кончается пессимистически. Вода победила землю. Есть ли выход из этого положения? Где надежда на будущее? А... Вот так поставлен вопрос.
0: Ну вот хороший. Хороший прочел, потому что там книга, вот «Основа геополитики», там 600 страниц, она тоже, это первый был опыт издания книги как мультифункционального объекта. Вот. Там все очень строго и достаточно, ну как бы это вполне научная книга от начала до конца. В конце там небольшие, мои такой легкие отступления в отношении смысла истории про Карла Шмидта, о смене стихии, о том, что режим воды победил режим земли и как бы трагичность нового потопа. Но там же и написано о том, что единственное спасение — это режим огня. Это новое такое трансцендентное очищение человечества через огонь, через такое очень суровое испытание, которое для одних станет таким кошмарным пламенем расплаты за все, что они, эти фриксы и гиксы, натворили за последнее время, ну и вообще за долгое, как бы сказать, количество лет. Для других это будет просвещающим, таким просветительным огнем, который... Светом, который вберет в себя то, что, ну, осталось вот в этом таком, как бы, лабиринте экологического рождения ценным и положительным и интересным. Ну, вообще, замечательные у нас слушатели, которые смогли дочитать 600 страниц мультифункциональной книги до конца, и вот дошли до этого. Это меня поражает, это очень здорово.
1: Вот мне хотелось бы услышать ваши какие-то мысли на следующую тему. Вот обратите внимание, про женщин поговорить, да? Вот женщина-учитель, женщина-врач, как вот Виктория, врач, 32 года ей она прислала, постоянно слушает нашу программу, да? Женщина-политик, женщина-секретарь. И тут тресь на тебе, женщина-певица. Вот как по Александру Дугину вот вы бы объяснили сей нонсенс?
0: Певица, конечно, что-то неприличное в этом. Женщина-секретарь, нормальная женщина, врач, нормальная женщина.
1: Они сами называют, вы кто? Я врач. Вы кто? Это... Я певица.
0: Вот певица, это что-то в этом есть, вот тот же срам. Это только пинхед может быть певицей, на самом деле. Женщина-пинхед. Нормальная женщина, конечно, певицей быть не может.
1: Актриса.
0: Актриса, другое дело, но их тоже, это актриса.
1: Нет,
0: ну, это,
1: я имею в виду склонение профессии в данном вопрос. Случае.
0: Певица — это совсем неприлично, безусловно. Актриса — это, знаете, ну, это как бы сказать, вот...
1: Женщина-журналист, журналистка, это уже вольно, это, в общем, трактовка, дескать, журналистка, там, вот, уже не туда, да? Там, скажем, что еще там, женщина... экскаваторщик, не экскаваторщик.
0: Нормально.
1: Нормально, да?
0: Нет,
1: ну а почему же? Почему же вот они с гордостью говорят про себя певица?
0: Вот, ну, это, наверное, тоже вот элемент культуры фрикс. То есть, вот, понимаете, есть там женщины, как бы такие просто женщины, они достойные, нормальные существа, они могут быть красивые, некрасивые, молодые, старые, притягательные, отталкивающие, скажем, легкого поведения, тяжелого поведения, но все они остаются женщинами. А есть вот как бы фрикс, фрикс-существа. Они не называются женщинами, они называются там журналист. Вот, это уже не женщина или журналист. Кто это такое? Разве может быть приличное существо, вообще умственно полноценное и в половом смысле полноценное, журналисткой? Конечно, нет.
1: Никак.
0: И певицей не может
1: не
0: быть.
1: Не может быть.
0: Экскаваторщик — это достойная профессия, такая же, как учитель.
1: Но, с другой стороны, женщина доярка.
0: Прекрасно.
1: Прекрасно.
0: Доет, она занимается правильным занятием. Чем занимается певица или журналистка, вы сами себе представите, это
1: полная
0: патология.
1: Полная
0: это,
1: патология.
0: Это Тодда Браунингу надо отсылать, по-моему.
1: Целиком согласен. Ну, давайте прервемся на музыкальную пару. Пауза, затем продолжим. Вот наш радиослушатель Остап еще в самом начале нашей беседы присылал сообщение, что лично с нами, спрашивал он, но не с нами, с вами, я имею в виду, а с ним, с Остапом и с его друзьями будет через 98 лет. Вот. А сейчас он прислал вот спустя 2 часа, ну а что лично с вами будет через 98 лет? Это уже он, видимо, имел в виду непосредственно нас с вами. Вот, но если вы позволите, может, я сперва про себя немножко.
0: Конечно, да, конечно.
1: То есть, что касается меня и 98 лет, то, в принципе, уже сейчас, будучи крайне богатым человеком, я могу себе позволить, скажем так, делать некоторые инвестиции в клонирование. И через 98 лет будет бегать очень много по земле таких лаэрских. Вот в каждом уголке земного шара вы найдете по такому существу. Что касается вас, Остап, на мое мнение, то вот если у вас нет денег, то вы будете, в общем-то, ужасно где-то лежать в земле, вонять и разлагаться, собственно, да. Вот, а что думает Александр Дугин по этому поводу?
0: Ну, я думаю, что человек, когда умирает, для него время заканчивается. Если человек умрет, например, через год или через месяц, то остальных 97 лет и, скажем, еще нескольких месяцев просто для него не будет существовать. И поэтому глупо спрашивать об этом времени, потому что после нас такого определенного, ну, в том смысле, в котором мы рассматриваем время, не будет. Другое дело, что со смертью, с физическим таким разложением наших бренных останков не заканчивается, по большому счету, драма нашего возникновения, поскольку нас для определенной цели вбрасывают в эту, в бытие, в, как бы сказать, как по Хайдеггеру Ворфенхайз, именно как бы вбрасывают, забрасывают в экзистенцию, в реальность. Мы должны совершить ряд определенных символических, очень нагруженных важной значимостью поступков. И когда придет время клонирования или там придет время такое разложения физиологического, как раз обнаружится та картина, знаете, как будто вот мы включим свет в комнате. Мы вот что-то делали, что-то на ощупь продвигались, искали входы или выходы, или какие-то предметы перебирали при жизни, да? И вот в момент смерти включается свет, и мы видим, что от нас требовалось. Мы видим всю конфигурацию той реальности, в которой мы были и в которой мы вот находимся, и мы видим, сами созерцаем, то справились или нет мы с поставленной задачей. То ли мы смотрели там «С добрым утром, страна» всю жизнь свою, там, как бы сказать, такие разнообразные сны, такие довольно тупые, вот. Вот. Либо мы как-то барахтались и пытались, значит, на этом отношении, в этом смысле, что-то осуществить. И поэтому через 98 лет ни для, ну, нам, ни для нас, ни для уважаемого Остапа, вот. Остапа в принципе, ну, как бы сказать, собственно говоря, ничего не произойдет, потому что важным событием является не то, не через не 98 лет, и вообще не годы, а просто факт смерти. И факт смерти Остапа, факт смерти других 62 или 63 радиослушателей, приславших на пейджер свои разнообразные, разные, иногда остроумные, иногда менее остроумные вопросы. И
1: даже двух пришедших, вот, которые стоят вот у двери.
0: Да, факт смерти вне времени, он на самом деле отменяет время, он отменяет счет, отменяет количество прожитым и непрожитым годам. И вот этот факт смерти является, ну, самым, на мой взгляд, важным для Остапа, для нас. Это высшая педагогика, и мы должны постоянно предвосхищать, на мой взгляд, вот это включение света, в которое наступит в тот момент, когда мы дадим дуба, протянем ноги, как бы.
1: Да, да и вообще, Остап, какой-то несерьезный вопрос вы задали. Нужно посерьезнее относиться к этим проблемам. Вот как я, например. Господин Дугин, что вы думаете о принятом недавно Думой законе о наркомании? Это с пейджера вопрос.
0: Вы знаете, я полагаю, что люди, которые употребляют наркотики, они это делают не потому, что они совсем уж такие законченные мерзавцы, идиоты и слабоумные. На самом деле наркотики употребляют для того, чтобы расширить свое понимание реальности на самом-то деле. Единственное, что это не самый, ну, это как бы пассивный способ. Это очень в каком-то смысле справедливый шаг в нужном направлении, но этот шаг, который предполагает зависимость от внешних элементов, и отсюда появляется расширение сознания и увеличение качества и объема индивидуальной свободы и новых граней постигаемой реальности и новых ее измерений, которые осуществляются в наркотиках, это положительно. Но тот факт, что факт зависимости и пассивности опыта, зависимость от драгпаушеров, от целой системы, особой, кстати, контролируемым обществом и системой внешней, это отрицательно. И сама пассивность опыта, на мой взгляд, но, тем не менее, Дума, которая не входит в философскую, онтологическую, экзистенциальную подоплеку наркомании путем декретов, ничего в этом вопросе, конечно, не решит и только создаст условия, при которых мерзавцы, создающие сети по драгпушерству, они обогатятся и все.
1: Там и новые. Также обогатятся, конечно, милицейские.
0: Ну, и как бы люди, поскольку это одно и то же. А с другой стороны, я полагаю, что необходимо противопоставить такой пассивной наркомании и наркотикам как внешнем атрибуте некую активную наркоманию, наркоманию без наркотиков, когда люди научатся вырабатывать в своем сознании психотронные такие адреналинные потоки, которые пробуждаются сами по себе. То есть это некая активная, магическая квази-наркомания, которая даже, вообще без наркотиков.
1: Даже на химическом уровне, мне кажется, это вполне реально, конечно, поскольку тушка, она содержит все в общем-то, компоненты.
0: Внешние субстанции лишь активируют определенные наличествующие в нас химические и компоненты. И задача на самом деле в выработке, и очень правильная, созидательная задача, люди, которые хотят расширить свое представление о реальности, умножить измерения этой реальности, понять ее содержательную сторону, и которые прибегают к такому простейшему средству, как наркотики, они, мне кажется, должны слегка остановиться, и вот надо создавать, я бы создавал, вот если будет такая возможность, кстати, я продумываю это совершенно серьезно, такой проект, создавать некие активно-психиатрические, такие активно-наркотические, без наркотиков, как бы группы молодых людей, которые вместо как бы заболевания, пассивности, драг-аддиктов, таких, как бы сказать, больных людей, по большому счету, потерянных, они бы инвестировали эти свой интерес, свою субтильность, свою какую-то тягу к новым измерениям реальности, инвестировали бы в более созидательные практики и превращались бы... То есть вот не наркотики для них, они сами должны становиться наркотиками. То есть вот они сами такие ходячие двуногие, двурукие таблетки или там, скажем, такой человек, человек ЛСД, человек психоделик, человек анаша, да, то есть когда он появляется в компании, всем он производит сам по себе и на себя, и на других производит эффект такого наркотического эффекта и наркотического воздействия. То есть люди, то есть не наркотики, не человек для наркотиков, а наркотики для человека. Наоборот, не человек для, не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека. То есть вот такая победа над наркотиками должна быть не путем осуществляться, не путем их запрещения или там усиления таких внешних мер, а понимание некоторой онтологической, гносеологической и в конечном итоге магической стороны этого явления.
1: Товарищ Дугин, как вы себя чувствовали до рождения? Спрашивает безымянный радиослушатель посредством пейджера.
0: Ну, наверное, точно так же, как безымянный радиослушатель.
1: Совершенно верно. А сейчас я предлагаю обратиться к звонкам уже и непосредственно в прямом эфире пообщаться с уважаемым 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Алло.
1: Да-да. Здравствуйте.
3: Доброй ночи. Я очень долго звонил. Очень хотелось с Дугиным сказать. Нет.
1: Вы не волнуйтесь, так, говорите, да.
3: Грудничка ничего не буду говорить. А вот о Дугине мне хочется спросить. Я читал его, что там вообще там. Мне хочется спросить, а вот как он видит вообще? Вот он может какой-то такой вот... Что сейчас делается-то вообще-то?
1: Угу, понятно, спасибо. Ну, что делается? Ну, видимо, за окном у вас просто работает сигнализация какого-то автомобиля, вполне возможно. Вот. Или там за стеной кто-то, например, ну, выделяет какие-то средства из себя, и потому такой странный запах. Вот. То есть мы так не сможем вам ответить, не выехав на место. Поэтому, в общем-то, вы пришлите, пожалуйста, ваши паспортные данные, адрес. Мы с Александром подтянемся, все на месте исследуем и расскажем вам, что, собственно, делается. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Вот я все никак не могу понять, вот эти все иностранные слова, фрик, там, меня вот гопником называют, я люблю клубничку, вот это все, а вас никак не могу понять.
1: Спасибо за звонок. Интересно, только мы спросили...
0: Малорос, по-моему, был.
1: Мы забыли просто узнать, кто называет нашего уважаемого радиослушателя гопником. Вот. И вообще как-то непонятно, да, не закончилась беседа, видимо, там произошла драка мощная. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте, Александр Гелевич.
0: Да-да.
5: Вопрос к вам, значит, такой. Значит, одно из основных понятий любой религии – это понятие жертвы. Но в обыденном смысле это способ, так сказать, задобрить и милостивить богов. Но, видимо, существует более глубокий метафизический, так сказать, смысл жертвы. Например, вот Иисус Христос, он пожертвовал собой, чтобы исправить, ну, как бы считается, хотя в православии нет такого понятия кармы, но исправить, сжечь испорченную карму человечества, как бы ее запутанное совершенно. Вот он ее пожертвовал собой, чтобы, так сказать, эту карму исправить. Так вот, какова вообще, так сказать, ну и есть, так сказать, что, то есть, как бы жертва, это основных законов, так сказать, будет космоса, наряду с кармой, там, наряду с, допустим, там, размножением и прочим. Вот, так вот, какова роль жертвы в жизни отдельного человека, роль жертвы в жизни народа, человечества, природы, космоса и так далее. Можно ли, так сказать, грубо говоря, прожить без жертвы, или жертва необходима, и зачем она нужна, и какова, так сказать, механизм этой жертвы? Спасибо.
1: Спасибо.
0: Ну, я полагаю, что здесь однозначный ответ. Жертвенность заложена в природе реальности. Если бы реальность была совершенна во всех своих отношениях, то есть абсолютной, то жертва не имела бы смысла. Именно из-за того, что реальность принципиально ущербна, и элемент идиотизма и фундаментальной подмены лежит в самой основе онтологических конструкций, с которыми мы имеем дело, поэтому жертва — это единственный способ, единственная ориентация исправления реальности, исправления имен, как говорит китайская традиция. Вообще все должно быть принесено в жертву. Все, вот как бы все есть не что иное, как объект жертвы. В этой не такой несовершенной, недоисправленной реальности. И мне кажется, надо не останавливаться. Напрасных жертв не бывает. В жертву надо приносить всего, всех и все. Всегда.
1: Да, и вещи тоже. Ну, это я так сказал.
0: Все.
1: Еще, может быть, телефонный звонок. По-моему, достаточно интересный вопрос и рассуждение мы выслушаем от наших уважаемых. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Спасибо. Президент, я бы, может, даже и не стал бы обижать, поскольку...
0: И без него хватает товарищей.
1: Да, то есть гораздо, в общем-то, ближе. И у вас наверняка, уважаемый, там, на лестничной клетке, если поискать, то можно найти объекты гораздо более интересные. Вот, насчет кукол, вот, мне интересно, вот, ваше рассуждение.
0: На самом деле, в этом традиция общества спектакля, если угодно. Вот, согласно Гиде Бору, мы живем в обществе спектакля, и кукольная марионеточная природа этого общества спектакля, она не просто, ну, как бы сказать, является разоблачением и подозрением, она просто лежит в основе этих вещей. Поэтому вещь или человек, персонаж есть тогда, когда существует его дубль, существует его кукла. То есть как бы реальное содержание индивидуума, политика или просто любого человека вне его репрезентации, вне его показа, вне его симуляции, вне его клонирования в обществе спектакля, такого человека нет без этого. И поэтому это показательно на самом деле. Но что касается постмодернизма, я хотел бы подчеркнуть, это очень важно. Постмодернизм — это одна из реакций на постмодерн. Это не тождество постмодерна. Общество спектакля имеет отношение к постмодерну и как объективному состоянию нашей как бы реальности социальной, исторической. Но постмодернизм — это нечто иное. Можно сказать, что в состоянии такой доминации, инвазии фриксов и гиксов действительно куклы — это единственное, ну, как бы протез «я» человеческий. Вот действительно, они гораздо более живые. Обратите внимание, что даже наши куклы часто не смешные, часто смешные. Они живее, чем те, кого они призваны, чем их прототипы. Они как бы обладают тем характером, той степенью самостоятельности. Это вот идея куклы мадам Манделип.
1: Да-да-да.
0: Черная фантастика о вселении человеческих душ в некоторые неодушевленные предметы. Они становятся зловещими убийцами. Куклы, которые спицами выходят под темными чарами лунных колдунов, выходят по ночам из своих закутков и длинными спицами прокалывают человеческие тела. Вот это зловещий аспект восстания кукол на самом деле. Вот в один момент может произойти, что персонажи наших кукол, эти все политические фигуры, они оживут, и как куклы мадам Манделип с бритвами и с такими синеватыми лезвиями разбредутся по городу. Там несколько таких кукол черномырденных убийц.
1: Кстати, вот именно поэтому сейчас постановление уже готовится о постановке на всех домах кодовых замков, чтобы они не забредали и каким-то образом не пугали женщин.
0: Но они могут лазить и по трубам, могут, и забираться по
1: сложно,
0: карнизам.
1: Это сложно, а трубы плохо прикреплены. Все-таки иногда будут падения.
0: Они легкие.
1: Ну, женщины, кстати, не особо боятся, когда на них падают, да, ну, кто-то с трубы или вместе с трубой. Вот. А гораздо больше боятся тех, кто в подъезде, поэтому замки ставят. Вот, предчувствуют, понимаете? Вот, кстати, интересные два вопроса. Первый вопрос от Михаила пришел к вопросу о жертвенности. Я себя, говорит Михаил, трижды приносил в жертву, но ни разу эта жертва не была принята. Как это можно объяснить? От вопроса о высших... к вопросу о высших силах, видимо. Видимо, знаете, он как-то не с теми мыслями Михаил себя приносил.
0: А мне кажется, что вот если он три раза приносил себя в жертву, ничего не получилось, тебе надо принести кого-то еще. То есть вот кем-то пожертвовать для разнообразия.
1: Или какой-нибудь вещью.
0: Или вещью, как минимум.
1: Какая-то гамуча свою там кому-нибудь это.
0: Либо как с чем-то. То есть, да. Вот если с себя не получается или не принимают высшие силы, значит, надо... Они просто
1: начать
0: указывают...
1: с малого.
0: Ну, или начать с кого-то другого.
1: Почему Жириновский в ответственные моменты всегда поддерживает Ельцина? Может быть, он тоже все-таки фрик, спрашивает Лена.
0: Жириновский, ну, как бы есть у него явные такие... Но он гик, скорее. Вормитер. Классический вормитер. То есть... ну, такой тот браунинговский персонаж, но не потому, что Ельцина поддерживает. Он Ельцина поддерживает, может быть, вполне по рациональному или каким-то политическому расчету. То есть, понимаете, ну, как бы поддерживать Ельцина и быть идиотом, и фриксом, и вырожденцем — это разные вещи. Жириновский вормитер не потому, что он поддерживает Ельцина. Если бы он его не поддерживал, он всегда против него, как Явлинский делает, например, он от этого, ну, как бы не стал бы более нормальным. Это уже как бы это некая печать, которая связана с сущностью его, ну, такого, как бы сказать, эссенциального начала. Вот, его. Он не стал таким. Явно, что человек, он был всегда таким. Вот таким невозможно стать, понимаете? Или,
1: ну, он, по-моему, достаточно все-таки вот какой гениальный в своем плане. Вот он же как...
0: Доктор Папюс.
1: Да, у него такие какие-то немножко птичьи такие повадки очень. То есть он очень, мне кажется, живет в какой-то в гармонии с природой. То есть, знаете, был недавно фильм по телевидению про людей, которые летели в самолете. И вот, типа, там один человек был, который просто делал все так, как ему удобно. Вот. Во-первых, он не позволил чите супружеской сесть вместе. Так получилось, что у них билеты раскиданы. Он сидел между ними, всю дорогу вел себе там, ну, просто так, как ему хотелось. Не то, что он как-то совсем по-хамски или еще что-то. Вот. А просто целиком, так сказать, пролетел вот, ну, на инстинктах. Вот. И, в общем-то, это, на мой взгляд, ну, неплохо, такая раскрепощенность. Его татушки хорошо, и он делает это, в общем-то, достаточно естественно. То есть, по-моему, тут нет какой-то игры даже актерской. Вот, как вы правильно сказали, вот такой человек. Ну, это, может быть, даже и в плюс какой-то можно поставить. Все-таки это уникум своего рода, согласитесь. Конечно. Ну, давайте послушаем телефонный звонок еще. 203-19-22 и ваши вопросы к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием. Здравствуйте, уважаемый. Говорите, пожалуйста, громче, очень плохо слышно.
6: Ну, я, к сожалению, вот это все, что возможно.
1: Хорошо.
6: У меня достаточно серьезный вопрос для вашей передачи. Обратимо ли это все? Или это как генетический уровень, ну, накопившаяся радиация внутригенная такая? Или возможен, так сказать, какой-то исход благополучный?
1: Спасибо, спасибо, во-первых, за оценку уровня нашей передачи. Действительно, ваш вопрос стоит на несколько уровней выше.
0: Ну, я думаю, что в каком-то смысле необратимо таким эволюционным путем. Все дошло достаточно до таких форм, дальше которых, вот, как говорили о некоторых правых деятелях, правее его стена, то есть левее еще, как бы сказать, нашей ситуации только пропасть. То есть мы между правее стена, левее пропасть. А впереди такая, как бы сказать, уже совсем тотальная бездна. Я пессимистичен в отношении возможности эволюционного изменения такого общего фона цивилизационного. Я не думаю, что из постмодерна можем вернуться в модерн или к традиционному обществу, не осуществив какую-то очень радикальную трансмутацию над тем антропологическим ландшафтом, в котором мы находимся. Что, я думаю, что кризис сейчас, который мы описываем, о котором мы говорим, это кризис человека как такового, как вида, как исторического существа, как мыслящего существа. И этот кризис, он неразрешим без фундаментальнейшей, очень болезненной революционной операции над человеком как типом, без некого серьезной мутации этого вида, который на самом деле двигается в таком фатальном направлении, что мне представляется это, ну, как бы безысходный путь, остановить который вообще уже невозможно, можно лишь рывком, волевым образом, путем какой-то очень фундаментальной планетарной санации изменить это таким, как бы сказать, брутальным способом. То есть мягко, постепенно, путем нового такого воспитательной, методичной работы, проведения более приличных людей там к власти, к примеру, да, или вот, скажем, некого потеснить плеяду чудовищ, которые плещутся в нашем мире, там не выйдет. Их надо либо всех убирать фундаментально, но кто будет их убирать тогда?
1: Никому совершенно.
0: Абсолютно никому. Надо что-то новое.
1: Кстати, вот к вопросу о брутальности. Мы тут недавно собирались, все вместе думали и пришли к выводу, что вполне возможно, вот если провести какую-то аналогию между миром сухопутным и океанами, да, то вот именно по причинам вот этим земным, но в переводе на мерки океанов, происходит вот как раз массовый выброс китов и прочих рыб на берега, поскольку это своего рода такая чешуйчатая фрустрация происходит. Вот. И, кстати, все больше людей впадают в это состояние. У нас тут вот постоянно, вы видите, вот, вот он заходит, тут мечется, ведь он прям, ну, вы видите, это может привести к непредсказуемым последствиям. Я знаю закономерность этого явления. Человек не может сам себе объяснить, что происходит. Он как гризли, у которого игрушка лопнула. Он не понимает, как его так обманули и мечется. А тут, представьте себе, мечется все человечество. Да плюс еще интернет изобрели как средство паники, в общем-то, распространение, сеяние паники, как психологическое, прежде всего, мощное оружие, потому что сейчас по диапроектору передадут что-то одновременно, эту информацию пустят по интернету, по радио, да, и еще плакат вывесят на Макдональдсе, что, дескать, тоже это случится, и все. И все сразу умрут от жидкого стула и разрыва сердца. Просто вот и, вот и катаклизма.
0: Да, что-то в этом роде, да.
1: Что же, ненадолго прервемся.
7: Птицы быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.

0: А мы продолжаем беседу с философом, геополитиком, писателем и главным редактором журнала «Элементы» Александром Дугиным. Также отвечаем на ваши вопросы в прямом эфире. Телефон 203-19-22 и общаемся с вами посредством пейджера. Его номер вы знаете. Прошу, пишет нам радиослушатель, прошу простить меня за попытку обвинить вашу передачу в несерьезности. Если можно, еще один вопрос. Мы все где-то свернули с пути. Или это предопределенность нашего вида, спрашивает Алексей. Это, видимо, тот радиослушатель, который звонил. Ну, насчет уровней.
1: А. Да, но сбились, да, с пути. Это правильно.
0: Безусловно.
1: Явно, по-моему, посмотрите вокруг, смотрите в зеркало, явно сбились.
0: А вот алчный Василий все спрашивает по поводу жертв и жертвенности. Очень интересно ему, что если каждый вот пытается принести себя в жертву, то эта жертва может ли быть засчитана? Василий, ну вот почему она у вас и не принимается, видимо, вот эти жертвы. Нельзя же так подходить к этим вопросам. Что у нас засчитано? Вы что, в футбол, что ли, играете? Это речь идет, понимаете, о серьезных вещах. Засчитан мяч бывает, а не жертва. У вас есть что добавить? Или
1: ну, есть... Вы правы, конечно. На самом деле жертва должна приноситься просто так. И жертвовать надо абсолютно всем и всеми. Вот. И тогда будет все, мне кажется, хорошо. И не ожидать никаких действительно зачетов.
0: Вопрос к господину Дугину. Как вы объясните появившуюся в последнее время любовь народа к комфорту? Анонимный радиослушатель. Ну, она хороший вопрос.
1: Всегда была любовь народа к комфорту. Это как бы... Но это есть такая идеология, кстати, современная либералистская, либеральная идеология, комфортизм так называемый. Это постановка во главе угла некое индивидуальное психофизического уюта. Именно индивидуального. Это некоторая форма такого вот консумеристской концепции, потому что в другие времена, в другие эпохи люди вполне и широкие народные массы могут предпочесть спартанское отношение к реальности, когда ради какого-то психологического или социального или идеологического состояния люди готовы жертвовать определенными формами комфорта. Я считаю, что это тот же самый вот продукт углубления и расширения некоторой... Это в первую очередь помимо такого естественного инстинкта, ну, такого, как бы сказать, к вполне понятного, существует еще идеологическая наводка. Я бы хотел подчеркнуть, что помимо комфорта человек может вполне естественным образом и будучи совершенно нормальным предпочитать, например, некие спартанские формы, аскезу. Тоже естественно, и вот аскеза может давать или какое-то ограничение, или некое, скажем, жесткое бытие по приключениях, на войне, например, или в скитании.
0: Здесь вот, мне кажется, немножечко трактовка должна быть другая, даже самого вопроса. Вот заметьте, откуда у людей, да, любовь к комфорту. То есть это же не значит, что при наличии любви к комфорту, да, и стремлении вот к этому комфорту, этот комфорт в наличии имеется. То есть...
1: А это, знаете, это вот такой вопрос. Дело в том, что есть люди, которые любят деньги, и они знают, что они богатые. И более того, вот так в православии есть такое понятие грех сребролюбия. Этим грехом могут страдать очень богатые люди, могут среднеобеспеченные, но могут страдать нищие, которые никаких денег просто, может, в глаза почти не видели, но их грех и, как бы сказать, их сребролюбие, любовь к деньгам может быть колоссальной. Точно так же могут жить люди в адских и скотских условиях, но на самом деле быть ориентированными на комфорт как некоторую положительную вещь. А есть люди, которые могут, имеют возможность жить в комфорте, но не любить его и быть готовым, на самом деле, отказаться от него при первой возможности. Тут, на самом деле, сложнее. Мне представляется, что человеческое существо все же, ну, сейчас, конечно, оно простовато, но в целом оно, вот в своем таком задумке, скажем так, оно многомерно, оно возможно, может совершать целый ряд поступков или выбирать ситуацию отнюдь не само собой разумеющихся. То есть вот когда говорят, хорошо быть там богатым, сытым, уютным, там в кайфе и так далее. Это и строит на основании этого некий вывод о том, что это является общей ориентацией. Но ведь мы знаем массу примеров, когда целые человеческие цивилизации выбирали, скажем, спартанский тип или там служение, лишение, героические цивилизации. Это массы народов были вовлечены в некомфортный, идеологически в некомфортный способ бытия. Это тоже факт.
0: Мне, кстати, думается, что вот это стремление к комфорту, опять же, еще хочу рассказать, стремление к комфорту, а не сам комфорт, навязан как раз вот гремлинами, которых мы видим, потому что они свои попки отъевшиеся кладут достаточно мягкие кресла, мы постоянно видим их по телевидению на фуршетах и вечеринках, где они с бокалом шампанского, с какими-то такими протезными тетками искусственными, вот которые как-то множатся, непонятно, видимо, клонированием с какой-нибудь женщиной с плаката просто вот их заказывают, и производится это клонирование. Вот, поэтому мне думается, опять же, что даже понятие комфорта в данном случае немножко искажено. Комфорт и вот такой дебильный, вот, как вы говорите, фриксовский, гриксовский шик, вот это несколько разные вещи. Например, комфорт это там для кого-то там его тапочки старые рваные, тёршер, понимаете, и там, я не знаю, какой-нибудь роман, понимаете, да, вот. А для кого-то это действительно там клуб «Метелец», там казино какое-нибудь, где крутятся девки, в общем-то, и сопля сотовая, я имею в виду. Вот поэтому тут, опять же, даже в плане комфорта происходит, по-моему, какая-то дезинформация все-таки. Как вы согласны с этим или нет?
1: Я думаю, что это то же самое, что, в принципе, качество того, что человек понимает под комфортом, не так важно. Важна ориентация, на самом деле. Важно вот... И мне представляется, что вот ориентация на комфорт является, ну, вот одним из таких вот максимальных форм таких онтологического надувательства человека, потому что на самом деле комфорт не надо любить, есть он или нет его. Если есть, его надо переносить спокойно или что под ним понимать. Если его нет, ну и бог с ним. Но ориентация на комфорт представляет характерно для очень пассивных экстенциально типов. Просто пассивных. Активный человек, он совершенно другой ориентации.
0: Или по-другому, скажем, извините, для устаревших. То есть для людей, которые энергетически опустошены.
1: Да, да. Ну,
0: это одно и то же, кстати.
1: Да, да, да. Да.
0: Кстати, как вы относитесь к такой мысли, что вот фашизм и молодость — это одно и то же?
1: Было стихотворение фашистское, что во времена Муссолини. Весна — это бурные текущие воды, фашизм — это молодость нашей свободы. Там приблизительно так. Ну, в этом есть, наверное, какой-то смысл.
0: А еще хорошее было: переставая быть к другим жестокими, быть молодыми, мы перестаем. Доброе утро, Александр. Удивительный у вас гость сегодня. Меня интересует вот что. Спейджер, значит, экономика против природы. Есть ли разрешение этому противоречию? Вопрос к вашему уважаемому гостю. Подпись «Спасибо» для... Непонятно, в общем, фамилия Трубецкой.
1: Да, вот это интересный вопрос. Безусловно, в принципе, да. Современная экономика, она разрушает, она антиэкологична, она антиприродна. Она создает совершенно искусственные протезированные агломераты в крупных городов вместо таких органических систем взаимоотношений людей с природой. Она грубейшим образом попирает некоторые естественные и природные закономерности. Всё, нарушает баланс.
0: Из-за ученых. Вот заметьте, извините, что я так влез. Да. Просто, кстати, вот тут еще целый ряд вопросов на пейджер приходил. Например, как вы относитесь к кризису программы «Очевидно и невероятное»? К программе «Я сама». Ну, «Я сама» — это, в общем, вот тоже к разряду к фриксов, гриксов. Об этом мы уже говорили. А вот «Очевидно и невероятное» относится как-то непосредственно к этой затронутой теме. Ведь все ученые изобретают, но ни в одном их изобретении... Это, кстати, подметил он, визитолог наш Андрей Орлов. Он сказал: посмотрите,

0: Китайцы изобрели его первым и много столетий использовали для организации фейерверков, достигнув в этом искусстве совершенства. Они запускали такие прекрасные из этого пороха, используя этот порох, фейерверки, такие разноцветные драконы взвивались в небо на императорских празднествах. А алчные, тупые, гадкие европейцы, получив аналогичную вещь, тут же принялись убивать себе подобных, там, закладывать на полки своих аркебуз, отстреливать аборигенов. Одно и то же изобретение. Чем плохо этот тихий китайский мудрец, какой-нибудь даос, который там, занимаясь внутренней трансмутацией, внутренней духовной алхимией, изобрел порох и одарил его государство таким блестящим занятием. То есть утилизация изобретений, вот в чем дело.
1: Вот, да,
0: и,
1: да,
0: кстати,
1: да.
0: Тоже радио изобрел спирит попов. Он создал аппарат для общения с мертвыми, на самом деле, с потусторонними духами. А радио и большинство, Максвелл, Фарадей, они все это, большинство ученых, подавляющее большинство, были спиритами, оккультистами, такими персонажами, которые лишь побочно осуществляли то техническое открытие, которое было совершенно для них неважно. Они создавали разные сложные экстравагантные аппараты и были преданы этому. А утилизация всех этих вещей, дух наживы, который свойственен такому мерзкому, я очень не люблю Запад на самом-то деле, там, конечно, есть положительные стороны, но их очень мало, и они практически уже все, мне кажется,
1: закончились,
0: да. Исчерпались. Да. А вот Восток...
1: Кое-что осталось, такое. То есть то, что мы там можем еще, в общем-то, у них разжиться. Я имею в виду пивка хорошего.
0: А у нас какое пиво отличное.
1: Хорошее стало сейчас. Особенно бочковое стали делать. Тут неподалеку.
0: Отличное пиво русское.
1: В принципе, вообще-то вы правы, пожалуй, нечего там сейчас особо делать. Только разве ради архитектуры, каких-то таких, может быть, вечных базитических ценностей там. Кстати, вопрос к гостю. Какой жуткий вопрос. Как вы понимаете слова Бога пророком? Сотворил я вас по своему образу и подобию. Подпись тоже сотворил.
0: Какой-то такой маг, видимо, да, сотворивший голема, послал.
1: Кстати, еще вопрос сюда же насчет, поскольку создание и все такое. Александр, скажите, есть ли в Японии такое явление, как фриксы-бриксы, Алла Ивановна? Конечно, есть, Алла Ивановна, безусловно. Мы тоже наблюдаем часто. К примеру, эти якудза. Это что, по-вашему?
0: Да, нет, на самом деле джакузи.
1: Джакузи. Якудза, это хорошо, кстати, показан их весь флексизм и грексизм в фильме, по-моему, «Пистолет наголо», где... Или в одном из этих фильмов, где он подают ему, а там голова живая лежит, мигает, и какая-то креветка побежала. То есть тоже это же как-то... с другой стороны...
0: Там трудно, с другой стороны, знаете, Александр, трудно судить, что является патологией для Японии, потому что я думаю, что ряд вещей, которые мы в нашем обществе рассмотрели бы как отклонение патологии, в Японии норма.
1: Да,
0: потому что другая цивилизация, и если бы у нас был очень компетентный японец с пониманием постмодерна, он бы мог рассказать что такое фриксы по-японски. Да?
1: А мы только можем просто высказывать наше мнение.
0: Да, и наши подозрения. Все-таки мы можем, как русские люди, можем осознавать нашу культуру, и это понятно, что является фриксами для нас. И будучи все-таки в одной плоскости с Западом, мы можем понять, что является фриксами на Западе. Хотя это уже не так очевидно.
1: Да,
0: что касается фриксов японских, или фриксов по-японски, какие чипсы, фриксы по-японски, уже скоро, наверное, какие-то новые этот термин уже слишком часто мы употребляем, слово freaks and geeks. Я затрудняюсь, что мы могли бы компетентно... Они наверняка есть, но кто они, каковы они? Надо спросить очень компетентного, умного, светлого японца. Или специалиста по японской культуре.
1: Я еще хочу предположение сделать, что мне кажется, что у них в основном фриксы, они реализуют себя в какой-то альтернативной религии, в плане сектанства или чего-то такого. Вот. Ну, это опять же только настолько субъективное мое мнение.
0: Мой друг Жан Парвулеско написал мне недавно очень, очень интересное письмо. Это один из таких крупнейших современных писателей.

0: и французских. И одновременно такой человек, который интересуется самыми темными, оккультными сторонами реальности. Удивительный человек, Жан Провулеско. Я о нем делал программу на вот как раз «Финис Мунди». Кто-то спрашивал про мою программу. Она закрыта по таким причинам, не по моей вине, там просто по недопониманию как бы ее содержания со стороны руководства радио 101. И, в общем, она была очень рейтинговой, слушала огромное количество людей. И, как бы сказать, совершенно непонятно, беспричинно как бы ее сняли с эфира. Вот, и там я делал, и вот Провулеско написал мне такое письмо, где он говорит о третьей Японии. Он говорит, что известна Япония синтоистская, известна Япония буддистская. Это такая общая, ну, есть такая современная, атеистическая, ну, материалистическая Япония, которая неинтересна. Но он говорит, что есть еще такая особая японская традиция, очень таинственная, которая связана с культом богини Аматерасу вне синтоизма. Она рассматривает саму Японию, сами острова Японии, как тело окаменевшей женщины, которая в конце времен или в определенные циклы, она живет. И вот эта идея представления о земле, японской земле, как теле окаменевшей женщины, которая может опять стать, она некогда была великой женщиной, потом стала Японией, потом в конечном итоге опять станет женщиной. Это особые тайные культы. И сторонники вот этих культов богини Аматерасу вне синтоизма и вне буддизма представляют собой, видимо, страннейшую такую касту жрецов, посвященных в рамках и так довольно закрытой, эзотеричной японской культуры.
1: Вот куда следует нам, собственно, залезть-то. Ну, я имею в виду с исследованиями попросту закрытых каких-то структур. Да. Вот, кстати, дополнение к вопросу, касающемуся вот создания и так далее, да, по образу и созданию сразу. Иными словами, спрашивает радиослушатель, вы, как и я. Я просто, если позволите, вкратце отвечу. Mm-hmm. Безусловно, с анатомической точки зрения. Вопрос к господину Дугину. Как вы считаете, какое общество является более сильным, нынешнее или поколение времен Второй мировой войны?
0: Ну, по-моему, очевидно, что наше поколение, наше общество, оно представляет собой худшую версию какого бы то ни было человеческого коллективного такого ассамблажа, и, безусловно, поколение Второй мировой войны состояло из отличных, боевых, мужественных и полноценных личностей, особенно при Сталине. Это было общество, был мир вполне нормальный, модернистический, идеалистический, с целью, с ориентирами. Конечно, там была масса своих идиотов и мерзавцев и так далее, то есть таких бюрократических фриксов, но по большому счету, конечно, оно было в 100 раз полноценнее, чем наше. Наше просто хоть святых выноси.
1: Господин Дугин, назовите, пожалуйста, пример типичной фриксовой кинематографии. Подпись Боцман.
0: Ну вот,
1: по-моему, все новое русское кино.
0: Да, вот я, кстати, это хотел сказать поправить.
1: Ну давайте послушаем телефонные звонки. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
2: Я бы хотела узнать отношение господина Дугина к деятельности тоталитарных сект. И второй вопрос у меня такой: откуда такая массовая истерия после просмотра фильма «Титаник»? Не является ли это результатом действия некой религиозной пилюли?
1: Спасибо. Насчет «Титаника», я вот, извините, опять же, вперед, как говорится, батьки в пекло, просто мысль такая, что людям для полного счастья не хватает горя, пусть даже горя с экрана.
0: Вот. Да, с другой стороны, Эрнст Юнгер, интересный, замечательный немецкий писатель, писал в свое время, что «Титаник» — это и есть символ современной цивилизации просто. И его крах — это то, что мы не просто когда-то можем пережить, а это факт. Это те геотектонические разломы, которые под такими, как бы сказать, уютными, мордатыми, сытыми лужковцами, бродящими по Москве и по Москве. Вот это «Титаник» — это мы, это образ наш. Поэтому и сирийские люди понимают, что они стоят на нетвердой почве, догадываются, наверное. Ну, сколько можно, понимаете, вот там хамить как бы природе, бытию, своим существованием. Мы все как бы «Титаники». Что касается тоталитарных сект, то тоже как с наркотиками. Я считаю, что... я человек сам православный, конечно, я против тоталитарных сект, поскольку я считаю, что самая лучшая, единственная правильная традиция православия. Но, с другой стороны, я понимаю, почему люди туда идут. И, в принципе, то, что их влечет в эти тоталитарные секты, это очень положительный импульс. Они хотят интенсивного, полноценного религиозного опыта. Они хотят такой, как бы, фанатической преданности какому-то идеалу, какому-то человеку. Они хотят общинности, они хотят быть единым таким вот организмом человеческим. Это вполне естественно. Но другое дело, что, конечно, вот этот импульс, этот инстинкт быть единым организмом, быть общиной, быть преданным, жертвовать всем. Вот, кстати, или как раз о жертве. Вот люди, которые приходят в тоталитарные секты, часто отдают все, что они имеют, по доброй воле. Просто по доброй воле. И обратите внимание, сколько, миллионы людей в целом мире принадлежат тоталитарным сектам и жертвуют всем абсолютно. И это, свидетельствует о наличии в человеке, о сохранении, о том, что у них сохранилось идеалистическое, очень положительное, полноценное измерение. Другое дело, что эти тоталитарные секты, как правило, возглавляются вот как раз фриксами, на самом деле, которые тупо и своекорыстно используют и как бы вправляют мозги людям, которые на самом деле эксплуатируют их идеалистические инстинкты. Вот в этом тоже элемент общества спектакля, некой отчужденности, некой фиктивности нашего мира, его такой апокалиптичной титаниковскости, что даже такие благие инстинкты, когда желание самопожертвования, желание общинности, желание как бы поставить на место своего я учителя, или мысль более совершенного существа, это прекрасное чувство, а как бы самоотдачи. И человек вообще есть нечто, что следует преодолеть, и когда люди это понимают, и когда люди понимают необходимость и принимают предание себя в волю более совершенного, более просветленного, более компетентного существа, этот инстинкт очень хороший. Это движение души, очень правильный и созидательный. Но в тоталитарных сектах это эксплуатируется вот как раз такими же уродцами и пожирателями червей, по большому счету.
1: Попросту говоря, это называется кидалово.
0: Абсолютно, точно, да. С другой стороны, тут ответственность и правильных традиций наших, потому что, вообще говоря, я сторонник сам такого возврата к старовею православного, то есть единоверчества, точнее, то есть старообрядческий ритуал, старообрядческая этика, старообрядческая история России, но при сохранении, может быть, единства, как вот единоверчество предлагает, с православной церковью. Не противопоставление, как классические староверческие согласы, но при сохранении единства, единоверия.
1: В контексте сохранения традиций.
0: Да. И вот мне представляется, что, конечно, тут и со стороны православных людей должна быть некая такой, не то чтобы там создать в рамках православия тоталитарную секту, но активнее идти навстречу этой тенденции.
1: Это история, прежде всего. Историю надо уважать.
0: Да. И община, то есть необходимо возврат к общине. То есть православие должно занять очень жесткие позиции в отношении превосходства, скажем, вот этой общинного духа над индивидуалистическим духом, жертвенного духа, над духом комфорта, подлинности, утвердить подлинность и не фарисейство, как сейчас на самом-то деле, на месте тех, таких как бы искаженных или половинчатых форм, которые культивируются.
1: Сразу два вопроса, оба достаточно интересные. Первый вопрос господину Дугину. Какое влияние на вас оказало творчество Юкио Мисимы, подпись «Лотус»? И второй вопрос. Давно ли в последний раз вы ходили в церковь? Подпись «Палермский Евгений Николаевич».
0: Что касается Мисимы, мне нравится как писатель, но, наверное, никакого особенного влияния не произвел. Хороший автор, такой классический для нашего направления, для моего направления, которое мне близко. В церковь я хожу регулярно, как бы постоянно. То есть последний раз я был на Пасху, вот на, а перед этим постоянно, регулярно. Ну, как я соблюдаю посты, я вот такой... Ну, конечно, может быть, наверняка здесь... Я, наверное, не самый лучший православный, но православный. То есть стараюсь соблюдать все предписания.
1: Предлагаю обратиться к прослушиванию телефонных звонков 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
1: Говорите, пожалуйста, громче.
3: Здравствуйте, меня Алеша зовут. Вот я хотел бы Дугину задать такой вопрос, вернее, два вопроса коротеньких. Первый вопрос – мондиализм, вообще вот это вот понятие, и другое понятие, как еврейская идея господства над миром. То есть связь между ними, если можно, поясните. И второй вопрос. Вот вас называют идеологом русского фашизма. Согласны ли вы с этим?
1: Спасибо. Ну, называют. Ну, мало ли кого как называют. Меня вот недавно это самое обозвали, ну, ты с яйцами на улице. Потому что я нес в пакете яйца, и бабушка заорала, ну, ты с яйцами. Вот. Ну, что ж теперь?
0: Да, ну, действительно, называют в нашем обществе всех... довольно с такими сильными выражениями, не стесняются. Это как бы так принято. А потом, ну, слово «фашизм», мне представляется, оно потеряло некоторый смысл уже за всем это. Я рассказывал историю про тайны века, когда я хотел сделать про мумию. У меня говорят, что это популярно. И сами же потом говорили, ну вы уж дали. Я говорю, я же предлагал вам про мумию. Вы же сами захотели про фашизм. И те же люди, которые организовывали эту передачу, они же стали ее укорять. А что же вот мы делаем про фашизм? Говорят, вы делаете, вы заказываете. Вот, ваша была идея. Поэтому, на самом деле, я, кстати, интересовался действительно историей как бы националсоциалистического движения, как и других форм идеологии. И, в общем, я считаю, что многие вещи там как бы в этом движении очень любопытны. Особенно те, которые были, остались маргинальны, не получили никакой реализации в истории. То есть вот то, что называется левый фашизм или консервативная революция. Это все была антигитлеровская, антимуссолинивская оппозиция, но в рамках поиска каких-то интересных таких авангардных футуристических проектов. Но все осталось, безусловно, за бортом тех политических режимов, которые реализовались вот в Европе с 30-е годы. Я, конечно, то есть в этом отношении это вопрос очень такой сложный. А что касается мондиализма, мондиализм — это идеология превращение всего мира в единый мир. Вот отрицание разницы между народами, между культурами, от французского слова «le monde» — «мир». И этот термин использовался самими сторонниками такого вот превращения всех как бы цивилизаций и культур в некое единое месиво, мультикультурализм еще иначе. Создание единого мирового государства с единым мировым правительством — это либеральная, либерал-демократическая концепция, которая, в принципе, близка к своему последнему завершению, вот растворению, по крайней мере, на политическом уровне. Этому противостоял Советский Союз как совершенно альтернативный. Активная версия видения универсального устройства цивилизации. Советский Союз распался, пал в такой сложной дуэли. И путь к созданию такого мирового государства с мировым правительством открыт, потому что уже отпали последние серьезные идеологические противоречия в этом мире.
1: Остались еще некоторые моменты, это касающиеся все-таки национальных традиций в глубинке. То есть очень сложно, например, будет одному и тому же правительству подчиняться, скажем, человеку откуда-нибудь из-под Новосибирска и папуасу из Новой Гвинеи. Вот мне кажется, это гораздо сложнее будет преодолеть. Нежели... Ну, действительно, сильная была альтернатива для этого, но вот традиции они никто не учитывает. Так же, как при построении коммунизма, инстинкт человека, ну, попросту говоря, природная жадность. Схватить не один банан, а два. Вот. И тут вот биологические просчеты в основном-то у них везде.
0: Но, с другой стороны, есть форма, как можно заставить папуаса, жителя Новосибирска или Парижа, подчиняться определенной логике. Это законы рынка. И мондиализм, он как раз основан на доминации даже не одного конкретного этноса. Да? То есть вот как бы идея о еврейском господстве, она тоже как бы была популярна в таких заговорческих кругах определенных, но она на мой взгляд, сейчас гораздо более реально, совершенно иная опасность, которая не связана с этнической доминацией какого-то народа. Это скорее вот доминация просто мондиалистского рыночного отношения, доминация новых клоновых технологий, возможность отношения к людям как к неким таким объектам манипуляции в рыночных отношениях, тотальных рыночных отношениях.
1: Совсем грустно.
0: Вообще сегодня что-то 4 часа такие тяжелые ведем.
1: Зато вот очень интересные приходят вопросы. Вопросы к господину Дугина. К какой политической партии вы относитесь? Где вас можно услышать? В какой радиопередаче? На данном этапе у нас, что касается партии, я думаю, что мы это попозже обсудим, да, немножечко. Александр Дугин. Читали ли вы Юрия Мамлиева?
0: Мамлиева.
1: Вот тут написано Мамлиева. Может быть, имеется из другого какого-нибудь.
0: Да, Юрий Витальевич Мамлиев, мой друг, замечательный русский писатель.
1: И еще очень вопрос мне понравился, мощный вопрос. Как вы относитесь к концепции ложного эго в индуизме?
0: Хорошие, отличные вопросы.
1: Вот еще один я все-таки зачту, простите.
0: Конечно.
1: Господин Дугин, как вы считаете, не является ли христианство героином для русского народа? Подпись «Лотос». Явно как-то вот он к восточным все больше склонен. Благоуханием, веянием. Нормально пахнет там. Я имею в виду палочки.
0: Я думаю, что... Да, что, значит, что касается партии, то есть я, как бы сказать, не принужу к таким существующим партиям на одном этапе.
1: Извините, давайте сразу просто до меня дошли от достаточно достоверных источников слухи о расколе в НБП, так называемый. Mm-hmm. Вот, mm-hmm. Якобы господин Лимонов прокомментировал разрыв ваших с ним отношений буквально следующей фразой. В партии сказал он: не надо командира и комиссара, достаточно командира. Вот что это действительно, у вас там какие-то трения, действительно это все вот НБПовцы должны считать как раскол?
0: Ну, что-то в этом роде, на самом деле. Действительно, что-то в этом роде. Я, кстати, прекрасно отношусь к Эдуарду Лимонову и как публицисту, и как писателю, и как человеку, который выражает гражданскую позицию в очень резких формах, которая вначале кажется такой неприемлемой, экстравагантной, но потом через некоторое проходит время, и он, как и Зиновьев, на самом деле, как покойный Максимов, он, как тот же Юрий Витальевич Мамлиев.
1: Они... Простите, но все-таки одно меня немножечко беспокоит. Вот выражая свою гражданскую позицию, он вовлекает огромное количество людей, не огромное, может быть, но вовлекает вот в свое дело, так сказать, в выражение и проявление своей позиции каким-то открытым способом. Но не секрет, я думаю, для вас, что в случае, если каким-то образом когда-то кто-то там под предлогом борьбы, скажем, с криминальными структурами, с позволения сказать, вдруг мощно возьмутся за всяких вот людей, высказывающих свою позицию слишком активно, то тушку господина Лимонова вывезут попросту американские зеленые береты, поскольку несут за него определенную ответственность. А вот те, кто поддержал его позиции, как раз они останутся здесь.
0: Вы здесь ошибаетесь. Во-первых, Эдуард Лимонов, он как бы у него русское гражданство с Америкой, Америка уж точно его не будет защищать, он в черных списках на Западе, благодаря своей, кстати, позиции, благодаря своей участию в югославском конфликте на стороне сербов. Это, мне кажется, не совсем адекватное представление. Он сам сделал свой выбор, и этот выбор очень серьезный, этот выбор безотзывный на самом-то деле, и я думаю, что тут уже вопрос, он как бы ангажирован на 100%, вот, поэтому, несмотря на то, что у нас с ним действительно сейчас отношения и сотрудничество, как бы сказать, оно так прервалось, именно благодаря некоторому безразличию его, такому уже возрастающему, к идеологической и мировоззренческой стороне движения, которая для меня является главной и самой интересной, на самом деле.
1: А является ли слухом такое высказывание, а гуляющее сейчас в определенных кругах телега, катающееся о том, что вы, когда разрывали ваши отношения с Лимоновым, сказали ему такую фразу: либо я, либо вот 4 боевика партии?
0: Ну, вопрос был, да, что-то в этом роде. Просто как бы была со стороны ряда таких вот ряда товарищей было возмущение именно, скажем, интеллектуально-религиозной стороной. Вот. И как бы это было, может быть, не причина, но это был синдром. Вот есть вещи, которые я мог как бы терпеть. Но вот этого, как бы сказать, уже откровенного такого хамского наезда на то, что, на мой взгляд, являлось и является наиболее созидательной, наиболее успешной стороной вообще всей этой истории, это, на мой взгляд, безусловные успехи в мировоззренческом таком оглашении. Вот этот аспект, этот новый поиск, это сочетание парадоксальных мировоззренческих элементов, правых, левых, авангардистских, традиционалистских, вот этот синтез, этот сложнейший компонент, который, кстати, и привлек таких людей, вот как, например, Сергей Курюхин, мой близкий друг, он привлек в это движение именно вот это своей тонкостью, своей вот неожиданностью этого парадоксального синтеза. И со стороны, как бы сказать, такое уже вопиющее непонимание, просто невнимание к этой линии, оно действительно со стороны, как бы сказать, довольно второстепенных персонажей, которых почему-то, вопреки всякой логике, вопреки всякому, на мой взгляд, политическому такому, ну, как бы сказать, прозорливости, просто вопреки самому себе поддержал Эдуард Вениаминович, это для меня как бы так вот непонятно. Это была последняя капля. Но при этом я к нему продолжаю испытывать самые искренние, самые хорошие чувства и к тому, что он делает. Единственное, что пусть он это делает сам. Вот раз командир, так пусть командует.
1: Ну, мы узнали, скажем так, то, что нас просили. Просто эта часть вопросов тоже пришла на пейджер, но я их заготовил на потом. Вот. Ну, уж раз так сложилось. А вот что касается антиэго в индуизме, хотелось бы узнать.
0: Это очень правильная концепция. Существует как бы два «я» — высшее, «self», да, «атман», и низшее «я», то есть «эго». И это не только в индуизме. В принципе, все традиции духовные предполагают необходимость отречения от низшего эго, от низшего «я» ради высшего «я», высшего, трансцендентного «я». Это, в принципе, абсолютно такая вот классическая норма такого антропологического подхода.
1: Как вы относитесь к борьбе женщин за равноправие с мужчинами? Это очень хороший вопрос.
0: Ну, вы знаете...
1: Это, кстати, вот к названию мы можем даже, вот опять же, женщина-врач. Это же, вот, я думаю, отсюда это и началось. Почему я должен быть врачиха? Я тоже врач. Я умею врачевать не хуже мужчины. Я врач. Но, с другой стороны, я певица.
0: Нет, певица — это страшная.
1: Страшная
0: вещь. Певица лучше не упоминать надо.
1: Я прошу прощения, больше не буду говорить.
0: Вот врач — хорошо.
1: Да, хорошо.
0: Врач, она врачует.
1: Но все-таки они же борются, но с другой стороны, им же не хочется этого равноправия.
0: Вы знаете, я раньше относился, у меня как бы была такая конвенциональная маскулинистическая сексистская позиция, то есть вот я считал, что мужчины и женщины, как бы сказать, не в разных онтологических условиях, что между ними нет общей меры, что, безусловно, должна быть доминация мужского начала над женским началом. Ну, это такой традиционалистский, патриархальный, классический подход. Я его пересмотрел, узнав о существовании таких любопытных движений, как, например, такое индоевропейское направление феминизма и концепция нордического матриархата Германа Вирта. Меня очень вдохновила эта идея, что некогда существовали цивилизации матриархального типа, но это была не такая, ну, не, как бы сказать, не сплоченная современная баба уже такая, как бы доминировавшая над покорными полукастированными мужиками, но это была доминация именно, как бы сказать, светлого, высокого женского жречества, совершенно уникальная цивилизация высоких белых дев, юн Магден, девайсы фрау, белые женщины, которые остались в различных мифах, в афеях, о высоких женщине-гигантах, на самом деле. И вот эти вот высокие северные индоевропейские такие белые фрау, традиции их на самом-то деле легла в основу, например, немецкой версии и во много англосаксонской версии феминизма, который был, ну, формально, это, как бы сказать, направлен за равноправие, за суфражизм и так далее, но, по сути, вдохновился очень интересными и крайне такими, на мой взгляд, любопытными, притягательными мифами. Мифами, которые имеют очень интересное содержание, интересное измерение. И я вот как-то, обнаружив этот вот такой наличие гиперборейской линии в феминизме, я несколько пересмотрел отрицательное, негативное отношение к этому явлению. И вот этот вот гиперборейский феминизм, который особенно это связано с такой вот с идеей борьбы женщин против эксплуатации такого эгоистического мужского начала. То есть борьба женщин против индивидуума, против комфортизма. То есть вот идея валькирического начала, в этом есть очень такого, очень, мне кажется, любопытный аспект, любопытный аура у этого.
1: Интересное сообщение пришло на Pager. Если фриксы и есть в Японии, значит, их власть не позволяет популяризировать по всем каналам вопрос. Это говорит о более высокой нравственности ее власти. Вопрос дальше. Следовательно, им не грозит экс-модернизм. Мощно, да?
0: Пост-экс-модернизм.
1: Да.
0: Ну, что я могу... Да, я, честно говоря, я же не сказал, что...
1: Я просто подумал, извините, что перерыв, насколько, наверное, операторы пейджинговой компании с удивлением принимают такие вот деления мощные.
0: Ну да, повышают свой уровень.
1: Да, они же не понимают, о чем речь идет. Они же не слушают эфиры, им так звонят и спрашивают. Вы уж пощадите их, вы попроще что-нибудь. Ну, им спрашивайте.
0: Ну вот, что касается... постмодерна, я думаю, что все-таки это универсальная вещь. Хотя азиатам, которые живут в обществах, которые гораздо более приближены к традиционному типу, осознать специфику постмодерна будет довольно трудно. Но у японцев, многие японцы учатся в европейских учреждениях, в американских, и в курсе, скажем, там, современных новых левых, или как бы уже несколько устаревших, ну, по крайней мере, тех авторов, которые развивают концепцию и анализ постмодерна. Поэтому, если бы у нас был экспорт по Японии, он мог бы сказать вообще, вот просветить нас и наших радиослушателей в отношении проблемы фрикс в Японии, да? А после этого мы бы уже стали бы делать вывод, например, что там правительство борется с этими там как бы недоумками, или как бы их маргинализирует, либо не борется, либо их вообще нет, либо они выполняют иное социальное значение. И мы просто не знаем этой темы, мы искренне не сказали, поэтому как-то чем искренне говорю, что мы не очень как бы вот в этом разбираемся, тем больше люди достраивают сами, интересуются, да. И достраивают сами.
1: Это хорошо.
0: Да, это работа мысли, прекрасно.
1: Вы знаете, у нас остается совсем немного времени, к сожалению. Я предлагаю послушать последний на сегодня телефонный звонок 203-19-22 и последний вопрос нашего радиослушателя к Александру Дугину. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Здравствуйте. Вот. Вы знаете, мне вот как мне кажется, что странно. Допустим, про тот же «Титаник» была масса всякой литературы. Фильм всего лишь разбавили эту литературу слезами и соплями. Но почему-то такое. Вы считаете, что это такое эмоциональное воздействие? Любой нормальный человек давным-давно все это уже знал. И ему не нужно было этого. Это, в общем-то, только желание нажиться, так сказать, на большом горе 1500 людей и их семей. Потом вы говорите о религии как о необходимости какой-то общей идеи. Но вы понимаете, в чем дело? Ведь человечество, прогресс человечества существует именно потому, что идей много, и они разные. Любая общая идея создает только серую массу, которая нивелируется по среднему, потом по следующему среднему и так далее, все ниже, ниже, ниже, ниже. Пример тому вот арабские страны и их арабская революция. Вот. Прогресса при этом не может быть никакого. Ведь даже разные языки вызывают прогресс, а не регресс. И наша попытка русифицировать привела к распаду Союза. Если бы вместо того, чтобы не учить французский, учили латышский, это наверняка скрепило бы больше. страну.
1: А лучше бы они все учили русский. И вот и в Англии тоже.
4: Нет, вот нельзя лучше бы русский. Нет. Наоборот, нужно учить другие. Большая нация должна учить другие языки.
1: Вот. А почему вот, а почему английский язык стал международным?
4: По очень простой причине. Его ввели в компьютеры. Поэтому он
1: вот
4: очень
1: так
4: укрепился.
1: Вот так, вот
4: просто
1: так.
4: Если бы был более удобный универсальный язык, то наверняка пошел бы он. Какой-то, просто ввели какой-то язык. Именно через системы связи. И
1: знаете,
4: сейчас французский заменяют. Потом, вы понимаете, мне кажется, что вот ваша эта, так сказать, теория ну, всеобщего прощения, вы ведете, если кто-то за вами последует, конечно, это же прямо, так сказать, к апокалипсису. Потому что жить людям, которые не захотят следовать вашей общей идее, которые с ней почему-то не согласны, вот, они же не могут. Допустим, те же евреи, которых вы, так сказать, не любите, они, извините меня,
0: берутся
4: в свой Израиль. И вот вам, пожалуйста, прямо.
1: Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо вам за ваше мнение, действительно. Знаете, Александр, я думаю, что нужно подвести черту нашей сегодняшней встрече, ответив на вопрос, который пришел на пейджер. Какие философские книги вы рекомендовали бы почитать молодому человеку в возрасте 18 лет, Денис? Ну, миротворческий хороший вопрос.
0: Я всем советую читать «Кризис современного мира» Рене Генона. Книга, мне кажется, важнейшая. Также его «Царство, количество и знаки времени». Это не просто мой любимый автор Рене Генон, но одновременно, мне кажется, это самое правильное чтение. Это не просто даже стоит его читать, а стоит его выучить. Это не такая большая книжка. Рене Генон «Кризис современного мира». Это блестящее и самое убедительное, что я, с чем я сталкивался, в смысле описания сущности нашей ситуации. Вот. А потом других авторов аналогичного направления, традиционалистского направления, Юлиуса и Вола. Дело в том, что вот Генон и Вола, традиционалисты, создают тот контекст, в который может быть помещен все остальное интересное. И Ницше, и Хайдеггер, и вся так цвет культуры западной вот в контексте традиционализма будет выглядеть очень...
5: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: И сегодня, в этот замечательный день, вернее, этот день закончился, но, так сказать, от него остался яркий, блистающий бриллиантами, что от твоей, в общем-то, кометы хвост. Этот день матери. Именно этому дню и посвящена сегодняшняя наша встреча. Не случайно сегодня здесь, в студии «Эхо Москвы», помимо меня, дико очаровательного, в общем-то, парня, находятся еще две совершенно очаровательные женщины. Такое трио здесь вообще редкость, потому что, как правило, сюда приходят либо дико сублимирующиеся политики, либо, что еще хуже, музыкальные журналисты. Я рад представить сегодня в нашей студии двух наших очаровательных гостей. Я все-таки скажу гостей, а не гости, потому что вы будете нести людям знания. Вы будете нести людям знания и, соответственно, я все-таки, если позволите, немножко нарушу, так скажем, этикет и начну с человека, которого я хорошо знаю, с моей старой хорошей знакомой. Это Дора Меламед, тележурналист. Практически полтора года назад разродилась она от бремени. И, в общем-то, бремя это было в некотором роде неожиданным, поскольку родились, извините, я очень волнуюсь, разнояйцевые близнецы, соответственно, мальчик и девочка, то есть они не похожи друг на друга, хотя и близнецы. Мальчика, насколько я знаю, у тебя, Дора, зовут Гена, просто в семье Гек, а девочка Лада, правильно? Ладушка.
1: Да, все правильно. Я хочу поздороваться с нашими радиослушателями, потому что, Саш, пока ты так долго говорил, мы даже здрасте не успели сказать. Вот, всем говорю здрасте.
0: Да, ну и, соответственно, также у нас в гостях актриса Виктория Григорьевна Островская. На данный момент за плечами у Виктория Григорьевна действительно большая, бурная жизнь, и у нее уже двое внуков. Вот посмотрите ситуацию. Две русские женщины, которые могли бы жить уже на Кипре, да, могли бы, скажем, рожать детей на Пятой Авенюшке, да, или, в общем-то, прогуливаться с колясками на Трафальгарской площади. Но нет, зима на улице, выпала перхоть, автомобили скользят, злые менты, понимаете, кругом бомбежка, взрываются. Эти замечательные женщины здесь, с нами. Они не уезжали в тяжелые, так скажем, постперестроечные времена в Израиль или Америку, не возвращались потом, чтобы руководить политической партией или петь хриплым голосом песни. Они всегда были здесь, всегда были с нами. Ну, соответственно, о Доре Меламед я могу рассказать и сам. Но вот, Дора, я попрошу тебя, так сказать, поподробнее рассказать о Виктории Григорьевне Островской, поскольку я знаю, что ты являешься тележурналистом, автором многочисленных документальных фильмов. В одном из них как раз снимала длительный сюжет у Виктории Островской.
1: Да-да, хотя мне Виктория Островская сейчас машет руками и показывает, чтобы я ей дала слово, но я, как обычно, как все тележурналисты...
0: Нет, это просто дело в том, что я развожу тут...
1: Мух.
0: Не мух. Мух, ну как называешь? Мух — это маленькая винная мушка. У меня тут брашка стоит. У нас праздник скоро, Новый год. И прям мух развожу.
1: Так вот, я, как любой тележурналист или даже тележурналистка, сначала всех перебью и расскажу про Викторию Григорьевну то, чего вы не знаете, и тем более не знают наши радиослушатели. На самом деле, можете мне не верить, но вот с нами сейчас в студии сидит легендарная совершенно личность. Это дама, лицо которой, вот если встретишь ее на улице, покажется всем, ну, как бы никто ее не вспомнит, вот именно глядя на ее лицо. Но она первой и последней произнесла замечательную и знаменитую фразу «Цигель-цигеля-люлю». Виктория Островская – это та самая жрица любви из «Бриллиантовой руки». Вот честно совершенно, Саша. И совершенно вот не нужно опять махать руками и разгонять мушек. Это действительно так.
0: Я совершенно искренне тебе верю, во-первых. А во-вторых, это действительно, как ни странно, магическая фраза, поскольку недавно я проводил очередную лекцию в одном из университетов, где, в общем-то, совершенно случайно сказал «Цигель-цигель». Ну, у меня пистолет. Лет упал, я цигель-цигель, а все студенты ай-лю-лю, то есть практически, они, может быть, даже и фильм не смотрели, но это уже стала народная фраза. Ну, сразу же такой вопрос, Виктория Григорьевна, вот скажите, вот, скажем, есть ведь музыканты, одной песни. Ну, таких сейчас большинство, то есть достаточно посмотреть дебильное MTV, сразу становится все понятно. Одни конченые, одни бедняги, они там, ну, то есть люди какие-то ежесекундные, да. Вот как-то хорошо ли это, что именно вот вас знают по одной этой фразе? Именно люди, скажем так, которые смотрят фильмы. Вот, ну, не обидно. Или все-таки это такой единственный, но очень меткий бросок прямо в центр дартса? Вот.
2: Ну, прежде всего, я хочу поздороваться с нами, с нашими дорогими радиослушателями, те, которые еще не спят в это позднее время. И передать всем привет и моим близким, кто слушает меня. А, Сашенька, насчет вашего вопроса, ну что вам сказать? Советский народ меня знает не только и любит за это, потому что у меня еще, ну так сказать, я не только в этой ипостаси известна народу. Очень много людей знает меня как тренера, как инструктора, который приходит и к нам в центр кинезитерапии, к Бубновскому и лечится у нас. Потом я работаю все-таки в библиотеке Ленина, и там тоже немаленькое количество людей, да и просто так знакомых, и у меня много, поскольку я человек общительный и веселый.
0: Вот, кстати, меня, честно скажу, очень радует и удивляет в хорошем смысле вот такое разнообразие ваших, скажем так, торпедных ударов по общественности. То есть, первое, это все-таки кинофильм замечательный, действительно замечательный. Роль яркая, она маленькая, но яркая по-настоящему, да. А затем вдруг неожиданно это физкультура. Вы помогаете людям, в общем-то, как-то исправить их проблемы, решить эти проблемы, да. То есть это такой совершенно полярная какая-то вещь, да. А далее вдруг неожиданно библиотека, да. Вот, например, как правило, люди ну, такого немножко более скудного умостроения, они предпочитают свои все вот эти вот дары, ну так они считают, направлять в одну область. То есть, к примеру, я сейчас играю там музыку, но я еще пишу песни для такого-то. Типа, а кто вам пишет песни? А мне пишет такой-то. Ну и в самом уже таком лучшем случае они еще рисуют картины. То есть все это как-то близко. Вот изобразительное искусство и музычка, да. Если, например, человек работает в автослесаре, то где он еще? Вот давайте вот подумаем. Вот работает мужчина в автослесаре, да. А где он может еще, в какой области, помимо этой, параллельно с ней себя приложить. Вот я знаю.
2: Ну, водителем, наверное.
0: Правильно, еще охранником.
2: Да,
0: вот.
2: Да.
1: Не, ну, в казино иногда может сыгрануть, так фишечки бросить. Нет,
0: я имею в виду работу. Да, работу. Долго. Я имею в виду работу. Да, вот. У вас же действительно вот такие совершенно полярные занятия. А вот
2: Нет, это да. Не совсем полярные занятия. Дело в том, что я ведь училась в театральном институте. И там мы и у нас мы танцевали, и спортом занимались, и потом вот у нас там был такой предмет — сценическое фехтование. А поскольку я так проявила свои способности, у нас был такой тренер, заслуженный тренер Украины, я Киевский институт заканчивала, Элькис Григорий Яковлевич, он так посмотрел, сказал: «О, Викуля, у тебя есть хорошие данные». Я пошла, значит, в спортивное фехтование. И тоже добилась результата. В общем-то, у меня было личное первенство среди художественных вузов Украины по рапире. Так что спорт мне был всегда близок. В школе я занималась художественной гимнастикой. А вообще, когда-то я начинала с того, что мамочка за ручку привела меня в хореографическое училище. И я до 5 класса училась в хореографическом училище. А потом, ну, пришлось оттуда уйти, поскольку я была сорвиголова и очень такая девочка непоследливая. Как-то так вот села на перила, решила прокатиться вниз и перевернулась, ударилась головой со второго этажа. И у меня сотрясение мозга случилось. И мне врачи посоветовали, ну, не делать таких вот там прыжки. В общем, физическую нагрузку ограничить. Но все равно спорт любила всегда.
0: Вот, кстати, это еще то, что выгодно отличает все-таки ваше поколение, да, от поколения Дойнова, вот Дора. Вот скажите, пожалуйста, вот вы же, ну, если уж так честно, да, вот вы снимаете фильмы, но это все благодаря тому, что вы, так сказать, успешная женщина. То есть у вас есть обеспеченный муж, то есть два мобильных телефона, шикарный, хоть и корейский, но автомобиль, джип и все такое, да, но тем не менее, вы же когда последний раз, например, вы поднимали гирю?
1: Да гирь я вообще на самом деле никогда не поднимала. А последнее мое занятие виртуальной физкультурой случилось тогда, как раз, когда я снимала Викторию Григорьевну за работой. И она мне все время кричала: «Дора, Дора, давай с нами!» Оператору кричала: «Давай с нами!» Оператор стеснялся, потому что был в рваных носках, и камеру некуда было деть.
0: Вот еще один такой момент. Я прошу прощения у тебя, что перебиваю. Вот скажите, вот Виктория Григорьевна, когда вы вот снимались в фильме у Гайдая, да?
2: Да-да.
0: «Бриллиантовые руки», допустимо ли было, вообще, можно ли было себе представить, чтобы оператор снял, так сказать, мёшт, а у него там рваные носки? Ну вот для меня это дикость какая-то. Что сейчас творится на нашем телевидении? Что за бардак? Рваные носки телеоператора. Это говорит о чем? О низком уровне жизни. Так может, у нее еще сырники пахнут небе лежачего? Ну что же? Что творит? Да? А раньше дикторы, вот смотришь, раньше дикторы, в те так называемые тоталитарные социалистические времена. Он сидит, у него лицо не трогнет, ни пудринки не упадет. А сейчас мало того, что он начинает высказывать собственное мнение, так он еще поясничает, ерничает и ерзает, кстати, на стуле. А все это из-за чего? Потому что у операторов рваные носки. Я бы вообще на входе в Останкино первым делом вот этих ментов, которые там стоят, заставлял бы снимать мешты всех и смотреть, не рваные или носки у посетителя Останкино. Рваные? Пошел отсюда вон! Не рваные, если ходи, правильно?
2: Да, я понимаю, но тогда, когда мы снимали «Бриллиантовую руку», тогда было жарко, мы снимали фильм в Баку, и тогда вообще ходили босиком операторы, так вот, в босоножках. И тогда этой проблемы не стояло так остро.
1: Я хотела бы еще добавить, вот поскольку Вика стала рассказывать про свое детство, может быть, еще про более раннее рассказать, потому что Вика очень интересно рассказывает. Вот, знаете, дорогие друзья...
0: А можно сейчас, Дорочка, да. Дорочка, простите, просто один вопрос. Тут сейчас вот мне заходили женщины и, в общем, подсовывали дикое количество писем, бумаг, вот, и баллонами исписали все стены с одним вопросом. Вот все-таки это вопросы к Виктории Григорьевне, а не к тебе, ты не обижайся.
1: Так да, я хотела задать вопрос.
0: Так нет, ты хотела другой задать, а я тот, который люди прислали. Я же для людей все делаю, стараюсь. Я-то для людей стараюсь, понимаешь? Я-то тут... А ты видел то, что тебе интересно. А людях-то вот подумала. Молодое поколение.
1: А потому что мы схлестнулись с тобой, два журналиста. Ты радиожурналист, а я теле.
0: Слушай, а тебе кормить не пора?
1: А они тут лежат на лавочке.
0: Да, ну я знаю, оператор наш Антипов за ними бережно уходит.
2: Да, очаровательные дети, просто прелесть. Один, правда, ушел куда-то.
1: Ну,
2: полтора
1: лежат на лавочке.
2: Полтора, а уже ходит. По-моему, он пошел куда-то там.
0: Вниз, я думаю.
2: Да, он, по-моему, покурить пошел.
0: А скажите, пожалуйста, вот, Виктория Григорьевна, что вообще... Вернее, даже не так. Какой род занятий мужчины раздражает вас больше всего? Только давайте опустим два самых первых, естественно. Это музыкальная, политическая журналистика, да? Вот эти два сразу опускаем.
2: Вот легче сказать, что не раздражает.
0: Не, ну, скажем, вот мужчина-визажист или модельер высокой моды. Вот какие еще профессии-то я могу вспомнить?
1: Массажист.
0: Да! Ой, извините, я волнуюсь.
2: Массажист? Ну что ж, если он хорошо делает массаж, почему бы нет?
1: Ой, вы знаете, у меня 2 года назад был один массажист. Так вот, я просто удивилась его профессионализму, потому что я-то там лежала голенькая, ну и вроде как... Ну, я понимаю, что он очень много народу...
0: 2 года назад?
1: 2 года назад, да-да-да.
0: То есть, подожди, ты была 2 года назад...
2: На сносях.
0: Почти.
1: Нет-нет-нет.
0: Два года назад ты была на шестом месяце.
1: Нет, этого еще не было видно так сильно. Ну, короче, неважно. Мне прописали делать массажи, чтобы так тельце расслаблялось, кожа, чтобы оставалось в порядке. И вот, его профессионализм меня просто поразил. Несмотря на то, что много очень проходит через его руки и мужчин, и женщин, вот, и все там голенькие валяются, вот просто ни намека, ни какого-то вот какого-то интимного прикасания, конечно, не было. Ну, может быть, это было обусловлено вот моим там 6-м месяцем, но дело не в этом. Так вот сейчас, прошло 2 года, представляете, вспомнил меня, звонит и постоянно требует встречи.
0: А что говорит наш муж?
1: А он не знает.
0: Ну, вообще, вот я просто советую, ведь узнает он, парень горячий, восточный, зарыжицущий.
1: Так нет, но я
0: а вот
1: же
0: скажи,
1: не думал, мне
0: скажи,
1: просто интересно.
0: Скажи,
1: вот я
0: скажи, пожалуйста, нет,
1: увидеть,
0: подожди, не
1: спросить,
0: ты не уворачивай.
1: Почему через два года только люди вспоминают?
0: Я о другом хотел спросить. Скажи, почему вот у всех тележурналисток мужья, как правило, либо чечены, либо вот какие-то восточные люди?
1: Ну, Саша, у меня
0: ты
1: на
0: говори,
1: самом деле
0: как
1: нет, на самом деле у меня он туркмен.
0: Будьте здоровы.
1: Да, так. И это на самом деле нет, ну, я не знаю. На самом деле он туркмен, и зовут его очень красиво. Бабрак Кармаль.
2: А я думала, он эфиоп.
1: Нет, нет, нет, ну как же эфиоп? Эфиоп черный. Нет, он очень красивый, такой,
0: да,
1: из старинного
0: красивый,
1: туркменского
0: красивый
1: племени. Ну, у них там много племен на самом деле.
0: А он из старинного.
1: А он из старинного, да. Я забыла, как оно называется. Но дело в том, что там же все даже должности получают в зависимости от того, из какого ты племени. Так вот, мама у него работала секретарем обкома.
0: Больше.
1: Поэтому это еще больше. То есть это племя еще более возвысилось.
0: То есть, по сути, это бай. Ну, вот.
1: Да, да, да, да, да, да. Ему здесь очень тяжело живется.
0: Ну, понятно, холодно. Я сам тут страдаю. Но давайте сейчас чуть-чуть прервемся, хорошо, а затем продолжим нашу беседу. И мы продолжаем беседу с двумя очаровательными гостями нашего сегодняшнего эфира. Это Виктория Григорьевна Островская, уже бабушка, но тем не менее, так сказать, спортивный тренер, актриса и также
2: сотрудница библиотеки Ленина.
0: Да, безусловно, причем не рядовая сотрудница, не просто так вот там перила протирает, как, к примеру, я иногда в кабаках, чтобы как-то подзаработать. И также моя старая добрая знакомая Дорка. Дорка Меломец, которой мы столько объездили капустников, столько объездили КСП, столько спели под гитару около костров с другими девками и туристками. Соответственно, тележурналистка, которая снимает документальные фильмы. Один из них сюжетом одного из этих фильмов и послужила вот такая
1: судьба,
0: да. Ну, судьба — это так немножко трагическое слово, да, но, тем не менее, жизнь, продолжающаяся и бурлящая жизнь Виктории Григорьевны. И, соответственно, вот Дорка хочет задать вопрос нашей гости Виктории Григорьевны Островской. Пожалуйста, Дора.
1: Ну, это не совсем вопрос, а мы просто сейчас вот выходили, освободив место для новостей, потому что студия-то тут, видите,
0: много народа
1: человека,
0: сейчас на новости заходит,
1: да,
0: конечно. Дело в том, что я объясню, почему это так происходит. И если вдруг основной ведущий новостей там случайно подается, ну, мост вылетит, еще что-то, то сразу другой его заменяет. Если с тем что-то случится, то третий. Это, по-моему, вполне оправданные меры предосторожности. На такой серьезной, уважаемой радиостанции.
1: Да-да-да. Так вот, мы тут заговорили о своем, о женском, и
0: да,
1: я бы даже сказала, глубоко интимном. И хотим тебя, Саша, вовлечь в эти же разговоры. Ну, поскольку ты мужчина, то есть как бы другая сторона тоже должна быть представлена.
0: Спасибо.
1: И вот
0: спасибо,
1: Дор. Да, я вот спросила у Вики, как у человека более опытного. Вот, например, что нужно делать? Вот искра такая промелькнула вот между мужчиной и женщиной. И то ли нужно ханжествовать, и вот первый раз вот как бы не идти на близкую связь сразу, хотя ты чувствуешь, что этого хочешь ты и хочет мужчина. Или вот как-то нужно поупорствовать для того, чтобы сильнее и крепче его привязать. Вот, Вика, как ты думаешь?
2: Мне кажется, что надо быть всегда искренним и поддаваться первому, так сказать, вот порыву, вот как сразу ты решишь, так и должно быть. А вообще, мне бы интересно узнать было бы у Саши, вот как он считает, как мужчина. Может оттолкнуть его та женщина, которая вот сразу будет так доступна легко и сразу так раскроется?
0: Такой вопрос очень, ну, я бы сказал, действительно интимный.
2: Ну, не смущайтесь.
0: Я могу прямо сказать, что мужчина чем отличается от женщин, да? Что, ну, вы уж, если такой пошел откровенный, как говорится, разговор, да, то мужчина хочет всегда. И поэтому вряд ли нормальный мужчина, да, оттолкнет женщину в том случае, если он, так сказать, первым эту икру возжег. Да.
2: Другое... Нет, я не говорю оттолкнет. В дальнейшем, вот в дальнейшем.
1: Можно ли рассчитывать на серьезную связь?
2: Да, да, да.
0: Ой, сложно. Все зависит от того, не, скажем так, переборщит ли женщина с вот активностью разведения пламени. То есть тут не будет ли она чересчур настойчива, скажем так, в своих. Вот не отпугнет ли, попросту говоря, мужчину, да? Потому что ведь настоящий мужчина – это что? По идее, это дико трусливое существо. Почему некоторые из них так хамски ведут себя с женщинами, с официантками, там, типа, там, поди сюда, дай то, та, сё. Это не потому, что они такие самцы, у него золотая цепь, которая может встать вот на мой джип, собственно говоря, на колесо и ездить зимой. Не поэтому, потому что он серенькая трусливая мышка, он боится женщин.
2: Это защитная реакция.
0: Конечно, конечно. И многие из них с пьяных глаз, вот у нас тут сидячи, признавались, говорят, боюсь, говорит Саня. Вот. Исходя из этого, женщина должна это понимать и не быть, попросту говоря, настойчивой. Тогда вполне вероятно, что что-то и получится. Вот мое мнение таково.
1: Так, а если мужчина труслив, то тогда в следующий раз, встретив следующую женщину, ну вот как бы та первая будет для него отработанным материалом. И он опять захочет. Ты говоришь, что мужчина всегда хочет. И получается, что это какая-то беспрерывная мозаика. И если кто-то из этой мозаики не будет выделяться, не будет форсировать события и не возьмет мужчину, ну так грубо скажем, сразу за...
0: Понятно.
1: Вот. Ну, ей ничего и не светит.
0: Ну, тут есть еще один момент, что, скажем так, вот эта хватка, она же тоже может быть разная. К примеру, есть у женщин, да, у многих определенный набор взглядов, определенный набор символов, которыми они сопровождают свои, скажем так, ухаживания. Или даже, может быть, это не ухаживание, а просто, скажем так, они показывают, что, дескать, мы вот не против, да, то есть ты вот сам что-нибудь сделай, и мы не против, да. И вот этот набор, к сожалению, на мой взгляд, я очень долго живу на этой планете, вот, он, в общем, дико сокращается. То есть, если раньше она, например, могла выйти перед тобой голая с арфой, спеть прекрасную песню на стихи, к примеру, Лермонтова, да, вот, из белой лилии, да, то сейчас она может там вульгарно отодвинуть юбку, закинуть там ногу на ногу, то есть то, что она видела в голливудских фильмах. То есть сами приемы обольщения, они нормального половозрелого самца как бы должны отталкивать, по идее. Мне более чем странно, почему многие, например, на это западают, на голливудскую улыбку, на какую-то такую вот броскую внешность, на откровенно скопированную какую-то клишированную вот систему вот этих взаимоотношений. Да.
1: Ну, дело в том, что, Саш, конечно, твои советы, я думаю, кто-то будет успешно применять, но мне кажется, вот даже если взять примеры из классики, вот, например, доктор Чехов.
0: Да.
1: Любил Лику Мизинову, и такой роман был. В конце концов, не делал он никаких шагов. И она не делала. Это, знаешь, вот из серии есть такой анекдот. Я хочу, а девочка говорит, а я не могу. А он говорит, а я хочу. Она говорит, а я не могу. А потом, в конце концов, она ему говорит, ты так же хочешь, как я могу.

0: И муж очень активный и такой дееспособный.
1: Автомобиль у него тоже хороший.
2: Вы знаете, я просто собираю материал на следующий фильм, понимаете? Поэтому вот я сейчас, где бы я ни бывала, я задаю этот вопрос, другие, которые я еще пока не задала, достаточно такого интимного плана. То есть фильм будет посвящен психологии мужчины и женщины, психологии, так сказать, первого шага.
1: Ну, в принципе, идея хорошая. Кстати, мне вот кажется, вот... Виктория Григорьевна очень так скромно, тем не менее правильно сказала, что нужно вести себя естественно, да, в любой ситуации.
0: Да, естественно.
1: А если, к примеру, женщина, да, которая вот опять же, значит, положила глаз на мужчину, да, начинает как-то думать, вот для того, чтобы он обратил на меня внимание, мне нужно сделать. Тут у нее компьютер закрутился, там винчестер там со страшной силой свистит, что сделать? Соответственно, в мозгу вот эти образы, о которых я сказал, всплывают определенная улыбка, определенный наклон головы и так далее. Да, в принципе, вот то, что я сейчас рассказал, в ее мозгу может промелькнуть за доли секунды. Да? Но если это промелькнет, это уже не есть естественная манера поведения. Вот в чем дело.
2: Но у меня есть, вот моя будущая героиня будущего фильма, это как раз есть такой пример. Вот она работала в каком-то научно-исследовательском институте. Ну, понимаете, да?
1: Да.
2: И там в лаборатории, ну, на 30 женщин было, допустим, 15 девушек и один только мужчина. Вот. Причем красив был как бог. И девушки друг от друга как бы совершенно не отличались, потому что вот тут же брали его, вот как я не хочу опять же выражаться, и прям тянули в постель. Угу. А она от всех выгодно отличилась только тем, что когда она вот осталась единственной неохваченной вот этим вот персонажем, она очень долго вот...
1: Сопротивлялась.
2: Сопротивлялась, да. И в конце концов вышла за него замуж. Вот тем самым она отличилась от... Но правда, Саша...
1: Дорочка, вот... это еще один из способов обольщения, на самом деле, долго отказывать, согласись. Особенно ко все кругом, как говорится, этого не
0: работа
1: делают.
0: Работа на контрастах, да.
1: Да.
0: И тут все в этом самом, и тут я выскакиваю в белом.
1: Да.
2: Но,
1: да,
2: понимаете,
1: да,
2: тут еще связано, опять же, с психологией не только первой встречи, но дело в том, что, Саша, это случилось в городе Ленинграде. Тебе это о чем-то говорит?
0: В Санкт-Петербурге.
2: Вот психология ленинградцев, понимаешь?
1: Ну, мне сложно сказать. Я в последнее время там был по делам одного банка, и психология банкиров везде одинакова.
2: Нет, ну я сейчас... Я говорю просто про обычных людей.
1: Ну, мне сложно сказать. Я не хожу по улицам, не езжу в метро. Вот. Но, тем не менее, мои воспоминания об обычных людях как раз, они вот несколько все-таки другие. То есть, что у них это происходит весьма естественно. Вот, по крайней мере, как я в молодости, да, ежели мне нравилась какая-нибудь красавица, я не думал о том, как будет происходить покорение ее сердца, унтушки, да. Я просто заведомо где-то внутри знал, что вот эта тетка конкретная будет моей. И так чаще всего случалось. То есть не было каких-то скоротечных атак, но не было и какого-то игнорирования специального с моей стороны.
2: А не было вообще вот так, чтобы ты добивался девушку и все-таки не добился бы?
1: Ну, если я сейчас тебе скажу, что так было, значит, это срам получится. Что же, я полный даун. Конечно, посылались. Но я могу сказать другое, что сейчас пославшие, они же дико жалеют. Потому что... Вот, хотя бы потому, что слышат нас сейчас. Вот, ну, например, я сижу в обществе двух прекрасных дам, а они с кем сидят? Они сидят с каким-то перцем, у которого усы под носом. Извиняюсь, П под носом, да? Тельняшка там, и он там на шаховской гитаре поет эту самую песню «Визбора при свечечке».
0: Это еще хорошо, если они сидят с таким перцем,
1: да.
0: А они могут вообще сидеть в одиночестве.
1: Вот, пожалуйста. Так что, Дорочка, ты же меня знаешь.
2: Саш, я хотела бы все-таки узнать, а что было вот несколько десятилетий назад, и спросить у Вики вот про ее студенческую жизнь, про нравы студенческие, кстати, что тоже вот интересно.
1: Того
2: очень.
1: Времени.
2: Того
1: да.
2: времени. И хочу напомнить Вике просто, чтобы она рассказала, за что ее выгнали из института.
0: Да, был такой случай. Меня исключили из института, из комсомола. И послали проникаться идеологией рабочего класса. И я работала слесарем на заводе.
2: Одну минуточку. А за что?
0: Ой, за что? Сейчас это смешно звучит, но в то время...
2: Это было чревато ведь даже тюрьмой.
0: Ну,
1: могли позвать в тюрьму, конечно.
0: Ну, естественно, нас в КГБ всех вызвали. И за мной приехали. как раз бабушка. У меня бабушка вообще была, это

0: что-то. И я считаю, что вот очень многим я обязана своей бабушке. Приехал молодой человек, светлые пронзительные глаза, и, значит, сказал, что он вот такой-то и такой-то, лейтенант Давиденко. Это было в Киеве. И вот просит меня проехать с ними как свидетели. Ну, в общем, короче, я говорю, а если я не поеду, так что? Он говорит, все равно придется. Ну, придется, так придется. Я поехала. Ну, и оказывается, это был 58-й. Когда у нас был первый фестиваль?
1: 57-й
0: год, да-да-да.
1: Молодежи УН студентов.
0: Да-да-да, который...
2: Я помню, это нес большой транспарант с дикого бодуна. И очень мне было плохо, но вот организм все-таки выдержал. Сейчас бы я, боже, да, не вынес.
0: Вот. И я приехала, меня посадили там в кабинет. Ну и стали меня расспрашивать, да. А как получилось? Мой первый муж, он был москвич, а я киевлянка. Я училась в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карова. И на фестиваль я поехала в Москву с Игорем. Ну, мы там гуляли, естественно, все было замечательно, все было, это тогда было все вновь, мы там ходили, общались, знакомились.
1: С потом иностранцами?
0: Мы да, естественно, ну, братались, а как же. Вот, потом я приехала в Киев, в Киеве тоже появились ребята. В общем, мы собирались, пели песни, мы им показывали Киев. И тут вдруг меня вот вызвали в эту самую замечательную организацию. Значит, говорят, вот так-то и так-то. Я говорю, а в чем, собственно, дело? Вот говорят, что вы в компании. У нас была такая хорошая компания. Ребята не только из театрального вуза. Разные. Вот вы там себе позволяли высказывания, какие-то антисоветские анекдоты.
2: Кто-то вложил.
0: Смеялись над советским искусством. Я говорю, что... Нет, ну самое интересное, что это было неправда, потому что я была продуктом того времени. Я была такая пионерка, я была завзятая комсомолка. Это что время было сталинское? И, в общем-то, я была воспитана иначе. Мы ж не было такого количества литературы, не было этого диссидентства. Мы все думали, что мы делаем правильно. Причем такая я была очень активная. В общем, так-то и так-то. Я говорю, глупости, ерунда. Нет, вот так-то, так-то. Ну, в общем, короче, я говорю, я вам не поверю, мало ли что. Может, вы мне скажете, что я ограбила Софиевский собор. Почему я вам должна верить? Вот, ну, сейчас привели какую-то кошелку с толстым задом, которая еле на стул села, размалеванная, как индеец на тропе войны. Я даже ее не узнала. А вот когда-то мы там собирались в Киеве в компании, и у нас был такой мальчик Юзик, и он привел вот эту вот лушпайку туда в компанию. Причем она так не гармонировала с нашими ребятами и девочками, что я так посмотрела на нее, ну, может быть, это я не права была, я говорю, Юзик, что такое вообще? Откуда? Откуда вот это убожество? Он говорит, да, она там в комиссионке работает, ры-пыра, что-то ему там надо было. Ну и все. И когда она говорит, вот, да, я подтверждаю. Я на нее посмотрела, я говорю, я с тобой говорила об искусстве. Что ты в этом смыслишь? Я тебе рассказывала какие-то антисоветские анекдоты. Я говорю, да ты кроме вообще, ты только по ширинкам можешь лазить. Ну, такой уровень был. И я, конечно, поскольку я всегда была очень такая вспыльчивая, эмоциональная, я тут же схватила там такой у него письменный прибор, пресс-папье. И отоварила ей, в общем, роговой отсек я ей так вот засадила, хорошо. Ну, тут же он встал и сказал, так, нам хорошо известно, что вы себя представляете, как вы ругаетесь матом, как вы танцуете рок-н-ролл, как вы пьете стаканами водку. В общем, стал такую пургу гнать. В общем, короче, меня там продержали в этом КГБ где-то до ночи. Ну, потом я пришла домой, естественно, все материалы передали в институт, и компания. Ну, и вот, раз такое случилось, уже Все ж наделали в штаны, поэтому ходили и обрабатывали всех. Вот будет комсомольское собрание, будет то-то, то-то. Будем исключать ее из института, из комсомола. Вначале из комсомола надо было исключить. Вот, вот вы не должны ничего говорить такого-то. Там нашли. Вот Света Кобылянская, нам известно, что вы спите женатым мужчинам. А вот Майя Вовк. Значит, у нас такой парторг был, Токаренко Яков Павлович, который, значит, говорит, а Майю Вовк бачили у 2 часа ночи раскрашену, як обезьяна, около гостиницы. Значит, всем позатыкали рты, чтобы никто, так сказать, не вступался за меня. Ну, и все это было, так сказать, сфабриковано. И когда вот было это комсомольское собрание, там один мудила, пардон, решил прыгнуть выше собственной задницы и сказать, что вот, мы ее хорошо знаем, она такая-сякая, она носит, по-украински он говорил, колеса в ушах, это, значит, такие вот большие серьги, в ней декольте до задницы, там, веек малюет, ресницы красит. Вообще, студентка театрального института. Ну, ну короче, тогда была установка такая, да, что принимали национальные кадры где-то из деревни, все. А вот.
2: Ну, сейчас, вообще... Виктория Григорьевна, прошу прощения, просто тут сейчас ко мне пришли, надо разгрузить, я быстренько спущусь, хорошо?
0: Хорошо.
2: Затем мы продолжим.
0: Да, да, да.
2: Вот, собственно, конечно, это трудно заниматься разгрузкой, погрузкой на морозе, к тому же ремонтом. Извините, пожалуйста, что я вас прервал, Виктория Григорьевна. Пожалуйста, если вам не сложно.
1: Вот про собрание мы.
2: Да, вот про собрание.
0: Да, да, нет, нет.
2: Кстати, я хотел немножко сразу сказать, что вот Юзик-то тоже, в общем-то, достаточно западло сделал, поскольку есть определенные правила не приводить в свою компанию, в общем-то, лишних людей, да. Ну, к примеру...
1: Ведь это я привел его тогда...
2: Вот.
1: И вы его отдайте мне, ребята.
2: Вот, совершенно верно. Так что да. Юзик тоже еще тот.
0: Да, еще тот.
2: Вот, вот, вот, вот.
0: Ну, я ему сказала все, что я о нем думала.
2: Надо было еще тоже приложить ему как следует по черепу.
0: Этот Юзик тоже пострадал, потому что эта кошелка заложила всех вообще. Не только меня, но и очень многих.
2: А вот извините, прежде чем мы дальше прослушаем ваш рассказ, вот сейчас, спустя такое количество лет, вы не пытались проанализировать вообще вот мотивацию ее? То есть то ли за прайс какой-то? Почему? Зачем человек пошел и вложил людей не повинно?
0: Ну, я думаю, что это была не ее инициатива.
1: А я думаю, что это была классическая такая ненависть классовая. Вот.
2: Комплекс у нее был.
0: Это комплекс. Я не думаю, что она сама пошла. Я думаю, что ее нашли.
2: А, она же в комиссионке работала.
0: Да, я думаю, что ее нашли. И просто компания тогда была такая. Потом статья появилась в киевской газете, которая называлась «Коли в бычків режутся зубы». Значит, когда у бычков режутся зубки. И потом тут же в Москве тоже была компания. Очень многие ребята полетели из ВГИКа. В Харькове какая-то была «Белая лошадь». Вот тогда вот этот стиляк всех брали за задницу. Вот это было то время, когда там эти брюки рвали узкие. Вот. Вот это
1: то
0: вот
1: есть
0: была...
1: искореняли последствия того самого фестиваля молодежи и студентов, когда ну, люди вообще... там чуть-чуть открылись, а их нужно было опять закрыть. А потом эта тетка из комиссионки наверняка где-то нагадила, ее тоже поймали,
2: зажатый.
1: Она говорит,
0: конечно,
1: а вот вы меня отпустите,
0: конечно.
1: Я вам тогда вот про этих расскажу.
0: Не, а может быть, это не ее инициатива, потому что мы были такие достаточно яркие, заметные вообще вот в Киеве люди. Там не только я, там были очень многие, я там не хочу называть, очень... сейчас даже известные люди, которые, в общем-то, пострадали.
2: Ну, вероятно, да, что она еще просто, так сказать, работала внештатником, как вот один известный телеведущий, скрывающий свое прошлое тщательно. То есть попросту стукачила за, может быть, и за идеи, может, и за
0: может
2: деньги.
0: Быть, да. Может
2: конечно,
0: быть,
2: конечно, и за то, и за другое.
0: Да.
2: Ну, так вот собрание, да.
0: Ну, и вот, и когда он говорит, и вообще, говорят, у нее и мать такая, мать, значит, на мать он на мою попер, а маму я свою обожала. У меня мама была вообще уникальная, изумительная женщина, полная мне противоположность. Очень такая деликатная, очень выдержанная. Это я такая была пиратка, борец за правду, сорвиголова, а мама нет. И очень красивая женщина. Ну, я тут уже, хотя меня все держали, говорят, Вика, ты давай, ты помолчи, только там резко не выступай. Ну и я тут вскочила на сцену, схватила, ему в горло вцепилась.
2: В кадык.
0: Да, кадык, именно кадык.
2: За кадычину.
0: Да, и, конечно, била и мотивировала, как говорится, так-то. Не хочу загрязнять эфир.
2: Ну, понятно, Виктория, вот. Виктория Григорьевна, извините, что опять перебиваю. Ведь на самом деле, вот то, что вы сейчас рассказываете, вот когда он сказал, что там такую-то, видели у гостиницы накрашенную, там так-то, да, что вот, к примеру, это носят вот такие серьги, там, декольте, да.
0: Это я ношу.
2: Да, это про вас. Декольте, да, про вас он сказал. Значит, эти вещи, его, вот, скажем так, вот этот вот хохляцкий ум оценивал в том смысле, что это были какие-то раздражающие его символы. Вот не думаете ли вы о том, что в то время, во времена вот вашей молодости, вот, скажем так, тайная сексуальная жизнь была не менее активна, чем сейчас? То есть вполне возможно, что он, попросту говоря, был даже, скажем так, диким анонистом каким-то, что фетишистом был. И именно исходя... То есть они не знали этих определений, не знали того, что вот сейчас, например, мы делаем в интернете. Кстати, зайдите на наш сайт, там отличная коллекция порно-картинок, я только сегодня не выплеснул, да. А тем не менее, вот это в мозгу у тамошних людей сидело не менее крепко, чем у нынешних.
0: Безусловно, тем более сейчас хоть есть какое-то, можно выплеснуться, можно это... А тогда это все было зажато, придавлено.
1: А тогда
0: по
1: только
0: Фрейду.
1: Можно выплеснуться в уголок было.
0: Да.
2: Он же дико хотел эту женщину, он же дико хотел вас. Но прекрасно понимал, что...
1: Он же комсомолец.
2: Да даже не в этом дело.
0: Да не хотел он.
2: Ну, то есть просто... А мне вот думается, что именно такое проявление любви... Знаете, почему мальчик дергает девочку за косичку в школе? Почему, например, поклонник там застреливает там своего любимого музыканта или там рассылает какие-то ругательские письма там по интернету, подписываясь именно вот именем своего любимца?
0: Мне кажется, к нему это не относится, потому что это была такая деревня какая-то... Ну, я не знаю, мне кажется, что у него даже мозги не ворочались в эту сторону. Вот такой
1: Саш,
0: вот.
1: Ну, если следовать твоей теории, тогда Вике он нравился, потому что она же ему потом по черепу дала. Понимаешь?
0: Нет, он мне не нравился и не мог мне нравиться.
1: Ну, короче,
0: В общем, короче, меня из института исключили и послали вот в Москву. Я поехала проникаться идеологией рабочего класса на Бескудниковский керамический завод. У меня муж был москвич, и я ездила.
1: Причем?
2: Вот,
0: да,
2: наверное,
0: я слесарем, да, контрольно-измеренных приборов.
2: С кого Сорокин брал
0: я
2: свои, так сказать, идеи?
0: Вкалывала, ходила и заходила в эти все цеха, снимала показания.
2: А я тоже, между прочим, я не то что хвастаюсь, я работал на Красном Пролетарии, на Московском заводе шлифовольных станков, и стоял за станком, так сказать, стружку подметал, он трясцы ставил, честно говорю. То есть для меня эта тема очень близкая. Я вот... И женщины у нас тоже работали, причем многие тоже были, так сказать, сосланы вот за какие-то нарушения, но при этом мы не унывали, вот делали достойно брак, делали.
0: Нет, я тоже не унывала. Меня, кстати, на заводе восстановили в комсомоле, и я уже приехала в институт и восстановилась на последнем курсе.
1: А вдруг бы они сказали, не восстановим, и все?
2: Ну, вдруг бы.
0: Как это? Я же проникла идеологией. Мне ждали характеристику, что я вся из себя такая растакая.
2: А что к тому времени вот стало с вот этим хорьком, этим, вот, который привел эту вот задницу, и вот с этим вот...
0: С этим Юзиком?
2: Да, с Юзиком, и с этим вот, который...
0: Юзик тоже, по-моему, пострадал. Что-то такое ему сделали. Приятельница моя, Мэда Бабицкая. Ее вообще, она в строительном институте училась. Ее вытурили из института, и она работала на стройке у Дуньки в Заду, где-то в Темиртау, на морозе. Все отваливалось, бедненькая. Но ее почему-то там в комсомоле не восстановили.
1: Вика,
0: но
1: вот
0: она
1: это...
0: приехала, но она, хотя она вообще девка умная, прекрасная такая, хваткая, проферансистка такая классная.
2: Вот, да, это
0: да. И вот, ну вот всегда, понимаете, вот почему настолько много вот так посмотришь, и, в общем-то, люди не очень-то, ну, не хочу выражаться. Потому что мне кажется, что во всех передрягах погибают лучшие. И во время войны, и в революцию погибли. Они как-то идут первым... Они не прячутся за чужую спину. Вот их всегда видно. Они яркие личности. У них полно, видимо, недоброжелателей. И поэтому их всегда как-то или уничтожают, или они погибают, или вот они первые идут на защиту Отечества, они свою грудь поставляют. А всякая шушера, сирятина... Она где-то прячется за чужие спины, где-то сидит там в туалете и кричит «занято». Вот. А потом вот эти недоумки, они плодятся. Вот, они размножаются.
2: Скажите, пожалуйста, Виктория Григорьевна, как вы вот относитесь к такой идее? То есть ситуация, описанная вами, она имеет место быть. То есть действительно так и есть. И... сформулировано очень точно, точнее не скажешь, но эту ситуацию надо как-то менять. К примеру, как ее пытаются изменить наши друзья-японцы. Почему наши? Потому что они мне последнюю Тойотку прислали. Вот. Да, то есть у них есть такое понятие, как-то, как же это называется-то...
1: Японского не знаю.
2: Да я тоже забыл. Ну, неважно. В общем, смысл в том, что нужно, может быть, культивировать у людей сознание того, что определенные люди, лучшие люди, передовые люди, вот которых вы имели в виду, это даже не люди, а это игрушка общества. Игрушка, к которой нужно относиться очень бережно. То есть эксперименты над ними можно ставить, делать им какие-то там подлянки, да, там шильца в жопку и все такое. Можно, но не ломать окончательно, потому что иначе общество лишится игрушек, иначе останутся одни, скажем так, шариковые. То есть, ну, и батхиды, да.
0: По сценарии.
2: Вот, в принципе, может быть, таким образом начать какое-то действие?
0: Ой, ну, хорошо. Это надо, чтобы общество было согласно, и чтобы оно доросло до этого, а потом... А если, допустим, война, не дай бог, вот, или революция... Ведь гибли, выбивали лучший цвет нации. Это же, кто же будет наоборот, как раз вот была охота, мне кажется, на таких людей.
1: А давайте у зрителей спросим что-нибудь.
2: Давай. А только вот не у тех, которые за окном с этим, потому что это извращенцы.
1: Они с биноклями тут, с биноклями.
2: А вот у тех, кто по радио слушает. Да, кстати, тогда напомним и телефонный номер. Кстати, сразу хочу сказать, что одна из линий у нас не работает телефонных, поэтому сегодня вам будет сложнее дозвониться. Спрашивают люди, естественно, почему не работает линия? Потому что я сдал ее в аренду. На сегодняшнюю ночь знакомому коммерсанту ему нужно переслать дикое количество факсов в Америку. Напоминаем.
3: Телефон прямого эфира 203 19 22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
4: уважаемые гости.
1: Здравствуйте.
4: Хотелось бы, Саша, у вас спросить вот такой вопрос, задать вам, точнее. Как вы уже говорили, вот, ну, будучи попав в компанию, и завидев там девицу, вот между вами пролетает искра, как вы сказали, либо какой-то импульс идет, и вы сидите уверены, что, дескать, все будет нормально. А вы, может быть, замечали, что искра касается не только вас. Появляется какой-то третий персонаж, например.
2: Я понял.
4: Вот, он начинает сыпать умными фразами, порой не означающими, что они значат вообще. Угу. Ну, такой человек, который, наверное, прочитал в слабоумном журнале, как стать там душой общества. И он всячески пытается помешать вот этому вот искре.
2: И у него половина тела в татуировках из цитат Карнеги.
4: Ну, не обязательно.
2: Ну, извините. Вот. Я вас понял. Вы знаете, тут я недаром сказал, да, что есть... Ну, нельзя назвать интуицией, понимаете? То есть, если вот это чувство, что, знаешь, эта тетка все равно будет моей, не исчезла, то появись там таких перцев, там, начитавшихся Мальденштама и Бродского, хоть сто, хоть роту туда позови, понимаешь? Вот, все равно...
4: А вы, будучи сидя в уголке, немножко насмехаетесь над ним.
2: А я, ну как?
4: Знаю, что он ничего не достигнет.
2: Вы знаете, есть такой грех. Есть.
4: И, как правило, искру нельзя разрушить. Вот
2: нельзя, этот абсолютно нельзя.
4: Процентов 98, либо если ты напьешься, упадешь только. Вот
2: если сам... если сам, так сказать, вот, ну,
4: закупишь,
2: поведешься
4: там
2: на его провокацию. Может, появление такого перца, вот это провокация по отношению к Искре, да, то есть он ждет, да, что да, ты да, напьешься да, и полеешь бить ему репу. Вполне естественное поведение. Тут-то ты облажался.
4: Я хотел вот что спросить, Александр, а значит, его тоже преследует какой-то импульс, раз он чувствует это и пытается помешать? Он же не высасывает это из пальца.
2: Я могу объяснить. Дело в том, что когда появляется начитавшийся Мандельштам Бродского перец в такой компании, он первым делом оценивает ситуашку. А ситуация следующая. Он видит, значит, девку, у которой искру, значит, пробила искрой все банки. Он понимает, что она отстраненная сидит, да? Вот. И, а все остальные, их не пробило. Все остальные, они общаются там, как вам сегодня холодец, как вам печенье, откушайте-ка выпечки, да? А что ты мне не позвонил в прошлый раз? То есть до него никому нет дела, кроме вот этой пробитой. Естественно, он инстинктивно начинает вот переливать свою вот эту базитическую энергию в пустую банку, каковой вот пробитой является, только и всего. То есть это вовсе не осознанно, а вполне естественный рефлекс его стороны.
4: Спасибо.
1: Вот знаете, я хочу сказать тоже женские впечатления. Иногда так обидно бывает. Искра промелькнет, и так что-то меня торкнет, и его торкнет. И вдруг раз он напивается, и уже такой валяется, и все, и вечер закончился. Это даже смешно.
4: Это все приходит с опытом. Вот мою искру сейчас не задушить. Правда, их давно не было, я не хожу никуда. А когда есть опыт и искра, это 100%.
1: Ну зачем же напиваться?
2: Конечно. Спасибо вам за звонок. И что-то я хотел сказать. Ты, Дорочка, не забывай, что ты мать очаровательного Гекунд-Ладушки. А ты все вот это сам. Ну, я понял, что Афиня, но почему глаза так у тебя блестят? А, извини,
0: да, вот
2: все.
0: Если твой бабрак-кармалец слушает, ты понимаешь...
2: Он тебя на шомпур насадит.
1: Нет, да. Вы знаете, он поехал сейчас в Эмираты выбирать там какие-то товары для своего магазина.
2: Магазин у него, кстати, торгует запчастями для американских автомобилей. Родными запчастями для американских автомобилей. Да. Следующий звонок, может быть, если вы не против. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, говорите, пожалуйста.
5: Доброй ночи.
2: И вам также.
0: Доброй ночи.
5: Вот я что-то плохо понял, Виктория Георгиевна, она кого имела в виду, когда назвала мудилой, ее или его? И потом все-таки дети тоже вас слушают, ребята.
0: Спасибо. А почему у вас дети не спят в такое время?
2: Нет, не обращайте внимания, дело в том,
0: это,
2: что...
0: Это же плохо для грудничков.
2: Виктория Григорьевна, это позвонил наш постоянный радиослушатель, подгонял его мудрый. То есть он прекрасно оценивает сложившуюся ситуацию в Москве и... Честно говоря, это был программный звонок. В основном ему хотелось, так сказать, пояснить, кого вы действительно назвали мудилой. Я поясню вот того перца, который встал и начал, скажем так, вести себя по-хамски вот на этом самом собрании. Вот. И еще раз хотел сказать, да, что вот это слово, которое вы назвали, кстати, тоже в эфире, слово «мудила», это именно то слово, которым можно охарактеризовать предмет, посланный в космос, предмет человеческого происхождения, который олицетворяет собой именно все вот те качества, которые вот это слово описывает. Это может быть, кстати, быть и женщина, и мужчина. Это просто мудила. Вот послали. Есть, например, дурень, да, послали в космос дурня. Это может быть женщина и мужчина, это дурень.
0: А может быть даже неодушевленный предмет.
2: Конечно, да, конечно. Да, главное, вот... что от него прет энергетика,
0: да,
2: в которую...
0: Да, естественно. Да. Вот да. Есть такой вот глагол, вот куздрять.
2: Да.
0: Вот есть такой, вот это меня спрашивают, что я часто это говорю. Вот я иду, и вдруг куздряет она мне навстречу, или он. Или захожу в помещение, говорю, ой, тут так накуздрено. И вот меня спрашивают, что это такое? А я говорю, это глагол. То есть можно все, что угодно этим словом назвать. Вот, куздрять и вегереснировать.
2: Вегереснировать.
0: Да, вегереснировать. Очень хорошо. Я всегда этим пользуюсь.
2: Ну, вы знаете, чем еще хорошо с точки зрения нас, профессиональных филологов, вот, скажем так, неологизм, особенно в плане глаголов, да, поскольку, например, вот вы скажете куздрять, да, в зависимости от интонации, в зависимости от той энергии, которую ваш мозг пошлет вот вашим исполнительным органам, в данном случае вот так сказать, голосовым связкам, он и же с ними, да, зависит и энергетика этого слова. То есть вы можете сказать, типа, это, дескать, куздряй отсюда, да?
0: Да,
2: а
0: да,
2: можете
0: да.
2: сказать, слушай, прикуздряй ко мне сейчас, там мне очень плохо. Да. Это как иероглифы. Некоторые японские иероглифы, а также как и слова других бедных на язык наций, обозначают одно и то же, скажем так, слово, при этом в зависимости от ситуации это слово имеет разные значения.
0: Разные, да-да, совершенно верно.
2: Еще звонок? Нет, но, может быть, все-таки Дорочку. Послушаем дальше рассказ вот Виктории Григорьевны о дальнейшей ее судьбе, если ты не
1: против. Да-да-да, тем более, что у Вики, кроме одной профессии, вот все-таки она закончила, у нее высшее образование, она актриса. Очень много других было. Вот, в частности, она сейчас расскажет. Я всегда, вот знаете, как в фильмах, закадровый текст. Все расскажет про человека, а потом раз так человека, и он же вынужден второй раз все повторять.
0: Дорочка, что ты имеешь в виду?
1: Ну, я так уже предвосхитила вторую профессию. Первая, значит, это слесарная, а вот вторая – это диспетчер на автобазе.
0: А, да-да-да, у меня было такое время, я работала диспетчером на автобазе.
2: В Москве уже? Да,
0: да? В Москве, Министерство приборостроения. Вот. Ну что, вы знаете, я с большой теплотой вспоминаю эту работу. Хотя мне физически трудно приходилось, мне надо было встать в 5 утра для того, чтобы в 7 утра выпустить машины на линию. И в это время у меня мама тяжело болела. И я, ну, во всяком случае, я зарабатывала деньги. Так получилось, что я переехала в Москву. Я вышла замуж и переехала в Москву. И так получилось, у меня погиб муж. Несчастный случай. В общем, короче, я осталась без работы, без ничего, без поддержки. И надо было как-то существовать. А поскольку я человек активный, а в театр трудно было устроиться. Но я приехала из Днепропетровска. Я до этого работала в театре в Днепропетровске. Кто меня тут знает? Провинциальную актрису. Связей нет никаких. В общем-то, надо было как-то выживать. И мой приятель вот говорит, давай, там требуется диспетчер.
1: Ну, а публика там какая была?
0: Ну как, нормальные ребята. Я, правда, когда пришла туда, у меня вид был такой живописный, такая ярко-рыжая. Я тогда косметикой пользовалась. Да, модно было вот так вот глаза подводить, такие железные дороги, знаете, вот так вот под глазами. Накрашенные ресницы, прители. И я иду на работу, я смотрю, стоит стайка ребят около ларька с пивом. Так вот они увидели меня, у них челюсти отвисли. И, значит, один накладывает, видимо, там они ругались, там что-то такое, выражались. И один так увидел меня и так вот громко, чтобы слышали все, говорит, так, о, ни слова. Но я не хочу выражаться в эфире.
1: Ну, короче, об этом ни слова.
0: Да-да-да. Раз там у какого-то радиослушателя груднички еще не
2: Мудрый,
0: спят.
2: Мудрый, его фамилия Мудрый. Это...
0: Ага, понятно. Ну, в общем, и что ж, я там работала, служила. Ко мне очень хорошо все ребята относились. Но как-то так вот случилось. У нас был параллельный телефон со строительно-монтажным управлением. А у меня мама очень болела. И вот я и накануне вызвала скорую помощь, но мне надо было идти на работу. Я ночью была скорая помощь, я ушла и выпустила машину на линию. И звоню маме, я говорю, мамочка, ну как ты себя чувствуешь? И она говорит, да так, ничего. В общем, укол подействовал. В это время кто-то снимает параллельную трубку, говорит, положить трубку. Я вообще не врубилась вначале. Я говорю, вы же слышите, я разговариваю. Я сказал, трубку положи. Я говорю, а кто вам разрешает со мной таким тоном разговаривать? А он говорит, вот Б! И бросил трубку. Да, он говорит, это Мишуев! И вот Б! Ну, поскольку я человек такой, воспитанный так вот,
1: Вика
0: закаленный
1: Мишуева
0: в боях так, В общем, короче, я выскочила, и уже кто такой этот Мишуев, Залупу? И мне говорят, да это начальник, главный инженер, это СМУ.
2: Вот извините, я немножко перебью, да, вот давайте вспомним, вот какие вообще странные происходят вот все-таки мутации вот в обществе, да, вот вспомните. Тут недавно я бродил по одному кладбищу, ну, надо было из там найти место, куда скинуть груз, и стоит типа памятник, написано «Инженер Степанов», там, да, или там «Инженер Мышкин». То есть это считались люди, ну, практически как преподаватель гимназии, как профессура на этом уровне, да. И вдруг вот этот Мишуев, этот какой-то демонический инженер, начальник управления. Или,
0: главный инженер.
2: Тем более.
0: Да.
2: Вот, насколько, вот именно такие люди, как данный Мишуев, они всю профессуру своим присутствием на этом свете, так же, как и всю инженер-туру, они, в общем-то, дико совершенно дискредитируют ведь, а? И мысли о том, что они это делают, у них нет.
0: У них вообще нету мысли.
2: Да.
0: Да. Потому что у них нет головы,
1: в которых бы эти мысли...
0: Ну, в общем, короче, я... стала его искать, бегу, и такой раз такой, и опять-таки на все буквы алфавита. И в это время, а этот вот, опять-таки, мудила уж успел уже нажаловаться нашему там начальнику, и вот он идет, а я к нему, я говорю, кто такой этот, раз такой, пере такой, это так-то, трам-тарарам, и танки наши быстрые. Он говорит, Вика, прекратите, прекратите. Я говорю, вы мне скажите, я ему сейчас пасть порву, в общем... Он, а тот молчит, сволочь, стоит рядом и не признается, потому что он это весь белый.
2: Это говоря к моему, помните, первоначальному выступлению, да. Что на самом деле реально они бздят.
0: О, и вегереснируют.
2: Безусловно, да.
0: Он весь обкуздренный стоял. В общем, короче, я там... Я говорю, он мне, интеллигентной женщине, трам-тарарам, будет говорить, да он такой, раз такой, да он пусть он меня туда, раз туда-то недостоин целовать. В общем, этот наш завгар говорит, Вика, прекратите, прекратите ругаться, прекратите, как вы можете. В общем, короче, все. Я говорю, он говорит, завтра же даю приказ, что вас за грубость уволили с автобазы.
1: За
0: в общем,
1: грубость,
0: да, меня за грубость,
2: за грубость
0: автобазы.
2: Автобаза, да.
0: Правда, наши водители там все попадали. И потом ходили, просили, чтобы я им слова списала. Ну, я повернулась и ушла. Но, правда, через 3 дня они устроили... Они вообще, они так возмущались все. Они устроили забастовку. И мне звонил этот самый начальник. Нет, этот уже боялся меня как огня. И просил, чтобы я возвратилась и извинялся. В общем, короче, за мной приехали. Я продолжала работать. А когда приехал директор автобазы... И он, значит, вдруг он меня вызывает в кабинет, и там сидит какой-то мужик. А я же не знала, кто такой Мишуев. Тот же обосрался, и он не признался. Вот. И он говорит, что, Викуся, ну как тут дела? Я говорю, да ничего. А потом он обращается к нему, говорит, ну что ж ты моих лучших кадров обижаешь? Что ж ты мне девочку обидел? А я так, я говорю, это кто? А он так забился в угол, говорит, да что ты, да я только слово сказал, но я от нее такое услышал, что я от своих строительных рабочих не слышал.
2: А вот можно, если все-таки позволите, попросить вас описать внешность этого человека, Мишуева? У него были усы под носом?
0: Ой, да и, по-моему, он какая-то инфузория туфелька. Да никакой.
2: Понятно. Это исчерпывающий.
0: Никакой.
2: Исчерпывающий ответ. Ну, пришло время, наверное, теперь к телефонному звонку обратиться после вот одного из эпизодов жизни Виктории Островской. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите.
6: Здравствуйте, уважаемый.
2: Здравствуйте, уважаемый.
6: Здравствуйте. А у меня вот вопрос к уважаемой актрисе.
2: Да.
6: Немножко специфический. Ну, если позвольте, я два, конечно.
2: Давайте, давайте.
6: Значит, вот первый такой. Вот, допустим, кино. Да, значит, показывают главную, ну, как это называется, главный ракурс, что ли. То есть героини, герои, значит, оживленные. Беседует, идет текст, а на заднем, значит, плане, так сказать, массовка там тоже оживленно очень беседует, что-то говорят. Ну, к примеру, застолье, опять же, там герой, значит, сидит, и вот о чем-то, значит, беседует. Вот что говорят эти люди, значит, научный текст какой-то, либо какой-то бессмысленный набор фраз. Ну, губы что-то шевелили, понимаете, да? Это первый вопрос. А второй вопрос. Приходилось ли вам, значит, вот в своей жизни встречать такое явление, как актер пришел на съемки совершенно пьяный, не знает свой текст?
2: Понятно, спасибо.
0: Алло, да. Да. Ну, это вы имеете в виду, о чем говорит массовка? Если текст слышен, так у них, наверное, есть какие-то реплики написаны. А вообще, когда надо сделать шум за сценой, обычно в театре это делается так. Они все говорят, о чем говорить, когда не о чем говорить. О чем говорить, когда не о чем говорить. И вот такой вот фон создается, и получается такое шумовое оформление. А когда приходит на съемки актер пьяный, ну, съемки отменяются. Ну, я работала в театре, у нас был такой случай потрясающий в театре. У нас был замечательный актер Вадик Успенский, прекрасный актер, но любил выпить, любил, да. Ну, я не могу сказать, чтобы он был горьким пьяницей, но просто, знаете, жизнь у актера, у провинциального очень такая тяжелая, напряженная, выездные спектакли. Это не то, что в столичном театре он там ждет, когда его выпустят на сцену. А там иногда, особенно вот в каникулы надо, по 3 спектакля в день шарашить. Это же вообще можно одуреть. И, конечно, чтобы как-то себя поддержать, вот он принял на грудь и шел спектакль, по-моему, Арбузова «Иркутская история». А он играл Виктора. И вот там есть такой текст, трезвому даже трудно сказать, ведь наш экскаватор наивысочайший цикл экскавации дает. Представляете, это вот как... Ну, вот он как-то так напрягся. Вот первые несколько слов он произнес. Он был, конечно, так вот хорошо. Он говорит, ведь наш экскаватор наивысочайший... Это он выговорил цикл экска... Блин, и забыл, что надо сказать. Экскалупции. Нет, говорит, экскадрупции. Экскамуции дает. Ну, мы все повалились, конечно. Был дикий хохот. А его, бедного, на 3 месяца разжаловали в рабочие сцены. Так что вот такие случаи бывают иногда.
1: А вот еще Вика рассказывала про условия обитания провинциальных актеров. Я просто ей напомню, что иногда, когда не было времени или не было воды в общежитии, они прям из батареи наливали в чайников, и там прям из батареи чай заваривали.
2: Да. Ну, я, кстати, тоже до сих
0: это
2: пор...
0: Это было в городе Сызрань. Да.
2: Иногда до сих пор тоже так делаю, потому что все-таки она там заведомо гоняется по циклу, а что подают в определенном городе из речки, непонятно. То есть, например, я читаю сообщение, что в такой-то речке произошел слив такой-то жижки химической. Да? Зачем я буду пить эту воду из водопровода? И курочим батареи на гастролях. И уж лучше так. Ну, давайте сейчас прервемся, опять же, ненадолго, да, если вы не против. А затем, после сказки, которую нам тут дяденька сейчас пропоет, продолжим общение.
0: Хорошо.
2: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня две замечательные женщины. Программа наша сегодняшняя посвящена Дню Матери, прошедшему уже. Это Виктория Григорьевна Островская, актриса, спортсменка, работница Ленинской библиотеки и, соответственно, уже бабушка 2 внуков. И, соответственно, Дорка. Дорка Меломед, моя старая замечательная подруга, еще по туризму, сколько мы прошли, сколько перешли, сколько кет стоптали. Дорка уже тоже, так сказать, мамка. Уже вот 1.5 года, как она родила разнояйцевых близнецов Гека, Генку и Ладушку. Ладу. Вот, соответственно, в данном случае у нас в эфире представлены, скажем так, разные поколения людей, которые, так сказать, ни разу не покидая эту страну, живя постоянно здесь, преодолевают все сложности этой страны вместе с остальным ее населением. Ну и, соответственно, Дора, я знаю, ты хотела о чем-то попросить рассказать Викторию Григорьевну Островскую. Да.
1: Да, я думаю, что это будет интересно нашим слушателям, потому что мы как-то все-таки забыли, что Вика актриса, и вот тут мы на автобазе закончили. Интересно, как она попала в бриллиантовую эту руку?
0: Это, вы знаете, дело случая. Простите.
2: Будьте здоровы.
0: Это не то, что... Нет, я кашлянула, а не чихнула. Но все равно приятно. Я тоже как-то шла по улице, и ко мне подошла женщина, очень милая, и спросила у меня: «Девушка, вы случайно не актриса?» Я сказала: «Случайно, да». А в это время
1: глаз
0: я работала...
1: Глаз такой был у тетки, которая подошла, да?
0: Да. А в это время я работала на автобазе диспетчером. Вот. Я говорю: «Да, актриса, временно работающая на автобазе». Она говорит: «Как удачно. Вы знаете такого режиссера Гайдая Леонида Иовича?» Я говорю: «Естественно». Mm-hmm. Вот он сейчас запускает фильм. И мне бы, мне кажется, что вы бы очень подошли. Она взяла мои координаты, взяла мой телефон, говорит: «Я вам позвоню». И действительно позвонила. Я пришла на киностудию, и Гайдай меня увидел. Сделали только фотопробы, а кинопробы не стали делать. Он говорит: «Она мне подходит». Вот так вот я попала в эту группу.
2: А вот, скажем так, ведь в этот момент, ну, какая-то вот у вас, как-то у нас тут принято говорить, факел зажегся, то есть вы осознали, что это реально может переломить вашу жизнь, да? Или все-таки вы уже к тому моменту были, так сказать, достаточно умудренные опытом, чтобы вот не поддаваться на такие вот ловушки, да, прикормки судьбы?
0: В общем-то, я... рационалистка. Я понимала, что, ну, во-первых, я не была уверена, возьмут меня или нет. А во-вторых, я знаю, сколько актеров и без работы, и даже снявшись, известных довольно в каком-нибудь фильме, они сидят и годами ждут чего-то интересного и хорошего. Поэтому я объявила на автобазе, что я ухожу на съемки. И они меня очень просили, они мне там, ко мне очень хорошо относились, эти люди, и сказали: «Викуля, ну, может быть, ты не будешь уходить от нас? Ну, что ты? Мы тебя повысим в должности».
2: Дескать, мы дадим даже тебе просто отпуск, наконец, творческий.
0: Нет, это понятно. Это уже, кстати, после съемок. В общем, они были очень расстроены, потому что там, в общем-то, неплохие люди были. Простые, хорошие люди, бесхитростные, без интриг. И... в общем, нормальные люди. Вот. Но после этого я уже пошла в библиотеку Ленина работать. Вот отснявшись там, я пошла. Там был такой сектор искусства, научный отдел по проблемам искусства. Это сейчас он называется. Научно-исследовательский отдел по проблемам культуры и искусства. Вот тогда это был библиографический отдел. Мы тогда выпускали такой сборник ежемесячный. И вот я там так и осталась работать. Я работаю там уже более 30 лет.
1: Но что самое интересное, внук сейчас повторяет судьбу бабушки. К нему тоже случайно подошли на улице.
2: Ну, вообще, тут я сразу хочу сказать, что ну, это мое очень, так скажем, глубоко субъективное такое чувство, да, и оно ничего не значит, но, тем не менее, самое нелюбимое, скажем так, мое выражение, это когда, вот, скажем, актриса говорит: «На мои дети, да, вот они пошли по моим стопам». То есть, когда дети идут по стопам родителей в плане актерской или, не дай бог, журналистской профессии, это совсем печально, если только. Это не как раз вот такая случайность, когда человек, подошедший на улице к вашему, в общем-то, внуку, ну, не знал, кто, в общем-то, является бабушкой.
0: Да. Он...
2: Это прощается.
0: Нет, это тоже все дело случая. Он сидел там где-то, ждал девочку, и к нему тоже подошли, спросили: «Кто ты такой, что ты тут делаешь?» В общем, короче, его пригласили сниматься. И вот в сериале, который идет по России, «Простые истины». Вот сейчас вот он снимается, ему это нравится, он очень увлечен. Ну, дай бог. Вообще он такой мальчик у меня красивый, фактурный, большой очень. Ему 15 лет, но он такой очень крупный. Я его очень люблю.
1: А давайте послушаем, что наши слушатели-то, о чем они хотят вообще поговорить.
2: Безусловно, сейчас только я напомню телефонный номер. Это так положено.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
2: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
7: Алло, доброй ночи.
2: И вам также. Здравствуйте.
7: Господа, это Карина вам звонит.
2: Да, здравствуйте, Карина.
0: Доброй ночи.
7: Александр, спасибо вам большое, что вы пригласили в студию таких, ну, в общем-то, феерических дам, Дору и Викторию.
2: Да уж, ну что ж, не за что, да.
7: А скажите, пожалуйста, а можно Виктории вопрос задать?
0: Конечно, я слушаю вас внимательно.
7: Виктория, скажите, пожалуйста, вот такой коротенький вопрос. Что бы вы посоветовали вот сейчас время, ну, не очень простое, я имею в виду, ну, относительно выживания, относительно работы. Вот что бы вы посоветовали для того, чтобы, ну, как-то, что ли, вертеться в этой жизни получше, и чтобы не падать духом, и чтобы, ну, когда вот есть возможность, чувствуешь какие-то потенциальные возможности, чтобы найти работу получше. Ну, что вы могли посоветовать?
2: Вас именно работа все-таки интересует, да, вот, Кристина?
7: Ну, работа, в общем-то...
0: Это Карина.
2: Да. Извините. Угу. Нет, просто меня немножко вышибло из колеи. Угу. Почему вы, вот, простите, Карина, считаете, что вот улучшение своего положения именно связано все-таки вот с работой? Откуда такой рационализм? Вот мне непонятно. Вот мы буквально в прошлый раз тут беседовали с господином Дугиным. Угу. Целые 5 часов мы обсуждали эту тему. И вдруг я опять слышу это слово «работа». Может быть, вам завести птиц? И это изменит вашу судьбу.
7: А вы знаете,
2: судьбу.
7: У меня есть собака дома.
2: А вот птиц заведите. Извините, я вклинился. Да, давайте. Да. Спасибо, Кариночка, Карина, за звонок.
0: Единственное, да. Что я вам могу сказать, надо очень хотеть и не сидеть, потому что под сидячий камень вода не течет. Надо действовать. Значит, надо как-то расставить приоритеты, смотря что вы хотите. Не стесняться, предлагать себя и не тушеваться, надо верить в собственные силы. Вы знаете, я вот как-то, у меня никогда не стояло такой проблемы, потому что, во-первых, я считаю, что любая работа хорошая. Стыдно воровать, а вот работать не стыдно. И если вы очень захотите, вы добьетесь своего. А для того, чтобы не раскисать, я вам советую заниматься спортом, себя любить, но не настолько, чтобы там целовать себя в одно место. Для этого надо быть акробаткой. Да. А надо совершенствоваться, там надо закаляться, надо... И все делать для того, чтобы не уставать, надо все делать с удовольствием, чтобы это не было влом. Вот когда влом, тогда устанешь от элементарной работы. Ведь я могу, я не знаю, я очень загружена. У меня каждый день тренировка, у меня работа, у меня 2 собаки. Я ношусь как ненормальная. Вообще мне уже 180 лет, столько не живут. Понимаете? И... главное себе вот в компьютер, в голову не вкладывать, не жалеть себя. Ах, я бедная и несчастная. А наоборот, подходить к зеркалу, говорить, ты молодец, так держать. И все будет хорошо. И всегда улыбаться.
1: Самое главное – это холодная вода.
0: Обливаться надо. Нет, я вообще с утра опускаюсь в ванну с холодной водой. Это очень способствует.
2: И еще вот я от себя могу добавить, да, что, к примеру, я вот очень люблю женщин. Вот бывало, что едешь на задание, да, автомобиль-то у меня большой, вы видели, из окна все видать. На светофоре останавливаешься, смотришь, сидит в соседнем автомобиле, ну, в какой-нибудь Тойотке, да, там, или там в Чероке. девочке, девонька, магнитолы у нее там нет, а она сидит и просто поет сама себе. Вот попробуйте вот спеть сами себе песню, например, с утра, да, вот просыпаетесь, настроение дурное, вот так подумайте, а что бы мне сделать, чтобы его повысить? Спойте сами себе песню, любую, да, или станцуйте сами для себя. Вот, и наоборот, если настроение чересчур хорошее, это, кстати, тоже не очень добрый знак, то тут я как раз вот, Виктория Григорьевна, сторонник подойти к зеркалу и наоборот сказать, что ж ты радуешься, даун, посмотри, ну, на себя. Дело в том, что любые крайности плохи. Чрезмерная жизнерадостность в наше время, в нашу эпоху ослабляет иммунитет. А так же, как, в общем-то, чрезмерное уныние, попросту говоря, подавляет иммунитет.
0: Нет, нет, нет, я не согласна. Она спросила, что делать, чтобы вот так вот не потерять себя.
2: А, ну, я просто сразу предвидел, что следующий позвонивший скажет, как бы мне вот, да, испортить, например, себе настроение. Да, ну, всякое может быть, знаете, у нас же программа рассчитана на людей.
0: А зачем ему портить себе настроение? Так затем, пускай выйдет на улицу, ему тут же испортят настроение. Боже мой. Было бы желание. Нет. И потом, для того, чтобы не просыпаться в плохом настроении, надо себе с вечеру, вечером составлять программу. То есть я должен или должна проснуться в хорошем настроении, все будет хорошо, пофантазировать, помечтать и все. Потому что с какими мыслями заснешь, с такими и встанешь.
1: А вот еще можно, кстати, поанонировать. Тоже разрядка такая хорошая. Вечером.
2: А вот я только и хотел спросить, что вот этот рецепт вот ваш, он для и мужчин, и женщин подходит одинаково, и для любого возраста, или все-таки, к примеру, для мужской части населения есть какие-то свои специфические моменты, вот, о которых упомянула вот Дорочка?
0: Ну, это он с вечеру, если вот у него проблема, так сказать, в этом плане, он может себе там текст написать, что бы он хотел.
1: А зачем текст-то?
0: Нет, ну, не написал, он должен проговорить себе мысленно, понимаешь? И вот утром встанет, и все в порядке.
2: А-а-а.
0: Да.
2: А для детей? Вот дети, они, ну, как правило, все существа жизнерадостные, но бывает, что... Иногда на них, скажем так, нападает какое-то вот облако их прошлых жизней и перевоплощений. То есть, ну, пока взрослые, так сказать, вот вы, мама и бабушки, не до конца выбили из них, так сказать, великое знание прошлых жизней, да, вот что-то на них в такой форме дежавю наползет, смотришь на него, а он прям вот, ну, какой-то не в себе. Вот. А детям очень сложно бороться с этим состоянием, на самом деле. А взрослые только орут: быстрее давай жри там сэндвичи, иди в школу, там, так далее. Им сложно понять, что в этот момент чувствует, скажем, их чадо. Там, может быть, есть какой-то вот у вас рецепт, как вот, да?
0: Но я считаю, что если взрослый плохо чувствует свое чадо, тогда нечего делать детей.
2: Чадо нечего делать, да?
0: Да, да.
2: А вот вопрос к Дорочке. Вот, Дорочка, вот как ты считаешь, вот, вот твои Гекунд, Ладушка, они как вот, ну, не чувствуешь ли ты иногда, значит, подходя, он перепеленовывая их, вот какую-то потребность погасить идущую из их маленьких лобиков, в общем-то, энергетику веков. Но все-таки, если я знаю, ты человек верующий, веришь в реинкарнацию, соответственно, вот это знание, которое в них еще сейчас, в их полтора года, присутствует великое, оно, согласись, значительно больше того, что знаешь ты там и я, вообще мы все вместе взятые, да. Вот это ощущение дискомфорта часто ли тебя преследует в момент перепеленаливания мне?
1: Ну, меня часто посещает не ощущение дискомфорта, а прямо-таки стыда.
2: Сарматы,
1: то есть? Сарматы, потому что я очень плохо мать, я все время занята на работе, у меня постоянно какие-то мысли в голове не о детях, вот, и чаще всего вот эту их выход их реинкарнации наблюдает нянька, так она уж посидела.
2: Ну, да, да, я...
1: Вот, поэтому, ну, ты понимаешь, Саша, о чем я говорю, вот она все это наблюдает, и с одной стороны, я плохая мать, что этого всего не замечаю, не наблюдаю, а с другой стороны, ну, если бы я наблюдала, я бы, наверное, тоже сошла с ума и не занималась бы творчеством.
2: Ну, кстати, я могу сказать, что, видимо, вот появление вот такой моды, опять же, на нянек, да, ну, согласитесь, что это, по идее, все-таки, опять же, ну, такой есть в этом, ну, некоторый нездоровый рационализм, да, то есть ребенок ребенок должен быть, по идее, с мамой, да? Вот. А если мама, как говорится, бизнес-вумен, постоянно при 200-х соплях, ездит туда-сюда, куда ни попадя, а грудник вот там...
1: Саш, ну их много просто, много, на самом деле. Но... Я-то ожидала одного, а их много родилось.
2: Их много.
1: Уже,
2: у тебя, да, конечно, подстава была дикая.
1: Да.
2: Я помню, помню. То есть я помню, как Дорочка одновременно плакала и от радости, и от горя. Это, кстати, смешанные чувства. Как ты себя в этот момент ощущал? Ведь мало... Вот заметьте, да, бывает, люди плачут от радости, бывает, плачут от горя. А Дорочка от смешанных чувств. Вот, наверное, единственный человек, ну, не единственный, но один из, по крайней мере, миллиона, может быть, испытывал это чувство. Вот можно его так описать?
1: Да, я испытывала такое чувство, на самом деле, ну, юморное, потому что мне как сказали, что они разнояйцевые.
2: Да.
1: Я стала так сразу думать, а что же это такое, как это могло получиться, и вот это меня очень смешило.
2: Ну, в общем,
1: то есть,
2: да,
1: мне потом сказали, что это был такой послеродовой шок. Но вот у одной моей подруги был шок еще похлеще. Я пришла такая прям с букетом цветов, с тортиком, буквально вот вечером того дня, когда она родила. Она такая вышла, ну, аки привидение, такое еле ходящее, ножки там не сгибаются, все болит. И
2: ну,
1: сказала
2: мне... Печальный вид. Да-да-да.
1: Да, мало того, что она сама рыжая была, вся в веснушках, она как-то пожелтела вся и тихо-тихо мне сказала: я не знаю, зачем я это сделала. Ну, то есть родила, да, да.
0: Ну, это бывает такой послеродовой шок, бывает, это даже в медицине зафиксировано, некоторые даже начинают ненавидеть своих детей, но потом
2: это проходит. Это редко, и все-таки на самом деле, как вот мы, медики, считаем, что это несколько аномально, потому что...
0: Ну, естественно.
1: Ну, Саш, сейчас это у нее все прошло, но дело в том, что она дико поглупела.
2: Послушай, а вдруг опять неожиданно это вот...

0: Мы пописали, мы покакали, вот и все, мы, есть... и ее больше ничего
1: не... И разучилась
0: не...
1: считать, да? Да, да, да. Ее да. уволили из банка.
0: Ну да.
1: Бедная.
0: Да, да.
2: А сколько ее дочери сейчас?
0: Да вот, ну, года 3, наверное. Ну,
2: то есть, может быть, что такое?
0: Это такой рыжий бутуз такой, да.
2: Да, длительный выход из токсикоза. Да. Ну, давайте послушаем телефонный все-таки звонок опять, если вы не против, конечно. А, доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Ленин, мудак, нахуй, ебаный, вот козел, блядь.
2: Вот это звонит один и тот же, кстати, человек. Уважаемый, давайте договоримся все-таки с вами еще раз, да? То есть, поймите правильно, ни меня, ни присутствующих здесь очаровательных дам вы совершенно никак не трогаете. Ну вот, говорю вам совершенно искренне, то есть вы нам совершенно по барабану, хоть вы сейчас вот там в окно прыгаете, хоть просто ваша вот эта вот подростковая, так сказать, сублимация, она тревожит людей посторонних, может быть, ваших соседей, понимаете? Вот, то есть вы выглядите очень глупо. Ну, как же вам объяснить, что вы не нас ставите в глупое положение, а вы выглядите как мудак. Вот давайте, ну, возьмите уже себя в руки, наконец. Вы же, судя по голосу, уже оперились, ножки овласились у вас. Уже все там, ну, как бы нормально в штанишках. Что же вы так себя унижаете? Фу.
1: Нет, там, наверное, в штанишках ненормально, потому ну, что, когда мне такая патологическая злость, вот так вот он напрягается, может, он уже как раз обосрался, потому что, когда вот так вот человек напрягается, вот может случиться такое несчастье. И вот он весь сидит обосранный.
2: И колбасит его.
1: Да,
2: у меня вот иногда бывает дико стыдно за каких-то людей. Ну, как, к примеру, стыдно за человека, изобретшего программу от вымечка с ласкательным. Вот как вижу, мне прям стыдно за него. Так же и здесь. Вот, не надо пользоваться.
1: Ну, Сашенька,
2: сказать,
1: ты же только что сказал, что тебе по барабану. Нет, по барабану. Нам по барабану.
2: Да, ну ладно. Да. Ну, давайте следующий звонок.
1: Да, следующий.
2: Здравствуйте.
1: Да.
2: Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло,
2: Николечка.
1: Да.
4: Приветики, моя хорошая, твой внучок тебе звонит. О,
1: Никита, привет, мой сладкий, привет. Ты меня слышишь, да?
4: Да, я тебя отлично слышу.
2: Вот, Никита, сколько лет тебе, еще раз скажи?
4: Мне 15 лет.
2: Ну вот, давай вот просто, вот ты человек со стороны, да, у нас?
4: Ну да.
2: Вот, ты вот слушаешь со стороны эфир.
4: Да.
2: А вот женщина, которая позвонила перед тобой и так вот выражалась в эфире, какое она произвела на тебя впечатление, пожалуйста, скажи.
4: Да.
2: Ну, то есть она тебя травмировала или как-то вот да, впечатление твое от этого.
4: А это была женщина?
2: Ну, это не важно.
1: Это не женщина, это какой-то как раз...
4: Ну, если это парень, то на самом деле, по-моему, какой-то придурковатый шизоид вообще непонятный какой-то. По ходу дела двинутый в 5-летнем возрасте обгосяк обеими полушариями мозга.
2: Нет, ну сейчас речь идет о том, что он с удовольствием слушает это. Я имею в виду не, скажем так, твое мнение о его физическом состоянии, а воздействие его реплик, которые становятся ну, достаточно частыми в наших программах, да, на вот на вас, радиослушателей. Просто мне это интересно, потому что мне действительно он ну, как-то безразличен глубоко, как и нашему гостю. Гостем, да.
4: Меня тоже вообще-то, если честно, не очень это колышет.
2: Понятно. Ну, что ты хотел еще нам сказать?
1: Что ты еще хотел сказать, сынок?
4: Знаете, вот у моей любимой бабушки была такая история замечательная. Юкочка, если ты помнишь, там упоминалось про двух каких-то отморозков и предмет, так сказать, одежды антилопы. Ты бы не могла бы рассказать.
2: Спасибо.
1: Это, Никитушка, я целую тебя. Мама слушает, да?
2: А я уже...
1: А, да. Да. Значит, это я работала в Днепропетровске в театре и шла поздно, как-то после спектакля, естественно. Но я уже была на сносях. И поскольку мое пальто было вот так вот в талию, а я уже была, так сказать, где-то... У меня было месяцев 5 или 6. Я не могла в него влезть. И у нас была одна актриса. Ей очень нравилось мое пальто. Она говорит: «Викуля, давай я его поношу ты все равно уже там, ну, не влезаешь. Я говорю, а я в чем буду ходить? Говорит, я тебе отдам мою шубу. Ну, вы же понимаете, шуба – это только
2: это
1: так.
2: Круче.
1: Это круче. Да нет, это вообще, это бывший куни-мех. Но это даже не то. Это уже, можно было ее побрить и сделать кожаное пальто. Там она сплошных залысинок, какие-то лапки каракуля, в общем,
2: кошмар. Извините, что я перебиваю. Да-да. Вот

0: вот вы знаете, одно время это была хорошая тенденция. Мы, так сказать, в законопроекте предусмотрели вот людей, торгующих пушниной, да, для подтверждения. Ну, как знаете, как кроликов продают, у них должны быть лапки не отрезаны, чтобы было видно, что это не кошка. Также мы производителей пушнины обязывали в розничную торговлю, да, поставлять мех с какой-то частью тела животного. К примеру, если это шуба там, то на ней пятак должен висеть там, или там коготь какой-то. Одно время, целый год это практиковалось, если помните. Потом сами вот потребители сказали, ну что это такое у вас тут на меху? Даже я помню кожаное сиденье, ну, знаете, кожа, обивка, да. В Мерседесах везде вот там делали. Тоже там кожа свиная хорошая. И пятачок ему приделали. Родной пятак, там вырезки для глаз. То есть, что, дескать, из настоящей свиньи, что это... Да, нет, уберите это. Ну, сделали ему кожу замку. Теперь ездит, у него вся задница в прыщах. Ну, сам виноват. Пожалуйста.
1: Естественно. Конечно, ну, так вот, да, я извините, просто хочу сказать, что это была очень старая шуба. И вот я иду, это было дело в Днепропетровске, и поздно, и холодно, и я слышу, поскольку нет людей, и вот эхо такое, эхо, там стоят каких-то два чувака, и, видимо, они ждали кого-нибудь, чтобы там раздеть или ограбить. Ну, время такое было. Говорит, вон идет одна в шубе, чешет. Ну, значит, говорит, сейчас мы ее. А я уже так уже подобралась. Я всегда... У меня всегда очень быстрая реакция. Очень быстрая. Поэтому у меня так фехтование хорошо шло. И вот, значит, я подхожу, они так обступают меня с двух сторон, эти два амбала. Угу. И один, значит, так говорит, девушка, из чего у тебя эта шубка? Я не знаю, чего так, я так быстро. Я говорю, из жопы старой антилопы. Он говорит, а? Я ему говорю, на. В общем, короче, он не успел открыть рот. Я повернулась и пошла. Они так и присели. Вот. А потом оказалось, что, ну, Днепропетровск – город не такой уж большой, не такой мегаполис, как Москва. Тем более, они там около театра стояли, и они... А у нас наш маэстро после Саша Родинский, да.
0: После спектакля, да.
1: Саша Родинский, он у нас вот такой, он как картежник, он, помню, он как-то играл всю ночь в карты, потом... Пришел, значит, взял палочку дирижерскую, так, говорит, на четыре червы вместо того, чтобы... Вот. Это, видимо, или с его двора, или что, говорит, слушаю, у вас там какая-то актриса чокнутая, говорит, так нас перепугала, я же еще их там напугала, говорит, кто это такая? Говорит, о, говорит, это наша Викуля. Так вот, так вот. Так вот меня неудачно хотели ограбить.
0: Это говорит о том, что ваше вот сознание в момент выхода, скажем так, в данной вот одежде, оно было совершенно не спутано вот, ну, скажем так, бытовыми узами. Вот, и именно поэтому такой ответ был. Вот же был не отрепетирован.
1: Нет, если это спрон был чистейшей воды. А потом я вообще как-то так... У меня вот редко бывает, чтобы я растерялась или чтобы я испугалась. Я не пугаюсь, я не боюсь.
2: А потом
1: вот я не знаю.
2: Да?
1: Нет, нет. Вот у меня даже этого нет. Вот, я бы ему сказала, или ей бы сказала, я могла бы так. Нет, я отвечаю всегда так и так. Вот, ну, я не знаю, может, я какая-то дегенератка, может, это как раз неправильно, может, надо сначала. А я вот как-то моментально концентрируюсь, и вот у меня все моментально происходит.
0: А вот хотелось немножечко вернуться все-таки к вашей работе вот в «Бриллиантовой руке», да?
1: Да.
0: Вот когда смотришь этот фильм, а вот буквально мы на прошлой неделе говорили, я так вообще телевизор не смотрю, и смотрю исключительно этот фильм, то есть я ищу его, меня не интересует он на видео, интересует, чтобы со мной его смотрело большое количество людей. И если не идет «Бриллиантовая рука», я, в общем-то, кидаю пульт, выключаю телевизор, потому что все одно и то же показывают. Вот. И ощущение такое, вот когда смотришь этот фильм, что практически все люди, которые, вот образы которых мы видим на экране, они дико добрые. Даже вот Миронов там отрицательный, да, вот там его герой. И все-таки вот эти какие-то... Да, все-таки теплые краски, все это. И, соответственно, когда своим уже взрослым мозгом, то есть бывалого актера, уже матерого зверя, начинаешь думать о том, какова была атмосфера вот на съемочной площадке, то...
1: Прелестная была
0: вот,
1: атмосфера.
0: Да, вот хотел...
1: Прелестная.
0: Как вас встретили? Вот не было ли такого, что ну там у нее маленькая роль одна, что с ней?
1: Нет, нет, нет. Все очень замечательно. И, к сожалению, уже многих нет. Но там такие звезды, ведь такое соцветие.
0: Да, да, да.
1: Папанов, Миронов, Никулин. Все абсолютно. И вы знаете, вот они все такие творческие. Ведь вот как вот я смотрела, как работал Миронов. Это вообще это брызги шампанского. Это сплошная импровизация. В общем-то, Гайдай вот из тех режиссеров, он как-то вот он не давил, вот он не был таким жестким, вот там то-то, то-то. А он давал полную свободу актерам. Полную
0: то есть, если, к примеру, какая-то была, да, вот вариация там у Миронова или у Папанова, они могли себе вот это...
1: Ради бога, ради
0: А вот
1: бога.
0: Вам как вы...
1: У меня был текст...
0: Пожестче, наверное, да?
2: Да, текст, нет, кто
1: нет,
2: писал,
1: нет, нет, нет. Ой, я не помню. Но, во всяком случае, как-то так это все, это быстро произошло, и даже практически без лишних дублей.
0: То есть вот сняли быстро?
1: Ну, легко, да. Легко. Все снималось в Баку. Но у меня там были сложности с местным населением.
0: Ну, понятно.
1: Потому что все это снималось в старом городе, во дворце Шерваншаха, вот все вот эти закоулочки. И вот местные люди, да, довольно темпераментные, вот там даже норовили кто ущипнуть там, кто потрогать, кто еще что. Вот я когда приходила в гостиницу, я быстро-быстро запиралась на ключ, потому что это было чревато.
0: Ну, еще, видимо, телефонные звонки. Я снова по традиции напоминаю номер.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто.
4: Алло.
0: Да, доброй
4: ночи. Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
4: Саша, это я в эфире, да?
0: Да.
4: Это вас беспокоит тезка первого и последнего президента Горбачева. Михаил меня зовут.
0: Здравствуйте, Михаил.
4: Так, значит, Саш, я хотел бы у вас спросить такую вещь. Я, короче, сам инвалид первой группы по зрению, но студент МКУКа. Короче говоря, я учусь на академический вокал. В данном, как бы, периоде учусь сейчас речитатив и балладу Томского. Но дело не в этом. У меня вот хотел бы спросить у Виктории Григорьевны, то есть мы как бы почти синонимы, я имею в виду тоже актеры, у меня вот, кроме всего прочего, способности есть пародировать, но вот, чтобы в эфире не озвучивать, не могла ли Виктория Григорьевна оставить телефон, чтобы, допустим, Саш, с вами я мог потом как-то связаться. Вот, в общем, я хотел бы пообщаться с Викторией Григорьевной, но желающих, конечно, много, я понимаю. Но все-таки, вот, учитывая состояние моего здоровья, вот...
0: Понятно, Михаил. Тут, значит, совершенно искренне я могу сказать, да, что вряд ли это будет возможно, ага, по причине того, что у Виктории Григорьевны нет, попросту говоря, телефона. Это действительно так.
4: И в Ленинской библиотеке нигде нет, да? Совершенно.
2: А вы оставьте сейчас свой телефон.
0: Нет, ну в прямом эфире телефоны нельзя
2: не
0: оставлять.
2: В прямом, а ты выведи и запиши.
4: А можно? Вы позвоните тогда?
0: Ну давайте, подождите, пожалуйста, не кладите трубку,
4: да,
0: хорошо? Да. А мы сейчас тогда прервемся, чтобы записать телефончик, да? И я напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, что в гостях у нашей сегодняшней программы Виктория Григорьевна Островская, актриса, работник Ленинской библиотеки, соответственно, также преподаватель физкультуры.
1: Нет, какой физкультуры?
0: Да.
1: Инструктор. Инструктор.
0: Прошу
1: инструктор.
0: Прощения. Ну, я просто, чтобы было доступнее людям как-то, потому что слово «инструктор» у многих ассоциируется как бы с такими, ну, несколько...
1: Доктор райкома партии.
0: Вот, совершенно верно.
1: Да.
0: Поэтому я так вот... И, соответственно, Дора Меламед, женщина, которую я знаю уже тысячу лет, мы огромное количество С ней оплавали на байдарках подмосковных унткарельских рек. Чего только не видели, да, Дорг? И причина нашей сегодняшней встречи с двумя такими очаровательными женщинами – это прошедший вчера День матери. Мало кто, кстати, знает об этом празднике, согласитесь, да? Я думаю, что и вы не знали, если бы я вам не сказал. Да, вот. Но тем не менее, вот такой праздник есть. Я считаю, что этот праздник очень хороший. Он нужен. Да, и, соответственно, поскольку все-таки время у нас не безгранично, вы можете звонить и задавать вопросы нашим гостям. Но прежде всего я вот что хотел спросить все-таки у Виктории Григорьевны. Виктория Григорьевна, вот глядя сейчас, да, то есть мы поговорили о той доброй атмосфере, которая царила на съемочной площадке «Бриллиантовой руки».
1: Да-да.
0: Действительно, я вот к счастью отношусь все-таки к той эпохе, когда вот эти люди, ну, были неотъемлемой частью, в общем-то, жизни, да, то есть Никулин, ну, и понятно, о ком мы говорим. Вот сейчас они ушли, их попросту нет уже, да. Лично я, может быть, конечно, я скептик и так далее, но я... Ну, знаю только двух людей, которые, может быть, достойны как-то занять их место. То есть, или можно сказать, что это некая преемственность. Я их даже называть не буду. А реально я вижу вокруг пустоту. Вот какое у вас чувство в этом плане? Да.
1: Ой, Саша, я не соглашусь. У нас очень много хороших актеров, изумительных. Вот ты это имел в виду, да?
0: Да, безусловно, да.
1: Ой, ну что ты, у нас замечательные есть актеры, просто потрясающие. И совершенно не должен никто ничего места занимать. Я этого тоже не люблю, когда вот это вот...
0: Не имеется в виду место, а да. Все-таки есть преемственность. То есть, например, актер – это профессия, да, прежде всего?
1: Да, конечно. Актер – это призвание, это и характер, это все что угодно.
0: Да, да, но тем не менее характер формируется, так сказать, некими внешними причинами. Это, может быть, политические причины, экономические и так далее. Да, вот характер, к примеру,
1: Игоря Владимировича... Мне кажется, это гены.
0: Ну, и генетически тоже в какой-то степени. Это, конечно, тоже влияет. Но, тем не менее, характер тех людей формировался там, в определенных условиях. Характер нынешних формируется в условиях, когда вот на Арбате продают поддельные шинели, к примеру, и слушают русскоязычный брит поп-группы, к примеру, да, это действительно страшно, это разруха. Что может сформировать такое вот окружение, какой характер может в нем сформироваться? И, то есть я действительно дико опасаюсь за российскую актерскую школу.
2: Саша имеет в виду, наверное, что у этих актеров нет харизмы.
0: О, точно.
1: Ну, нет, я не согласна, нет. Ну, у нас же так, ну, Меньшиков Олег, какие актеры там.
0: Ну, вот...
1: Я не знаю, но я не хочу там сейчас перечислять, потому что это будет очень долго, но у нас есть замечательные актеры и великолепные, просто великолепные.
2: Не знаю, тут я недавно стала что-то тоже в памяти перебирать и поняла, что, ну нет, а все актеры-то плохие на самом деле.
0: Вот то же
2: самое. И тот же Меньшиков, это же кошмар, он везде один и тот же.
0: Я, к сожалению, с трудом представляю себе, о ком ты говоришь. Mm-hmm. То есть я могу назвать только одного актера, я, к сожалению, не помню его фамилии совершенно, но он чем-то похож на молодого Леонова. Вот. Такой небольшой, такой чуть-чуть такой плешивенький. Он играл в каком-то фильме молодого совершенно защитника, адвоката, который защитил девку, которую подставили мажоры насчет того, что он какое-то кольцо своровал. Вот,
1: мне кажется, что...
0: Фамилию не помню.
1: Это я знаю.
2: Ильин, что ли?
1: Нет, нет. Мне кажется, что... Что-то у него неблагоприятно со здоровьем. Вот проходил такой, я не знаю вообще даже. Я знаю, кого ты имеешь в виду.
0: Потом вот прекрасный, видите, кстати,
1: прекрасный актер.
0: Опять же, извините, что перебиваю, как мы выше сказали, что лучших людей вышибает. Вот я... Как скажем, не искушен вообще в актерах, вообще в этих всех делах.
1: А молодой Миронов, вот...
0: Уже не знаком с работами.
2: Ну, который мусульманин играл.
1: Да, который мусульманин,
0: да, я как, кстати, только класс. Вижу вот такие фильмы из серии «Новое русское кино», я быстрее хочу либо напиться, либо расстрелять из своего, кстати, залицензированного нарезного оружия вообще всю эту телекоммуникацию. У меня башня из окна видна. У меня прицел оптический, знаешь, какой?
1: Нет, он не только там.
0: У меня прицел еще... больше, чем твоя квартира. Это я к Доре обращаюсь.
2: Да, которая у меня очень маленькая.
0: Да, я эту башню расстреляю когда-нибудь, если мне еще раз покажут новое русское кино с участием кого бы то ни было вообще-то.
2: Не, ну, Саш, ну, да, это не да, русское, Дора, это старое да. русское кино.
1: Это
2: ну,
1: не важно. Новое русское это кино. Нас он прикалывает. Да, да.
0: Ну, ну ладно, не буду на неприятный вопрос.
2: Знаешь, как,
0: да.
2: мне было страшно? Мне нужно было идти в Останкино 28 августа, а башенка-то горела, и вот сижу, да, я тебя ой. Слушаю прям ночью да, уже, да. уже боюсь и так. Вот, и ты тут тоже про башню.
0: Ну, я
1: давайте
0: тут...
1: на ночь глядя о страшном
0: о не страшном.
1: Говорить. Да, я тоже.
0: Или,
1: я...
0: по крайней мере, не будем действительно вспоминать, как бы, ну, какие-то надежды. Все-таки эти надежды были.
2: Я призываю поговорить. Может быть... Я призываю да, поговорить да. в 3:15 уже можно, как раз вот, может быть, такой телефон доверия. Опять же, это будет. Извините, что я на своего конька села. Но, может быть, это будет как раз вот тема, о которой я вначале говорила. Я же собираю материалы для фильма. Может быть, кто-то захочет поговорить об интимном. Или задать тебе вопрос какой-то интимный. Или рассказать про свое интимное.
0: Я целиком с тобой согласен, но просто, может быть, как-то мы его сперва еще бы выслушали какую-нибудь из... так сказать, пролистали бы какую-нибудь страницу из жизни Виктории Григорьевны, если ты не против. Дорочка, ты еще молода, твои дети, они, так сказать... я их буду за ухо в школу водить, может быть, это... Вот. Ну, Виктория Григорьевна,
1: да, я
0: что еще
1: понимаю.
0: Запомнилось вам вот из вот такой долгой, но, безусловно, интересной жизни? У меня, например, такое ощущение складывается, что вас все-таки постоянно преследовали какие-то, ну, не совсем хорошие люди. То есть вы, например, вернее, вы, скажем так, вычленяете их из общей реки жизни. То есть, к примеру, вот, например, про коллектив автобусного парка, да, вы говорите, они вот были как бы хорошие люди. Но, так, понятно, хорошие люди, они, но опять же, они. А вот, к примеру, каких-то персонажей ярко вами выделенных нельзя охарактеризовать как положительными. Вот. А я, например, могу сказать, что вот в моей жизни было вот очень много именно людей положительных. Конечно, дерьмеца тоже хватало, и дерьмецо знает, что я так про это дерьмецо думаю, но и хороших людей я могу также...
1: Саша, да, ты меня неправильно да. понял. Мне... Я считаю, что я очень счастливый человек. Очень счастливый, потому что в основном мне и окружали меня люди очень хорошие. Вот театр, да, такой, в общем-то, сложный коллектив, правильно? Никогда у меня... Только с директором был конфликт, когда я на него замахнулась.
0: В смысле, предметом каким-то? Или
1: рукой, как? Рукой, да. Ну, он был такой противный, но в основном я... У нас были замечательные ребята, и не только актеры, но и все цеха наши. И а со вот, всеми у меня были хорошие отношения. И сейчас да. вот я работаю в библиотеке, у нас тоже изумительный сектор, прекрасные люди. Вот... Ну, мы столько уже вместе, мы уже как родственники стали, мы просто родные друг другу.
0: Вот скажите, Виктория Григорьевна, ведь это же достаточно серьезная, на мой взгляд, область, да, и опыт вот в данной области, о которой я сейчас хочу поговорить, он уже великий, очень большой, но при этом почему-то как-то им никто не руководствуется, да. Вот вы там замахнулись на директора. Директор, это что есть директор? Это административный работник, да, суть которого, значит, смотреть. Ну, я выражаюсь очень образно и условно, но тем не менее, да, чтобы, значит, лампочка светила, чтобы обшивка в диване не была порезана, да, чтобы у актера, в общем-то, в джипе работал кондиционер и так далее, да? Не более, то есть это функционер прежде всего. Но если директор начинает сам выходить на сцену, сам участвовать в творческом, скажем так, процессе, то здесь вот и получается некоторая несостыковка, которая приводит, в общем-то, к кризису всего коллектива. Сколько раз уже, сколько раз люди накалывались на том, что нельзя путать творческую работу и руководящую. Ушел руководить, ушел в администрацию. Все, забудь про творческую деятельность. Иди, нет, собери, Саша, иголку, штопай си, кожаные салоны своих сотрудников. Все.
1: Саша, да. нет, это как раз был тот случай, когда он был только директором. Это бывший комсомольский работник, это еще то время
0: фу!
1: Был. Он, извините, говнюк был страшный, да, правильно. Еще. Вот, наверное, запахло, ты сказал фу. Вот. И... такой нагловатый. И вот так вот как-то так еще, вот раздражал.
0: Наверное, еще у него родители были тоже как бы так.
1: Не знаю я его родителей, всего, не знаю. И все знать они, не желаю.
0: Все они им привозили хитачи с двумя карманами из-за бугра, когда мы тут на электроне как 302-х записывались.
2: А может, Вика расскажет про свои красивые романы?
0: Вот, да, вот это будет очень хорошо.
1: Романы. Романы
2: были
1: красивые.
2: Может, какое-то безумство?
1: А у меня всегда было безумство. И, в общем-то, вот все мои увлечения, все были достаточно бурные. Но вы знаете, я вам должна сказать, что вот я со всеми своими мужчинами, кто не умер, Царство им небесное, осталась в хороших отношениях. У нас...
2: Это прям как я.
0: Да и я так же.
2: Ты с мужчинами?
0: Нет, я вообще практически...
1: Ну вот так вот получилось, что первый муж умер, второй и третий. Вот. Ну и... Так случилось. Но это, конечно, без моей помощи, не приведи Господь.
2: Ну а безумства-то какие были? То есть, может быть, кто-то очень красиво ухаживал? Может, сейчас вот тебя послушают и воспользуются
1: советом? Нет, я всегда влюблялась, делала... Что значит ухаживал? Ну, может быть, и ухаживал. Ну вот у меня такая натура дурная. Вот вы знаете, я все время выбирала самое... несчастное создание.
0: А почему же дурная натура? Я прошу прощения, на мой взгляд, это достаточно естественно. Во-первых, для личности сильной. Не потому, что она сильная личность как-то еще более становится сильной, когда рядом с ней слабое существо. Нет, попросту говоря, сильная личность, духовно богатая, которая видит, что вот из этого хомячка ободранного можно, в общем-то, вырастить львенка. И это, попросту говоря, с вашей стороны был акт, ну, скажем так, дарения, что ли, да? То есть вы облагодетельствовали вот этих
1: вот...
0: Я
1: не думала об этом. Мне всегда было жалко. И вот когда вот за мной ухаживал такой более респектабельный молодой человек и какой-нибудь несчастный, я думала, а у этого и так все устроится. Вот я очень жалостливая, понимаете? Вот. А вот этот вот... А вот этому надо помочь. Ну, просто я как-то так вот и... я всегда была хорошей женой, всегда очень хорошо относилась, но, наверное, это плохо, потому что мужчины любят садиться на голову. Ну, я так вот смотрела, но в один прекрасный момент это мне надоедало, и я его спускала с лестницы.
0: Ну, то есть уже состоявшегося как-то...
1: Да, безусловно, да.
2: А кому он потом доставался?
1: Ну, неважно.
0: А во какая это
1: случае,
0: разница?
1: Он на меня... Нет, во всяком случае, никаких обид не было. Никаких обид. И даже если вот потом этот мужчина, допустим, с кем-то встречался или что, очень часто так бывало, что он даже и мне представлял, и советовался со мной, Викуля, как ты считаешь, и то, и все, и другое, и третье. Но чтобы когда-то были какие-то разборки, это мое, это твое, Господи, упаси Боже.
0: Ну, вообще, вот хотелось сказать вот еще вот о том способе расхождения с определенным человеком, когда ты оставляешь, так сказать, за ним и за собой право в любой момент как-то созвониться, перетусоваться. И, то есть это же совершенно естественно. То есть, например, я про себя могу сказать, что я вот так по жизни конкретно порвал не более чем с 5 людьми, которых я считаю, в общем-то, подонками, о чем, как правило, в лицо и говорю, там, дружище, ты подонок по причине, а там ту-ту-ту, да, мне не в кайф с этим людьми общаться. Вот все. Все остальные, с которыми были, ну, какие-то конфликты по жизни, это все улаживается, да? Тем более по работе. То есть я до сих пор общаюсь с людьми, с которыми мы еще вот вместе служили на границе, на подводной лодке. Черт-те где только мы не служили с ними. Я общаюсь, хотя многие из них уже совсем другие. То есть кто-то там, скажем, уже, как их сейчас называют, олигарх, да, кто-то на Курском бомжует. Я к тому и к другому я захожу, открываю дверь ногой, понимаешь? Это хорошо.
1: Естественно.
0: Безусловно.
1: Да.
0: Ну вот, может быть, опять же мы обратим наши взоры к телефонным звонкам, да?
1: Да, к слушателям.
0: Да.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
5: Здравствуйте. Можно вам задать такой почтительной форме, корректной?
0: Да.
5: Один вопрос. Вы только не думайте, что это вопрос такой... является колкостью.
0: Да нам, собственно, все
5: вот
0: равно.
5: Скажите, пожалуйста, нет, ну, чтобы, так сказать, не нарушать.
0: Да, да, давайте. Значит,
5: вот, судя по некоторым таким отметинам хронологическим, вы весьма зрелого возраста человек.
0: Угу. Это и... вы про меня.
5: Да, наверное.
0: Да, да.
5: Раз вы уже в 57-м году участвовали в фестивале студентов.
0: Да.
5: Вот скажите, это что, шутка, что вы распространяете порнографические вот сайты?
0: А я понял ваш вопрос.
5: Это, наверное, такая просто эпатаж, что ли?
0: Спасибо, спасибо.
5: И второй вопрос, да, у да, меня да, вот к вашей гости, более... Она более молодая, но, видимо, тоже уже почтенная Матрона. И вот такая вот рекомендация людям, у которых какие-то тяжелые душевные состояния, заниматься на ночь анонизмом. Это тоже такая плоская шутка, что ли?
0: Понятен
5: тем
0: вопрос.
5: Тем более День матери. Странно даже себе представить людей такого возраста, которые говорят такие...
0: Ну, вы правы,
2: да вы сами попробуйте, знаете, как отлично.
0: Вы правы, так не волнуйтесь.
5: Это старый анекдот про Ленина и Дзержинского. Вы... Я говорю, что это шутка плоская.
0: Понятно. Вы правы, так уж не волнуйтесь. Уж вы так...
5: Нет, я очень...
0: Да. А? Давайте все-таки по порядку начнем.
5: Нет,
0: да.
5: Вы не волнуйтесь,
0: пожалуйста.
5: Спасибо сейчас, за невропатологические советы. Но
0: да, спасибо за звонок. Насчет порно-сайтов. Да, я подумал. Почему бы не подзаработать? У меня есть огромное количество моих хороших знакомых, в общем-то, женщин, которые обязаны мне вообще не только жизнью, собственно говоря, но и своим благосостоянием, и которые, ну, так сложилось, не смогли реализовать себя в каких-то, скажем так, ну, художественных там каких-то моментах, да. Вот, я пришел, я говорю, друзья, обратился я к своим знакомым женщинам. Давайте, дескать, вот то и все, говорю, позирование, да, вот.
2: И творчество одновременно,
0: и
2: да?
0: Творчество, или... Вот искусство, и да, бабки, да, самое да, главное, да. Самое главное – лаве. Ты же меня, Дорг, понимаешь? Бабульки. Это как еще? Как еще ты? Лавандос.
2: Зелень.
0: Зелень, да, вот.
2: А, цыгане так как говорят.
1: Капуста,
2: извини,
1: капуста.
2: Нет, цыгане, цыгане говорят лаве. А, так мы уже сказали.
0: Это я уже сказал, да, это уже перечислил. Вот, мало того, я даже вышел на руководство нашей радиостанции, чтобы, так сказать, сделать порно-страничку вот прям-таки под, на сайте «Эхо Москвы». И, вы знаете, ведутся переговоры, и я думаю, в ближайшее время вы это увидите. Вот это арестовывать меня пришли, не волнуйтесь, это часто происходит, да. Что касается вот совета Доры, касаемого, конечно, самоудовлетворения, вполне возможно, я могу предоставить Доре тебе право отмазываться, в общем-то, от наезда, который был, но... И почему вы так близко приняли к сердцу, уважаемый позвонивший, этот совет? Вот что
2: ну,
0: меня интересует.
2: Им же можно и не пользоваться.
0: Безусловно.
2: Советом-то.
0: Хороший ответ был. Следующий звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
6: Доброй ночи.
0: Доброй ночи.
2: Доброй ночи.
6: Меня зовут Павел.
0: Здравствуй, Павел.
6: У меня вопрос не такой простой, краткий, но емкий.
0: Ну, давайте.
6: Как так лучше сказать?
0: Да, говорите, как считаете нужным. Главное, чтобы вопрос был действительно понятно сформулирован. Иначе мы не гарантируем, что сможем на него ответить.
6: Нет, это скорее будет не вопрос, а комментарий, который я хотел бы, чтобы вы прокомментировали.
0: Хорошо. Давайте.
6: Мне слушать вас очень приятно одновременно и очень противно.
0: Понятно.
6: Пожалуйста, прокомментируйте.
0: Понятно, спасибо. Да. Спасибо. Сложно.
2: Он закрутил, да?
0: Нет, лично я прекрасно
2: красиво,
0: понимаю
2: красиво.
0: Чувство вот данного позвонившего. Я могу сказать только одно, что все новое и все, скажем так, естественное. То, что, кстати, некоторые журналисты по своей, скажем так, неопытности или просто от небольшого ума называют неформальностью. На самом деле неформальность – это, попросту говоря, естественность. Вот то, что мы сейчас тут делаем, мы, в общем-то, так ведем себя и в жизни. И, видимо, для вас, уважаемый позвонивший, это форма несколько непривычна. Вы привыкли так называемому официозу в радийных, тем более в телевизионных эфирах. То есть вот от этого клише вам, вероятно, надо избавляться, надо наконец начать понимать, что вот многие телезвезды и многие радиоведущие, чьи голоса вы слышите, да, они не должны, так скажем, априори являться авторитетом для вас, поскольку, выходя из своей радиостанции или из телецентра, они давят червей дождевых ногами, могут даже сожрать живьем птицу. И тем более неизвестно, что делают новостные ведущие, скажем, телеканала НТВ под столом. Вот обратите внимание на их лица, когда они передают новости. Вполне возможно, что они именно вот занимаются тем, о чем сказала Дора. Посмотрите на их мимику. И не нужно замыкать себя вот в такие рамки. Вам противно, вот состояние противности возникает от того, что это происходит, так сказать, в средствах массовой информации. Если бы это происходило в жизни, вы бы дико кайфовали. Это ваш внутренний барьер, ваша внутренняя там, стенка, которую в Германии мы сломали, как она? Бранденбургская. Да, по-моему.
2: Нет, а еще противно, наверное, потому что непонятно, действительно.
0: Да, видимо. Что, следующий звонок?
2: Да, да, да. Или... очень интересно.
0: Понятно. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, доброй ночи, Александр.
0: И вам также здравствуйте.
7: Доброй ночи, уважаемые гости.
1: Доброй ночи.
7: А вы знаете, вот я тоже ваша тезка, Александр. Uh-huh. Вот я что хочу сказать, я вот, например, некоторые фильмы не смотрю, uh-huh. только потому, что сейчас такие уважаемые актрисы, актеры, я просто не буду их называть, но это очень известные люди, рекламируют какие-то, извиняюсь, сраные тренажеры, uh-huh. вот, мороженое, вот, то есть...
0: Или, например, знаете, что еще, извините, что перебиваю, вот да, средства против похмелья.
7: Да, да, да, да. Вот, но это все-таки артисты больше всего. Вот да, у меня да. вопрос и к вам, Александр, и вот хотелось бы, чтобы ваши гости тоже ответили. Может ли уважаемые актрисы, которые действительно снималась там, не знаю, в 40 фильмах, рекламировать вот эту всю срань, uh-huh. вот, что с этим делать, и вот психотипы этого человека, то есть это что, зарабатывание денег, звездная
0: болезнь? Саш, понятен, вопрос понятен, спасибо. Я могу сказать следующее, это бабки, попросту говоря, и да, это заработок, действительно заработок за рекламу.
1: Что там такое? Это работает. Это просто работа, это труд.
2: Да, не, да. Но другое дело, что вот иногда даже бабки перевешивают на что-то такое, вот какую-то даже мужскую стыдливость, я бы сказала.
1: Нет, но есть когда такое, срань, нет. Вот стыдно рекламировать срань. А если вещь хорошая, почему бы не довести до сведения населения?
2: Ну, правильно. А когда дядя Пуговкин, допустим, рекламирует золотого конька и говорит, что
0: какого
2: у него
0: конька?
2: Раньше не... средства от импотенции. Я он просто говорит конкретно, что у него раньше не стояло, а теперь он пьет золотого конька, и у него стоит. Ну, это даже за деньги как-то, по-моему, стыдно говорить. Нет, серьезно? Серьезно?
0: Я этого не знаю.
1: Я не видел
0: этого. Я тоже не видел. Но, опять же, Александр, он все другие, вот кто нас сейчас слушает, поймите, что актерская судьба, вот, к счастью, может быть, вот Виктория Григорьевна Островская избежала данной участи, я не имею в виду участи вот вышеупомянутого артиста, а вообще, то есть она побывала в кино, причем в большом кино, сыграла маленькую, но дико популярную роль, сказала коронную фразу, которую сейчас вся Россия знает, и тихонечко дальше пошла по ступенькам, то есть, скажем так, жизни, причем по ступенькам, которые спиралью идут, и он расширяются, да. А вот эти люди, они так и остались в своем замкнутом кругу, вот в замкнутом кругу актеров, вот актрисулик, и сейчас им живется дико нелегко. Представьте себе, что значит для культового человека, да, вдруг оказаться невостребованным. Тут уж пойдешь на любое. Так что мы не должны, скажем так, даже осуждать этих людей, на мой взгляд, вот, а должны, ну, относиться с пониманием, в конце концов. Вот тот же господин Пуговкин, да, стоит у него там или не стоит, это не наше дело. Он заслужил право вести себя сейчас так, как вот он себя ведет. И мы должны сказать, да, да, Пуговкин заслужил, даже если он будет там что угодно рекламировать. Ну, я считаю, что, наверное, такой подход.
1: Нет, ну, этот Александр сказал, что вот из-за этого он не смотрит, вообще не ходит в кино, не смотрит фильм.
0: Но это радикализм. Вот это, да, я считаю, это чрезмерный радикализм.
1: Да, он молодой еще.
0: Да.
1: Еще молодой.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
8: Алло, доброй ночи.
0: И вам доброй также.
8: Ночи. Дмитрий, слушатель Истушина звонит.
0: Здравствуйте, Дмитрий.
8: Значит,
9: Я не буду критиковать ваших женщин, они молодцы, говорят то, что думают, и правильно. И если кому-то не нравится, могут не слушать.
1: Спасибо.
9: Я хочу вернуться только к одному вопросу, который прозвучал минут 15-20 назад. Угу. Не могу промолчать, я, в общем-то, и звонить не собирался. Просто хотел только слушать. Вы вспомнили об актере, о молодом, который похож на Евгения Леонова, на молодого.
0: Да.
9: Это Геннадий Назаров, я так понял.
1: Да.
9: Вот, вы знаете, он играл во многих фильмах.
1: Да.
9: Ну, штук 10, наверное. Но лучший фильм у него был «Солдат Иван Чонкин».
1: Да.
9: Вот, он играл в театре на Малой Бронной. Там где-то 5 спектаклей у него было.
0: А как вот этот фильм называется, вот о котором я вот говорю?
9: Вы знаете, я точно название не назову, там он адвокат играл.
0: Да-да-да, то есть это классный парень, вот он мне нравится, как
9: это,
0: играет.
9: Это супер парень, это на мой вкус.
0: И на мой тоже, видите.
2: Вот, да. Чонкина только у нас не показывали, к сожалению, еще. Вот
9: Чонкин был
2: фильм.
9: По первой программе один раз.
2: Угу.
9: Он у меня даже на видео записан, я его записал и всем раздаю эту кассету. Ну,
0: угу.
9: Вот. А он, у него вот год назад была о нем передача по телевизору, у него там что-то с почкой, одну почку отрезали, в общем, дай бог ему здоровья.
1: Да-да-да.
9: Не знаю, сейчас он в театре, конечно, не играет. И
0: понятно.
9: Я попал на один его спектакль, «Ночь перед Рождеством», он там играл весь спектакль ведущего. Я ходил с дочкой, которой 11 лет, и, в общем, она визжала от удовольствия там. И, в общем, там все прекрасный спектакль, прекрасный актер. Единственное, чтобы люди знали его фамилию, имя, ну, надо посмотреть его фильмы.
0: Понятно, спасибо вам.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо за звонок. Еще остается время у вас, уважаемые, для общения с двумя замечательными женщинами, которые сегодня находятся в студии. Еще раз напоминаю, это тележурналист Дора Маламет и актриса Виктория Григорьевна Островская. Ну, не только актриса, я уже даже и не буду перечислять, потому что вы, в общем-то, всеобъемлющая, скажем так. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста. Алло. Ну, видимо, кто-то задумался или пошел переворачивать курушку. Мы, к сожалению, не можем ждать. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
10: Алло.
0: Да-да-да.
10: Добрый вечер.
0: И вам аналогично.
10: Приятно с вами встретиться, особенно с прекрасными дамами.
1: И нам приятно.
2: Спасибо.
10: Да. Спасибо взаимно. Я немножко поздно подключился к вашей передаче и хотел бы, чтобы уважаемая Виктория напомнила ту сценку, где она играет в этом великолепном кино.
0: Понятно, спасибо.
1: В «Бриллиантовой руке»?
0: Да, я уже убрал, к сожалению, звонящего. Но это и я могу сделать. Это как раз вот женщина, которая...
2: Жрица любви,
0: да.
1: На улицах восточного города.
0: Которая произнесла такую замечательную фразу «Цигель-цигель-ля-лю-лю». Напомнили? Да?
2: А Вика, может быть, сама хотела напомнить?
0: Да, Виктория, ну, извините, пожалуйста.
1: А Андрей Миронов сказал Никулину: «Руси шатуристу облика морали».
0: Да,
1: что-то
0: да.
1: Ей нужно, говорит, что ей нужно.
2: Я тебе потом расскажу.
0: Да, да. А следующий звонок. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
11: Алло. Доброй ночи, это беспокойство Софья Павловна. Я хотела обратиться к Виктории Григорьевне.
0: Угу.
11: Я в 70-е годы тоже работала в библиотеке Ленина в информцентре по культуре.
1: Да.
11: Во времена Багровой.
1: Да.
11: Виктория,
1: да.
11: В один год летом я была вожатой в пионерском лагере, где был ваш сын.
1: Да.
11: Его в отряде как раз. И мне просто интересно, как дальше сложилась его судьба, потому что был очаровательный такой молодой человек, необыкновенно красивый, с вьющимися волосами.
1: Да.
11: Вот хотел бы услышать ответ на этот вопрос.
0: Спасибо.
1: Спасибо большое. Приятно, что вы в такое время не спите и слушаете «Эхо Москвы». Ну как, у Кирилла сейчас все нормально. Он пошел в армию, окончил школу, пошел в армию. После армии он поступил в высшую школу милиции, окончил ее.
0: Почти как я.
1: Да. И одно время работал, потом ушел оттуда. И сейчас он работает в фирме, он юрист. по образованию у него правоведческий факультет. Вот, работает успешно. Так что у него все в порядке. Он такой же красивый. Волосы пока еще остались. Высокий. И так все у него нормально.
0: Ну и, видимо, мы еще успеем послушать один телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание наше к вам попросту беспредельно. Говорите, пожалуйста.
12: Доброй ночи.
0: Говорите, пожалуйста, погромче, да, вас плохо слышно.
12: Павел беспокоит еще раз.
0: Здравствуйте, Павел.
12: Еще раз доброй ночи.
0: Да, да, конечно, да.
12: Очень приятно, что я еще раз звонился.
0: Да.
12: Дело в том, что вот у меня такое впечатление возникло. Я сегодня вечером возвращался с подрома, когда вот последний заезд 150 рублей отбил свои, которые...
0: То есть вы играете в ипподроме, да?
12: Да, да.
0: Да, нет, знакомы, почему вы смеетесь? Это я там частенько тусуюсь, там и все такое.
12: О, а какой, на каком трибуне?
0: Да я, знаете, прям как войдешь около касс, вот напротив обычно, я, так сказать, далеко не хожу. Плюс у меня свой подпольный там тотализатор, скажу честно. Да, чтобы не...
12: Валера, знаете?
0: Нет, так мелко я не плаваю. Да.
12: Ясно.
0: Давайте ваш вопрос.
12: Ну, не в этом дело.
0: Да.
12: Я возвращался обратно, встречая на белорусском Семенов Раду.
0: Известный.
12: Он в небольшом, мне так казалось, чтобы он не обиделся. Вот, в небольшом состоянии подпития. Не дай бог, чтобы он не услышал. И я подумал, что мне хорошо было взять автограф. А потом я просто посещал к нему подойти.
0: Какая интересная история. Павел, вот это вот все, что вы хотели нам рассказать?
12: Нет, вот какое ваше мнение? Вот если вы на улице встречаете известного человека...
0: Который просто лыка не вяжет.
12: Нет, ну что?
0: А, ну да, я понял. Вопрос, который находится в интересном положении.
12: Да он нормальным был, совершенно положение. Абсолютно нормально. Просто подойти на улице к известному человеку и попросить автограф.
0: Вы знаете, честно это скажу...
12: Насколько вот я постеснялся.
0: Павел, совершенно правильно сделали. Я тоже никогда вот так не делаю. То есть, к примеру, вот иду по улице один раз, да, вижу, идет Григорий Новоженов, который вымечка ведет. Думаю, дай подойду. А потом застеснялся. Тоже не взял. Спасибо. Да.
2: Григорий.
0: А мне не важно. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Последний уже звонок, да. Алло.
2: Это, ну, видно, Григорий Новоженов звонит.
0: Да. Ну, судя по всему, звонок Павла все-таки, так сказать, подвел логическую черту под нашей сегодняшней беседой. Дорогие Виктория Григорьевна и Дорочка, я поздравляю вас вот с праздником прошедшим.
2: Спасибо.
0: Вот. Соответственно, надеюсь, что вот наша такая встреча не последняя. Я это всем говорю, но не со всеми. Она действительно бывает не последней. С вами, я надеюсь, действительно она будет не последней. Мы еще увидимся. Хотя бы вот в лесу. Вот, ну,
2: у костра.
0: У костра споем.
2: И там лыжи еще будут стоять.
1: Да.
0: Да. И, соответственно, удачи вам в вашей, так сказать, нелегкой судьбе. Надеюсь, что ваши чада будут воспитаны достаточно хорошо. И,
2: спасибо.
0: Да.
1: Сашенька, надеюсь. Спасибо. Все алаверды. Очень было приятно.
2: И вкусно.
1: Да,
0: да, это вот, да, благодаря, да, нашим референткам. Вот. А сейчас мы, пока тут будет всякая музычка, пойдем пожарим для утренней смены
2: рыбки.
0: Бифштексики и
2: рыбки. Рыбки лучше, да.
1: Да. Да.
0: Спасибо.
2: До свидания.
1: Всего хорошего.
13: Монмаранси и опоссум частенько делали

0: В нашу студию наконец-то внедрились гости. Гости, в общем-то, несколько необычные. Необычные по той причине, что еще году в 86-м неразрушенная тогда англосаксонскими происками службы госбезопасности дико их нахлобучивала по Новому Арбату. Они тогда только-только появились, вызывали у обывателя интерес, причем интерес нездоровый. Некоторые, в общем-то, липли к этому явлению, поскольку это было свежо, это было необычно для тех лет. Но прежде чем я представлю гостей, так сказать, мужского пола, я бы хотел представить, опять же, единственную женщину в нашей компании, если вы не против, уважаемые господа. Это, опять же, Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева. Она является генеральным директором, ну, конечно, фиктивным, потому что реально владелец я всей сети этих женских консультаций, все это знают. Итак, Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева, она является генеральным директором женского консультационного центра Инесса Армант имени Николая Мышкина. Ну, а нашего самого главного, дорогого сегодняшнего гостя я попрошу представить Сергей. Сергей – переводчик. Дело в том, что наш гость приехал к нам из далекой Индии, в которой я года три, по-моему, назад, да, Лилия Витольевна, был со спецзаданием, был в туристической поездке. Сергей, пожалуйста, представьте нашего гостя.
1: Наш гость – это профессор Эйти Дас. Он живет в Южной Индии, в городе Мейсор. Он директор Академии Бхактивиданты в Лос-Анджелесе, и также он мастер рейки школы Микои Усуи.
0: Ну вот для, опять же, для простого рабочего парня Сергея Анисимова, который в данный момент стоит в соседней комнате. Это наш почетный слушатель. Дело в том, что мы постоянно иногда выбираем из многочисленных наших радиослушателей одного самого почтенного и ставим, чтобы он, в общем-то, мог воочию, как говорится, бдеть. Очень мало понятно вот вся эта терминология. Я понимаю, что это, может быть, сложно и несколько примитивно, даже вот моя просьба выглядит. Ну, пожалуйста, Сергей, попробуй вот как-то более понятно для, так сказать, россиянина из глубинки сформулировать род занятий нашего дорогого гостя. И если позволить, я буду называть вас в дальнейшем господин Дас.
1: Может быть, мы попросим гостя, и он сам расскажет о том, чем он занимается.
0: Конечно, это было просто замечательно.
2: Would you explain to the people what does it mean? What is this Bhaktivedanta Academy in Los Angeles? What are you doing there as a director? Who are you by your and what is your reiki?
3: I conduct seminars.
1: Я провожу семинары.
3: On the subject of Vedas.
1: Я говорю о ведах. О вайшнавской философии.
3: And teach different courses on Bhagavad Gita and Shrimad Bhagavatam.
1: Я учу людей таким писаниям, как Бхагавад Гита и Шримад Бхагаватам.
3: Upanishads.
1: Упанишады.
3: And Agamas. These are different books of the Vedic literature.
1: И Агамасы – это разные книги, которые относятся к ведической литературе.
3: I teach Reiki for making students to become healers.
1: Также я учу рейки, я учу своих учеников лечить. Те, кто учится у меня этому мастерству, становятся лекарями.
3: That's from 1991.
1: Этим я занимаюсь с 91 года. Рейки.
0: Ну, в принципе, мало что объединяет по, я имею в виду, род занятий, вот, скажем, меня и господина Даса, разве только что вот любовь к проведению семинаров. Кстати, у нас в гостях была храмовая индийская певица Шобха, если вы помните.
1: Да, мы и вы, и я занимаемся
4: вещанием.
0: Да, безусловно. Вот я немножечко хочу извиниться перед нашими радиослушателями. Дело в том, что сегодня процесс общения будет несколько так проистекать затянут. Более плавно, чем обычно, в силу просто того, что господин Дас, что, в общем-то, вполне ему простительно, не понимает по-русски практически ничего, так же, как и я по-индийски, что мне тоже простительно. Вот я начал о чем говорить, что в гостях у нас была где-то полгода назад храмовая индийская певица Шобха. Знакома ли вам эта женщина? Знаете ли вы ее лично?
1: Шобха?
0: Да,
3: ее... Шобха. Immediately doesn't come to mind.
1: Сразу не припомню.
0: Вот дело в том, что наших радиослушателей... А вы, Сергей, вы сразу параллельно, вы можете, знаете, как сделать? Одеть вот наушники и одно ухо вот так, ну вот, типа вот, и вы будете слышать мой голос лучше, а параллельно переводить вот нашему дорогому гостю. И он также может одно ушко вот как бы обнажить. Да.
4: А ему-то что слушать?
0: А вообще действительно, что ему слушать? Да. Вот дело в том, что огромное количество наших граждан сейчас тяжко больны. Это не секрет. Да, больны, причем болезнью, скажем так, скорее не физической, а болезнью духа. И исходя из этого, многочисленные, скажем так, рецепты избавления от этих вот болезней души, предлагаемые все-таки, согласитесь, не из глубины России, а снаружи. То есть либо они происходят с востока, либо с запада.
1: All these recipes they get not from inside of Russia, but from outside of Russia.
0: Да, и вот эти вот учения находят отклики, так сказать, тоже в нездраво стучащих сердцах наших сограждан, измученных алкоголем, бешеной, в общем-то, любовью друг к другу, к особям противоположного пола, к войнам локальным, к президентству и к прочим всем делам. Вот по мнению господина Даса, реально ли... скажем так, сгенерировать на территории нашей страны, где-нибудь в глубинке, нечто похожее, ну пусть это будет даже не религия, да, а назовем ее так, глобальная духовная панацея от именно российских бед. Ну, как вот знаете, боевые искусства есть, mm-hmm. которые вмещают универсальные, ну, например, кикбоксинг, да, который вмещает в себя элементы карате, бокса и так любимого мною самбо. Вот нечто подобное. Реально ли на территории нашей многострадальной Родины?
1: Universal recipe, how to get peacefulness and how to decide different problems which we face in our life.
3: Yes.
1: Я думаю, да.
3: Peacefulness comes from perfecting our consciousness.
1: Если мы совершенствуем свое сознание, то таким образом добиваемся умиротворения.
3: And perfecting consciousness comes by linking all our activities to a source and a common platform.
1: И мы должны действовать таким образом, чтобы каждое наше действие соединяло нас с источником, из которого мы изошли.
3: So the universal formula for peace.
1: И универсальной формулой мира
3: will be to accept God as the center of everything.
1: Может стать такая формула. Нужно поставить Бог в центре всего. Бога в центре всего.
3: And understand that everyone in the creation are children of God.
1: Следует понять, что все живые существа во вселенной дети Бога.
3: and accept that everything belongs to God.
1: И кроме того, хорошо бы понять, что все, что есть в этом мире, принадлежит Богу, является его собственностью.
3: And then live as members of one family.
1: Поняв это, мы сможем жить как члены одной большой семьи.
0: Понятно, это очень, конечно, хорошо. И, в принципе, я, как человек, целиком разделяю взгляды господина.

0: ружьем ходит застрелить тюлень, к примеру, да? Вот. Каковы планы господина Даса на охват в духовном смысле вот тех далеких территорий? Чем он может завоевать сердца и умы сибиряков и норильчан?
1: There are a lot of people in Russia who live in the northern regions, and they just to survive have to hunt some animals and kill them. And I don't think that they can share your ideas about that, although your ideas are very common and very sublime. What would you offer for the people who live far, far in the north in the very bad climatic conditions? We have cities like Norilsk, which are behind this polar line.
2: See, the majority of regions on the planet have very normal living conditions.
3: Большинство регионов Земли имеет все-таки нормальные условия для жизни.
2: And there are extreme conditions in minority of places.
3: И меньшинство мест на Земле имеет какие-то экстремальные условия.
2: Where plant kingdom is not so numerous to provide food.
3: Где растительное царство не так разнообразно и благодаря ему мы не можем питаться.
2: Exploiting animal kingdom is not considered as non-brotherhood.
3: Если мы нарушаем свое как бы братское отношение по отношению к животным, то не нужно считать, что в этом случае мы относимся к ним не по-братски.
2: Jivo jivasya jivanam. Every living body has to subsist on another living body.
3: Jivo jivasya jivanam. Есть такое санскритское выражение, которое означает, что одни живые существа поддерживают свою жизнь за счет других живых существ.
0: Да.
2: Which body should subsist on what body in what situation has to be decided by discrimination.
3: И нужно смотреть, в каких условиях какие тела должны поддерживаться какими телами.
2: It is general tendency for people to always speak about extreme conditions to justify normal conditions.
3: Сейчас у людей такая тенденция постоянно говорить о каких-то экстремальных условиях для того, чтобы оправдать экстремальное поведение в нормальных условиях.
2: That's why discussions like this are very helpful.
3: Поэтому обсуждения, такие, которые мы сейчас здесь с вами имеем, очень полезны для людей.
0: Безусловно, иначе бы я тут бы и не сидел. Но сейчас давайте немножечко прервемся, поскольку тут пришел еще один человек, который расскажет нам об экстремале.

0: И, соответственно, пришло время в... Сейчас почти уже там час с лишним. Хотя, вот, Сергей, если не сложно, переведите, спросите, согласен ли господин Дас с утверждением одного моего друга, который говорил, что нет времени завтра, вчера или там сегодня, а есть время всегда.
1: Да, и люди, да, дружно, yesterday, tomorrow, today, it's always... Есть всегда, всегда.
0: Да, есть время всегда.
1: But there is time always. It's not that it's yesterday, now, tomorrow. Согласен.
0: Действительно. Ну и, соответственно, может быть, как-то по ходу сейчас дела вы будете объяснять суть происходящего, вкратце название манта, да, и так далее.
1: What are you going to change? Please explain first.
2: Mantra means that which delivers the mind.
3: Мантра — это то, что освобождает ум.
2: Makes the mind free.
3: Ум становится свободным.
2: There is the sound in the ether.
3: В эфире распространяется звук.
2: Which is the basic design and the blueprint of the creation.
3: И это является, и он несет в себе всю информацию о творении.
2: As we go far and far from nature.
3: И чем дальше мы отходим от природы.
2: And the plan of the creation.
3: И от планов творения.
2: Our psychic areas become very disturbed.

0: наше психическое здоровье все больше и больше расстраивается.
1: And these mantras or sounds,
0: и эти мантры или эти звуки,
1: that have been deduced from the ether,
0: которые исходят из эфира,
1: by the great self-controlled scientists of the past,
0: были получены великими святыми прошлого, которые полностью контролировали свои чувства.
1: Later, for the benefit of humankind, they have been written down.
0: И позже, ради блага всего человечества, эти мантры были записаны.
1: It brings all our minds very close to the actual plan of creation.
0: Благодаря прослушиванию этих мантр наш ум приблизится очень-очень близко к тому, чтобы понять суть творения.
1: Hearing of these sound vibrations help us to think better, feel better and work better.
0: И слушая эти вибрации, мы научимся лучше чувствовать, лучше думать и лучше работать.
1: And makes us feel the oneness behind all differences.
0: И слушание мантр позволит человеку поможет человеку почувствовать свое единство с другими и позволит ему нисходительно относиться к различиям, которые существуют между людьми.
1: One simply has to give a good oral reception by concentrating.
0: Нужно просто настроиться и, сконцентрировавшись, слушать эти мантры.
1: The seeds of this sound vibration will also help to solve physical problems.
0: И те семена, которые содержатся в этих мантрах, помогут нам решить и физические проблемы.
1: You can experience it right now.
0: Вы можете испытать это прямо сейчас.

Sam no mitrasam varunaha Sam no bhavatyaryama Sam na indro brihaspatihi Sam no vishnururukramaha Namo brahmane Namaste vayoho Твамева пратьякшам брахмаси, Твамева пратьякшам брахма вадишьями, Ритам вадишьями, Сатьям вадишьями, Танма вавату, Тадвактарам авату, Авату мам, Авату вактарам. Ом Шанти Шанти Шанти Самно Митра Шам Варунаха Самно Бхаватьярьяма Самна Индро Брихаспатихи Самно Вишнурукрамаха Намо брахмане, намасте вайохо, Твамева пратьякшам брахма вадишам, Ритама вадишам, Сатьяма вадишам, Танма вавит,

Шанти, шанти, шанти. Сахана бхавату, саханау бхунакту, сахавирьям карававахай, теджасвинавадидамасту мавидвишавахай. Ом шанти, шанти, шанти. Ом пурнамада пурнамидам пурнат пурнамудасьяте пурнасья пурнамадая пурнамева васишьяте. Ом шанти, шанти, шанти. Ом тадвишно парамам падагам сада пашьямти сурая диви вачакшура татам тадвипрасо випаньяво джагрувагам сасаминдате вишнорьят парамам падам Харихи Ом Шанти, Шанти.

0: Аджата аджавайха яд пурушам вьададуху катита вьякалпаян мукхам кимасья каубаху кавурупада вуччете брахмано осья мукамасид бахура джаньякритаха урутадасья яд вайшьяха падбхягум судро аджаята чандрама манасо джатаха Чакшо Сурьо Аджаята, Мухадиндрасча Агнисча, Пранат Ваюр Аджаята, Набхя Асидхантарикшам, Сиршнау Дхяу Самавартада, Падбхягум Бумидди Шастротраат, Тата Лока Кумакалпаян, Ведаха Медам Пурушам Махантам, Адитья Варнам Тамаса Парастад, Тамевам Видван Амрта Ихабавати, Наньяппанта Аянайя Видьяте, Ягьена Ягьямая Джанда Дева, Нидармани Прадхаман Ясан, Техана Камма Кимана Саджанде, Ятапурве, Садхьясамти Дева, Адхьясам Бхуда Пративвейраса Асча Вишвакарма Самавартатади Тасьятварта Видата Трупамеди Татпурушасья Вишвамаджана Магре Эдаха Медам Пурушам Махантам Адхитья Варнам Тамасаступаре Сарвани Рупани Вичимти Дираха Намани Кратва Вивадани Ятасте Дхата Пурастатья Мудаджара Шакра Прахитван Прадидасча Дасраха Тамевам Видван Амрта Ихабавади Намьяпанта Видьяте Янайя Праджападишчара Дигарбе Амтаха Аджая Мано Бхуда Виджаяте Тасья Дирха Парижананти Йоним Маричи Нам Падамичанди Ведасаха Йодеве Бьятапати Йодевана Ампрохитаха Пурво Йодеве Бьоджатаха Намо Ручая Брахмае Ручам Брахмам Джанаямтаха Дева Агреда Дабруван Яствайвам Брахмано Видьяд Тасья Дева Асанваше Хрисча Де Лакшмисча Патняу Ахуратре Бхаршве Начатрани Рупам Асвинау Вяттам Иштам Манишана Амум Манишана Сарвам Манишана Харихи Ом Джая Сри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададара Шривасади Гура Бхакта Вринда. This is one part and after singing we will continue more.
1: Это только одна часть. Мы сейчас споем, а потом продолжим.
2: Ну, прежде я хотел это спросить, Сереж, ну, только не сочтите там, что я как-то там, ну, что-то издеваюсь или нет, но я, например, четко расслышал. Дело в том, что я не специалист по, скажем так, вот мантрам, по религиям, в частности, да, по любым, но, тем не менее, я четко расслышал два русских слова. Одно из них — это самовар, а другое — кобура. Что это означает?
1: Кобура and самовар. What does it mean?
0: Yeah, that means let there be harmony between India and Russia.
1: Это значит, что да будет гармония между Россией и Индией.
2: А, да. И еще такой вопрос. Вот среди вас присутствует очаровательная дама. Представься, пожалуйста, милая дева. Краса, русая, в общем-то, коса. Да. А тот тоже включен микрофон, Сереж. Вот, да, вот.
3: Меня зовут Ранга Деви, Деви Даси. Uh-huh. Я как повар вашего гостя. И при этом я еще, как сказать, я пою в храме.
2: А вот скажи, о дело, что привело тебя, собственно, вот именно на стезю восприятия мира вот с данной позиции, а вот, скажем, почему ты не исполняешь, скажем, в православном храме, а почему ты, так сказать, вид у тебя совершенно такой русский, Чем вызвана, так сказать, находка вот эта вот?
3: Это долгая история. Я могла бы ее рассказать всю, но не буду ее рассказывать. А до этого я искала истину. То есть я хотела что-то найти и пробовала очень много. И православие, и до этого я пыталась заниматься фольклором, то есть русской фольклорной музыкой. А потом я пришла в православие. А потом, через какое-то время, я попробовала себя как баптист. И это было не совсем то, что мне хотелось. И потом я нашла для себя вот именно это течение веры. То есть именно такое понимание Бога меня удовлетворило.
2: Я помню, что вот по 87-му году, как я уже начал свое вводное слово, когда ГБшники дико нахлобучивали всех подряд, и кришнаиты на наших улицах вызывали нездоровое недоумение у граждан. Были у меня знакомцы среди вот тамошнего первого поколения русских кришнаитов. И в то время они рассказывали удивительные вещи про ваши внутренние законы и порядки. Это значит, насчет еды я достаточно хорошо все знаю. Я помню эти замечательные, в общем-то, блюда. А вот насчет, как это попросту у нас называется, в общем-то, выхода в тираж. То есть выхода в тираж женщины, ее растиражирование, попросту говоря, деторождение, в общем-то, сексуальных связей. А осталось ли все так же консервативно сейчас в современном, так сказать, вашем укладе, как и тогда? Это, потому что я помню там такое, это, в общем, песня была следующая, что, дескать, можно будет, в общем, с женщиной поиметь, в общем-то, соите в тот момент, то есть только для того, дабы, в общем-то, она в дальнейшем вышла в тираж. Насколько сейчас что-то изменилось или это все в силах? Ну, ведь сейчас же масса, так сказать, модерн течения от религии, то есть в православии это называлось, по-моему, худые ветви, то есть когда там, ты правильно сказал, какие-то там баптисты, белые братья, может быть, от, так сказать, корней кришнаизма тоже появились какие-то худые ветки, в которых позволено все.
3: Я думаю, что ваш гость, он более подробно расскажет о том, как нужно, то есть как женщина должна себя вести в браке и какой удел женщины. Мне кажется, это будет более разумно, чем...
2: Да, вот оно. Да. Какова дисциплина? А?
0: About KGB and their fear of the unknown Hare Krishna.
1: Что касается КГБ и страха перед неизвестным, перед появившимися в России кришнаитами.
0: They just did not understand what Hare Krishnas were.
1: Они просто не поняли, кто такие были кришнаиты.
0: So it is something like a blind man.
1: Это что-то вроде слепого.
0: Trying to see a black cat.
1: Который пытается разглядеть черную кошку.
0: Inside a dark room.
1: В черной комнате, в темной комнате.
0: When it is not there.
1: Тем более, когда ее там нет.
0: So that much for KGB.
1: Это вот что касается КГБ.
0: I see KGB.
1: Я смотрю на КГБ.
0: As Krishna's governmental brothers, KGB.
1: Как на братьев Кришны, KGB.
0: And about sex.
1: А что касается секса?
2: Да, наши радиослушатели очень, воодушевились.
0: Yeah, especially this time of the night.
1: Особенно сейчас ночь.
0: Actually, the Krishnites, they want to make sex really perfect and fully satisfying.
1: Кришнаиты хотят сделать секс полностью удовлетворяющим и приносящим полное удовлетворение.
0: And completely productive.
1: И полностью продуктивным.
0: So we have a taboo for illicit sex.
1: У нас есть табу, но наше табу распространяется на незаконный секс.
0: There is no prohibition for sex.
1: Для секса запрета нет.
0: In fact, we understand from the scriptures that the relationship between living beings and God is sex.
1: Из Писания мы узнаем, что характер отношений между живыми существами и Богом имеет сексуальную природу.
0: That's why you call him Богом. Enjoya.
1: Поэтому мы называем Бога Богом. Богом
0: we have the same word in Sanskrit. Gokta means enjoy.
1: Gokta на санскрите означает тот, кто наслаждается.
0: We understand that God is the only male.
1: И мы понимаем, что Бог это единственный мужчина.
0: And we are all his women.
1: А все мы женщины по отношению к Богу.
0: And there is unlimited sex.
1: И существует неограниченное количество секса.
0: Actually, apart from sex, there is nothing in life.
1: Мы думаем, что кроме секса вообще ничего в жизни нет.
0: Sex is all in all.
1: Все, что есть, все секс.
0: Sex is all in all.
1: И поскольку секс это все,
0: if we control our sexual drive,
1: то если мы контролируем наши сексуальные побуждения,
0: and we only use it for producing children,
1: и используем всю эту энергию лишь для того, чтобы зачать ребенка,
0: our sexual pleasure will be much more,
1: то сексуальное удовольствие, которое мы получаем, гораздо сильнее.
2: Вот мы закончили буквально несколько секунд назад разговор на детях, на деторождение. Скажите, уготовлено ли детям, родившимся вот в вашей, так сказать, среде, та же участь, что и вам? Ну, участь это я не имею в виду, конечно, там брутально, фатально. Я имею в виду просто, свободен ли будет ребенок в дальнейшем в выборе своего вероисповедания. Да.
0: Yes.
1: Да.
0: But some guidelines are given when he is not yet fit. Just like in any normal society, first the parents give some guidelines and then they give them freedom.
1: Как в любом нормальном обществе, сначала ребенок получает какие-то наставления, какое-то руководство от родителей. Когда ребенок вырастает, он может принять собственное решение.
2: Вот скажите, существуют ли какие-нибудь вещи, например, проделки, да, за которые можно попросту, так сказать, вылететь из организации? Ну, какой-нибудь, скажем так, серьезный грех?
0: There are four regulative principles.
1: У нас есть четыре регулирующих принципа,
0: which are no meat eating,
1: которые состоят из следующих пунктов. Мы отказываемся от употребления мяса, рыбы и яиц.
0: No intoxication.
1: От опьяняющих средств.
0: No illicit sex,
1: незаконного секса,
0: and no gambling,
1: и азартных игр.
0: So a person is given first training so that he can follow these principles.
1: И сначала человек проходит обучение, чтобы научиться следовать этим принципам.
0: And the strength comes from chanting the names of God.
1: И сила, которая помогает ему преодолевать соблазны, приходит к нему от повторения имен Бога.
0: There is no sin concept in Vaishnava religion.
1: В вайшнавской религии нет самой концепции греха.
0: There is only incapacity to reach perfection.
1: Есть только неспособность достичь совершенства.
0: And a sinner is not to be hated.
1: И грешник — это не тот, кого надо ненавидеть.
0: Rather, his ignorance has to be reached with compassion.
1: Наоборот, грешнику нужно относиться с состраданием.
0: So, in the Hare Krishna philosophy,
1: и в философии Харе Кришна
0: training is given,
1: очень важное место уделяется образованию.
0: And if incapacity is there, then help is given.
1: И если есть желание, есть возможности, то человек получает всю необходимую помощь.
0: And if one finds it very impossible,
1: и если человек чувствует, что для него это все-таки невозможно,
0: he is given a chance to go and enjoy his free will of not following the principles.
1: Ему дается право сделать свой собственный выбор и наслаждаться жизнью, не следуя этим принципам.
0: And anytime he wants to come back, we welcome him with open arms.
1: При этом он выходит из организации, но в любой момент, когда он захочет возвратиться, мы принимаем его в распростертые объятия.
2: Вот меня заинтересовала тут тема, касающаяся азартных игр.
4: I got interested in this topic of gambling.
2: Да, к примеру, относится ли к ним, ну, так сказать, спортивный азарт?
4: Sport gambling, is it sport bets? Is it a gambling?
0: Sport
4: bets. When they make
2: ну,
4: bets.
2: Болеющие.
0: Oh, bet.
2: Да, да.
0: Well, as long as the bet is done based on facts and data of the capacity of the sportsman, then it is not gambling. Like you have to know this man can do this much, this horse can do that much.
1: Если
0: based on that you bet, it is not gambling.
1: Не, если вы опираетесь на данные, которыми, если вы опираетесь на данные, которые даются о каких-то участниках соревнований и насчет и спорите о том, кто победит, то это не является азартной игрой.
0: But inflated tips is gambling.
4: Inflated tips.
1: Но если дело касается денег, то это...
2: То есть, короче, где прайс? Принимаете участие, там проблемы. Я понял, Сереж. И еще такой вопрос. К примеру, я, да, сам не играю в казино. Вот, но я владею тут небольшой казиношкой. Вот на Новом Арбате, наверное, видели, освещенный такой, да. Является ли это как бы грехом, да? То есть...
4: I don't play these games myself, but I'm a known of casino. Is it a sinful activity to be known of this place without doing it yourself?
0: Well, whether we directly involve or we engage people in involvement.
1: Занимаемся мы ли этим сами или вовлекаем в это других людей?
0: The mistake is same.
1: Мы совершаем одну и ту же ошибку.
0: Whether we directly kill someone.
1: Неважно, убиваем мы кого-то сами.
0: Or we pay the terrorist to kill someone.
1: Или нанимаем для этого террориста.
0: The trouble is same.
1: Проблема одна и та же.
2: То есть, типа, я, значит, террорист. А вот, Сергей, еще такой вопрос-то, несколько, может быть, провокационный к нашему гостю, к господину Дасу. Его-то каким ветром занесло в Лос-Анджелес? Это же город галимо-сатанинский с позиции всех вообще религий. Да.
4: How did you come to the Los Angeles? It's a satan city. From the position of all the religions.
0: Yes, because where there is disease, there is where hospital is necessary.
1: Больницы нужны там, где болеют.
0: Los Angeles was originally a city of angels.
1: Лос-Анджелес поначалу был городом ангелов.
0: But they lost the angels.
1: Но они потеряли всех своих ангелов.
0: So I thought maybe I can bring some angels back.
1: Я решил, может быть, мне удастся несколько ангелов вернуть к ним туда.
2: Ну, в этом смысле, мне кажется, значительно в более бедствующем положении насчет там, потери ангелов, унтангелицы, это Лондон себя проявил.
4: То есть там,
2: да, Лондон вообще находится в полных проблемах, теряет постепенно свое мировое влияние. Ну, это уже касается, да, политических и геополитических дел. И мне кажется, что они как раз нуждаются в таких вливаниях вот...
0: Yes, I have about 14 students who are in and around England, in England and Scotland.
1: У меня 14 учеников, которые живут в Шотландии и в Англии.
0: They are taking charge of the teaching of students in those places.
1: И на них возложена ответственность по обучению учеников в той области.
0: Once somebody asked my spiritual master, my teacher, do you have experience of hell?
1: Однажды моего духовного учителя спросили: знаете ли вы, что такое ад? Прошли ли вы через этот опыт?
0: This happened in London.
1: Это было в Лондоне.
0: So he said, yes, London is hell.
1: Он сказал: да, вот Лондон и есть ад.
0: He said, the sun rises at 11 o'clock.
4: Он сказал, что солнце поднимается здесь в 11 часов.
0: And it is always raining.
4: Здесь всегда идут дожди.
0: It's so cold.
4: Здесь холодно.
0: And your brain is frozen.
4: И мозги здесь просто замерзают.
0: He said, this is called hell.
4: И он говорит, вот это все вместе и называется адом.
2: А мало того, это остров, и там на белых лимузинах ездят в основном, конечно, афроамериканцы вот с такой голдой на своих мощных шеях. Это действительно так, я неоднократно бывал там со в туристических поездках. Да, ну, все равно этот вопрос, так сказать, зададут наши уважаемые, поэтому, так сказать, стоя в преддверии порога событий, все равно сам его задам. Женат ли наш гость вообще, да?
0: Myself? Oh, yes.
4: Да.
2: Разделяет ли супруга, простите за такой, может быть, невежественный вопрос, религиозные взгляды своего мужа?
0: My wife what?
4: Share your
0: religion. Oh, yeah, she was my student. We fell in love.
4: Да, она была в моей ученице, и мы влюбились друг в друга.
2: У меня всегда то же самое, извиняюсь. Да, со мной то же самое, всегда ученица, да. А вот такой момент, реально ли, что, например, человек, который, так сказать, из вашего круга влюбляется, ну, там, пусть, нет, в буддистов это, может быть, даже так близко, а, ну, в этого самого, где папа римский-то правит свой бар. Да, в дикого совершенно там католициста или католитичку. Реально ли это? И, к примеру, одобряются ли такие браки, так сказать, совершенно разные нам?
4: Is it accepted and how do we treat such couples in our society?
0: One can fall in love with from anybody from any sect of philosophy.
4: Влюбиться можно в любого последователя любой религии.
0: Just that we try to make them both follow the same principles.
4: Мы просто стараемся помочь им обоим следовать одним и тем же принципам.
0: And if one candidate cannot,
4: если один из кандидатов не может этого,
0: then we tell the other candidate, you follow your lover.
4: То тогда мы говорим другому кандидату, ну что ж, следуй за своим возлюбленным.
0: At least love can be saved.
4: Во всяком случае будет спасена любовь.
2: Служил ли господин Дас в армии? Если да, то скольких человек он застрелил?
4: Did you serve in army? If you did, how many people did you kill?
0: What?
4: Did you serve in army? If you did, how many people did you shoot?
0: Oh, in India, it is not an imperative thing for everybody to serve in the army.
4: В армии нет повинности служить.
0: But
4: в Индии нет
2: повинности.
4: В Индии нет.
2: Я на самом деле понимаю,
4: повинности.
2: Что он говорит, просто я сам, если никак буду переводить, Сереж, то это будет вообще непонятно, что получится, что я сам с собой беседую. Okay. Да, извини.
4: В Индии нет воинской повинности.
0: And but in the meantime, even though I was not in the army, I have killed a lot of people.
4: Но несмотря на то, что я в армии не был, убил я много людей.
0: Because I used to write plays, dramas from my very young age.
4: Я с самых молодых ногтей писал сценарии для театра.
0: In the beginning they were all very rationalistic and atheistic.
4: И поначалу они были очень рационалистичными и атеистичными.
0: When I was 15, I have finished 64 plays.
4: Когда мне было 15 лет, я закончил свою 64-ю пьесу.
0: In the Dravidian language called Tamil.
4: На дравидском языке, который называется Тамал.
0: And I have staged them in villages.
4: Я ставил их в разных деревнях.
0: So that kind of killed a lot of people.
4: Таким образом, я убил много людей.
2: Да, я понимаю прекрасно, о чем говорит наш гость. Вот надеюсь, что я за последние 4 года количество убиенных все-таки сократил, потому что до того был еще неразумен, и вот, ведя эту программу, нахлобучивал мозги невинные очень сильные. Сейчас мне за это срам. Я, кстати, хочу извиниться перед убитыми. Ну что, видимо, есть, наверное, смысл перейти опять же к музыкальной части. Вот, и сейчас вживую наши гости исполнят.
4: Да, конечно.
2: Тогда я выключаю за, как мы их называем, законных музыкантов. Сереж, вы говорите в полный рост. Зачем шептаться-то? Мы же не на телевидении.
5: Мне тут говорят, что в 2 часа новости.
2: А, то есть мы можем не успеть. Это, нет, если будет композиция длиться там 14 минут, к примеру, в ад.
0: Да. Да.
4: At 2 o'clock they have news. Look at that.
0: Yeah.
2: Ну, 14 минут. Нормально?
4: Мы начнем тогда.
2: Отлично.
0: Now we'll send both...

0: Сейчас мы буквально ненадолго опять же прервем наше общение, потому что мне нужно пойти проверить, как работают там это мои на Арбате. Но клиентура сегодня должна переть, уже потеплело. И затем продолжим общение и концерт такой в прямом эфире. И я напоминаю, что в гостях у нас господин Дас, директор Академии Бхактивиданта, переводчик Сергей, также тут компания музыкантов, ну и, конечно, ставший уже постоянным участником нашей программы, генеральный директор женского консультационного, простите, центра НС «Армант» имени Николая Мышкина, Лилия Витольдовна Вьюгина-Ноздрачева. Тире, естественно, не входит в фамилию, просто это так пишется. И, соответственно, я позвал Лилию Витольдовну сюда как представительницу, так сказать, волны женщин, борющихся за эмансипацию, но делающих это мягко, в общем-то, так как-то они, понимаете, не борются, а ловят бабочек, но, тем не менее, действия их весьма и весьма эффективны. И, вы знаете, у Лилии Витольдовны назрел ряд вопросов к нашему гостю. Она внимательно слушала, скромно стояла в углу, как вы, наверное, успели заметить. Лилия Витольдовна.
1: Да, спасибо большое.
0: Да забудьте.
1: Саш, да.
0: Да ничего.
1: Значит, у меня такие вопросы...
0: Вы не ко мне оперируйте, пожалуйста.
1: Да, по ходу ведения, да.
0: По ходу что?
1: По ходу ведения. Я вот услышала, что, значит, если нет понятия греха, то что такое незаконный секс?
0: Вот, меня это, как, кстати, его тоже интересовало, да. То есть, получается, введение каких-то нормативов, противоречия, да.
1: Я, кстати, не только самовар и услышала, там еще какие-то слова, но мы сейчас тоже о них поговорим.
0: Было,
1: да,
0: слово порно четко, но я не стал его называть, Лили.
1: Да, так.
2: Illicit does not mean sin.
3: Незаконный не значит грех.
2: It is something like trying to feed the stomach through the ears.
3: Это что-то вроде попытки заполнить желудок через уши.
2: This is just improper.
3: Это просто неправильный путь.
2: And it is not fully profitable.
3: И это не может принести нам не может принести нам полного удовлетворения.
1: Так правильный или неправильный? Как понять, правильный или нет? Если это страсть, и мужчину тянет к женщине, и наоборот, и это не есть грех, и понятие незаконности тут тоже не присутствует, то что вот, ну, например, на конкретном примере, измена или какие-то отношения вне брака, что это такое?
4: Спроси еще у них про гомосексуализм.
2: It is a question of how to properly engage the sexual drive in the body.
3: Речь идет о том, как правильно использовать сексуальную энергию, которая содержится в нашем теле, сексуальное влечение, которое присуще телу.
2: According to yoga,
3: в соответствии с йогой,
2: below the navel,
3: ниже пупа,
2: the energy level functions as animal.
3: Действует энергия, которая относится к царству природы, к царству животных.
2: Between navel and neck,
3: между пупом и шеей,
2: it functions as human.
3: Действует энергии, присущие человеку.
2: Between neck and the hole in the head,
3: и между шеей и макушкой,
2: it functions as divine.
3: Функционируют божественные энергии.
2: So if a person keeps the consciousness, which pervades the whole body.
3: Если человек держит свое сознание, которое пронизывает все тело,
2: as high as possible,
3: чем выше, как можно выше,
2: then the lower levels of push,
3: то побуждения, вызываемые низшими энергиями,
2: from tongue, stomach, and genitals,
3: от языка, желудка и гениталий,
2: they get high valued,
3: они получают более высокую оценку.
2: And there is proper performance of sexual activity.
3: И таким образом, заняв их в высшей деятельности, мы правильно будем совершать сексуальные акты.
2: And the main purpose for sexual drive.
3: И главной целью этого сексуального побуждения является то, что
2: is for producing the generation in perfect health.
3: Это помогает нам рождать новые поколения, которые будут полностью здоровы.
2: In a higher level of consciousness,
3: если человек обладает более высоким уровнем сознания,
2: with a very regulated sex,
3: и его половая жизнь, сексуальная жизнь очень урегулирована,
2: one can get much more satisfaction and happiness,
3: человек может получить гораздо больше счастья и удовлетворения,
2: than having sex within marriage, without marriage, with restriction and without restriction and looseness.
3: Чем человек, который живет распущенной половой жизнью и не имеет никаких ограничений, будь то в браке или вне брака.
0: А, ну вот, извините, можно я тут прервусь немножко? Ну, тут прежде всего речь-то идет вот как о моральной стороне вопроса или о физической? Потому что известно, что, к примеру, с точки зрения физической стороны вопроса, секс является высшим наслаждением, а себя надо любить. Ну, попросту говоря, это во всех религиях. Да, это лучший... Это лучший естественный наркотик.
3: It's the best natural drug.
0: И вот все вот эти, скажем так, ну, на мой взгляд, культурологические, ну, я даже не знаю, как назвать, видимо, их можно назвать так, культурологические понты вокруг сексуальных отношений мужчины и женщины, созданы искусственно. Англичан, опять же, тех же, которые занимались исключительно тем, что вступали в соитие со своими овцами и друг с другом, невзирая на пол, это привело к глобальной беде, к глобальной проблеме. А людей, которые, к примеру, та же Голландия, они, в общем-то, живут и по-настоящему свободны. Люди без, скажем так, сексуальных комплексов. Да.
2: Yes, animals also live a very free life.
3: Животные тоже живут свободной жизнью.
2: But we have education.
3: Но у нас есть образование.
2: And we are civilized.
3: Мы цивилизованные.
2: Just sweating over bodies is not the real purpose of sex.
3: Просто попотеть какое-то время, это не значит, что вы занялись любовью.
2: Otherwise, we could have sex with dead bodies too.
3: Если

0: So between two people having sex,
1: так что между двумя людьми, которые занимаются любовью,
0: if the understanding of who that person is deeper,
1: если есть понимание, глубокое понимание того, с кем человек имеет дело,
0: then the sex pleasure is much more.
1: То чувство, которое, то ощущение, которое человек ощущает, гораздо более возвышено.
0: Without having such an understanding,
1: если мы не имеем понимания,
0: simple moral and ethical and religious principles for sex,
1: то простые этические, моральные или религиозные принципы, касающиеся секса,
0: they are totally useless,
1: будут полностью бесполезны.
0: But this understanding of self combined,
1: нужно понять, что есть я,
0: with the understanding of body,
1: и нужно понять, как это я соединено с телом,
0: in its full value,
1: и нужно понять истинную ценность того и другого.
0: Makes sex really the highest pleasure of the world.
1: Тот, кто понимает это, для того секс становится одним из высших наслаждений в жизни.
2: А вот меня всегда интересовало, вот господин Даст сказал, что мы отличаемся от животных тем, что мы образованы и так далее, совершенно прав он. Совершенно он прав. Но, с другой стороны, заметьте, человек всегда пытается сравнивать себя с животными. Пример, такие афоризмы, как то «глаз у него как орел», или «я силен как носорог», да? Или там в какой-то унизительной форме, к примеру, «ах ты, скунс поганый», к примеру, да, вот. При этом, заметьте, несмотря на то, что человек является начитанным, образованным, пытается сравнивать себя с животными, у него есть одна отличительная от животных черта – это наличие фетишизма.
1: Фетишизм,
2: поэтому, мне кажется, доводы господина Дасс, вот, касающиеся именно образованности человека и тем его отличия от животных, не совсем существенны, мягко сказано.
0: Well, when we compare ourselves with animals,
1: когда мы сравниваем себя с животными,
0: we always take the good aspect of animal life and compare.
1: Мы всегда берем какие-то хорошие качества животных, чтобы сравнить себя с ними.
0: I am a tiger with ugly teeth coming out.
1: Мы никогда не говорим, не сравниваем себя с тигром, говоря, что у меня такие же страшные клыки, как у тигра.
0: We say that I am as brave as a tiger.
1: Мы говорим, человек храбр, как тигр.
0: We never say that my stool smells very bad like dogs.
1: Мы не говорим, что испражнения мои воняют, как собачьи.
0: But we say that I am very loyal like a dog.
1: Мы говорим, что я очень предан, как собака.
0: We never say that my voice is like a voice of a crow.
1: Мы не сравниваем свой голос с вороньим карканьем.
0: We say that my voice is like a cuckoo.
1: Мы сравниваем свой голос с кукушкой или с соловьем в русской традиции.
0: So education means to take the best from everything.
1: И образование как раз и учит тому, как отбирать лучшее.
2: Нет, господин Дас, простите, что перебиваю. Вы говорите все правильно, но вы говорите, как говорится, о себе любимом. Да, но мы говорим, вот переведите, пожалуйста, Сереж, мы говорим, опять же, я не зря сказал, что, например, там, Федя, ты вонюч, как скунс. Да. Или, например, Алевтина, я сейчас тебя нахлобучу по твоей собачьей морде.
1: Or we can say, I will beat you on your dog's face.
2: Да, yeah. Поэтому сравнения бывают совершенно разные. То есть вы, конечно, идеалист, но... Да.
0: Yeah, that's only when we want to reject some bad quality of an animal or plant, then we say that. We always say that I'll beat you on the dog's face means we know that this is some real bad thing to do, and that's how I'm want to beat you on your face. So this aspect we actually want to reject from our life.
1: На самом деле мы говорим сейчас о животном аспекте уродливом, и этот аспект, который мы хотим отвергнуть из нашей жизни. Мы говорим, что сейчас я тебе дам по твоей собачьей морде, потому что не хотим, чтобы у нас была собачья морда.
0: On the other hand, we say that as magnanimous as a tree, as merciful as a tree.
1: Можно сказать, что человек милостив, как дерево.
2: Да.
0: So there are two

0: Aspects to our life, good and bad.
1: Наша жизнь состоит из двух аспектов: хорошее и плохое.
0: When we give an example of bad,
1: когда мы приводим в пример плохое,
0: we actually want to avoid it. That's why we say that.
1: То делаем это с тем, чтобы избежать этого.
0: Like we say, don't be like a ghost.
1: Как мы, например, говорим: ну не будь ты как привидение.
2: Ну да, ну хорошо, но опять же, давайте вернемся к сексуальному взаимоотношениям у человека и у животных, да? Вот у человека. У человека. Это как бы навязано, то есть ну, эти отношения связаны какими-то нормами. В каждой стране по-разному, в каждой религии по-разному. А животные, кстати, умудряются сохранять свою популяцию, напрыгивая на первую попавшуюся самку или самца. Вот у нас в гостях буквально 2 или 3 недели назад был Владимир Вольфович Жириновский, прямо здесь. Он сказал вообще, что любой мужчина, то есть нужно внести законопроект, я целиком одобряю, имеет полное право изнасиловать любую понравившуюся женщину. К примеру, я сижу здесь, мне понравилась вот Лилия, или вот, например, да, вот сидящая здесь вторая красавица. Я просто напрыгиваю и делаю свое дело. Это выгодно всем, это выгодно россиянам, это выгодно стране, да и девкам приятно. Нет, ну а что?
3: Ты тогда даже, кстати, еще сказал, что девкам это...
2: Просто это как в кайф, за счастье.
3: Не-не-не, ты будешь их держать в узде, но чтобы они там вот были все время готовы, подмывались там лучше и так далее.
2: Будут чистые. Конечно, конечно.
0: Yeah, there is a great pleasure in raping a woman if the woman agrees to be raped.
1: Большое наслаждение можно получить от изнасилования женщины при условии, что женщина хочет, чтобы ее изнасиловали.
0: That's called marriage.
1: Вот это называется брак.
2: Воспитание – сильная вещь. Вот переводи. Воспитание – сильная вещь. Если мы воспитаем женщин так, что они всегда будут готовы к тому, что их могут изнасиловать, и всегда будут ждать этого, то мы добьемся идеальных отношений между мужчиной и женщиной.
4: Ideal relationship between men and women.
0: Yeah, only problem is that a woman doesn't. The psychology of a feminine is.
1: Женская психология такова.
0: She just likes to be raped only once.
1: Что женщина хочет быть изнасилована только разок.
0: In fact, a girl, a feminine body. Never forgets the first sexual assault on it.
1: Например, девушка, живое существо, которое в теле женщины, всегда помнит первый половой акт.
0: And in the subconscious, they relish that attack very much.
1: И в своем подсознании она очень сильно наслаждается этим моментом.
0: Even though later ethically they get married to someone else.
1: Хотя потом с поэтическим каким-то соображением она может выйти замуж за другого.
0: And even while having some very high voltage of sex with that person.
1: Даже если секс ее с ее другим мужчиной будет очень на высоком уровне,
0: they always identify with the first rape.
1: Она всегда будет отождествлять его с тем, что у нее было в первый раз.
2: И иногда она будет писать письма, переводи. Иногда она будет писать письма тому своему первому, в смысле, ты был моим единственным любимым мужчиной. О, как я сказал, круто.
4: The only beloved person in my life.
0: Yeah, anyone who first encroached is considered as the hero.
1: Тот, кто первый касается женщины, всегда в наших глазах герой.
2: Да, да.
0: Sometimes queens they write letters to that person and burn it so that no one will see it.
1: И иногда даже королева может написать такому человеку письмо, но потом письмо будет сожжено, чтобы никто не узнал.
0: But there is only one biological problem that comes out of producing children out of rape.
1: Но есть одна биологическая проблема. Дети, которые рождаются после этого акта насилия.
0: It is mentioned in the Bhagavad Gita.
1: В Бхагавад-гите говорится.
0: Стришу душташу аршнея варна шанкаро джаяте. When women will only produce children out of rapes.
1: Если женщины рожают детей, которые были зачаты путем насилия,
0: the children who are born out of such conception,
1: то дети, которые зачинаются при этом,
0: will not be able to utilize their propensities properly.
1: Не смогут правильно пользоваться своими способностями.
0: So they will become unwanted population.
1: Таким образом, они станут как бы нежелательным населением.
0: So better to have a proper rape.
1: Поэтому лучше пусть будет изнасилование правильным.
0: And produce some good sound children.
1: И пусть рождаются благодаря этому хорошие дети.
2: Я целиком согласен, но все-таки мое мнение таково, что все зависит от подхода к проблеме. Если бы мы взяли от животных вот то спокойствие, ту легкость, ту самоуверенность, с которой они делают это, то и дети бы у нас рождались вполне нормально. И, кстати, не было бы вот этих вот утаиваний там, из семейного бюджета денег, прайса. Не было бы, так сказать, на улицах нашего города вот шлюх, женщины не должны были бы идти туда работать. Все было бы откровенно, искренне и честно. Вот. Да.
0: Actually, the animal bodies, they have a different design than human body.
1: На самом деле, тела животных сконструированы не так, как у людей.
2: Да.
0: So in these bodies, the drive for eating, sleeping, mating and defending, they are all functioning in a different way.
1: И поэтому все побуждения, такие как сон, еда, совокупление, оборона, проявляются в животных телах не так, как у людей.
0: When the nature develops designs,
1: когда тело усложняется,
0: in each evolutionary stage, it is developing it better than the other.
1: То каждая эволюционная ступень предоставляет более развитое тело, чем предыдущее.
0: And the design of the human body.
1: Тело человека сконструировано таким образом,
0: is the best gift of nature.
1: Что его считают самым лучшим подарком, который мы получаем от материальной природы.
0: In the ancient civilizations,
1: в древних цивилизациях,
0: they allowed more than one queen or one wife for the husband.
1: Муж мог иметь более одной жены.
0: Because in the population census,
1: потому что
0: The ratio of male and female is more.
1: Потому что, как сказать, по количеству женщин в обществе больше, чем мужчин.
2: Да.
0: So if there was polygamy,
1: и если есть полигамия,
0: and if the man is capable enough to maintain 2-3 women,
1: и если мужчина способен поддерживать 2-3 женщин,
0: the problem of divorce and prostitution will be very minimal.
1: То проблемы, которые мы видим в проституции и разводах, минимизируются.
0: In the Vedic civilization, prostitution is permissible.
1: В ведической цивилизации проституция была допустима.
0: Just like some people have such lower level of consciousness.
1: Некоторые люди обладают таким низким уровнем сознания.
0: They cannot exist without prostitution.
1: Что они не могут существовать без проституции.
0: So for them it is allowed.
1: И для них это разрешалось.
0: For highly civilized people.
1: Но для людей, которые были высоко развиты,
0: it is polygamy and not prostitution.
1: Предназначалась полигамия, а не проституция.
2: Сложно что-то возразить, конечно, на это. Я, пожалуй, соглашусь с господином Дасом, хотя моего согласия никто и не спрашивает. Но я должен, так сказать, даже, как знаете, как говорится, настоящий крутой мужик, даже когда он сидит на горшке, он должен быть крутым. Это сказал Батхит. А, соответственно, вот Лилия Витольдовна просит слово, если вы не против, уважаемый гость.
3: Да, ну, конечно, у меня
2: очень вопросы. Да нет, я не говорю, что ты против.
3: Вопросы из области интимной, как всегда, это же очень интересно. Вот пользуется ли господин Дас в своей сексуальной жизни какими-то специальными техниками, ну, например, там что-то такое из области Камасутры, там тантрическим сексом и так далее, и не является ли вот по словам господина Дас вот это вот разделение от пупка до шеи, от шеи там куда-то основанием того, что оральный секс это вообще высшая форма секса?
2: Круто, как ты закрутила. Так, давай.
3: Да, Саня, у меня много таких вопросов. Ты же все не даешь сказать.
2: Так, извини, я как бы это самое. Разговор шел, ты сама куда-то ушла там на улицу, я не знаю. Деньги собирать. Окна в машинах бить.
4: Does it mean that the oral sex is the highest kind, highest way of having
0: sex? Yeah, oral sex, but not with genitals.
1: Оральный секс согласен, но для в этом не должны принимать участие гениталии.
0: In the high-tech body.
1: Если тело очень совершенно.
0: Simply by look, eye contact.
1: Только благодаря взгляду.
0: The libido raises up to the head.
1: Либидо поднимается до головы.
0: And you get the same satisfaction as ejaculation.
1: И вы получаете точно такое же удовлетворение, как при эякуляции.
0: And by raising the consciousness.
1: И если мы возвышаем сознание.
0: In tantric methods.
1: Методом тантры.
0: There is full control of sexual libido.
1: То есть таким образом достигаем полного контроля над сексуальным либидо.
0: But these aspects of Vedas.
1: Но этот аспект Вед.
0: Are considered as much kindergarten level.
1: Считается таким детсадовским уровнем, очень-очень низким.
0: The bliss of the soul.
1: Блаженство души.
0: And its pleasure.
1: И то наслаждение, которое получает душа
0: in communication with God,
1: в общении с Богом
0: is considered as the highest pleasure.
1: Считается высшим наслаждением.
3: Но это примерно то же самое, что вот я читала у Раджниши. Да? Вот как господин Дас относится к Раджнишу?
4: What do you think about Rajneesh? How do you
2: ты такие слова знаешь, круто.
0: Доктор Раджниш, or Bhagavan Rajneesh, as they call him.
1: Доктор Раджниш, или как его называют, Бхагаван Раджниш.
0: He elaborated.
1: Он объясняет.
0: One part of the Vedic teaching.
1: Только одну часть ведического учения.
0: Where if you cannot train a group of people.
1: Где, если ты не можешь научить какую-то группу людей.
0: In higher level of consciousness.
1: Подняться до очень высокого уровня сознания.
0: You could train them.
1: То ты можешь обучить ее.
0: In a way that they will get detached through enjoyment.
1: Ты можешь научить этих людей отрешенности через наслаждение.
0: It is a very, very risky process.
1: Это очень рискованный процесс.
0: And we see what happened in the life of Rajneesh, and then later after him, how the high risk has been experienced already.
1: И мы видим, как закончилась жизнь Раджниши и какой это риск для его последователей.
3: То есть вы имеете в виду, господин Дас имеет в виду, что все-таки Раджниш еще пользовался какими-то психотропными воздействиями на людей, но, грубо говоря, это то, что мы сейчас называем всякими сектами.
4: Do you mean he used some psychotropic influences, what we call, and this kind of group we call sex now. Did he use some psychotropic?
3: И как избежать вот этого вообще психотропного влияния?
0: He certainly had a very high level of physical sexual power.
1: У него был очень высокий уровень физической сексуальной энергии.
0: And it was considered to go to bed with Rajneesh as the highest advancement for a follower.
1: И попасть в постель к Раджнишу считалось великим достижением для у его учеников.
0: Sometimes in a day, 4-5 women became his sexual partners.
1: Его сексуальными партнерами иногда становилось день 5-6 женщин.
0: And if he picked up one of the followers, and she considered it to be the highest promotion in spiritual life.
1: Если кого-то из своих учениц он выбирал, то она считала, что она благодаря этому очень далеко продвигается в духовной жизни.
0: And he used to detach partners.
1: И у него была привычка разъединять партнеров.
0: And he would say, now you live with her, you live with the other one, you live with this one, you live with that one.
1: Он говорил, кому с кем жить, ты будешь жить теперь с этим.
0: With the whole idea of getting them satiated and not satisfied, so they may develop some detachment.
1: И то, что вызывало у них неудовлетворение, по его мнению, должно было привести их к отрешенности.
0: And on the way, he had to authorize a lot of abortions, etc., in his ashram.
1: И Вдобавок ко всему, он ввел множество неверных вещей, таких как признание абортов в своих ашрамах и так далее.
0: So from the result of his sophisticated method,
1: если мы посмотрим на результаты всех его таких замороченных методов,
0: we could understand that overall there was not much big success.
1: То мы увидим, что в общем и целом небольшого-то успеха они добились.
3: Да, тем более, зачем ему нужны были сексуальные партнерши, если он мог вот с помощью тантрических каких-то приемов этого избежать, каких-то конкретных контактов.

0: Well, frailty is with everybody. Human is very weak.
1: Человек
2: Frailty.
1: Слаб.
2: А человек, как сказать? Человек слаб.
0: So in many attempts that he was trying to, he himself failed, and he admits that in his books.
2: В своих книгах он признает, что он делал много попыток и много раз терпел поражение.
0: I was just recently, some 4 months ago, I was in his ashram in Pune.
2: Недавно, совсем несколько месяцев назад, я был в Пуне, в его ашраме.
0: I'm making a research on the different processes that people followed in the present century for spiritual life.
2: Я изучаю различные духовные практики, которым следуют люди в наше время.
0: I individually talked to over 60 followers of the ashram.
2: Я поговорил примерно с 60 жителями этого ашрама.
0: And somewhere in very key positions in the time of Rajneesh.
2: И некоторые из них занимали ключевое положение в общине во времена Раджниша.
0: And I found that this very dangerous process has landed a lot of people in great frustration.
2: И они сказали, что сам этот процесс очень большое количество людей очень глубоко разочаровал.
0: Some of them are not even able to have sex anymore.
2: Некоторые из них вообще не могли заниматься больше сексом.
3: А вот, кстати, о духовных практиках еще. Чем господин Дас объяснит различие различие в отношении к сексу у христиан, иудеев, ну, в общем, в разных конфессиях, да. Может, это от пищи зависит, потому что, например, индусы, да, конечно, острую пищу едят там вот.
1: Ну как, вот, например, у нас в Узбекистане тоже острую пищу едят, при этом оральный секс вообще не воспринимается.
3: Да.
1: Вот, хотя вот заметь, что, к примеру, вот, ну как вот тут в России, в нашей полосе обычно, давай лучше ты, она тебе говорит, там, мне проще орально, нежели вот как там по-другому. Считается, что это, ну, а вот у нас, например, в Узбекистане наоборот, они как бы считают, оральный секс это такой хардкор мощный, а вот все уж лучше так. Так что... Да, извините, а может быть несколько не в тему такой ракурс сделал.
3: Да-да-да, про мусульман, да, мы забыли спросить еще.
1: Да, обязательно.
3: А мусульмане, у мусульман вообще женщина в каком-то униженном положении. Хотя они говорят, что совсем все не так.
4: In Muslim families, the women, they take very, very low position. They may say that it's not so.
0: Well, even though the essence of all religions is same,
2: несмотря на то, что суть всех религий одна и та же,
0: religions are taught at different times in the annals of the history.
2: Религии даются в разные исторические моменты.
0: And the audience who have been originally taught, they are of different calibers, different positions, capacities.
2: Те, кому была дана эта религия, имели свои определенные качества.
0: Basically, the understanding of the person as a spirit soul, part of God,
2: базовое понимание человека как души, частички Бога,
0: is explained in each religion,
2: объясняется в каждой религии,
0: in a different level of syllabus, in a different level of design,
2: объясняется разными словами на разных уровнях.
0: It is something like we teach 2+2 in the nursery.
2: Как мы в начальной школе учим, что такое 2 плюс 2.
0: And then we teach the Pythagoras or calculus, the advanced education.
2: И потом мы учим теорему Пифагора в более старших классах.
0: So according to what level of spiritual understanding was taught,
2: то в зависимости от того, какой уровень духовного понимания давался людям,
0: the conception of taboos, the conception of confession, that also differs from each religion.
2: Формировались различные религиозные заповеди и табу, которым следовали люди, последователи этой религии.
0: So this recent obsession about oral sex.
2: И вот то, что касается
0: obsession.
2: Воздержания.
0: Obsession.
2: Воздержания от орального секса.
1: Даже не, ну, не, ну да, в общем, ограничения, в общем-то. Да.
3: Нет, obsession, по-моему, так духи называются. Это наоборот стремление. Obsession, по-моему.
2: Obsession — это когда наркоман. Абстиненция.
3: Абстиненция.
1: Ну, в общем, типа, короче, не по кайфу оральный секс.
0: Obsessed means everyone talks about it, everyone thinks about it, everyone dreams about it.
2: Нет, это,
0: that's called obsession.
2: Obsession — это то, как сказать, то, что создает сенсацию, то, вокруг чего идут разговоры, то, на что все обращают внимание.
0: The recent obsession about oral sex.
2: И то, что оральному сексу в последнее время уделяется так много внимания.
0: It actually comes from...
2: происходит потому,
0: from people who teach sex,
2: что люди, которые обучают сексу,
0: where they don't know various more nicer methods of enjoying the sexual enjoyment.
2: Сами не знают, каким образом можно достичь более высокого сексуального удовлетворения.
0: And in the Vedas,
2: а в Ведах,
0: in the body section of the physical section of Atharva Veda,
2: в части Атхарва Веды, которая описывает физические реалии,
0: oral sex is explained in detail.
2: Оральный секс очень подробно объясняется.
0: It can be, it is used in lower levels of consciousness.
2: Он применим среди тех, чей уровень сознания очень низок.
0: As a foreplay.
2: Foreplay.
0: A foreplay, a play before actual sex.
2: Как предварительная ласка.
0: To increase the heat of the body.
2: Для того, чтобы увеличить температуру тела.
0: And to make the secretions come properly.
2: И сделать так, чтобы все секреты в нашем теле выделялись правильным образом.
0: But not as explained in Penthouse or Playboy magazines nowadays.
2: Но это объясняется не так, как объясняется в таких журналах, как Penthouse и Playboy сегодня.
0: Without the knowledge of how the generative organ functions,
2: если мы не знаем, как работают детородные органы,
0: the modern sexologists have gone a little too extreme.
2: То из-за того, что современные сексологи не знают, как правильно работают половые органы, они бросаются в крайности.
0: So some religions may forbid certain sexual acts.
2: Какие-то религии могут запрещать определенные виды полового акта.
0: This difference is just based on to what audience they were teaching.
2: Эти ограничения зависят от того,
0: and what time they were teaching.
2: Когда давались эти учения и кому давались эти учения.
0: As far as Vedas are concerned,
2: но что касается Вед,
0: we find anything from homosexual, animal sex, machine sex. It is all elaborately explained in beautiful.
1: Беседу с господином Дасом, директором Бхактивиданта Академии из Лос-Анджелеса, с Лилией Витольдовной Вьюгиной Тиреной Драчевой из консультационного женского центра Инесса Арманд имени Николая Мышкина, и, соответственно, с переводчиком господина Даса Сергеем. И вот тут на пейджер все-таки тоже приходит сообщение. Во-первых, Маша прислала сообщение следующее. Что какой тут первый мужчина, пишет она, когда иногда и о последнем сложно вспомнить. Да, это так. Вот, и, соответственно, вот такой тут вопрос пришел. Будьте любезны, объясните, пожалуйста, ваше отношение к массовому уничтожению скота во многих странах мира. Нужно ли оставлять больных животных, ну, в живых, соответственно, да? Что с ними вообще делать, если их не убивать? Спрашивает животновод Ирина, собственно.
2: What can they do? They are killing them now.
3: Ну, эпидемия имеется в виду.
1: Ну да, ящур. Модный ящур.
0: Regarding the non-remembrance of the last rape.
2: Что касается того, что она не помнит, как последний раз занималась любовью.
0: It depends on the diet of the person.
2: То это зависит от того, что она кушает.
0: If a person eats foodstuff, which is producing a lot of toxic effects in the body.
2: Если человек ест что-то, что загрязняет тело токсинами.
0: One cannot even remember if somebody is raping her right now.
2: он не почувствует, как имеет секс прямо сейчас.
1: Сложно с этим не согласиться. Да, что касается вот вопроса о животных.
0: Yeah, the animal thing. See, when there is mass killing of animals for food.
2: Когда животных в массовом порядке забивают для ради пищи.
0: Even though there is enough fruits and other products from the nature.
2: Хотя есть достаточно фруктов и других продуктов, которые мы получаем от природы.
0: And also cruelty in the slaughtering process.
2: А также если мы примем во внимание ту жестокость, с которой животных забивают на бойнях.
0: That is when the animals get diseases like that.
2: То это поможет нам понять, почему заболевают эти животные.
0: So if lots of animals are diseased, they could be dropped in some forest, being to allow them to be food for the other animals.
2: Если какие-то животные заболевают, то их можно выгнать в лес, где они станут естественной пищей для хищников.
0: And the cruelty in slaughtering of the animals should be reduced.
2: И наша мы должны уменьшить ту жестокость, тот объем жестокости, который
1: в общем, сейчас в большом количестве тусуется в мире. А, Серёж,
2: нет, который происходит при забивании животных на бойнях.
0: If people who eat flesh, if they go and see some of the slaughterhouses of modern days.
2: Если люди, которые едят мясо, пойдут на какую-нибудь бойню и посмотрят, как там все это происходит сейчас.
0: And see the cruelty involved in killing those animals.
2: Если они посмотрят, с какой жестокостью убиваются там животные.
0: It will be very difficult for them to partake flesh as food.
2: То им будет потом очень трудно смотреть на пищу, на мясо как на пищу.
0: If at all animal has to be eaten.
2: Но если животное должно быть съедено.
0: One could wait till it dies.
2: То не надо его убивать, лучше дождаться, пока оно умрет.
0: And before it becomes toxic.
2: И до того, как труп станет токсичным.
0: It should be freshly distributed.
2: Его нужно сразу после смерти немедленно разделать и продать.
3: Пока свежак еще.
2: Пока свежак.
0: Problem is they want to make a lot of economic profit by selling flesh.
2: Проблема в том, что люди хотят иметь большую экономическую выгоду от продажи мяса.
0: They don't even care if the flesh carries some seed of sickness and the human may even die.
2: И таких людей не заботит тот факт, что мясо, которое они продают, может содержать в себе яды или болезни, от которых будут умирать люди.
0: There are over dozen cases in America.
2: В Америке есть больше дюжины примеров,
0: where the consumers sued these Kentucky Fried Chicken people, KFC people.
2: Когда люди, которые ели вот этих кентуккийских цыплят, подавали в суд на производителей.
0: Because of unconsumable stool in the chickens they were selling.
2: Потому что цыплят, которые мы зажаривали, подавали с испражнениями внутри.
0: So the government should bring some law.
2: Должны быть какие-то законы, которые государство должно установить.
0: And enforce it very properly.
2: И эти законы должны правильно соблюдаться.
0: So that the slaughter is done in a proper way, that there is no sickness.
2: Коль скоро животных забивают, то нужно следить за тем, чтобы забой животных не был причиной появления болезней.
0: Of course, the best would be to depend on milk, fruits and grains.
2: Лучше всего, конечно, жить на молоке, фруктах и зерновых.
1: А вот, Серёж, вот господин Дас сказал, что от больных животных лучше, в общем-то, выгонять в лес, дабы они становились добычей хищных животных. Это получается, дико потравим еще и дикую природу, ну, иными словами.
4: Your proposal to send these animals to the forest so that could be naturally killed by some ferocious animals, that we'll give them some benefit also to these animals.
0: Oh yeah, because you're giving some, you're giving enough food to the other animals, so you're sharing everything instead of you eating and getting sick and dying. Because a tiger eats this goat, its sheep, it won't die.
2: Если тигр или лев съест этого больного козла, он не заболеет и не умрет.
1: Да,
2: так
1: легко.
2: Что мы поделимся
1: легко
2: пищей.
1: Легко заболеет. Ящер это дико болезненная, серьезная.
3: Это коровий грипп.
1: Да, конечно.
3: Так, а тигра-то, может, и не возьмет.
1: Ну, а зачем нам проверять тигров? Что, много у тебя тигров, например?
3: Тигров потом все равно есть не будет.
1: Да у меня ни одного тигра.
0: They won't die, because they will hunt and eat.
2: Нет, не умрет, потому что он будет есть то, на кого охотился.
0: They won't pull it from the fridge and eat.
2: Он не из холодильника его достанет.
1: А этот будет, то есть этот будет вообще легкой добычей, не будет представлять интереса попросту для тигра.
4: Animals, they will be easy prey, and they don't need to do any efforts to get these cows.
0: No, but in a vast forest, if you dump about 30,000 sheep, they'll just merge into the trees.
1: Ну, будет ходить, пока не сдохнет.
2: Если в огромный лес отпустить каких-нибудь 30 тысяч овец, они там рассеются между деревьями и незаметны будут в этом лесу.
0: And the tiger or the lion or a wolf, their body is designed in such a way.
2: Лев. Обладают таким телом,
0: with bent teeth and claws coming out, and
2: которое спроектировано специально,
0: and
2: чтобы поедать животных.
0: Their digestional system is only two times longer than their body size.
2: У них очень крепкие клыки, очень крепкие когти, и их пищеварительная система всего в два раза длиннее, чем длина тела.
0: And they will jump and run behind and boil their blood and boil the blood of the sheep also, and then in that hot blood they will open and they will eat the flesh.
2: И они бегут за животным, животное, когда бежит, разогревается, и вот разогретое животное пожирают тепленькое.
1: Да.
0: They will digest.
2: И это то, что очень легко переваривается в теле этого хищника.
0: Anyway, this sheep will be either eaten here or eaten there.
2: Овцу все равно съедят. Либо люди, либо
0: звери. For them it makes no difference.
1: А это мне понравилось. Это такая естественная микроволновка, собственно.
2: То есть для овец все равно, кто их съест.
3: Так еще, кстати, есть такой выход. Можно пустить всех коров куда-нибудь по шоссе, чтобы их машины сбивали, и все.
1: Ну, в Индии это невозможно. Там святые животные.
3: Это во-первых. А во-вторых, можно вырастить такое поколение гиен тоже, которые, ну, будут именно падаль уничтожать, и все отлично.
1: А мне кажется, что нужно перебить всех фермеров, нахлобучить. Ну, просто как допустили спросить? Да. Лилия Витольдовна еще тут заготовила вопросы, дорогие гости.
3: Да-да-да, такие географические. Вот мы не знаем, правду ли нам говорили с Сашей, может быть, просто пугали. Но, в общем, в Непале нам рассказывали как раз про Пашупати Натх и про двух то ли шведских, то ли каких-то там американских студенток, которые зашли, куда не положено заходить не людям, не исповедующим индуизм. И что вот якобы они осквернили храм, потом их где-то там нашли в их Швеции.
1: И дико нахлобучили,
3: и нахлобучили до смерти. Да, да. И тем самым как бы храм очистили.
1: Да, вот, кстати, я помню, вот как шофер наш.
3: Тебе ведь тоже могли нахлобучить.
1: Могли, причем прямо на месте. В общем-то, дело в том, что индуистский храм находился прямо посредине буддийского, и я прошел так, крутя мантры, выяснил, что вот это была уже территория индуистов. И шофер выбежал, выпучив глаза, и сказал: ты что, тебя сейчас дико нахлобучат. Я, в общем-то, жутко отметнул канат, побледнело в таком виде.
3: Это был бледный очень,
1: в таком виде. Ну, после такого страшного рассказа это было вполне, в общем-то, да. Кстати, меня удивило, что посреди буддийского храма такое вот вкрапление индуизма. То есть еще не хватало маленькой мечетики, пункт этого нашего, и еще
3: церковушки.
1: Это церковушки, да, не хватало.
3: И синагоги.
1: Синагоги и долка.
3: Маленькой там.
1: Да.
0: This is misuse of the science of God.
2: Приведенный случай — это лишь свидетельство злоупотребления misuse of
0: science of God.
2: Злоупотребление наукой о Боге.
0: A temple is house of God.
2: Храм — это дом Бога.
0: And there are rules and regulations for the entry into the temple.
2: И существуют правила и предписания для того, которые объясняют, как входить в храм.
0: Just like even entering your radio station, there are rules.
2: Даже для того, чтобы к вам сюда на радиостанцию прийти, нужно какие-то правила, по каким-то правилам подчиниться.
0: But I'm here talking.
2: Вот я здесь сижу с вами разговариваю.
0: So one person has to simply qualify for the entry in any place.
2: Человек должен получить определенные инструкцию для того, чтобы прийти куда-то.
0: And your station gave me process by which I can be qualified to enter. You told the security that such person will come.
2: Я получил определенное разрешение от вас для того, чтобы прийти сюда к вам. Внизу стоял охранник, и поскольку вы меня позвали, у меня было разрешение, он меня пропустил.
0: So it is the duty of the temple to give a process by which everyone can be qualified to enter the temple.
2: И авторитеты храма должны объяснить человеку, какие должен он соблюдать правила, входя в храм.
0: That is the job of the temple.
2: Это работа, которая лежит на плечах храма.
0: But the vested interest, the clergy, the clergy, the bishops, the priests.
2: Религиозные деятели.
0: When they become unqualified to teach,
2: когда они сами теряют свои необходимые качества и становятся неспособными учить других правильно,
0: they simply ban that you can't come, this can't come. And if you come, it is
2: просто,
0: dirty.
2: Просто вводят запрет, они говорят, тот не может войти, этот не может войти, mm-hmm. этот человек осквернен.
1: Но с другой стороны,
3: так это было
1: да,
3: или нет?
1: Так еще там бытует такое мнение, что принять, вот, попросту говоря, индуизм не может человек, не родившийся индусом.
4: One cannot become a Hindu without...
1: Помнишь, такая телега там нам?
0: No, that's not true.
2: Это неверно.
0: There is the most ancient temple in South India called Tirupati.
2: На юге Индии есть самый древний индийский храм, он называется храм Тирупати.
0: There, if you sign a paper that I have faith,
2: если вы там подпишетесь,
0: you are considered a Hindu.
2: Заявляя, что у меня есть вера в индуизм, вас будут считать индусом.
0: I took Nobel laureate George Wald.
2: Джорджа Волда, человека, который получил Нобелевскую премию, я как-то туда отвел.
0: Into the Tirupati temple.
2: В этот храм.
0: He just signed a paper that I have faith in God.
2: И он подписал бумагу: я верю в Бога.
0: But in many temples, either Judaism temple, synagogue, or church, or mosque, or Hinduism temple, there are vested interests who have lost their qualifications and they make taboos.
2: Но есть священники, которые могут быть в разных храмах, будь то церковь, храм, синагога или мечеть. Они потеряли качества, которые дают им право называться священниками, но пребывая на этих постах, они вводят различные табу.
0: This is because the temples are no more functioning as educational institutions.
2: Это происходит потому, что храмы больше не выполняют образовательные функции в обществе.
0: They are supposed to teach the science of God and science of soul.
2: Цель храма учить людей науке о Боге, науке о душе.
0: If they become commercial establishments like a supermarket of God,
2: но если религиозная деятельность в храмах коммерциализируется, это становится что-то вроде религиозного супермаркета.
1: Да, полный отстой.
2: То случается
1: согласен,
2: то, о чем
1: да.
2: вы сейчас
1: да,
2: сказали.
1: Да. Кстати, вот еще такой момент. Возможно ли размещение буддийского храма в самых недрах храма индуистского? Поскольку вот мы тут это обсуждали, я лично видел, что, так скажем...
3: Это своем Буднах, по-моему, был.
1: Да, прям-таки находил
2: на территории,
1: Да, находился маленький кусочек индуистского, так сказать, храма, да, с их ступами. Помнишь, да? Помнишь? Но это надо узнать, потому что если я этого не узнаю, я не буду спокоен. Нет, если у тебя есть еще вопросы какие-то?
0: We have lot of temples in India where among many different divinities in the temple there is also Buddha.
2: Есть много храмов в Индии, где среди множества божеств стоит и божество Будды.
0: Buddha is considered as an incarnation of Vishnu.
2: Будда считается инкарнацией Господа Вишну.
0: When When people were misusing the Vedic instructions,
2: когда люди стали злоупотреблять ведическими наставлениями
0: of animal sacrifice,
2: касающимися приношения в жертву животных,
0: and they were simply having Vedic barbecues,
2: они просто устраивали ведические шашлыки.
0: The Lord appeared as Buddha.
2: Господь тогда появился как Будда.
0: And he canceled, don't follow the Vedas.
2: И он отменил следование Ведам.
0: And there is no God.
2: И он сказал, что никакого Бога нет.
0: Surrender to your intelligence.
2: Он сказал, положись на свой разум.
0: This is the incarnation of Buddha.
2: Вот то, что я могу сказать об инкарнации Будды.
1: А еще такой вопрос, Сергей. Занимается ли господин Дас медицинской диагностикой? Вообще, то есть вопрос, не, как говорится, по пульсу. По пульсу.
0: Oh yes, in Reiki we have a system of making diagnosis by studying the aura of the person.
2: Я занимаюсь Рейки, а система Рейки позволяет ставить диагноз по ауре человека.
0: Of course, because I know the other Vedic traditions, I also check the pulse.
2: Но поскольку я знаю другие ведические традиции, я и по пульсу тоже проверяю.
0: In the study of aura,
2: изучая ауру,
0: there are three colors.
2: Вы увидите, что есть три цвета.
0: There is golden color,
2: золотистый,
0: and there is red color,
2: красный,
0: and there is dark color.
2: И темно-красный, пурпурный.
0: If a person's all organs are functioning to their full capacity,
2: если все органы в теле человека действуют в гармонии и на полную мощность,
0: you see golden color.
2: Вы увидите ауру золотистого цвета.
0: When it's towards getting malfunctioning,
2: Если в теле есть болезнь,
0: it changes from gold to red and slowly becomes pink and rose.
2: Цвет меняется постепенно от золотистого к красному, потом через розовый приходит к пурпурному.
0: And when the person has some acute sickness,
2: и если у человека какая-то серьезная болезнь,
0: then the aura is dark.
2: То аура такого человека темна.
1: Лёлёк, мы с тобой, наверное, вообще как малиновые смотримся.
3: А мы-то как? Это специально нужно как-то господину Дасу на нас смотреть, как-то концентрироваться? Или он прям
1: или
3: вот...
1: наш малиновый цвет бросается в глаза?
4: Can you see our
1: сейчас ты услышишь страшное.
0: In fact, I was doing that. That is why when you were speaking in Russian, I was smiling, even though I didn't understand what you said.
2: Наверное, вы заметили, что пока вы говорите там по-русски, на моем лице улыбка, хотя я по-русски не понимаю.
0: Because I was just studying your aura.
2: Я просто ауру вашу изучал.
0: And not only physical imbalance.
2: И не только есть физический дисбаланс.
0: Psychic imbalance also can be seen in the aura.
2: Психологический дисбаланс тоже можно увидеть.
1: Ловко он тебя, Лёлёк.
0: When he was asking me questions.
2: Когда вы задавали мне вопросы.
0: But he was not actually thinking so.
2: Вы задавали вопросы, не основываясь на своем собственном понимание.
0: He was producing those questions.
2: Вы задавали вопросы.
0: To educate the listeners.
2: Для того, чтобы воспитать своих слушателей.
0: So I was seeing his golden aura going towards red.
2: Я видел, как в этот момент ваша аура переходит из золотистого в красный цвет.
0: That's why I was smiling.
2: Вот поэтому я и улыбался.
1: Да, это правда. Это правда. Но я предлагаю сейчас чуть-чуть отвлечься, а в этом... А, еще вот...
3: Да-да-да. Дело в том, что у меня очень много вопросов, но мне вот вызывают сейчас прям буквально сейчас на пейджер скинули. Я просто прошу прощения у всех. Да.
1: Говори.
3: Нужно срочно ехать принимать роды.
1: Ага, да, слушай, мальчик, вот. Девочка.
3: Ну, я-то откуда знаю?
1: Ну,
3: я
1: понятно,
3: еще не знаю. Он мне показался еще.
1: Когда вот. Головка появится, скинь мне на соплю. Вот. Ладно,
3: поэтому
1: давайте,
3: я
1: удачи.
3: Я со всеми прощаюсь. Спасибо вам большое. See you later. Я очень на это надеюсь. Вот. И, в общем, побежала я принимать новую человеческую.
1: Жизнь.
3: И заодно позову музыкантов, которые очень, я думаю, там томятся уже около двери.
1: Давай, давай. А мы
3: целую.
1: Пока послушаем композицию, хорошо?
2: И несколько слов о том, что за песня прозвучит сейчас в эфире.
0: This is a prayer to the spiritual teachers.
2: Это молитва, обращенная к духовным учителям.
0: Describing the mercy and compassion of the saints.
2: В ней описывается милость и сострадание, которые имеют святые.
0: Praying for help from them.
2: Мы молимся, чтобы они помогли нам.
0: So that we can perfect our life while living here.
2: Мы просим их помочь нам достичь совершенства в жизни, пока мы здесь живем.
0: And be really useful for everyone.
2: И мы молим их о том, чтобы наша жизнь была полезна для каждого.
0: So that there is peace and prosperity on earth.
2: Мы молим их о том, чтобы на земле царили мир и процветание.

А теперь подняться на носочках, сделать вдох и приседание. Выдох и задержаться в этом положении. И опять вдох, на носочки встали и присели. Выдох. И еще раз. Вот, хорошо. Еще выдох обязательно делаем. Длинный выдох. Вот на протяжении всего выдоха вы находитесь в положении приседа. Вот, хорошо. Достаточно. Хорошо.

0: В гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
0: Я рад приветствовать вас в данной студии. Хотя, в общем, тема нашей сегодняшней беседы будет относительно невеселая. Я хотел бы изначально попросить вас прокомментировать композицию музыкальную, которая вот выше прозвучала, чтобы как-то наши радиослушатели ассоциировали ее с теми действиями, которые совершаются недалеко, собственно, от нас. Ну, согласитесь, что недалеко, но тем не менее далеко. Потому что даже если в соседнем доме сейчас кто-то вывалится из окна, это далеко, а с другой стороны и близко. Ну, это я что-то запутался, извините.
1: Но на самом деле это был гимн Третьей мировой войны. Потому что Первая мировая война началась там же, на Балканах. Это был гимн борьбы сербского народа, славянского, более того, русского народа против НАТО.
0: Скажите, пожалуйста, Александр, а с какого времени и сколь долго вы находились в Югославии? Потому что МК, миротворческий контингент, да, который введен, это, в принципе, относительно недавно. И с его вводом как-то вроде бы вы оттуда и ушли. Но вы были одним из первых.
1: Единственных.
0: Не могли бы вы немножко поподробнее рассказать о том, как это началось, вообще, что сподвигло вас поехать? А, кстати, как это получилось? То есть, ну, как туристическая поездка, каким образом вам это удалось просто туда попасть и занять там то положение, которое вы там действительно занимаете и занимали?
1: Ну, история вкратце такова. История начала моих отношений, моего попадания туда, на ту местность, далекую, как вы говорите. Но я считаю, она не очень далеко находится и очень близка по духу для нас, для русских людей. История такова, что в начале апреля я завершил свою очередную незапланированную творческую командировку в один из регионов, горячих и жестоких. И после этого до меня дошли вести, что какие-то регулярные войска НАТО бомбят братский народ сербов. Я участвовал активно во всех движениях, которые происходили в Москве. Митинги, пресс-конференции, демонстрации против НАТО. Также, так сказать, в разбомблении посольства НАТО, где мы нанесли ущерб на 102 тысячи долларов. Я и мои друзья. Просто русские люди все. Даже я видел одного попа, который с рогатки стрелял по окнам. Не знаю, кто такой. Но просто был поп, который вытащил из одного кармана рогатку, из другого кармана вытаскивал шарики от подшипников и стрелял по окнам посольства американского. Ну, вот такой мы мощной русской шайкой одолели посольство. И после этого, к середине апреля, меня уже не было здесь.
0: Я помню, да, вот ваше сообщение, когда вы сказали, дескать, Александр, я уезжаю в Югославию, я как-то, ну, не то чтобы не поверил в это, но отнесся к этому как-то более чем, видимо, легкомысленно, потому что для меня все-таки было, ну, как-то загадка. Вот, к примеру, я, да, приеду в Югославию в тот момент. Куда мне первым делом нужно было бы там пойти? Ну, как это все вообще происходило? Вы же не просто поехали туда как турист или вульгарный журналист, который, там, прячась с камерой по окопам, снимает горячие всякие приблуды. Вы же непосредственно участник. То есть, более того, вы руководитель.
1: Абсолютно верно. Как я туда попал? Это более чем загадочная история. Во-первых, я там был уже, вот, в 1994 году.
0: Там тоже были какие-то события в то время, да?
1: Да, да, да, да. И в то время у меня была незапланированная творческая командировка в район Краины, Боснии, Сараево. Тот регион, Тогда были другие события. Разделительная полоса НАТО. Также были наши десантники и так далее. Ну вот. Но в этот раз я поехал туда, не представившись, не объявившись никем никак. Просто поехал человеком, который открыл себе визу. Потому что я знал, что на начало войны наше правительство, наши люди не помогли никому ничем. Ни одной ракеткой, ни одной таблеткой. Я поехал туда, так сказать, на свой страх и риск. Потому что я знал, что к русским людям именно в этой войне будет не очень хорошее отношение. Потому что мы участвовали в переговорах в лице Черномырдина и прочих, так сказать, лидеров демократического толка. Но ничем мы им не помогли. Даже больше того, потом получилось так, что при продаже Косово мы еще были в доле. То, что отняли у сербов, мы на самом деле были в доле. Потому что мы им больше того, чем ничем не помогли, так мы еще вошли в какой-то контингент и так далее и тому подобное. Страшная ситуация для наших братьев-сербов. Очень страшная. Они потеряли святое.
0: Хотелось бы немножко поговорить вообще о албанцах, об Албании. Когда я первый раз увидел репортаж, если вы помните, у них начались все эти путчи-бутчи из-за того, что лопнули их коммерческие банки. Ну, в общем, достаточно такая банальная ситуация. И началось какое-то внутри этой Албании восстание. Меня удивило вот это огромное количество взрослых людей, которых показывали по телевидению, которые из доставшегося на халяву оружия просто с горя там лупили в воздух куда ни попадя. Кстати, так же они стреляют и не с горя, а от радости. То есть недавно показывали тоже какие-то кадры, у них какая-то там радость, они тоже стреляют вверх из этих автоматов, что дети малые. Мне так кажется, что в России, ну не то, что там неправильное представление об Албании и об албанцах, но и просто вообще такого представления не существует. Не могли бы вы вкратце поведать все-таки, кто главный противник или соперник сербов в данной ситуации? И немножечко вообще о истории Албании, вообще об албанцах. Что это за люди? Что их так вдруг это вспучило резко? И что им вообще нужно? Сейчас, секунду.
1: Но на самом деле их пучит регулярно. На самом деле.
0: Последний причину, да. То есть.
1: Последний факт, о котором я вам могу поведать, Александр, а также нашим радиослушателям. Вы помните такую фирму Mobitex, которая ограбила все наши коммерческие предприятия и украла несколько миллионов, десятки, а может быть сотни миллионов долларов на строительстве Белого дома, который был реставрирован после расстрела демократами, когда был там главнокомандующий Альберт Михайлович Макашов, мой старый друг, брат и соратник. Помните эту историю?
0: Да.
1: Хозяин этой фирмы, Mobitex, оказался албанец.
0: Да.
1: Вы знаете,
0: но это же и было известно в тот момент, когда подписывались договора. И...
1: Все было известно. Но это, опять же, удар в сторону наших братьев-сербов. Но это... Неважно, как скажут наши братья-сербы, небытно. Так вот, на самом деле ситуация такова, что много-много лет назад был такой царь Душан. Душан Силан, который отвоевал эту территорию турков. Вот, это была Косово и Косово поле. Это была святая территория братьев-сербов. После этого... На соседней территории, уже, так сказать, в Албании, жили некие албанцы. История этого народа мутная. Они не похожи, они с Европой, у них нет никаких родственников и так далее. Вот. Это, так сказать, какие-то мусульманины и цыгане, что ли. Не знаю. Но в Европе у них точно родственников нет. Хотя у них язык мусульманский, но я думаю, они его... приняли, так сказать, туркские какие-то начала из каких-то... Потому что я общался с ними. Я думаю, из каких-то, наверное, тактических соображений. Ничего более. И их, в принципе, вселили на территорию Косово поля по их просьбе. У них не было никогда ни в каких-то скупчинах, то есть думах и так далее, никаких голосов. Они просто жили на уровне каких-то цыган.
0: Ну, то есть им разрешили, дескать, поживите.
1: Да, да. Их пустили в гости. И позднее, что из этих гостей получилось, вы прекрасно видите. Вы прекрасно видите. Вот. Так сказать, если углубимся на 50-летнюю историю назад, то я вам поведаю немножко об этом. Вот. Скратим, так сказать, наш абзац истории до 50 лет. Во время Второй мировой войны Эмир Ходжа, это бывший руководитель коммунистической Албании, он попал под влияние Ми-6. Это английской контрразведки. Это была Вторая мировая война, это примерно конец, 44-45 год. И к 46-48 году, примерно так, под влияние Ми-6 попала Сигуриме. Это державная безбедность, это, так сказать, государственная безопасность Албании. И они стали распространять свое влияние уже на Косово поле, то есть на Косово и Метохию. В основном сначала на Метохию. Вот. Даже физически это ощущалось тем, что именно в то время началось строительство туннелей. Вот. И в течение порядка 25-30 лет рылись туннели с территории Албании в район города Призрань. Вот. Эти туннели были величиной в 17-18 километров. Человек почти в пол, вот я, во мне рост примерно 175, но я немножко согнув голову, могу ходить по этим туннелям. С воздухоотводами и так далее, как все положено. Вот. И я мог свободно пересечь, не, так сказать, миную границу, не пересекая, так сказать, формальные посты и так далее, я мог перейти на территорию Метохии. Два туннеля во время боевых действий сербы нашли, заминировали, один туннель до сих пор не нашли. Но это уже не важно, потому что территорию уже отдали. Неважно, но факт есть факт.
0: Ну, а вот если найдут и как-то... Ну, в дальнейшем, ведь этот туннель, он имеет определенное стратегическое значение. То есть нельзя же отдавать землю со стратегическим объектом в руки, скажем, неприятеля или там потенциального даже противника.
1: Но уже эта территория пригодна для сербов только для экскурсий. К сожалению, Александр. Только для экскурсий.
0: А вот чья это в основном заслуга? Ну, вот что вот для экскурсий?
1: Ну, я же говорил вам, это Ми-6. Угу. Это Англия, которая виновата во всех бедах. Тогда они заплатили Эмир Ходже. И, в принципе, распределение... Я продолжу историю, можно, да?
0: Да, конечно. Извините, что я перебил вас.
1: Вот. И тогда они заплатили первую цену за эту землю. И, в принципе, соотношение сил, состояний и так далее было таково, что именно в этот момент... На конец Второй мировой войны они заплатили ту цену, за которую албанцы поплатились тем, что находится под землей. Все, что выше от земли, кукуруза, горы, все, что на горах растет, извините, не горы, внутри горы тоже было чужое, все это было ихнее. Вот. За это они их пустили в другие области влияния, над которыми они имели, так сказать, свои владения. А все, что ниже, это уже принадлежало им, принадлежало Англии. Вот. А что они им предоставили взамен? Они им предоставили рабочие места хорошие в Европе. От 5000 марок и выше, то есть от 3000 долларов и выше, рабочие места в Европе. Потом они разработали им абсолютно адаптированную под мусульманство программу с развитием детей и так далее. Вот. И вот именно вот это и явилось ключом к тому, что явилось глобальным бедствием. Они их пустили в свой бизнес. Никому не секрет, что Англия контролирует 90% наркобизнеса во всем мире через свою структуру Ми-6. Вот, они их пустили в основном на транспортировку наркотиков по всей Европе, а также они участвовали в транспортировке наркотиков в Латинской Америке и в Африке. Это лица албанской национальности. Благодаря своей замкнутой, вот, национал-генеративной какой-то там структуре, дегенеративной. Вот так.
0: А, извините, что я вас перебиваю. В приватной беседе вы рассказали мне весьма такую интересную историю. То есть я спросил насчет... Ну, у меня был вопрос касаемо, собственно, половой жизни на войне, особенно с представительницами вот, вражеской стороны. Вы сказали, что не просто неинтересно, а даже нельзя. И рассказали вот историю о, скажем так, жизни албанских семей. Вот, может быть, вы сейчас расскажете ее тоже, чтобы как-то вот слова о некой такой дегенеративности подтвердить обычаями попросту.
1: Ну, вкратце это примерно выглядит так, Александр. Мы не будем, так сказать, расходиться в чувствах и эмоциях. Все примерно выглядит так, что албанцы живут кланово. И их такие половые ритуальные услуги, которые они друг другу предлагают, они примитивны. То есть примерно выглядит так. Когда женится молодой парень в возрасте до 20 лет, который еще не знает жизни, естественно, у него нет никаких денег и так далее. А у мусульман принято выкупать своих жен. За него папа платит порядка там 20 тысяч долларов и выше. То есть 20 тысяч долларов – это порядка 30 тысяч марок. Вот 30 тысяч марок и выше, потому что на этих территориях больше дойчмарки проходит. И, кстати, в Европе единственная страна, которая пользуется долларами – это Россия. И мы молимся этим долларом. Я не понимаю ничего, но такова жизнь. Вот. Неважно. Ну, вот это вот 30-50 тысяч марок стоит хорошая девушка.
0: Естественно, папа эти деньги заработал тоже на наркоторговле в молодости. Ну, откуда вот человеку, живущему, по сути, в горах, взять 20 тысяч долларов, в принципе?
1: Об этом история умалчивает. Понятно. Мы же разговариваем о половых отношениях.
0: Прошу меня извинить.
1: Вот. И дальше ситуация происходит таким образом. Он сыну говорит: женился, все хорошо. Но ты же мне деньги должен. И отправляет его в иностранство. В Германию, в Швейцарию, в Данию, в Бельгию. Куда есть дорога? И откуда идет дорога? Кстати, наркотики в Европе называются дорогой. Драгой. Неважно. Вот. И дальше ситуация такова. Человек уезжает на заработок денег. И остается у него жена. И вот он приезжает счастливый. Через 4 года человек возвращается, привозит папе и говорит: папа, на тебе долг 50 тысяч марок. А смотрит, а у него уже 3 детей. А ему папа и говорит: сынок, но ведь время-то идет. Честное слово, Александр, а время-то идет, сынок. Вот на таком уровне продолжаются отношения.
0: Мало того, опять же, существует ведь такая, ну, версия, может, это реальность, что в случае гибели мужа женой могут пользоваться братья онного погибшего.
1: Абсолютно верно.
0: С практически дикое кровосмешение. И то же самое, что вот с портретом Павла, который висит тут у нас. То есть их должно пучить глаза и какое-то быть... Ну, то, что, в принципе, называют голубая кровь, это же...
1: Гемофилия.
0: Да, да. Это один из признаков такого вырождения, связанного с кровосмешанием родственным. Но скажите, Александр, а как же тогда получается, что люди, которые вот живут такой странной, ну, жизнью, да, все-таки достаточно организованно вдруг начали какие-то действительно военные действия против другого народа. Ну, понятно, что их там на это воодушевляли вот эти самые МИ и так далее, но тем не менее. Значит, среди них есть тоже какие-то люди, так сказать, с выдающимися способностями организатор. Вот приходилось ли вам общаться с такими людьми? Ну, выделять из целого такого народа, вот из албанцев, каких-то личностей, есть ли там такие?
1: Ну, вернемся к портрету Павла.
0: Да.
1: Я не верю, что в царской семье были какие-то такие же проблемы. Я в это просто не верю. Очень много наговаривали на царевича Алексея, и я в это не верю.
0: Да я не про царей, я про нашего Павла, который этажом ниже. Это их...
1: Ага. Я понял. Но этот может быть. Он современный, молодой, энергичный. Да. И семья его тоже прожила.
0: Неплохо.
1: Возле жизнь. Большого театра.
0: Да.
1: Вот. Ну, неважно. Извиняюсь, Александр. Все-таки мы, и ты, и я, мы не оскорбили.
0: Никого, Саша.
1: Монарших особ.
0: Да.
1: А что касается этих людей, ну, я могу сказать так, что у всех малых народов, будь то там чеченцы, дагестанцы, там, и какие сейчас проблемы, вот мы вести с тобой слушали и так далее, у всех малых народов существует комплекс мелконациональный. Если мы возьмем терминологию, которая относится к терминологии, так сказать, ведущих психологов мира, там таких как Карнеги и так далее, вот, это гомосексуальный комплекс. Это когда малые народы трутся возле друг друга, малые люди сгущаются, вот, и друг за друга готовы сделать все. Невзирая на нормы общественной морали, ну, было что. Они на это не смотрят. Это проблема. Это та проблема, над которой бьются многие ученые, но ничего сделать не могут. А все заключается в том, что даже если их количество превышает, они все равно живут кланово. И дальше того, на самом деле они не чувствуют связь между временем и людьми. Они видят своих родственников, а дальше они ничего не видят. Потому что им приятно. Они же ждут, они же знают, что кто-то умрет, кому-то кто-то достанется после смерти. Как ты об этом раньше сказал. Так они и живут в замкнутом цикле, в замкнутом пространстве.
0: Ну, такие местечковые дела, собственно. Вот. Но есть все-таки какие-то наверняка и продвинутые все-таки представители вот, албанцев.
1: Есть.
0: Какие-то люди, совершенно живущие в цивилизации, в городе, там, которые знают там, ну, какие-то большие ценности, нежели вот эта местечковость.
1: Есть, конечно. Вот, например. Возьмем общеизвестного американского политика, конгрессмена, которого зовут Боб Дол. Это на прошлых выборах, которые были пред Того, это были выборы в президент Америки. И Боб Дол был все-таки противник Клинтона. Вот. Реальный противник. Он по национальности албанец. Как ни странно. И все, что было связано с ним, было очень неприятно на Косово и Метохии. Вот, если хотите, я вам об этом поведаю. Вот. Значит, вы не против, Александр?
0: Нет, безусловно, я с интересом слушаю.
1: Боб Дол снабжал... Англия снабжала рабочими местами, а также обеспечивала, так сказать, всю медикаментозную и другую помощь экстренную, которая помогала. И, кстати, во время боевых действий, когда мы разбивали больницы подземные и так далее, из-за организации, которая полностью находится под влиянием Центрального разведывательного управления Америки, находили книжицы, которые писались на английском и албанском языке, которые объясняли. Вот. У меня, кстати, эти все материалы есть в наличии. Я могу их предъявить следствию в Международном суде в Гааге. Если только меня, конечно, судить не будут за это. Вот. Где написано на английском и на албанском языке. Но я уверен, что их-то судить не будут за это, потому что это их не суд, а меня могут. Поэтому, Александр, я не в суде. Я с вами разговариваю. И с нашими благородными и чистыми слушателями. Потому что это Россия. Это моя страна. Ну, далее. Боб Дол снабжал этих людей полностью всей гуманитарной помощью. Он эти деньги крал у американцев, у честных граждан, и сейчас продолжает красть. И все Косово не покупало. Косово и Метохи, все албанские люди. А также на территории самой Албании никто не покупал такие вещи, как сахар, стиральный порошок, мука, мыло, шампунь. Все, что необходимо человеку в обиходе, все это доставлялось в виде гуманитарной помощи из Америки с логотипами американскими. Масло и так далее. Вплоть до общепринятых продуктов питания. Даже крупы, они доставлялись в виде гуманитарной помощи. Вот, например, 2 месяца назад Ангола и Заир подписали совместный контракт от безвыходности. Кстати, меня туда приглашали. Вот. Но я только вышел из госпиталя и так далее. Вот. У меня еще не было здоровья. Да тут еще жена собиралась ко мне приехать. Вот туда. Я поэтому не поехал в Африку. Там, с одной стороны, была международная, так сказать, такая организация «Дикие гуси», все ее знают. А с другой стороны, «Легия Странс» была. Это французский легион. И те звонили, приглашали меня. Меня, так сказать, моих боевиков. Но я отказался от этого. Но неважно. Они подписали контракт на ведение боевых действий на 4 месяца. Что им это дает? Что им это дает? Они 4 месяца воюют. А за это получают на ближайшие 5-8 лет все продукты питания от ООН. Ну вот воюют, давайте им поможем. А у них же ничего нет, кроме пустыни, песка и, так сказать, маймунов, которые бродят там по пустыне. Вот. Иногда еще воруют продукты питания у людей. Вот. И злых зулусов, как их называют в передаче «Каламбур», зусулов. Вот. А здесь ничего не нужно было это делать. Ничего. Боб Дол снабжал всех бесплатно. Как только мог.
0: Полная халява.
1: Полная халява. Ихняя была задача плодиться и размножаться. Арифметика проста. Имеешь 5 сыновей, 3 в Европу, зарабатывают деньги. Вот. Соответственно, пользуешься, так сказать, благами и женами, все, что осталось. А женили их, как правило, до того как. А не после того как. Вот. А... Значит, если имеешь там вот, 1-5, значит, 3 отправляют в Европу, 1 отправляют в армию местную воевать, вот, 1 оставляют дома охранять. Он помогает папаше, потому что папаша, ну, ты представляешь, там 3 жены осталось молодых.
0: Угу. Мне уже то времени... есть приходится как-то еще и этих черей тоже обслуживать,
1: собственно. Да, конечно. Надо же как-то общаться с ними, успокаивать их.
0: Александр, ну скажите все-таки, неужели вот вы за время вот, ведения вами также боевых действий на территории Югославии, там, Албании, вообще не встретили ни одного вот, албанца, который, скажем так, вызывал бы хоть какую-то симпатию? Вот я вот не поверю в это просто. Ну, даже, ну, я не знаю, какую можно взять национальность, которая, ну, не хотелось бы так плотно затрагивать геополитику, но, тем не менее, по-моему, нет такой национальности, в которой нет какого-то достойного представителя, деяния которого могут извинить попросту вот какую-то отсталость, дикость всей остальной, скажем, его нации. Вот вы же там были, вы, как сами сказали, уже выше, вы общались, разговаривали с албанцами. Вообще там наглухо, я так понимаю.
1: Вы представляете, я не встретил ни одного. Я не скажу, что я человек необразованный, не разбираюсь в людях, психологии и так далее. Я этого не могу сказать вам, потому что, так сказать, и по долгу службы, и так при личном интересе приходилось интересоваться всем этим. Но при всем при этом я не встретил ни одного албанца, с которым можно было бы просто пообщаться о чем-то хорошем. И просто каких-то культурных людей, писателей, поэтов. Не знаю, никого не встретил.
0: Александр, и вот я думаю, уже нам нужно перейти непосредственно, так сказать, к событиям. К событиям внутри, скажем так, данных боевых действий. Все-таки у большинства нашего населения, наших радиослушателей представление о такой локальной войне, оно ограничивается, ну, просмотром кинофильмов, в частности, там, «Азори здесь тихий» и так далее. Каким все-таки образом реальная современная война с реальными современными технологиями, там, не включая то ядерные, да, отличается от того, что мы видели вот по телевизору и в многочисленных фильмах о Второй мировой войне, ну, и так далее. Как все это проходит? Какое-то это хаотичное движение, то есть, например, вы командовали большим количеством людей, и было ли над вами тоже какое-то начальство, или вы принимали единоличное решение, дескать, пойду в том направлении, в Албанию, и там что-нибудь такое им там, да, вот, либо все-таки был единый командный пункт, единый стратегический план, как все это было?
1: Безусловно, это была централизованная команда. Я воспринимал только централизованные команды. Иногда, конечно, сам хулиганил. Вот, но мне простительно, потому что я был все-таки гражданин России. Вот, хотя и был, так сказать, подполковником.
0: А вот самостоятельность в данных случаях, она как-то не вызывала нареканий именно со стороны равных вам по званию югославских военных? Ну, дескать, вот ему-то все можно, а вот нам нельзя. Ну, какой-то, может быть, нехорошей зависти. Там, например, вы куда-то ушли, так сказать, самостоятельно, там необходима помощь, к примеру, вас окружили, еще что-то. Они говорят, ага, вот, дескать, человек выскочил, вот, ну, на тебе, не будем помогать. Вот такие моменты не внушали опасения?
1: Я согласен с вами, это было на самом деле. И мои югославские товарищи много раз на это сетовали. Вот. Но из всех ситуаций, фактически, буквально спустя несколько часов я выкручивался сам. Вот. И все, что касалось, так сказать, моей личной безопасности моего, ну, безопасности какой-то моего личного состава, тех людей, которые воевали со мной, а у меня все-таки воевали все, 99%, 99,9%, все-таки я один был русский, вот, и у меня не было ни одного русского, вот. Были какие-то нарекания, соответственно, были. Но все это прощалось, все это пропускалось только потому, что все акции и операции военные, которые я производил на территории Косово и Метохии, они все увенчались успехом. Ни одна операция не прошла даром. Ни одна.
0: Ну и, может быть, вы как-то расскажете нам хотя бы вкратце о ряде этих операций, чтобы люди как-то представили себе реальную картинку происходящих сражений, а не просто как через кинокамеру этого, ну, который снимает для телевизора. Забыл, как он называется, извините.
1: Ну, я тоже не знаю. Я видел нескольких журналистов.
0: Вот точно. А, вспомнил. Тележурналисты. Еще.
1: Тележурналисты, да. Такой, да. Но часть из них погибли, которых я видел. Ну, вообще, наверное, хорошие были люди, но они, по-моему, разговаривали на каких-то иностранных языках. А я вообще, когда слышу какие-то неславянские языки, я нервничаю, Александр. Вы знаете, я нервничаю, честно вам говорю. Вот. Это так же, как я выпью в Смирновке. Вот, и встречу человека армянской национальности или чеченской, например, и нервничаю. Потому что армяне косят под этих наших братьев, так сказать, по вере. Вот. А чеченцы явные антагонисты.
0: Не, ну все-таки известно, что, например, армяне это такие, в общем, достаточно старые православные люди с огромной культурой. То есть народ сам по себе исторически очень... неплохой, на мой взгляд, я, конечно. То есть я встречал очень замечательных армян. Насчет чеченцев, не знаю, знакомых не было, к сожалению. Хотя есть у них, согласитесь, одна положительная черта, это их отношение к смерти. Кстати, вы сказали, что у албанцев, несмотря на ту же самую, в общем-то, веру, отношение несколько другое. Меня это удивило. Вот.
1: Ну, вероисповедание тут не имеет значения. Имеет, так сказать, их социальная и другая принадлежность к смерти. Вот. А что касается армян, Александра, я лично сам, а я верю себе, я хороших армян не встречал. еще в жизни. А их было очень много. Вот. Даже посмотрите, какая ситуация в стране происходит, в нашем городе. Посмотрите, что здесь делают армяне. Даже если их сравнить с азербайджанцами, то азербайджанцы, хоть их и много, они ведут себя скромно. Они ведут себя просто скромно, по-мусульмански. А армяне, они не признают никаких ни политических, ни других, так сказать, организаций. Они безголовно верят кепке. У нас человек есть такой, в кепке ходит в городе, один такой. Они ему верят, вот, и, так сказать, не признают других больше инстанций никаких. Они говорят, мы любим и работаем с кепкой.
0: Ну, если так сложилась ситуация, то, как говорится, сидишь у кормушки, кушай ложкой. То есть это сложно обвинить людей, которые оказались в такой ситуации. Например, если бы мы с вами были в Ереване и дружили с тамошней кепкой, я думаю, что наши действия были бы аналогичными, согласитесь. Я не то, что там заступаюсь за кого-то, я просто пытаюсь эту проблему, оно действительно реально существует, как-то, так сказать, рассмотреть гибко. Ну,
1: Я верю в это. Я в это верю. Но вы, так же, как и я, мы являемся, так сказать, интеллигентами.
0: Да.
1: Безусловно. И мы бы все-таки смотрели по сторонам. И когда бы мы увидели,
0: безусловно.
1: И мы когда бы увидели, что все люди находятся без денег и влачут свое соцсуществование от зарплаты к зарплате, которая приходит в течение полугода. Вот. Мы бы все-таки разочаровались бы в кепке. Но эти люди не разочаровываются.
0: Но здесь есть еще другой момент, что я, может, так как-то скажу по-другому. То есть, например, если бы я находился там в Ереване или где-то, да где бы я ни находился, в другом месте, в гостях, да, я не буду вызывающе класть там нога на ногу в общественном транспорте, громко как-то орать что-то на своем языке. То есть я все-таки буду чувствовать себя гостем. Это основное правило. Поэтому, конечно, элемент, может быть, какой-то правды в ваших словах есть. Что касается кепки, я думаю, что мы же не знаем, какие там отношения. Вполне возможно, что это и предусмотрено. Но мы-то сейчас все-таки разговариваем о Албании. Может быть, туда вернемся непосредственно к действиям каким-то. Что вообще... И вообще, вот ваша поездка туда, ваша командировка, она каким-то образом, на ваш взгляд, повлияла на... Ну, не люблю это слово, это стабилизация отношений, на, скажем так, улучшение благосостояния именно вот сербов.
1: Да, конечно. Да, конечно, повлияло. Вот. Во время моего присутствия там все сербы жили очень хорошо. А также албанцы, которые не смотрели косо, не делали никаких резких выпадов в адрес моей разведдиверсионной специальной единицы, а также в сторону военной полиции и других структур, которые там контролировали ситуацию. Они все жили очень хорошо.
0: И албанцы тоже.
1: Албанцы жили очень хорошо, да. Я про них и говорю.
0: Ну, я понял, я просто мне показал, что я немножко ослышался, потому что, судя по вашему к ним отношению, как-то вообще получается такой тройной даже, треугольник попросту. Вот сербы, вы и вот албанцы. Как-то вот я не могу себе, исходя из выше вами сказанного, представить себе вообще мирное существование вот этих трех вот единиц данного треугольника. Даже если он рядом ходит и не смотрит, мне кажется, все равно может попасть под горячую руку как-то и, в общем, получить по загривку, попросту говоря, даже до летального исхода. Было. Или были случаи, когда прям вот вместе ходят, там, беседуют?
1: Было дело. Было. Было дело и под Призренью, и под Приштиной, и возле границы. Везде были такие ситуации. Но те албанцы, которые хотели быть лояльными, они до сих пор, и они остались живы, которые уважали сербов. Они остались живы и до сих пор проживают в Албании. Вот. Но, понимаете, ситуация такова, что это тот вид народа, Тот вид народа, который, когда им было нужно, они выкидывали 3 перста раскрытых. Отец, Сын и Святой Дух. А когда вошли НАТО и пошли уже войска из Албании, ихние, освободительная армия Косово, они выкидывали 2 только. Виктория, победа. Вот, поэтому это проституствующая нация, по большому счету. Но все-таки мы к ним относились лояльно. Когда они этого хотели, когда они это показывали явно, мы делали вид, что мы им верим. Мы их не трогали. Только в основном трогали тех, которые оказывали нам какое-то сопротивление.
0: Вот, кстати, в связи с сопротивлением мы и разовьем тему в следующем часе. Сейчас мы ненадолго прервемся. Напоминаю вам, что в гостях у нас подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномаженцев.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня подполковник, член офицерского корпуса России Александр Черномашенцев. Мы только что, ну и вообще слушаем сегодня не только русскую музыку и русскоязычную музыку, но и музыку, которую Александр привез с собой из Югославии. Собственно говоря, из чего я делаю такое заключение, что война войной, но все-таки вы и не забывали про какие-то, скажем так, моменты, связанные с искусством.
1: Да, конечно. Я еще не забыл о том, что я член Национал-демократической партии России. И также я большой почитатель и друг, личный друг Вука Драшковича. Это реальный оппонент Слободана Милошевича. Я верю в то, что он придет скоро к власти.
0: А вот, кстати, немножечко так, если углубиться в политику, мне, может, этого бы и не хотелось особо, но тем не менее, вот что это за странная такая сейчас неразбериха у них происходит именно вот со Слободаном Милошевичем? С одной стороны, вроде бы в момент, когда начались эти вот фашистско-натовские бомбардировки, все говорили, вот там наш президент, и мы там и с ним, и вроде бы пока он стоит, мы там, дескать, все как один, куда ни попадя. А сейчас какие-то начались разброты, шатания. Вот, может быть, вы как-то в этом смысле тоже нам сделаете небольшой такой политический экскурс. У албанцев тоже какой-то свой там человек. Вот тоже все в шарфике, по-моему, да, такой?
1: Ну, какой-то поэт.
0: Да-да-да, он по книжке. Нет, он, по-моему, брат-поэт.
1: Писатель.
0: Вот. Да, что-то в этом духе.
1: Ну, не верю ему.
0: А что вот у Слободана Милошевича за...
1: Ну, на самом деле...
0: То есть, а что он хочет сам?
1: Ну, на самом деле, вы смотрите все новости и те вести, которые вам показывают.
0: Я нет.
1: Ну, мы будем говорить про всех.
0: А, ну да, извините.
1: Так, Александр, тебя не имею в виду. Вот, потому что ты сам даешь новости, и поэтому ты их не смотришь.
0: Да, я сам сочиняю иногда даже. Извиняюсь.
1: Все люди, которые смотрят вести и новости, они смотрят про Слободана Милошевича, а других людей им просто не показывают. А Вук Драшкович – это реальный кандидат на пост президента Югославии. Вот. И тот человек, который просто дает клич на митинги. Вот. Если в городе, учите, у них города небольшие, по соотношению с нашими городами, если там в их городах присутствует 100 тысяч человек, то даже без его участия выходит на митинги по его кличу порядка 30-40 тысяч человек. Это вместе с младенцами и так далее, если брать город. В общем, вся боеспособная живность.
0: А кто же остался? А кто же остался у Милошевича?
1: Бабушки, дедушки, ага, младенцы.
0: А скажите, Александр, а вот получается, что появляется какая-то третья сила. То есть, значит, с одной стороны, вот судя по недавним сообщениям всяческих этих журналистов, опять же, там албанцы чуть было не сошлись в кулачном бою с представителями сербов. А тут еще получается, что внутри сербов тоже произошел какой-то раскол. Ну, не получится ли, что внутри сербов, во-первых, гражданская война, плюс еще на них напирает вот албанское вот это вот движение, о котором сейчас все говорят.
1: То есть, так и есть.
0: Но это же вообще-то получается, как вот наша Рашка, когда, вот помните, это

0: А я пришел после того, как я приехал непосредственно из албанского конфликта.
1: Вот, возвращаясь к конфликту и непосредственно к действиям, существует такое расхожее понятие, как то мирное население. Да? Тем не менее, ведь известно, что и в Афганистане так было, что это мирное население, а днем-то вроде как мирное, а ночью, в общем-то, они снимают эти свои, паранжу, или как у них называется, берут калашников и, в общем-то, выбегают в спортивных штанах там в горы обстреливать позиции. Вот каким-то образом у вас там было разделение на мирное население и не на мирное?
0: Вообще-то было у всех. Но что касается меня лично, я не очень разделял, потому что я не верил в то, что те люди, которых мы отсеивали днем, и что они будут делать ночью, я в это не верил. Поэтому, когда я входил в село, после меня оставались только, так сказать, если кто-то не убежал, значит, тому, кто остался, тому что-то надо там. Вот. В основном оставались могилки. Могилки до сих пор их откапывают, показывают по CNN и по другим средствам массовой информации. Вот. Это те люди, это в основном оставалась боеспособная часть населения.
1: А как же это происходило? То есть происходил попросту захват этих сел? Я просто прошу прощения, я не имею воинской какой-то специальности стратегической. Вот стоит деревня, к примеру, да? Она же со всех сторон, это же не крепость. Кажется, въехал на машине, да вроде бы и разогнал всех с одной стороны. С другой стороны тоже. Как ты в нее въедешь, если там, как вы сказали, осталась боеспособная часть населения? Они же не дадут ей въехать. Они могут заминировать подходы туда, сделать какие-то другие коварные штуки. То есть каким образом тактически происходит захват вот этого села? Как это?
0: Несколько есть видов захвата этого села. Вот есть такой город Араховец. Есть такой город Араховец. Вот. Я вам просто это общеизвестный, который крутится на CNN. Очень модный город, где великие могилки по 300 человек откапывают и по 100 минимум.
1: Но это не очень, извиняюсь за какое-то кощунство, много 100 человек. То, в принципе,
0: да мне тоже так кажется.
1: Потому что известный там Чингисхан, по-моему, нет. В общем, какой-то там он по 3 миллиона вроде.
0: Происходило зачищение этого города. Вот. Во-первых, это была, это была внутренняя часть наркобизнеса многих регионов. Вот. Первым туда я въехал, пьяный. Частично пьян был, да. Вот. Я был туда, там был частично пьян. Вот. И я ворвался в этот город на автомобили, таком традиционном сербском, он называется «Юга», который выпускает автосовод «Застава».
1: А он легкового? Или?
0: Легковой автомобиль, мелкий такой, с четырьмя дверьми, типа наших «Жигулей». Вот, я ворвался в этот город, а ворвался я туда таким методом, что я еще не знал ничего, что происходит там, да? Я еще карту толком не изучил.
1: А как же это, извините, что я периодически буду вас перебивать, как же это можно? Вдруг там опасность какая-то, там разведка какая-то, или это все только в книжках?
0: Это все телеги книжечные. В общем, я ворвался туда со своими людьми, да?
1: Извините, Александр, а как же они? Как-то если вы на автомобиле, они каким образом перемещались?
0: Они тоже перемещались и на автомобилях, на всем, что
1: то есть угодно. Без бронетехники, собственно, это все было?
0: Да, там не было уже бронетехники, Были какие-то танки, но они были уже на территории Албании. И уже оттуда иногда периодически выезжали. Но у нас были мощнейшие гранатометы, которые назывались «Золи», которые били на 450 метров. Кумулятивный заряд был гораздо сильнее, чем у наших «Мух». У нас есть «Муха», которая бьет на 600 метров. Если ты бацаешь в танк, в какой-либо, любой, башню отрывает полностью, Александр. Со всем боекомплектом и так далее. Ее поднимает воздух от 15 до 25 метров.
1: Вот саму тушку танка просто?
0: Нет, башню.
1: То есть башню туда,
0: да? Да. А от тушки танка там и гусеницы разваливаются на разные стороны. Неважно. Угу. Первый раз я посетил город Араховец.

0: Вот, в частично нетрезвом состоянии, вот, потому что у меня погибло очень много людей, вот, из моей единицы специальной.
1: Это было до вот посещения
0: мне нужны
1: данного
0: были,
1: города, да?
0: Мне были нужны спиртные напитки для продолжения поминок. Вот. Я ворвался в город, я вообще не врубался в это, в картежные дела, вот. Вот, не врубался в карты и так далее, в другую там, в географическую принадлежность местности. Да и вообще, честно сказать, я читать не хотел. Я въехал, проехал по этому, так сказать, городу. Метров это 500, 600, 700, 800, не знаю сколько. Остановился. Со мной было два человека. Я вошел в дом и сказал...
1: Извините, а...
0: На сербском языке.
1: Какие-то многоэтажки там, ну, или там пяти?
0: Да уже были, да.
1: Или
0: да.
1: Частные такие?
0: Пяти были уже. Я уже доехал до пяти, вошел в одну квартиру и сказал это, алло. Мне нужны продукты питания, модные, не армейские, нетрадиционные, такие как фрукты, овощи, вот, для поддержания боеспособности единицы. А также мне нужен алкоголь для продолжения поминок, в конце
1: Извините,
0: концов.
1: Александр, а магазины там существовали попросту?
0: Нет, уже не было.
1: То есть все вывезли все-таки они?
0: Да, магазинов уже не было, ничего уже не было, Александр, к сожалению. Поэтому приходилось так ездить по домам. Иногда. Вот. Они врубились, что я не только не серб по-русски, так как они, албанцы и сербы в свое время учили русский язык до 5 класса.
1: Да, так же, как чехи.
0: Да, да, абсолютно верно. Вот. И они говорят, ну все, мы все понятно, кто вы такие, мы отказываемся с вами разговаривать на албанском языке, мы только будем на албанском. Я говорю, ну я все, я понял, куда я попал. Ну, вообще-то вы мои клиенты, господа. Вот. Я стал сам собирать продукты питания на стол, на скатерку.
1: То есть у них стал там они коробщили уже... все-таки, их прятали, да? Как-то?
0: Да, конечно. Вот. Ну, я уже завязал один узелок и сказал, передернул автомат, сказал, говорю, так, зимогоры, отдайте алкоголь. Или я сейчас это, нервничать буду. Ну, дали алкоголь, конечно, туда-сюда. Ну, я, в общем, завязал второй узелок. Получился, так сказать, солидный узелок, да. Я его через плечо сам потом передал. Да-да-да-да-да, так и было. Вот, передал своему, значит, одному из своих помощников, младшему офицеру, вот, поручнику, вот, Дэну. Передал это все. На улице нас ждал мой, значит, так сказать, Дёша, водитель возле Юги. Мы вышли. А я смотрю, едет Opel Калибра.
1: С я вашей стороны или откуда-то?
0: Не-не-не.
1: Случайный?
0: Ну, случайный.
1: Это опасно.
0: А что делать, Александр? Это же война. Я останавливаю, выходит албанец молодой. И вытаскивает ключи. Ну, сначала, прежде чем выходить, вытаскивает ключи. Я говорю, стоп. Ключи-то на месте оставь.
1: То есть из зажигания?
0: Да.
1: О, какой...
0: Я говорю, оставь на месте. Это поставь, где взял.
1: Положь на родину.
0: Да. На сербском. Вот. Ну, в общем, все кончилось тем, что я ему подарил свою Югу, забрал у него Opel Калибра, и мы уехали. Вот. А потом мне сказали, что это старшие офицеры, вот, кстати, вопрос был предыдущий, что обо мне думают офицеры. Александр, мы тут 2 месяца разрабатываем операции, как лучше, чтобы люди не погибли туда-сюда. Я говорю, делов не знаю, за бухлом съездил. Че это такое было-то? Они говорят, ты знаешь, какой-то город, там наркодельцы, бизнес там и так далее. Я говорю, это делов не знаю, съездил туда. Вот. А все кончилось потом тем, что когда все началось, ко мне обратились офицеры, опять же, те же, говорят, Александр, мы собираемся чистить этот город, что делать будем? Вот. Ну, я загрузил, в общем, в автомобиль застава, тоже застава, только грузовичок. Уже загрузил 30 человек.
1: Извините, Александр,
0: пулеметик
1: я немножко,
0: поставил сверху.
1: Немножко хочу перебить. Я немножко не понимаю вот такой щедрости. То есть как-то зачем было меняться машинами? У вас был помощник, вы могли просто, ну как, позаимствовать у него Opel, одного из ваших людей оставить вот в вашем автомобиле, а самому перемещаться на Opel. Чем больше техники, тем лучше. А вы как-то так поменялись с ним.
0: Ну, так сказать, и в офицерском, и в блатном мире есть такие понятия, как благородный. В блатном мире это фраер. Вот. Нужно было, так сказать, давать благородный. Я же русский человек.
1: Понятно.
0: Я был благородный. Кстати, к тому времени мне мою заставу уже прострелили во многих местах. и везде были подтеки. Масло там и так далее, тормозной жидкости. Уже полностью простреленный автомобиль был. Клянусь, я даже не знаю, как я ездил на нем живой, частично раненый, кстати. Ну, неважно. И люди, кстати, уже два погибли в этом автомобиле. Ну, неважно. Неважно, Александр. Это же все-таки война. Сами понимаете. Вот. Я же ему оставил этот автомобиль албанцу.
1: Да.
0: Мы же благородные люди.
1: Ну, вот вы,
0: мы же русские, Александр. Мы же просто русские люди.
1: Вот возвращаясь к грузовику, вот уже
0: в... Ну, в общем, ситуация была такая, что я влетел в этот город на грузовике. Вот. Ну и, значит, это была стрельба в разные стороны и так далее и тому подобное. Я ворвался, я доехал до середины почти города. Вот. И дальше это было. А потом говорят, что чистили этот город русские. Сейчас там новости идут на Deutsche Welle, на CNN и так далее, чистили. Не было русских там, я был там один, Александр.
1: Так, а может быть, вы просто много общались с ними там, какие-то задавали вопросы? Или
0: задавал.
1: Что-то. Вот они, видимо, из этого сделали.
0: Да вот видите, я же был милосердный.
1: То есть вы все-таки оставили себе какое-то гуманное впечатление у тех,
0: конечно,
1: кто там остался. Ну,
0: конечно,
1: мы не берем в расчет тех, кто, да, не может ничего
0: поведать. Я же
1: ему
0: лекарство давал в последний путь. Я же, Александр, я же добрый человек-то. Да, я такой.
1: А вот интересная была, на мой взгляд, история, ну, проявление заботы. Ведь любой военный начальник, он должен прежде всего проявлять заботу. И не просто проявлять, а именно и заботиться о своих подчиненных. Это... Как вы, в общем, достаточно силовым методом внутри собственного подразделения добывали попросту мясо? Потому что вот эта фасоль адская, я тоже, честно говоря, не любитель всяких этих бобовых дел. Вот. Но, тем не менее, может быть, вы рассказали бы немножко, вот это, мне кажется, так сказать, нарисовало бы реальную картинку внутренних отношений ваших с вашими сослуживцами, которые все были сербы.
0: Ну, во-первых, я бы хотел сообщить всем радиослушателям, друзья мои, все-таки я, Александр Черномашинцев, подполковник. Я бы вам хотел сообщить, что буквально через 10-15 минут в прямом эфире прозвучат телефоны и пейджер, по которому вы можете мне дозвониться. Я с нетерпением жду ваших звонков, друзья мои. Потому что я знаю, что очень многие ждут моего появления на этом радио. Вот. Выпуска моей книги. А еще люди многие ждут того, что будет пресс-конференция. Она действительно будет, но немного позже. А сейчас я вернусь к фасоли. Александр, ну, к твоему вопросу. Я бы хотел вернуться таким образом, что однажды я со своей специальной разведиверсионной специальной единицей, вот, прибыл в расположение 3-й роты 3-го батальона 549-й бригады моторизованной Приштинского корпуса 3-й армии Югославии, которой я и был приписан и так далее и тому подобное. Получал, так сказать, всякие поручения, команды. Вот. Вот. Ситуация была такая. Я приехал туда, к ним. Ну, начал, у них были проблемы какие-то геморроидальные и так далее. Какие-то террористы вокруг бродили, партизаны. Но я их частично стал уничтожать. И однажды, в обед, я обнаружил. Сантьяго, честное слово, поверь мне, я обнаружил на обед фасоль, которая была сдобрена всего лишь навсего консервами. Клянусь тебе, Саня.
1: Какие спешные такие вот прям еда.
0: Консервы, Сантьяго, консервы. Ну и все, Александр. Но мне этого хватило. Я пришел на кухню и сказал: итак, друзья мои, что за дела? Господин подполковник, вы знаете, у нас нет мяса. Я говорю, как у вас нет мяса?
1: Да, непонятно, как это целая армия. Вроде и природа там такая красивая.
0: Да, и местного селения нет, в могилках все.
1: Вообще ничего нет.
0: Ничего нет, бродячие стада и мяса нет. И мне
1: вот
0: это было...
1: Вот и непонятно.
0: Да и мне это было чудно.
1: Чудно.
0: Я у повара взял автомат и говорю, ну-ка иди сюда. Выходим из кухни, а мимо проходит конь. Двумя выстрелами в голову конь был поражен. Он просто был поражен и упал. Я сказал, вот мясо. Ну, тут начались разные истории о том, что мы мясо не едим, конячье, потому как кислое и так далее и тому подобное. Оно только идет на колбасу. Я сказал, друзья мои, военное время. Вы будете жрать то, что есть. Если вам что-то не нравится, найдите других. Они говорят, ну, мы в горы сейчас не можем идти, потому что там...
1: Террористы.
0: Террористы, да.
1: Кстати, интересно, наркоманы, как они не могут идти в горы, если они вооружены, вроде воинское подразделение, ну вот, по идее...
0: Но речь идет о поварах.
1: А, понятно.
0: И тогда они... был уже следующий виток истории. В общем, все, что касается с этим конем, да, о нем позже немножко. И тогда они врубились, что им уже деваться некуда. И они тогда уже, не знаю, на каких условиях они говорили, с цыганами. С цыганами вообще трудно договариваться. В Сербии много цыгане, они были тоже в армии, были призваны как резервисты и так далее.
1: Но вот. Они хорошие, кстати, воины, так отвлекаясь от
0: цыгане?
1: Темы. Да, бьются как удавы или все-таки они...
0: Не может быть.
1: Понятно.
0: Такого не может быть. Они могут сходить только за мясом. За мясом, а потом я их видел однажды на первой линии обороны, цыган. Вы представляете, ров. Ров и окоп солдата. Они обложились камнями и так далее, чтобы в них не попали снайперы. И тут же днем я прохожу в полный рост. Они тут же в 15 сантиметров свешивают попу и гадят.
1: То есть и вообще... как?
0: Днем. А вы представляете, что они делали ночью, Александр?
1: Это дико вообще. Я с ужасом. Я представляю и даже не хочу дальше в своем мозгу это прокручивать.
0: Да, абсолютно верно. Ну вот, цыгане ушли в горы за коровами и так далее и тому подобное. Может быть, овец нашли, не знаю.
1: Вот. Извините, а вот в горах коровы как-то там... Ну, откуда?
0: Дикие.
1: Понятно.
0: Это почти дикие, потому что местное население было, значит, на какой-то процент было убегло местное население, а частично было захоронено в виде сопротивляемости боевыми единицам армии. Ну, вот. Но с армией они когда сопротивлялись, их еще в живых оставляли. Ну, извините, Александр, там, где я проходил, там уже одни только кузнечики оставались. Ну, не быть на то, неважно. Вот. А дальше была ситуация такая, что был один там человек, которого звали Баня. Он был грабарь по профессии гражданской. Вот. И все-таки, так сказать, в связи с инцидентом, а мы располагались все-таки, в это время жили в расположении 3-й роты, 3-го батальона, 549-й моторизованной бригады, Пристинского корпуса 3-й армии Югославии. А там был такой подпоручник Иванович. А Иванович сказал, так, поручаю закоп коня, мина, бацачьему взводу. И на бацачье, это минометный взвод. Минометному взводу. Ровное количество этих людей было 22. Но они скинулись по 10 динар, подошли товарищу Бане, говорит, Баня, закопай коня. Он говорит, базаров нет. За 220 динаров, это почти, так сказать, наши 220 рублей, он им закопал коня. Да, в Бане был очень интересный человек, он был ратный профитер. Вот. Его война мало интересовала, он в основном исполнял всякую работу за деньги. Эта работа заключалась в том, что он чистил оружие за 10 динаров и так далее. К концу войны цены выросли, потому что
1: Инфляция, положение
0: тяжелое. Стреляют часто. 15 динаров. Но люди ходили к нему. А люди тянулись к нему. Тянулись, Александр, да. Вот. И он закопал коня. И когда он его закапывал, я подошел к нему и говорю, Баня, мой юный друг.
1: Он молодой был.
0: Баня? Нет, ему было уже за 50. Но безголовый, потому что был грабарь. Вот, и я его попросил, он сделал мою просьбу. Он закопал коня, и порядка 25-30 сантиметров ног, которые это были у коня, так сказать, это вместе с копытом, он их оставил над землей. И поэтому была такая кучка небольшая, разрыта-зарытая земли, и тут торчали копытца. Очень-очень интересное явление. Мы так любовались, все любовались этим, все воинские подразделения, которые проходили мимо.
1: Да, несколько позже мы начнем прием ваших телефонных звонков. Телефон студии 203-19-22. Я, кстати, напоминаю, что в гостях у нас подполковник Александр Черномашенцев. Ну и все-таки вот вы, так сказать, при вашей такой тяге, ну, к определенной самостоятельности, в хорошем смысле этого слова, безусловно, наверняка ведь как-то что-то делали и в полном одиночестве. Ведь бывает такое, когда, ну, устаешь даже от того, что кто-то рядом с тобой, если этот кто-то, он надежный, и думаешь, да как-то вот что-то не в кайф, и взял, да и пошел попросту. Вот вы вроде бы тоже как вот, выходили и уходили. Не могли бы вы рассказать ваш путь вот с момента, как вы вышли и как вы вернулись?
0: На самом деле это очень интересный путь, но прежде всего я хотел бы, так сказать, объявить благодарность своим личным друзьям и вам. Вот, вы меня терпите уже который час, Александр, лично. А мои личные друзья, которые не знали телефона, но которые могут сейчас дозвониться в радио, вот. И, так сказать, на пейджер. Кстати, какой пейджер?
1: Ну, это мы потом отдельно скажем.
0: Вот. И...
1: Кстати, вот вы, извините, напомнили сейчас, прежде чем о вашем, так сказать, индивидуальном походе вот на территорию Албании, тут такое сообщение, я не знаю, может, это кто-то и придумал, может, нет. Александр, это ко мне, спросите у вашего гостя, это значит, у вас не был ли он, то бишь, значит, вы знакомы или хотя бы наслышаны о командире добровольческого корпуса под названием «Тигры». Это был корпус сербских вооруженных сил, прославившийся в боснийской войне. И что вы думаете... Сейчас, извиняюсь, что вы думаете по поводу высказываний этого человека в адрес России? Его имя Зелька Разанатович по прозвищу Аркан. Ну, вот такое сообщение. Я не знаю, правда это, нет, это уже...
0: Ну, абсолютно верно. Абсолютно верно. Аркан является моим личным другом, приятелем. Еще по истории боснийской войны. Зелька действительно мой кент. Вот. Но на сегодняшний день он является бизнесменом. Он торговал наркотиками после уже той войны. И он их действительно потреблял, так же, как и сын Слободана Милошевича. Он их, эти наркотики, подчерпывал из албанских территорий, которые находятся на территории Метохии. Вот. Поэтому он очень хороший парень, но он очень погряз. И во время боснийской войны он был очень хороший человек. Во-первых, он, история этого человека такова, он был бандит. Грабил банки, магазины и так далее. В Европе прославился, его, так сказать, хотели получить все интерпольские конторы мира. Но у него папа работал в структуре генштаба. Он был полковник, но который его прикрывал. Ввиду своих кумовских отношений со всеми другими военачальниками, державной безбедности, то есть государственной. И так далее. Но все кончилось тем, что этот человек, он очень яркая личность, по большому счету, как бандит, авантюрист. И он рванул на боснийскую войну. Но у него не было другого выхода. И он стал там частичным героем. Тигры там. Ну, все это вы сами понимаете, для чего это было сделано. А в этой войне он не проявился.
1: А вот скажите, Александр,
0: не проявился.
1: Вот ваше мнение на такую вот странную привязку каких-то там, ну, элитных или там претендующих на элитарность воинских подразделений, вот такие там названия, как там всякие «Тигры», там, или всякие там, там «Черные пантеры», всякие «Морские котики». Вот откуда идет такая вот любовь к животному миру у воинских подразделений? Ну вот, вроде, ну, морской котик, он же достаточно безобидный сам по себе. А у этих считается, что он там серьезный вроде какой-то. Ну, нельзя ли там назвать там молния или там рожок? Ну, в смысле, от автомата. Ну, как-то так. Хорошее было название Дельвейс. Ну, все-таки из такого, из мира цветов. А здесь тигры какие-то. Почему это так?
0: Я с вами полностью согласен. По поводу тигров и так далее я ничего не знаю. Но мое спецподразделение... Вот, у меня есть воинское имя мое, которое мне еще осталось со времен Боснийской войны. Оно называется «Медведь». Меня все звали «Медведем». Все абсолютно. Я вам больше того скажу, что... Что такое «Медведь»? Это русский человек. Просто русский. Среди славян, среди славянофилов и так далее, слово «медведь» — это слово просто русский. Вот, поэтому меня звали «Медведь». Также у меня на микроавтобусах, на которых меня возили, на всех автомобилях было написано «Медведь». И когда меня видели албанцы, а также военная полиция, меня не останавливали, ничего не делали, вот, не задавали дурацких вопросов, потому что знали, что я еду по делу.
1: А вот извините, что я перебиваю, вот такое, как бы, ну, что написано, если вы же прославились, понятно, у сербов, так сказать, с положительной стороны, наверняка вот на албанской стороне к вам испытывают некоторые, скажем так, антипатии.
0: Абсолютно верно.
1: И вот то, что вот написано на машине, дескать, ваше имя, ну, то есть это как-то могло бы спровоцировать лишний раз кинуть у вас лимонку или минометом?
0: А, больше того скажу вам. Вот, и вам, кстати, это известно, Александр, так же, как и мне, что албанцы мне за мою голову дают 2 миллиона долларов.
1: Ну, вы зря об этом говорите сейчас, потому что очень много охотников.
0: Но мы-то с вами об этом знаем.
1: Да.
0: Но пусть об этом знают и наши друзья. Мы же беседуем с своими настоящими друзьями.
1: Безусловно, да.
0: А враги об этом знают уже до того, как. А после того, как, знают уже наши друзья. Ну, это не бытно. Вы понимаете, Александр, дело в том, что та ситуация, которая происходит на самом деле не только в эфире, но и во всем мире. В этом мире отменили правила. В этом мире просто отменили правила. Украли от Джалана. У курда. Его просто украли. Вот. А чеченцы, те, которые являются большими преступниками государственного масштаба Российской Федерации, живут спокойно. А чего мне бояться? Чего бояться мне? Я даже уже и не знаю. Это не первая моя война. Я просто... Это первая война, о которой я открыто говорю. А знаете почему? Потому что эта война была против НАТО. А НАТО — это та организация международная, преступная, национальная организация, которая воюет против Сербии и всех славян, и против русских. А удар против Сербии — это был просто против русских удар.
1: Безусловно, безусловно. Это... Кстати, вот скажите, опять же, мы немножечко в политику перейдем. Сегодня я наблюдал по диапроектору, человека показали, сказали, что он, дескать, какой-то дикий миллионер и занимается проведением мощных террористических актов на территории там, США и где ни попадя, и, в общем-то, вообще всячески... ну, скажем так, выражает свои антипатии и бесится по поводу, в общем, Соединенных Штатов. Вот в связи с этим, а ведь заметьте, как происходит хитро. Вот, как вы сказали выше, англичане, да, они использовали для своих целей, стратегически использовали, ну, в принципе, мы можем так сказать, албанцев, да. А почему же, вот, скажем, русские не могут для своих целей, то есть вот в глобальной борьбе с НАТО использовать вот этого дяденьку арабского, да, там, использовать тех же курдов, к примеру, которые, в общем-то, по сути являются союзниками России, как ни крути, хотя они и другого вероисповедания. А, то есть что? Что, на ваш взгляд, мешает, ну, не то, что открыто использовать, дескать, мы за дяденьку, естественно, что не афишируя это.
0: Ну, прежде всего, Александр, я с вами полностью, так сказать, это, я с вами вместе, заедно, как скажут братья сербы. А больше того, я вам скажу, что мусульмане это могут использовать, но мы этого использовать не можем. Ну, посмотрите, так сказать, на дегенеративные лица наших государств. Посмотрите на дегенеративные лица наших государственных деятелей. Обратите внимание на них. Единственный в Генштабе здравый человек, который выступает от лица нации русской, это начальник Квашнин. Это же его была инициатива. Ни Ельцин, ни Сергеев, никто не знал, как захватить Слатину и кто это сделает. Я же был в этот момент в Сербии. Я был, не был ранен еще. И, кстати, я был еще в городе Призрань. Буквально 18 километров от албанской границы. Они вошли в Приштину. Вот. И Квашнин это сделал. Квашнин. Никто другой. Его ругали сначала, хотели там ему тумаков надавать и так далее. А потом поняли, что он сделал. Поэтому, Александр, но это не важно. Я вам просто скажу, что Квашнин, во-первых, ломовой человек. Просто ломовой человек. Это человек, который не предал честь русских офицеров, честь русского офицерского корпуса, членом которого я являюсь. А где я раньше служил, об этом история умалчивает. Потому что от меня все отказались. Просто отказались.
1: А вот и если вернуться к неприятному такому эпизоду вашего пребывания вот на территории Югославии, это непосредственно вот ранение, вот это каким образом оно было получено, все равно об этом спросят, лучше заранее рассказать ей.
0: Ну, ситуация была такова, что я вам расскажу как бы историю конца войны. Я был на границе Албании и, так сказать, и Косово. Я был на пограничном карауле гора Жук. 10 числа, и вы, Александр, видели эту фотографию, где я сижу красиво. Подо мной река Белый Дрим. Красивая фотография. И многие из этих фотографий я подарил своим друзьям, генералам, военачальникам. Вот. И это, так сказать, та ситуация была, когда 10 числа перестали летать утром ранним самолеты. Хотя были дни, когда в воздухе над Югославией висело по 1300 самолетов. Да.
1: Это очень неприятно.
0: Очень неприятно. Представьте себе, над Владимирской областью какой-нибудь или над другой мелкой областью летает столько самолетов.
1: Что грачи просто.
0: Да. Ну вы
1: просто, я понимаю, да.
0: Вы просто поднимаете голову.
1: Они там.
0: И не смотрите направо-налево и видите 25, 12, 18 самолетов. Просто голову подняли.
1: А тут вдруг раз и исчезли.
0: А тут исчезли, да. Ну, неважно. И вот тут происходила другая ситуация. Она историческая была. Вот. Я получил приказ передать границу миротворческим силам НАТО. Какие они миротворческие, я сомневаюсь.
1: Ну, а откуда этот приказ-то исходил? Он какой-то...
0: С третьей армии.
1: О, как.
0: Его дал непосредственно Небойша Павкович. Командир третьей. После него дал этот приказ. Его этот приказ подтвердил Владимир Лазарович, командир Приштинского корпуса, и непосредственно мой командир. Вот. Его звали, моего командира, Делич. Вот. Это был полковник Делич. Вы представляете, мне было очень обидно. Но я ждал еще 2 дня. И 12 числа вечером начали вторгаться на территорию, так сказать, Косово и Метохии. Начали вторгаться люди, которых назывались НАТО. Они были в селе Кукс, сидели. Начали вторгаться к вечеру. Это было часов 7 вечера. А в обед вошли на Слатину наши десантники. Наши десантники, я им очень благодарен, потому что они обшапурили всех. Они вошли вперед всех. Вот. И вы можете себе представить это, Александр. Какая это была моя радость. Потому что я был на прямой оперативной связи и так далее и тому подобное. Ну, в этот период, конечно, в эти 2 дня я уничтожил несколько сел на территории Албании. Потому что другого я потерпеть не мог. Я знал, что отдают и так далее. Тут включился Черномырдин в переговоры. Ездил в разные города. За один день несколько городов посещал. Но я не верю в то, что наибогатейший человек Европы ездит бесплатно. Я понял, что идет продажа. Прямая продажа. Вот. Виктор Степанович, конечно, ломовой человек. Я в него врубаюсь. Как в политика. Как в политика. Но не верю ему. Он просто продал Косово. Вот, и сделал минус албанцам. Не, минус сербам, а плюс албанцам. Вот, а дальше была другая ситуация. 12 числа к нам, 12 ночью, начали внедряться эти люди. И утром пришли... Извините, Александр, я смирновочки выпью. Можно?
1: Да, конечно.
0: Спасибо. Вот, и, так сказать, утром ранним... Утром ранним, 13 числа, вошли к нам ранним утром немцы и французы на караул Гуражук для передачи. Они были натовцы, но у них были почему-то голубые шлемы. Так сказать, миротворческие. Ну, понты колотили. Ну, чтобы их не перепутали, ни с кем не убивали. Они шли пешком, потому что это были горные тропы и так далее. Мы были в неприступных районах. Я был, кстати, на горе Паштрик, караул Гуражук, чуть вправо от меня. Была в Рапче, потом Паштрик, непосредственно самая горная вершина. А чуть лево от меня был Белый Дрим, река. Ну, неважно, это все был Гуражук. Вот. И я грузил своих боевиков, значит, тоже в самосвалы. Ну, вот.
1: Чтобы несколько грузовики, уже.
0: Грузовики, да. И так далее. Передали границу. И тут последовало нападение албанцев. После этого, когда я увидел, что многие люди из французского и немецкого, так сказать, легиона, назовем так своими профессиональными именами, из их легионов были люди ранены. Вот. Я своим боевикам сказал: друзья мои, кто бы они ни были, они немцы, французы и так далее, НАТО, они просто солдаты. А в них стреляют наши враги, которые стреляли, блядь, 2 часа назад против нас. И мы... Я сгрузил, так сказать, один грузовичок, там был человек 30 народу, вот. И... Вот, мы вступили в бой. Уничтожили 56 албанцев, непосредственно уже на границе. Вот, и албанцы отступили, потому что по радио, по рации, по мотороле стали говорить: о, русский вступил в бой, там, медведь туда-сюда. Вот, давайте отступаем, потому что это кранты-винты и так далее, там, подобное, он раненый, там, контуженный, вот, не уходил с позиции, а тут такая ситуация. В общем, они отступили, вот, узнав о том, что, и увидев, вот, потому что позиции наши были близки, мы могли буквально докидывать гранаты друг до друга. Они отступили, убежали в лес, мы их еще накрыли там минометами мелкими. Вот, и мы их накрыли еще гранатометами, также тяжелыми пулеметными очередями, а также я их еще накрывал своей снайперской стрелы. Вот, снайперская винтовка «Черная стрела». Кстати, ее сделали сербы. Вот, она очень нужна. Это
1: Александр,
0: ПТР-42.
1: Извините, сейчас, что я вас перебиваю. Сейчас мы...

0: И я напоминаю вам, что в гостях у нас Александр Черномашенцев, подполковник, член офицерского корпуса России, участвовавший в боевых действиях в Югославии, естественно, на стороне сербов, безусловно. Скажите, вот, Александр, да, еще хочу сказать, что в течение этого часа мы будем также беседовать с вами по телефону 203-19-22. Можете задавать Александру ваши вопросы. А с вас, Александр, еще вот рассказ о, в общем-то, ваших собственных похоронах.
1: Да.
0: Может быть, сперва с него начнем, а потом уже звонок примем.
1: Конечно. Ну, во-первых, я бы хотел, так сказать, отправить благодарность Илье, который мне позвонил. А также Александру Берии. Александр, ты клевый парень, скинхед. Я тебя знаю. Илья, и я тебя знаю. Илья, ты тоже скинхед. Вот, но учитывая ваше пролетарское происхождение, а также, так сказать, национал-социалистическую привязанность, я просто благодарен. А похороны мои проходили следующим образом. Вы знаете, я изначально, когда прибыл в Югославию, у меня не признавали офицерского звания моего. Вот. И учитывая мое, так сказать, российское происхождение и так далее, даже боснийские дела, мне дали солдата. И однажды я ушел в дом, где были гранатометы, патроны, рожки и так далее. Я затарился всем этим делом и ушел дальше. А так я, как я человек неординарный, я вышел через окно и ушел. А оказывается, когда я спустился уже, так сказать, это с горы, и все было нормально. Вот. В этот дом попала мина. Ну, мины часто падают куда угодно. В общем, что-то разнесло, там какие-то куски мяса и так далее. Я ушел. А когда я через 4 дня вернулся, Александр, клянусь вам, вот, со мной никто не здоровался, была тяжкая ситуация и так далее. Потом мне один из моих друзей, я вам показывал его фотографию, Слава Дия из Гордолицы, где мы фотографировались на фоне кассетной его бомбы. Он говорит: пойдем выпьем. И когда мы выпили, он говорит: слышь, ты нормальный парень, в натуре живой, выпиваешь, все дела. Я слышу, а что это эти дела-то какие-то? Никто не здоровается, все нормально. Говорит: Сань, ну тебя похоронили. Это что такое? Он говорит: пойдем. И мы пошли. Представляешь? И мы пошли. Я прихожу на могилку, а там написано: Черномашенцев Александр, подполковник российской армии, член офицерского корпуса. Это что такое, Александр? И знаешь, что это было? Это мои были собственные похороны. А это было то, что я ушел. У меня 4 дня не было.
0: Они не видели, как ты вышел через дверь, собственно.
1: Окно.
0: Ну да, то есть ты вышел через окно, вроде как. А вот куда ты пошел-то, смысл этого твоего такого?
1: В Албанию. В Албанию. Я уничтожил базу террористов.
0: То есть вот совершенно в одиночку, собственно.
1: Да, я такой. Я же русский. Я же русский, я же специалист по боевым действиям и так далее. А потом же это не первая незапланированная тоже командировка. Я уничтожил их, Александр. Я такой.
0: Ну и, соответственно, если у вас вдруг появились какие-то вопросы к Александру Черномашенцу, вы можете позвонить по телефону 203-19-22 и, в общем-то, побеседовать с ним в прямом эфире. Здравствуйте, мы полны к вам внимания. Говорите,
2: алло.
0: Пожалуйста. Да, доброй ночи.
2: Здравствуйте. Да. Я вот по поводу Александра Черномашенцева звоню.
0: Да,
2: это правда, что за вашу голову давали 2 миллиона?
0: Спасибо.
1: Да, абсолютно верно. Это было озвучено 30 мая 1999 года. Вестник Албания. В 7 или 6:30 вечера. Это по-нашему, так сказать, это на 2 часа разница. Ну, неважно. Действительно объявляли. Ну, в основном это из-за родного брата Хасима Тачи, которого я убил. Вот. И, так сказать, у меня есть все документы его и так далее. Вот. Это действительно так было.
0: Ну, это, говорит, опять у них местечковые дела. Они как бы не отчизна ради, а ради вот кровной такой этой самой.
1: Не знаю, Александр.
0: Ну, похоже на то.
1: И мне похоже на то. Но...
0: Сдается мне вот так вот.
1: Да и мне сдается это. Но. Но. Есть одно только но. Знаете что, Александр? Мы русские. И мы приехали воевать за сербов. Я и моя, так сказать, бригада боевиков, она все-таки была 1200. А под конец боевых действий у нас осталось только 7%. И албанские боевики – это не самые лучшие были люди в этой жизни. Смелые, которыми руководили чеченцы, таджики, пакистанцы, итальянцы – Лиги Странс. Французский регион.
0: Итальянцы. Вот как-то мне немножко странно слышать их в данном контексте, поскольку о них все-таки слывет такое мнение, как там, ну, Пупа там этот, как его этот, и другие певцы. Ну, как-то, что они, дескать, такие бывают.
1: Я поймал одного итальянца.
0: Может, он прикидывался
1: абсолютно все-таки? Живого, абсолютно живого. Со снайперской винтовкой Синг Сауэр. Абсолютно живого. И передал командованию живого.
0: Нормального итальянца. А вот, кстати, извините, мы как-то закончили тему, вы рассказывали о вашей снайперской винтовочке, вот стрела, которая называется.
1: Черная стрела.
0: Да, черная стрела.
1: Ну, это ПТР-42, противотанковое, так сказать, это ружье, противотанковое ружье 42. Которая использовалась во время Второй мировой войны.
0: Ну, такая длинная байда с набалдашником.
1: Да, абсолютно верно. Вы видели эти фотографии.
0: Да.
1: Это, так сказать, это черная стрела, которая использовалась. Вот, это не только байда. Это еще то средство, которое использовалось сербами против борьбы с террористами. Я сам имел эту винтовку. Вот, эта винтовка... умеет убивать людей на 2000 метров, на 2 километра.
0: А скажите, пожалуйста, Александр, такой вопрос, ну, технократического, что ли, плана. Вот если она времен Второй мировой войны, она сохранилась с тех пор или их до сих пор производят? Вот,
1: оптическая, оптический прицел.
0: Современный, естественно.
1: Современный оптический прицел дал великую силу русской ПТР-42, противотанковому ружью 42-го года выпуска. Хотя, ну, хотя в других конфликтах, в Чечне и в других в Таджикистане этого очень не хватало. Это БТР проносит насквозь, а танк сбоку пробивает. Убивает водителя, командира экипажа, кого хочете. Только кроме башни.
0: Башня
1: если
0: остается.
1: Вы попадете, конечно.
0: А скажите, Александр, вот ну так меня как человека не военного все-таки заинтересовало. Вот это насколько разве это выгодно, чтобы, например, там пробивал какое-то средство транспортное насквозь? Не лучше ли, чтобы она пролетала и внутри взрывалась? Потому что может пролететь насквозь, ну, дырка будет, и никого, и она едет себе дальше.
1: Вы извините, Александр, вы дилетант.
0: Безусловно, я да, согласен.
1: Я вам скажу так, что дело в том, что мелкие калибры, их невозможно сделать так, чтобы они влетали, взрывались и так далее. Может быть, это очень сложно. Не будем нагружать наших конструкторов такими проблемами.
0: Но все-таки было бы неплохо, если бы они изобрели что-нибудь.
1: Я бы очень хотел, чтобы с пистолета выстрелил с человека, а чтобы этого человека, попав ему в ноготь, его бы разносило пополам этого человека. Но реальность такова, что мы воюем с теми средствами, которые мы имеем. Других средств мы не имеем, поэтому...
0: Да. Поэтому... Приходится обходиться минимумом.
1: Минимум, да.
0: Но я предлагаю перейти еще к отслушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам вниманием.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, ваш гость тоже Александр.
0: Приветствую вас.
3: Вот. У меня к вам вот такая вещь. Это Димон из Марины, к вам очень давно не звонил. Мне понравилась сегодняшняя тема ваша. Алло.
0: Да-да-да, говорите.
3: Вот. И, кстати, по поводу, вот, вы говорите, что насквозь простреливать. Просто у меня, не знаю, кто он для меня, вот моей родной сестры муж. Он сам в Чечне воевал. И вот он, когда пуля...
1: Взять. Да. Зять. Да, это я, Александр Черномашинов, говорю вам, что он вам зять.
3: Ну вот, ну, спасибо. Он говорит, что когда пуль попадает в танк, дело в том, что там такой нагрев, там люди все равно свариваются, поэтому разницы нет, вылетел она, не вылетел, все равно там все люди не успеют просто сразу же выйти из танка.
0: Понятно.
3: Ну, он мне объяснил. Я-то сам в оркестре служил, я музыкант, поэтому...
0: Понятно. Но, тем не менее, спасибо вам за такое.
3: Нет, я хотел сказать, вот, дело в том, что сербы, они православные. Я сам наполовину грек, наполовину рус.
1: Как вас зовут?
3: Дима.
1: Вот. Очень приятно. Дима,
3: вот, я этот... Дело в том, что я наполовину грек, наполовину русский. Вот, и, короче, я тоже православный.
1: Ты мечешься?
3: Чё?
1: Ты мечешься?
0: Сорвалось. Твой вопрос застал врасплох Димона из
1: Марии. Да он мечется, да. Но это естественно. Дима, он мечется. Кто он такой, грек или русский? Но я тебе скажу так, что у него зять. Муж его брата, он даже не знал, кто он такой.
0: Муж сестры брат.
1: Ну, неважно. Я ему объяснил, что он муж его сестры. Зять все-таки, да. Дима из Марии. Я тебе объясняю так, что снаряды бывают разные, пули. Бывают, значит, кумулятивные. Бывают, так сказать, которые разрывные внутри. Вот, после первого поражения бывает на 2,5 грамма. Бывает, когда они разрываются на 2,5 килограмма и так далее и тому подобное. Вот. Бывают, так сказать, термитные. Какие-то
0: вот
1: дела.
0: Что интересно, такой термит.
1: Термитные? Вот. А это термические.
0: Не, ну в смысле.
1: А это, так сказать, светлящие патроны. Вот, это, так сказать, те патроны, которые светятся.
0: А, то есть...
1: Понимаете, трассирующие?
0: Да.
1: Это трассирующие. А есть бронебойные.
0: А смысл, чтобы они светились? Какой?
1: Это чтобы видеть, куда вы стреляете.
0: Ну, их обычно... Ну, так и видно, откуда стреляют, это вообще не... Ну, логично.
1: Ну...
0: Хотя, может, и не видно.
1: Не, видно.
0: Можно не успеть.
1: Видно, откуда стрелять, но вы же меняете положение.
0: То есть постоянно,
1: но обычно по ночной стрельбе вставляют два обыкновенных патрона, один, так сказать... термостатические. Вот. Это когда вы, чтобы вы сами, Александр, видели, куда вы стреляете.
0: Угу.
1: Вот. По определенной мишени. Два таких, один такой. Два таких, один такой. Короткую очередь предполагается, потом калашников, три патрона. Ну, неважно. Опять же, к Диме из Марьино. Дима, не забывайте, кто есть ваши родственники. Вот. И все-таки муж вашей сестры, это ваш зять. Не забывайте про родственные чувства, уважайте их. Вот. Не забывайте о том, что вы наполовину туда-сюда. Вы определились, кто вы, русский или грек.
0: Да.
1: До свидания, Дмитрий.
0: Скажите, Александр, основные боевые действия все-таки там происходили в дневное время или в ночное? Вот.
1: Круглосуточно.
0: А вот вам лично, ну, конечно, вопрос такой несколько неправильный, может, поставлен, как вот приятнее, да, было, вот в какое время суток действовать?
1: Ну
0: легче, может быть, себе
1: ну,
0: там...
1: на самом деле, Александр, мне приходилось воевать в разное время суток, да. Я вам скажу только так, что за 3 месяца боевых действий, которые я там провел, я не провел одного, не, так сказать, не отдыхал ни одного дня, не отдыхал одного дня, вот, и все это время я воевал. Вот. Во-первых, я представитель русского офицерского корпуса. Во-вторых, так сказать, я подполковник. И я не мог ничего сделать такого, что могло бы остромить русского человека. Русский офицерский корпус, русскую человечность. Да и вообще просто любого нашего человека, взять даже Степашина, Ельцина, кого угодно, чтобы не сказать, вот Александр ваш был, выпил, изнасиловал. Все что угодно.
0: Вот дескать,
1: он был,
0: срамота.
1: Так сказать, да, он был шарлатан, он был русский. Ничего этого не было, Александр.
0: Александр, еще, извините, еще один вот такой вопрос, касаемый все-таки положения женщин на фронте. Так вот, много ли женщин воевало с той и с другой стороны, и как они были как воины?
1: Ну, с той стороны были женщины.
0: Вот, они, кстати, показывали.
1: Да. И, кстати, когда захватывались, так сказать, боевики, раненые и живые, вот, многие из них были уничтожены. Женщины, кстати, ну, женщины...
0: назывался груздем, полезай в кузов.
1: Не-не-не, женщины извините. Были отправлены, так сказать, в генштаб и так далее. Да.
0: А вот извините, а почему, простите, я несколько удивлен. То есть, а чем вызвано в таком случае, вот они же всегда говорят, эмансипация, потом они идут в армию, действуют наравне с мужчинами, там, причиняя, в общем-то, ущерб, там, в качестве да. снайперов, еще кого-то. А когда согласен их ловят, то почему-то к ним такое снисхождение. Вот я что-то тут не согласный.
1: Я с этим не согласен с вами как человек, но мы с вами женатые люди и все понимаем.
0: Понял.
1: А вы знаете, что...
0: Понял, Александр, мне уже стыдно.
1: Женщины,
0: стыдно, простите.
1: Они оставляют, а остаются женщины. Когда я только закончил военное училище и прибыл в первую воинскую часть, в которой я был курсантом, лейтенантом и так далее и тому подобное, это было спецподразделение Главного разведывательного управления армии ГРУ. Вот. И когда у меня подполковник, начальник, так сказать, политотдела, так сказать, моего управления, спросил: Александр, а что вы будете делать туда-сюда? Я ему сказал так, что с одним клинком, хоть против семерых противников, но перед женщиной заплачу. А женщина — это тот супостат, как бы вы его ни называли, так сказать, эмансипация, потом феминизм. Я все это понимаю, но женщина остается женщиной. Кем бы она себя не хотела представить, но я всегда ей оставлю шанс, чтобы она родила детей.
0: Кстати, насчет детей. Вот, дети участвовали в боевых действиях с той или другой стороны?
1: Абсолютно верно. С нашей стороны, так сказать, с нашей стороны это сербы. Вот, потому что я полностью был на стороне сербов. Они не участвовали. Вот. Но дальше, если мы возьмем, вот, так сказать, в разрез албанцев, они участвовали. И однажды наши четыре солдата, среди них два

0: очки, и все. И он выстрелил несколько раз. Там было 8 патронов. Он из них выстрелил 6 или 7.
1: То есть автоматически был пистолет?
0: Ну так просто. Не автоматически. А для того, чтобы перезаряженный был пистолет, там просто нужно курок нажимать периодически. И он уничтожил 4 человека.
1: А
0: из
1: это
0: них
1: вот
0: 3 было мертвых, один в госпитале. Я не знаю, скончался он живой или нет. Этот серп, я все-таки думаю, скончался. По сути, так сказать, тяжелым, так сказать, его. Вот, это сделал 6-летний мальчик.
1: Албанец. А он это сделал неосознанно это... или как-то? Может, он игрался?
0: Не знаю, Александр.
1: А что с мальчиком, если не секрет?
0: Александр, прошу внимания.
1: Извините.
0: Таких неосознанных поступков со стороны сербов за всю войну не было. Только со стороны албанцев. И не один случай. Я вам просто рассказал один.
1: А вот, Александр, многие ведь наши радиослушатели, они могут в данном случае как-то насторожиться, потому что сказать, например, привести пример, как ведь существует понятие справедливая война, несправедливая война. На стороне справедливой войны участвует все население, на стороне несправедливой только регулярные воинские части. Пример, в общем-то, Германия, дескать, Россия, ну, масса примеров, такая, дети у станка и с оружием. Вот, и могут сейчас как-то понять так, что целиком ведь население Албании, дескать, воюет за свою независимость, даже дети малые. Вот, может быть, это как раз такой симптом особого такого национального подъема у них.
0: Вранье. Я вам скажу так, это вранье. Те преступные группы, которые торговали наркотиками и занимались другими какими-то ассортиментами жизнедеятельности, я вам скажу точно, что, Александр, они так и продолжали этим заниматься. Нормальные люди остались, так сказать, во власти сербов.
1: То есть не уходили. Вот.
0: Не уходили. И мы их щадили. Больше того, мы их защищали от тех албанцев, которые ходили в лесах и которые хотели на них напасть. Они считали предателями. Мы их защищали. И я их защищал. Лично сам тех албанцев, которые скрывались от тех албанцев, которые были там. И многие, когда пришел КФОР, НАТО и так далее, были зарезаны. Александр, честное слово, они были просто
1: зарезаны. Своими же, собственно.
0: Собственно, своими, как овцы, были зарезаны. А вы знаете почему? Потому что они не хотели ни в чем участвовать.
1: То есть, дескать, кто не с нами, тот, дескать, против нас. Такая вот у них.
0: Абсолютно верно. Среди православных эта традиция не преследуется.
1: А следующий телефонный звонок. Одевайте наушники.
0: Я слушаю.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Здравствуйте, это опять Димон из Марина.
1: Здравствуйте.
2: Сорвалось.
0: Здорово, Димон.
2: Здравствуйте.
0: Димон, не занимай долго эфир,
1: да,
0: давай.
1: Спрашивай.
2: Я просто хочу сказать, то, что вот у православных есть такая вещь, у нас есть терпимость к другим религиям, а вот они, у них все время надо мстить, понимаете? И вот в этом плане вот почему я поддерживаю сербов, то что вот они не смотрели никогда на национальность, понимаете? Если человек хороший, вот вы говорите, вот албанцы были среди них, да? Они же им помогали в госпитале, помогали, помощь оказывали. А албанцы всех только убивали, понимаете?
0: Это уже варвары. Вы же смотрели телевизионные репортажи, когда им помогали рождаться детям и так далее. Дим.
2: Да, я все прекрасно понимаю. Поэтому я и говорю то, что вот у них просто такая особенность. Потом мне еще не нравится одна вещь. Они вот вроде против русских, да? А почему же они пользуются автоматами Калашникова? Это же Калашников, русский человек.
0: Вот. Ну, я воевал в Африке. Я вам скажу, что когда я проезжал, когда мне не нужно было воевать, я просто проезжал через зону боевых действий, я вывешивал русский флаг, и автоматически переставала, так сказать, эта пальба между двумя группировками, там, как угодно их назовите. Вот,
2: ну, это да. Юары,
0: Намибии и так далее. Вы знаете, что это дем было?
2: Ну.
0: Потому что они поклонялись Калашникову. Вот, например, в Нигерии.
2: Это замечательный автомат.
0: В других, кстати. Да, вот. Абсолютно.
2: Мы вообще впереди. Я считаю, никакие американские автоматы не сравнятся.
0: Да, конечно. В Нигерии, между прочим, есть герб, где указан автомат Калашникова.
2: А не то, кстати, в Нигерии. Еще не где-то только. Есть. Во всяких арабских странах, я знаю.
0: Абсолютно.
1: Вот так. Спасибо вам, Димон, за ваш звонок. Еще один звоночек, да, Александр, если вы не против?
0: Давайте.
1: Здравствуйте.

0: мы с тобой.
1: Мы полны внимания к вам говорить, пожалуйста.
2: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Добрый.
2: Скажите, пожалуйста, у меня вопрос к вашему гостю, Александру. А чем вы занимаетесь, как бы, вот, дома? Вы просто, как бы, ну, приходите в себя от, как бы, между одной войной и отправляетесь на другую, или вы здесь чем-то
1: еще занимаетесь? Вопрос понятен, спасибо. Я только сейчас скажу, прежде всего, еще, Александр, если вы позволите. Дело в том, что Александр действительно был на данной войне, так сказать, дважды ранен, да, ну, то есть вот, и плюс еще была контузия достаточно серьезная. Ну, вот, исходя вот даже так, да. Ну, то есть, исходя из всего этого, естественно... Вот, ну, да.
0: Пять контузий.
1: Исходя из этого, сейчас, в данный момент, естественно, происходит какое-то еще... Когда вы вернулись? Вот еще неделя не прошла, собственно.
0: Абсолютно верно, Александр.
1: Происходит, в общем-то, период...
0: Между прочим, Александр, да, мой личный друг, и поэтому я держу в курсе всех событий своих боевых.
1: Да. Вот происходит некоторый период реабилитации. Вот. Ну, он, по идее, необходим. Кстати, скажите, Александр, вот как вы нашли... Ну, тупой вопрос, но тем не менее. Вот вы отсутствовали там практически с апреля, да, и вот вернулись сюда. Вот и люди же ходят как-то. Вот для них ничего этого вроде как и не существует. Вас это бесит, раздражает? Или как вы относитесь ко всему происходящему здесь?
0: Ну, во-первых, мы, так сказать, ответим на вопрос нашего слушателя, да? Если вы сможете, вы можете дозвониться еще раз. Вот, потому что я являюсь членом национал-демократической партии. Национал-демократической. Вот. И вы поймите только одно, что я в периоды между войнами занимаюсь политикой. Я очень не хочу, чтобы кепка пришла опять к власти. И прочие люди, которые выдают себе в течение 3 лет за мертвого человека. Вот. Вот. Ну, такие, как, знаете...
1: Ну, понятно, Александр.
0: Эльцман, Барух Натанович и так далее. Кац. Вот. И я занимаюсь политикой. Но вы должны понять только одно. Дорогой мой друг, который звонили. Если вы хотите заниматься нормальной политикой... Нормальной политикой... Вы должны нам звонить на эхо Москвы, на Монмарансе. Мы вам в этом поможем. Вот. А я, помимо того, что я воюю, я просто мужчина. У меня есть жена, у меня есть дети, которые воспитываются, и о них это следующий репортаж.
1: Ну, после небольшой паузы.
0: Да.

0: У нас остается совсем уже немного времени до окончания нашей беседы с Александром Черномашенцем. Все-таки так вы и не рассказали о вашем ранении, вот этом...
1: В Сербии?
0: Да, безусловно.
1: А в Третьей мировой войне?
0: Да, ранение в Третьей мировой войне.
1: Ну, должен вам признаться, друзья мои, что они были не санкционированы, потому что я ранение получил, что, так сказать, одно было получено санкционировано.
0: А что значит санкционировано?
1: Ну, это было от вражеской авиации. От авиации НАТО.
0: То есть официальная бомбежка.
1: Официальная бомбежка, да. Это было на караоле гора Жуб. Угу. Это граница Албании и Косово. Вот. Караул гора Жуб. Можете проверить. Вот. А второе ранение я получил уже непосредственно при чтении 26 числа. Но это было... Была аномалия некая, когда я получил ранение, и моя дочка получила, так сказать, перелом моей ноги, и не моя, а ее ноги. Вот.
0: То есть уже семья там была, что ли?
1: Нет, она здесь еще была.
0: Семья. А, то есть одновременно здесь?
1: Да, одновременно, да. В этот день, в этот час, в одну минуту, случайно моя дочь получила перелом голени. Вот. Вот. И мне очень неприятно, но я очень благодарен своей дочери. Может быть, она забрала мою смерть от себя. Не знаю, что. Это все было в городе Приштина, когда я получил ранение. А в Березовских Васюках получила ранение моя дочь. Вот, перелом, Александр. Это все так было.
0: А второе, вот, несанкционированное ваше ранение.
1: Это не санкционировано. А санкционировано это было мне в 20-х числах мая, когда албанцы нападали. Все об этом знают. Это все было на границе Албании и Косово.
0: То есть, в принципе, получается, что вот посмотрите, да, вот так если подвести статистику с апреля, да, по... Сколько сейчас? Значит, апрель, май, июнь. Ну, грубо говоря, июль. 4 месяца. Ну, так вот, да? Ну, 4 да. с лишним. За 4 с лишним месяца вы все-таки получили 2 ранения, 5 контузий.
1: Да, в Албании я получил только 2 ранения.
0: Ну, все равно, то есть за 4 месяца, это я просто к процентному соотношению риска на любой войне, что как-то там говорят, вот, там, многие, там, пойду на войну, а не отдают себе отчета, что, в общем-то... Вот, пожалуйста, вот непосредственно вы являетесь как примером того, что... Ну, это я просто к тому, что многие неосознанно это делают совершенно.
1: Ну, абсолютно верно, что многие делают это неосознанно, но нужно обращаться к специалистам. Вот. Ведение боевых действий.
0: Вот, кстати, Александр, мы немножко забыли о пейджере, тем не менее, тут достаточно большое количество вопросов.
1: Большое приходит. Всем спасибо, кстати.
0: Да, спасибо им. Вот один из вопросов такой был, давно он уже пришел, просто я, к сожалению, не зачитал. Безотносительно к нашему с вами разговору, насколько вообще выгодно быть наемным солдатом, ну, попросту наемником, как их называют.
1: Убийцей наемным быть выгодно. Но офицерам, который помогает во всем солдатам дружеской державы, невыгодно.
0: А вот таким... могут ли как-то наемников как-то принято говорить кинуть на деньги? Ну, скажем.
1: Ну, киллеры на войне бывает мало, потому что много патриотов и так далее. Киллерская работа очень мало, но, так сказать, она есть. Я был просто офицером, который просто помогал. Вот, своим братьям.
0: Вот еще только что пришло сообщение. В свое время в средства массовой информации просочилась информация, круто как, что русские, воевавшие в сербских партизанских отрядах, не были уверены за свою дальнейшую судьбу после введения миротворческих сил. Как лично для вас разрешилась эта ситуация?
1: Ну, вся эта лабуда, это относилось, так сказать, к первым конфликтам. Вот. Механизм был отрегулирован, и отношения между нашими государствами были отрегулированы последним конфликтом.

0: Сейчас в Москве практически без 10:04, и наш гость покинул данную студию. Но это объясняется рядом причин. Я думаю, отчасти из них вы, безусловно, догадываетесь. Но главные причины, я, в общем-то, в этом вас уверяю вполне, так скажем, официально. Это все-таки вот действительно серьезная усталость. То, что человек реально был там, о чем он рассказывал, это, ну, правда, сомнению это не подлежит. И, соответственно, определенная усталость, нервное перенапряжение, все это присутствует. Соответственно, уже я тут нахожусь единолично и с радостью послушаю, что вы хотите сказать. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Здравствуйте.
1: Вот, мне кажется, я, к сожалению, не успел застать вашего гостя лично. Вот я задавал вопрос по поводу того, чем занимается Александр во время пребывания здесь дома. И он как-то так немножко расплывчато ответил, занимается некой политической деятельностью, назвал какую-то национал-демократическую партию, не знаю, знаете ли вы такую, и намекнул, что такое, что как бы он выступает, я так не знаю, может, я ошибся, но мне кажется, что он по поводу кепки имел в виду Лужкова, может быть, какого-то Каца назвал, не знаю. Вот вы не в курсе, случайно, если вы с ним дружите, как бы вот что имел в виду Александр? За какие позиции он выступает и против каких?
0: Я понял, но, честно говоря, я спасибо за звонок. Во-первых, я не возьмусь, скажем так, самолично вот высказывать какие-то взгляды, да, за спиной человека, который отсутствует. Что до меня, то мне, ну, скажу прямо, глубоко, в какой-то степени безразлично любые клички там всяких политических и прочих деятелей. Я с трудом представляю, может быть, Александр имел в виду там Ленина, скажем. Что касается вообще политической деятельности, то я хочу сказать так, что она существует, на мой взгляд, я могу ошибаться, только тогда, когда она заметна как-то, да? Вот. Хотя вполне возможно, например, вот ваше участие там в выборах или неучастие в них в качестве, естественно, избирателя, тоже ведь, скажем так, политическая деятельность. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
2: Здрасте.
0: Здравствуйте.
2: Мне, знаете, какой вопрос? Все-таки мне показалось, что какая-то несуразица, связанная у Александра с отношением к ФОР. Потому что передавали недавно сообщение, что они уже сербы наоборот стали уже приветствовать от того, что, допустим, в той же Косовской Митровице их уже спасают от французов, от того, что их не грабили албанцы. Вообще говорят, что албанцы уже стали грабежами заниматься.
0: Ну, они вот, судя по тому, что показывали, опять же, в средствах массовой информации, они, в общем-то, ломились. И, а заметьте, там была же такая фраза, да, что, дескать, их поджидали сербы. То есть их врасплох-то не застали бы они.
2: Ну, вот правильно, потому что сербы-то знают, что албанцы там сама по себе такая нация, она привыкла грабить. И, кстати, не только сербы не дали, блюд, и греки ненавидят, и македонцы не любят. Вообще их не любят все, как ни странно, и итальянцы тоже. Вот, ну, почему-то их так упорно защищает кое-кто в Америке, что я даже не верю, что это албанцы какие-то там диаспоры. Это все связано более, может, возможно, с каким-то мировым заговором, как говорят. Ну, уж больно, знаете, народ слишком ничего не производит, и уж больно о нем много пекутся. Хотя их соседи не любят. Ну, я понимаю, за что их не любить, потому что по правде от них прок мало. От них больше, чем масса.
0: Если вы слышали самое начало нашей беседы вот с Александром, то он как-то так вскользь упомянул, откуда все это идет. То есть он же дал...
2: Это на Америке идет, понятно.
0: Нет, это совершенно вот этот мировой. Америка это такой на рынке. Ну, я так, может, смело высказать, я не имею права судить, но просто мне так кажется, опять же, да, такой гопник в спортивных штанах, вот при самом главном боссе. А самый главный босс, это, безусловно, все-таки Великобритания. То есть...
2: А, ну, в общем-то, да, Тони Блэр же кричал, вот, их надо туда-сюда их растоптать, размажить. Ну, вообще-то, знаете, есть хорошая поговорка. А когда, говорит, Англия нюхает, Франция чихает.
0: Вот.
2: Вы знаете, это можно относиться к этому. Я лично считаю, что сейчас, да, Англия в этом больше заинтересована, потому что, ну... Очень одна большая организация оттуда пошла, родина, масоны. Поэтому к ним можно по-разному относиться, но все-таки и он прав, и вы правы насчет того, что в этом заинтересована Англия.
0: А знаете еще, почему вот к нам приходил, скажем так, геополитик Ян Густавич Бортновский относительно недавно? Он объяснил это очень простой причиной, вот такую позицию Англии по отношению вот к остальному миру. А поскольку Англия является островным государством, то ее, соответственно, защитная система, да, и все остальное, иммунитет, скажем так, все это совершенно сконструировано по-другому, нежели у нас. И, исходя из этого, они воспринимают весь остальной мир как, ну, каких-то инопланетян, может быть, да, как, ну, даже, может быть, в какой-то степени не людей. То есть люди с островным менталитетом, у которых нет, скажем так, земных границ, да, и никогда не было, обладают своеобразным характером, согласитесь.
2: Ну, скорее имперское, вы знаете, даже то, что английский стал мировым языком, тоже, кстати, оказывается, тоже произошло от недоразумения в Америке. Оказывается, то, что там одним голосом проголосили не немецкий, а английский, что там немцев было даже больше, чем англосаксов. Поэтому я считаю, что просто Англия, вы знаете, в мировой истории просто как-то повезло божественно. Просто такое ощущение, как будто у этой стороны стоит ангел-защитник. Ее постоянно везде обходят.
0: Ну,
2: вот в той же войне пострадала Германия и Франция, а Англия ничего не получилось. Ну, то, что бомбили, это...
0: Ну, это, знаете, не то, что ей повезло, опять же, поскольку боссы не воюют.
2: Ну да, главари всегда остаются...
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Ну, спасибо вам за ваш звонок. Остается до выпуска новостей у нас буквально тут минутка. Вы послушаете вот эту замечательную музыку, которую наваял один классический композитор. Собственно, я не буду говорить, что это я играл на синтезаторе, потому что в прошлый раз я играл, сейчас это действительно играют живые музыканты. Начиная с 4 часов и до 5 мы с вами будем слушать всякую музыку. Если у вас будет желание, будем также общаться. Телефон 203-19-22. А номер пейджера тоже я вам назову. 913-29-29, абонент Монморанси.
3: Монморанси. Концерт для горна с оркестром. Соло на горне исполняет опоссум.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: И у нас в студии Вадим Степанцов, лидер группы «Бахыт Компот», и второй наш замечательный гость, кстати, которым мы обязаны Вадиму Степанцову, это директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл, Республики Тува, а также он является членом-корреспондентом Академии наук Республики Тува. Зовут его Эрбан Ибишевич Гнездо. И первый, наверное, мой вопрос... во-первых, здравствуйте, безусловно. Условно, здравствуйте.
2: Добрый вечер, доброй ночи.
1: И первый вопрос к Вадиму Степанцову. Чем вызван твой вот такой новый интерес к системе образования? Я сразу скажу, что господина Гнездо нам привел именно Вадим Степанцов. Как вы познакомились? Вроде и края совершенно разные. Тут Москва, там почти рядом с Алтаем. И я вижу перед тобой огромная папка, просто набитая всякими чертежами и прочим. Откуда такая новая забота о детях, о подрастающем поколении?
2: Произошло наше знакомство с Эрбаном совершенно случайно. Было это в Париже, возле собора Нотр-Дам, где я прогуливался, значит, вот буквально этим июлем, накануне праздника взятия Бастилии. Вот так получилось, что мы с приятелем, который, собственно, меня туда и взял, мы там прогуливались и стали прицениваться к картинкам, которые продают местные художники с изображением Нотр-Дам, прочих видов Парижа. Ну, как у нас на Арбате, то есть, ну, все то же. Вот. И стали торговаться по поводу картинки. И, значит, торг происходил на английском, потому что французского мы не знаем. Вот, и заматерились что-то, мол, дорого, значит, товарищ. Вот, а он нам по-русски тоже отвечает, ну, как дорого, вот, все так торгуют на чистом русском языке. Вот, ну, мы растерялись, уже было, полезли деньги отдавать. И тут Эрбан подходит, говорит, вы, ребята, вы что, это же жульё, слушай, я тут уже месяц на симпозиуме. Я знаю же, вот где это все штампуют, давайте, вот там за углом, там нормальные этот парень, хоть он по-русски не говорит, но он вам продаст тоже картинку в полцены. И мы, значит, вот так вот с Эрбаном потом поездили вечером на речном трамвайчике по Сене, там, вокруг Сите, там, вот. Потом волшебные совершенно совершали прогулки в Море, такой еврейский квартал в Париже. Поднимались на Монмартр, вот, даже там какая-то стычка у нас с местными клошарами произошла, и где Эрбан себя провел, ну, как настоящий тувинский батыр, он просто всю эту алкашню парижскую, неимоверную, которая хотела вытащить наши кошельки, он раскидал. Вот, ну и, конечно, слово за слово, так сказать, мы были восхищены им, его, так сказать, видением мира, его интеллектом, а тут еще вот такие какие-то необычайные физические достоинства, и стали интересоваться, а что, так сказать, откуда вот этот вот букет такой человеческий, откуда в этом теле, так сказать, такой гладиаторский дух. Вот, и Эрбан нам стал рассказывать просто про свою систему, про свою экспериментальную школу. И настолько это заинтересовало меня лично, что вот... Уже в августе с группой «Бахыт Компот» мы слетали в Кызыл и очень неплохие дали благотворительные концерты для тувинских школьников. Ну, об остальном я не знаю, пусть Эрбан рассказывает, потому что мне про свои какие-то там подвиги по поводу благотворительности рассказывать неинтересно, потому что то, что я увидел там, так сказать, те люди, те дети, с которыми я общался, ну, какое-то волшебное и благостное впечатление на меня произвели.
1: Ну, я думаю, что Эрбан Ибишевич, в принципе, наверное, начнет с рассказа о цели вот той конференции замечательной, которая и познакомила вас случайно. Вот. И еще сразу хотел задать несколько такой вопрос. Вы в Париже также были вот в этом замечательном халатике, в такой же вот странной шапочке?
3: Безусловно.
1: То есть в Москве это воспринимается, может, может быть, как-то еще более-менее нормально?
3: Ну, как, Париж вообще город многонациональный, и всегда приятно и простому человеку, а уж тем более члену-корреспонденту, посетить его, дабы... приобрести какие-то новые впечатления. А что касается цели моей поездки, то действительно, не далее, как в прошедшем июле, была конференция, посвященная подрастающему поколению. И все страны, члены Европейской ассоциации школ, они проводили эту конференцию, дабы не дать, значит, следующему поколению... дойти до того, до чего оно может дойти, то есть не дать ему опуститься. И действительно, блуждая по Парижу, так сказать, поскольку те аспекты, которые там затрагивались, во многом были для меня новые, поскольку Европа, как известно, от Тувы находится в 5000 километрах, и наш горный климат, он радикально отличается от вершин Эйфелевой башни.
1: Ну, я вот сейчас листаю у вас паспорт и вижу, что тут написано, вот вы извините, просто я теперь у всех паспорта внимание. Спрашиваю, чтобы каким-то образом, ну, знаете, столько людей разных бывает.
3: Дело вот, в том, да. Что просто сейчас в Туве выдаются новые паспорта, поскольку Тува приобрела статус республики, имеет своего президента.
1: А зачем отпечатки пальцев тут на странице? Практически как на автомобильных правах в Непале. Вот на автомобильных правах в Непале.
3: Да. И помимо того, вот обратите внимание на мою фотографию, она на фоне гор. То есть...
1: Вот, кстати, я вижу, то есть это такой объем приданный, вижу даже орла.
3: Дело в том,
1: или
3: что...
1: это не орел, а точечка мы сейчас я соскребу.
3: В Академии наук...
1: Нет, видимо, все-таки, да, извините.
3: В Академии наук мы, значит, проработали этот вот... вот эти вот фотографии, то есть предложили на такой вариант. Почему? Потому что когда человек, который проверяет вас либо на таможне, в частности, вот французские таможенники были крайне удивлены, конечно, видом меня на природе в полной, собственно, своей форме.
1: Извините, я вот хотел еще узнать, тут написано «родился». Самогалтайский район города Ирбана. Каким образом вот вы из города Ирбана попали в Кызыл? И еще такой сразу вопрос. Вот на всех тувинских паспортах нынешних, а пейзаж позади персонажа...
3: Одинаковый.
1: Одинаковый. То есть это какая-то все-таки...
3: Да. Поскольку вот, значит, тут может... Ну, просто если бы пейзаж был разный, то... Тут усмотрели бы элемент сегрегации какой-то.
1: Вот, кстати, ведь это тоже великий момент. Это, я знаю, что именно вы, вот, Ирбан и Бишвич Гнездо, в момент решения вот этих вот всех бумажных вопросов, связанных с перерегистрацией граждан, с выдачей новых паспортов Республики Тува, были идеологом и инициатором создания вот такой фотографии. Я знаю, что вот ваша система, тема учебная, она в себе несет некоторые такие эстетические моменты. Вот ведь, вот заметьте, все американцы и прочие, ну, хотя американцы гормональные, и у них расплывается и так все. Вот. Но, с другой стороны, очень вольно себя ведут на фотографиях, паспортах. У них улыбчивые лица. Вот. А стоит посмотреть на наших граждан.
3: Бдительный взгляд.
1: Бдительный. У кого?
3: У туринцев. Это вызвано тем, что человек в момент нахмуренности лица, он отражает все свое внутреннее состояние. То есть опытный взгляд, поскольку все, так сказать, постовые и таможенные службы Тувы проходят психологическую подготовку в одном из институтов нашей академии, вот они способны на взгляд по фотографии определить, в общем-то, внутренний мир носителя этого паспорта и выявить, так сказать, заранее, благонадежен он или нет.
1: Угу. Понятно. Вот Вадим мне рассказывал практически перед вот выходом в эфир с удивлением, что дети в Туве теперь ходят именно вот в вашу экспериментальную гимназию, начиная с 3 лет.
3: Да.
1: Вот. С какой целью это делается? Потому что вот здесь, Вадим, ты говорил, что совершенно не понимаешь, зачем это нужно, потому что они там же все в сугробах постоянно. Вот.
2: Нет, я не говорил, что я не понимаю, зачем это нужно. Я привык воспринимать мир и его явления явлении, явление социума как данность. И я думаю, что если ребенка с 3 лет вовлекать в образовательные аспекты, так сказать, воспитательные, то все равно 3 года уже упущено, да, как говорили древние, не помню, это, кто автор этой притчи, когда какая-то мамаша, ну, древняя еще с греков притча, приводит своего ребенка к философу, к Платону или к Сократу, неважно, вот, и говорит там: «Отче, товарищ дорогой, а вот дитё подрастает, когда начать воспитывать?» Он говорит: «Сколько лет вашему ребенку?» 2 года. «Вы упустили 2 года, мадам». Я так и сказал. Вот, поэтому с 3 лет это, в общем, даже поздновато, наверное. Но, с другой стороны, конечно, невозможно вот просто так вот ребенка отлучить от груди и кинуть его вот в общий котел, в общий кагал. Должно же пройти какое-то время для там, кормления, для того, чтобы ребенок научился ходить, прорезались зубки у него хотя бы. Вот, и тогда уже обучать его всему. Так что 3 года – это оптимальный срок для начала образовательных программ.
1: Ну, а как ты считаешь, правильный ли подход вот в тематике Эрбана и Бишевича «Гнездо», касающийся возвращения вот старой преподавательской системы, это когда отдельно были классы для мальчиков и для девочек? То есть, может быть, в дальнейшем, я уже слышал от вас, уже это Эрбан и Бишевич, что вы собираетесь в дальнейшем разделить вот свою эту гимназию, эти классы на 2 гимназии. Да. Одна для девочек, другая для мальчиков. Вот, а насколько с точки зрения вот и Вадима Степанцова, и с точки зрения господина Гнездо, это, ну, с точки зрения господина Гнездо, понятно, поскольку он идеолог этого, то нам бы хотелось просто услышать ваши какие-то совсем веские аргументы и, скажем так, результаты маркетинга. А вот с твоей точки зрения, как это?
2: Ну, я считаю, что это не только правильная система, это веками выверенная система. И более того, мне очень приятно удивило, что в уже таких, ну, скажем, в начальных и старших классах этой гимназии, вот примерно с того момента, когда ребенку исполняется 6 лет, это когда, значит, по нашим там московским меркам, да, он должен только-только пойти в школу, вот уже с этого класса на каждом уроке присутствует вот отставной военнослужащий, так сказать. Вот, и зашаливших детей, как в старые добрые времена, как вот в революционной России, бьет линейкой по рукам. Это очень правильно, я считаю. Это педагогический эффект вот этого битья линейкой по рукам, он настолько велик, но... И что удивительно, ребята это воспринимают, ну, как должность. То есть есть такое изначально уже выраженное, так сказать, ну, ролевая игра, это называется в психологии. Они понимают, что они в роли учеников. Вот, и что, в общем-то, там они могут так чуть-чуть пошалить, побыковать, так сказать, но не более отпущенных пределов, так сказать. Каждый сверчок знает свой шесток. Вот когда станешь учителем, тогда быкуй во все, говоря там по-нашему. Вот, и...
1: А в женских классах тоже стоит отставной военный? Или все-таки к девочкам-школьницам отношения помягче?
2: Ну, девочки-то, они более осторожно себя ведут, в общем-то, так сказать. Как правило, с ними инцидентов не бывает. Вот только-только началась там у них в гимназии эта система разделения по половому признаку. Вот. С девочками всегда проблем меньше, особенно в тех школах и в тех классах, где дисциплина поставлена на хороший уровень, а там она поставлена. Мне это очень нравится. Я очень жалею, что меня в свое время, так сказать, и моих однокорытников вот, в моей школе вот, мало секли линейками, потому что... Моя жизнь, так, класса после 8-го, она могла бы пойти круто, так сказать, по ниспадающей. Вообще у меня класс такой, я учился со 2 по 10 класс в городке Узловая Тульской области. у меня где-то человека три уже, так сказать, спилось и умерло из класса, значит, человек шесть отсидело, там, от одной там, до трех ходок все совершили. Вот, причем, ну, такая гнусность какая-то, хулиганка там, кого-то пырнули ножичком на улице.
1: Обычная бытовуха, собственно.
2: Да, только трое там ребят из класса, я там и еще двое какие-то получили какое-то долженствующее образование, да, ну, я вот пошел там по литературно-рок-н-ролльной части, а вот там Леша Кащенко и Славка Мичурин, вот они инженеры. Вот и все. А все остальные очень неудачные. А в принципе все были способные, интересные, энергичные такие ребята.
1: Вот как ты считаешь, вот такова печальная участь и низкий процент благополучия вот выпускников твоего класса, он объясняется прежде всего погрешностью все-таки преподавательской системы или погрешностью общесоциально-экономической системы в то время?
2: Дисциплинарной системы. Я считаю, что в России, во всяком случае, я не буду залезать там, в страны с развитой демократией, вот, должна быть во всех сферах авторитарная система. Вот, начиная с самых верхних эшелонов власти, кончая школами, детскими садами, гимназиями, институтами. Обязательно, обязательно должен быть унтер с линейкой, вот, а кое-где и с розгами.
1: А теперь давай узнаем мнение Эрбана Ибишевича Гнездо. Я все-таки знаю, что по некоторым, опять же, высказываниям, что Эрбан Ибишевич человек очень мягкий, и даже были некоторые моменты, когда он прямо растроган, чуть ли не плакал вот, в споре с тобой насчет линейки, вот таких явно, ну, может быть, резких мер. Но тут я немножко, видимо, с тобой даже солидарен. Это все-таки хорошо кому-нибудь это.
2: Не, ну плачет-то он плачет, но у себя в кабинете. Слезы этих, да, ученики не видят, потому что, ну, конечно же, и Ирбан не изверг. И я, в общем-то, не жестокий человек, хотя мне часто задают вопрос, а почему вот вы там в своих песнях так жестоко обращаетесь с героями, там, например, с женщинами. Вот, все это гротеск, так сказать, это все фигуральные какие-то приключения. Ну, Саш, ты знаешь, да, ну, конечно, у тебя тоже там, наверное, в каждой второй песне кого-то режут, там, в каждой третьей кого-то насилуют, там, вот, выжигают половые органы, вот,
1: сажают на кол.
2: Да, но мы понимаем, что это игра, что это разновидность мультсериалов каких-то, да, мы же не запрещаем детям маленьким смотреть мультфильмы про то, как мыши, там, злобные мыши поджаривают каких-то вот не понравившихся им кошек, или, да, там или выдирают Элена, у них усы и так далее.
1: Или «Элен и ребята» сериал, вот. Тоже мы не мешаем смотреть.
2: Да.
1: Что, в общем-то, тоже несет себе явно отрицательное.
2: Хотя я считаю, что лучше бы, конечно, этих мультфильмов детям не показывать изначально.
1: А вот, кстати, я знаю, что в этом вы с Ирбаном Ибишевичем целиком сошлись, что практически инспекция, проводимая, по-моему, раз в месяц, да, у вас обходят ваши инспекторы гимназии, квартиры, где живут дети, и в случае наличия телевизора или вообще любого такого
3: средства
1: массовой информации, практически ребенок исключается.
3: Допускаются только два вида газет местных, наших козыльских, вот. Одна областная, другая, вот, так сказать, по месту жительства районная. Ну, что касается вот все-таки воспитания, да, дисциплины, да. Тут, хоть я, конечно, и плачу, бывает такое со мной, но приходится, так сказать, статистику изучая, приходить все-таки к тому уже, что действительно должен человек стоять с линейкой, а подчас даже и с указкой наготове, поскольку особенно вот в классах, где мы учим мальчиков, подчас это бывает, ведь любой замкнутый коллектив, особенно мужской, он подразумевает какую-либо иерархию, и вот все, так сказать, наши усилия направлены на то, чтобы ее избежать. Что же касается классов девочек, тут ситуация несколько иная. Мы ставим там не бывших отставных военных, а служащих, вот прапорщиков из ракетных войск, поскольку в городе Кызыле стоит ракетная часть. Вот, и, так сказать, в плане подработки, поскольку наша гимназия, она, собственно, в Туве наиболее такая респектабельная, и обучение у нас, кстати говоря, платное. Вот, и потом считается престижным, то есть благодаря большой...
1: А, извините, да, да. Такой сразу вопрос насчет того, каким образом существует гимназия. Вот я вижу эти замечательные фотографии, вот этот замечательный мраморный зал, так вот, бассейн.
3: Бюджет вам помогает? Нет, есть... мы довели это дело до того, так сказать, применив метод математического анализа, что на сегодняшний момент стало престижным для любого бизнесмена в городе Кызыле, будь то бизнесмена средней руки или же мелкого спекулянта контрабандными сигаретами, стало престижно спонсировать нашу гимназию, поскольку широкая рекламная кампания, которая в местной прессе, значит, проведена.
1: Вот. Простите, что опять вас перевел, но даже и не в местную. Это на прошлой неделе практически всю неделю крутили по нашему, по ОРТ, вот рекламный ролик с вашей гимназией.
3: Там просто была моя фотография крупным планом на фоне строящегося нового корпуса. Действительно, приходится и таким образом привлекать средства. Но самое главное, что наша гимназия работает всего 1.5 года. То есть выпускников у нас еще как таковых нет. Но называйте это феноменом как угодно, но люди стремятся отдать к нам своих детей. И вот, в частности, благотворительные концерты группы «Бахыт Компот», они сыграли в этом, ну, пусть не главную, но одну из ведущих ролей, поскольку мы вообще привлекаем многих исполнителей, так сказать, и современных, и уже почтенных, которые находятся в возрасте, и они считают за честь выступить именно в Кызыле, и не просто на каких-то эстрадных площадках, а непосредственно в актовом зале нашей гимназии.
1: Ну, это вот я знаю, что актовый зал было 3 месяца назад, сейчас у вас уже концертный зал практически, отдельно стоящее здание. Вот.
2: Да, Аман Тулеев, вот известный, да, Мангильды Тулеев, он тоже заинтересовался очень этой системой, этой гимназией. Можно по-разному относиться, конечно, к коммунистам, так сказать, и я знаю, что в нынешнем обществе, так сказать, существует такое несколько негативное к этому отношение, но, тем не менее, современные коммунисты, так сказать, не все, может быть, но некоторые, на мой взгляд, они идут в ногу со временем. И вот Тулеев свою старшую внучку сейчас отдает в эту гимназию. Я слышал, что Явлинский тоже заинтересовался.
1: Да ведь, я вот почему и удивился, что шла эта реклама. Даже у нас тут вот на радиостанции некоторые сотрудники собираются в буквальном смысле отправлять своих детей на обучение не в Париж или куда-то там в Лос-Анджелес,
2: а именно в Туинскую. Сейчас вот наблюдается какая-то такая отрадная тенденция. Это первое зернышко прорастает. Вот. Но тем не менее... Уже все понимают, что западное образование, западная система, это как бы...
3: Изжило себя.
2: Ну, с одной стороны, она что-то дает, но получается отчасти, что не в коня корм, так сказать, а с другой стороны, какие-то приоритеты, связанные с жизнью здесь, так сказать, с российским менталитетом, они утрачиваются, значит, студентами из обеспеченных семейств, да, так сказать. Ну, получается, как это самое, Гоголь говорил, ни богу свечка, ни черту кочерга. Вот, люди очень часто просто сориентированы на западные ценности и, так сказать, уже забывают о России, там, о нашем евразийском пространстве. А вот здесь происходит тяготение, так сказать, к родине, так сказать, к осознанию того, что мы не просто россияне, так сказать. Мы великое евразийское племя. И это вода на мельницу, ну, очень близкой мне и интернациональной евразийской идеи, так сказать.
3: И тут я еще хотел бы перебить и вставить, что любой обучающийся у нас ученик, помимо того, что он имеет в паспорте запись о том, что он россиянин, он еще приобретает, независимо от места жительства, статус гражданина Республики Тува, что тоже достаточно почтенно.
1: Угу. Ну что же, давайте ненадолго прервемся, а затем продолжим наш с вами разговор. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Вадим Степанцов и его хороший знакомый, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыль Республики Тувы, Эрбан и Бишевич Гнездо, совмещающий свое директорство в этой школе одновременно с научной работой в Академии наук Республики Тува. Кстати, как вам совмещается вот эта деятельность? Вроде бы наука и административная должность — это такие разные вещи.
3: Но дело в том, что я консультирую в основном в Академии наук проблемы прикладного характера. То есть, имея большой опыт общения с детьми и беря от них некоторые ценные моменты в их поведении, восприятии мира, я могу смело давать советы в таких глобальных проблемах, как проблемы технического характера, проблемы электроники. То есть, ну, прямо скажем, Тува пока еще не вышла на мировой уровень в производстве, в качестве производства своей промышленной продукции. Но вот благодаря моим советам и консультациям, которые я даю в свободное от основной работы время, вот, ну, правда, консультации платные, надо, конечно, подчеркнуть. Получается так, что совместительство, оно приятно и полезно, то есть...
1: Я хочу напомнить нашим уважаемым: телефон в студии 203-19-22. Несколько позже мы начнем с вами общение в прямом эфире, а также телефон для круглосуточной еженедельной связи с программой «Монморанси» посредством пейджера 956-32-32. Это телефон. И затем вы передаете ваше сообщение для абонента номер 109-279. Еще раз напомню, 956-32-32 для абонента 109-279. Ну и я, наверное, сейчас обращусь все-таки к Вадиму Степанцову, а уже затем к Эрбану Ибишевичу, как к человеку практикующему то, о чем я сейчас спрошу у Вадима Степанцова. Ну, я имею в виду не практикующему то, а практикующему анти то, что я спрошу. Да, а вопрос следующий. Каковы все-таки, на твой взгляд, сейчас самые главные проблемы в образовательной системе вот нашего государства? Я знаю, что практически всю прошлую неделю ты посвятил объезду школ и в самых отдаленных районах был нашего города, и даже кое-где в области, там к Посадским заходил, вот у селян.
2: В Орехово-Зуево, да.
1: Вот, да. Что тебя поразило, что бы ты исправил, что тебя возмутило там?
2: Ну, как что? Ну, проблема-то у наших школ сейчас одна. Самое главное — это проблема зарплаты, естественно. Вот у меня бабушка в прошлом учительница, конечно, я не представляю, как бы она сейчас жила вот безо всего. Ну, не отвлекаясь на какие-то там семейные воспоминания. Ну, конечно, проблема зарплат вызывает проблему текучки кадров, так сказать. Все это расшатывает и без того уже не твердые какие-то там устои в педагогике. Даже вот я помню там по своей школе, ну, так хромала у нас изрядно дисциплина. Не каждый учитель, далеко не каждый учитель мог привлечь внимание к своему предмету, там как-то поставив себя с одной стороны, с другой стороны заинтересовав школьников. А сейчас с этим просто беда. И это какие-то редкие подвижники идут в школу сегодня. Вот, это люди просто до безумия влюбленные в свое дело. Но таких всегда во всей эпохе единицы. И этих единиц, конечно, не хватит на всех детей, которых рождается с каждым годом у нас все меньше и меньше. А все это опять-таки увязывается с проблемами там зарплаты, социальной защищенности.
1: Извини, что я тебя перебиваю. Не может быть таким образом вот сокращение сокращение рождаемости и текучесть кадров, и сокращение этих кадров. И есть вот результат иммунитета взаимного, поскольку вроде детей меньше, учителей меньше, вроде логика определенная присутствует.
2: Нет, ну, конечно, логика присутствует, но если это сравнивать, скажем, с вселенскими процессами, то нашу страну в таком случае скоро можно будет уподобить красному карлику. То есть, значит, сначала существует некая Солнечная система, расширяющаяся, потом она постепенно сужается до размеров красного карлика. Там, вот. И потом красный карлик, уплотняя свою массу, он превращается в так называемую черную дыру, которая вот, является какой-то такой прорехой в пространстве и во времени. Эти все процессы, конечно, вот, еще будут изучаться и изучаться, но я не к тому. Мне будет очень обидно, если страна Россия превратится в такую черную дыру, в которую потом хлынут сначала, так сказать, вроде бы как счастливые хлынут там китайцы, там лапландцы, вот, африканцы, но они там утонут, потому что черная дыра имеет тенденцию засасывать, так сказать, все, так сказать, поглощать, перемалывать и превращать в ничто, так сказать, в вечное ничто. Вот. А Россия, на самом деле, великая страна, она способна на такое коварство по отношению к мировому сообществу, которому, в общем-то, насрать на то, что происходит у нас сейчас.
1: Вот. А вот тут я немножко не соглашусь. Мне кажется, что, предсказывая возможность появления такой вот черной дыры, и произошло определенного такого рода раздробление вот этой дыры на большое количество. То есть, ну, представь себе, одно дело водопроводный кран, а другое дело чайная ситечка. Вот сейчас, по-моему, уже чайная ситечка с точки зрения вот

0: игры, то тут я согласен. Но дело в том, что вот к нам, вот у меня уже обучаются и дети одного, двойня одного африканского президента, вот вновь, так сказать, заступившего на престол. Наверное, многие радиослушатели недавно слышали о том, что это произошло в одной из африканских стран. И, собственно, так сказать, оплачивает он хорошо наши услуги. Но я бы не сказал о том, что мы каким-то образом отторгаем или то, что они захлебнутся. У нас, так сказать, они на хорошем счету, эти дети. Ну, конечно, по цвету они радикально отличаются от остальных учеников. Но отношение педагогов к ним, что самое главное, и как по моему методу, что отношение педагога к ученику – это, так сказать, основа его хорошего усвоения им знаний и хорошего, так сказать, поведения и хорошей дисциплины. Так вот, отношение педагогов к ним совершенно адекватное.
1: А что подают ли сейчас еще в школьных столовых вот такие жирные блинчики на дрожжах с повидлом?
0: Подают. Но дело в том, что, опять же, как я уже говорил, за все надо платить. То есть, если родители платят, то будут блинчики с повидлом. Если платят хорошо, так и с икрой, в общем-то. Мы учитываем особенности национальной кухни учеников. То есть, ну, все условия, одним словом.
1: Практически получается, что у вас даже питание индивидуальное.
0: Конечно, там, безусловно. То есть существуют врачи-диетологи, передовые, вот выписали недавно из Малайзии, передового диетолога юго-восточного азиатского региона, который практикует диету на основе морской кухни. То есть специально привозятся такие экзотические для Тувинского края животные, море, как омар, лангуст. Вот, и, так сказать, был даже смешной случай, когда сын премьер-министра нашей республики, когда ему подали, значит, за школьным завтраком после второго урока целого омара, он пришел, так сказать, в недоумении, поскольку вторым уроком у него была биология, и, как выяснилось, они изучали анатомию рака, и вот буквально, так сказать, после звонка ему принесли целого омара, вот, и вместо того, чтобы его скушать, он начал изучать анатомию, так сказать, на практике. Ну, учительница помогла ему, в общем, все кончилось достаточно благополучно.
1: А скажите, пожалуйста, Рубан Ибишевич, вот по какой причине вы отменили такой предмет, как астрономия в вашей гимназии?
0: Ну, дело в том, что астрономия, она неинтересна сейчас, не актуальна, я бы так сказал, как предмет, поскольку все звезды уже открыты, существуют справочники, в которых любой маломальски грамотный человек может прочитать какие-то основные для себя понятия, узнать из касающихся астрономического мира. А что касается, конечно, элементарных основ, как утверждение, что Луна крутится вокруг Земли, а Земля, значит, составляет серию планет и крутится вокруг, одна из составляющих серии планет, которые крутятся вокруг Солнца. Это мы, конечно, объясняем нашим ученикам, но это в рамках природоведения. Вот, но если, так сказать, захотят родители за дополнительную плату, вот у нас есть штатный астроном, то есть, ну, как он, в принципе, на окладе только сидит, вот, но выполняет дополнительно функции ночного сторожа, вот. То есть, в принципе, наша гимназия располагает телескопом, но поскольку нет такого интереса среди учащихся, вот, да и родители, собственно, не хотят финансировать эти изучения.
1: Туристам вы даете за деньги,
0: да,
1: посмотреть,
0: да,
1: набор.
0: Ну, просто чтобы он сам себя окупал, поскольку обслуживание телескопа.
2: Сегодня интерес к космосу, он несравним с тем, который был в 50-е и 60-е годы. Если тогда, там, я не знаю, на каком-нибудь Сотбисе там клочок шерсти, собаки, лайки, там можно было приобрести за какие-то сказочные деньги, вот за которые, ну, которые сравнимы с приобретением вот каким-то американским ювелиром, да, вот этого желтого алмаза, сейчас самый крупный алмаз, да, какой-то там знаменитый, на Сотбисе продал. Вот тогда шерстку от лайки, значит, продавали. То маленький клочок, только маленький, там не

0: несколько вылазков буквально Хрущев
1: разрешил. Кстати, как выяснилось, по-моему, это была бровь Хрущева самого.
0: Вот. Не, ну, это, мне кажется, инсинуации все-таки нет.
1: Потому что был же анализ наверняка проведен, и было доказано, что...
0: И там на Гагарина молились, как на Бога, и даже на Титова впоследствии, ну, уже на Терешкова не так, конечно.
1: А современных космонавтов никто вообще не знает по фамилии.
0: Да, Климов и Волков уже всем скучно стало, потому что вертятся, как топчется на одном месте, просто топчется и топчется, топчется и топчется. Уже американцы вынуждены были пойти на такой идеологическо-киношный трюк, так сказать, как показать фальшивые кадры об их пребывании на Луне, конечно, чтобы подогреть как-то интерес налогоплательщиков вот к этим разработкам НАСА, чтобы не очень бунтовали рядовые американцы против вот этих астрономических отчислений в НАСА, то есть Национальную ассоциацию, так сказать, исследований.
1: Мало того, вообще, собственно говоря, не секрет, что никаких и не было этих космических полетов изначально. И только один был полет. У нас даже была целая передача, посвященная этому. Приходил к нам в гости мой хороший старый знакомый, первый в мире грузинский космонавт Туичи Мамукович Пёр, который рассказал, как на самом деле изнутри выглядит космический аппарат. Никаких приборов там нет, там просто три шланга, которые, в общем-то, к причинным местам подводятся и к, так сказать, мордочке космонавта. Он болтается, как поросеночек, подвязанный подмышками посредине вот этой кабины абсолютно пустой. Естественно, все управление осуществлялось с Земли. Он прошел верхний слой атмосферы, после чего благополучно, в общем-то,
0: нет, и Александр, упал. Не надо путать. Да, есть такие космонавты, так сказать, это ну, такие эффективные как бы космонавты. Вот, ну, есть космонавты, которые летают в настоящий космос. Вот, это уже не секрет, конечно, раньше это было все строго засекречено, но вот твоему знакомому не повезло. Он попал, так сказать, в отряд фиктивных космонавтов, хотя там та же зарплата, в общем, там те же льготы. Вот, но...
2: Нет, ну, насколько я слышал, что настоящие космонавты сами платят за полет, а фиктивным, в общем, да. А фиктивным наоборот, выплачивают жалование.
0: Ну, я думаю, что особенно в последние годы это стало актуально, не случайно. Сейчас просто лезут в космос в наши корабли, и там и лезут все. Как, ну,
2: то есть даже был, жук, был жаба, случай, да. Что один не пролез, пришлось расширять.
0: Вот, и уже то есть для наших, так сказать, для российских космонавтов места нет. Уже продаются места, конечно, тем, кто может заплатить больше. А могут заплатить больше развитые страны, конечно.
1: Мало того, даже ведь был печальный совершенно такой инцидент, когда лук, обычный лук-репей, выращенный на космическом корабле в целях эксперимента, затем был продан в один из крупнейших ресторанов, кстати, богатейших ресторанов того же Парижа, и затем из этого ресторана постоянно стали приходить заказы на него, в связи с чем целый ряд космических крупных экспедиций фиктивно был, конечно, контракт такой, что они летят исследовать что-то там более серьезно. На самом деле, просто они выращивали этот самый лук.
0: Ну, вот сейчас, как бы, вот это расследование, касающееся гибели принцессы Дианы, показало, что вот она со своим приятелем...
2: Доди.
0: Да, Доди, значит, и с человеком, который их вез, директором, значит, службы безопасности ресторана Риц, отель Риц, вот они как раз-то и объелись вот этого лучку космического. Да, сначала, значит, грешили на папарацци, потом вроде как на перестачу алкоголя в крови у, так сказать, у водителя, но сейчас уже, так сказать, интерес проявляется именно к вот этим космическим штучкам. Вот. Но я думаю, что на самом деле это опять-таки инсинуация, это очередная попытка западных средств массовой информации или западных спецслужб подогреть интерес обывателя к космосу, чтобы, так сказать, новые деньги, так сказать, налогоплательщиков запустить в космос. Это же сверхприбыли огромные для монополий, которые борются за госзаказ. Ну, не мне вам объяснять.
1: Таким образом, получается, что мы очередной очередной раз убедились в необыкновенной дальнозоркости Ирбана Ибишевича Гнездо, поскольку, исключив такой предмет, как астрономия, из преподавания в своей гимназии, он практически отрезал школьникам, своим воспитанникам интерес к этой области, а значит, и их способность...
0: Наоборот. Запретный плод сладок. Этим самым, это тонкий педагогический ход, этим самым подогревается интерес. И не случайно, поскольку исключена астрономия как обязательный предмет, так сказать, на факультатив астрономический и связанные с ним там, сопредельные дисциплины, там, начало аэронавтики, вот, там, космическая компьютеризация, есть такой предмет, я вот сам компьютером не владею. Да, так сказать.
1: Какое почвоведение?
0: Космическое почвоведение. Луноведение, марсоведение, вот, то есть как бы... Все грунты там с доступных нам планет вот там пытаются изучать. Вот, безумное количество, так сказать, учеников рвется на эти факультативы. А факультативы это уже за отдельную плату идет.
2: Да, это, безусловно.
0: У нас вообще... Дополнительные, конечно, расходы для родителей, и прибыль для школы.
2: Ну, у нас вообще, так сказать, откровенно говоря, все услуги платные. Вот, более того, если ученик, допустим, не хочет готовить домашние задания, то вот в нашем штате, ввиду того, что вот вы говорили о том, что в подмосковных и в столичных школах учителя не получают зарплату, у нас ситуация обратная. То есть у нас зарплату выплачивают регулярно, и существуют широкие возможности для подработки. То есть если ученик не в состоянии, либо же не готов, значит, сделать домашнюю работу, то существует... учителя, которые за дополнительную плату осуществляют значит, его домашние задания, либо же, так сказать, занимаются с ним после уроков, в результате чего общий образовательный уровень ученика, естественно, достаточно высок по сравнению с лучшими российскими и подчас даже зарубежными школами. Ну, конечно, это не дешево, но ведь не стоит ли грустить об этих деньгах, ведь они... направлены на наше будущее. Ведь мы же сейчас все видим, что деньги тратятся, просто выбрасываются на ветер, покупая за те же самые огромные алмазы за миллионы долларов. Гораздо было бы полезнее внести этот миллион вот в нашу гимназию для того, чтобы мы, так сказать, в дальнейшем улучшали и углубляли наши методики образования и тем самым готовили будущих российских граждан на мировом уровне.
3: Птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Я напоминаю, что у нас в гостях Вадим Степанцов и член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыле, Ирбан Ибишевич Гнездо. Мы рассуждаем о образовании, о современном образовании, о его проблемах и о подрастающем поколении, попросту говоря, о грудничках, о детях. Связаться с нами можно круглосуточно через пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И также в ближайшее время мы начнем общаться с вами в прямом эфире посредством телефона 203-19-22. Ну вот, сообщение пришло на пейджер следующее. Как в ваших школах, уже видите, сеть получается, как в ваших школах происходит борьба с надписями в туалетах и починка текущих раковин? Подпись Роберт Смит. Хотя я знаю, что он не в Москве сейчас. Но, тем не менее, кто-то подписался, видимо, его именем.
2: Ну, дело в том, что все упирается, опять же, в оплату. То есть существует группа родителей, в частности, упоминаемые выше Амангельды. Дело в том, что он вот наказал, так сказать, нам в нашем контракте, обусловил то, чтобы его сын посещал отдельный туалет, который, значит, в котором он бы имел право, то есть его сын, расписывать стены, и этот туалет был, так сказать, замаскирован под такой среднестатистический туалет в советской школе с текущими кранами, то есть с унитазами. А вообще все, так сказать, нормальные люди, конечно, хотят, чтобы их дети, ну, у нас это называется не евро, а Азия-ремонт, поскольку мы находимся ближе все-таки к Дальнему Востоку. То есть краны не текут, конечно. Сантехника вся корейского производства. Вот. А сейчас вот недавно...
1: Вода, водопровод существует?
2: Дело там в том, что водопровод есть, конечно, обязательно, поскольку рядом находится система озер. Вот мы выезжаем с детьми, так сказать, не я лично, а вот учителя географии выезжают на реки, в частности, на Малый Енисей. Вот. И у нас отдельная, значит, идет труба, то есть своя подстанция, поскольку спонсоры нас не обижают, как я уже говорил. Ну, в общем, все условия созданы. Но, опять же, как я уже сказал, если какие-то особые пожелания, то мы можем и баллончики сами раздавать на переменах. То есть специальные люди, которые маскируются под хулиганов, двоечников,
1: чтобы жизнь не была скучной.
2: Конечно, конечно. То есть, в принципе, при желании можно сымитировать любую ситуацию, вплоть до экстремальной.
0: Ну, вообще, я хотел бы сказать, что в Туве и в сопредельных республиках, на Алтае, в частности, вот я знаю, ну и в Туве тоже, к воде особое отношение, очень бережное. Там кристально чистая вода, и она на вес золота. И эту воду экспортируют в натуральном виде, делают восхитительные совершенно водки из нее, самые лучшие водки именно, так сказать, оттуда. Этой водки можно выпить сколько угодно, в каких угодно страшных природных, хотел сказать, ну, городских условиях, и голова не будет болеть с похмелья, так что... Ну, это не реклама, поскольку я не буду сейчас называть сорта тувинских водок, но рекомендую, хотя я не пью уже давно сам, но люди, которые пьют алкогольные и безалкогольные напитки, произведенные там, это потенциальные долгожители.
2: Я бы хотел все-таки сказать о водке «Кургутук». Это наиболее, так сказать, престижная водка на сегодняшний день. Она выходит с личным клеймом президента. Вот там и мое, собственно, стоит в углу, внизу этикетки, поскольку я консультировал разработчиков дизайна этой продукции. Вот, и тем самым там внес свое имя. А что все-таки касается воды, тут я бы еще хотел дополнить Вадима. Дело в том, что действительно он правильно заметил на вес золота. Но дело в том, что река в Малом Енисее, она действительно весит как золото. То есть это, в принципе, не простая, а тяжелая вода. Вот ученые физики, они меня поймут. То есть ее можно без всякой предварительной обработки напрямую закачивать, в общем-то, в ядерный реактор. И, так сказать, он будет работать устойчиво и продолжительно. Недаром, собственно, первый ядерный реактор, который устойчиво работает и до наших дней, он находится не так далеко, в Челябинской области был, в общем-то, прорыт канал. Сейчас уже можно об этом говорить. И вот эта вот драгоценная вода, на которую американцы в период разработки своего ядерного оружия там тратили громадные деньги, у нас просто-напросто течет, так сказать, подставляя кружку, наливая, и атомный реактор будет работать.
1: Мы вот говорили о том, что в вашей гимназии отменена такая культура, как астрономия, да?
2: Да.
1: Вот. А почему у вас не преподается математика? Вот, все-таки немножко мне странно, вот как-то...
2: Ну, дело в том, что сейчас все, конечно, заменяет электроника, то есть... Нет, элементарный счет мы преподаем, но это, конечно,
1: арифметика,
2: но это никак не подходит под статус математики. Математика действительно исключена, поскольку зачем забивать детям голову ненужными цифрами, теоремами? Ведь самые грустные воспоминания человека о школе связаны, с, как правило, либо с геометрией, либо с математикой или алгеброй. Вы поройтесь в своих воспоминаниях и обязательно натолкнетесь на вот эти неприятные моменты вашей жизни. Так вот, мы решили искоренить их, так сказать, на самом корне. То есть у нас не преподается ни алгебра, ни геометрия, ни высшая математика. Нет, конечно, если родители захотят, за дополнительную плату существует штат в академии Тувы, поскольку я являюсь ее членом-корреспондентом, то есть штат профессиональнейших математиков, которые в течение полутора месяцев сделают из человека, который считает на пальцах или при помощи калькулятора, сделают просто, ну... человек, который может поступить в любое высшее учебное заведение, имея в руках ручку и чистый листок бумаги. Все будет, любые формулы будет знать по памяти, и, так сказать, любое уравнение для него не будет каким-то сложным орешком. Ну, но это, опять вот же, за дополнительную плату.
1: Вы профессионал вот в своем деле. А мы с Вадимом Степанцовым немножко пошли по другой части. И, тем не менее, я вот считаю, что все-таки математика, ее преподавание, и вот именно те такие факторы насилия, которые все-таки присутствовали при преподавании этого предмета, сыграли какую-то роль вот в формировании характера, ну, по крайней мере, моего. То есть определенные логические мысли какие-то приходят иногда, ну, вот раз в неделю. Вот. А как ты считаешь, вот все-таки, по-моему, это так с математикой Рубан Ибишевич погорячился?
0: Ну, Александр, вот положа руку на сердце, ты можешь сейчас вспомнить хоть какую-нибудь теорему из тех, что тебя преподавали в школе?
1: Ты имеешь в виду ее содержание?
0: Ну да, я лично помню только одно. При всем при том, что у меня была по математике твердая четверка, я помню из математики только пифагоровы штаны на все стороны равны. И все. А еще великий русский поэт Антиох Кантемир, сын молдавского господаря Кантемира, вывезенного Петром, значит, в 1700 каком-то
2: году. Кстати, его портрет у нас в галерее висит.
0: Да, вот. Он написал бессмертные строки. «Земли в четверти делить без Евклида с мыслим. Сколько копеек в рубле без алгебры с числим». То есть, ну, сегодняшняя цивилизация, она прагматическая такая, очень... где все построено, ну, на голом расчете. Там, может быть, кто-то посмеется над тем, что Ирбан вот все время говорит о том, что вот у нас там все услуги платные, там преподавание платное, но мы поставлены в такие рамки вот этой оголтелой культуры, так сказать, оголтелого голого расчета во всем. И вынуждены принимать эти законы этой игры. А законы игры простые, так сказать. Они базируются, в общем-то, на четырех арифметических действиях. Большего сегодня человеку не нужно.
1: Совершенно согласен. Я, кстати, вспомнил теорему тоже, которую я знал. Это равнобедренный треугольник должен быть симметричным. Или вот что-то из этого связанное.
2: Да, это одна из основных теорем, собственно, геометрии, на которой она и стоит. Но дело еще все в том, правильно вот Вадим сказал, что это условие, но относительно оплаты. Дело в том, что не столько даже условия, сколько стиль современной жизни обязывает нас поступать так. Вот мы берем деньги за обучение, но любой человек, любой родитель, который отдает ребенка к нам в гимназию, может спросить нас за некачественное обучение, либо же, так сказать, за какое-то неадекватное отношение к его чаду. И все эти условия оговорены в контракте. Но самое интересное, что все родители наверняка помнят о том, что вот их в школу вызывает директор, либо же учитель, эти неприятные минуты. У нас это тоже практикуется, но опять же за отдельную плату. То есть в качестве создания каких-то дополнительных эмоций тот же, любой из наших, так сказать, клиентов, тот же Амангельды может спокойно внеся определенную сумму, быть вызванным к директору и тем самым получить официальный значит, повод для отсутствия, допустим, на заседании Государственной Думы, либо же, так сказать, еще где-то. И посетив нашего учителя, который будет с ним крайне вежлив предельно, то есть, ну, там по выбору, либо он вежливо относится и хвалит ребенка, то есть вызывает для того, чтобы похвалить родителей, так сказать, либо же наоборот, он может вести себя достаточно гневливо и говорить, кого вы, собственно, воспитываете, посмотрите, до чего вы довели. Поскольку все-таки влияние родителей на воспитание ребенка, оно достаточно велико. Нельзя все списывать на школу, даже и на гимназию, и тем более на платную.
1: Скажите, вот на пейджер нашего номера, еще раз напомню, 956-32-32, для абонента 109-279, ваше сообщение можете передавать. Пришло следующее сообщение. Каково количество учащихся в каждом классе в вашей гимназии? И каково отношение к такому явлению, как репетиторство, то есть индивидуальное преподавание?
2: Ну, у нас по 5 человек в каждом классе. То есть всего у нас параллельных классов до 7. То есть А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Вот. Всего полноценно, значит, у нас 11 классов, согласно школьной реформе проведенной.
1: А кто сейчас учится в 11-м, если всего год гимназии?
2: В 11-м учится племянник одного депутата Государственной Думы, но дело в том, что по условиям контракта я не могу разглашать его фамилию.
1: Понятно.
2: Вот, но достаточно известный человек. И, ну, в общем, не, это, собственно, не о нем речь, а, значит, учится вот он один сейчас. Вот. Мы ему преподаем уроки восточных единоборств. То есть это один предмет, которому он обучается. Вот. Значит, поскольку Кызыл находится недалеко от Монголии, приблизительно в 200 километрах, вот, и были вызваны лучшие монгольские бойцы, вот, которые проводят с ним, то есть два бойца, которые проводят с ним занятия, обучают его вот классической монгольской борьбе, вот, которая на праздниках, значит, применяется. Этот человек решил посвятить, значит, своего племянника вот именно этому, и, так сказать, там он проходит полноценное воспитание именно вот в этом ключе. Остальные предметы ему не преподаются.
1: Такова воля. Следующий вопрос я хотел бы все-таки задать, наверное, Вадиму Степанцову, как человеку, который имел возможность со стороны понаблюдать за вашей гимназией. Вот вопрос такой на пейджер пришел. Просьба больше информировать о воспитательных методиках в Тувинской гимназии номер 7. Ты вот рассказал о отставных военных, которые были тогда в гимназии. Вот, может быть, твой глаз заметил что-то еще, о чем вдруг неожиданно нам постесняется по какой-то причине рассказать Эрбан Ибишевич. Вот каковы там у них методы воспитания грудничков?
0: Ну, что меня поразило и удивило приятно, то, что, скажем, вот в классах, где обучаются девочки, то есть сейчас там еще не выделена отдельная, значит, отдельная женская гимназия, вот, из общей. Вот это, да, вот, да, уже сейчас это будет скоро. Вот в тех классах, где преподают предметы девочкам, преподают немного предметов, но я считаю самые нужные, самые интересные, значит, это, да, это языки тувинский и русский, причем преподают вместе одновременно. Вот, и происходит просто на наших глазах формирование нового языка, такого, он и не русский, и не тувинский, но, как ни странно, так сказать, понятен обоим народам, так сказать, и, скажем, человеку, который знает только тувинский или только русский, вот этот вот язык, он доступен, и нормально люди на нем общаются. Но я зациклился на предметах. Значит, меня поразило не то, что каждый раз, когда какая-нибудь девочка, значит, успешно отвечает, Вот на вопрос учителя. Учительница подходит и поглаживает ее, так сказать, по голове. Ну, что, это не смешно, это настолько трогательно, это приятно. Вот, и оба, и учитель, и ученик испытывают не просто какие-то приятные эмоции при этом. Я думаю, происходит какая-то космическая связь между ними. Вот. Ну, и вообще, это методика, так сказать, раньше применялась, ну, для, скажем, низших млекопитающих, когда, значит, вырабатывалась система рефлекса. Ну, я просто знаю, я так рассказываю подноготно. Вот, что... Вот помещали белых крыс там в три разные вольеры. Вот, их кормили всех одинаково, то есть освещали им клеточки одинаково, все такое. Вот, но, значит, в одной вольере к крысам ничего не делали, значит, в другой вольере крыс периодически били током высокого напряжения, а в третьей вольере крыс поглаживали. Так вот, в той вольере, где... крыс не поглаживали, крысы вырастали, ну, такие самые тщедушные и маленькие. Там, где их били током, они уже поздоровее вырастали, так покрупнее, помощнее. А вот там, где крыс поглаживали, вот, они были самые крупные, самые упитанные, самые такие розовенькие, счастливые. И вот таким вот образом, методом поглаживания, учитель, я не знаю, как сказать-то, делает, да, так сказать, ну, такую, создает гармоническую атмосферу, так сказать, именно и в классе, так сказать, и при контакте с ученицей.
1: Знаешь, что мне очень понравилось? То, что ты рассказал, вот так, безо всякого давления с моей стороны или с чьей бы то ни было, о все-таки не карательной методике, а поощрительной. Это приятно, но сейчас давайте ненадолго прервемся, послушаем музыку.
4: Положи в стакан с водой на ночь свой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Ибишевич Гнездо, по совместительству он директор экспериментальной гимназии номер 7 в городе Кызыле, и Вадим Степанцов, которому мы и обязаны сегодня приходом такого важного гостя. Вы можете задавать нам вопросы по телефону 203-19-22 в прямом эфире, а также посредством пейджера, номер которого 956-32-32, и сообщение оставляете для абонента номер 109-279. И вот пришло следующее сообщение. Какие московские учебные заведения, гимназии, лицеи обучают по тувинскому методу? Можно ли это пронаблюдать в Москве? Кстати, вот я думаю, что Ирбану Ибишевичу это должно льстить. То есть уже тувинский метод, на самом деле-то этот метод называется гнезда в Туве. В самом, да, то есть, да, по методу гнезда учился,
2: спрашивают. То есть даже, да, гнездование просто.
1: Да, вот, ну, поскольку все-таки в Москве вы первый раз, вот, то, видимо, этот вопрос стоит
0: переадресовать. Первый раз надолго, скажем.
1: А, ну, ну, да, да, в этом году. То, да, Вадиму Степанцову переадресуем вопрос.
0: Ну, благодаря тому, что я в свое время обучался в литературном институте на отделении поэзии, вот, я свел Ирбана Ибишевича, значит, с ректором литературного института Сергеем Николаевичем Есиным, вот, известным писателем, вот, который сейчас занимается такой административной деятельностью. И при литературном институте существует нечто вроде подготовительного отделения, и вот там мы... Ну, как мы, так сказать, я был в роли связующего только звена. Вот там сейчас проводится попытка внедрения тувинского метода, где, скажем, вот все все методики, ну, связанные, скажем, ну, вот с тем, что, о чем мы говорили, поглаживанием, например, какими-то такими другими методами физического и биофизического воздействия на учеников, они потихоньку внедряются. Я же хочу поделиться просто своим опытом, поскольку я попросил, будучи в Туве, попросился в одном из женских классов провести урок литературы. Ну, все-таки образование мне дает такое право. Значит, и я провел серию уроков о русской поэзии Серебряного века. И надо сказать, что несмотря на то, что принято сейчас ругать молодежь, так сказать, как невосприимчивую к искусствам, к изящному, к живописи, к поэзии, что, в общем-то, это не так. И в Туве тем более, так сказать, в гимназии номер 7. Вот, уроки были очень плодотворны, и я сбился уже со счета при таком внутреннем моем подсчете количества поглаживаний. Я гладил девочек по головам, по плечикам. Вот, и, конечно, мне хотелось погладить другие места, что я себе иногда позволял. Я позволял все-таки. Но, как говорит Ирбан Бишевич, все-таки это кое-что можно делать только за отдельную плату.
2: Да.
0: Вот. И за отдельную плату вот я гладил те места у девочек, которые, значит, потом у женщин становятся грудью. Вот. Но поскольку они еще не стали таковой, значит, это было можно. Я вот не преминул воспользоваться этим методом, но надо сказать, что вот сейчас мои ученицы там, они мне шлют письма и спрашивают о каких-то изданиях, там, например, Гумилева или там Ахматова, или там Тинякова-Одинокова, поэта, которого мало кто знает и в Москве, поэта Серебряного века, но которого, так сказать, я всячески пытаюсь распространить. Я им пишу, так сказать, обо всех новинках издательских в области изящных искусств, ну и, конечно же, такую постскриптум всегда пишу, там, глажу вас в тех местах, которых имел удовольствие гладить во время уроков в Кызыле.
1: И у них происходит явно такая на уровне уже
0: потрясающие девочки, да? Потрясающие. Я думаю, что из них вырастет когорта, так сказать, блестящих литературоведов, которые составят гордость нашей Тувинской науки, так сказать, и нашей, и Тувинской,
2: да,
0: и мировой. И мировой.
1: Ну что же, давайте, может быть, послушаем, если вы не против, телефонные звонки. 203-19-22 – это телефон в студии. Вы можете задавать ваши вопросы и Ирбану Ибишевичу Гнездо, и Вадиму Степанцову, а также присылать ваши вопросы на пейджер номер 956-32-32 для абонента 109-279. И я поднимаю телефонную трубку. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Рассказывайте, пожалуйста.
5: Алло.
1: Да, здравствуйте.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
5: У меня вот какой к вам есть вопрос. Будьте любезны, то, что вы все рассказываете, это шутки такие? Это шутка? Или это действительно так?
1: То есть вы имеете в виду последний рассказ?
5: Ну, может быть, это розыгрыш? Нет, вообще все, вот это не розыгрыш?
1: Ну,
5: вы всерьез об этом говорите?
1: Нет, ну вы вот спасибо вам за звонок. И, да, действительно, может быть, как-то со стороны так это и выглядит.
2: Ну, любая новая идея, она поначалу вызывает.
0: Ну, Циолковского Константина Эдуардовича воспринимали как сумасшедшего просто.
2: Да, кстати, его портрет у нас тоже в галерее висит.
0: Он был городским сумасшедшим, у него мальчишки кидали там камнями и там.
2: Ну, а взять хотя бы молодого Ульянова, в него же кидали не только камнями, а вот до сих пор, собственно,
1: расплевывал. А финская поэтесса Калана Кио вообще постоянно ходила с травмой черепа, потому что ее в свое время никто и не признавал как поэтессу, а сейчас ей стоит в центре Хельсинки памятник. В одной руке она держит парусник, а в другой маленького финского воина на коне. Да. Вот, так что здесь... Вот, кстати, пришел параллельный вопрос на пейджер. Это вот именно тебе, Вадим, вопрос. Ваша методика обучения взаимоотношений между мужчиной и женщиной, привет из Учику Дука, некоего, не знаю, что это. То есть, это, видимо, такая реакция на твой рассказ о воспитательных методах.
0: Это, я, кажется, догадываюсь, кто это написал. Вот, ну, некоторым образом моя жизнь связана с Узбекистаном и Казахстаном, когда... Я был подростком, я проживал в Катакургане, в Учкудуке. Вот, потом, впоследствии, уже когда стал закоренелым москвичом, вот, поехал в Казахстан, где, собственно, один уроженец Казахстана меня спровоцировал на пение, дал, скажем так, путевку в жизнь, так сказать, на подмостки большой эстрады. Хотя тогда это все была шутка. Вот. И... Конечно же, в связи с распадом СССР, вот с обособлением среднеазиатских республик, какие-то процессы пошли, ну, я не знаю, там вот связанные с усилением исламского элемента в этих республиках, не совсем, скажем так, ну, приятные мне, что ли, вот, но... С другой стороны, всегда интересно, ну, как сказать, полемизировать с людьми, с которыми, ну, ты, как бы, так сказать, играл в одни и те же игры, там вот Асыки, такая игра среднеазиатская, это когда из костяшек барана, значит, составляется что-то вроде таких городков, значит, они разбиваются и так далее, вот, и я знаю, что очень... Многие люди, там, скажем, вот, ну, в современном Узбекистане там, или Туркменистане, которые, ну, может быть, проездом в Москве вот, услышат нашу передачу, они, конечно, с одобрением воспримут, так сказать, все то, что, о чем мы сейчас говорим. Вот. Но, с другой стороны, приехав туда, они, к сожалению, не смогут взять на вооружение тувинский метод. Да. К сожалению, ну, что говорить, я не хочу говорить о печальных вещах. Я все-таки империалист по натуре. Мне очень жалко распада нашей великой державы, так сказать, что так все произошло. Но я думаю, что свет, который идет из Тувы, так сказать, вот этот свет, он объединит снова нас всех, так сказать. Уже первый шаг.
2: Есть проект наш о том, что КЗУ, в общем-то, будет... Ну, городом-спутником.
1: Столицей культуры новой.
0: Да. А вот, кстати... Да, и уже тенденции сближения бывших советских республик имеются. Вот Александр Лукашенко, то есть, пытается, так сказать...
2: Мой хотя, хороший друг.
0: Да, так сказать. И, кстати говоря, он тоже своего сына отдает скоро в седьмую гимназию. Да. Вот. Процессы интеграции, они идут, и очень и скоро все будет, как прежде, только лучше.
1: Я вот еще хотел немножко прокомментировать это сообщение на наш пейджер, поскольку мне показалось, в нем есть некоторый элемент укора, дескать, вот. А на самом деле это же очень хорошо, если методика каким-то образом негласна, но тем не менее вот не забывает о воспитании в людях нормальных взаимоотношений полов. То есть не исключено, что это можно делать через какие-то науки вообще неприкладного характера, не относящийся к этому, например, через вождение автомобиля или через уроки труда. Вот. Поэтому все школьные методики должны рано или поздно каким-то образом подействовать. Ну, естественно, лучше положительным образом.
0: Да нет, ну, нет, ну, я о своем, конечно, но вот метод поглаживания, он же сейчас применяется не только между учителями и учениками, да, так да, сейчас да. практикуется взаимное поглаживание девочек и мальчиков. То есть, да. что было в прежних школах? Ну, что мы наблюдали? Вот, ну, как дураки там возились, кидались какими-то чернильницами.
1: Плевались,
0: дергали девочек за косички, да. там, дрались. Ну, это, ну, ничего хорошего это не воспитывает человеке. А когда вот так вот внедряется метод поглаживания, то есть, если, скажем, в той школе, где я обучался, я вдруг там на глазах у учителя погладил соседку по парте, там, по руке, там, или по плечу, или поцеловал бы в щеку. Да. Ну, что, меня выставили там, это в лучшем случае, а в худшем, там, ну, родители бы куда-то вызывали, там, чего-то разбирали бы меня на классных собраниях. Вот. А здесь воцаряется гармония между полами. То есть, мальчик с молодых ногтей, он приучается к такому галантному, куртуазному отношению к существу противоположного пола.
1: И она, кстати, принимает его поведение как естественное и свойственное. Если потом,
0: конечно.
1: Повзрослев, к ней подойти с другой методикой,
0: конечно.
1: Она сразу будет понимать, что
0: конечно.
1: Это несколько не то.
0: Так вот, да, я, да. будучи студентом Литинститута, со своим другом, тоже куртуазным поэтом Виктором Пельнягром, мы часто ходили по Пушкинской площади. И обращались довольно галантными речами к девушкам, сидящим на скамейках. Ну, предлагали им какие-то такие доступные студенчеству развлечения. Но в большинстве случаев реакция была такая, ну, «Любина, сходи мимо», да, как в Одессе говорят. То есть, давай, пацан, топай, откуда пришел. Очень редко в девочках, воспитанных прежней системой, остается что-то такое живое, что при первом, в общем-то, таком невинном контакте да. не заставляет ее послать там мужчину куда-то подальше.
1: Да, и, кстати, тут получается тем, что вот, послав вас вот с вашим другом тогда, они, в общем-то, думаю, узнав об этом, сейчас весьма-весьма пожалели,
0: ну,
1: бы даже
0: очень
1: вероятно.
0: Жалеют, конечно, очень жалеют. Да.
1: Ну, давайте обратимся к звонкам наших радиослушателей. 203-19-22. Звоните и общайтесь в прямом эфире с Арбаном Ибищевичем Гнездо и Вадимом Степанцовым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
6: Доброй ночи, Александр.
1: Здравствуйте.
6: Уважаемый.
1: Здравствуйте.
6: Доброй ночи, Вадим. И Арбан Ибищевич, конечно. Меня Андрей зовут.
0: Очень приятно.
6: Мне как-то вот попалась газета Тувинская однажды. И там было сказано о такой новой методике, которую местное начальство всех призвало ввести в свои школы. Чтобы уроки физкультуры заменить скаканием на лошадях. Очень тувинский народ, написано было, трепетно к всем животным относится. И первым, естественно, чтобы не смущать публику, должны были выступить директора школ, как бы пример живой показать.
1: Да.
6: Сказано, что это закончилось достаточно плачевно, с коней упали они, многие травмы получили. Вот хотелось бы узнать, Ирбан Ибишевич, как он все трудности преодолел.
1: Спасибо, спасибо. Действительно, я тоже читал эту заметку. Кстати, она была опубликована в одной из центральных московских газет. Вот, перепечатана в сокращенном виде.
0: Коммерсант Дейли.
1: По-моему, да. Да-да-да, точно.
2: Тувинская газета «Знамя Тувы». Но дело в том, что наш радиослушатель немножко выдумал там некоторый эпизод. То есть предложили ввести уроки физкультуры не во всех школах, а только в нашей 7-й гимназии. То есть это наказ президента. Дело в том, что, как я говорил, уже его ребенок и дети его родственников тоже обучаются в нашей гимназии. И поскольку, чтобы его не обвиняли в таком протекторате нашей гимназии, он обращается как бы к нам через средства массовой информации. И вот в этой статье как раз он обратился к нам, призвал ввести как основной метод обучения физической культуре, вот метод, так сказать, овладевания верховой ездой. Действительно, я попробовал. Дело в том, что я-то с детства, собственно, на конях. Вот, и немало их...
0: Ельман-мастер в вольтажировке, да, он так скромничает.
2: И все дело в том, что я так как бы к коням-то отношусь.
0: И он, кстати,
2: спокойно
0: возглавляет национальную команду по
2: бурят-монгольскую сборную.
1: А, по конскому полу.
0: Пола, да.
1: Конное поло, извиняюсь, да, конное поло, да.
2: Дело в том, что команда, как бы, я к лошадям-то спокойно отношусь, то есть как только Савраска отживает, я его на мясокомбинат, в общем-то,
1: извините, без зазрения. Извините, я наблюдал сегодня вот вашу сцену братания с арбатским конем. Тут есть арбатский конь. Вот, известная весьма личность на Арбате. Я имею в виду конского пола. То есть это действительно реальные кони. Вот когда мы встречались...
0: Лошак.
1: Вот, видите, причем это Эрбан Ибишевич определил практически двумя-тремя движениями ощупывающими. То есть, если мне пришлось как-то заглядывать, я уж не знаю, там, ложиться под этого коня, смотреть там с помощью зеркал и всяких, то... Здесь просто пара похлопов по морде, загляд в зубы, поднят, значит, хвост, и все. И сразу так, лошак. Вот, то есть профессионал, действительно профессионал. Но остальные, вот особенно директрисы, там написано, действительно, с коней попадали.
2: Дело в том, что в нашей гимназии достаточно большой штат директоров, как это принято сейчас, мы не отстаем от азиатской моды. Вот, действительно, у нас порядка 10 директоров, то есть это и коммерческий, и директор гуманитарных предметов, директор по истории, то есть он объединяет как бы всех учителей истории, руководит ими. Вот, и таким образом у нас всего порядка 10 директоров, вот, и среди всех них был проведен заезд на скорость, собственно, кто придет первым к финишу. Вот, ну, победил я, естественно. Вот, это, в этом никто не сомневался. Ну да, действительно, у нас одна директриса, вот она уже достаточно давно работала в Академии наук, сначала СССР, потом вот Российская Федерация, а сейчас она переехала к нам ввиду того, что условия труда лучше и оклад выше. Вот. Ну, а женщина уже достаточно преклонного возраста. Ну, о женщинах не принято разглашать их возраст, но здесь все-таки, я думаю, надо упомянуть, чтобы радиослушатели снисходительно относились к ней. Она, в общем-то, разменяла девятый десяток. Ну, и тут, естественно, все наши ухищрения, значит, были заказаны лучшие дамские седла, но, к сожалению, это не спасло от падения, но мы все предусмотрели и выслали беговую дорожку, по которой она бежала, в общем-то, матами, благодаря которым бабушка, как мы ее ласково в коллективе называем, собственно, не пострадала.
1: Мало того, она еще весьма стремительно, судя по любительской видеосъемке, произведенной на скачках, успела по этим матам бежать какое-то время впереди несущихся сзади лошадок, и пока ее не догадались сдернуть вот за руку вправо. Да, ну, давайте послушаем телефонный звонок. 203-19-22. Будьте здоровы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
7: Доброй ночи.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Валерий.
1: Нет, меня Саша зовут.
7: Ваших гостей. У меня вот вопрос к Степанцову, к Вадиму.
0: Да-да.
7: Я вот сейчас слушаю вас очень замечательно и нашел тут сборничек, и стишок один ваш нашел, и там вы пишете, значит, как раз вы про свою методику тут там пишете. Это
0: про талантную, да.
7: Собачки называется.
0: Угу.
7: Выходили, ну я не все читаю, а так отрывки, выходили с ними вдоль платформы, мимо пролетали электрички, я глазами трогал ваши формы, ваши бедра, плечи и косички.
0: Да-да.
7: То есть вы уже тогда, вот давно, это какие-то 80-е, конец 80-х, наверное, уже тогда задумались над своей методикой, да?
0: Ну, я ее только предугадывал, как блок «Предчувствую тебя, года проходят мимо». Это он о Любови Дмитриевне, кажется, писал. Вот так же я, наверное, в те годы предчувствовал появление в моей жизни такого замечательного человека, как Ербан Бишевич. И все то, что я смутно выражал в своих стихах изящных и галантных, и в своих песнях более таких развязных, все это неожиданно нашло воплощение вот в такой научной педагогике. И поверьте мне, это бесконечное счастье, бесконечная радость жить в атмосфере, пронизанной поэзией, пронизанной любовью, любовью ко всему прекрасному. А самое прекрасное на этом свете, это, конечно же, барышни.
7: Вадим, говорить, да. А где можно ваши сейчас стихи-то вообще купить?
0: Можно купить в книжных магазинах, например, на Новом Арбате или Библиоглобусе. Вот.
7: Да что-то незаметно как-то.
0: Нет, они появляются периодически, но их разметают, эти сборники. Вот. Появился недавно сборник избранной прозы Ордена куртуазных маньеристов. Вот. Но если вы хотите вот так вот прямо, не то чтобы сию минуту, но вот...
7: В
2: Кызыле, в каждом книжном магазине.
0: Орден куртуазных маньеристов совместно с группой Бахыт Компот проводит сегодня уже в воскресенье, да, в 17:00 в Большом зале Политехнического музея расширенный концерт, так сказать, благотворительный. И там будут в большом количестве представлены все наши сборники.
7: Старые,
0: да, да, да, да, да, да, совершенно верно.
7: Расскажите про орден, там кто сейчас у вас?
2: Спасибо за звонок.
0: Да, ну, про орден, значит, ну, помимо действительных кавалеров ордена, то есть поэтов, которые пишут стихи такого определенного жизнеутверждающего склада, вот, к ордену примыкает институт послушниц, куда отбираются девушки, прошедшие некие параметры, соответствующие неким параметрам, вот, но не только внешним, но и, так сказать, внутренним. Они должны очень хорошо разбираться в изящных искусствах и беззаветно любить поэтов ордена куртуазных маньеристов. А помимо этого, среди самых достойных людей, проживающих, так сказать, в этом пространстве, мы отбираем фамильяров. То есть фамильяры — это почетный тайный член ордена куртуазных маньеристов. Вот. И среди них есть и бизнесмены, которые не совсем погрязли в цифире, не совсем утрачены для человечества. Есть художники, композиторы, есть один покамест, но...
2: член-корреспондент.
0: Не надо так сказать, величайший педагог нашего времени, гораздо более великий, чем Сухомлинский и
2: Семашко.
0: Да, и все прочие. Это Ирбан и Бишевич Гнездо.
2: Ну что же, следующий телефонный звонок.
0: Да.
2: 203-19-22 и ваши вопросы нашим гостям. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
8: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
8: Здрасте. Вы знаете, я несколько раз слышал вашу передачу, и, честно говоря, она хороша. У меня есть к вам одно предложение. Я полагаю, что вот из одной передачи там был очень интересный момент. Ваш коллега, по-моему, он сегодня в эфире, он рассказывал о выведенных, так сказать, вагинальных ежиках. Так вот, не могли бы вы там в своем этом Урюпинске, или как называется ваш городишко там, в Туве, не могли бы вы в качестве поощрения своих учениц, хотя бы на Рождество или на 8 марта, выдавать по такому ежику ученицам? Спасибо за внимание.
2: Спасибо за вопрос. Но тут, наверное, я отвечу себе, что вот почему именно сейчас в 2:49 на меня снизошло некоторое спокойствие. По-моему, мы спасли некоторое количество грудничков от разрывания их на части тела где-нибудь в Измайлово. Давайте следующий телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
9: Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый.
9: А вот я не очень хорошо расслышал, вы вот учились с Виктором Пелевиным вместе? Или это другая фамилия?
0: С Виктором Пеленягра, но Пелевина я тоже знаю.
9: Вот про Пелевина можете рассказать что-нибудь интересное?
0: Могу.
2: Спасибо за звонок.
0: Могу, значит, у него 6 пальцев на руках. Вот, глаза совершенно остекленевшие от пьянства, но при этом он, конечно, безумный талант. Вот я его еще знал в те времена, когда он был более живым, подвижным, таким мобильным молодым человеком. Работал он в издательстве «Мир». Вот это не тот «Мир» там советских времен, а, так сказать, ну, другое образование. Они потом переименовались. Издательство существовало при Литинституте какое-то время. А вот надо сказать, что тогдашнее творчество Пелевина мне не очень нравилось. Несколько это все было как-то стеклянное, литература для литературы. Но то, что он пишет сейчас, конечно, это просто здорово. Вот такие романы, как «Чапаев» и «Пустота», например, это великие достижения отечественной классики. Но вот между тем, да, человек, конечно, очень экспериментирует со своим здоровьем, к сожалению. Но организм его стоек, и благодаря тяжелой воде, экспортируемой из республики Тува, ему удается держаться на плаву, так сказать, держать себя в хорошей форме. Вот, время от времени, выходя из запоев, заниматься ушу. Вот, и даже появились такие, ну, хорошие симптомы, что вот эти вот лишние пальцы на руках, вот это шестые пальцы, они у него начинают постепенно так бледнеть, вот, атрофироваться, и, вероятно, уже в скорости можно будет произвести операцию по их удалению.
1: Что уже, кстати, хороший тоже. Да. Симптом. Да. Я напоминаю вам, что мы можем также общаться с вами посредством пейджера номер 956-30-232, абонент 109-279. И вот следующий вопрос пришел на пейджер. Существуют ли в вашей гимназии какие-либо моральные или материальные поощрения? Подпись Седой. Я думаю, что о моральных поощрениях рассказал Вадим Степанцов. Это поглаживание. Ну и вообще всякие знаки. То есть я, например, знаю, что делают массаж особо отличившимся ученикам. Ну, а вот что касается материальной стороны?
2: Ну, тут, собственно, как я уже говорил выше, все это делается за дополнительную плату. То есть, если родитель желает, чтобы успехи в учебе его ребенка отмечались, помимо поощрений морального плана, поощрениями материальными, то, конечно, он может, предварительно внеся определенную сумму на счет нашей гимназии, обговорив, за какую оценку или за какое достижение своего ребенка

0: сказали о разделении вашей гимназии на мужскую и женскую.
1: Да.
0: И я как бы обращаюсь к Степанцову, хочу сказать ему следующее. Вот представьте, Вадим, что вы вот находитесь в комитете комсомола, там находится некая Лола, правильно?
2: Да.
0: И вот вас вдруг резко вот от нее отделили.
2: Угу.
0: Вот вам было весело, весело, весело, угу. И вдруг вас от этой Лолы некоторым образом отделили. Угу. Вот как вы будете себя чувствовать?
1: Спасибо, спасибо за вопрос.
2: Вопрос, конечно, непростой. Вопрос непростой, потому что то, о чем меня сейчас спрашивали, ну, это как бы сюжет из моей песни, имевший реальную подоплеку. Я действительно состоял в комитете комсомола литературного института, был ответственным по сбору взносов. Вот. И девушка Лола, которую я, опять же, я не знаю, я встречу с ней, могу сравнить только с таким подарком в судьбе, как встреча с Рыбаном Ибишевичем, вот, потому что эта девушка была поистине прекрасной, была как бы физическим воплощением евразийской идеи, то есть ее мама...
1: Значит, мама латышка.
2: Мама латышка, значит, отец монгол, потрясающей красоты девушка, потрясающего вулканического темперамента. И я не представляю, как это было бы, если бы в те годы нас разлучили. Хотя у меня было много девушек в Литинституте, аспиранток умных, как аспиранток, так сказать, с внешностью манекенщиц, и манекенщиц умных, как аспирантки, и разных других. Но Лола — это было нечто. И вот если, скажем... Сейчас лишить меня возможности общаться сформулировать, я настолько волнуюсь, и с Рыбаном Ибишевичем, и с его подопечными, так сказать, и вообще просто стереть какой-то файл в моей памяти, так сказать, вытереть из памяти вот это вот все, связанное с Тувинской гимназией номер 7, то я, наверное, почувствую себя пустым местом, очень обделенным человеком, и я не знаю, как я буду дальше жить без этого ощущения, без ощущения того, что я причастился чего-то высокого, чего больше нет в нашей жизни.
1: Вадим Степанцов уже уехал, поскольку у него дела, а директора школ и гимназий ночами должны либо отдыхать, чтобы с утра свежими силами прийти и воспитывать граждан своей страны, либо работать на просвещение своей же просветительской деятельности. Поэтому в гостях у нас, напоминаю вам, член-корреспондент Академии наук Республики Тува, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла Эрбан Ибишевич Гнездо. Вы можете задавать Эрбану Ибишевичу ваши вопросы по телефону 203-19-22, это прямой эфир, и также посредством пейджера 956-32-32. Набрав этот номер, вы можете оставить сообщение для абонента 109-279. Но прежде я хотел задать вам, Эрбану Ибишевичу, вопрос. Почему в вашей гимназии, чуть было не сказал, школе не преподают еще и физику? То есть, ну, математику Вадим Степанцов достаточно так объяснил. Я вижу, что вы сошлись на этой точке зрения. Вот. А что касается физики, почему?
3: Но дело в том, что физика – это предмет, который в настоящее время не так актуален, как, допустим, десяток другой лет назад. В чем вот эта вот неадекватность сегодняшнего восприятия физики? Да в том, что, попросту говоря, никаких плодов в быту она принести не может. Но за исключением

0: того, что печка топится дровами, а горячий кран обычно метится красной точкой. Поэтому мы на педсовете еще в момент выработки генеральной стратегии нашей образовательной линии решили физику как обязательный предмет не преподавать факультативно. Конечно, за, опять же, дополнительную плату этот предмет преподается, если родитель предполагает в дальнейшем поступление своего чада в какое-то высшее учебное заведение с обязательным экзаменом по физике, либо же, так сказать, с ее дальнейшим углубленным изучением, то такие услуги мы оказываем, поскольку, опять же, как я уже говорил выше, в нашей академии, где я, значит, по совместительству, так сказать, являюсь членом-корреспондентом, физиков, собственно, пруд-пруди, вот, поэтому эту проблему мы решить сможем, но, как я уже говорил, за дополнительную плату. А физика, как и другая, собственно, любая другая точная наука, она в настоящее время не востребована. Гораздо важнее, на мой взгляд, преподавать такую экзотическую, собственно, науку, как спелеологию, то есть гляциологию, изучение пещер, поскольку и горных массивов, поскольку Тува располагается в предгорьях, западных предгорьях Алтая, вот, и там мы можем на таких вот радикальных примерах, как пещера Ундерташ или же гора, самая высокая гора, которая в республике Туве находится, это гора Ак-Довурак. Вот, можем показать учащимся, собственно, те катаклизмы, которые привели к образованию сегодняшней структуры, вот, структуры поверхности, которые в нашей республике, не без гордости это скажу, на данный момент присутствует.
1: Скажите, вот такая известная всему во всем мире женщина-спортсмен, женщина-альпинист Анна Ильинична Мальчик, которая вот от старости умерла буквально в прошлом году, она покорила самую первую гору, как раз эту Ак-Довурак.
0: Да, вот. И это было еще в 19-м году. Собственно, тогда, ну, вообще надо сказать, что в республике Тува советская власть восторжествовала только в 21-м году, поэтому восходилось ей на гору-то достаточно свободно.
1: А вот скажите, ходят слухи, что ее чуть ли не правнуки или внучатые племянники обучаются тоже в вашей гимназии, но что, дескать, да, это льготная какая-то программа,
0: да, поскольку дело в том, что они
1: национальный
0: не
1: символ Тувы, ведь,
0: да, вот, это Анна Ильинична финансируется. Мальчик. Вот здесь многие могут меня упрекнуть в том, что хотя она гимназия, в смысле, и самостоятельная, но здесь она все-таки получает бюджетное финансирование, поскольку эти ее потомки, они как бы являются почетными гражданами Республики Тувы, и поэтому в них, в бюджете Тувы, отдельной строкой прописано финансирование в нашей гимназии. Она выбрана, и я не без основания горжусь этим, что именно наша гимназия была выбрана вот в качестве той, того учебного заведения, которому доверили обучение вот этих вот потомков почетной скалолазки.
1: Вот следующий вопрос, он пришел на наш пейджер 956-32-32 для абонента 109-279. А преподают ли в гимназии номер 7 химию?
0: Ну, дело в том, что с химией тут ситуация несколько другая. В обязательный курс химия входит, но на каком уровне? Да на уровне второго класса средней общеобразовательной школы, поскольку, собственно, более не надо. Ну, достаточно внести, так сказать, знания, просвет в знания учащегося в такой области, как смешивание различных видов напитков, дабы, так сказать, не породить дальнейшее пагубное пристрастие к ним.
1: Или гастрит.
0: Да, да.
1: Что важно.
0: Да, то есть внести ясность в происхождение минералов на Земле. То есть таблицу Менделеева мы изучаем, но дело в том, что не совсем правильно называть ее в нашем, именно в нашем учебном процессе таблицей Менделеева, поскольку, попросту говоря, это... таблица Менделеева составляет приблизительно 280 элементов на сегодняшний день, а у нас это 280 оттенков цветов.
1: Да,
0: вот,
1: да.
0: И каждый цвет ассоциируется, то есть каждый минерал ассоциируется со своим цветом, и введены, то есть параллель не молекулярная, не атомная масса и не порядковый номер, а вот именно цвет, то есть какой-то минерал, ему дается русское, а не латинское название, то есть нефть называется свинцом, уран с ураном. Вот, и вот на таком уровне, так сказать, и мы считаем, что этого достаточно. Ну, конечно, если, в частности, Амангельды Тулеевич Тулеев, он попросил, поскольку его племянник, он проживает в Кемерово, то есть это страна, то есть область, регион, который дает уголь.
1: И известь, вот, известь,
0: да, огромное и количество. Поэтому, так сказать, мы привезли огромный, значит, минерал, то есть естественный, можно сказать, самородок угля, вот, весом порядка 3 тонн был привезен специально, вот, и такой же приблизительно сопоставимый по размерам глыбу известняка, вот, и его племянник в данный момент вот проходит эти два минерала, вот, и мы по взаимному соглашению решили, в общем-то, и ограничить его познание, поскольку этими минералами, поскольку, ну, собственно, в Кемерово больше и из горной, так сказать, науки знать ей больше не нужно.
1: А вот скажите, из центральных средств массовой информации вся Россия узнала о повышении в процентном отношении именно в Тувинской области заболеваемости гастритом. Исследования ученых показали, что это происходит из-за того, что, ну, известно, что тувинцы, они употребляют в пищу серый илистый мох,
0: да,
1: национальная, да, приправа ко всем блюдам.
0: Да,
1: вот,
0: да, да.
1: Что из-за того, что этот мох в течение недолгих лет накопил в себе разные радиоактивные вещества, какие-то экологические дела. Все.
0: Не, вот, ну, это, тут, да, объясняется все достаточно просто. То есть как раз этот мох, он долгие годы был единственным островком экологической чистоты в рационе. Вот. Но дело в том, что в последнее время и в граничной с нашей республикой Монголии произошли всем известные перемены. Вот. И было осушено озеро Упсунур в Монголии.
1: Да, да, да,
0: то есть воды этого озера были повернуты вспять, дабы построить горно-обогатительный комбинат в связи, так сказать, с тем, что в монгольских степях нет другого источника заработка. Вот. И поэтому изменилась структура циркуляции воды вот в биологическом процессе размножения и жизни этого мха. И ввиду этого, поскольку мох является неотъемлемой частью рациона коренного тувинца, уважающего местные обычаи и традиции, исповедующего буддизм, то невозможность отказаться от такого важного элемента в рационе, и в то же время, то есть были оповещены люди, писал, в частности, Знамя Тувы писал огромные статьи передовые, что вот в связи с тем, что озеро осушено, структура мха поменялась, вкусовые ощущения изменились, но дело в том, что вот, так сказать, народная вот эта вот вера, народные устои, они настолько крепки, что люди не могут позволить себе отказаться от этого. И вот вследствие того, что молекулярная структура мха изменилась, то есть микроэлементы, которые были естественными для него, сейчас приобрели несколько другую структуру. И в связи с этим, поскольку организм был привычен к определенной номенклатуре микроэлементов, а сейчас она поменялась, и вот такие гастриты. Но опять же, у нас в гимназии мы эту проблему мы решили, вот, нашли спонсор, это, вот, значит, было смоделировано на деньги спонсоров такая вот экологическая система, в которой мох развивается нормально и содержит все те микроэлементы, которые должны в нем содержаться, исторически содержались, и вот дети получают полноценный здоровый мох.
1: Вот хотелось бы, наверное, нашим радиослушателям узнать о роли замечательного тувинского буддиста, так сказать, папы тувинского буддизма Шуши Ираклиевича Ступени. Вот правда ли, что вы вместе с Шушой Ираклиевичем обращались в Академию наук вашу на предмет того, что исчез в водоемах жук Головчун, то есть главный жук, обитающий на сером илистом мхе, и что этот тревожный сигнал поступил от вас, тогда еще молодого, в общем-то, аспиранта, да. Вот, практически лет 10 назад, но никакой не было реакции. Что вот сейчас, опять же, благодаря в основном Шуше Ираклиевичу Ступеню и благодаря вот Ирбану Ибишевичу Гнездо, вот, снова популяция жука-головчуна, живущего на сером-илистом мху, пополнилась.
0: С жуком-головчуном тут вообще интересная ситуация. Дело в том, что я еще в молодости увлекался энтомологией, поскольку с насекомыми Тува не богата. То есть это практически единственная как бы область животного мира, в которой не богата Тува. То есть во всем остальном в Туве просто, ну, можно сказать, изобилие. Из 10 тысяч видов животных, которые известны, приблизительно 10 тысяч видов, которые известны современной науке, в Туве обитает порядка 8500. То есть, если взять любой другой регион России, да и, в общем-то, подчас некоторых стран на других континентах, то в пересчете на удельную единицу в Туве больше всех на данной территории видов животных, проживающих совместно. Вот с насекомыми, так сказать, тут в силу горного расположения республики с насекомыми здесь, ну, можно так сказать, беда. И вот действительно головчун, он являлся единственным, по существу, единственным объектом для изучения внутреннего строения насекомого и такого высшего насекомого, которым является жук. Так действительно, с концом эпохи коммунизма природа, даже и Тувы, несмотря на малый Енисей с его изумительной чистой тяжелой водой, она все равно подрывалась. Накапливались многолетние шлаки, последствия ядерных испытаний из недалеко расположенного Семипалатинска. И все это приводило к постепенному вырождению головчуна. То есть были случаи, что, кстати, вот головчун, опять же, название его, оно сформировалось как в научной литературе только на рубеже 80-х-90-х годов. То есть, когда жук, который поначалу имел нормальное телосложение, то есть, в принципе, он являлся классическим жуком. То есть, имелись и надкрылья, и малые маховые крылышки, то есть о 6 лапках, о 2 усиках, вот, и о 2 глазках. Был классический жук, то есть нормального, как бы, нормальный комплект.
1: Но только
0: вот,
1: там не было зацепок, нужно сказать, да, поскольку это все-таки был водный жук. Да. Такой, у него
0: там были
1: ласточки.
0: Да, гребни.
1: Гребни,
0: да. Вот, гребни. Гидродинамические гребни, как мы энтомологи говорим. Так вот, на рубеже 80-х, 90-х годов этот жук просто перерос. То есть ввиду того, что стронций 90 накапливался в его тканях и органах, по существу это была уже голова. То есть голова о 2 ногах. Усики рудиментировались.
1: Своего рода такой безмозовый головастик.
0: Да, да. И поэтому мы предложили вот такое вот название головчун. То есть оно закрепилось, потому что истинного, реального головчуна, который был 20-30 лет назад, было крайне сложно найти. Отдельные экземпляры сохранились на реке Хамсыра в Истоке.
1: Да, да, да, да. Но, я помню, была целая программа
0: ввиду
1: по
0: трудодоступности, поскольку она находится в крайне тяжелом, трудодоступном месте, очень сложно было добыть.
1: Но такой, зато вот это расположение такой реки Хамсыры, неудобное для цивилизации, для проникновения туда цивилизации, спасло популяцию вот жука-головчуна.
0: Да, ну и не только.
1: Да.
0: Тут я бы еще хотел отметить пример такой небезызвестной рептилии, как малый тувинский крокодильчик. Дело в том, что нельзя, так сказать, его стопроцентно идентифицировать как крокодильчика. Нет. Но его внешнее строение отдаленно напоминает эту теплолюбивую рептилию. Но, конечно, по своей сути он относится к пластинчатым иглам, собственно,
1: аксолотлям,
0: да, рептилиям, да. То есть, но ввиду того, что рептилии представлены крайне бедно.
1: Так аксолотли же они вообще для вот территории России, а да. Тува до недавнего времени туда входила.
0: Да, ну вот, она они... сейчас, собственно.
1: Да, а, извините, да, так вот, аксолотли настолько не свойственны. Я даже помню, что вы делали большие поставки вот аксолотлей в, для вашего террариума.
0: Да, потому что все-таки детям ведь
1: без аксолотля никуда.
0: Никуда. А о чем, собственно, ведь мы сейчас говорим, почему мы затронули этого жука и мох, и, собственно, крокодильчика.
1: Реку Хамсыру.
0: Да. Дело в том, что нормальное становление ребенка, а тем более в такой элитарной гимназии, как наша, нормальное становление его как личности невозможно его, без общения с природой. Почему президент обязал нас ввести коней? Да просто в силу того, что ни один тувинец без коня, то есть тувинец без коня, это все равно, что автомобиль без колес.
1: Или вот просто, что серый илистый мох без жука
0: голоченого. Да, да, поэтому те деньги, которые поступают к нам в виде оплаты за обучение, либо же как спонсорские пожертвования, и вот даже концерт группы «Бахет Компот», который она давала благотворительно, мы билеты продавали. Вот. Но, естественно, деньги мы брали себе. Кто-то может нас обвинить в жадности. Да нет. Ну, вот та программа спасения жука-головчуна, она стоит достаточно много денег. И вот деньги, собранные от этого концерта, они весомой каплей влились в тот поток, который способствует уменьшению все-таки головы и обретению жуком его первоначальной, собственно, формы. А потом ведь дети, когда видят, что ихними руками животное из немощного, подчас нежизнеспособного состояния превращается в окрыленную, летающую половозрелую особь. Ну, ребенок испытывает такие чувства, которые не сравнишь ни с каким поглаживанием, и тем более уже не сравнишь ни с каким ударом линейкой.
1: Вот на наш пейджер пришло следующее сообщение от Евгения. Налажено ли, спрашивает Евгений, в Туве охрана острорылого иглобрюха и расписного муслюка? Ну, что касается расписного муслюка, то я совсем недавно получил информацию через посредством вот интернета, мы постоянно там сейчас туда лазим, что, в общем-то, он вычеркнут уже из Красной книги в силу того, что попросту исчез с лица нашей
0: планеты.
1: Ну,
0: не совсем исчез. В республике Тува есть несколько экземпляров, поскольку республика Тува вообще богата. И не только животными. А все-таки, что касается иглобрюха, тут ситуация несколько сложнее. Почему она сложнее? Да дело в том, что этот червь, он обитает-то, собственно, только на японских островах. Видимо, наш радиослушатель слышал звон, да не знает, где он.
1: Понятно. Вот. Понятно. А вот что касается расписного муслюка, тут уж я скажу, я смотрел, вот и вне, пока шла музыка, вне разговора, мы разгадывали фотографии, где вот ваша гимназия.
0: Я держу на руках.
1: Именно вот его, и это является символом вашей гимназии.
0: На гербе гимназии отмечено это животное.
1: Да, вот.
0: То есть помимо моего портрета на коне.
1: Да, и вот рядом вы в руке тут держите на поводке муслюка, что, кстати, странно, поскольку муслюк это достаточно дикое животное, чтобы для
0: врага. Ну, видите, для того, чтобы дети получили полноценное воспитание, мы идем даже на такие жертвы, как удаление лобной доли мозга, которая вызывает свирепость.
1: У детей,
0: муслюка.
1: А, у муслюка.
0: Нет, ну, к детям мы относимся более ласково, более нежно. Понятно. Мы удаляем, то есть при нашей гимназии существует очень хороший медицинский мини-центр, в котором родители могут не беспокоиться о здоровье своих детей, то есть полное обследование, помимо всех нам известных с детских пор вот этого медицинского кабинета, в котором кроме градусника и шприца ничего не было. Вот мы решили отойти от этой практики. Нет, ну, конечно, за отдельную плату у нас есть и такой кабинет. То есть, вот, в частности, Григорий Алексеевич вот попросил, дабы не разбаловать своего племянника.
1: Внучатого,
0: да, да, он значит, попросил, чтобы медицинский осмотр проходил он в привычной обстановке.
1: В кафелированной комнате.
0: Да, да, безусловно, на клеенчатых, значит, вот... топчинах и как положено. И медсестра соответствующим образом подготовлена. А, вот. А что касается, так сказать, нормальных родителей, то, конечно, они хотят, чтобы их ребенок получил полноценное медицинское вспоможение. Вот. Для девочек у нас существует хорошо оборудованный смотровой кабинет, поскольку становление, превращение девочки в девушку, оно должно сопровождаться хорошей медицинской базой. И
1: должно плюс... быть на глазах у педагога.
0: Да, на глазу, обязательно, обязательно. Вот. И поэтому тут, конечно... Более того, у нас при каждом классе, так сказать, в девичьем крыле существуют такие, значит, медицинские работники подготовленные, которые круглосуточно дежурят. То есть в любой момент, если что-то, не дай бог, мы всегда готовы прийти. То
1: прям сразу, да?
0: Да.
1: Да. Ну что же, ненадолго прервемся. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» член-корреспондент Академии наук Республики Тула, директор экспериментальной гимназии номер 7 города Кызыла, Ирбан Ибишевич Гнездо. И по телефону 203-19-22 вы можете задавать ему ваши вопросы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Уважаемые.
0: Здравствуйте, уважаемые.
2: Вот, во-первых, спасибо, Александр, за новые музыкальные пьесы. Мне очень понравилось. Вот. И я хотел бы задать вопрос Ирбану Ибишевичу, вот, вернее, парочку даже. Мои школьные воспоминания, лучшие воспоминания, связаны с переменами, на которых мы старшеклассниками бегали за пивком. Ну, или курили в школьных туалетах. Причем, если нас заставляли за подобным занятием, то наказывали нас нещадно. Вот. И мне интересно, практикуются ли вот такие дела среди ваших гимназистов и как вы к этому относитесь? Вот. И сразу задумаю второй вопрос, да?
0: Да,
2: да. Вот. Я вспоминаю, что был вот такой предмет, как пение или музыка, я не помню, как точно так называется. Вот. И нас вот первоклассников заставляли петь всякие героические песни, там, про Чапаева, про Ленина и других персонажей. И мне интересно, существует ли этот предмет в вашей гимназии и какие произведения поются вот вашими учениками?
1: Спасибо, спасибо. Интересный вопрос. Особенно вот второй, потому что первый все-таки по наказаниям. И Степанцов Вадим как-то рассказал про... Правда, он, видите ли, он не рассказал про карательные методики. Может быть, тем самым как-то не желая вот, не желая каким-то образом вот вас, ну, не то что обижать, а раскрывать какую-то подноготную. Поэтому, с другой стороны, давайте начнем. Каковы карательные методики в вашей гимназии?
0: Ну, дело в том, что вот про перемены я бы еще хотел отметить. Перемен у нас как таковых нет. Почему? Да потому что у нас нет так называемой рекреации, которые именуют те помещения, которые имеют входы в класс. Дело в том, что каждый класс у нас соединен с столовой. И, как я уже говорил, у девочек еще с смотровым кабинетом, у юношей, значит, с кабинетом физической подготовки. И поэтому после окончания уроков, причем у нас такая система, значит, учителя кончают уроки по своему усмотрению. То есть нет 45-минутной системы со звонком, поскольку звонок формирует в человеке рефлекс, который сопоставим с рефлекторной реакцией собаки Павлова на подачу разряда высоковольтного напряжения в задний проход.
1: Да, то есть, да.
0: Безусловно. То есть здесь мы, дабы не травмировать неустойчивую психику ребенка, вот вспомните свои впечатления от звонка. Когда он оповещает об окончании занятий, то есть тут испытываешь какую-то радость, но в то же время, когда ты побежал за тем же самым пивом и слышишь из близлежащего магазина о том, что уже звонок на урок звенит, и ты чувствуешь себя неуютно и виноват. У нас это отменено. То есть у нас, в принципе, существует свободный вход учащихся во время урока и свободный их выход. А учитель уже по усмотрению, так сказать, по своему, может кого-то задержать или же наоборот отпустить. Но, опять же, как я уже вот только что сказал, тему, пока учитель не раскроет тему, которую он наметил на свое занятие, учеников он не отпускает. То есть, в принципе, бывает, что уроки длятся по 12 часов, по 14, ну, с перерывами, естественно, на прием пищи, на остриг ногтевых, вот, и, значит, на гигиенические какие-то процедуры. И тем самым мы не отпугиваем ребенка от учителя, а наоборот, преподносим учителя как человек, с которым ученику было бы интересно общаться. Подчас это интересные люди не только внутренние, я имею в виду учителей, но и внешне. Так вот, например, у нас в 7 классе, в 2 классах 7-х, А и Г преподает такой интересный учитель, он почетный учитель Республики Тувы, как Ибрагим Иванович Вершов. Дело в том, что человек-то, в общем-то, внутренне особо не примечательный, но дело в том, что вот у него одна нога, вот, и одна рука, но, значит, его на тележке, то есть, в смысле, на его коляске возят, и тем самым он не испытывает какого-то неудобства от того, что не все органы на его теле присутствуют, а наоборот, он чувствует себя совершенно раскрепощенно, и тем самым дети, которых он обучает, могут на практике увидеть те проблемы, с которыми они могут столкнуться в дальнейшем жизни, обретя, допустим, супруга-инвалида, что в последнее время стало модно. Вот таким образом мы знакомим учащихся с совершенно разнообразными аспектами будущей, подчас нелегкой жизни. И, конечно, за отдельную плату мы можем смоделировать в нашей школе, в нашей гимназии самые экстремальные условия. То есть вплоть до того, что, ну, я опять же не буду называть, поскольку этого человека, поскольку он просил этого не делать, вот, но он попросил для своего внука смоделировать условия учений, которые проходили под городом Тотском в 1954 году, если вам известно, что во время этих учений был произведен ядерный взрыв, то есть это были учения с реальным применением ядерного оружия. Так вот он, ну, на старости лет, сами понимаете, не все люди в состоянии совладать со своим мозгом. Ну, дело в том, что человек деньги платит, поэтому на какие-то вещи мы закрываем глаза. Так вот, он, значит, попросил смоделировать условия для своего подрастающего внука. Ну, в общем, и смогли мы.
1: Все, телевизионная группа включилась. И мы продолжаем наш разговор с Арбаном Ибишевичем Гнездо. Вы можете звонить по телефону 203-19-22 в прямой эфир и задавать ему ваши вопросы. Вот, и опять же, посредством вот нашего пейджера, номер которого, я думаю, вы уже все запомнили. Ну, и я так понял из ваших вот предыдущих рассказов, на чем мы закончили, чем объясняется такая несколько странная внешность преподавателей вашей гимназии, в частности, Яна Тимофеевна Железа, преподавательница, как раз вот...
0: Рукоделие.
1: Рукоделие, да, произвела на меня очень такое странное впечатление. Ну, действительно, дети привыкают, видимо, и затем сталкиваясь в жизни с такими явлениями, они относятся к ним. То есть, ну, эти явления их не так ранят и не так затрагивают. Плюс я понял еще, что вы являетесь таким ну, действительно знатным, я бы сказал, защитником среды и экологии.
0: Ну, я отмечен наградами Республики Тувы, то есть у меня две медали, ну, не будем об этом.
1: Нет, но я даже хочу сказать, что одна медаль именно Анны Ильиничной «Мальчик», это такая национальная тувинская награда,
0: да,
1: где
0: запечатлена
1: женская фигурка с Анной Ильиничной, то есть если рассмотреть под линзой это, то видно, что это лицо Анны Ильиничной, которая лезет в гору как раз.
0: Да,
1: вот,
0: да.
1: Вот
0: это
1: я вижу, вот
0: олицетворяет как бы стремление ввысь. Вообще, тувинскому народу свойственно стремление ввысь. Вот, в частности, я надеюсь, что своей жизнью я, собственно, и, так сказать, олицетворяю мечту тувинского народа в светлом будущем. И всячески прилагаю усилия к тому, чтобы это будущее было действительно светлым, потому что ведь воспитание детей — это, я не побоюсь этого слова, первый камень в становлении, в общем-то, нелегкого подчас жизненного пути человека.
1: Да, вот на наш пейджер пришло для вас сообщение. Скажите, как в вашей гимназии борется с прогулами? Или же таких проблем не возникает? Подпись «Седой». Действительно, ведь детишки, они же такие. Сегодня,
0: ну,
1: там,
0: завтра, дело здесь, в том, что...
1: Раз отошел уже там. Да.
0: Дети, они, конечно, имеют такую тенденцию к тому, чтобы не посещать занятия. Но, как я уже говорил... Мы строим занятия таким образом, что дети сами заинтересованы. Так, например, уроки тувинского у нас проходят в бассейне. То есть в момент непосредственно учебного процесса и преподаватели, и, так сказать, ученики, они находятся в бассейне, на плаву, так сказать. Кто не умеет плавать, тот снабжен плавсредством в виде пенопластового круга с надписью «Гимназия номер 7», белым по оранжевому. Вот. Ну, тем самым дети получают, помимо навыков разговорного тувинского, еще такие всегда могущие пригодиться на жизненном пути навыки, как плавание брасом, вот, вспоможение терпящему бедствия товарищу, который захлебывается. То есть мы периодически проводим такие мероприятия. Ну, скрытно, естественно. То есть тот, кто у нас не умеет пока плавать...
1: И кролем.
0: Да, безусловно. И тем, значит, кто не умеет плавать, мы периодически вместо привычного ему надувного, в смысле пенопластового круга, подсовываем так называемый муляж, который на плаву держится в течение 5 минут, и через эти 5 минут он, то есть, фактически тянет камнем на дно ученика, и вот... Ну, специальные люди стоят наготове, и в случае чего они могут, так сказать, не позволить ему утонуть, и в то же время мы, так сказать, привлекаем учащихся к спасению своего товарища, и тем самым вырабатываем у них навык оказания спасения, в общем-то, на водах. И могу сказать, что вот освод Республики Тувы вот работает с нами в тесном контакте, вот, в общем-то, так же, как и общество, добровольное общество содействия пожарникам, вот, и милиции. Кружки по интересам у нас тоже в гимназии присутствуют. Да. Так, в частности, в кружке «Юный инспектор ГАИ» мы проводим такие полезные занятия, как обучаем детей переходить дорогу на тот цвет светофора, который наиболее удобен для того, кто переходит. Значит, вырабатываем навыки поведения в городе, в шумном городе.
1: То вот
0: есть у нас
1: важно,
0: смоделирована на территории гимназии, смоделирован проспект. Вот это вот как раз я когда был в Париже, вот я взял, собственно, центральный проспект Парижа, таком, составил небольшой план и перенес его, так сказать, на землю Кызыла, близкого мне. И там у нас такое же оживленное движение. Вот специально нанимаются люди, которые имитируют шумную толпу попрошаек, клошаров, которые, как вот Вадим говорил в начале передачи, действительно приставали к нам, было это дело. Вот, и тем самым дети, помимо, значит, формирования у них навыка поведение, грамотного поведения на проезжей части, либо же на тротуаре, получает еще и такой навык, как поведение себя в шумном городе, в частности, поведение за границей. Так, например, вот у нашей рукодельницы железа, она помимо своей прямой функции в качестве приработка с успехом исполняет роль попрошайки-цыганки, которая во время этих занятий пристает к детям с просьбами погадать на руке, либо же дать просто денег на содержание коня. Никакого коня у нее, естественно, нету, вот, но тем не менее, поскольку у нас, в общем-то, дети из обеспеченных семей, большей частью, вот, обучаются, карманные деньги у них всегда есть, вот, и поэтому, значит, ну, а мы смотрим, как, если, значит, железо в этом месяце приобрела что-то новое для дома, мы подсчитываем ее путем того, что мы подсчитываем, мы знаем ее, так сказать, оклад наш со всеми приработками, и высчитываем, дополнительно она заработала или нет, и тем самым мы выставляем ученикам отметки. Если железо купило, вот в прошлом месяце она сумела купить себе подержанный автомобиль «Москвич», вот, и тем самым мы наказали вот одного племянника, ну как наказали, вместо четверки поставили ему тройку, потому что выяснилось, что она смогла таки выцыганить у него некоторую сумму на то, чтобы...
1: На коня.
0: Да.
1: Да. Да. Вот мы немножечко обошли вопрос, который нам задавалось, по-моему, в прошлый раз или в позапрошлый, ну, неважно, наш радиослушатель, о уроках пения. Я...
0: А, да-да-да-да.
1: Да, если да, это да, тоже да, очень да, важно. И сразу, если можно, о практике горных лыж. Это вот на пейджер нам пришла просьба о практике горных лыж. Я знаю, что у вас, но только на одной.
0: Да, моно-лыжа, да, существует. Вот, причем, ну, давайте сначала я о пении поговорю.
1: Пение. Хотя это не совершенно совместимо у вас, но не буду раскрывать.
0: Да. Дело в том, что действительно пение является, именно пение, а не музыка, является важным способом выражения личности. Ведь для того, чтобы убедиться в этой простой фразе, достаточно включить телевизор в городе Москве. Я, включив, был поражен. То есть у нас в Кызыле, конечно, такого безобразия нет. Здесь поют все, кому не лень. Вот. Но, может быть, мой метод уже дошел и на центральное телевидение, тем самым просто несчастным людям помогает самореализоваться. Вот вчера я просмотрел концерт современной молодежной эстрады. Ну вот, видимо, действительно, мои навыки перенимаются, поскольку... Ну, в общем, что, да, все-таки о своем непосредственном опыте. Мы даем возможность петь сольно, хором, всем по желанию, всем ученикам по желанию. То есть, если человек не хочет петь, а, как правило, каждый человек поет, но дело в том, что он стесняется петь на людях.
1: Да, да, да, да.
0: Вот.
1: Да.
0: Мы создаем ему все условия для того, чтобы... Хочет он петь на людях, пожалуйста. Ну, опять же, за отдельную плату, естественно. Хочет он петь отдельно, ради бога. Вот. И поэтому, так сказать, с пением нет. А что с неткой? Нет никаких проблем. То есть поют все, кому, собственно говоря, не лень. А что касается монолыжи, да, как наиболее передовой, вот у нас во втором классе, мы с этого сезона, у нас уже снег выпал там в горах, мы практикуем совместные занятия, значит, на монолыжи в плане становления нижней конечности, поскольку мы с физиологами консультировались и выяснили, что по последним, собственно, данным, непосредственное лучшее формирование нижних конечностей происходит у лыжников. Так же самое, как лучшее формирование верхних конечностей у швей ручной швейной машинки. То есть...
1: Что, кстати, нельзя сказать о велосипедистах и о теннисистах. Вот,
0: ну, теннисисты — это вообще отдельная, так сказать, тема. Теннисисты, в общем-то, по сути говоря, занимаются тем, что гоняют воздух. Причем делают это не свойственными человеку легкими, а делают это почему-то руками. Поэтому посмотрите, все теннисисты к 40 годам страдают от легочной недостаточности.
1: А мы, кстати, вот тут наблюдали очень странного человека здесь, вот прямо на улице Новый Арбат летом. Он ходил и как-то рефлекторно махал руками. Причем очень ловко сбивал птиц, другие летающие предметы. Вот, например, во время а ветер, какая-то бумажка летит.
0: Это так называемый отбивал. Синдром лесоруба. То есть,
1: нет, нет, мы выяснили, выяснилось, что это теннисист.
0: Нет, дело в том, что синдром. Синдром лесоруба. Дело в том, что теннисом стали увлекаться массу, пожалуй, что в последний год-два. А лесорубы, вооруженные бензопилой дружбы, достаточно давно процветают на территории бывшего Советского Союза. И вот этот вот синдром заведения бензопилы пусковым устройством, он приводит к рефлекторному сжатию руки и последующему отбросу, то есть встряхиванию. Да, да, да. И синдром, он и свойственный как лесорубу, так и теннисисту, то есть симптоматика его и эпикриз, они, в принципе, одинаковые. Но это чисто медицинская проблема. А что же касается все-таки педагогической, то... Действительно, вот монолыжа, она оказывает, значит, облагораживающее воздействие на становление как тазобедренного, так, собственно, и голеностопного узлов нижних конечностей. Вот. А совместное распевание каких-либо песен в этот момент спуска с горной поверхности, оно, помимо этого, приводит и к тренировке легких, поскольку сам спуск на монолыжи, он не приводит к развитию легких, поскольку организм не требует повышенного расхода кислорода,
1: замыкается как бы.
0: Да, себе, вот да. У, так сказать, скалолазов там другая ситуация. Но невозможно научить шестилетнего ребенка лазить по горам. Да это, собственно говоря, и не нужно. Не дай бог,
1: пробовали,
0: чего упадет.
1: Да, все-таки? Или это вот
0: ну,
1: это?
0: Вы знаете, до того, как мы стали практиковать это делать за оплату, то есть когда это все было на чистом энтузиазме, мы, конечно, пробовали. Но когда деньги не платят, и спроса нет, вы же понимаете.
1: Логично.
0: А теперь-то...
1: Ну, давайте послушаем, может быть, телефонный звонок в столь ранний час. 203-19-22. Это телефон прямого эфира нашей студии. Звоните и задавайте ваши вопросы Эрбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире, мы полны внимания. Алло, алло. Говорите. Тишина на том конце провода свидетельствует о глубоком внимании и интересе к проблемам, поднимаемым нами. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
3: Скажите, пожалуйста, вот как обстоят дела с телевидением в Туве? Я имею в виду эротические программы в стиле «Знак качества». Вот доходят ли они туда? Угу. Спасибо.
1: Спасибо. Ну, действительно, ведь получается так, что, например, учитель, в частности, вот наш Эрбан Ибишевич, вот он несет в ребенка доброе и вечное, годами пишет одну детскую книжку, вот. А затем какая-то телевизионная программа одна, она вот это все вечное и доброе в ребенке убивает. Действительно, эротические телевидения, рекламы какие-то.
0: Нет, у нас в гимназии свое телевидение. У нас дозированный подход ко всем современным, если можно так выразиться, достижением. Вот, то есть, конечно, есть какие-то эротические аспекты, но
1: тут,
0: как
1: извините,
0: они...
1: я еще хотел сказать, что, может быть, вот наш радиослушатель не с самого начала слушал нашу программу, тем не менее, тогда вот мы говорили о том, что раз в месяц производится инспекция представителями гимназии и квартир, где живут вот эти школьники, вот, на предмет наличия там средств массовой информации.
0: И самое интересное, вот инспекция, вот мы не отметили, хорошо, что вы напомнили, это инспекция отхожих мест, конечно.
1: Безусловно.
0: Потому что как бы мы ни моделировали туалет по воле родителей в месте учебы, все равно исправная туалетная комната дома и соответствующая всем азиатским стандартам, вот, это залог, в общем-то, успешного домашнего воспитания.
1: Вот на пейджер нам пришло сообщение от Евгения. Господа, это серьезно или это такие хорошие шутки, Евгений? Но, Евгений, вот подумайте сами, какие могут быть шутки. Вот одно дело, ребенок с самого детства видит, скажем, чистые пеленки и чистый в европейском стиле или пусть в азиатском стиле, ну, туалет. То есть как-то стилизованный под бытность, самобытность его народа. Да? Другое дело, когда он видит грязный какой-то какой-то привокзальный туалет без роду, без племени. То есть да. понятное дело, что ведь акт дефекации так да. или иначе формирует личность.
0: Очень важный акт. Вот. Мы формируем с трехлетнего возраста, то есть с момента принятия ребенка в гимназию, правильность
1: посадки,
0: да,
1: я знаю вас.
0: Да, потому что дело в том, что вот на сегодняшний день, и я думаю, что не побоюсь я все-таки этого сказать, это является, ну, становым хребтом, в общем-то, моей вот этой вот системы обучения. Почему? Потому что, действительно, как вы правильно сказали, актификация — это стержневой элемент.
1: Это попросту говоря, все. Для ребенка да, особенно. Да, для ребенка да. это особенно важно. Ну, давайте обратимся к телефонным звонкам. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Планирует ли, уважаемый директор, просмотр гимназистами фильма «Последнее искушение Христа» Мартина Скорсезе?
1: Нет, спасибо. А не планируете, да?
0: Нет. Ну, дело в том, что, как я уже говорил, Тува, республика, которой основная религия — буддизм. Вот,
1: они просто не знают, ученики, кто такой Христос, даже, честно говоря,
0: да,
1: это,
0: ученики,
1: это факт.
0: Да им, собственно, это и знать не надо. Почему? Потому что наша гимназия, она занимается образованием человека.
1: А вот вообще, какое место религии отводится там?
0: У нас только ознакомительное. Понятно, в нашей понятно. Программе только ознакомительное.
1: Понятно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, уважаемый.
5: Хорошо, я до вас дозвонился. Привет вам из Учкудука.
1: Здравствуйте.
5: Жалко, что нет.
1: А это где?
5: Степанцова. Алло.
1: А где это Учкудук?
5: Учкудук? Ну, это в сердце пустыни узбекской. Ага. Кызылкум, Зиравшан, Золото, Уран. Помните, наверное.
1: Ну, последнее, да, последнее. Мы помним, Урал это...
5: Уран.
1: Уран.
5: Ну, извините, вопрос такой. Да. Даже не вопрос, а пожелание.
1: Да, конечно.
5: Дело в том, что вашего гостя очень хорошо знают там. Есть даже его последователи, которые работают там в школах. И спешу вас обрадовать. Там слушают вашу передачу. Да. Потому что да. вот как да. раз... Там самая активная дама есть такая, директриса, по фамилии Чашмах.
1: Чашмах, да.
5: Вот она заставила, значит, всех родителей, школьников скинуться. Они купили подъемный кран Камацу, знаете, такой японский, с выдвигающейся стрелой. Установили там тарелку и принимают вашу передачу. Но поскольку связаться с вами не могут, попросили меня задать вам такой вопрос. Значит, как у вас там насчет пионерских организаций или что-нибудь подобное? Спасибо.
1: Понятно, спасибо. Я просто еще хочу немножечко дополнить этот звонок. Дело в том, что еще есть почетные учителя в Киргизии и так далее, которые являются, может быть, для вас это будет удивлением, действительно, но вашими последователями Рубана Бишевича. Вот, например, буквально недавно в одной из центральных московских газет, по-моему, «Коммерсант Дейли». Да. Вот, вышла заметка, которая так и называлась «Сельский учитель в современном мире». И она была вся посвящена, наверняка вам известно.
0: Там моя фотография была, да.
1: Да, ну, а вся статья была посвящена Афанасию Ибица.
0: Ну, дело в том, что сейчас принято печатать статьи об одних людях, а помещать фотографии других.
1: Понятно. Да, что у нас спрашивал наш радиослушатель?
0: По-моему, вопрос был
1: да.
0: о том, как... Вообще-то, честно
1: говоря... Ну ладно, вы знаете, вспомним, ответим, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
6: Ух, добрый вечер.
1: Здравствуйте, уважаемый.
6: Неужели к вам можно прозвониться?
1: Ну да, вот реально это.
6: На самом деле, такая фишка, вот, что мы... Как бы так долго звонили, вот, но мы только что пришли. И вот мы не успели на самом деле на раскрутку вашей темы. Вот, мы бы хотели услышать ваше отношение, наверное, к сортам пива.
1: К сортам пива?
6: Ну ладно, это нескромное предложение, в принципе, вот, но тем не менее, вот мы хотели бы услышать вашу точку зрения на пиво Скол, пиво, наверное, Монарх, пиво Магнум.
1: Понятно, понятно. Спасибо. Ну вот, если лично мое отношение, то когда мы начинали производить это пиво, мы думали, что, в общем-то, такие заявления, как английское пиво, да, что на него наши граждане пукнутся. Вот. И действительно, какое-то время они, в общем-то, на это запали, но затем, в результате долгой дегустации, дело в том, что вот эта дыра на рынке темных сортов пива у нас в стране была долгое время ничем не занята, как вы помните, было только светлое Жигулевское и так далее, поэтому их появление нами, оно, в общем-то, было как какая-то прям благодать для народа, но затем, естественно, в общем-то, все это приелось, поскольку на самом деле, конечно же, сейчас уже пришло время открыть карты, это, конечно же, не пиво, то есть ни в коем разе, потому что настоящее пиво, если это не Гиннес, к примеру, да, оно должно быть где-то не более 4,5 градусов по крепости, вот, и ни в коем случае не должно пахнуть портвейном.
0: Да, все-таки что касается пионеров, ну, вы понимаете, в нашей гимназии они, конечно, могут быть, но за отдельную плату. А так мы не практикуем. То есть, если вот вы непосредственно захотите поместить своего ребенка к нам, вот, это приблизительно обойдется вам, ну, навскидку так, ну, в 5000 долларов в год. Вот, но это, так сказать, базовая ставка. Вот, если помимо всех остальных дополнительных предметов, факультативов, экзекуции, так сказать, или наоборот, создания оптимальных условий, вы захотите еще, чтобы он еще и в пионерскую организацию вступил, то есть мы можем это предоставить.
1: Но тут нужно на пионерскую сразу сказать, организацию скидка тут нужно идет. Сразу сказать, все-таки, Эрбан Бишевич, чтобы наши радиослушатели не подумали, что какие гигантские суммы, это идет, конечно, от увыних, то есть 5000 тувыней, ни в коем случае не долларов.
0: Нет.
1: Вот, а 5000 тувыней, это где-то, по-моему, в переводе 800 всего долларов, ну, около там по курсу.
0: Да.
1: Вот, кстати, сколько тувыней получает вот у вас, ну, скажем, та же вот Яна Тимофеевна Железо?
0: Ну, у Железо зарплата составляется из нескольких, собственно, исходных. Ну, все вместе где-то порядка 2,5-3 тысяч тувынь.
1: О, ну это же много, учитывая, что квартплата, по-моему, средняя.
0: У нас квартал выплачивается зарплата. То есть это, понятно, в квартал.
1: Тогда нормально. Тогда не...
0: Потому что ежедневные свои потребности она удовлетворяет вот на коня.
1: Здравствуйте, вы в прямом... О, уже какой жуткий сигнал. Доброе утро, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
7: Разрешите полюбопытствовать.
0: Конечно.
7: Как обстоит дело у вас с преподаванием народных тувинских видов спорта?
0: Угу.
7: А как то, например, тувинская народная коррида? Ведь не секрет, что коррида в Испанию пришла из Тувы.
0: Не секрет.
7: И происхождение свое имеет в методах охоты древних тувинских охотников, которые окружали сначала добычу с расстояния, ну, круг делали радиусом 10-12 километров, потом этот круг смыкали, и один из охотников выходил в середину круга и эту добычу закалывал. Потом, конечно, испанские конкистадоры из тех, которые заблудились и по ошибке приплыли на озеро Байкал, принесли этот обычай в Испанию, где это стало, в общем-то, таким шутовским совершенно представлением, несолидным. Но для тувинского-то народа это представляет большую важность, потому что это тот как раз обряд, через который тувинские юноши становятся мужчинами. То есть вот тот, кто этот обряд не прошел, он не жениться не может, не в хурале участвовать народно. Вот. Но говорят, что общество охраны животных, значит, подает в суд на те школы тувинские, которые на уроках физподготовки этому детей обучают. Вот как у вас с этим обстоит? И второй вопрос. Как у вас преподается тувинский народный шаманизм? Ну, известно, что в Туве шаман – человек уважаемый. Значит, выходя в монстральное измерение, он вступает в контакт с различными могущественными духами, которые дают его семье удачу. И не только его семье, тем, значит, кто ему платит и так далее. Вот. И, в принципе, не пора ли обучение шаманизму поставить на современную научную основу? Вот как вы думаете?
1: Понятно, спасибо за ваш вопрос. Просто дело в том, что Эрбан Ибишевич сейчас отошел, и половину вот вашего вопроса не слышал, просто ему неожиданно там к нему пришли. Вот. Но он вернется, я обязательно передам. Что касается вот кориды, да, и конкистадоров, то они отменили самую главную национальную особенность тувинской кориды, так называемой. Вот вы сказали, что совершенно правильно сказали, что они, значит, окружают, постепенно сужают круг, потом один выходит и начинает, так сказать, убивать быка. Ну, тут вы немножечко ошиблись. История говорит о другом. То есть вот этого как раз, который выходит, бык-то и нанизывает на рога. Тем самым это получается такая роговая заглушка. Так-то у тувинцев называется, я не помню, как это на тувинском языке называется, роговая заглушка.
0: Вот. Ушкарда.
1: Ушкардан, точно, Ушкардан, да. Вот Ушкардан — это человек, который, в общем-то, рискуя своей жизнью, ну, практически не рискуя, это такой гастел или да кто угодно, который, в общем-то, не дает затем. То есть дальше бык уже своими тупыми рогами, поскольку на нем сидит Ушкардан, вот, не наносит столь значительного вреда вот соплеменникам уже нынче дохлого Ушкардана. Вот, поэтому тут немножко сами методы и стили разные. Причем тувинцы добывали быка в основном ради промысловых целей, исключительно из чувства голода, тогда как у испанцев это все-таки спортивные состязания. Вот. Что касается шаманства, то тут, мне кажется, дело в том, что поскольку в тувинскую козыльскую гимназию номер 7 поступают, как вы уже поняли, дети со всей Европы, постепенно это становится престижным, то было бы, например, не совсем...

0: Пожалуйста, Ирбан Ибишевич, а почему у вас не преподается такой предмет, как литература?
1: Ну, дело-то, собственно, все в том, что... А зачем? Назревает вопрос. А зачем современному школьнику, гимназисту литературу, когда существует такой наплыв телевидения, такой наплыв современного интернета?
0: А телевидение же он тоже не смотрит.
1: Нет, у нас существует свое телевидение в гимназии. Свое внутреннее телевидение. Мы включаем наиболее интересные программы центрального телевидения, наиболее примечательные программы республиканского телевидения.
0: А что это за программы, если не секрет?
1: Ну, это в основном образовательные, научно-познавательные, ну, такие, например, как «Угадай мелодию», вот, «Здравствуй, детство». Такие программы, которые формируют в человеке, ну, страсть к новым знаниям, возможность сопоставления логического мышления. В частности, программа «Ты сам», вот она формирует в ребенке чувство индивидуализма, такого здорового индивидуализма, стремление противопоставить себя окружающим. А вот недаром я упомянул программу «Угадайку». Здесь она имеет обратный эффект. Мы показываем эту программу не для того, чтобы ребенок формировал в себе подражательство к тем, а наоборот, мы приводим, в частности, ведущую этой программы в пример, вот каким человеком не надо быть. Потому что мы не можем сказать ученику третьего класса, вот гомосексуализм — это плохо. Или, допустим, вот показывать язык на людях – это некрасиво. Он все равно нам не поверит, а потом начнутся ненужные вопросы о том, что такое гомосексуализм, понимаете? В таком возрасте это сложно объяснить. И вот для этого мы включаем телевизор с записями этой программы, показываем детям и говорим, вот так не надо. И они смотрят и действительно видят, то есть детский разум, он четко определяет, что для него хорошо, а что, собственно говоря, плохо. И вот здесь вот как раз яркий пример того, что некоторые программы телевидения, они могут формировать здоровый вкус у подрастающего поколения.
0: Ну, вот здесь я,
1: конечно, разумно это подавать.
0: С вами, наверное, соглашусь, потому что вот обратите внимание, сейчас появляются по телевидению огромное количество всяческих программ игр, да, где ведущие, в общем-то, ощущение такое, что их просто в каком-то инкубаторе делают, да. Они вот одинаковые, ну, движения и все такое. Да?
1: Насколько я знаю, существует отдел при Российской академии наук, который формирует наиболее прибыльные коммерческий проект на телевидении, который позволяет выживать той же самой академии. Потому что мы все прекрасно знаем, что оборонка сейчас не финансируется.
0: Никак,
1: так вот,
0: никак.
1: Значит, собрались... Правда, не точная информация, то есть, но я слышал, что это так приблизительно обстоит. То есть собрались, так сказать, ведущие умы оборонной промышленности и решили, ну, надо как-то деньги зарабатывать. Давайте попробуем создадим серию таких проектов коммерческих, будем выкачивать деньги и тем самым построим новые ракеты, самолеты и вот
0: источник спонсоров финансирования. Вот этих
1: да.
0: И вот поэтому здесь просто действительно, вот давайте представимся на секунду, что вот все наше телевидение общественное, да, оно из себя представляет вот, ну, нововведенный культурный канал. То есть вот какие-то классические пьесы идут, какие-то классические фильмы, достаточно строгое оформление этого телевизионного канала. И длительное время, скажем, года три, ничего кроме этого канала не будет. Затем внедрим еще одну, скажем, какую-то программу на этом канале, как, скажем, «Угадай мелодия», да, или что-то из этой серии. В данном контексте, естественно, эта программа, или как любая телевизионная игра, будет восприниматься как пример того, что делать не нужно, поскольку общем фоне это будет такое какое-то совершенно как...
1: Бельмо.
0: Совершенно верно, яркое, но, с другой стороны, безвкусное бельмо. А тогда же, как сейчас, ситуация зеркально противоположная. Да, то есть таких программ много, и отсюда у детей происходит неосознанное желание подражать вот этим ведущим.
1: Надо разъяснять, что мы и делаем.
0: Да, вот поэтому у нас в школе, видимо, вот такая
1: поэтому
0: система.
1: Цены, естественно, потому что, так сказать, мы гарантированно обеспечиваем, мы эти деньги отрабатываем.
0: За это люди и платят тувыни.
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте. Здравствуйте. У меня, может быть, немножко не совсем.

0: Потерянный вопрос, но есть те, когда напишешь тоже. Во-первых, что такое фольклорное звучало в начале часа и на каком языке? Дальше. Ну, обучается ли в гимназии такому уникальному феномену туинского фольклора, и не только туинского, как горловое пение двугласное? Кроме того, уж совсем не по теме, вопрос к Александру. Да, не могли бы вы мне помочь найти координаты вашего довольно давнего уже гостя, Беляева, кстати, Константина или Бориса? Как же его зовут-то, вы бы мне уточнили? И если это сейчас неудобно, то, может быть, вы мне скажете, когда можно это сделать? Я бы тогда устроил выступление на Радио России.
1: Вы знаете, совершенно сложно. Я, к сожалению, не ловлю вот этих концов... То есть, да. Так что тут, видимо,
0: Константин или Борис, это вы уже, наверное, помните.
1: По-моему, Константин.
0: Константин.
1: Да. Так что
0: а
1: тут я вам
0: где,
1: помочь.
0: Где он, откуда он пришел к вам?
1: Видимо, из Тувы. Извините, действительно, этот вопрос совершенно я вам сейчас в данный момент не могу на него ответить. Что касается предыдущего вопроса, то охота в Туве сейчас запрещена. Просто
2: а потом,
1: запрещена.
2: А потом ведь охота пуще неволи, вы же сами понимаете.
1: Да. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны внимания к вам. Говорите, пожалуйста. Ну, там какие-то странные происходят звуки, видимо. Как бы
2: нет,
1: неумение...
2: Дело в том, что, наверное, ученики меня слушают сейчас и с помощью цифровых, значит, своих пейджеров пытаются что-то смоделировать и переслать нам сюда в прямой эфир.
1: Кстати, 956-32-32, абонент номер 109-279. Это номер пейджера программы «Монморанси», который к вашим услугам круглосуточно и еженедельно. Наиболее интересные сообщения, ваши мысли, идеи будут обязательно рассмотрены и в дальнейшем представлены в нашей программе. Я напоминаю вам, что в гостях у нас член-корреспондент Академии наук Республики Тува Ирбан Абишевич Гнездо. Также он директор экспериментальной гимназии номер 7, что в городе Кызыл. Да. Я, может быть, попросил бы вас, Ирбан Абишевич, я знаю, что вы считаетесь уникальным исполнителем горлового пения, может быть, что-то спеть, или позже, в конце, может быть, в конце. Все,
2: да.
1: В конце пирать. Что касается фольклорной музыки, прозвучавшей в начале, это пластинка, которую мне подарил внучатый племянник президента Латвийской Республики Харальд Ульмарис. Вот. Дело в том, что это хор, которым сам Харальд Ульмарис руководит. Хор, вот...
2: Ну, кстати, его дочка, она сейчас у нас
1: тоже
2: в девятом классе. Да.
1: Тоже обучается.
2: Вот. Ну, неплохие она показатели. Вот. Ну, в принципе, как? Хорошая оплата, хорошие показатели.
1: Да, вот, кстати, ведь трудно, наверное, детям из обычной школы вдруг сразу переходить и оказываться вот...
2: Вы знаете, они испытывают очень приятное удивление. То есть, ну, мы радикально, конечно, отличаемся. Ведь недаром, собственно, у нас такой уровень обслуживания. Вот, ведь у нас же, можно сказать, единственная гимназия в Туве, где есть компьютер. Вот. Правда, он у меня спросить. В кабинете, но это большой прогресс на сегодняшний день. То есть другого просто нет.
1: А скажите, а по какой причине у вас отсутствует преподавание такого предмета, как черчение?
2: Черчение у нас не преподается просто по той простой причине,
1: что... Черчение нужный же предмет все-таки.
2: Ну, безусловно, но кому? Понимаете, кому?
1: Тоже
2: вот вы же не будете черчить что-то, так сказать, на досуге. У нас наиболее радикальный как бы вид черчения на сегодняшний день — это просто-напросто рисование. Причем рисование пастелью. Вот.
1: Да. Ну, понятно, поскольку,
2: поскольку это наиболее прогрессивно и соответствует духу, собственно, нашей республики. Потому что маслом, ну...
1: Ну, это и грязные, ну, липкие.
2: Да, и потом дорого, у нас дорого. Сейчас с маслом
1: То есть тулыней никаких не хватит. Тулыней, да. 203-19-22 это телефон прямого эфира. Вы можете звонить и задавать ваши вопросы Ирбану и Бишевичу Гнездо. Доброе утро. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Меня зовут Константин. У меня ретро-вопрос.
1: Да.
3: В прошлый раз вы затронули куриную тему.
1: Угу.
3: Прошлую передачу. Вот мне бы хотелось знать, чем отличается куриный эротизм в России, угу, и в Туве.
1: Угу.
3: И как часто куры петушатся в Туве и в России. Чем это, в чем отличие?
1: Угу. Спасибо за вопрос, но я вынужден, наверное, сказать вам, что это действительно несколько не по теме. Все-таки Ирбан Ибишевич, он занимается воспитанием детей.
2: Подрастающего поколения.
1: Да, поэтому, вы знаете, в завтрашней передаче мы целиком вот осветим эту проблему и петушения, и, в общем-то, яичного отсера, и всего того, что связано вообще с производством такого замечательного блюда, как яичница, действительно. Кстати, вы знаете, что японские специалисты изобрели кур, которые, в общем-то, несутся сразу яичницей, то есть без скорлупы. Берешь, это, во-первых, это курица совершенно лысая, во-вторых, она умирает, да, сразу после яичного, да, отсера, да, то есть она дристь, вот тебе яичница. Вот, затем сразу умирает, падает сверху на сковородку, вот тебе яичница с курицей уже вот так вот.
4: Если ударить чебурашку по морде, то звук получится такой.
5: Что такое за звуки, а?
6: Да, это Александр Лаэртский, своего опоссума. Каждую ночь, в субботу на воскресенье, в программе «Монмаранси».

0: И, как я уже говорил вам, у нас в гостях Андрей Орлов, базитолог. И, в общем-то, ты знаешь, я обратил внимание, что с каким-то весьма равнодушным видом перешагивают они, вот, скажем, места близ траншейные. То есть, ну, понятно, что к самим траншеям мы стараемся их не подпускать, в силу как бы травм там не было, ставим знаки.
1: Как вы их за руки держите?
0: Некоторых держим за руки, но это, в общем-то, отнимает огромное количество времени. Плюс...
1: Специальные колодки изготавливают еще из пластмассы и прочих заменителей.
0: Ну, а финансирование откуда же? Финансирования нету.
1: От поэтому... сбора кости... Сбор кости происходит и волоса. Все это собирается в пучки, в тюки.
0: И отправляется вот как раз...
1: Да, на вырученные средства изготовляются колодки для того, чтобы их не подпускать близко к траншеям.
0: Ну, а мы решили, что даже не стоит их подпускать к близкомочью, то есть к камням и комкам, самое главное. Потому что если уж они преодолели комки, то уже, значит, они, считаю, живут в близтраншейной зоне. Но даже это не суть важно. Суть важно то, сколь безэмоционально они это делают. То есть если не поставить колодки или хотя бы какой-то трос там, да, мы сейчас ветерки ставим, как-то подсвечиваем это все постоянно, чтобы им было видно, их наоборот, то оттянет как мух, потому что они, значит, видимо, считают, что это праздничная сигнализация, там, видимо, будет выдаваться корм или как-то, как для малообеспеченных, пакеты, значит, с мукой и гречкой, но мы как раз испытываем другую цель, отпугнуть этим, вот, значит, получается, что у них теперь смещение эмоций происходит, то, что ранее должно было радовать их и радует. А то, что должно отпугивать, их вообще не отпугивает.
1: Не отпугивает, не отпугивает, потому что они уже закаленные бытовыми трудностями.
0: А как же смена поколений? Ведь они же...
1: Смену поколений они сами контролируют. Они могут осуществлять уже не ориентируясь на природные законы природы, а меняют поколение, как захотят. То есть известны случаи, когда пытались все-таки войти в нормальные рамки и не менять одно поколение на другое путем какой-то редукции, такой, в общем-то, принудительной, или же вивисекции, или прочих методов, распространенных и до сих пор являющихся наиболее популярным. Но вот к законам вивисекции, надо сказать, многие как примкнули несознательно. То есть им поступают сигналы, что надо выпить. После выпивки надо что-то обнулить, поскольку персоналиями перенаселены ячейки, в которых они ютятся, то они, значит, обнуляют и создают как бы жизненное пространство для существования, не для своего существования, а для существования их, кто подает эти сигналы. А дешифрующие, они, в общем, давно уже потеряли какую-то собственную причастность к этому. Они дешифруют, в общем-то, сидячи там где-то за батареей, они дешифруют уже, не испытывая никаких потребностей.
0: То есть практически это так, так называемая
1: питаются из батареи в основном. Там батареи, питательные продукты им поставляются прямо вместе с отоплением. Подача осуществляется.
0: Инерционное дешифрирование, так называемое, ИД сокращенно. ИД. Но ведь тут есть еще один момент. Ведь вот те, кто дешифрирует постоянно, у них же сейчас новая симптоматика достаточно тревожная. Ведь происходит просто, так сказать, сплошное обнюхивание друг друга. Причем это делается с целью, так понятно, начиналось это с целью забавы. Как бы угадай по запаху своего товарища. То сейчас это практически система опознавания. То есть, если мы, например, все под кодовыми замками сидим, у нас у всех, в общем-то, сигнализации, просто так штаны, например, ни с кого из нас не снимешь без специального пульта, то у них все это делается по запаху. То есть, получается образование такой параллельной забатареечной жизни дешифраторов. Вот. Причем плоды их труда, они даже не помогают тут нормально переступать эти комки, которые повсюду тут приходятся. И они из-за этого уходят равнодушные. Вот те другие. То есть, получается, что их вот эта деятельность, их увлечение самообнюхиванием приводит к страданиям безэмоциональных. Б сокращенно.
1: Да. Ну, и уход как... вот от натуральных, в общем-то, компонентов в этом в эфире или зефире, пахучем, как бы сказать, облаке, которое сопровождало каждого и всякого, она сейчас трансформировалась в сторону искусственности. То есть добавляются, конечно, фреоновые и аэрозольные всякие запахи, которые позитивно воздействуют на бизонью дыру, которая давно уже требует определенного заштопывания и внедрения туда даже таких средств, которые рекламируются повсюду и всяко. Как бы ассоциируя с женскими проблемами, наша бизонья дыра требуется тоже в определенном тампоне, чтобы это все дело
0: наконец
1: заткнуть, да, и не давать ему пробиться снаружи, иначе мы же все тут, как бы сказать, придем в упадок в полнейший.
0: Так получается двойной вред от этого, значит, то, что, значит, они дешифрируют инерционно и уже вводят в элемент, так скажем, порядочного такого обнюхивания. Ведь обнюхивание — это что? Это есть, скажем так, ритуал, ну, практически графский. Это как станцевать пируэт, да, обнюхать, или там, скажем, прыгнуть красиво в бассейн с вышки. Вот. Все это тоже можно назвать своего рода обнюхиванием. Если мы сюда добавляем аэрозоли, то, ну, к примеру, если он аэрозолем брызнулся, а его обнюхивает, то это можно сравнить, как, например, упасть в момент пируэта перед дамой, да, да. Или, например, плоско шлепнуться об эту доску, потом уже от нее отлететь, как это в мультфильме было про розовую свинью, и уже упасть мимо воды, к примеру. То есть получается, что... да, и плюс тут еще бизонья дыра. То есть три фактора, казалось бы, достаточно серьезных для того, чтобы как-то призадуматься. То есть это тампонирование, значит, необходимо уже проводить. Уже, значит, отпадает потребность, как мы говорили выше, в дешифрации. Плюс обнюхивание становится каким-то просто, ну, да даже каким-то непотребностью.
1: Сопряжено с языком танца.
0: Да,
1: который,
0: да,
1: в свою,
0: да,
1: очередь,
0: да,
1: является некой формой фрустрации. То есть человек,
0: безусловно,
1: хочется,
0: да,
1: выразить себя. Выйти чаще отбывает с некоторой долей эксгибиционизм, поскольку в танце, как правило, требуются необходимые наросты. То есть вот в промежностях и так далее. Обычно, если не удается, в общем-то, использовать природные данные, то используется гриб, который растет на березе. Он отшибается просто палками крестьянами, собирается, поставляется все это
0: в город,
1: большой или же в Кировский. Но... Там они на расхват, поскольку это естественный продукт, это не какие-то
0: подделка,
1: эрзацы, которыми с сокольников торгуют. Вот,
0: безусловно.
1: Сладков. Поэтому поступают такие вещи. Конечно, многие одинокие женщины, которые не задействованы в среде самовыражения с помощью танца и пляски, они тоже, в общем-то, хотят. Ажиотаж есть, и они с утра занимают очередь, не всем достается, но сейчас, выезжая и приезжая, они могут уже спекулировать этим, поскольку там уже еще нет таких вещей. Там использовались раньше камни, но это утяжелял процесс самовыражения в танце, и даже было опасно для, в первую очередь, предоплата шла музыкантам за степень опасности, поскольку оркестровая яма непосредственно находилась при определенных па, конечно, доставалась. Встречая часто так вот бабочкой и пластырь, это, в общем-то, такой лозунг был, с которым они выходили. Макарон предводительствовал и говорил, что доколе, будем получать.
0: Да.
1: И камни с тех пор, в общем-то, изъяли из обращения, стали вводить
0: многие,
1: вот эти грибы.
0: Многие пытаются все еще тайком как-то использовать, то есть они разрисовывают эти камни под эти грибы и так далее.
1: Да.
0: Но сейчас уже все чаще и чаще подделки как-то вот мы обнаружим, конечно, и производим наглядную порку. То есть все выстраиваются в круг и порят вот этого одного, значит, который маскировал. Но с другой стороны, сразу же ему присваивается звание великий художник, потому,
1: да,
0: что разрисовать камень под гриб не каждый сможет. Вот женщина, особенно им это удается, так и уже предпенсионного возраста. Но ведь есть же еще проблема, одна связанная с ритуалом танца, то, что многие пытаются ввести в моду использование вместо вот этих березовых грибов всяческих мелких домашних животных и птиц. Вот. И мы это, конечно, боремся. Мы боремся всячески.
1: Чаще всего все-таки рыбу.
0: Рыбу тоже, да, но рыба это совсем отдельно. Тут дело в том, что в летнее время они, как правило, сами избегают этого и переходят на каких-то вот, ну, скажем, на пушнину. Там, как правило, это морские свинки, вот, ну, что-то такое опушенное, ангорские хомячки и прочее. Почему сейчас ближе к лету их дефицит? Тогда как рыба, она, конечно, в ритуале танца используется, использовался, будет использоваться, конечно, более зимой. Более зимой. Вот, другое дело, куда они потом все это ведь девают?
1: Сдают в реквизит. Специально, пока вот холодильники выключались, то рыба, конечно, приходила в негодность. Это все сопровождалось абсолютно непотребными запахами. Там приписки на афишах существовали, что иметь при себе беруши, оптические линзы специального настроя вот, и фокусировки, которые сбалансированы под... под особенности земли в этом месте. И опять же, иметь специальные тампоны, которые для носа предназначены, поскольку холодильники были, вышли из строя. А профессионалы, они, в общем-то, на то и профессионалы, что они не использовали их. Потому как по двум причинам. Они испытывали страшную гордость, исполняя самовыражение в танце и пляске. И другое, они, конечно, привыкали. На генеральных репетициях все же это запускалось в ход, невзирая на испорченность холодильника, и рыба тоже была на расхват. Вот. Но все это было до грибов, опять же.
0: Повторяюсь. Опять же до грибов. Хотелось, кстати, еще сказать о некоторых уникальных моментах. Мы вот проводили длительное наблюдение за танцующими. То есть весь цикл, да? Значит, с момента приобретения рыбы или маленьких вот этих животных, или грибов. Вот даже некоторым, ну, в целях эксперимента видели, что они, значит, как-то пользуются камнями разрисованными под грибы. Мы это тоже допускали, чтобы эксперимент вот довести до конца. И проводили съемку и последовательное изучение в мелких деталях всех стадий. Значит, репетиционная стадия, скажем так, тренировочная, предрепетиционная, это значит облачение само. Вот. Затем отдых, вот разоблачение, отдых, волнение и, наконец, показательное выступление. Вот. И вот, знаешь, все-таки, по-моему, там показатель, по-моему, 55,8% это менее эмоциональными были вот те, кто с камнями, опять же, с разрисованными, как ни странно. То есть наибольший процент волнений, стало быть, наименьший успех во время исполнения танца был у тех, кто пользовался как раз рыбными продуктами. Почему?
1: Да, но теряли при этом аудиторию и музыкант.
0: Да, но на что касается, в общем-то, на репетиционный и предрепетиционный момент, они были лучшими и сильнейшими. Это же парадокс.
1: Парадокс. О котором многие еще думают. И культуроведы, занятые в изучении самовыражения в танце, перешли, конечно, на изучение этих продуктов полностью. То есть некоторые, конечно, перестали заниматься, собственно, танцем и перешли на изучение этих продуктов в разных средах. То есть они предпринимали какие-то экспедиции, привозили эти продукты домой, там выращивали и изучали их. Пока изучали, в общем, некоторые, конечно, теряли вот этих исследователей, поскольку образовывалось определенное отношение к этим продуктам, они начинали с ними обращаться как попало, не соблюдая техники безопасности, и, конечно, уходили один за другим. Пока не наладили, в общем-то, систему техники безопасности, обращение вот с этими вкладышами и вставками и прочими вещами, которые, в общем-то...
0: Амортизаторами. Речь, амортизаторами. Да. Но тут дело в том, что ведь техника безопасности в обращении с этими предметами, особенно с березовыми грибами, она практически нарушалась сразу неопытными селянами. данными в момент сбива, в общем-то, вот этого удара, поскольку, по идее, нужно было... То есть это уже нанесение ему, в общем-то, ушиба. То есть, ну, представьте себе, ушибленное яблоко или ушибленная, например, там, голова, там, или ушибленный грипп. Вы приобрели грипп этот ушибленный, конечно, никакого успеха нет. Вы ждете одно, а там другое. Там, не знаешь, где уже поскользнешься, к нам уже приходили, там, у кого там связки растянуты, у кого что. Вот, поэтому изначально их нужно снимать совершенно по-другому. Это выпиливается вот эта часть с грибом, потом она кладется, отмачивается так, чтобы гриб отошел сам. Вот, и так это у нас профессионалов называется «гриб отошел». Тогда этот гриб пригоден, но, естественно, таких вы не встретите на рынке. А что уж тут говорить о технике безопасности при пользовании мелкой домашней дичью и птицей? Нет, если, конечно, вот у вас есть что добавить, может быть, как-то... Потому что сейчас дичь уже вот практически она вся вылезла. То есть уже озимые пошли, запахи идут с полей. Дичь, она уже нашествие. Они, значит, отлавливают, ставят силки, но при этом... совершенно не могут сохранить вот это все. Ну и самое главное не то, что сохранить, а использовать в дальнейшем в момент вот исполнения.
1: Да, еще одно время известно много методов, но я могу сказать о двух наиболее популярных.
0: Да, если вам не сложно.
1: Стадо брали сельскохозяйственных животных, вот свиней в частности. Кормили их специальные травы, там, в общем-то, собирались, кормились свиньи этими отварами и травами. Они приходили в степень определенной разъяренности, и они бросались в этот пролес, где, в общем-то, по идее, находились вот эти растения, деревья с этими грибами, и полностью как бы выкорчевывали, обрабатывали эту почву для того, чтобы уже можно, не пользуясь какими-то подручными средствами, подходить и просто эти грибы руками брать. Другой способ, наиболее изощренный, который популярен был в районах Западной Сибири, куда были сосланы итальянские революционеры в начале 40-х, 41-х годов, это натренированные белки. То есть дрессировались белки определенным образом, и они осуществляли сборы, даже складировали одно время. То есть уровень натренированности, интеллектуальности белок, он, в общем-то, соперничал даже по уровню интеллекта с итальянскими революционерами, которые были сосланы в 38-39 году в результате репрессий.
0: Да, ну да, причем ведь дело в том, что сторонником вот белочного способа был небезызвестный Эрих Припка, которого сейчас судят. Именно поэтому он расстрелял огромную партию итальянцев.
1: Сика.
0: Да, поскольку он...
1: У белок выбирался такой, в общем-то, главная белка, командир. Звания у них определенные были. Им даже погоны надевали для того, чтобы различать. Ну, условные погоны.
0: Ну да, вот. Такие метили, как кур. Вот откуда это же пошло. Да, крестьяне увидели же, что, дескать, метят. И тоже стали, причем сначала-то они делали это неосознанно. Вот откуда вы там... Типа, потому что понятно, что любая скотина в свой двор идет. Это же пословица, русская мудрость такая.
1: И многим известна трагическая судьба этих революционеров, поскольку они составляли значительную конкуренцию аборигенам, крестьянам, грубым и неотесанным. Те, в общем-то, посмотрев на это спустя некоторое время, в период огромного выпуска как бы уголовного элемента в результате амнистии после войны, они как бы присоседились и задолбали их дубинами, этих всех революционеров. И, в общем, сейчас, конечно, итальянские власти пытаются на фоне вот разговоров о возрождении и реанимации остатков вот царской семьи, они там попутно еще пытаются откопать вот этих революционеров, которые были забиты неотесанными болванами местными.
0: Ну, кстати, подспудно иногда даже находят забытые склады с пушниной, которые в то время, в общем-то, весьма пользовались популярностью, но в момент, когда вот царская Россия перестала быть оной, перестала уже пользоваться популярностью, потому что раньше-то они все ходили со своим биде каждый год, то сейчас уже как бы все и без биде. Но зато их стало значительно больше. Причем достаточно зайти в любой итальянский американский бутик, так называемый, чтобы увидеть, ну, некоторую, скажем так, пафосную, но ущербность. То есть они все-таки чувствуют какую-то свою, ну, не то, что вину, а то, что их как-то отлупили достаточно вот легко, ну, из серии как хлопнули, щелкнули. Да-да-да, вот где-то из этой серии.
1: Да, еще одно, в общем-то, неприятный момент был с этим методом связанный. Это, конечно, белки-то, в общем-то, они от непосильной работы приходили, в общем-то, тоже в определенные сдвиги у них наступали. Они собирали, в общем-то, совершенно не то. Они могли напасть на спящих и разорять скотину, приносить, в общем-то, ущерб. Могли там наброситься и поесть какие-то озимые, например, вытоптать все. Огромные стада абсолютно сбегались и создавали, в общем-то, угрозу всему сельскому хозяйству и всей тайге. То есть они уже грозили, в общем-то, полному обнулению вот этой растительности таежной.
0: Экосферы, так называемые. Да. Да. Кстати, плюшивили они где-то достаточно часто. Причем это не было линькой запрограммированной, а это было так называемое кучковое, местечковое, в общем-то, плюшевение.
1: Вот это, во время этого плюшевения тотального, вот регионального, вернее, такие количества этого пуха облетевшего собиралось, что вот до сих пор, в общем-то, это, конечно, информация совершенно искаженная и вычурная, что говорят, это с тополей как бы падает. Но это пока оттуда пух долетит, он весь обесцветится.
0: От солнечных лучей, да. В общем-то, практически.
1: Вот. И он в таком количестве здесь весной и осенью у нас присутствует, что, вернее, осенью, что вот всем морочит голову, что это тополиные самки там опадают. На самом деле тополиные самки ни при чем. Они, конечно, как-то связаны. Это было хорошим убежищем для белок там в свое время. Поэтому и ссылаются большей части на тополиных самок. На самом деле, это тот пух, который в результате линьки опадал.
0: Он и дует.
1: Всем известно, в тайге те же самые заросли этого пуха, только рыжего.
0: Да, и повсюду, так говорят, тундра стала рыжей. Или тайга стала, тайга порыжела.
1: Вот эти сетки носят так обычно. В первую очередь от рыжих этих, от рыжего пуха, а потом уже от всяких москитов.
0: А вот, собственно, что касается тополиных самок, дело в том, что в последнее время, по утверждению экологов, их становится все меньше и меньше. Если раньше даже бывало вот, что по весне, когда уже на улице припекает первое солнышко...
1: Потому что они не дают уже тех результатов надоев, которые они вначале давали.
0: То есть, ну, они сейчас даже перестали заходить к людям в дома. Да. Раньше это был хороший примет, и, дескать, даже созванивались соседки, да, или в окно она высовывалась с балкона. Да-да-да, говорит, ко мне зашла тополиная самка, к примеру. Вот, и все заходили посмотреть, погладить, покормить. То сейчас это какой-то нонсенс. Некоторые даже пытаются держать дома насильно, их удерживать зимы. Вот,
1: выращивают декоративные варианты, да, которые, да, в общем-то, у которых появляются и ноги вроде бы, но, конечно, они не сравнятся с природорастущими.
0: А вот как вот, что бы вы посоветовали в данном случае желающим обзавестись все-таки такой нормальной тополиной самкой? Если или пытались ли вы каким-то образом исследовать возможность открытия центров взращивания?
1: Надо создать экологическую среду. То есть вот, в домашних условиях потенциально возможно. Нужно, значит, машина 4 навоза, мы так посчитали, тонн 5. Вот, заводится навоз, да, создается такое компостное, в общем-то, покрытие.
0: Нужно ли траншеи? Потому что, говорят, сейчас без траншеи, в общем-то, никак.
1: Траншеи необходимы, особенно на первом этапе укрепления. Их создаются опалубки бетонные. Вот.
0: А стены укрепляются каким-то образом? Или...
1: Поскольку на стены приходится набрасывать как бы человеческий вот, помет,
0: так называемый,
1: то, соответственно, тоже стены приходится вот укреплять слегка. То есть создается обрешочивание такое. Вот,
0: чтобы не было, это мы поясним, чтобы не было оползни громадного внутрь.
1: Чтобы не было, чтобы не превратилось все в бесформенную массу. Значит, внизу создается компостная куча из 6 тонн навоза, значит, стены обрабатываются, значит, человеческим фактором, и потолок, он естественным образом просто обрастает как бы вот этим облетевшим пухом, и все, что сконденсировалось, конденсат вот этот образовался, он сам по себе покроется, придет.
0: Там даже не только облетевший пух, там все, там и семечки имеется в виду, и, в общем-то, микро вот эти штуки от одуванчиков, от других растений. Когда вот, например, женщина ногти пилкой чистит, это же тоже микропыль, кстати, вот, казалось бы, ерунда какая-то.
1: Да, договор нужно иметь с парикмахерскими, безусловно, чтобы собирать волосы и отходы пищевые.
0: Вы же видели, как они подметают их, они же куда их не выкидывают, они подметают каждый волосок, специальный мешок, все это сдается.
1: Да.
0: Вот, и на вот эту яму сверху стелится.
1: И поскольку необходимо, в общем-то, пристальное наблюдение за процессом, в общем-то, всего, что вот среда образованная, то нужно создать такую, в общем-то, форму, подобие вот как бы благоприятной среды. То есть создается такое псевдодупло тополины, в котором вот человек, наблюдающий за процессом образования этого гумуса, он будет находиться в этом дупле и очень осторожно оттуда выглядывать периодически. Значит, ему нужно иметь запас крупы и прочих...
0: Горячительных продуктов. Ну вот скажите, как вы считаете, ведь дело в том, что тут еще огромную роль играет так называемый социальный фактор. Вот этот дежурный наблюдатель, он должен как бы работать на общественных началах, то есть это может быть кто-то по двору, какой-то график составлен, или лучше взять человека со стороны, платить ему какие-то деньги, и чтобы он наблюдал из дупла.
1: Все-таки... Конечно, специалистов в этой области уже мало осталось, вот, все они уже заняты, вот, но у нас существуют курсы, на которых сейчас ведется интенсивная подготовка, привлекаются бездельники, которые сейчас не знают, чем заняться, которые отсидели свое, и как бы они слоняются пока что там, без дела и собираются заниматься вивисекцией. Вот мы привлекаем, значит, таких людей, которые имеют какой-то опыт и уже хотят работать, как бы уже они захотели, они там всему научились, хотят уже вовсю.
0: Да.
1: Вот, мы их привлекаем. Курс у нас интенсивный. Вот, за 2-3 месяца человек, в общем-то, осваивает полностью профессию вот этого наблюдателем за созданием среды для выращивания тополиной самки. И через некоторое время он уже готов для того, чтобы в вами подготовленное дупло загрузиться и оттуда наблюдать.
0: А вот скажите, пожалуйста, наверняка многие наши радиослушатели сейчас оживились и заинтересовались, насколько производительность в данном случае высока, так сказать, КПД. Вот если 6 тонн мы загрузили, если все удачно, все окрестные парикмахерские подписали контракты, и все мы это сделали, это удачный наблюдатель, то какое количество самок мы можем ожидать вот к маю, скажем? Или, да, какое количество и каково будет их здоровье, вес, там, скажем так, какие-то наросты уже будут ли на них?
1: Ну, для начала нужно сказать, насколько благополучно произойдет вязка, поскольку...
0: Да, вот это тоже важно, конечно.
1: В эту среду помещаются, значит, тополя-подростки, которые как бы к весне должны уже прийти в зрелое состояние, и здесь нужно давать интенсивные объявления о вязке. Вот. Вязки, о триминге и о прочих вещах, которые необходимы, в общем, для того, чтобы ваши подопечные имели благоприятный вид, потому что не будут же они вязаться с каким-то диким тополем.
0: Безусловно.
1: Тополь должен быть в порядке, и, конечно, его нужно постричь, побрить как следует, вот, и тогда уже как карта ляжет. То есть попадется вам хороший вязочный партнер, у вас будет хорошая очень самка тополина.
0: А скажите, дело в том, что сейчас во многих газетах, вот там таких частного порядка, там рекламных, там из рук в руки и так далее, там Центр, там Плюс, ну много их, да, газет, именно где реклама даются уже сейчас телефона, что типа тополь для вязки, там прекрасная особь тополя для вязки. Угу. Вот, и даже некоторые уже дают типа... недорого продам шикарную, значит, тополиную самку. Uh-huh. Вот. Насколько можно верить таким объявлениям? Вот. Стоит ли действительно? Потому что ведь бывали случаи, что он был поддельный целиком тополя, вот они ждали вязки, уже май наступил, уже июнь, уже грань, уже все, вот он должен. Уже она должна...
1: Мы выдаем сертификат всем нашим зарегистрированным пользователям. Конечно, нельзя избежать подделок. То есть, как и во всяком деле, существует полно негодяев, которые пытаются подмазаться и получить с этого какие-то деньги. Но надо сказать, что настоящие профессионалы у нас работают на голом энтузиазме. Все это в основном выходцы из наблюдателей, все выходцы из Дупла. Mm-hmm. В общем, они имеют даже какую-то органическую связь с этими подопечными своими. Они не способны как-то к корыстному использованию вот этих вот своих увлечений. Поэтому, конечно, лучше пользоваться клубами. У нас существует всего их два. Вот.
0: Вот я знаю, один в Москве, другой, по-моему, в Кирове, в городе Киров.
1: Да, в Кирове. И еще на островах у нас один.
0: Но он как бы считается филиалом, поэтому не входит в число двух. Он как бы два и два.
1: Он больше имеет как бы такой декоративно-развлекательный. Там, в общем-то, съезжаются те танцоры, которые благополучно, в общем-то...
0: Вот эти грибы сохранили свои, устроили.
1: Да, и которые, в общем-то, обзавелись вот подобными самками, и они, конечно, слетаются для того, чтобы как светски похвалиться перед, друг перед другом. Там организовываются круизы, где они берут своих подопечных и...
0: С вот, ними там, вот ездят, да. Там также вот развлекательные программы и вечера. А скажите, ведь дело в том, что выращивание самки, оно, по идее, является чисто нашей русской этнической такой проблемой, поскольку, ну, скажем, где-то на, там, не знаю, на каких-то, опять же, островах вряд ли для населения этой страны так остро стоит проблема выращивания вот нашей самки. Вот. Насколько вообще государство помогает финансировать эту проблему? Или все-таки это до сих пор дело частных энтузиастов? Я же знаю, что бывают такие моменты, что вот они взрастили самку уже, значит, наблюдатель уже как отдуплился, все, и все вроде бы нормально, стали делить. Тут, значит, подъезжает и говорит, а я прокурор вашего района, мне срочно нужны две, в общем, самки. Просто забирает их. А то, говорит, там я, например, гаражи вас и снесу, ракушки и так далее. Вот. Это Госэнергонадзор тоже себе забирает там по две, по три самки периодически. Вот. При этом существуют ли какие-то дотации?
1: Ну, здесь, конечно, как во всяком деле, существуют и небольшие дотации, но больше, конечно, используется фактор энтузиастов, который, конечно, сразу подхватывается властями, объявляется национальным достоянием и ограничивается во всяческих других передвижениях, перемещениях. То есть ты не имеешь права продать это за границу, вывезти и так далее. То есть ряд ограничений, конечно, накладывает. Но государство в данном случае, чтобы мне как бы не противоставлять и не портить дело, я лучше в этом смысле как бы промолчу там.
0: Скажите, пожалуйста, вот все-таки обмен, скажем, какой-то, ну, какими-то культурными достижениями разных стран. Ну, к примеру, вот нам там Фидель Кастро привез барабан сюда. Вот вы видите, вот я на нем сижу в данном случае, да? Вот, скажем, я подарил Фиделю Кастро, в общем-то, леща. Ну, вот имеется в виду рыбу леща, как символ, значит, нашей такой рыбной ловли. И одну самку, правда, ну, прям между нами, скажем, не совсем удачно.
1: Ему так и не удалось вывезти. Как тому самому парню саблей не удалось.
0: То же самое, да. Но тем не менее, не пытались ли вы каким-то образом внедрить, вот скажем, культуру взращивания?
1: Ну, при старом режиме были, конечно. Да. То есть налево-направо раздаривали. Сейчас, конечно, образумились, пытаюсь собраться. То есть, говорят, наше достояние было распихано, куда попало, и поэтому. Ну, уже, сами понимаете, время ушло, время уже другое. И, конечно, сейчас просто так разбрасываться не будут ими налево-направо. То есть сейчас для какого-то... Конечно, бывают уникальные случаи, когда из-за границ к нам возвращаются, но они уже потеряли полностью адаптационные какие-то свои свойства. Они говорят
0: как,
1: по-другому.
0: Как декоративные, да. В общем-то, практически.
1: И, в общем-то, нельзя сказать, что это что-то наше, родное.
0: Скажите, а не пытались ли каким-то образом все-таки начинать тогда с тополиного корневища? Вещи, поскольку ну, какие-то есть вообще способы консервирования корневища на ту тему, если, например, вы хотите в дальнейшем, ну, сейчас, ну, я поясню, к примеру, сейчас вы не сможете принять участие вот в этой складчине по покупке 6 тонн навоза, да. Создание ямы, найму вот этого наблюдателя, значит, дуплово и так далее, да? А в дальнейшем вы все-таки думаете, что я заработаю денег, я один тогда с этим справлюсь. Для этого вам, естественно, нужно приобрести, в общем-то, корневище. Вот. Насколько реально его сейчас приобрести? Нужны ли какие-то документы где-то собирать? Как его лучше хранить? Вот. И вообще, насколько реально из этого корневища вырастить свою конкретную большую такую тополиную самку, которую, может быть, даже в дальнейшем можно сдавать вот и для спаривания.
1: Ну, опять же говорю, что надо действовать лучше через клубы. Самостоятельно. Вот здесь вот, конечно, были, конечно, люди к нам прибегали с выпученными глазами. Они там пропавшие все навозом. Они, вот, жаловались. Вот. Приходилось, конечно, их помещать в больницу для, для помощи им вот в этом деле. Но это, опять же, результат вот как-то самодеятельности. Подход, когда не квалифицированный. То есть они купили одну-две книги, прочитали по разведению и выращиванию тополиной самки в условиях России зимой и летом. Вот. А не имея навыка, то есть не прошедший курс обучения наблюдателя и даже выращивателя тополиной самки, конечно, нельзя достичь положительных результатов, и даже могут быть вот такие вот проблемы возникнут.
0: Вот пенсионерка Энесса Геннадьевна Тихомирова, которая проживает на улице Обручева, постоянно слушает нашу радиостанцию, спрашивает. Дело в том, что уже долгие годы она владеет индивидуальной тополиной самкой. Вот буквально два дня назад случилось пробдение кишечника у самки вот этой. Ну, конечно, учитывая преклонный возраст самки, все-таки, но все-таки, может быть, есть у вас какие-то методы, как заклейка или вот, скажем, какой-то, значит, может быть, герметик биологический, чтобы вы посоветовали Тихомировой гражданке?
1: Это, скорее всего, дупельный червь по так вот он воздействовал. Значит, червя нужно арестовать. То есть у нас такой предпринимает специальные агенты, микроагенты из насекомого мира.
0: Вы сейчас в руке держали, я видел.
1: Да, который внедряется, в общем-то,
0: можно
1: в количестве одного-двух. Вот, а они, вот,
0: а,
1: вот они
0: да, такие вот, на ощупь, розоватого цвета.
1: Да, розоватого цвета.
0: Они... А скажите, он же вот даже практически не вырывается. Он что, да, ручной? Он похож на говяжий язык.
1: Да, он имеет такой, смотрите, в общем-то... Он специальную вот такую, он имеет омерзительную форму и вид, для того, чтобы распугивать червя, вот этого, который, значит, навредил нашей самке. И, значит, мы его запускаем туда в количестве одного-двух штук.
0: А вот скажите, дело в том, что многие боятся заходить, я знаю, головой вперед в незнакомое место. Как вот с ними в данном случае? Лучше запуск?
1: А для этого используются специальные приспособления, которые, в общем, в которые, да, помещаются. Значит, наш агент, и уже с помощью этого приспособления внедряется в нужное место, которое пробудено заранее и имеется, так сказать, резервное для лечения и для иногда для экстренного вскармливания, когда, значит, или для экстренного испражнения.
0: А скажите, агент, он используется единожды и потом гибнет, что твоя пчела, или все-таки он каким-то образом может там для многоразового использовать? Дело в том, что я знаю, что в приватном разговоре вы сказали, что в случае, если вот агент будет оволошен, то уже эффективность его действий по аресту червя будет снижена.
1: Да, вот в том-то и смысл, что, значит, он, проникая внутрь, через некоторое время как бы приобретает заволошенность и сам собой как бы декомпенсируется. Вот. То есть он, в общем-то, уже перестает существовать как нормальный и является, в общем-то, доступным всякому. То есть его там может поесть птицы там, или же какое-нибудь домашнее насекомое его может напугать даже.
0: А тополиная самка сама может ли, в общем-то?
1: Но с тополиной самки тогда все равно, она, в общем-то, велика по сравнению с этим делом. Это, в общем-то, является такой, в общем-то, это одно из достижений микробиологии, то есть использование паразита в нужных для себя целях.
0: Скажите, а вот вы его так держите в руках достаточно все-таки смело, вот он не токсичен.
1: Нет, он не представляет пока что опасности. Особенно...
0: А вот вы сказали пока что. Вот,
1: да.
0: Пока что,
1: ну,
0: пока что.
1: Когда заволошенность, они дичают, и в тот момент лучше, в общем-то, не контачить с самкой, поскольку может произойти произойти вот вылаз его из какого-нибудь поперечного прободения, которое до сих пор незалечено оказалось. Mm-hmm. И он может, конечно, наброситься, но это, в общем, для профессионала это не страшно. Мы используем специальные защитные щитки.
0: И петельки, я вот вижу.
1: Да, и покрываемся специальной аэрозолью, которую, в общем, нам в Голландии специально изготовляют.
0: А скажите, пожалуйста, да. Где вы его носите, где вы его храните?
1: Мы их выращиваем, у нас есть микробиологический виварий, где мы выращиваем этого агента, значит, и там эта процедура не дешевая, но мы уже освоили, в общем-то, наиболее российский экономический метод. Они не такие красивые, конечно, как вот западные аналоги, которые
0: вот шведские, существуют. Я знаю, даже занимали какие-то даже места на выставках. Вот.
1: Да, они, в общем-то, имеют такой более эстетический вид, но наши зато бодрее, они живут вообще вот более продолжительно, заволошенность у них более интенсивно протекает, и, конечно, вот в использовании они более дешевые и практичные для наших пользователей.
0: А скажите, а в какую вот максимально длину то можно вытянуть, чтобы он не порвался? Это же тоже важная характеристика.
1: Вообще-то, вы знаете, это рискованные эксперименты, поскольку на каждого выращивание каждого агента уходит определенное количество средств налогоплательщиков, и я не могу так экспериментировать. Но,
0: вот сопротивление, это сильное у него, когда он назад пытается стянуться или остается?
1: На ощупь он вот как, что твой этот дождевой червяк.
0: То есть
1: он
0: понятно.
1: Совсем такой.
0: Нет, и с виду я говорю, что он только сухой совершенно.
1: Да, и на запах у него такой, в общем-то, как у насекомого, который, в общем-то...
0: Таким мускатным чем-то немножечко. Да. Он дает неким мускатом.
1: Да. Птица его не ест. Птица не ест специально, значит, такая порода у нас выведена, чтобы, значит, его птица... То есть до периода, опять же, заволошенности.
0: Ага, вот это
1: значит, мы его оповещаем в специальное устройство, которое в дальнейшем внедряем вот в эту самую фистулу, которая образована...
0: Смотрите, не хочет сопротивляться. Да,
1: он не хочет сопротивляться, но...
0: Но это потому, что вы его пытались растянуть, видимо, только из-за...
1: Да, у нас существуют, конечно, профессионалы, которые... Операторы, вот, которые пользуются...
0: В капсулу засовывают как раз.
1: Да, они приходят, они за 2 минуты вам прям полечат вашу самочку так, чтобы обращать, и наш виварий всегда для вас открыт. У нас много еще чего там интересного, так что вот можно полечить всегда. Так что гражданка пусть не беспокоится, ей будет все сделано в лучшем виде.
0: Ну что же, я предлагаю послушать телефонные звонки 203-19-22 и ваши вопросы базитологу Андрею Орлову, заведующему кафедру всеведения Института базитологии. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста.
2: Привет, Саня, это вот с 3-го этажа, тезка твой.
0: Здравствуй.
2: Вот, во-первых, спасибо за уборку, значит, все.
0: Я старался. Дело в том, что вот новая модель, которую нам поставили, она как-то доставляет даже удовольствие в процессе уборки. То есть и нагибаться не нужно. Ты сам видел, что это происходило совершенно даже автономно от меня. Хороший агрегат, хороший.
2: В общем, вино, там печенье, как договорились, я по почте
0: даже... Выпечку все, да, присылаю.
2: Да. Значит, вопрос такой. Вот канат и шпагат. Вот какая разница с точки зрения базитологии и физиологии? И какая разница между вот этими разницами? Это раз. А второй вопрос такой. Вот, когда ожидать 7-ю серию по поводу вот Албании, поскольку сегодня Берушу упомянули. Только, пожалуйста, побыстрее, потому что я на улице стою, из автомата звоню.
0: Я вижу из автомобиля. Сейчас мы как раз мимо едем. Ладно, спасибо.
1: Значит, канат и шпагат. Да, это вот зависит от состояния, в общем-то, организма. То есть, вот ежели напугать его, то у него будет, в общем-то, шпагатообразный выброс. А если расслабить его чем-нибудь миорелаксантом каким-нибудь, вот, или же просто отвлечь его от время, как бы он будет извлекать из себя, то это будет, в общем-то, канатом. Это, в общем-то,
0: безусловно. Это даже...
1: правила вывешены в каждом канат-бросателе. То есть безусловно. Ты заходишь туда, и там, в общем-то, у тебя перед лицом. Если вы напуганы, то не используйте широкий приемник канатов, а используйте, в общем-то, узкий, потому что все равно эксплуатация должна быть рациональной.
0: Да, ну что же, теперь мы ненадолго прервемся, а затем продолжим наше общение с Андреем Орловым.

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморенси» сегодня Андрей Алов, бузитолог, и вся программа сегодня в основном построена по вашим письмам, по телефонным звонкам и так далее, и тому подобное. Ну вот, скажите, Андрей, дело в том, что по весне активизируется так называемая подобойная, в общем-то, жидкость, и в связи с этим прогальное настроение среди граждан, в общем-то, все более и более...
1: Какая жидкость?
0: Подобойная жидкость, или по-другому...
1: Питательная среда для всякого рода паразитов и
0: никогда... Совершенно верно. Кстати, Галина Тимуровна Князь, она и говорит, что, в общем-то, любая влажность по весне, любое обилие микроорганизмов, дескать, способствует, как раз компенсирует вот расширение бизоний дыры. Поскольку сама бизонья дыра – это есть порождение рук человеческих, да, и она всячески достаточно вредно воздействует на микроорганизмы, то вот подобойная жижа – это своего рода есть микрозаменитель, как бы извинение человечества за безмерно расширенную бизонью дыру. Мы-то знаем, что сейчас Галина Тимуровна Князь отбывает наказание в одной из колоний, вот, именно из-за того, что слишком популярно объясняла свою теорию на площадях у входа в Останкино. Вот. С другой стороны, согласитесь, что нельзя целиком отказать ей в какой-то правоте. Вот не могли бы вы пояснить эту ситуацию? Просто очень большое количество писем вот именно о весенней подобойной жидкости приходит к нам на радиостанцию.
1: Жидкость – это является питательная среда для тех паразитов, которые, в общем-то, в домашних условиях мешают взращиванию самки тополя, о чем шла речь как бы в предыдущем части нашей беседы. И появление этих паразитов, оно связано, конечно, с политической обстановкой в стране. Не было бы, вот, например, такой разрозненности, разброда и шатания, если бы памятники были все аккуратно стояли бы, как и прежде, и все бы на работу ходили с утра, то не было бы этих паразитов подобойных, и, соответственно, не было бы ликва, воспитывающего подобных паразитов. Но раз обстановка так изменилась и накалилась, то вот приходится, в общем-то, значит, изыскивать какие-то методы, которые бы дали возможность контролировать, по крайней мере, вот, рост и, ну, вообще, как явление вот этого подобойного ликвора. Подобойный ликвор, конечно, в последнее время не то, что в начале века, потому что синтетика, используемая в самих обоях, она создает благоприятную среду и повышает, вы знаете, эмоциональность.

0: оставлять, если ты продукты не будешь на ночь глядя, то все равно он, в общем-то, впитается какой-нибудь другой вещью, которую человек забыл по неосмотрительности. Будь то хотя бы какое-нибудь явление в жизни человека, которое он, в общем-то, проходя мимо, оставил. Вот идешь ты, например, по улице, к тебе другой подходит, на ногу наступает, ты ему оставляешь чего-то такое вот. Он тебе тоже. Вот оставляющие так, они приходят домой, располагаются спать, как бы. И в этот момент их эфирное тело вполне доступно, значит, тем, в общем-то, существам, которые объединяют вот этих подобойных паразитов, которые, в свою очередь, питаются, сказанное тобой, вот этим ликвором. И они, как бы, осуществляют на... воссоединение с этим эфирным телом для дальнейшей, значит, его эксплуатации. То есть они его используют, просто говоря, для того, чтобы расширять зону своего влияния. То есть мало того, что они существуют физически, они еще как бы пытаются овладеть миром снов. То есть кому иначе по ночам жаба снится, то это, значит, явный признак того, что он пострадал от подобойного паразита. В данном случае клопы являются просто какой-то примитивной рефлексией. Подобойные паразиты, они имеют абсолютно плоскую форму, то есть они не имеют толщины, имеют как бы два измерения. Существуют, нельзя сказать, что абстрактные, но имеющие два измерения, это тебе не червь, конечно, но это нечто новое, то есть это плод вот этого безумия технологического, то есть в результате там определенных каких-то энергетических зависимостей интегральных схем образовалась некая плоская материя, которая приобрела, в общем-то, некое биологическое, в общем-то, свойство, и в данном случае оно имеет, ну, как бы, мы имеем право сравнивать его с подобными существами, которые, ну, в общем-то, существовали в мире фантастики. Ну, сейчас, как видите, существует этот подобойный паразит. Вот. Названия у него еще не существует, но существует он сам по себе. Поэтому немаловажно, конечно, вопрос об этом поднять. Поднявший вопрос, да.
1: Да, скажите, пожалуйста, ведь академик Михаил Сергеевич Гнедой, паразитолог очень известный, он советовал, как бы, чтобы хотя бы каким-то образом временно вот избежать, ну, каких-то, скажем так, несанкционированных выползаний подобойных гадов в неурочное для жильцов время, делать так называемые пищевые забойные закладки. Вот. Ну, они могут состоять из каких-то там, из гречихи, из крупка, к примеру. Вот. Но я знаю, что академик Михаил Сергеевич Гнедой предлагал это делать в военные годы, когда активность подобойного паразита была низка в связи с тем, что вместо обоев были клеены газеты повсюду, которые, как известно, имеют свинец в своей основе, и подобойный паразит, он был как бы прибит постоянно, то есть его активность была очень низка, поэтому эти закладки имели место быть. А вот насколько сейчас теория академика Гнедова имеет место,
0: ну,
1: Гнедой
0: человек отсталый, он человек вроде бы прошлого замеса, он не имел дела с кибернетикой, а в данном случае мы имеем совершенно уникальное явление, поскольку прошлый подобойный паразит имел в своем окружении свинец, он, конечно, там властвовал и царствовал, а свинец, как известно, он снижает радиоактивную активность, вот, и в тех условиях, конечно, начитавшись газет, он не мог допустить, чтобы развилась иная форма вот подобойного паразита с кибернетическим таким уклоном. То есть паразита – порождение того, что из обоев был извлечен свинец, снявший газету, которая содержалась в Венец, как ты говоришь, мы таким образом открыли путь-дорогу вот этим новым формам этих кибернетических паразитов, которые, в общем-то, существуют в двух измерениях. Плевать они хотели на всякие там средства борьбы традиционные. Они, в общем-то, осваивают уже пространство человеком безнадежно упущенное и забытое. То есть кто сейчас с интересом может посмотреть на

0: график научный.
1: Да никто, конечно, не будет смотреть. Никто
0: не все будет. Смотрят порнографические журналы и потом проводят время как-то в соответствии с этим. Вот. А на график-то, если посмотреть, то у нас откроется масса вообще-то информационное поле безграничное. То есть, это, поскольку это вектор, для начала, вот, например, изначальная точка существует, а дальше... Дальше существует пространство, которое не ограничено только нашим сознанием. Вот где-то в уголках этого пространства зародилась эта форма жизни, которая сейчас нам всем не дает покоя. И по ночам, приснившись в ночи, там, например, электронное устройство, утюг, вот, электрическое устройство, там, например, компьютер или еще что-нибудь, это явный признак того, что паразит, в общем-то, овладел уже частью эфирного тела и пытается, в общем, превратить тебя в ту же самую плоскую материю. А надо сказать, что люди, злоупотребляющие химикалиями, они имеют обостренное чувство восприятия реальности. И им мерещится, значит, как на первый взгляд врачи, вот, в общем-то, врачи-наркологи определяют, что это псевдогаллюцинация или галлюцинация собственно. А на самом деле, поскольку они сами кислотой не балуются, вот, и не имеют отношения абсолютно никаким там псилоцибам и прочим вещам, они просто и понять не имеют, не могут вразумить себе, что подобойный паразит, в общем-то, для них, для их подопечных стал уже реальностью. А для этих врачи, в общем-то, поскольку они в основном там как-то водкой больше занимаются, их больше интересуют, конечно, реальные паразиты, описанные в учебнике биологии, написанные тем же самым Гнедым в 42-м году за сталинских застенках. За это, в общем-то, освобожденных в дальнейшем и исследуемый, проводивший свои исследования дальше на коровах, и вот как и результат свиньи, уже он ближе тоже... всех приблизился к вопросам, в общем-то, тополиных самок.
1: А вот скажите, пожалуйста, ведь всем известный красный фельдшер, героиня, мать героиня Вера Прокофьевна Седых, кстати, которая покончила свою жизнь очень трагически, она сама себя зарезала бензопилой, которую вот тогда только изобрели практически. И многие говорят, что это была случайность, многие говорят, что это реально женщина, красный фельдшер, впала в депрессию, но ведь именно она первая, не обладала никакими практически теоретическими знаниями в области медицины, не зная, что такое пробирка, что такое пипетка, что такое микроскоп, вообще не знала. С Гнедым не была знакома. Именно она придумала первое в больничных палатах не клеить обои, а класть краску.
0: Да, после этого интенсивно как-то стали посещать эти галлюцинации.
1: Вот в том-то дело.
0: Приходили, оставляли после себя следы, и люди, в общем-то, выходили как бы заряжены определенными знаниями. И сейчас они повсюду открывают салоны по отрубанию хвоста или там сниманию венчика безбрачия, поскольку они были в свое время вылечены в таких условиях, что, в общем-то, подверглись интенсивному нападению этого плоского паразита кибернетического. И сейчас они испытывают, в общем-то, ссылаются, как правило, на грозу и молнию, и какие-то подобные вещи. Там, ну, на самом-то деле, вот причиной явилось это, в общем-то, влияние этих самых паразитов. И результат, конечно, как видите, люди испытывают какую-то неадекватное отношение к действительности и занимаются, в общем-то, уже пропагандой, как бы косвенной пропагандой вот, по культивированию этого плоского паразита подобойного.
1: А скажите, ведь все-таки появление подобойного паразита приходится на времена как раз, вот как мы начали, начало развития, как раз в момент, в общем-то, газетного обклея, повального газетного обклея. Вот. Но ведь существовали еще многочисленные именно домашние древесные паразиты, которые жили в избах, в санях крестьянских, то есть когда их, значит, выгоняли из этих изб с помощью химикалий нехитрых, вот как-то сделанных из сажи и каких-то, в общем-то, препаратов из растений, их выгоняли из дома, проветривали это помещение, они тем временем переселялись в сани, там в санях каким-то, в сани, я имею в виду в тех, на которых возили хворост и так далее. Как сейчас помните, однажды в студенную зиму я с хворостом вышел, был сильный мороз. Потом дальше снова переходили опять же в дом. Вот взаимосвязь древесных паразитов с подобойным паразитом и, конечно же, с тополиной самкой. И получается, что микроорганизмы, окружающие нас в конечном итоге, даже три нами перечисленных и сегодня нами исследуемых, уже могут заставить ужаснуться, в общем-то, население.
0: Да. Существовали некоторые культы на границе с Китаем в Алтайском крае, которые обязывали, в общем-то, людей, проживающих в этом регионе, как бы подчиняться культу этого паразита и создавать некоторые объекты поклонения, как бы. Вот, в частности, были созданы вот под воздействием подобного религиозного экстаза, как бы, пельмени. В принципе, вот пельмень являлся, в общем-то, воплощением вот этой поклонения этому паразиту. То есть вот поклонение паразиту и породило, в общем-то, изготовление такого культового продукта пищевого, как пельмень. Изготовление его раньше занимало, в общем-то, намного больше времени, поскольку мясорубок и прочих вещей не было.
1: Он использовался по-иному. То есть он, я прошу прощения, что вас перебиваю, просто чтобы наши радиослушатели немножко поняли, что речь именно здесь идет об изготовлении пельменя, а не пельмени. Дело в том, что это был один достаточно большой пельмень.
0: Да, то есть на границе с Китаем в алтайских селах собиралась вся деревня и изготавливала один единый пельмень на некоторое время. То есть женщины все с утра, значит, начинали пожов, осуществляли пожов фарша, то есть поскольку мясорубок не было, сначала его мужчины разминали ногами, потом женщины его жевали, потом дальше мужчины его, в общем-то, бросали об стену, чтобы он становился мягче, потом его, значит, проталкивали через сито, мяли, и потом дальше его пропихивали сквозь животное, то есть давали животному съесть, потом собирали, и в дальнейшем эту начинку, как бы, вот пройдя, она как бы прошла все, в общем-то, все круги ада.
1: То есть практически это...
0: То есть она прошла все...
1: Как бы далекий предок нашего фарша, вот, который с собой мы носим.
0: Все, ну, культовые, да, инстанции. То есть она прошла все вехи, в общем-то, нашего бытия. То есть она женщина, мужчину, животный, растительный мир. Вот, в воде его тоже полоскали там некоторое время. И после этого, значит, закатывали его в огромную совершенно, в общем-то, такую...
1: Чаша была,
0: блин, да,
1: как бы блин,
0: такой.
1: Ну, поляна.
0: Да, даже, закатывали, и положено было закатать еще какую-нибудь девицу туда. Вот. Выбирали ее совершенно обыкновенным образом. То есть был специальный человек, который...
1: Будьте здоровы.
0: Который был слепой. То есть ему с детства его ставили так на 4 кости и били до тех пор, пока он не ослеп. То есть подходили с задней стороны, давали ему по месту. Каждый по, ну, валенки одевали специальные, чтобы это было так не разрушительно, а чтобы приглушало, как бы. В валенок клали гантельку небольшую. Тогда были каменные гантельки. Вот.
1: Ну, вожди качались ими,
0: да,
1: постоянно, и рыцари,
0: и
1: прочее.
0: Ходили по кругу, и, в общем-то, этого человека...
1: Охаживали, скажем так.
0: Обрабатывали.
1: Да.
0: Вот.
1: Когда он был очень почетный.
0: Зрение терял, он об этом всем сообщал. Он сообщал всем вокруг. То есть после этого ему, значит, почетное место выделялось, и он все вопросы, касающиеся, в общем-то, нормальный человек, в общем, доверил бы его решать зрящему, наоборот, все, значит, вопросы решал вот этот незрячий, как бы символизируя Фемиду или еще что-нибудь нечто. То есть, вот, например, подобрать партнера там по браку, он там подбирал, но иногда там мужчину мог подобрать на...
1: Но все это списывали на фатализмы такие.
0: Да, это на, как бы, на стрелу Господню и на провидение, так скажем. Хотя,
1: а вот хотел бы вернуться к пельменной девице.
0: Да.
1: Это.
0: Так вот, эта девица выбиралась, опять же, с помощью этого вождя, который, в общем-то, вождь указывал пальцем и сопровождал это специальным гортанным криком, который, в общем-то, оглушал девицу и создавал у нее даже, ну, у нее впечатление, что она участвует в нечто таком торжественном и приятном. Хотя, в общем-то, и без этого крика она всегда готова была, чем выходить замуж за кого попало, быть лучше навеки закатанной в этот пелемень и в дальнейшем съедены, в общем-то, своими соплеменниками, чем, значит, вот так вот просто существовать как бы серостью какой-то. Вот. Поэтому это очень почетно было. Вместе с ней закатывали туда много чего туда. Клали рыбу, клали туда мясо, клали туда...
1: Тополиную самку клали, да, кстати, хоть одну, но...
0: Да, тополиную самку заранее как бы тоже заготавливали. И туда ее тоже подкладывали. В общем-то, получался огромный культовый продукт. То есть такой, в общем-то, даже наскальные живописи. У нас вот есть фотографии. Здесь вот изображены, вижу, в общем, вот эти вот пельмени, которые были изображены в виде таких, как бы, конических...
1: напоминает даже, да, вы знаете, луковицу.
0: Луковицу напоминает. Ну, конечно, у них художественные особенности здесь, вернее... Ну, изобразительность тогда была на уровне, на таком, на примитивном, поэтому
1: тут дело в том, что символически. В основном главным-то художником считался тоже вот вождь, который выбирался.
0: Да, да. Вождь в основном никому не полагалось рисовать, больше, да. Остальные все занимались выращиванием, значит, субпродуктов, которые в дальнейшем должны быть закатаны.
1: А вот с какой вообще частотой производился этот культ великого пельменя? То есть,
0: ну,
1: это
0: раз в год существовали было... малые культы, большие культы. Если, например, происходила гроза, могли прям тут же закатать кого-нибудь, чтобы грозы не было.
1: А ведь были, я знаю, еще и культики, то есть такие, да, между собойчики, когда,
0: да,
1: кто-то из членов
0: все...
1: семьи мог кого-то закатать.
0: Совершенно правильно. То есть вот, и это почетно было.
1: Конечно.
0: Вот. Зато никаких физических репрессий не было. Никого там не били и не пугали. Если что, просто закатывали в пельмени, и все. Таким образом решали проблемы неугодных людей. Ну, с другой стороны, это всегда почетно было. И такое понятие, как там какая-то злобность, не было. То есть чуть что зародилось, сразу в пельмень закатывали, и все, и до свидания. Вот. Поэтому, конечно, вот этот вождь, он являл собой, в общем-то, движителем всего, что существовало тогда. То есть он указывал, где копать, где не копать. И все в основном полагались на его, как бы, вот его искру Божью. То есть поэтому, конечно, долго развитие как бы шло по своему пути, а эти люди, они по своему пути шли. Ну, никто не жаловался, и при раскопках вот обнаружили, даже все довольны как-то были.
1: А вот скажите, в книге Владимира Афанасьевича Витька, известного генного инженера, такая теория, в общем-то, проталкивается, что вот вид современных пельменей, которые мы имеем каждый день на столе, говорит о, скажем так, измельчании общества, то есть практически рухнула эпоха великого тоталитаризма. Но, опять же, как утверждает, в общем-то, ученый Витек, поскольку все по спирали развивается, то вот опять же мы сейчас приходим, опять появляются в наших магазинах уже манты, вот, глядишь, скоро уже будет появляться там, скажем, ну, пока что начинается это спицы.
0: Ну, ты несколько буквально воспринимаешь. На самом деле, возвращение, как бы ты правильно сказал, по спирали, или даже спираль является основополагающим, поэтому вообще считают, что остановить время и пойти по спирали, это, в общем-то, и, например, сделать, вставить спираль, то же самое. На самом деле, косвенных намеков как бы на возврат к этому культу пельменей у нас много. В данном случае вот любые проявления гигантомании, как, например, создание вот небезызвестного памятника, он тоже был продиктован происхождением воятеля из тех мест. И это, в общем-то, его идея, она не покидала и пришла к нему по завету. С тех самых времен, написанных на деревянных и каменных скрижалях, которые он до сих пор хранит и никому не показывает. Вот создание огромного такого памятника посреди Москвы, это и есть, в общем-то, воплощение вот этого пельмени. Если посмотреть под определенным углом, то некоторые детали, они похожи с одной стороны на эту закатанную девушку, с другой стороны на фарш на какой-то, а с другой стороны он похож, в общем-то, на самку тополя. Вот, вот, и вот стоит он очень... в реке при этом.
1: Да, что немаловажно. Да. То есть, поскольку влажная среда необходима самке тополя все-таки для развития.
0: Совершенно правильно.
1: То есть, вы считаете, что это все-таки такой, вот именно этот памятник является синтезом вот всему этому такому природному гигантизму, поскольку, естественно, они не поклонялись мелочам, да. Поклонялись они большим вещам, вот каким-то найденным ими случайно там и сям.
0: Да, конечно. И если сказать вообще вот о... существуют даже какие-то даровательства, фотографов, всяких журналистов, которые на начальном этапе зафиксировали такую сцену, как он выплыл на лодке на середину реки, нырнул поглубже и закопал в этом месте такой символический пельменчик, изготовленный из драгоценных металлов и начиненных всякими посланиями с небес. То есть там были закатаны много, в общем-то, всяческих вещей, там какие-то таблички, которые прилетели к нам из космоса и которые хранились долгое время.
1: А вот размер этого пельменя хоть немножечко?
0: Это символический пельмень, он был совершенно небольшой, где-то 3 метра поперечник, и он совершенно не представляет из себя вот воплощение этого гигантского пельменя. А в дальнейшем он соорудил сверху вот этот огромный памятник, как бы символизируя, насколько велик может быть этот пельмень, прилетевший к нам из космоса, который помимо звездных всяких
1: энергий,
0: еще прилетают, конечно, залетают к нам такие объекты, которые вот воплощаются. Вот, например, взять языческий блин, это же воплощение солнца. В общем-то, тоже продукт, будь здоров.
1: Кстати, многие утверждают, что...
0: Вот запашка поля, то есть, когда запахивали поле крестьяне, это фактически они стремились к округлению, то есть они фактически как бы раскатывали этот блин огромный. Вот. И, например, создание, там, например, пироги или корабли, или какие-то лодки, это же, в общем, тоже символизировало укатывание вот этих блинов, то есть по воде они ездили, аки-блин как будто раскатанные. Вот. И многие там песни древних викингов и прочих вещей символизировали этих народностей, символизировали как бы блинность, поверхность сравнивалась с блином с огромным. Вот. Так что это имеет вот такой вот фольклорную предтечу, вот появление этих паразитов самых, и которые, в общем-то, жили себе там в то время и зародились в те давнишние времена.
1: Вы знаете, известный, в общем-то, чешский гастроном Томаш Чешка испек гигантскую пиццу в прошлом году, которая представляла из себя при виде сверху точную копию Праги. В связи с этим не могли бы вы каким-то образом осветить вопрос, в общем-то, связи пиццы с архитектурой? Ведь, по сути, пицца — это есть нечто такое среднее, производное.
0: Ну, всем известно, что вот во время войны большое количество этих самых чешских патриотов, которые были там царя и так далее, они пострадали и были увезены в Сибирь и дальше туда, на Алтайский край. Да. Там они были вовлечены в этот культ, кто принудительно, кто добровольно, от безделия там, в общем-то, были вовлечены. И на некоторых это серьезно подействовало и сдвинуло их мозги в том направлении, что они тоже стали страдать некоторыми отклонениями в сторону вот гигантомании. И вот, видимо, на этой почве он создал подобный продукт.
1: Там даже были и домики, и черепичные крыши, и глубки маленькие, сделанные из перечинок. То есть практически это уникальное действие.
0: Да, это было продиктовано, видимо, чем-то таким свыше. То есть пришли и сказали, чтобы сделал именно так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок. Может быть, у кого-то из наших радиослушателей появились вопросы к Андрею Орлову, базитологу. 203-19-22 – это номер телефона, по которому вы можете позвонить в прямом эфире, спросить Андрея о том, что вас интересует. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Возникает ряд вопросов.
1: Говорите, пожалуйста. Да.
2: Вот первый вопрос. Значит, относительно профессиональных заболеваний наблюдателей тополиных самок.
1: Угу. Это вот который в дупле, да?
2: Да, да, да.
1: Угу.
2: Ну, второй вопрос. Будут ли работники тополеводства участвовать в предстоящей всероссийской забастовке?
1: Угу.
2: И еще возникает вопрос. Даже не вопрос, а пожелание. Узнать, хочу, значит, поподробнее об организации коричневой тулупы, о которой вы как-то упоминали. Ну вот, в принципе, все.
1: Понятно, спасибо. Спасибо вам за звонок. Ну что же, вот в принципе хотелось бы, конечно, видимо, изначально поговорить на первый вопрос. Мало того, что сейчас, так скажем...
0: Коричневым тулупом это ты, видимо, больше отвечаешь.
1: Ну, по коричневым я могу ответить, да. Но вот, а ты вот по профзаболеваниям дупельщиков, потому что и так сейчас авитаминоз. Хотя я знаю, что вы их подкармливаете, в общем-то, специальные силосы, подвозите постоянно как-то витаминизированные и так далее. Но, тем не менее, видите, что греха таить, мрут.
0: Да.
1: Бывает прямо в дуплах.
0: Ну, большинство, значит, как бы страдают... повышенной чешуйчатостью.
1: Да.
0: То есть они в результате вот долгого наблюдения, они, конечно, там зрение обостряется, и это все выражается,
1: извините,
0: так сказать, повышенной чешуйчатости.
1: Да.
0: То есть вот реакция кожи на столь интенсивное наблюдение является как бы организация как бы внешнего, всей гистологической вот структуры.
1: Подождите, человека? Чешуйте, то есть она тут связана просто с постоянным нервным напряжением наблюдателя или взаимодействием кожи с внутренним, в общем-то, срубом дупла, потому что...
0: Это и связано скорее со всеми факторами. Дело в том, что наблюдателю часто приходится как бы находиться в фиксированной позе, и поэтому у него образуется такая, вернее, синдром насекомого у него такой образуется, то есть у него появляется как бы псевдохитиновый покров,
1: и усы какие-нибудь,
0: да,
1: это, он, брови
0: вытягиваются, у него там
1: вот это тоже
0: все
1: важно
0: функции
1: сказать.
0: Млекопитающих становятся как бы менее необходимы, и возникает потребность в каких-то гиперфункциях вообще. Поэтому, буквально говоря, наблюдатель приобретает качество насекомого. Поэтому чешуйчатость возникает повышенная. Ну, там все, что сопровождает эту чешуйчатость, это, значит...
1: мозаичное зрение может быть?
0: Мозаичное зрение,
1: да. А тогда как же, вот, простите, тут же нужно...
0: Экзофталм, опять же, выволок такой глазной.
1: Так если мы доверяем вот такое дело, как, в общем-то, наблюдение за вылупом тополиной самки, если у него другой...
0: Да, на самом деле все эти трансформации... они совершенно, в общем-то, не мешают. Они, наоборот, благоприятны.
1: То есть вы хотите сказать, что с мозаичным зрением наблюдать самку все-таки самое оно?
0: Да, у него разделено на сектора, и у него вообще, в общем-то, такое пиксельное зрение, которое подключается в дальнейшем к электронному устройству, и можно в дальнейшем уже просто подобного профессионала, подключившего к электронике, регистрировать совершенно точно какие-то изменения в объекте. То есть, например, у самки происходит какой-нибудь выволок там, или прободение вот, в последнем случае.
1: А, например, денег на внедрение агента
0: нет. Да, и чтобы зарегистрировать точное место расположения подобного явления, там вот по этой сетки, так скажем, вот визуальные, можно легко определить координаты. То есть весьма выгодно.
1: Кстати, вот это на самом деле и достаточно такой исчерпывающий ответ на второй вопрос о забастовке, потому что уже сейчас они в дуплах засели, и сами понимаете, уже процесс этот прервать достаточно тяжело. То есть даже если он сам захочет, он не сможет существовать.
0: Да, и мутации имеют разнообразные формы. Вот если форма красного муравья, то, конечно, они стремятся к объединению. Они начинают уже как бы на уровне ультразвука между собой общаться, поскольку одичают, и прям, ну, за счет статичности они, конечно, потеряли всяческий, в общем-то, человекообразный облик и общаются уже на другом языке.
1: А скажите, вот, естественно, у наших радиослушателей возникает вопрос о половой принадлежности наблюдателей. Вот, может ли за самкой тополина наблюдать из дупла, скажем, женщина? Или все-таки это прерогатива отдано мужскому?
0: Ну, женщина, это звучит так же, как если бы мужчина работал укладчиком на кондитерской фабрике и писал бы там укладчик. Ну, конечно, может, но она даже быстрее охитинец, как бы, и чуть-чуть у нее более такая.
1: Может отложить, кстати, и яйца, и мы получим вдобавок еще массу каких-то уже непригодных наблюдателей. Придется заниматься проблемой утилизации уже на яичной вот этой.
0: Да.
1: То есть постоянно залезать в это дупло, как-то отслеживать. Она же будет защищать, это все опасно. То есть, опять же, поэтому, видимо, не берут, да?
0: Да. А вот другой вариант, например, мутации, когда происходит, в общем-то, когда наблюдатель трансформируется по пути, например, млекопитающего. То есть, когда у него изменяются конечности, череп изменяется, заволошенность повышается. В данном случае они способны сбиваться в стаи, и также они могут как-то коллективно проявлять. Но для этого нужен как бы вождь, предводитель, а в этом случае наблюдатели, они как бы более-менее монообразны такие, они не выделяются, что ли, поэтому отсутствие вождя создает все-таки такое более-менее равновесие, вот, в плане там, например, профессиональных притязаний каких-то, они там не притязательные и вообще не засеивают.
1: Скажите, а вот червь, он, я вижу, у вас ручной, вы его так кидаете, он назад снова к вам лезет, тут он подвержен, это ли он ушибу?
0: Кидаете, это специальное упражнение, которое необходимо червю в определенное время суток, вот два часа и столько-то минут, ему необходима разминка. То есть ему необходимо, чтобы не терять форму, его нужно так вот как бы создавать ему физические нагрузки.
1: Какие-то трения, я вижу.
0: Да.
1: Я, если позволите, на третий вопрос отвечу, что касается коричневых тулупов. Дело в том, что вообще этого рода выпечка и разговор о ней может мы сможем с вами начать только тогда, когда начнется вот вылет массовый муравьев крылатых. Поскольку вы знаете, что главной составляющей начинки этих замечательных пирожных, автором которых являюсь я, являются вот именно эти насекомые в некотором небольшом количестве. Поэтому давайте вот дождемся вылета, и я прямо в эфире продиктую вам рецепт изготовления коричневых тулупов. Ну, а сейчас предлагаю послушать телефонный звонок. Может быть, у кого-то появились вопросы к базитологу Андрею Орлову. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: У меня такой вопрос по поводу двумерного паразита. Вот когда он будет питаться, то значит...
1: Простите, какого паразита, извините?
3: Он должен увеличить свои размеры. Значит, третье измерение он вроде не может расшириться, так как он увеличивается в своих, так сказать, в этих двух измерениях, или как, вот, короче говоря, вот такое непонятно, не очень понятно.
1: Понятно, спасибо.
3: Питаться.
1: Спасибо.
3: И увеличить свои...
1: Спасибо. Спасибо. Действительно, вопрос, на мой взгляд, достаточно интересный, и многие были удивлены, потому что вроде он двумерный, значит, куда же ему там объем набирать, или как это будет выглядеть? Может быть, он примет форму пятна какого-то или что?
0: Но он может вступать только в контакт с с двумерными объектами, то есть поскольку сам двумерный. То есть,
1: ну, к примеру, вот какой нужно объяснить.
0: Например, или же с абстрактными такими вещами, которые все-таки имеют физическую регистрацию, там, например, звук или свет и тому подобные вещи, они могут, в общем-то, а как они, значит, мутируют объем, площадь, то здесь, в общем-то, совершенно загадочная вещь происходит, поскольку на него, например, влияют совершенно уникальным образом, например, звук, то есть он концентрируясь, то есть уменьшаясь в площади в двух измерениях своих, он создает третью форму. То есть в определенных местах существуют как бы конденсаторы, которые являются аккумулирующим как бы сердцем, что ли, вот этого паразита двумерного, который, в общем-то, имеет три измерения, и в нем депонируются, в общем-то, все данные, которые, в общем-то, происходят вот с двумерным объектом. В дальнейшем эти трехмерные объекты, которые являются конденсатором или, так скажем, или матерью, что ли, вот этого паразита, они могут приобретать какие-то совершенно уникальные, в общем-то, интерпретации. То есть, вот, например, там какой-нибудь тот же самый пельмень, воплощенный в каком-нибудь гигантской форме, то есть... Ну и так далее. Загадочные все объекты, которые до сих пор существовали, или семь чудес света, все это на самом деле является объектом, где, в общем-то, депонируется вся эта энергия паразита двумерного.
1: А скажите, а вот, скажем, может ли он существовать незаметно на человеке? Ну, я хочу сказать, что, например, достаточно много сейчас всяческих кожных заболеваний, о которых науке ничего не известно. Может быть, просто что-то, какие-то данные скрываются, глядишь, например, например, бородавчатость тела чрезмерная. Вот что это на самом деле, бородавчатость или вот как раз, может быть, результат общения с подобойным паразитом или вообще с подобойной микрофлорой и фауной?
0: На самом деле мы проводили какое-то серьезное сканирование, то есть во всех плоскостях исследовать человека явно зараженного вот этим плоским паразитом, потому что он, вся его жидкость, почти вся была, в общем, состояла из кислоты, поэтому мы...
1: То есть, извините, жидкость вот самого испытуемого?
0: Да, сам испытуемый, все 60% этой жидкости были, в общем-то, лизергенового состава, и поэтому, когда мы его исследовали, в общем, не обнаружили никаких признаков, хотя, в общем, родственный паразит, который, в общем-то, очевидно являлся воплощением этого паразита, насыщенными испытуемым, который испытывал на себе вот их действия.
1: А это был доброволец, вот нужно сказать, потому что я видел, что
0: это женщина. Нет, он был отловлен тот момент, когда он, в общем-то, использовал вот этих вот двумерных паразитов в целях совершенно сейчас непонятных. То есть, если сейчас их изъяснять, вообще непонятно будет, о чем речь. То есть, он как бы взаимодействовал на половом уровне с компьютером. То есть, он оргазмировал и впадал во всяческие такие псевдополовые состояния, просто как бы находясь в контакте с компьютером, с визуальным. Угу. Вот. Из чего мы заключение сделали, что он, в общем-то, подвержен паразит.
1: И был взят.
0: Да, был взят, пойман.
1: Да, ну и дальше-то что?
0: Не обнаружили мы. Исследовали вдоль и поперек, не обнаружили, поэтому это являлось загадочным явлением. Нельзя сказать, что он может физически существовать на человеке, потому что зачем ему тогда двухмерность? Он может существовать где-нибудь в углу в виде какой-нибудь надписи на обоях там.
1: А вот от Сергея Тимирязева, пенсионера, письмо нам пришло. Он спрашивает о теории Бронштейна, по которой, если, в общем-то, я поясню, Георгий Бронштейн, великий ученый прошлого века, который сказал, что если, например, произвести соскреб кожицы с со всех жителей Земли, сложить их в одну кучу и сверху, в общем-то, полить, то из всего этого может получиться, скажем так, какой-то либо сверхчеловек, либо какое-то животное. В общем, достаточно новая, мощная форма жизни. То есть достаточно той микрофлоры и фауны, которая в соскребе каждого индивидуального лица, чтобы потом в скобе полив получилось. Вот насколько, спрашивает Тимирязев вас, Андрей, теория Бронштейна сейчас, в общем-то, популярна. Пробовал кто-нибудь это сделать?
0: Да, мы пробовали, правда, на другом уровне. Известно, что, например, биопсию можно брать буквально, то есть вот извлекая ткани, а можно, известно, что в канатах и жгутах и прочих вещах, которые оставляют человек почти ежедневно, существуют определенные и макроэлементы, там, например, элементы ткани и так далее. То есть я к тому говорю, что сбор осуществлялся в таких мощных канализациях, где, производились стоки с больших регионов. Таким образом,
1: вот именно, наверное, ваши и были сотрудники замечены там диггерами в черных костюмах.
0: Да,
1: есть... Знаете, извините, просто да. Дело в том, что сейчас тут пришла повозка, нужно там посмотреть, переложить кое-кого. Давайте немножко прервемся, затем продолжим.

0: Напоминаю вам, что в гостях у нас Андрей Орлов, базитолог. Телефон прямого эфира 203-19-22. По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по этому телефону. И в прямом эфире Андрей Орлов, конечно же, на эти вопросы ответит. Вот мы нормально, в общем, все как перевернули сейчас все это. И ты знаешь, меня все-таки удивило то полное отсутствие эмоций, которое, в общем-то, было, несмотря на то, что мы трогали их специально. Я открою маленький секрет. Мы с Андреем намочили руки холодной водой и трогали их специально холодными руками. Казалось бы, это должно было повлечь какие-то там действия, связанные с вздрагиванием или с сокращением мышечных каких-то там, в общем-то, рефлексий, с позволения сказать. Но ничего этого не произошло. Вот, хотя, в общем-то, прощупывание, прослушивание показало, что практически треть из них были в здравом, в общем-то, состоянии, даже были способны, как мы увидели в дальнейшем, размножаться, к активному размножению. То есть не мог бы ты как-то пояснить тем нашим радиослушателям, которые хотели и стали очевидцами вот этого процесса, этот непонятный нонсенс?
1: Ну, я вот со своей стороны могу объяснить, что все они, в общем-то, связаны одной как бы идеей воплощения. То есть вот они обладают набором примитивов, которые не дают им возможность отражать всю совокупность информации в том понятном виде, как у нас принято. То есть вот тебе, например, там попал какой-то раздражитель.
0: Да.
1: Вот. И мало того, что должен, по идее, избавиться от его воздействия, ты еще включаешь, значит, какую-то эмоциональную свою деятельность и начинаешь при этом, при всем сопровождать все свои нормальные действия как бы еще какими-то дополнительными энергозатратами. То есть ты, например, упал, тебе батарея на ногу, ты там мало того, что ее снять и зализывать раны, ты начинаешь ругаться, говорить: ой, какая тяжелая батарея мне упала на ногу, ну и вообще вести себя.
0: Тем самым понижая свою энергоемкость.
1: Совершенно правильно. Вот спрашивается, зачем?
0: То есть ты считаешь, что вот те экземпляры, которых мы сейчас созерцали, они как-то, в общем-то, пошли на ступень выше в этом смысле? То есть попросту экономия энергии?
1: Ну, у них есть минусы свои. А вот есть, например, определенные в человеческом мире вещи, которые вообще необъяснимы, когда, по идее, не существует другого раздражителя, кроме как чисто эмоционального. То есть тебе, например, сказали... Тебя там не толкали, не обижали, не причиняли никакого вреда или ущерба, а тебя просто взяли и что-то не то сказали. И там жизнь после этого изменилась.
0: То есть, ну, например, ты пришел куда-то и говоришь: не могли бы вы дать мне выпечки, а тебе говорят: нет.
1: Ну, например, да. Или нет. Ну, сказали, например, нет, робот как себе поступит, он развернется и пойдет в другое место, если ему надо. Вот. И здесь же сопровождают все какими-то абсолютно дикими там переживаниями, энергозатратами и так далее. Спрашивается, что это и есть. То есть вот этот механизм эмоциональной рефлексии, насколько он необходим и насколько он как бы важен, чтобы, например, постоянно им пользоваться, пользоваться им иногда или не пользоваться им вообще.
0: То есть, попросту говоря, управление им,
1: да,
0: управление.
1: То есть все наше искусство, конечно, основано на подобных впечатлениях, внутренних переживаниях, но большая часть, сказать, на чувствах, чем на эмоциях. А эмоции – это суть вот какие-то поверхностные рефлексии, которые помогают нам как-то выразить себя и создать какую-то определенную оболочку вокруг ситуации. Значит, какова их польза? Вот в чем вопрос.
0: А какова?
1: Какова?
0: А давай послушаем мнение радиослушателей. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы вас внимательно слушаем.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Как вы считаете, какова их польза?
2: Польза эта, на мой взгляд, определяется теорией, значит, польского академика Кшиштофа Закуссі, вот, который считал, что великий пельмень, о котором вы тут только что говорили, есть не что иное, как символизация древними людьми, значит, космических аппаратов представителей внеземных цивилизаций, которые дали людям первознание. То есть как то, например, информацию о том, как добывать огонь трением, чертежи древнеегипетских пирамид. Угу. Вот. И закатывание, значит, вот пельменной девки туда символизирует на самом деле вход этих самых представителей земных цивилизаций в свои космические корабли. Также сам процесс закатывания, в общем-то, связан со способом движения этих кораблей, который, как известно, основан на принципе встречных гравитационных полей с квадратурной фазовой модуляцией. Ну, вы знаете, я думаю. Вот. Из этого, я думаю, вы можете достаточно однозначным образом выявить значение, а также пользу или, наоборот, вред различного рода эмоций.
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок и за столь интересную информацию. Ну, как и что есть добавить к ней у Андрея Орлова?
1: Я хочу добавить, что помимо того, что мы так и не получили ответ на этот вопрос, у нас возник параллельно еще один вопрос. То есть из многих мифов, которые сопровождают, вот, например, бытие древних людей как таковых, существует много устойчивых из них, в том числе, то есть пытаясь аналогию проводить с современным, например, миром, что они охотились на крупных животных, что само по себе, в общем-то,
0: абсурд.
1: Да, абсурд, и он просто нерационален по нескольким причинам. Во-первых, зачем охотиться на крупные животные, когда это очень опасно, во-вторых, это, ну, фактически недоступно. То есть легче воспользоваться там, например, падалью и, например, свой организм как бы приучить к тому, что лучше питаться там определенными продуктами, которые легко достаются. Вот. Второй миф – это огонь трением. Опять же, тоже совершенно тоже какой-то библиотечный миф. Огонь трением – это оргазм, скорее всего. Трение там использовалось, в общем-то, в таком смысле, что, наверное, как бы размножение происходило спонтанно, путем соприкосновения тушек. Вот. По мере, значит... Кстати, вообще, вот эта граница между древними людьми, которые существуют в нашей научной мифологии, то есть вот те люди, которые антропологами изучаются, которые как бы там валяются где-то в земле и так далее, и теми людьми, которые отражают действительно какие-то исторические факты, существует какая-то пропасть. И на самом деле нет ярких свидетельств тому, чтобы доказать, что существовали эти люди в том виде, в котором они представлены в научной мифологии. Вот, ну, то есть в научном, так называемых, трудах, которые вот существуют по нынешний день.
0: То есть некое непонятное, но кем-то тщательно скорректированное несоответствие наблюдаемое.
1: Да, вот как теория Дарвина и прочие вот фикции, которые с одной стороны, в общем, прижились, а с другой стороны, в общем-то, являются мифами и, в общем, мифами и все.
0: Тут. А вот пенсионерка Тамара Штраль спрашивает нас, знает ли Андрей Орлов что-нибудь о истории происхождения морских танцев. Ну, тут имеется в виду чечетка, активное похлопывание себя по разным частям тела, вот, заламывание рук и так далее. Да. То есть, в принципе, ведь это очень напоминает какой-то ритуал самосогрева. То есть, по идее, ведь скорее пошлепывание оно больше согревает, нежели вот там потирание. Потому что мы проводили эксперименты, вот те, кто вот обмерз. То есть, если его, значит, постукивать постоянно, то происходит гораздо быстрее реанимирование данного
1: на
0: участка.
1: На самом деле, реакция на охлаждение, она на самом деле это вот сознательная реакция, там обстукивание, обхлопывание, обшлепывание. То есть, по идее, естественная реакция человека на замерзание есть падение, в общем-то, в анабиоз и замерзание. Вот у аборигенов австралийских, там, они так спят, то есть они впадают в анабиоз, или как это называется, в общем, такое состояние, когда они, в общем-то, ночью могут, в общем-то, снижаются их функции до минимума, они дышат кожей, легочного дыхания у них почти нет, вот, и энергозатрат никаких фактически нет. И при инфракрасном, в общем-то, ночные животные их не способны распознать почти, потому что у них температура падает до неживой температуры, и они незаметны ночью.
0: А вот я знаю, что вы являетесь автором методички «Как экономить энергию». Вот. Не могли бы вы нашим радиослушателям посоветовать? Ведь вполне возможно, что какой-то такой достаточно простой тренинг может, ну, также скорость соков и в их тушках снизить до минимума. Это же иногда бывает нужно.
1: Да, необходимо. Но вот один из основополагающих там методологических материалов связан с тем, что большая часть энергии у нас расходуется именно через эмоциональные каналы. То есть вопрос, опять же, о полезности эмоций, он, видите ли, опять всплывает. И я думаю, сегодня мы будем часто возвращаться к нему. Вот, но, например, энергозатраты, они обуславливаются, вот, например, решение энергетических задач, самое рациональное, в минеральном мире, то есть минералы, они подбирают себе среду и образ жизни такой, чтобы, в общем-то, использовать минимум энергозатрат, поэтому из живого мира, в общем-то, у минералов и у камней, можно сказать, наименьшие энергозатраты, то есть наибольшее энергопотребление и так далее. Вот. Потом идут там растения, потом животные и так далее.
0: Присмыкающиеся.
1: Человек, значит, помимо всего прочего, если бы он существовал в том виде, когда, вот как говорят, трением добывался огонь, то он бы, по идее, бы и не прожил и дня, если бы он как-то эмоционально относился, потому что он от тоски бы умер на второй день.
0: И, кстати, стал бы заметен ночью. То есть дело в том, что еще полные фикции, что ночами они в пещеру жгли эти костры, да, потому что они как раз впадали в то состояние, о котором ты говорил, выше вот свойственное австралийцам. Представьте себе, что теперь горит этот огонь. Естественно, каких-то, может, животных бы это отпугивало, но это бы, с другой стороны, и привлекало бы тех же самых животных. И пошел он в сторону, например, дефекацию произвести, хотя тоже тут спорный вопрос, где они производили дефекацию. Мы при раскопах находили вот там, где они и спали, к примеру. То есть у них все это было тут же под рукой. Поэтому огонь, по идее, им был не нужен. Если уж так уж совсем говорить, то есть первый огонь, он был рожден изгоем, то есть который...
1: А ты скажи, как они употребляли канаты и прочие продукты, которые оставляли тут же?
0: То есть ты имеешь в виду употребление в быту?
1: Да.
0: Ну, они обмазывались ими, во-первых, и потом выходили на солнце, чтобы это была такая корка, которая защищала бы их от укусов москитов, там, насекомых, вот. И, в общем-то, вытравляла клещей и прочих, которые за ночь набивались им в кожу. То есть, а вот эта корка мешала просто контакту с воздухом.
1: А что, кстати, какие органические соединения или какие химические особенности у этого продукта, чтобы они клещей так и извлекали из...
0: А то есть ты имеешь в виду вот клейковина сама?
1: Ну, видимо, да.
0: Вот это, которое засыхает, да?
1: Да.
0: Ну, попросту говоря, дело в том, что известно, что первобытный человек, он состоял из воды в процентном отношении гораздо в большем количестве, нежели мы. То есть мы, в общем, достаточно иссохли. Вот по сравнению с первобытным стали сухи. Поэтому, скажем так...
1: Странно. На самом деле, эмоциональность, конечно, она ассоциируется с водой. Вот. А сейчас человек эмоционально, а раньше он как бы не был эмоционально. Так, куда же спрашивается, они воду, наверное, по делу употребляли, что
0: ли? Так вот, они были, в общем-то, весьма спокойны, поэтому, так скажем, оттуда и происходит всякие там это эра рыб, там воды, окуней. Там тоже эра была одно время, но недолго она длилась. Так вот, это клейковина, это так называемая, в общем-то, кишечная слизь, которая у первобытных людей вырабатывалась гораздо более активно, нежели у нас с вами.
1: Почему?
0: А поскольку им приходилось, в общем-то, поедать то, в общем-то, что они находили, где попало. Вот, причем все это распознавалось на вкус, то есть практически иногда попервой. То есть там, например, срывался какой-то плод или подбиралось какое-то животное, которое вот околело там неделю уже, когда вот это целиком практически поглощалось, и в том числе случае, если кишечной слизи было недостаточно, то просто мёр он. Вот. И уже другие как-то знали, что похожее на это подбирать, предположим, нельзя. Или этот плод он съел как-то там и ушел, дескать, вот...
1: Они объявляли, то есть он находил там и сразу объявлял, вот видишь, что я нашел, сейчас съем.
0: Нет, безусловно, он делал это украдкой.
1: А специальные люди существовали, вот типа грибного человека, на которых тесты проводились?
0: Нет, безусловно, нет.
1: То есть нет. Каждый, кто нашел, сам же тот, и тестировал.
0: Тот тестировал, вот, и, в принципе, ну, уже тогда была же определенная тайность, поэтому даже были случаи драки за вот то, что было найдено лежащим, где попало. Вот, и в ходе этой драки бывало, что даже, в общем-то, все участники там по кусочку...
1: Я объясню, почему ты так хорошо объясняешь, и тебя я опрашиваю. Тут Александр недавно участвовал в одном эксперименте, называется «Погружение в прошлое». То есть для этого использовался небольшой незатейливый инструмент деревянный с ручкой на одном конце и с утолщением на другом.
0: Бейсбольная бита называлась.
1: Анестезический, анестезиологический инструмент. Он участвовал в эксперименте добровольно причем. Вот, после приема гостей вот, он... подобный вот эксперимент, он, конечно, то, что он помнит, он нам сегодня расскажет. Поэтому я так и опрашиваю. Значит, вот возвращаясь к клейковине.
0: Да, к клейковине.
1: Ты полагаешь, что сейчас меньше ее вырабатывается?
0: Ну, тут нужно смотреть, опять же, по периодам. Если ты имеешь в виду именно вот сейчас, именно сейчас, и, например, взять какой-то равномерный отрезок времени, ну, к примеру, когда вот они нашли вот сейчас вот это то, что лежит, где попало. Дело в том, что эти организмы в тот момент, когда вот через зрение там ему поступает сигнал, что смотрите, лежит, что попало, вот, сразу автоматически организм начинает, в общем-то, вырабатывать клейковину внутри, чтобы это, что попало, поглотить. Поэтому, если, например, вот нам сейчас ставят показать тоже что-нибудь, что, в общем-то, требует выработки клейковины, то, в принципе, мы где-то будем на одном уровне. На другое дело, что мы, в общем-то... То есть тогда же они как? Они могли, например, вот то, что попало, не находить сутками. Вот. И когда находили, то у них сразу появлялось избыточное весьма количество клейковины, которое, кстати, вот...
1: А вот от избыточного количества можно было забеременеть? Или вообще, это, может быть, это было какое-то трансформативным путем, вот, так когда вот, вспучивание происходило?
0: Нет, вот и как раз избыточное количество, оно снималось путем того самого трения. То есть, поскольку, например, кто-то там, вот что попал,

0: древней клейковины. Поэтому они пытались как-то так с рук это встретить. Потом, поскольку они ходили, в общем, совершенно абсолютно голые, только вот у них на... были прикрыты половые органы, и то это было связано не с какими-то эстетическими чувствами, вот, а исключительно с защитными функциями, поскольку были случаи проникновения чужеродных предметов туда. Они же ходили...
1: Покусы были.
0: Наверное, и ходили, не разбирая дорог. То есть вот это сейчас вот мы, например, в лесу идем, смотрим тропинка. Мы можем, ну, понимаем, что тропинка, и там проще. А первобытный бы он бы попер там... Ну, хочешь поперек, то есть куда попало. И, естественно, там происходили даже вот такие травмы, как-то нанизывание с сучками, там, и бывало, что они оставляли даже, потому что, как бы, хирургия была минимальная, так, и там они зависали. Мы же находили огромное количество, в общем-то, мумифицированных, зависших на ветвях, вот. Так что вот здесь такая ситуация, сравнивать очень сложно.
1: А вот помимо клейковины были же еще твердые предметы, которые, в общем-то, клейковину назвать трудно. Вот эти комки, комочки и глыбы это целые. И
0: наросты. То есть это
1: начинало... Ну вот они же поедали, наверное, видимо, вместе с падалью и всякие камни и прочее.
0: Безусловно.
1: Они проходили внутри и выпадали уже их...
0: Не обязательно. Не так. Обязательно. Они могли, в общем-то, проявиться в самом неожиданном участке тела. То есть, ну, к примеру, там, где правый надпочечник или какой-нибудь левый надпочечник, вдруг неожиданно проявляется, скажем, какая-то глыба. Вот. Но в основном такие вот особи, они считались, ну, скажем, ну, в силу вот своего такого странного строения, ну, как бы артистами, что ли. То есть, например, многие могли там позволить себе подойти, там, и там, там постучать по, это, по глыбе там, дубины. Если это маленький, там, всего лишь пока что наростик, его культивировали, ждали, пока он вырастет. На, он там вываливался сам собой, иногда развивался все-таки в глыбу. Бывало, кстати, что и придавливал его самого. То есть, практически так некоторое время они уж таскали, таскали, потом, в общем-то, так и сбрасывали. Дело в том, что вообще, как я уже говорил, хирургических операций-то никаких практически не проводилось. То есть все вот эти разделки, там вот для, вернее, ножи для разделок, тушь, всякие все вот эти примеры, это все, я считаю, да и ты тоже так считаешь, подкинуто. И, в общем-то, продажными этими археологами и же с ними.
1: Да, им же выгоднее продавать самодельные скрипки, как какой-то научный факт.
0: Вот вообще, на самом деле, первобытный сам человек, то есть, ну, то, что вот принято называть им, это вот, он был похож на кабана. Вот, то есть у него было достаточно твердое то место, которое мы называем сейчас лицом. То есть он мог, например, без помощи рук рыться в каких-то там, ну, зарослях мощных, там, в камнях даже там. Вот. Мог часами, кстати, стоять, погрузив вот свою голову в горную реку с открытым ртом, там, поджидая какую-то там форель.
1: А у них что, жабры были еще?
0: Нет, ну просто легкие, мощные были. Вот. Что касается...
1: Они, наверное, для подпитки кислорода они использовали то, что обычно используют для выброса канат, наверное.
0: Нет, нет.
1: А как они по много часов стояли морду?
0: Ну, это я по много часов сказал для красоты, конечно, не по много. Они стояли-то по много часов, бывало, неделями. Но иногда, когда там не было форели, естественно, они вынимали, делали вдох и снова туда. Просто я говорю сейчас о физической закалке. То есть, вот. При этом, кстати, я могу сказать, что по нашим исследованиям им вовсе не мешало в момент, значит, форельного заглота там и сразу делать выброс каната. То есть, ну, вот представьте, естественно, существо, похожее на кабана, но человек, то есть, значит, ест там форель в воде, одновременно, значит, низвергает мощнейший канат. То есть, практически даже бывали случаи, что если это существо было ребенок, то есть небольшое, и форель вот это, ну, это я тоже так утрированно называю форель, это мог быть любой рыбой. Вот, если, например, поедаемый был длиной больше вот этого поедателя, и тот уже, значит, выделил огромное количество вот этой кишечной слизи, то бывало, что вот он его заглатывает, еще хвост из рыльца торчит, а уже жабры с головой вот этого поедаемого уже появляются там. То есть...
1: А может, это имело еще какой-то защитный свойств? Пока он с головой в воде и заглатывает сазана,
0: а то, сазан, да,
1: то сзади могли подойти, и чтобы они не, смог...

0: И, как бы сказать, это составить ему конкуренцию, он может таким образом
1: отбивался просто.
0: Отбивался.
1: Нет, ну бывало по-другому, что просто...
0: Выпускал, да, например, специальный газ там какой-то.
1: Тут, как говорится, палка о двух концах. Естественно, что он отстреливался как мог там от окружающих вот, его соплеменников. Но, с другой стороны, бывали случаи, что сазан, как я уже говорил, проходил насквозь, и тут же, значит, им пользовался другой соплеменник, которому не хотел с рылом мочить. Ну, от рыла я просто предлагаю перейти к описанию рук и того, что мы называем рук-ног. То есть дело в том, что все вот эти выдумки археологов насчет там, первобытных ножей древнего человека и так далее, как я уже сказал выше, доказано, что он был похож чем-то действительно на кабана. Вот, но только, скажем так, представьте себе кабана, у которого руки, да, вот как у медведя попросту, только менее оволочены. Там были достаточно мощные ногти. Ногти никто не стриг. Это потом ногти, вот у нас сейчас то, что ногти, это рудименты, в принципе, тех когтей мощных, которые были тогда. То есть культивация ногтей привела их, в общем-то, к полностью дегенеративному состоянию. То есть к чему мы придем дальше, кстати, вот сейчас со всеми лаками, спилками для ногтей, с уходом, с салонами, с педикюрами, просто к их отсутствию. То есть будут такие сосисочки с двух сторон, пальцы, и все, ногтей не останется. А у первобытного человека были, в общем-то, мощные штуки. Даже было, что в момент, когда он хотел в харе поковыряться, он наносил себе увечья, поскольку координация движений была, в общем-то, никуда.
0: Ему легче сучьями было воспользоваться.
1: Ну, или сучьями, об сучи, об какие-то, об то, что росло, да. Вот так что такая ситуация. Может быть, звонок послушаем?
0: А может быть, да, это рука вот этого человека сейчас является переходной от руки древнего человека к ластам или к лапам птиц, там, так скажем, вот сейчас она, сейчасная рука.
1: Ну, в принципе, скорее всего, будет бесконтрольный рост пыльцевых отростков. То есть они будут, причем, пробиваться по всей поверхности вот того, что мы называем нижней, ну, кистью руки. То есть помимо вот этих там пяти, будут отовсюду они лезть как попало. Дело в том, что все больше и больше человеку приходится производить тонких манипуляций руками.
0: То есть в историческом контексте это, наверное, вообще незаметно будет, как изменение произойдет.
1: Ну, я думаю, что вот сейчас уже замечают, типа там вот у него там 6 пальцев, да, там родилась девочка с 6 пальцами.
0: Все чаще такие.
1: Все чаще. Постепенно, когда начнут с 12, типа там, то есть, а потом, когда уже родится с 5, скажут,
0: капитализация общества и буржуазность, она тоже побуждает к возникновению вот таких вот органов дополнительных, чтобы счет примитивный как бы осуществлять проще.
1: Чтобы перстни одевать.
0: Да, перстни одевать. Так, утолщение выи, шеи происходит, да, и там отмирание ушей и прочих торчащих органов, да, наверное.
1: Ну, кстати, ведь изначально у первобытного человека, вот он же мог реально шевелить ушами там в сторону ветра, крика соплеменника, то есть практически они были чем-то, и уши похожи на уши вот собаки такой с висячими ушами, то есть в спокойном состоянии они у него висели, так плавно огибая скулы, а в момент какой-то тревоги они вот как-то поднимались, и, в общем, мог он достаточно локаторно слушать.
0: А зубы отсутствовали или как?
1: По нашим раскопкам присутствовали 2 зуба, верхний и нижний. Это такие 2 сплошные костяные дуги, то есть не было межзубных вот этих щелей, где, в общем-то, застревало мясо. Это было в основном сделано для гигиены. И шея была голая, поскольку они падали и питались. То есть это было чем-то похоже на птицу грифа, то есть чтобы там...
0: То есть на пеликана не было таких органов, которые бы создавали депонирование продуктов?
1: То есть это за щекой носили. Ну, особо выдающиеся, то есть... Вот. И, как правило, дело в том, что за щекой, конечно, они носили все-таки море и рыбопродукты, потому что, скажем, вот оволошенные, которые валяются, где попало, очень сложно было за щекой носить.
0: Крили они носили за левую щеку?
1: Там, да, там, скажем, за правую вот этого, о котором вот вы говорили. Вот его могли носить. То есть, ну, недолгие расстояния, потому что иногда случалось, что соплеменник, который не поймал, а переход, к примеру, большой, в общем-то, нападал, всячески толкал, пытался как-то, вот, и изымал. Поэтому это, в принципе, такой резервуар был не длительный. До следующей речки, так скажем. До следующего макания рыльцем в воду. Вообще, первобытный человек был, кстати, в смысле, вот откуда сейчас такая тяга к рыбалке у многих наших с вами современников. Генетическая память. Он был прекрасный рыбак, несмотря на то, что был похож на кабана. Затем, кстати, вот и уши приняли вот такую форму, как вот сейчас вот у нас с вами.
0: А не возникало ли у древнего человека какой-то ассоциативности в плане генетического развития с рыбой, раз он контачил с ней? Там, может быть, глаз как-то с поволокой с какой-нибудь, или же там еще что-нибудь, особенности какие-нибудь.
1: Тут дело в том, что мы подозреваем, что он, ну, несмотря на действительно плотный контакт с рыбой, тем не менее, так толком-то ее и не видел. Потому что, ну, вот по сути сам, то есть, когда он ее ловит, значит, тут там в этой, ну, да, в струе, то, естественно, глаза у него закрыты, поскольку там плывет еще масса щепок, каких-то предметов. Когда она попадает в рот, то он ее либо съедает сразу, либо в защечный мешок.
0: Либо передает дальше, либо по эстафете, дальше,
1: да. Поэтому есть они не имели представления, что такое рыба, только на ощупь. И то на ощупь вот языком. Кстати, по раскопкам показано, что язык первобытного человека, он был, ну, где-то похож на язык такой взрослый тоже свиньи. То есть почему вот все говорят, что вот бывало даже, что вот от усталости у некоторых он вываливался и лежал на груди. То есть,
0: тогда... А иногда, когда совсем в тяжелые времена, я слышал, они закусывали языком, то есть они съедали его на время, пока, чтобы утолить голод. Потом он изрыгался, конечно, но на время они как-то утоляли голод, то есть они заглатывали язык. Вот. И...
1: туда, внутрь.
0: Да, когда просто он начинал, то есть, нет,
1: перевариваться. Они не откусывали его как-то.
0: Да, не откусывали.
1: То есть именно
0: заваливали его
1: заглот
0: внутрь.
1: Языка внутрь.
0: У некоторых торчали языки вот из канатного отверстия.
1: Бывало, свисали.
0: Да,
1: вот. И тогда
0: и...
1: пытались как-то вот кто-то...
0: А многие желающие угодить как бы дергали, думали там освободить от каната,
1: да,
0: а дергали, считается, за язык. Оттуда пошло выражение: не дергайте меня за язык,
1: вот,
0: не тяните
1: вот, вот,
0: за язык.
1: То есть в этом все связано, в принципе, с физиологией. Единственное, сейчас наши радиослушатели, многие наверняка спросят о копчике, о том, что, дескать, правда ли, что у первобытного человека был хвост. Но вот здесь, конечно, нужно сказать, что, в общем, да, и какой шикарный был хвост. То есть мы, в общем-то, нашли совершенно случайно при раскопках. То есть дело в том, что это было не просто как там у свинки принято, или просто какой-то как у собачки еще. Это был достаточно мощный функциональный предмет, которым, например, человек в случае, ну, какой-то совсем холодной ночи мог обернуть себя практически целиком и полностью и таким образом переспать. Вот им же залавливались самки, к примеру, и притягивались к себе. Или, например, когда племя или стая, племя нельзя, тут за племя тоже какие-то отношения, именно стая первобытных людей спасалась бегством от
0: косяк.
1: Какого-то... Да, или косяк, да. Вот от какого-то там хищного животного, слона или мамонта, они обматывались этими хвостами и скатывались с горных поверхностей, что предохраняло их от ушибов, попросту говоря. То есть это представляет из себя такую, ну, некую, в общем, некий длинный достаточно жгут, спиралевидный, который очень даст. Он был, что самое интересное, весь хвост был с ребрами. Причем ребра были, ну, как это сказать, по кругу расположены. И очень хорошо пружинили. То есть это был мощный достаточно амортизатор, обладающий также сильными хрящами. Причем он не сужался к концу.
0: Вот как.
1: Может быть, послушаем звонок. 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам. Внимание, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я внимательно вас послушал и очень согласен с вами. Между прочим, относительно это самое... относительно так эволюции человека, да, я считаю такую вещь, что, ну вот, например, если
1: Вы не волнуйтесь, вы говорите,
2: да,
1: как
2: да,
1: есть.
2: Да-да, я немножко да. волнуюсь. Да, вы уж извините, пожалуйста, меня. Вот. Потому что вы настолько актуальные вещи говорите, что это просто так, за душу берет. Вот. И человек, который, он, значит, то, что вы говорили, значит, в латах ходил, да?
1: В каких латах?
2: Как? Ну, в Средневековье человек ходил, так, заковывал себя в железо.
1: А, ну, хорошо, давай, да. давайте перейдем
2: да,
1: к Средневековью.
2: С одной стороны, да? Угу. А в наше время он как бы проявляет свою сексуальность с другой стороны. Ну, то есть это как бы явление одного порядка, но несколько они выражаются по-другому.
1: Угу.
2: То есть их как бы можно рассматривать как совершенно одно и то же. Вот. И к тому же я еще вот какую вещь подметил интересную. В вашем рассуждении, и, кстати, совершенно согласен, и вы открываете, можно сказать, новые, так сказать, горизонты в развитии человечества. Вот. Если...
1: Вы упали, там, по-моему, как-то удар был какой-то. С вами все в порядке?
2: Спасибо, нет, все в порядке.
1: Да. Ну, в принципе, вопрос у вас понятен, спасибо.
2: Нет, нет, я даже еще не успел его задать, но...
1: Извините.
2: Ну, если вы хотите меня выключить, то, пожалуйста.
1: То есть вы разрешаете?
2: Нет, я не возражаю. Просто мне приятно это самое, слушать вас. И иногда просто мысль сбивается, поскольку то, о чем вы говорите, это очень так умно, сложно и порой так недоступно так среднему уму. Вы согласны же?
1: Целиком. Спасибо, да. Спасибо вам за звонок. Но все-таки тут уже, я думаю, непосредственно к Андрею Орлову вопрос предназначался, поскольку, в общем, ну, с самого первого я расписал. Вот тут далее следует миф именно о латах. Ходил ли он в латах? И почему, например, сейчас латвийская валюта называется лата? То есть были ли латы родом из Латвии? Вот, то есть тут встает целый ряд. Откуда они научились металл так ковать и болты с винтами делать? То есть все это, по-моему, какая-то выдумка архитекторов, которые, и археологов, которые подкладывали собственные поделки, в общем-то, в гигантские могильники, где вот лежали эти кабаны.
0: Ну, с латами я, кстати, здесь трудно, в общем-то. Тут столько, в общем-то, было подтасовок, что пусть даже считается, что были даже латы. Мы можем уже рассматривать, потому что много шедевров было создано. Потому что, вот, например, с древними людьми я абсолютно уверен, что это фикция все и бред полный. А вот насчет Средневековья я, конечно, здесь не согласен насчет тасовок, поскольку много шедевров было создано, которыми вот всяким бестолковым ученым им бы не под силу было создавать там какие-то живописные полотна вот с содержанием там лат. Другое дело, ты залез в пещеру, там гвоздем наковырял какую-то хреновину и говоришь, что это летающая тарелка прилетела, улетела, забрала там кого-то. И у нас история эволюции вся как на ладони, там, потому что кто-то откопал какой-то черепок-то. Ну, в общем-то, они занимаются своим делом, выводы делают тоже какие-то тоже. Может быть, другие люди делают выводы. Одни копают, другие там какие-то научные степени получают, шнобелевские премии и так далее. Одним словом, вот по поводу лат, это просто совершенно другой культурный слой и другая совершенно эпоха. И здесь, в принципе, я как-то склонен считать, что это все-таки дело было такое, там,
3: обстрелы.
1: Ну вот хорошо, вот скажи, вот представь себе, что прошло несколько веков. Сохранится ли, например, современный автомобиль «Москвич» до такого же состояния где-нибудь под землей, чтобы археологи тех времен могли его хотя бы идентифицировать и сказать, что вот это на этом ездили. То есть, и, например, ты хочешь сказать, что археологи, найдя какие-то куски, в общем-то, железа,
0: вот эти куски железа, они же на самом деле помещались в вакуумные барокамеры, поэтому они так хорошо сохранились до наших времен. Вот.
1: А и все прочее. Кто их туда клал?
0: Юзеры, пользователи, они пользовались, прилетали, попользовались и положили на место. То же самое всякие из древнегреческой истории и прочие, там, Месопотамия, это же все тоже было определенным образом там снабжено всякими, покрыто специальными слоями, поэтому до нас сохранились эти каменные изваяния, пирамиды, акрополи и прочие вещи, которые...
1: И арки.
0: Арки, да. Ну и все прочее, остальное. Угу. Вот.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Алло.
1: Да-да-да, здравствуйте.
4: А вот в пещерах вот старых, там же, например, площа у кого-нибудь или зубы заболят. Вот как они, ведь керосина тогда не было, так? И это... зубил. Каменными зубилами, что ли, лечили.
0: Это тебе вопрос.
1: Спасибо за вопрос.
0: Зубы, ты говорил, два было?
1: Всего два было. Зубы верхний и нижний.
0: Да, отломится или еще что?
1: Отломиться он целиком не мог уже, поскольку, то есть он мог, скажем, треснуть, пойти трещинами, это в случае, если какое-то было...
0: Гражданин, наверное, не совсем улавливает, что они эмоциями-то не обладали, и поэтому никакими. Страхом тоже таким вот перед подобным процедурам тоже не обладали.
1: То есть тут вот, давайте как пример просто приведем. Наверняка многие из вас, да и из нас тоже здесь сидящих восьмерых, в детстве баловались рыбной ловлей и так просто ради хохма ловили на удочку жаб. Вот. Да. И вот жабы, они достаточно равнодушно ловились. То есть, когда их снимали, они так же спокойно и уплывали без каких-то там, в общем-то, переживаний. А представьте себе, если, например, сейчас за губу или за челюсть подцепить кого-нибудь тут из современных людей, сколько там будет эмоций, какие будут, в общем-то, болевые шоки и так далее. Вот. Поэтому даже бывало, что, например, вот он там, вообще там в каком-то бою или камнем ему там расплющивало половину, в общем-то, вот того, что называлось головой, вот этой тхари, и он продолжал какое-то время так же идти со всеми, в общем-то. Другое дело, что действительно не лечили. Лечить никак не могли, а попросту сразу, например, в данном случае забракованный, сразу переходил в разряд того, что лежит где попало. То есть они садились к сторонке, дожидались, пока вот он угаснет, скажем так, и, в общем-то, быстренько его потребляли, то есть даром не пропадало. Угу. И это именно оттуда пошло выражение «бежать с поросенком».
0: Да, я думаю, что именно так оно и было. Вообще, кстати, там могут зрители, включив свою генетическую память, многое, наверное, нам как бы дополнить из жизни древних людей. Потому что, по идее, вот это вот то, что существует, вот до сих пор эти мифологии, связанные там с какими-то нюансами жизни, она, по-моему, достойна того, чтобы ее дополнять периодически. И, может быть, за счет дополнений мы воссоздадим истинную картину того, что было на самом деле.
1: Но мы пытаемся всячески...
0: Мне непонятен переход, ты знаешь, вот это... Что-то они там скребли, молотили, а потом начали жить нормально сразу же.
1: А вот эта грань, да?
0: Да, вот. Поэтому это еще минус один в огород вот этих копателей, которые там раскапывают.
1: Да. Давай сейчас ненадолго прервемся, посмотрим еще хворост, а затем вернемся.

0: И мы продолжаем наш разговор с Андреем Орловым, базитологом. Напоминаю вам, что по телефону 203-19-22, 203-19-22, вы можете задавать нашему гостю любые вопросы. Ну, а ты, я так понял, остался в недоумении от промежуточного периода, так называемого вакуумного межрамья, не открытого периода, когда же вот все началось. То есть, когда вот...
1: Телефон напомни.
0: 203-19-22. Давай послушаем, кстати, какие мнения имеют на этот вопрос наши радиослушатели. Ну, может быть, кто-то...
1: Не мнение, давай сформируем вопрос так. Да. Какие варианты вообще вот бытия доисторического, то есть вот доисторического бытия, то есть не периода там известной истории, фактологии, которые неоспорим, там, или ладно, там, пусть спорим под сомнением, под каким-то и так далее. А вот того бреда, который как бы существует абстрактно, ну, вернее, с помощью каких-то слабых очень фактов таких.
0: Ну да, то есть, как говорится, в общем, о периоде, который, как говорится, слышал звон, да не знаем, где он, да?
1: Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и вас внимательно слушаем, говорите, пожалуйста. Говорите громче, извините, вас очень плохо слышно. Алло, алло. А, вы знаете, она спит. Извините, она спит. Ей на смену в 5, звоните в 5. Она проснется, к 6 поедет. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, уважаемый.
2: Вы знаете, вот меня очень заинтересовал вопрос, который был несколько ранее. Вот тема была про язык, свисающий из канатного отверстия. Мне такая мысль пришла, может быть, вы подскажете, а не мог ли вот этот человек как-то использовать его для зализывания ран вот на задней части своего тела? Потому что вот язык, свисающий из канатного отверстия, по-моему, открывает огромные возможности.
0: То есть вы тут имеете в виду просто другое, что это, видимо, и внутреннее лечение, поскольку зализывание ран, так сказать, вот, да, пресловутое,
2: да,
0: оно, в общем-то, в данном случае относится и к кишочкам.
1: Да, да, лечение внутренних болезней с помощью языка, это интересно. Это лингвотерапия, так сказать.
2: Да-да, вы знаете, здесь ведь огромное значение... язык мог иметь и для пищеварения, для перистальтики, например.
0: Да, безусловно, поскольку, например, будучи, вот, когда им были закупорен попросту говоря, кишечник, да, то, например, вот это стадо, или как мы назовем, как мы, косяк первобытных людей, не мог издавать каких-то вот звуков, выхлопов, которые привлекали бы к косяку диких животных. Логично, то есть...
1: При закупорке он проталкивал, собственно, помогал себе.
0: Да, понимаете, в чем дело? Вот, так что вот вы видите, спасибо, вы нам
2: спасибо
0: сильно
2: вам
0: помогли. Удачи вам. 203-19-22, ваши версии, ваше мнение о том, как же они все-таки жили. Другой момент вот...
1: Да, я, кстати, могу электронную почту, вот базет.ахару, там можно присылать
0: туда
1: свои
0: тоже
1: варианты вот существования вот этих вот...
0: А также вообще все, что угодно посылается.
1: Да.
0: Да. Вот, вот о чем я хотел все-таки спросить тебя, поскольку ты всегда ходишь в окружении вот каких-то красивых женщин, вот и сейчас с собой пятерых привел, они тут, в общем-то, сидят, причесываются и всячески ухаживают, это и за тобой иногда. Вот мне интересно, ведь очень вообще такое темное пятно в области раскопок, которые мы проводили. Это как ухаживал первобытный человек, если вообще ухаживал, за своей самкой. Или происходил молниеносный просто наскок, напрыг. Вот. И случались ли ошибки, то есть моногамный секс, так называемый.
1: Ну, я думаю, ухаживание – это все порождение так называемого серебряного века, омерзительного, разлагательного. А вот там, наверное, он, наверное, все-таки интерпретация такая, проявлял внимание. То есть,
0: вот, да, каким образом это было? Вот с помощью хвоста своего вот этого, или, может быть, как-то так, какой-то ритуальный танец?
1: С помощью хвоста самка реагировала. То есть, вот, вообще... На самом деле, ну, природа так, в общем-то, так распорядилась, что, значит, мужская самец должен как бы проявлять себя позитивно и очевидно, а самка как бы скрытно и, ну так, более утонченно. В те времена, я полагаю, там происходило все либо на равных, либо вот как существует вот просто на уровне антропологического сравнения. То есть что-то крупнее, что-то мельче. И там вот проявление внимания вплоть до, ну, так скажем, весной, наверное, это все-таки там покус, наверное, осуществлялся какой-нибудь такой.
0: А то есть отсюда генетически пошло это у детей, поскольку они все-таки ближе к воспоминаниям каким-то вот тем... из прошлой жизни и так далее, да, вот там ухаживание за девочкой, это дергание за косичку и так далее, это первое проявление любви, видимо, вот как-то можем объяснить этим.
1: Да.
0: Глубиной.
1: Да, и бытовые, вот эти бытовые вот дела, когда да, там да. кого-то тоже...
0: Драки, там всякие удары табуретами.
1: Да.
0: А, нет, вполне не исключено. Кстати, как ты думаешь, вот на его морде, вот на этой вот существовала ли какая-то мимика? Ведь, как мы уже сказали выше, лицо первобытного человека напоминало, ну, такую мозоль, как бы. То есть, конечно, там были глазки поросячьи, без всяких ресниц, не оволошенные. Вот. Оволошение было, скажем так, вот отовсюду. То есть, это, ну, в общем-то, лицо его вот напоминало, в принципе, ежика. Представь себе на кабанью тушу, надеть голову вот просто ежа. Угу. Вот эта мордочка не оволошенная, это и было. Само рыльце, там глазки, все остальное, конечно, было оволошено уже. Уши там разные торчали, прочее. Ну так что, как ты считаешь?
1: Ну, я считаю, что наличие вообще глазных отверстий, вот оно сейчас ограничится двумя. На самом деле существовали там их множество. То есть то, что там вот сейчас два, это, в общем-то...
0: Естественный отбор, видимо.
1: Да, атовистичные такие вот два глаза. А на самом деле могло быть от шести до одного. То есть и...
0: Ну, в принципе, ведь не секрет. Вот мы... как бы исследовали, смотрели, что мозг первобытного человека, он все воспринимал, и слух, и зрение у него были моно.
1: Моно, да, это помогало ему выживать, потому что от стереозвуков могло бы расстройство своей незатейливой психики
0: произойти. Поскольку слишком много везде звуков, которые просто дезориентируют бедное животное.
1: Удоражили они его.
0: Ну, кстати, вот у котов у них тоже монослух, как вы знаете, и монозрение. А ну что же, давай послушаем мнение наших уважаемых радиослушателей. 203-19-22. Добрый день, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. Доброй ночи, простите.
0: Здравствуйте.
3: Сергей Алексеевич из Москвы.
0: Да.
3: Знаете, я бы хотел сказать, что у вас полностью отсутствует как бы... критическое и самокритическое восприятие вот того, о чем вы рассказываете.
1: А оно должно быть?
3: Обязательно. Не должно быть одного мнения.
1: Да, но мы выражаем свое мнение, поэтому в данном случае критическое и самокритическое, оно обычно людей ведет по такому сложному пути, то есть ему нужно учитывать что-то
0: мнение окружающих.
1: Да, и таким образом его собственное мнение становится каким-то нестабильным.
0: Скорректированным общественным мнением.
3: Ну, я не могу полностью согласиться. Дело в том, что вы подняли очень интересный вопрос по поводу отпадения хвоста, да?
1: Да.
3: У первобытного человека. Вот. Но вы полностью стоите на позициях ортодоксальной материалистической, так сказать, науки.
1: Угу. Ну что
3: ж. У меня есть несколько другая позиция.
0: Давайте.
3: Я говорю о том, что не должно быть одного мнения. Дело в том, что в физическом плане хвост у человека, несомненно, отпал давно уже. Но это чисто в физическом, вот как вы говорили, в археологическом плане. Угу. А в астральном плане хвост остался.
1: Да.
3: Понимаете, и этот хвост присутствует еще до сих пор у многих людей.
1: Да.
3: Вот я по своему опыту сужу, значит, например, у меня астральный хвост отпал где-то на 10-м году пребывания в КПСС.
1: А вам его не обрубили? То есть он сам по себе отвалился?
3: Нет, нет, это именно прогрессивная роль КПСС в вопросах отпадения хвоста. Именно астрального хвоста.
1: Ну, как видите, вот всегда избранным, в общем-то, достаются самые такие куски. И у них там и хвосты отпадают своевременно. А вот многие сейчас граждане, так скажем, не вовлеченные в это КПСС, они ходят до сих пор с хвостами.
3: Так дело в том, что после того, как КПСС рухнуло, хвосты опять стали восстанавливаться.
1: Да, вот видите, это интересно.
3: И меня удивляет, в общем-то, позиция наших российских экстрасенсов, которые совершенно не обращают внимания на эти хвосты. Угу. Помните, даже у Гоголя еще там Вии, по-моему, там давался совет о том, что ведьме на хвост надо насыпать соль, чтобы, так сказать, ее парализовать.
1: Угу, да,
3: еще даже в те времена уже знали о наличии вот таких астральных хвостов.
0: Знаете, спасибо вам за звонок. Ну, как ты прокомментируешь это? Вот, кстати, у Горького в мать ничего нет, а ведьма.
1: Насчет вот необращения внимания современных экстрасенсов, это просто, мне кажется, да, по-моему, никуда здесь не совсем точно, потому что совсем. Они, некоторые из них обращают
0: только
1: чрезмерные.
0: Только на это обращают.
1: Да.
0: Порой некоторые даже карьеру себе делают на хвостах.
1: Ты знаешь, да, главное научить вот декларировать свои услуги, как, например, обрубание хвоста, снимание венчика безбрачия и так далее. То есть вот это заученное, как, например, там...
0: Нанесение татуировки или там стрижка ногтей или пуделей.
1: Но уже это не актуально. Наносит татуировку изнутри, это более интересно. То есть берут участки кожи, там, которые так слегка, в общем-то, приподнимают, наносят татуировку и потом закрывают. Ибо в старости, а это все же происходит как бы изнаночная сторона, она начинает наверх вылазить, и к старости очень...
0: Так называемая подкладка.
1: Да.
0: Мы ее называем, биологи, подкладка.
1: Синтепоновая,
0: да. Ну что ж, хороший был звонок от нашего радиослушателя. И главное, современный. Я очень рад, что вас так заинтересовала тема нами поднятая. Ну что же тут удивляться? Ведь вся наша сегодняшняя беседа с Андреем Орловым построена исключительно по вашим просьбам, по вашим письмам, по личным просьбам. Многие приходили, просили именно эту тему затронуть. Я поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
4: Я не знаю, на кого рассчитан этот бред, который вы передаете. Я вот, например, пенсионер, я не сплю, я отоспался, я отработал. Я теперь могу спать и утром, и днем, и вечером, и ночью. Вот сейчас я проснулся, включил это радио. Слышу бред. На кого он рассчитан? На больных или на здоровых? Или здоровых вы хотите, чтобы они были больные?
5: Извините, а скажите, вы не бывший военный случайно?
4: Нет, я бывший рабочий. Когда при советской власти рабочих, ну так сказать, держали, поддерживали. Не держали, а поддерживали.
0: Понятно, спасибо вам. Ну что ж тут, что, видимо, я могу сказать, действительно, видимо, не на бывших рабочих, которых при советской власти поддерживали, рассчитана тема нашего сегодняшнего разговора. Хотя, например, опять же, вот, как я уже говорил, Инесса Геннадьевна Тихомирова и красный фельдшер Вера Прокофьевна Седых и Владимир Афанасьевич Витек, все они тоже своего рода, в общем-то, принадлежат к
1: рабочей косточке.
0: Да, просто эта тема затрагивает разного по-разному. Вполне вероятно, что вам, это я обращаюсь к только что позвонившему, видимо, вот...
1: Рабочим не мешал бы организовывать свои цеховые какие-нибудь клубы по интересам, например, вместо того, чтобы как-то возмущаться существованием, так сказать, вот каких-то непонятных вещей, происходящих там по ночам. Вот хорошо бы иметь там, например, какое-то место, куда можно прийти и пообщаться с себе подобными. А то так возьмешь бутылочку, выпьешь, ночью проснешься, и все непонятно.
0: И вообще, кстати, не факт, что вы нам дозвонились. Может быть, мы с вами и не разговаривали, подумайте об этом тоже.
1: Это было нормальное явление.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
6: Привет, Саня, это опять я, репортажу. Я вот тут побродил по квартире, знаешь, вот, обнаружил тут кое-где мусор. Вот, тем более люстры не вытертые, в общем, не протертые. И под телевизором пыль кое-где. Вот, так что вот такие небольшие претензии.
5: Хорошо.
6: К тому же, вот, детишки как-то пострижены непонятным образом.
5: Ну, зато собачка, наверное, нормально.
6: Собачка, да, нормально.
5: Ну, вот, а как свитерок для бабушки? Удался?
6: А, нет, я не заметил, Алген.
5: Ну, как на бабушке?
6: Нет, у бабушки сейчас нет просто дома.
5: А, вот бабушка когда придет, я думаю, претензии снимутся по остальному. Спасибо.
6: Нет, я хотел вообще-то вопрос задать.
5: А, понял.
6: Андрею Пафнутьевичу.
5: Да-да-да.
6: Вот, я хотел бы немножко отвлечься от темы, вот, от археологии. И немножко спорт затронуть. Я вот не секрет, что Андрей Пафнутьевич имеет среди многочисленных образований спортивное. Вот, и долгое время работал с гребцами ГДР. Вот, и у меня вопрос такой профессиональный, чисто. Вот, есть такое заболевание у канаистов, как вот гнойничковость, грибковость опорной коленки. Вот, существуют ли эффективные методы вот борьбы с этим заболеванием на сегодняшний день?
0: Спасибо. Спасибо. Кстати, этот же вопрос задают нам очень многие профессиональные водители, дальнобойщики, вот, люди, которые занимаются бальными танцами, теннисным спортом. В общем, во всем, где есть что-то упорное. Вот. Ну что, Андрей, каким образом бороться с гнойничками на упорном?
1: На чем?
0: На упорном.
1: А что это такое?
0: А, это, впрочем, пустое. Давай послушаем.
1: Давай что-нибудь из истории.
0: Да, из
1: расскажешь,
0: истории.
1: Расскажешь, как с гнойничками боролись наши вот про эти проекции.
0: Они не боролись. Скажем. Они с ними никак не боролись. Дело в том, что...
1: Ты знаешь, кстати, я хочу сказать, что тут затронут, в общем, борьбы с гнойничками и вообще борьбы с какими-то явлениями. Тут существует, опять же, отрыв от естественного. Да, наши предки, если были таковые, и если они были в какой-то форме, там, находились в культурологической, то они, как правило, выбирали в соответствии со слеповатым вождем один из двух методов лечения. То есть один – это метод симпатии, другой – антипатии. То есть это, в общем-то, закон природы. То есть ты не можешь, там, например, действовать всегда однообразно. Вот, собственно, говорится о современной медицине здесь косвенно, которая выбрала один из методов – это антипатии. То есть тебе, например, простуду лечат согревающими средствами. Известны такие ходы, когда, например, простуду лечится с помощью холода. Или же, например, там тот же самый гнойничок. Почему вот, например, женщина ходит, мучается, не может никуда там пойти, потому что у нее гнойничок. И залечить его невозможно. Если его начать лечить, то можно там вообще попортить себя.
0: Может, гнойничку надо, фурункулез.
1: Да, надо дать гнойничку созреть. То есть вот, потом его уже удалить.
0: И вообще, кто сказал, что нужно вести борьбу вот с всякими предметами, которые покрывают кожу. Ведь, опять же, если верить мудрым пословицам древним, например, бородавка и так телу прибавка. То есть все, что произрастало на теле у древних наших предков, считалось только достижением. То есть, например, вождь был вообще весь в шаях и в каких-то там непонятных отребьях, острубьях. Вот я даже не помню, как называется это все. То есть эти струпья на нем повсюду свисали от уже лопнувших щирьев и фурункулов. И он считался очень почтенным. То есть чем отсюда же пословица «хорошего человека должно быть много». Поэтому не мало того, что они не боролись вот со всеми этими пупырышками и черышками, они культивировали их появление. Кстати, именно оттуда и пошло потом нанесение себе на теле всяческих шрамов там и всяких уже в дальнейшем татуировок и так далее. То есть поэтому борьба как таковая, она, в общем-то, не имела места быть. Ну что же, послушаем звоночек, да, я так вижу по твоему выражению лица. И женщины как-то оживились. А здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите. Здравствуйте.
7: У меня такой вопрос. Бывали болезни слуховых галлюцинаций вот у наших предков?
2: Вот.
0: Вы знаете, вас плохо слышно, но тем не менее спасибо. А насчет слуховых галлюцинаций у наших предков, я думаю, это, наверное, к Андрею.
1: Ну, род галлюцинации, это порождение вот нынешнего, как сказать...
0: Психоза.
1: Да, нет.
0: Нет, ну, конечно, были галлюцинации, то есть, к примеру...
1: Да нет, не было галлюцинаций.
0: Нет, ну, были, это, они были на уровне снов, то есть, в смысле...
1: Да и снов не было.
0: И снов не было.
1: Но вообще люди были чрезвычайно здоровы. Вот видишь, сколько людей вообще с тонкой организацией психики звонят и участвуют в нашей беседе. А вот, например, человек с такой структурной организацией психики, он проснулся, во-первых, он поспал, и он сразу обратил внимание, что здесь что-то не так.
0: Да. Да, да, да.
1: И он сказал тебе все, что он думает. Вот, а если это все умножить в квадрат, возвести, то получится вот это вот, как это называется, который рыбу ловил там.
0: То есть галлюцинации не были свойственны. А хорошо, ну а
1: у него галлюцинаций же нет, ты позвони, он спроси, он тебе скажет, что у него не было никогда.
0: Что галлюцинация — это, дескать, антиобщественно.
1: Антиобщественно — это притворство вообще. Заговор какой-то кроется крупный.
0: А скажи, а как ты считаешь, было ли свойственно вот этим мозолерылым предкам дежавю какое-то? Что, например, вот эти были же моменты, когда он с рыбой с такой во рту застывал?
1: Я думаю, что да, потому что они вообще не держали ничего в уме. А язык, например, смотри, если он вообще там только зарождался и начал знаковую систему какую-то вот, ну, утверждаться в каком-то виде простой знаковой системы, ты можешь себе представить, чтобы такую ценность использовали там, например, для таких ходов, для которых сейчас используют, например, что-нибудь сказать, да не сделать там, или, ну, я не знаю, сказать что-нибудь такое пустое, от чего, собственно, вот как, за что нас поклинали сегодня, за то, что мы пустое говорим.
0: Ну, а с другой стороны, ведь у них был гораздо сильнее развит язык жестов каких-то там, да?
1: Нет, язык конкретных действий, то есть...
0: Конкретных действий, да, да, но ни в коем случае...
1: Он не заменял вот язык такой вот, язык в буквальном смысле слова там, не заменял, в общем, даже он слегка только дополнял знаковую систему, а основной язык, конечно, был прикладной, то есть это то, что там с помощью рук-ног решалось.
0: Вот, кстати, доказано, мы же тестировали очень много путем ввода, в общем-то, всяких электродов и снятия показаний. Вот ведь существуют люди, которые хватают за рукав вот, гаишников, ну и каких-то вышестоящих должностных лиц. Вот генетическая память далеких предков заставляет их общаться с представителями, скажем, вот со своими же братьями, как бы, да? Вот еще такой, ну, не просто жестикуляцией, а контактной жестикуляцией, скажем так. Вот, или, например, подергивание за плечо, да, там, за пуговицу, за воротничок, там, похлопывание по плечу.
1: Это агрессивное проявление.
0: Безусловно, безусловно.
1: Вот такое трение, вообще, чем дальше от урбанизации и цивилизации, тем люди, значит, как бы у них социальная дистанция контактная возрастает. Они, например... Крестьяне, они вообще предпочитают за руку не здороваться, они так путем такого помахивания.
0: Да, да, да,
1: и чем
0: да.
1: дальше дичь, там, вот, например, там где-нибудь на сопках, там, в Алтайском крае, они вообще там могут общаться там путем знаков. То есть один там ветку сломал, там, да.
0: Там, или рыбу
1: типа,
0: повесил на ветку.
1: Там, да.
0: Вот. Кстати, вот проходит реклама по телевидению, где здоровые два мужика вот обнимаются, а одного трескается рубашка. Это вот, конечно, очень активная форма такая общения. И тут, кстати, сразу можно выявить социальную принадлежность этих людей, вот, которых показывают в этой рекламе. Так что, в общем-то, все становится потихонечку понятно. Понятно. А мы принимаем дальше ваши телефонные звонки 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Андрей Орлов, базитолог. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
7: Вот мне кажется, в то время, значит, вот эти, из-за этих площадей все люди чесались без перерыва. Ну, это как вот сейчас спит, да? Ну, вот. И там всякие жилы висели у них, там шкуры, они, чтобы отвлечься, там дергали их по барабанам, били. И наверняка тяжелый рок получался. Так что мы сейчас пришли, ну, то же самое, только с другим путем к этому року. Ну, хорошо только, что сейчас керосин есть.
0: Понятно, спасибо. Ну, в принципе, тут мы в музыке слабо, как правило. У нас это всем заведует Зоя, вот музыкальный редактор программы «Монморанси». Зоя Горбатка. Ну, фамилия Горбатка такая смешная, она сама к ней с иронией относится. Вот. Что касается вообще почесывания, то дело в том, что не было никаких почесываний, опять же, в силу устройства руки вот этой, понимаете? То есть это почесывание, если он производил сам по себе, приводило к многочисленным просто порезам и травмам, поскольку...
1: Но они использовали объекты окружающие.
0: Окружающие, они терлись друг от друга, псуки разные. Да, поскольку, кстати, еще хотелось добавить,
1: что... А что такое почес? Это, опять же, когда передоз, вот перебор там в этих вот, в том, что они поедали, это пробивало иньская энергия, наружу просилась, и почёс осуществлялся, вот как твоя, да, собственно, сейчас.
0: Да. Вот, между прочим, почему-то принято считать, да, что, например, показывают фильмы про индейцев, про всяких людей, которые живут на все время с природой, так сказать, наравне, да, вот, что они обладают какой-то очень такой ловкостью и так далее. Ничего подобного. Вот те вот первые мозолирылые наши предки, в отличие от настоящих животных, тогда эти жили медведи, мамы и прочие, были весьма неловки. То есть, как мы уже сказали, проламываясь сквозь чащу, они могли нанизаться каким-то своим там органом там прямо на какую-то ветку и так далее. То есть ловкости у них не было. В момент, скажем, сколько бывало, что до совершения полового акта приходилось, в общем-то, самцу, так скажем, до трех самок менять, потому что двух первых он просто убивал, пытаясь поймать, случайно это происходило и так далее. Или они защищались так, что убивали его. Поэтому ловкости тоже там определенно никакой не было. Ну, продолжаем звонки слушать. Или у тебя есть что добавить?
1: Да у меня есть, но...
0: Так добавь тогда.
1: Интересно, конечно, вот еще помимо всех вещей, которые мы сказали о частях тела и их принадлежности, их трансформации в том время и в нынешнем, то есть их соответствие. Еще, конечно, вот опять же немаловажный вопрос появление речи, слуха, зрения и вот особенности психики общения. То есть насколько необходимость была в буквальном выражении своих мыслей, вот, насколько она, в общем, можно представить себе, насколько, в общем-то, просты были там эти люди там в проявлении себя. И насколько, ну, насколько это могло измениться? На самом-то деле уровень потребностей остался, в общем-то, тот же самый. Ну, так, уровень потребностей. То есть, по идее, набор этих потребностей просто, как бы сказать, их разнообразие становится более изощренно. А, ну, например, сколько он там съесть мог, в общем-то, он и сейчас, в общем-то, столько же поедает, даже сейчас больше. Он поедает таких вещей, которые, в общем-то, частично не усваиваются и зашлачивает просто. А по энергоемкости, в общем-то, приблизительно одно и то же. Вот. Так в связи с этим, вот, хотелось бы понять современные достижения, насколько они как бы создают вот, ну, не, понятно, что они комфортность как-то создают повышенную, еще так далее. Но насколько они как бы полезны в плане отношения к человеку? Ну, то есть вот,
0: ну, понятно,
1: он тогда вот существовал с каким-то набором потребностей, который удовлетворял так или иначе. Сейчас он существует.
0: Нет, насчет комфортности, опять же, я тут прошу прощения, немножечко тебя перебью, хотел бы на этой теме задержаться. То есть что-то занимаешь под комфортность. То есть, например, сбрасывание каната на белом троне. Так я хочу сказать, что первобытному человеку это было бы очень некомфортно. Он бы не смог просто канатом попасть туда. При всем своем желании. Для него это было бы великой пыткой.
1: А вообще про трон хочу сказать, что, ну, про унитаз, что подобная позиция, она отличается от позиции, при которой сбрасывают канаты в деревнях, и вообще люди, которые там не придумали себе подобных устройств. И надо сказать, что при позиции, там, например, селянина и вот городского жителя разные соответственно, очистка происходит от
0: безусловно,
1: каната.
0: Напрягаются разные группы мышц, во-первых.
1: Да.
0: Вот. И вообще, честно сказать, что, опять же, первобытный человек, как показывает, по крайней мере, наши предварительные исследования, не обязательно испражнялся, вот, сидя вот так на корточках, да, то есть он мог это делать стоя, на бегу, лежа. Там, причем лежа на чем угодно. Ну, в смысле, на плаву. То есть практически...
1: Если
0: как
1: это не связано было с ритуальностью.
0: А, да, безусловно.
1: То есть
0: когда...
1: ритуальный выброс, он осуществлялся по определенным дням.
0: Ну, например, и... перед тем, как самкой у них что-то тоже привлечь самку.
1: Нет, были такие огромные, гигантские совершенно акции коллективные, когда все вы рассаживались на сучьях вокруг поляны.
0: Да, да.
1: Вот, один... дирижировал внизу, он, в общем-то, нуждался в том, чтобы, ну, этим действием как бы манипулировать, и он сдавал команду, как, например...
0: Как какой-то ритм простой, да, достаточно ритм, такой, маятниковый такой.
1: По той же самой осине он платил, и все, значит, как бы в соответствии с этим ритмом вот осуществляли подобную акцию. Там, после этого, конечно, там невозможно на поляне, просто было уже ничто не росло.
0: Безусловно.
1: И вот это такие священные места считали.
0: Опять же, вот хотел сказать, что наверняка сейчас все наши 5 радиослушателей воскликнули, как это не росло. А ведь этим объясняется тем,
1: не росло,
0: да, ничего и не росло.
1: Да, жирность вся, она обходила стороной.
0: Дело в том, что выброс того человека, нашего далекого предка, был настолько токсичен, настолько его организм полностью выкачивал из полученного продукта все и отфильтровывал, что на отдачу выходило практически какое-то чуть ли не ядерное топливо. То, что, например, современный человек вот выдает, и мы даже видим, на что птицы там, вот, там едят и не дохнут. Это говорит только о том, что происходит неполное усвоение просто-напросто продукта, о чем ты выше и говорил уже, собственно говоря. Да. Ну что же, звоночек, давай послушаем. Или у тебя еще есть что добавить? Просто интересный очень ритуал, я вот с интересом вышел. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Молодые люди, скажите, пожалуйста, а вам самим не стыдно о такой передаче вести?
0: Нет, конечно.
8: Неужели?
0: А скажите, почему нам должно быть стыдно? Извините.
8: Да, вы такой бред ведете. Это же бред деградированных людей. Я в поддержку того рабочего. К тому же вы, молодые люди, циники велики.
0: Спасибо, да, спасибо.
8: Да.
0: Спасибо.
8: Это просто ужасно, что в эфире идет такая передача. И радио-то какое, знаете? «Эхо Москвы», а днем можно послушать, как будто умные люди ведут эту передачу. А ночью, это же ужасно просто.
0: Да, ночь, она ужасна. Спасибо, спасибо вам.
1: Ночь вот, ужасна, в принципе.
0: Ужасна. Ну вот зато рабочий наш человек нашел себе подружку, что говорится, причем на какой-то ниве интеллектуальной, не просто в лесу грибы собирал. А,
1: вообще,
0: понимаете...
1: все твои ходы вот с этими левыми звонящими, твоими дружками и знакомыми и так далее,
0: да, я специально
1: они
0: прошу.
1: Уже, как бы, наверное, уже расшифровываются.
0: Устарели, думаешь,
1: да?
0: Да,
1: уже.
0: То есть, думаешь, и тетю, и дядю надо увольнять?
1: Ну, я ж не знаю, ты поступай с ними, как знаешь. Ну, да.
0: Ну ладно, здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
9: Вы знаете, дорогие мои, я могу так вас называть, мальчики?
0: Нет, вы называете нас лучше, вы лучше нас называете, дорогие мои, например, москвичи, потому что...
9: Не засоряйте мозги людям, которые заняты полезным трудом. Лодыревы, бездельники. Словоблудием занимаетесь.
0: Спасибо. Ну да, сегодня я перебрал, конечно, со спецзвонками, с тетями и с дядями, понимаешь. Ну, ты тоже так видишь, человек говорит, что ему уже к концу нашей программы нужно обращаться к психиатру. А чему психиатр научит? Вот он придет в поликлинику, над ним там посмеются, поставят клизму, да, вот, и отпустят. А он выйдет в уверенность, что проживет на год дольше.
1: Он вступит в отношения с врачом. То есть, на самом деле, он придет за, как бы сказать, у него расстройство произойдет, поскольку его собственных сил ему не хватает, ну, как бы решить эту проблему.
0: Да, да.
1: Значит, существует три категории людей, которые как бы имеет контакт с душой человека. Это врачи, юристы и педагоги. Вот. Он, значит, одного из трех найдет. Поскольку у нас пока что две категории остаются такие неоплаченными, вот, вернее, не бесплатными, то они эксплуатируются пока что по-старому. То есть туда идут по поводу там, поскольку у нас, значит, с душевным спасением священники не занимались, вот кто призван этим заниматься, то у нас использовались вот эти вот граждане, вот эти категории. Вот. То есть, ну, с преподавателями там дело по-другому обстояло, поскольку там откат туда происходил, людей просто, ну, как бы, не по назначению, то есть там в основном женщины. Вот, то, в общем-то, и там обращаться-то не с чем было. Да, там

0: ходить не надо. Вот. То есть для начала надо подумать, потом уже лечить ногу. Вот. Так, все это безумно решается. То есть обычно там, например, делается по-простому. Там, например, болезнь у тебя какая-то возникла, значит, это признак того, что либо ты сам устал от чего-то, надо разобраться, от чего ты устал, и решить проблему. Вот. Но, как правило, никто этим не хочет заниматься. И борются, в общем, с симптомами, чем, собственно, и
1: усугубляют.
0: Да.
1: Усугубляют. Кстати, я могу поздравить все-таки тебя. Ты смотри, сегодня в нашем эфире, помимо наших пятерых обычных радиослушателей, объявились еще трое новеньких. Две женщины, один мужчина, которые объединились, так сказать, в клуб любителей теории Дарвина. Mm-hmm. То есть уже мы как-то людей сплачиваем на почве. Вот. Причем все эти люди, насколько ты заметил, с такой достаточно пролетарской, крепкой прослойки, что из того, что мы называем... Нет, не мы, они называют средний класс. Это очень хорошо. Но я предлагаю послушать следующий телефонный звонок. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вот, я хотел спросить, значит, если древние люди, как вы говорили, сбрасывали канаты, там сидели на случай, значит, соответственно, они были нищими, так как богатые совсем не сбрасывали канаты.
1: Спасибо. Ну, в принципе, ты звонил, видимо, очевидно, постоянно радиослушатель. Дело в том, что такой уже градации бедные и богатые появилась, конечно же, значительно позже. Вот. И, ну, вопрос в данном случае теряет как-то немножко свой смысл в связи с мною выше сказанным. Вот. Что еще хотел сказать? Ведь вот как ты считаешь, ведь людям, видимо, не очень, может быть, приятно слушать правду о своих, пусть очень далеких, но тем не менее предках. Может быть, именно этим был...
0: Возникает.
1: Да, вот, том, ну, что... видимо, да, потому что вот клуб любителей теории Дарвина, вот этих из троих состоящих, он как-то дает понять, что, дескать, вы не трогаете наш...
0: Они какой-то агрессивностью обладают.
1: Безусловно. Потому что генетическая память их, в общем-то, на самом деле подтверждает наши слова. С одной стороны, с другой стороны, они боятся себе в этом признаться. Может быть, например, заметь, шквал звонков пошел после твоего рассказа о ритуальном сбрасывании канатов с ветвей. Может быть, вдруг на кого-то из троих это навеяло дежавю. И ужас какой-то пошел. Эндогенное пропотевание там сразу.
0: Ну. И почему-то вот это, видимо, относится к тем косякам или стаям, которые обладали, в общем-то, такой агрессивностью неаргументированной. То есть они выдвигали аргументы, почему не так, и все. И это достаточно было, чтобы развязать какую-нибудь битву там кровавую.
1: То есть, или почему не я, к
0: примеру? Да.
1: Ну что ж, послушаем еще телефонные звонки. У нас остается уже совсем немножко времени, потому что у нас в 6 начинается смена. Мы должны с тобой пойти честно отстоять 8 часов. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый.
3: Сначала хотелось бы, пользуясь всеобщей услышанностью, передать рабочему и вот этим двум женщинам, чтобы они выпили тизерцина и ложились срочно спать. И как раз завтра они проснутся к трансляции венесуэльского сериала. Вот. А по поводу передачи хотелось бы задать такой вопрос. Первобытный человек, как правило, наверное, спал на земле, да? Широко открыв рот, лежа навзничь. Вот. Случалось ли такое, что туда могли заползти к нему в рот ящерицы и прочие вот
1: живность,
3: мелкие точно. Животные, да, свить там гнездо.
1: Угу.
3: То есть, ну, ноздрю я исключаю, так как она была забита соплями и козявками. Ящерице неудобно, а вот рот именно.
1: Понятно, он, понятно.
3: Вот. И если это случалось, то каким образом он выгонял их оттуда? То есть, может быть, он набирал в рот воды там, или там пил много воды, или там поедал какие-нибудь там растения.
1: Вот понятно, понятно. Спасибо. Я вижу, что там, Андрей Орлов...
0: Там вот, существовал определенный человек, который, в обязанности которого входил как раз, если
1: эти моменты.
0: Все попадали, да, И кто-то не успел оставить кусочек пищи, там, сказать, в качестве запора во рту, чтобы туда насекомые не попадали, то в его обязанностях входила там тампонада как раз этих ртовых полостей путем заталкивания туда заранее заготовленного моха. То есть, как правило, это был молодой человек,

0: лет 10-12, который целый день ходил, собирал мох и...
1: просто пучками делился.
0: Губку, вот или же еще там, или на крайний случай камни, или еще что-то. Вот. И глубоким вечером, ежели там кто-то забывал оставить кусок еды последний на утро, то есть чтобы проснуться и сразу его заживать, и как бы, который одновременно являлся тампонадой вот ротовой полости, то он обходил таких и тампонировал их вот мхом, лишайником и прочим, корой дуба.
1: Вот, и, кстати, вот его тогда же в шутку и прозвали Гиппократом. А я еще хочу сказать, что очень обидные слова ваши насчет того, что мы тунеядцы. Давай откроем все-таки секрет. Дело в том, что мы с Андреем работаем на заводе «Москвич», занимаемся сборкой карданов. Вот, мы собираем карданы лучше всех на этом заводе. И действительно, реально, сейчас вот время уже 5. В 7 у нас начнется смена. Нам нужно успеть там помыться, документы все отвезти вот в исторический музей, откуда мы взяли. Вот, поэтому пойдем, что ли?
0: Да, пора бы уже.

0: И я рад представить нашего сегодняшнего гостя. Это политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма А.В.Е.» или «Русско-евразийский проект». Здравствуйте, Ян Густович. Я хочу еще сделать такую небольшую вводную, если позволите. Дело в том, что еще года 4 назад Ян Густович работал аналитиком в информационном отделе Федеральной службы безопасности, если я не ошибаюсь. Его основной работой было делать выводы из материалов, которые он получал, просматривая информационные выпуски новостей. Новостей в основном, конечно же, носящих политический характер, по всем телевизионным каналам страны. И, на самом деле, достаточно реальная, я понимаю, работа. И оценивать то влияние на мозги телезрителей, которые в сумме вот, получаются от этих информационных потоков. То есть сейчас, например, бытует в определенных кругах такое мнение, что во время любых локальных каких-то конфликтов, именно конфликтов уже все-таки серьезных, хотя и локальных, нужно, например, прикрывать такие телевизионные каналы, как НТВ, поскольку они очень сильно корректируют общественное мнение и весьма необъективно это делают. Целевая коррекция, она необъективна. Ну и целые, в общем-то, целый ряд высказываний другого рода. Именно поэтому мы пригласили Яна Бартновского не только, конечно, с целью разобраться в телевизионных влияниях, в телевизионных веяниях, но и ознакомить нас с его взглядом, с его бартновским взглядом на современную картинку мира. И с чего бы вам самому хотелось бы начать нашу тему? Может быть, все-таки о вашей прежней деятельности?
1: Ну, я не хотел бы ничего говорить о моей прежней деятельности. Я могу сказать о себе. То есть я этнический поляк, однако мои бабушки и родители уже прожили в Москве достаточно долго. Я не считаю себя поляком сегодня, я считаю себя русским. Так получилось, так сложилось. Польша, вступившая в НАТО, не моя родина. И к Бжезинскому я никакого отношения не имею. Вот. Так что вот я хотел бы, чтобы это явилось основой для выводов, которые будут делаться после того, что я буду говорить.
0: Ну и тогда, видимо, все-таки, если мы не будем затрагивать тему вашей прошлой работы, перейдем к основной теме нашей сегодняшней беседы. Все так или иначе крутится вокруг, ну, как уж принято говорить, КНБ, кризис на Балканах. Мне бы не хотелось, скажем так, превращать нашу программу в такое базедовое действие, которое творится сейчас повсюду. Все и так знакомы с теми выводами, с теми сентенциями, которые те или иные политические лидеры, деятели, попросту телеведущие, так сказать, телезвезды высказывают на эту тему. Эмоции также мы оставим немножко позади. И хотелось бы вернуться все-таки к истокам, к истинным истокам, сокращенно ИИ, того, что сейчас происходит вообще в мире. Потому что есть у меня, вы знаете, Ян Густович, такое опасение, что все-таки даже историческая точка зрения населения земного шара на все происходящее сейчас с кем-то очень мощно скорректировано в том направлении, в котором это кому-то очень выгодно.
1: Да, я понял. Единственное, что я... Ничего, Александр, если я скажу два слова по поводу текущих событий. Буквально два слова, очень быстро. Дело в том, что я просто хотел бы посочувствовать и поболеть немножко за жителей города Нови Сад в Сербии. Вот, когда-то мне довелось жить в этом городе некоторое время. Это было в начале 90-х годов. И настолько прекрасно там относились к москвичам. Я объездил много стран, и такого отношения нигде, ни в одном месте я не чувствовал. Даже когда на машине едешь и нарушаешь правила дорожного движения, подходит югославский милиционер, ты пытаешься дать ему денежку там небольшую, думаешь, сказать, что он отпустит. Вот. Но он, когда видит московские номера, у него сразу на лице появляется улыбка, он просто посмотрит ваши документы, отдает честь и отпускает. И ничего с вас не берет, никуда вас не везет, не арестовывает. И чуть дальше вы проезжаете, там, в то время вы заезжаете в Хорватию, и там, конечно, уже абсолютно другое отношение. То есть там вы, так сказать, как везде в Европе. То есть вы уже не в Сербии. А когда вы в Сербии, и вы приехали из Москвы, то можете всегда рассчитывать на гостеприимство, радушие людей. Даже, я помню, батюшка нас местный там встретил и сказал, почему еще у меня не были? Ну-ка, давайте-ка завтра, ребята, ко мне в приход. Я хочу там поговорить с вами. Вот такие вот интересные вещи. Так что очень жаль. Прекрасный городок, тихий, спокойный. Вот. Очень жаль. И, будем надеяться, что кому-то придется еще вложиться в реконструкцию этого города.
0: Вообще, каким-то образом, вы знаете, опять же, в подсознание людей закладывается какое-то удивительно, на мой взгляд, такое, не побоюсь этого слова, равнодушное отношение к тому, что вообще эти самые люди и теряют. Вот еще недавно, например, те южные города, куда там ездили отдыхать и помнили там буквально где, на каком углу продавалось пиво, попросту говоря, находятся в разрухе из-за каких-то этих локальных войн там и так далее. И, в общем, так попереживают и как-то забывают. Но реально-то эту картинку, насколько я знаю, вы, Ян Густович, предвидели. Вы еще в своих первых наработках, когда еще целиком не была оформлена ваша книга, напоминаю, книга называется «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект», в этих наработках вы уже каким-то образом, не то что предсказывали, а у вас проходили эти тенденции, что ждет вообще в ближайшее время определенные регионы, не только нашей страны, но и вот Европы. По крайней мере, я помню, что вы югославский вот этот кризис вы предсказали еще лет 5 назад. Как это вам удалось?
1: Да, конечно. Это совершенно ясно было. То есть само наличие Косово и население, исповедующего ислам, оно уже изначально гарантировало, что просто дело времени, когда начнется, когда будет взрыв, и начнется, так скажем, начнутся действия АВЕ. Вот здесь как раз мы можем отсюда начать говорить, отсюда стартовать, начать наш разговор об этой таинственной фирме АВЕ.
0: И фирме с большой буквы. Тут, видимо, нужно будет сразу сказать, что вот эта фирма АВЕ, я очень внимательно прочитал вашу книгу, нашел там очень много действительно интересных вещей, интересных, я бы сказал, даже тем. И там есть очень реальные факты, реальные вещи. Она является, по сути говоря, родником, из которого, как поэт скажет, да, берет свое начало могучая река, называющаяся мировой агрессией НАТО.
1: Громко, да. Но, может быть, не менее громко, чем сама агрессия. Я, может быть, Саша, скажу о работе о своей, да?
0: Да,
1: вкратце. Вы так напугали ФСБ. Вот. Нет, на самом деле все гораздо проще. Вот я и еще группа людей, мы занимались только анализом ТВ-программ. Поскольку ТВ-программ, программ новостей. Вот. Ничем больше, ни прессой, ни радиопрограммами, только новости каждый день с утра до вечера. И на основании того, что мы слышали и видели за день, всех картинок, комментариев, мы давали свою оценку действиям АВЕ на сегодняшний день. То есть у нас существует свой свое предсказание, так можно сказать, свое предсказание действий фирмы. И вот соответствие того, что говорим мы, предсказывая их действия, и того, что нам выжимки из того, что нам преподносят каждый день в программах новостей по телевизору, значит, вот это вот соответствие, мы его и выдавали в виде сводки каждый день. Вот, на сегодня мне в силу обстоятельств приходится заниматься этим как хобби, можно так сказать. Со мной группа профессионалов, вот. И мы, выдавая каждый день продукт, рассылаем его по информационному агентству.
0: Я знаю, кстати, что выдаваемые вами сводки, они лишены каких бы то ни было эмоций. Вот именно поэтому ценятся.
1: Эмоции имен собственных. Мы без подписи.
0: Ну и теперь, я думаю, пришло самое время все-таки непосредственно расшифровать аббревиатуру АВЕ и рассказать о том, когда фирма организовалась, как это все началось. То есть, скажем так, углубиться полностью и целиком в историю, чтобы связать все-таки в единую нить.
1: Вот, Александр, как раз от этого я и хотел предостеречь. И предостерегаю в книге. Ни в коем случае нельзя вдаваться в историю. Нельзя рыть могилы. Для того, чтобы понять то, что происходило вчера, совсем не обязательно читать книжки и манускрипты и разглядывать черточки на листах, засохших листах пергамента. Вот. Гораздо проще, вы знаете, вот, когда вы колбасу едите.
0: Я вегетарианец, вы же знаете.
1: Когда вы едите колбасу из водорослей. Вот, вам совсем не обязательно ее всю попробовать, чтобы определить вкус, правильно? Вы можете кусочек в серединке вырезать, посмотреть на него и примерно понять, где там водоросли, где какая личинка застряла.
0: Да, так это часто бывает. Вот,
1: также здесь, то есть историю... Мы противники изучения истории. Мы считаем, что ее можно всю... ее можно все просчитать. То есть достаточно взглянуть на срез ее на сегодняшний день. Вот есть вот сейчас миг, да? Берем по факту все, что имеем на сегодня. И вот она перед вами вся история.
0: Ну вот,
1: остальное мы слишком становимся зависимыми от всевозможных людей, которые, будучи писателями исторических мемуаров и учебников,
0: добавляют массу от себя
1: всяческих философских книг, они становятся, да, они, как сказать, вкладывают в наши головы некие стереотипы, которые нам мешают просто потом.
0: Вот, кстати, на эту тему пришло тут письмецо следующее. Игорь из-под Липок сообщает нам 3 причины войны в Югославии. Первое. Это наших стереотипов продемонстрирует преимущество нового американского оружия. Первая причина. Вторая. Расшатать европейское сообщество и новую валюту евро. И третья. Втянуть Россию в новую гонку вооружений, как это было в СССР. Вот представляете насчет стереотипов, что, то есть, насколько я понял, выкладки, данные вот Игорем из-под Липок, полностью отличаются от того, о чем вы пишете в вашей книге. Поэтому именно я имел в виду не ту историю, что, дескать, рыцари носили 3 пера там на голове и бились там копьями с другими рыцарями за право.
1: Ну, так мы, получается, мы немножко с середины начинаем, залезаем в середину. Вот. Ну, у нас банальное, на самом деле, мнение по поводу англо-сербского конфликта. Мы его так называем. Вот. Или конфликта там фирма...
0: Давайте о фирме все-таки.
1: Ну, хорошо. Сейчас подумаем, как лучше. Вот. Просто дело в том, что тут мы абсолютно согласны с мнением лидера ЛДПР Жириновского. Хотя еще, я не знаю, Александр, мы не сказали, что мы абсолютно аполитичны, мы профессиональные люди и, так сказать, не стараемся не высказывать. И, в общем-то, оно уже атрофировалось, это мнение о ситуации. То есть нет какой-то предвзятости, эмоций. Ну, это хорошо. Вот. И тут мы полностью согласны, что речь идет о том, чтобы втянуть народ, Россию как государство, русский народ, именно в конфликт с исламом. Вот. Поэтому и так хороша была недавно Украина, которая и ракеты решила поставить, и в гости приехала, что-то сказала хорошее, только по одной причине. Потому что они глянулись и увидели Крым с крымскими татарами и поняли, что турки не оставят и их в покое. Что Чечня, после Чечни Сербия, и следующий будет Крым. Поэтому такая доброта со стороны и понимание со стороны наших украинских коллег по этносу.
0: А скажите, Ян Густович, бытует такое мнение определенное, ну, в принципе, тоже основанное на, даже на определенных фактах, что как раз люди, вот, проповедующие и, так сказать, мусульманство, и целиком находящиеся в этой религии, они весьма негативно относятся к, не только там, к американской культуре, они, естественно, вообще не принимают, она для них вражеская, но и к американцам, как к людям. К примеру, мои недавние посещения раскопок в Египте показали это общение с местным населением, то есть очень негативно относятся. Получается, что для вот Албании Америка панацея, то есть какой-то непонятно, то есть, дескать, Америка заступается за людей, которые по всей своей идеологии должны к ней относиться просто крайне отрицательно. Вот как вот это противоречие объяснить?
1: Ну, тут вот как раз и надо начинать с АВЕ. Мы говорим о том, что в мире существует некая фирма. Я сейчас не буду расшифровывать аббревиатуру АВЕ, я скажу об этом позже. Вот, фирма с большой буквы. И что все процессы, которые сегодня протекают в мире, это один большой процесс, когда фирма, которой принадлежит весь мировой капитал, пытается завладеть глобальным рынком Земли. Вот. Так случилось, что на сегодняшний день существует зона сопротивления действиям фирмы, куда входит и Россия, и Сербия, и еще ряд государств, которые вот недавно буквально не сходили с программ новостей. Это Ирак, вот, перед этим Ливия, вот, Куба. Ну, в общем,
0: Китай мы тоже сюда можем внести.
1: Да, Китай, конечно, конечно. Китай, Индия, да. Это зона сопротивления. Это те государства, которые... Государство, и не только государство, есть еще и религии, есть еще там всевозможные объединения людей, вот пространство, так сказать, можно, не только территории и государство, но и пространство. Вот куда, где еще фирма АВЕ не добилась контрольного пакета. То есть 51% пока им не принадлежит. Вот в этих образованиях. Потому что мы говорим о том, что весь мир — это противостояние действиям фирмы. Вот. То есть он делится на две территории. Одна территория — это зоны сопротивления, и вторая — это фирма АВЕ.
0: То есть практически...
1: Есть еще, извиняюсь, Саша, есть еще потенциал — это те места, где, ну, негры бегают там без трусов. Такие вот с этими, с перьями.
0: Ну, это как бы НЗ такой.
1: Это потенциал, НЗ, да, потенциал.
0: А вот скажите, то есть все-таки мне бы хотелось немножечко опять же вернуться вот к этой непонятке такой с мусульманами. То есть ислам в данном случае, ну, понятно, что он тоже является определенным оружием, но таким, я так понял, переходящим оружием в руках вот АВЕ, да?
1: Да.
0: Но, тем не менее, вот в данной ситуации, если раньше все-таки ислам был как-то на, ну, как ни парадоксально, на нашей стороне, да, назовем это так, в большинстве своем. Ну,
1: неоднороден ислам, да.
0: Ну, по крайней мере, как говорится, кто враг моего врага, тот мне друг, исходя из этого. То сейчас вот в ситуации с Албанией мы видим, что практически это оружие перешло в руки врагов.
1: Вот, Александр, тут нам проще так разложить все, чтобы было понятно. Первое. АВЕ является врагом России, русской нации и всего, что связано с этим. Всего, что находится рядом, является следствиями нашими и производными от нас. Помимо врага АВЕ, у нас есть еще и противники. Сейчас я поподробнее об этом скажу.
0: А не пришло еще время аббревиатуру?
1: Нет, позже.
0: Да, извините.
1: Значит, фирма АВЕ состоит из учредителей. Там три учредителя, один держит контрольный пакет, вот, и два еще, так сказать, ну, практически на равных участвуют в управлении этой фирмой.
0: А
1: им принадлежит фирма.
0: Вот этот, который главный учредитель, по какому принципу он набирал себе вот этих двух основных соучредителей? То есть они внесли какой-то капитал или там были какие-то симпатии взаимные?
1: Понимаю, понимаю. Значит, ну вот давайте тогда начнем с расшифровки.
0: Да, вот все.
1: Значит, фирма АВЕ, название АВЕ, оно достаточно тупое, но...
0: Ну,
1: специально да, применили вот такой вот упрощенный подход. АВЕ — это первые буквы, обозначающие учредителей. Значит, учредитель, который держит контрольный пакет фирмы, 51%, чуть больше, может быть, это англосаксы. Отсюда следует вывод, что именно англосаксы являются белой нацией, равный, очень мощный, очень сильный. И на сегодняшний день именно англосаксы враг русской нации и русского, и России в целом, и вообще русского полюса, так можно сказать. Их не замечают. Они очень культурные, они очень любят свой Лондон. У них очень хорошая культура, в том числе и модная, музыкальная. Они очень много делают клонированных персонажей. Вот.
0: Показы мод.
1: Да, но во всех конфликтах мы, как правило, обращаем внимание на Америку и оставляем Лондон. А Лондон считаем...
0: столица
1: культуры. И такой, знаете, зависимость от Америки собачкой, которая делает все, что скажет хозяин. Все наоборот. Все наоборот. Это самая основная ошибка. Именно Лондон и элита англосаксов стоит во главе сегодня всех антирусских, антироссийских процессов, которые происходят в мире. Поскольку контрольный пакет принадлежит им, то они являются и владельцем фирмы.
0: То есть они вот начали...
1: Случилось так все. Тут немножко мы нырнем в историю так по-детски. Да, объясним все.
0: Потому что, вроде бы, извините, далеко достаточно.
1: Нет, англичане...
0: Англия от России,
1: англичане,
0: какое им дело там было?
1: Острова, то... Саш. Именно островная психология лежит в основе этой нации. Психология нации, у которых нет границ. То есть у них нету даже расходной статьи такой, как пограничники, как у нас. Вы знаете, вот он ходит вдоль колючей проволоки, смотрит, следы ищет на песке. У них такого нет. Эта нация изначально порочна. Она изначально занималась тем, что грабила, обкрадывала целые континенты.
0: Тут достаточно привести пример, если кто-то сомневается, что именно Англии мы благодарны появлением Америки, открытием ее, при этом достаточно варварские были методы уничтожения вот тамошнего населения.
1: Вот садились эти ребята на корабли, плыли, приплывали в ЮАР, там драгоценности, там бриллианты. Приплывали в Китай, там на опиуме поднимались, на торговле наркотиками. Приплывали, значит, в Северную Америку, сказать, там устраивали захватнические истории с этими индейцами и так далее, выкорчевывали их. Вот. И англосаксы, они в этих своих действиях, они научились, в отличие от нас, очень мощно использовать, заставили служить собственную преступность. Но ни для кого не секрет, что и Австралия была заселена преступниками, и Соединенные Штаты состоялись перед тем, как в сегодняшнем обличии предстать перед нами в 2000 году, они являлись сточной ямой, канавой, помойкой, кучей дерьма, так скажем, куда сливался весь цвет преступности со всего мира. Основу составляли англосаксы. Взять тех же пиратов, которые платили дань королеве, плавали, грабили, но королеве долю присылали.
0: То есть она как бы вот была таким своего рода авторитетом.
1: Да, то есть англичане, дело не в королеве, англичане просто молодцы. То есть нам противостоит очень сильный противник. И если бы он был менее слаб, менее сильным, мы давно бы уже жили, как у Христа, за пазухой. И когда вот начинают говорить о роли евреев, о роли негров, мне даже пытаются объяснить, что вот надо бить негров. И причем взрослые люди, мои знакомые, бить негров, и все будет хорошо. Бить евреев, все будет хорошо.
0: Ну, я считаю, я, что... Прошу прощения, что перебиваю. Это просто был это очень вещи. Такой момент интересный. В каком-то телеканалу показывали, когда еще около американского посольства творились все вот эти вот демонстрации и так далее. Какие-то юноши такие бритоголовые громко кричали: «Дайте нам какого-нибудь негра». Мне тоже было смешно, потому что надо было им выдать просто Тайсона. То есть мозг, конечно, скуриный тут уже.
1: Нет, ну, у негров есть своя задача в рамках нашего проекта, и они еще сыграют свою роль во благо России. Вот негров мы используем.
0: Да.
1: Мы вообще относимся ко всему гораздо проще. Мы считаем, что если мы что-то или кого-то не смогли использовать, то сами дураки. Вот. Поэтому мы в нашей... Вот, и я в своей книге предлагаю использование всего, что есть рядом.
0: Есть... Ну, это, ладно, это немножко попозже. Сейчас все-таки вот назад к фирме.
1: Значит, мы закончили на том, что фирма состоит из учредителей. Значит, помимо англосаксов, которые держат контрольный пакет, учредителями являются Ватикан и евреи. Евреи я назвал это одним словом, потому что так будет проще, как раз можно, так сказать, обострить немножко и спор, и внимание читателя. Вот. На самом деле это еврейские семьи, которые, так же, как и англосаксские семьи, составляют элиту АВЕ, и этим семьям принадлежит весь мировой кошелек. Никаких других денег в мире на сегодня.
0: Всемирная финансовая интервенция.
1: Да. Сегодня так, можно, когда люди мне говорят о каком-то национальном капитале, это все чушь и суета. Сегодня в мире все деньги принадлежат АВЕ. Нету такой точки, откуда они не имели бы долю.
0: Скажите, Йон Густыч, а все-таки хотелось бы немножко понять, каким образом, ну, понятно, с Ватиканом, ясно, все это такой мощный религиозный авторитет, который просто необходим, как бы...
1: Ну, исторически они объединились, Александр, я, кажется, понимаю, о чем вы хотите спросить.
0: А почему,
1: как они вместе оказались?
0: А почему Америка там оказалась? Может быть, какой-то территориальный принцип? Может быть, Лондон почувствовал, что они-то маленькие, и хоть
1: Лондон,
0: они...
1: Да, Лондон,
0: островитяне, Саша, понимаете ли?
1: Да. Лондон почувствовал вовремя, что спасти нацию, спасти национальную культуру можно только одним способом, сделав туалет. Вот когда мы, русские, всегда идеалисты, мы строим государство, мы создали такую великую машину, как СССР в свое время, но мы пытаемся построить квартиру без сортира. А когда квартира без сортира строится, то дерьмо, извините, начинает плавать по комнатам. И поэтому англичане в этом плане они сделали очень мощное разделение. Они сделали сливные ямы, помойки, которые расположили в Австралии и в Соединенных Штатах, и туда сливали все собственное дерьмо, которое у них было, которое накапливалось, и все вот эти политические испражнения вот, шли в... Ну, возьмем сейчас Соединенные Штаты, Северную Америку, шли туда. Вот там, как вы знаете, на дерьме всегда растет все гораздо лучше.
0: Ого.
1: Навозная куча, она так цветет, как никакое у вас поле не зацветет никогда с глиной. Вот. Поэтому так и получилось, что вот эта навозная куча, она дала очень мощные всходы, такие яркие цветы, и вот выразилась в виде сегодняшней Америки. Вот. Но она, по большому счету, Америка, она занимает в игре АВЕ, она занимает роль такого исполнителя. Исполнителя пугала. Вот. И функции, скорее, они эти функции, как тебе сказать, они... Они тактического характера. Они, это не стратегия.
0: Большой человек в черных очках.
1: Да, это не это, именно такой, как и все герои американских фильмов, вот эти вот преступники. Это не стратегия. Это тактика. Стратегия вся находится в Лондоне.
0: Ян Густович, давайте сейчас ненадолго прервемся и буквально через 3 минутки продолжим.
1: Да.

0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморальности» сегодня политолог Ян Густавич Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Мы закончили нашу беседу рассказом, рассказ о первом соучредителе этого
1: Соединенных Штатов. Англосаксах.
0: Да.
1: И перешли... О нации англосаксов.
0: Да. И перешли к соучредителю под названием Соединенные Штаты Америки.
1: Нет, нет, вы ошибаетесь.
0: Извините.
1: Соединенные Штаты Америки – это производная от АВЕ. А Соединенные Штаты Америки – это сложная конструкция, где все три учредителя приняли достойное участие. Сейчас я хочу сказать об остальных двух учредителях. Значит, ну, в форме сказки, так скажем, попроще.
0: Да, простите, совершенно прав. Мы сказали, что Соединенные Штаты – это человек в черных очках.
1: Да, это исполнительная структура.
0: Прошу прощения.
1: Вот, значит, получилось так, что деньги накапливались у англосаксов, текли со всех сторон, они плавали, зарабатывали, грабили. Вот,
0: Извините, пожалуйста, Ян Густавич, сразу я хотел бы остановиться немножечко на такой теме, поскольку, естественно, основная часть денег вот на работу фирмы была, как вы уже сказали, позаимствована у евреев, у еврейских семей.
1: Нет, не совсем так.
0: Ну, образно говоря, то есть финансовые...
1: Основу составил капитал, нажитый на порабощение государств, имеющих природные ресурсы.
0: Но это основной капитал,
1: да,
0: безусловно.
1: Да, это основной.
0: В нынешней ситуации...
1: И на наркоторговле.
0: Ну, это безусловно.
1: Потому что торговля опиумом, как знают все, принадлежала англичанам. И если исходить из того, что от прибыльного бизнеса никто не отказывается, то есть подозрение, что и сегодня всю наркоторговлю контролируют англосаксы через режимы, через лидеров государств, которые, на территории которых находятся вот эти плантации.
0: Просто
1: более цивилизованные формы это приняло. То есть сами не торгуют уже, они получают именно, ну, там, с кого-нибудь, с директора Боливии.
0: Но возвращаясь все-таки вот именно к капиталу, к еврейскому капиталу.
1: Да, сейчас подойдем к нему.
0: В случае вот фирма, она должна весьма негативно относиться, по логике вещей, негативно относиться к появлению такого государства, как Израиль, поскольку это некий такой четвертый компонент в их вот этой троице, который берет на себя так. И тут мне совсем немножечко непонятно в данной ситуации вот с Югославией, непонятна позиция Израиля, потому что никаких вообще, насколько я знаю, там заявлений не было. По логике они должны достаточно активно выступить.
1: Нет, почему были заявления со стороны Израиля, что Израиль не поддерживает политику НАТО в отношении Сербии?
0: Понятно. Да, ну извините, я немножечко перебил вас.
1: Значит, параллельный процесс шел в Европе. В Европе люди Папы Римского сжигали, конфисковывали имущество, сжигали, значит, всех, у кого были деньги, вот, называя их разными словами. Конфисковывали имущество, деньги. Грабили евреев. Каждый крестовый поход, в том числе и те крестовые походы, которые они проводили на территории России, он начинался с того, что грабили еврейские лачуги. Вот. И иногда это уже, когда они понимали, что это даже выгоднее, они, католики, участники похода, брали взаймы на мечи, копья и вот эти вот шапки.
0: Крестоносцы.
1: Я просто слышал, что вы говорили про вот эти вот шапки, на которые птицы падают.
0: Да, птицы падают на шапки богатырей.
1: Очень смешная история.
0: Пик это был.
1: Да.
0: Ну,
1: на эти самые шапки. То есть, значит, ростовщики, они принимали участие в этом, так или иначе, их или грабили, или они давали взаймы.
0: То есть, попросту у них не было выбора, да? Вот
1: да, у них не было выбора. И в дальнейшем, это нация, которая, нация, там как угодно можно это назвать, евреи, они умеют делать деньги. И тут Это грешное занятие, но лучше них никто этого делать не умеет. И вот в книге мы указываем, что если даже и создавать... Там, ну, в главе русско-европейский... Русско-евразийский банк мы говорим о том, что евреи должны управлять этим банком, потому что они это умеют лучше, а русские должны наладить контроль за их деятельностью. Потому что из двух сделать 10 лучше всего сможет еврей. Он этим занимается всю жизнь и профессионально.
0: Вот. Ну, другой вопрос. Захочет ли он заниматься этим на стороне России, когда есть более выгодный, скажем так,
1: партнер в лице? Конечно. Вот сейчас ситуация такая.
0: Давайте даже, знаете, как, извините, Ян Густич, чтобы нашим радиослушателям было немножко как-то понятнее и проще, да, вот ориентироваться, будем представлять себе... Вот
1: тема этих, такая глобальная,
0: как,
1: очень
0: как сложная. Как людей. Да. Вот есть, скажем, ну, грубо говоря, 3 человека, да? Вот, как вы сказали, англосаксы.
1: Да, англосаксы, Ватикан и евреи.
0: Да, евреи. Вот их трое.
1: Когда мы говорим евреи, мы не имеем в виду государство Израиль.
0: Безусловно. Тут, вот, кстати, странно как-то быть с ним, как визуализировать. Ну,
1: давайте попозже, может быть, через часочек. Да. Непосредственно об Израиле поговорим.
0: Да!
1: Просто это не настолько важный
0: в данном
1: элемент,
0: раскладе это
1: элемент мирового сообщества, как кажется многим.
0: Угу.
1: Вот. Значит, и ситуация в Европе в конце всего вот этого страшного средневековья, когда средневековье начало заканчиваться, она сложилась так, что католики, англосаксы и евреи прошли определенный путь развития, создали мощнейший капитал и объединили его. Так получилось, что католики перестали убивать евреев перед тем, как идти в крестовый поход. Они стали договариваться с евреями, и евреи стали спонсировать крестовые походы. Не спонсировать, точнее, а финансировать.
0: В данном случае, если немножечко попытаться покопаться, говорю стихами, в еврейских мозгах тех времен, они это все-таки, поскольку делали, как мы уже выше сказали, от безвыходной ситуации, они должны были, по идее, ненавидеть вот этих своих, так сказать, подопечных, да?
1: Я думаю, что и сейчас не так просты отношения между католиками и евреями, потому что, во-первых, мы сейчас можем сказать несколько слов о Второй мировой войне.
0: Да.
1: Ведь во Второй мировой войне католичество своим... И Ватикан, Пий XII, по-моему, кто там был, да, Пий XII, они поддержали своим молчанием Гитлера. Поддержали Германию. Вот, поэтому у нас своя трактовка Второй мировой войны. Мы считаем... Да, немножко не договорил. То есть вот когда мы заканчиваем обсуждать учредителей фирмы, мы выходим сразу на следующую ступень сотрудников фирмы АВЕ, которых мы называем посредниками или дистрибьюторами. Сюда входят типичные представители. Это Турция, Германия, Япония.
0: Это рядовые сотрудники, видимо, по-другому.
1: Это, да? Нет, не рядовые, они дистрибьюторы. Вот. За каждым из них... Уже века существуют определенные обязанности, и фирма АВЕ, достигнув определенного финансового благополучия, достигнув всего, чего можно только достигнуть в мире по деньгам, она сама не прекратила, а максимально, так скажем, не то, что прекратила, но она стала максимально отказываться от участия в открытых конфликтах, который происходит в мире, чтобы не светиться, чтобы не рисковать. И стал использовать...
0: Как я, вот я уже сейчас сам не мою автомобиль, а только сушу.
1: Ну, конечно, обычная ситуация.
0: Переходит вверх. Ну,
1: я думаю, что людям очень легко будет это все понять, потому что фирма, да у нас, господи, в каждом подъезде по фирме, по 100 фирм зарегистрировано.
0: То есть это называется подъем по служебной лестнице. Если раньше он занимался тем, что ездил по рынку, собирал дань там с торговцев, с Кавказа, то сейчас он уже директор автосервиса и бегает от автосервисских собак, одет одетый в модный мотоциклетный костюм, то есть от ангара к ангару, потому что приметен вот другим уже. Да.
1: Вот, и получилось так, что Гитлер, будучи директором Германии, предложил учредителю, англосаксам, заменить учредителя под названием «Евреи» на учредителя под названием «Германия». То есть Гитлер решил войти в состав учредителей, вытеснив евреев, и перейти из разряда посредников или дистрибьюторов, отработав на фирму свое, как он считал положенное, как считал Германия, а он директор Германии. Он решил войти туда, войти в состав учредителей. Но англосаксы не отдали ему на разрыв евреев.
0: Посчитали, хотя что он рылом не вышел.
1: Да, хотя он массу, так сказать, приводил и фактов, и аргументов, и черепа мерил. Но как-то так получилось, что я вот, к сожалению, не знаю, почему они не отдали. Я думаю, что, может быть, какие-то мысли у читателей будут, у слушателей будут на эту тему, у читателей.
0: А в общем... вот скажите, пожалуйста, Ян Густович, в данном случае тогда непонятно, почему еще один сотрудник фирмы, то есть директор Америки, в то время выступил тоже союзником в войне с Россией против...
1: Ну, почему, непонятно.
0: То есть этот, как бы, вот получается, директор Германии, он сбунтовался попросту?
1: Конечно, дистрибьютор сбунтовался, и что, и учредитель решает, как его давить. Вот все.
0: То есть в тот момент, значит, директор Германии был опаснее для вот АВЕ, нежели даже вечный потенциальный противник, то есть России и вот все, что рядом.
1: Да, да, Россию они, вообще англичане, как сказать, говорил генерал Дракс, глава военной миссии, которая прибыла к нам на переговоры с Молотовым по поводу... по поводу обуздания безумного Гитлера, он считал, что мы инопланетяне. То есть совершенно вот такое вот четкое определение. И все англосаксы считают, что мы инопланетяне, что мы непонятные совершенно люди. Они не могут нас понять.
0: Кстати, вот тут...
1: Почему мы не хотим играть в игру, которую они придумали их картами и у них дома?
0: Вот здесь, кстати, если вернуться вот во Вторую мировую войну, то немножечко становится понятна та картинка, почему американцы так долго оттягивали второй фронт свой пресловутый. Видать, все-таки выжидали, пытались.
1: Нет, они ставили на место просто взорвавшегося дистрибьютора, и все.
0: Но при этом они пытались с ним проводить параллельные переговоры.
1: Но переговоры эти для чего были? Для того, чтобы просто... Они же ничего не делают, Александр, своими руками, как вот сегодня ситуация такая, что мы будем бороться с мусульманами, и как только первый солдат НАТО войдет на территорию Сербии, я могу сказать всем сегодня, что война стартовала, и вот люди, живите, запоминайте минуты сегодняшние и цените их. Потому что, вполне, несмотря на то, что это пессимистично звучит, но могут прийти скоро времена, когда эти дни вы будете вспоминать как самые райские. Такие времена могут быть.
0: Ну, я предлагаю сейчас снова ненадолго отвлечься.
1: Да.
0: А затем мы продолжим нашу беседу. Пусть пока люди подумают о том, что происходит сейчас и то, что их ждет. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Ян Густович, вы не могли бы вот сейчас подвести, вы все-таки профессионал, итог всего нами вышесказанного в предыдущем части, для того, чтобы мы сейчас могли ответить на какие-то вопросы, если они возникнут у наших радиослушателей, они уже возникли, и тут много их.
1: Да, ну, итог такой. Деньги не у нас. Мы находимся в компании. И вот представьте, в этой компании сидит один человек, у которого 95 рублей. У остальных, у всех членов этой компании, остальные 5. Вот. И нам говорят о том, что эта компания некое международное сообщество, и что здесь все равны. Конечно, не равны. Вот. И события последних дней, то, что вы видели, то, что происходило с кредитом МВФ, наглядно показывают, что рассчитывать нам на какую-то помощь и какое-то успешное использование этих кредитов в личных целях, в целях России и русского народа, невозможно. Для примера можно привести банк. Вы все были недавно свидетелями, как банки давали взаймы деньги под хорошие гарантии, под квартиру, например, заложенную. И дальше, после того, как вы получили эти деньги взаймы, после того, как ваша квартира стоит 60, вы ее заложили, а получили на руки 20, банк, давший эти деньги вам взаймы, он делает все для того, чтобы вы эти деньги не вернули. После того, как за вами захлопнулась дверь банка, вашим персональным делом занимается группа людей, которые смысл работы которых заключается только в одном. Вы не возвращаете деньги, а они получают долю. Они работают на процентах. По невозврату кредитов вами занимаются специально. Так и здесь. Сколько мы не брали денег взаймы, поскольку против нас стоит преступная группа, преступная фирма, состояние, которое нажито преступным путем, это сегодня ни у кого не вызывает сомнений, что нет честных состояний, есть преступное состояние. И ситуация выглядит так, что нам предлагают сегодня... То есть преступник украл у нас деньги, у нас, я имею в виду, у мира, украл у мира деньги и говорит: ребята, ну хватит, давайте вы больше не занимайтесь ни терроризмом, не выступайте, ничего, давайте-ка устраивайтесь ко мне на работу. А мы говорим: как так, слушай, ну мы же равны, мы же такие же, как ты, почему мы должны устраиваться на работу? Давай многополярный мир. Он говорит: да какой мир многополярный? Деньги у меня, ты посмотри, очнись, спустись на землю, посмотри. И все события, все действия нашего президента нынешнего, они выглядели с самого начала смешно, когда он пытался, как Гитлер в свое время, войти в состав учредителей АВЕ. Но это выглядело просто верхом идиотизма. Все эти восьмерки мифические, вот и так далее.
0: Ну вот сейчас тогда мы перейдем непосредственно, если вы не против, к ответам на вопросы наших радиослушателей. Вот такой вопрос. Вы говорите, что Запад негативно относится к России, потому что не может распространить свое экономическое влияние на ее территорию. Как вы относитесь к мнению Коха, который говорил, что Запад негативно относится к России, потому что Россию нельзя включить в экономическую сферу интересов Запада? Максим интересуется.
1: А к Коху я отношусь плохо, но некоторые вещи, которые он высказывал, в них, несмотря на то, что они больно бьют по голове, в них есть доля правды. Мы имеем особенность бахвалиться. Мы любим, как сказать, менять живых героев на героев давно умерших. Мы забываем людей, которые совершали подвиги во имя России сегодня, и слишком много говорим о Суворове. Мы не печатаем молодых поэтов наших, ныне живущих, и делаем гигантские тиражи Пушкина. Это ошибка. Я не отношусь плохо ни к Пушкину, ни к Суворову, ни к Жукову, но нельзя делать так, чтобы мертвые идолы заменяли пространство, которое уготовано для живых героев национальных.
0: Это такие, знаете ли, забор получается, который сложно перепрыгнуть вот молодым авторам.
1: Поэтому Кох просто в одном из его высказываний он очень жестко говорил, что эти вот русские, которые, так сказать, хвалятся все своим, носятся с Пушкиным и с этим Суворовым, Жуковым туда-сюда, и ни о чем с ними, не говоришь, а они все портрет Суворова еще выше и выше поднимают. Тут я в некоторой степени согласен. Пора прекращать бахвалиться, спускаться на землю и, так сказать, давать дорогу своим живым героям нашего времени сегодняшнего.
0: Скажите, уважаемый, тоже вопрос, где нам надо искать потенциальных союзников, чтобы противостоять фирме АВЕ?
1: Ну, союзников их искать не нужно. они сами как-то вырисовываются. Вот. На самом деле, я считаю, что начинать надо с восстановления отношений со всеми утраченными и преданными, и проданными партнерами СССР. Начинать с этого. Вот. Ну, не будем брать сегодня странные бывших наших друзей, которые оказались и были ими, это были проститутками просто обычными. Это странные Варшавского договора, которые вступили в НАТО или собираются туда вступить сегодня. То есть это тухлые вот эти европейские государства, извиняюсь за сленг, за выражение. Вот. Их не нужно брать в расчет, надо брать не за государства, которые ведут независимую политику. Вообще, само понятие государства, государство с большой буквы, сегодня оно должно несколько по-иному трактоваться. И все международные объединения, они должны состоять из независимых государств, которые еще есть на планете, может быть, иногда с лидерами очень жесткими, но только благодаря жесткому лидеру можно противостоять действиям АВЕ. Вот. Поэтому вот такие режимы, как режим Хусейна, Муаммара Каддафи, они полностью оправданы. И, конечно, это в первую очередь наши сегодняшние союзники. Вот. Но дальше можно и нужно вести работу с Китаем, с Индией, безусловно. Нужно попытаться каким-то образом вступить в посредники, чтобы как можно быстрее у них междоусобные конфликты либо были как-то заморожены, в общем, чтобы нейтрализовать их хотя бы на какое-то время. Вот. Нужно вести дальше работу и по посредникам. То есть нельзя списывать со счета Германию, Японию. Почему? Потому что, ну, Турция — это вот более сложный вопрос. Турция очень, так сказать, уж очень она любит быть нашим врагом. Тут эту нацию хлебом не кормить, да, и с русскими поскандалить. Ну, к Турции надо применить просто обычные санкции. И все наши чуваки на сегодняшний день, они должны туда ездить за бешеные деньги. Анталия должна быть закрыта. Все, хватит. Речь идет о Третьей мировой войне. Вот. А вот что касается Германии, тут я считаю, что мы можем предложить Германии условия более выгодные, чем им предлагает АВЕ. Вот. И именно на этом надо строить сегодня всю нашу политику. Нужно сделать демпинговые условия. Условия, при которых нам придется, может быть, несколько пожертвовать своими шкурными интересами, но привлечь на свою сторону как можно больше участников мирового процесса. Кого-то привлечь, кого-то просто нейтрализовать на время. Потому что нам сейчас нужно выиграть время. Третья мировая война началась. Я вас

0: на отступление. Ну, поскольку мы любим Суворова и Жукова, мы можем сказать, что Жуков тоже отступал, Кутузов тоже отступал. И чтобы спасти армию, и Ленин тоже отступал. И чтобы спасти армию, нужно занять мощные оборонительные позиции. Нужно... Должно быть такое место, где вы будете идти по улицам, и вас не будут стрелять из угла, понимаете? Место, куда вы после участия в боевых действиях сможете приехать и спокойно отдохнуть, посмотреть на небо. Такое место должно быть. Вот. Это база. Она должна быть создана. И вот тут мы говорим одну очень неприятную вещь. Мы считаем, что все процессы, которые происходили в последнее время в России, это торговля Родиной, называется одним словом торговля Родиной, что сначала Родиной в лице ее государств-партнеров проторговал Михаил Сергеевич, вот, потом его эстафету принял бабушка президент, вот, и продолжил торговлю Родиной, но уже продавал СССР. То есть весь бизнес наших последних руководителей и все их стремление помочь нам сводится к одному. Они продают наши земли и за деньги, которые им дают взаймы. Вот. Вот такой вот простой, но достойный для трактористов и людей, которые приехали с периферии России. Для них это достойный бизнес. Для них и для их членов семей. Потому что когда Михаил Сергеевич взял с собой Раису Максимовну, он допустил одну очень великую ошибку. Наших женщин нельзя пускать вместе с их мужьями, лидерами государства, с границы, потому что они попадают в прямой контакт с элитой АВЕ. А это преступники. И там обычным, то, что называется на бытовом языке разводом, обычными комплиментами, элита АВЕ добилась того, что отхапала такие гигантские территории без единого танка, без единого самолета. Просто потому, что Раисе Максимовне, например, вовремя сделали комплимент, а Наине Ельциной вовремя указали на ее этническое происхождение. Вот. Таким образом, ввергли ее в состояние ЛБН. Но ЛБН мы дальше будем говорить об этом. Это сословие российское, одно из российских сословий и лица без национальности. И оно не только российское, это сословие, это новая нация, можно даже так ее охарактеризовать, которая распространяется по всему миру и успешно крушит все фундаментальные консервативные устои мира. Вот. Еще раз повторяю, это называется ЛБН, лица без национальности. В простонародье, к сожалению, употребляют устаревшие слова, и поскольку среди ЛБН очень много лиц с еврейской кровью, то такие персонажи нашего политического спектакля, который идет каждый день в Госдуме, как Альберт Макашов, они называют их жидами. Вот. Но еще раз повторяю, это устаревшее слово, немодное и обидное.
1: Обидное, безусловно.
0: Да, поэтому совсем не обязательно его употреблять.
1: А вот немножко, если вернуться к АВЕ, то в каких отношениях с фирмой состоят традиционно нейтральные государства?
0: А назовите хоть одно нейтральное.
1: Как-то Швеция.
0: А ее нет.
1: И другое наше, которое...
0: Их просто не существует, Александр. Говорить сегодня о Швеции, это все равно, что говорить, в каких отношениях состоит с Москвой...
1: Эфиопия.
0: Нет, не Эфиопия, а Бирюлева.
1: А, понятно, понятно. И вот еще тут такой вопрос. Какова, сейчас я его найду, какая роль уготована фирмой АВЕ радикальным кавказским племенам? Вадим интересуется.
0: Роль трагичная. Роль истребительная. Дело в том, что когда я так понимаю, что радикальные кавказские племена — это кавказцы, которые исповедуют ислам. Скорее всего, так, да?
1: Видимо, да.
0: Конечно, эти люди списанные, АВЕ, потому что они аналогичны нам в какой-то степени, и они тоже не поддаются, очень тяжело поддаются обработке.

0: Поэтому они поступают здесь классически, то есть мы должны, хотя нам совершенно ничего не нужно от ислама, а исламу, по большому счету, ничего не нужно, ничего нечего взять у нас, кроме территории, конечно. Вот. Но они понимают, что территории им будет забирать у нас очень сложно. Вот. Но тут ситуация простая. Мы должны бить друг друга морды, должны течь кровь, и мы должны быть отвлечены, смотреть друг на дружку и не смотреть на АВЕ. АВЕ нам будет давать займы. Они нам дадут займы на то, чтобы мы побили мусульман. Потом они дадут займы мусульманам за то, чтобы они побили нас. И в результате еще тому, кто побьет сильнее другого, и тому, которого совсем побьют, еще дадут деньги взаймы на восстановление.
1: Хитрые.
0: Ну, не хитрые, а обыкновенные, как любая фирма.
1: Профессионалы. Давайте сейчас отвлечемся, послушаем музычку, а затем продолжим.

0: И мы продолжаем нашу беседу с политологом Яном Августовичем Бартновским, автором книги «Фирма Авель. Русско-евразийский проект». Сейчас Ян Густович отвечает на ваши вопросы, а я их тут зачитываю всячески. Что я могу еще в такой ситуации делать? Яков интересуется, какой строй должен быть в России, государственный строй, дабы противостоять АВЕ?
1: Так, строй, во-первых, само понятие уже... Мы считаем, что нет никаких строев. Есть только Егор Строев. Ну, начнем с того, что Россия... Ошибкой являлась, когда Россию пытались сделать неким монолитом. Она трескалась. Монолит хуже переносит нагрузки, чем вещество композиционное, состоящее из каких-то нескольких вещей. Вот когда бетонные блоки делают, там же, понимаете, там подкладывают туда вот эту, как арматура называется, да? Для того, чтобы, потому что если бы это был просто монолит бетонный, он
0: скелетик
1: бы рухнул, да. И, ну, масса можно... Или, например, кольчуга, да, вот взять. Она же из мелких всяких железочек состоит, да? И таким образом она гораздо прочнее и надежнее, и лучше выполняет функции, чем если это просто каркас железный, на себя деть корыто какой-нибудь, правильно?
0: Безусловно. И гибкой, к тому же.
1: Да, системе. И гибкой и так далее.
0: Что важно.
1: Вот, поэтому... Значит, ошибка явилась, когда Россию пытались... Россия огромна. И ошибка явилась, когда ее пытались сделать монолитом. Россия триедина. Мы считаем, что Россия состоит из трех частей. Уже состоит. Надо только констатировать это. И этим трем частям, мы хотим придать этим частям реальные формы, пространство, территории, власть определенных людей, населяющих эти территории. Вот. Значит, речь идет о триедином пространстве. Что это такое? Это ВПК, это этнически русская территория, и это, ну, назовем это ЦМС, Центр мировой свободы. На сегодняшний день это все и то, и другое, и третье не развито. Мы считаем, что Россия как можно быстрее должна понять свою триединую сущность и обратиться к тому, чтобы запустить все три свои главы. Чтобы начал работать полностью ЦМС, Центр мировой свободы. Это города, в первую очередь Москва, Петербург, где максимальные условия для, как скажем, для того же самого дерьма, извините, на котором была построена Америка. Вот для этого дерьма в ЦМС мы должны создать идеальные условия. Идеальнейшие.
0: То есть, ну, в принципе, получается, люди... что не нужно ничего изобретать своего.
1: Да, надо... это основа, Саша, правильно? Что да. Не нужно ничего изобретать. Опыт мировой, опыт АВЕ, успешный опыт АВЕ показывает нам, что надо просто повторить то, что делали они. И они будут первые на нас кричать, ругаться и, может быть, даже бомбить, когда мы захотим. Они понимают, что это приведет к результату.
0: Понимаешь? Не получится ли так, что в случае, если, например, сейчас, ну, назовем так, антифирма,
1: антифирма, правильно, да, я тоже употребляю это выражение. Да,
0: что они вот, будучи действуя методом АВЕ, ну, на начальной стадии попадут на такой расклад, что теоретики АВЕ уже спрогнозировали эту ситуацию, что если вдруг здесь как-то наконец-то люди догадаются вот действовать ихними же методами, что у них будет какая-то ответка, ответное действие.
1: Да, я понимаю.
0: Как, каково может быть это ответное действие? Потому что мы же как шахматисты.
1: То есть то, что мы выдали сегодня, это у них уже заложено в компьютере, правильно?
0: Да,
1: то есть
0: да,
1: они
0: да.
1: Уже, они, у них уже есть на это ответ.
0: И каков этот ответ, с вашей точки
1: да,
0: зрения?
1: Да, понимаю. Я думаю, что вот события последних дней доказывают, что АВЕ на сегодня... И так случилось, я не верю ни в какую мистику, но все-таки 2000-й, вот этот вот 1999 год со страшными шестерками перевернутыми, они подтверждают, что, может быть, действительно есть какие-то вот такие вот вехи, какие-то кульминационные точки в истории человечества, на которые выпадает сумасшествие. И сегодня АВЕ вышла из-под контроля человеческого разума. АВЕ превратилась в машину, и если раньше человеческое начало еще хоть в каком-то качестве присутствовало, человек пытался, вот этот самый один из представителей, учредителей, пытался управлять машиной, то сегодня машина едет без водителя. И поэтому, Александр, никаких ответных действий они не предпримут.
0: А может быть, то, что они вот сейчас делают в Югославии, есть ответные меры. То есть они попросту вышли из себя и начали махать колотушками. Причем, несмотря на мощную тушу, достаточно внешне, мы видим на лицо, что колотушки-то слабые, что они как жирный противник в бою, который встанет в позу борца с умо, но реально ничего не сможет сделать, видимо. То есть есть в этих действиях какая-то беззащитность, знаете, как кусающийся хомячок. Он кусается больно, но
1: есть, да,
0: что-то
1: но...
0: такое непонятное
1: чувствует. Раз уж мы опять вернулись к сегодняшнему дню, то хомячок-то, Александр, он хочет как можно быстрее вылезти из этой истории. Он хочет как можно быстрее втянуть в эту историю новые силы, включая вот те 1500 чеченцев, которые сейчас собираются ехать защищать Косово от сербов, включая крымских татаров, включая боснийцев, которые совсем недавно, может быть, узнали, что они мусульмане, им напомнили.
0: Так, вот. В принципе, так поэтому и было.
1: Хомячок...
0: Они же по телевидению увидели впервые о том, что вот случилось.
1: Да, хомячок, он укусил, он укусил, и сейчас должен спрятаться.
0: Вот по идее, вот если у него попка не целиком вылезла, то назад он будет пятиться, может норку разрушить. Или не попасть просто в норку. То есть вот нельзя ему дать целиком вылезти, понимаете, момент.
1: Да, да. Но АВЕ сошел с ума, это очевидно. То есть машина действует. И то, что очень показательно, то, что в этой истории они открыли забрала. То есть англосаксы вместе с немцами. Это очень важный момент, что посредники сказали, что мы одни не будем. Давайте-ка, господа учредители, и вы вместе с нами.
0: Да, да. Положительный момент, как ни странно. Николай интересуется ваше отношение к геополитическому евразийскому проекту Александра Дугина, а также к перспективе создания в противовес англо-американскому талосократическому морскому могуществу континентального блока, объединяющий ключевые геополитические центры к стратегической оси Берлин, Москва, Тегеран, Токио.
1: Нет, я знаком с Дугиным, отношусь к нему прекрасно. Однако, мне не очень нравится, как он пишет. Я пытался читать. Я просто не люблю, когда очень много неологизмов возникает, когда придумывают новые слова и в таком количестве.
0: Хотя, может быть,
1: без этого обойтись нельзя, да. Но в любом случае, Дугин молодец, и его творчество коммерческое, его покупают. Дугин разбирается в магазинах. Так что я подробно не могу ничего сказать о том, что он насочинял.
0: Про Осип.
1: Да, но он человек хороший и правильный. Я считаю, что все зависит от денег. Если мы пойдем...
0: Да!
1: Если мы пойдем на триединое устройство России и пойдем на создание помоек на своей территории, без которых не обойтись, то мы добьемся успеха. Если мы опять будем плавать в идеализме и думать, носиться с этим Суворовым, прекрасным человеком, с Кутузовым и с Пушкиным, вот, и не создадим туалет, то мы опять останемся в разбиту корыта. Нам нужно обязательно начинать внутреннее деление России на профессиональную обязанность в отношении государства.
0: А, извините, СМС. Да, Ян Густович, вы не пытались входить в какую-то, скажем так, творческую коалицию, например, с людьми, занимающимися там сбором статистических данных на тему того, сколько у нас еще разбитых корыт этих осталось вот у России, в том смысле, что понятно, что согласитесь, все-таки вот то, что вы говорите, это имеет под собой реальную основу, но вряд ли это вот ваши слова могут послужить какой-то инструкцией для кого-то, кто, в общем-то...
1: Нет, почему могут?
0: Ну, будем на это надеяться.
1: Не слова, не слова, потому что здесь, к сожалению, в эфире очень мы затрагиваем глобальную проблему и очень мало времени для того, чтобы ее раскрыть как следует. Вот. А книга наша именно является инструкцией действия, причем она не написана под какую-то политическую партию, потому что сегодняшний, вот, например, политический расклад, он только подтверждает идею, не идею, а...
0: Но это, скорее всего, книга, относящаяся к разряду экономики, как ни парадоксально, даже не политика, а попросту экономика.
1: Ну да.
0: Чистой воды. Кстати, вот насчет политики. Вопрос гостю программы. Считаете ли вы себя националистом? Такой странный провокационный вопрос. Тоже вот человек, который задавал этот вопрос. А вот вы как? Вы что, не националист? То есть вы не принадлежите к какой-то нации? Не испытываете там чувство гордости или стыда за определенную нацию, там, к которой вы принадлежите? В любой степени любой из нас националист. И скрывать это попросту дебилизм, на мой вот, скажем, взгляд. Хотя это вопрос не ко мне.
1: Да, понял. Значит, что касается, я националист я или нет. Думаю, что сегодня не только я, но и очень многие, независимо от того, хотят они этого или не хотят, стали националистами. Так случилось, что жизнь сделала нас националистами. К сожалению, мы не успели провести национально-территориальную реформу. Особенно я хочу остановиться на национальной реформе. То есть мы считаем, что в России должна быть... Вот представляете, опять же, по принципу предприятия. Есть собственность и нету людей, кому она принадлежит. Поэтому мы должны очень четко уйти от понятия сегодня «российский», точнее, углубиться в него и вывести еще одно понятие, понятие «русский». И это может выглядеть так. Обычная перепись русских по всему миру. Это займет... Это испытанные технологии. Вот. Люди принимают на себя определенные обязательства и становятся собственниками консервативных территорий в России. То есть это то, что можно... Ну, есть варианты, например, некоторые предлагают назвать это Русью. Немножко старомодно, но пусть будет неплохое название. То есть...
0: Но для этого, Ян Густович, видимо, придется каким-то образом ужать наши территории, сконцентрироваться.
1: Нет, ни в коем случае, ни в коем случае никаких территорий ужимать мы не будем. Хотя жизнь нас может заставить сегодня... Вы знаете, что может реально произойти?
0: Так-так.
1: Вот завтра конфликт какой-то там... Конфликт будет разрастаться, и для того, чтобы нейтрализовать немцев, у нас вполне вероятно, что может быть только единственная возможность, это встретиться там с Шрёдером там, или с тенью Коля и поговорить с ним, предложить им сказать, слушай, давай-ка, дорогой друг, ты забираешь Калининград, мы все равно его профукали. Не мы с вами профукали, а профукали те, кто последние 10 лет России занимался, понимаете? Мы ни при чем здесь. Мы можем только констатировать, что практически мы отступили со многих позиций, но у нас еще остались жирные куски, которые можно бросить голодным собакам и выиграть время. Выиграть время для того, чтобы впоследствии получить нечто большее. И в качестве таких жирных кусков могут быть, конечно, и Калининградская область, и Калининград, и те самые два злосчастных острова, которые мы можем дать японцам. Вот. Дело в том, что это крайний случай. Это только тогда, когда нас совсем припрет. Но это, извините, продать вовремя за что-то, за какой-то интерес, это лучше, чем отдать просто так за улыбку жены Клинтона, как это делала, семья Дьяченко-Ельциных. Вот. Поэтому мы не отказываемся от такого жуткого и страшного поступка, как торговля Родиной. Торговля Родиной возможна, если мы продаем малую Родину, чтобы спасти большую.
0: Ну, это и есть потому что, своего рода способ
1: изготовления
0: концентрата,
1: дел, понимаете? Да, натворили дел не мы, Саша, и мы сегодня вот это к тому, что бегство должно быть отступлением организованным. И генерал, который заканчивает академию, он умеет не только наступать. Он умеет отступать. Генерал Громов...
0: Так это самое получил важное.
1: Конечно. Получил звезду героя за то, что вывел армию из Афганистана без потерь. Это очень серьезно.
0: Но я предлагаю сейчас обратиться и к телефонным звонкам наших радиослушателей, потому что, конечно, очень много приходит писем всяческих. Кстати, еще хочу сказать, что на прошлой неделе мы как раз повторяли вторую часть программы, которая тут же была в студии «Эхо Москвы». Программа «Монморанс» с участием Александра Дугина. Это тут я ответил так на письмецо. Но сейчас я, если вы не против, поднимаю телефонную трубку 203-19-22. Напоминаю вам, что в гостях у нас Ян Густавич Бартновский, политолог, автор книги фирмы АВЕ или «Русско- и Евразийский проект». Вы можете задавать ему ваши вопросы по теме нашей сегодняшней программы. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и мы все внимание.
2: Здравствуйте. Скажите, где можно купить вашу книгу?
0: А вы знаете, спасибо за вопрос. Давайте сделаем так, вы все возьмите ручки и карандаши, и в конце программы мы эту информацию дадим. Потому что, ну, это географические дела, они не связаны с основной темой нашей сегодняшней беседы. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, уважаемый.
3: Да, у меня вот гостю три вопроса будет. Первый. Может ли он прокомментировать как-то некую книгу господина Бжезинского, идеолога, вот той системы, которую он называет АВЕ, называющаяся «Великая шахматная доска», особенность приложения к этой книге, где карта расчленения России присутствует в компьютерном приложении. Вот каким-то образом может эту книгу прокомментировать или нет? Первый вопрос. Второй. По поводу связи нынешних событий, которые происходят с апокалипсисом, с 13 главой Иоанна Богослова «Апокалипсис». Потому что там какие-то четкие просто прослеживаются линии, если у него есть комментарий, тоже как-то вот, может, если возможно. И третье. Конечно, там всякие предсказания, знаете, это дело несерьезно комментирует, но тем не менее, вот сейчас ходит слух о том, что афонские старцы в Греции предсказали просто конец той цивилизации, которую Ян Густавич называет АВЕ-системой. Что просто уже практически взрывное устройство под нее подложено, и часовой механизм запущен. В ближайшее время она просто прекратит существовать своей не только на физическом каком-то материальном уровне, но и на мистическом, на духовном.
0: А, да, извините, что я вас перебиваю, но, кстати, вот третий вопрос можно даже и продлить, если вы не против, в том случае, если вот взрывное устройство под задницу АВЕ так будет приведено в действие, да, то каковы вообще перспективы антифирмы в случае исчезновения конкурента с рынка, да?
1: Да, я понял.
0: Ну, вот спасибо.
1: С третьего вопроса, может быть, начнем. Спасибо. Значит, основой для поведения в отношении противников, конкурентов, врагов мы для себя считаем единственное верное решение. Врага, его нельзя убивать.
0: Да.
1: Враг должен остаться живым.
0: Безусловно.
1: А если немножко тупее на все это посмотреть, то в идеале для нас было бы существование, то есть вернуть АВЕ на свои исконные территории. Мы не против того, что они занимают Северную Америку, мы не против того, что они занимают Австралию и Великобританию. Пусть они самостоятельно, локально от нас находятся, локально от нас добывают нефть, пекут пирожки и считают доллары. У нас доллар на остальных территориях мира не должен иметь хождения. У нас должна быть совершенно другая система. В этой ситуации сам Израиль и Турция, они могут в какой-то степени... Ну, Турция не знает, здесь очень сложный вопрос. Но Израиль, он может выполнять функции, дипломатические функции представителя АВЕ в Евразии. Вот. То есть такое, сказать, некая новая форма Ватикана. И Ватикан также остается. Вот. А в состав АВЕ мы должны будем различными способами добиться введения черной расы. Черной расы. Обязательно.
0: Вот это, кстати, к вопросу. Вы обещали, я помню, в начале нашей беседы вернуться к...
1: Да, да. Ну, сейчас, тут немножко мы так сбивчиво все это. В общем, на третий вопрос. Противника нельзя убивать. Противник — это источник энергии, прежде всего. Это овца, которая дает шерсть. Его надо просто стричь и держать в стойле. Мы должны поменяться с ними местами и контролировать их процесс, поскольку мы все-таки больше с вами люди, чем они. И мы более молоды, мы менее извращены, и у нас больше возможностей выйти на контакт с Богом. Вот вообще из-за чего происходит в мире вся эта суета и вот эта драка, борьба, война вечная, то есть которая идет между нами и ими, между духом и материей, так можно говорить по-разному. Все дело в том, что речь идет о том, кто первый представит Землю перед неизвестной космической силой. Кто представит Землю и человечество за небольшой короткий промежуток времени перед апокалипсисом. Апокалипсис неизбежен, и перед апокалипсисом у нас должен быть контакт обязательно у Земли с какой-то инопланетной силой, космической силой, которую называют у нас Богом. Мы так к этому относимся. Вот. И поэтому кто представит Землю? Либо ее представят англосаксы в лице полностью обесчеловеченной фирмы, либо это будем мы, так сказать, русская нация, Россия и примкнувшие к ней, находящиеся на разных орбитах от русского полюса, люди. Там могут быть и лица без национальности, которые приняли даже, может быть, из-за материальных соображений там наши идеи, понимаете. Могут быть и представители ислама, и там китайцы, все кто угодно. Вот. То есть возможности развития нашей страны, они колоссальны на сегодня. У нас просто такие возможности. У нас самое интересное все происходит. Все, что там, все скучно и идет угасание. Вот, значит, что касается апокалипсиса. Вот, ну, апокалипсис это как раз и он и произойдет тогда, когда... Вообще, если честно, у меня есть своя теория апокалипсиса. Я считаю, что это будет изменение давления, когда все люди, птички, божьи собачки получат кровоизлияние в один день, в одну секунду, в один миг. Вот. И все это, все живое, что сегодня бегает, включая нас с вами, все это упадет замертво, потому что лопнет сердечно-сосудистая система. Все теплокровные умрут в один день.
0: А бытует мнение, что все это будет выглядеть несколько иначе, что это будет такой вселенский шок, полученный через информационные сети. То есть попросту от страха все обделаются и помрут буквально.
1: Не знаю.
0: Ну, то есть ведь уже средства массовой информации, попросту говоря, скажем так, сами себя исчерпали. То есть информационный кризис уже наступил. Уже нет ничего, что бы людей интересовало. И в связи с этим они должны будут выдумать вот все эти информационные службы. Ну, а понятно, что это тоже чьи-то руки мощные, да? Должны
1: да,
0: быть выдумать какую-то
1: конечно,
0: мощную фишку.
1: Да, СМИ принадлежат АВЕ, безусловно.
0: Да, да.
1: В том числе и Александр, это место, где мы с вами находимся.
0: Безусловно, да. Вот. Но это приведет к появлению вот какой-то новой фишки, попросту говоря, которая должна будет людей заинтересовать. А заинтересовать их можно только каким-то мощным чувством опасности. А поскольку АВЕ, они, в общем-то, совсем кончены, то есть уже с ума сошли, как мы с вами убедились, то вполне возможно, что эта новость, она повернет всех в шок, и от страха все и помрут. Да.
1: Ну, если мы хотим апокалипсис перенести на территории АВЕ, то мы должны совершить одно действие. В территориях, которые в Триединой России будут отведены под Центр мировой свободы, ну, такое немножко пафосное название, но оно соответствует. Вот в этих территориях по нашему плану будет происходить накопление капитала нашего. То есть, вот на сегодняшний день какая ситуация? Предположим, работает какой-то клерк в банке где-нибудь, в Deutsche Bank, например, да, он знает, как украсть деньги, ведь знает.
0: Да.
1: Он прекрасно может украсть там 15-20 миллионов и... Ну, куда он их понесет? Где
0: Казахстан подаст.
1: Где на земле то место, где приютят преступника, укравшего ОВЕ? Представляете? Украсть у пахана и где-то еще на эти деньги построить себе виллу и кайфовать с девушками. Представляете?
0: Нереально, конечно.
1: Нереально. Так вот мы с вами Мы
0: не можно провести остаток дней своих в нищете.
1: Александр, мы должны сделать эту Мекку для мировых преступников. Мы сделать должны то место, куда понесут люди деньги. Убил соседа в Вашингтоне, украл 100 долларов. Знай, что в Москве тебя примут. Ты приедешь в Москву со 100 долларами, за 20 долларов пойдешь, зайдешь в ближайший пункт РПЦ, который называется храм, и купишь себе индульгенцию, как в свое время делал Папа Римский. Вот. А потом остальные деньги ты будешь обязан положить в национальный банк, в приемный банк, так скажем. Банк, который принимает деньги. Никаких других банков на этих территориях не будет. Или если ты придешь и скажешь, что ты торговал героином. Чем честнее ты будешь говорить, тем лучше, потому что мы даем тебе крышу, дорогой друг и товарищ преступник, укравший у АВЕ. Ты приходишь к нам, приносишь свои деньги, и мы рады тебе. Вы скажете, да, можно же и в Америку попасть и с этими с деньгами. И все государства, в принципе, принимают с деньгами. Тут ничего нового. Да, но новым будет планка. Мы будем настолько нехороши в своих поступках, что мы даже с 10 долларами будем принимать. Если украл 10 долларов... приходи. Если украл отару овец, приходи. Извини, Саш, я уж тут...
0: Нет, это совершенно правильно.
1: На языке вашей программы. Я просто
0: колесо снял, тоже приходи. Да. Да.
1: Украл колесо у соседа. Бери колеса на паром и плыви к нам.
0: И плыви к нам.
1: Одно есть... отдашь, одно твое.
0: Как говорится, все, все в дом.
1: Ну, а поскольку все отношения с Интерполом нужно немедленно, они ни к чему не привели.
0: Прекратить.
1: Интерпол нам не выдал ни одного человека из укравших деньги. Они не ведут никакой работы. Они только контролируют процесс кражи денег из России. Поэтому эта организация нам не нужна. Нам нужно срочно разорвать все договора о выдаче преступников. Мы никого никому не должны выдавать.
0: Тем более, это будет еще одной приманочкой для, вот, так сказать, тех, кто крадет у АВЕ в нашу пользу.
1: А что касается москвичей, то москвичи получат очень мощные права. Они будут ходить с оружием. У них будет возможность контролировать ситуацию, служить, получать хорошие оклады и контролировать ситуацию в своем городе. Все эти толпы безумных, бродящих по улицу людей, которые принесли деньги в наши банки, они будут под четкой охраной москвичей и людей, которые будут, и полицейских и так далее, всех миграционных служб, так, в общем, там масса всего. Но РПЦ должны обязательно заниматься продажей индульгенции. Вот наша церковь, она просто удивительная. Она пытается... Во-первых, она довела нацию до того, что по пол ребенка получается на двоих. Я считаю, что это ее заслуга. Нельзя такой быть, скажем, пассивной. Вот, тем более в такие трудные моменты. Напротив нас ислам, там 5 детей в семье рождается. Вот. И вообще, ну, я думаю, что изменения впереди в РПЦ, в Русской Православной Церкви, даже взять сегодняшних монахов там и вот тех людей, которые с сегодняшнего мира переходят в мир Русской Православной Церкви, там так или иначе становятся связаны с ней, да, вот, они очень, люди очень передовых взглядов, бывшие, полно бывших музыкантов, художников, людей, которые в свое время ушли туда, отказавшись от героина. Ты же в курсе, Саш, да?
0: Да.
1: То есть таких, масса таких людей. Поэтому они, конечно, несут туда новое, причем здоровое зерно. Я думаю, что активность, новая активность Русской Православной Церкви, она не за горами. Вот. Я сам не верю в... Вот такое странное у меня сочетание. Я не верю в Христа, но я считаю себя православным. Я считаю, что церковь — это просто глупо сегодня, например, отказываться от того маркетингового обеспечения идеи, которая существует. Это наша традиция, культура, и поэтому зачем спорить? Не надо спорить, надо помогать ей становиться, занимать более активную позицию в жизни государства.
0: Снова мы ненадолго прервем нашу беседу с Яном Густовичем Бартновским и продолжим ее через определенное количество времени. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня политолог Ян Густович Бартновский. Он также является автором книги «Фирма АВЕ» или «Русский евразийский проект». Да. И мы отвечаем, вернее, Ян Густович, конечно же, отвечает на ваши вопросы. Вот такой вопрос. Как изменилось соотношение сербов и албанцев в Косово после начала бомбардировок в процентном отношении? Какую роль отводит АВЕ интернированным албанцам?
1: Ну, во-первых, я хочу сразу оправдать Милошевича. Двойной стандарт, он необходим везде, в том числе и для нас. Поэтому для кого-то я скажу так. Они уходят, потому что летят бомбы. И когда летят бомбы, очень сложно сидеть, смотреть на небо и думать о чем-то другом, кроме этих самих этих бомб. И мысль же такая неожиданная иногда вкрадывается в голову албанца. А вдруг эта бомба попадет в него? Согласитесь, это вполне вероятно. И вот этот вот массовый исход беженцев, конечно, он связан и с этим. Но нельзя не сказать и о действиях полиции, сербской полиции Милошевича. Я считаю, что с точки зрения руководителя государства, который находится в состоянии войны, он действует абсолютно правильно. У него нет сегодня другого пути. Ну, представьте, выпустили пожить в свою квартиру человека доброго, хорошего, который очень долго вам улыбался. Потом у него появилась жена, появились дети. Потом он познакомился с участковым.
0: Потом завел собачку.
1: С управдомом, завел собачку. А потом как-то постучался к вам и сказал: слушай, ты не мог бы пожить недельку у соседа, а то ко мне теща приезжает. Ну, вы бы пошли, вы бы сказали: конечно, он же хороший парень, я поживу недельку у соседа. Но когда вы вернулись от соседа, он встретил вас с участковым и сказал: вы знаете,
0: вы здесь больше не живете.
1: Вы здесь больше не живете. Да, вот именно то и произошло. И поэтому Милошевич сегодня под бомбами пытается вернуть все на свои места. Люди, которые вызвали участкового, должны жить в другом месте. А это неприличный поступок. Он не соответствует никаким даже идеалам ислама. То есть так вести себя нельзя. Это непорядочно. Это в стиле, в турецком стиле поступок.
0: При этом тут мы можем смело заподозрить и участкового в некоем, скажем так, соучастии в данном
1: преступлении. Безусловно. Участковый имеет здесь определенный интерес, конечно.
0: Ну, я предлагаю заняться прослушиванием телефонных звонков. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире.
4: Доброй ночи, Александр. Ян. С геополитической точки зрения можно сказать, что в Финляндии, Греции, Норвегии, Швеции вам скажут, что нахочеви Мюнхгаузена нет. Враги сожгли родную хату, убили всю его семью. Куда теперь идти солдату? Кому нести печаль свою? Пламенным приветом, Василий Иванович Шандыбин, фракция КПРФ.
0: Это такой, я знаю, такой коротко стриженный мужчина нам звонил, да, сейчас?
1: Да, Шандыбин.
0: На веселье, видимо.
1: Но мне кажется, Шандыбин украшает Государственную Думу.
0: А вот насчет там что-то Мюнхгаузенов разных, что-то это не по теме, я так понял, нашей беседы.
1: Я не понял.
0: Да. Уважаемый Ян Густович, скажите, не имеет ли эта организация, ну, имеется в виду АВЕ, отношение к масонству?
1: Ну, вы знаете, я ничего не читал и не слушал и не слышал про масонство. Мне это не интересно. Мне кажется, это не модная тема.
0: Не модная, скорее литературного плана.
1: Да, ну это все какая-то ерунда уже. Все гораздо проще.
0: Да.
1: Есть два вида денег в мире, извиняюсь, Александр. Есть деньги АВЕ и есть деньги, украденные от АВЕ. У нас только один способ выжить – это завладеть деньгами, украденными у АВЕ.
0: Ну, а в дальнейшем, я надеюсь, что мы возьмем в долг и не вернем ИО.
1: Ну, насчет долга, Саш, внешний долг мы сегодня уже можем начать возвращать АВЕ. Возвращать его следующим образом. Все оружие, который будет, да, будет поставляться в Сербию, все наши кораблики, которые будут туда плавать, матросы, которые должны получать больше жалования, все это должно сразу фиксироваться и вводиться в конце концов в счет, который результате, в конце всей этой тусовки будет выставлен. Да.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания.
1: Заговорил человеческими словами.
0: Доброй ночи.
4: Как насчет вот такой постановки вопроса, что в принципе противостоящие вот эти группировки, да, они больше делятся по духовному какому-то принципу, что, ну вот если посмотреть России, вот и что к ней еще как бы принадлежит, еще Индия, да, ну все Индию знают. Как
1: но не принадлежит, но находится в близком соприкосновении и в близком, индусы нам близки очень во многим позициям.
4: Не, ну как так. Бы вот именно в противопоставлении всему остальному. То есть Индия сейчас находится в эмбарго, там все дела. Вот. И там Китай тот же, там же Тибет, они завоевали Тибет тоже в Китае, как бы.
1: Да, да.
4: Вот. И как бы получается так, что ну, на стороне России как бы и страны именно как-то духовные такие вот.
0: Ну, имеется, я понял ваш вопрос. Ну,
1: Саша.
0: Вы понимаете, о чем речь, да, Ян?
1: Да, да, да.
0: То есть, если мы, например, возьмем ту же Германию, ну, да и гопники вселенной, вот этой группы Крафтворк, единственное, что они дали миру хорошее. Ну, я не беру там остальных, например, Гёгеля, Гёте, другого Моголя. А вот тут имеется в виду Индия, это мощнейшая культура древняя, да, то есть, как наши радиослушатели сказали, Китай, ну, Китай, это же где-то Брюс Ли и прочие корейцы. Ну, имеется в виду рис, там, это же, не, ну, на самом деле, это, конечно, может быть, несколько. Вот, но с другой стороны, никто не сомневается в том, что культура Китая — это могучее очень явление, безусловно. Вот. И то же самое можно сказать и о России. Вот поэтому, видимо, радиослушатель и подвел вот такую черту именно культурную. Может быть, это какая-то попытка, как вы сами сказали, единой космической силы объединить вот в какую-то такую коалицию, скорее, духовного плана вот эти три мощных страны, Россию, Китай, Индию, против гопников вот этих адских дядек.
1: Но мне приходится встречаться с людьми, с националистами, с русскими, вот, разных вариации, и с земцами, и с почвенниками, и с державниками, и с такими западного образца, которые говорят о немцах, арийцах и так далее. Вот, на самом деле, я против того, чтобы сегодня говорить о духовности. Духовность — это неразделимое понятие со словом «русский». И чем меньше мы сегодня будем говорить об этом, тем больше этого будет приходить в нас само по себе. Давайте сегодня говорить о реальных вещах, давайте говорить сегодня о деньгах, о том, где нам найти деньги, чтобы противостоять АВЕ. Вот.
0: Поэтому... А они же вроде и дали нам денег, вот сейчас кредит, это же вот...
1: Кредит, Саш.
0: Да.
1: Кредит. Ты знаешь, как кредиты даются, там написано все, что мы купили уже, и... Потом этот кредит, это же... Что это? Это мизер, это вообще ничто. Нам нужна машина, которая будет черпать деньги из мира, принадлежащего практически сегодня АВЕ всего, и заставлять эти деньги работать на нас. Заставлять... Эти деньги будут приходить в Центр мировой свободы, где будет самые лучшие условия созданы для мировой преступности, для людей нестандартных, неординарных, которые, может быть, являются изгоями у себя дома. Вот. Мы должны создать им все эти условия, потому что это будут центры свободы, центры моды и центры, куда потечет капитал, так или иначе, не попавший или украденный у АВЕ, или не попавший в зону его, так сказать, действия. Вот. Поэтому я бы ввел мораторий на все разговоры о духовности сегодня. Когда...
0: Ну, тут есть, извините, Ян
1: Надо Гусевич, считать деньги на снаряды все.
0: Один момент, касающийся духовности. Все-таки дело в том, что все духовные люди, как ни странно, они относятся друг к другу, то есть к братьям своим по духовности, с неким недоверием, подозрительностью. И, ну, заметьте, что никогда так не бывает, что два умнейших человека, чтобы они испытывали друг к другу взаимные симпатии. Как правило, где-нибудь разосрутся. Поэтому духовность здесь весьма важный фактор, потому что глядишь...
1: Я не хочу говорить о
0: том, начнут делить между собой роль лидера вот эти три, так скажем, консолидирующихся единицы: Китай, Индия, да, и Россия.
1: Ну, Китай, кстати, с Китаем история не так проста. Вы знаете, Александр, я недавно встречался с американским одним журналистом, он сказал, что нас вообще не воспринимает уже давно Россию такой большой, как она указана у вас на картах. И даже вот взять детские компьютерные игры, которые сейчас приходят, попадают в розничную продажу, там уже везде уже давно Сибирь указана как другим цветом, а это не Россия, по мнению АВЕ. Вот. Поэтому Китай, у них в их планах Китай не наш партнер. В их планах Китай агрессор, который должен оттяпать одновременно с исламом у нас определенные территории и таким образом войти с нами в конфронтацию, в военный конфликт, нам дать второй фронт. Вот. И очень сложно, не так все просто с Китаем. Но без поддержки Китая на сегодняшний день мы не выживем. Нам нужно...
0: Но это вот они же так
1: как,
0: думают.
1: Как минимум нейтрализовать каким-то образом. Я не знаю, может быть, там Монголию, полМонголии им отдать.
0: Подарить просто.
1: Да. Это к теме торговли родиной. Вот. Вы думаете, почему такой директор Казахстана такой друг наш? Ну, только по одной причине, потому что у него с другой стороны границы китайцы сидят. Вот все. И что мы можем в любом момент поделить его.
0: Подарить просто.
1: Поделить его с китайцами.
0: Кусочек завода, да. Вот этого.
1: Поделить Казахстан с китайцами. Только поэтому он наш директор Казахстана, наш друг.
0: А что мы можем с Индией там? Что мы можем Индии там подарить?
1: Ну, с Индией, мне кажется, там ситуация гораздо лучше. Единственное, что нужно как можно быстрее уладить конфликт индусов с исламом. Опять же. Вот с исламистскими группировками, вот этими сепаратистскими. Поэтому тут...
0: А вот скажите...
1: Как-то нам надо договориться с индусами, с китайцами и с исламом.
0: Мысль такая интересная, это, что касаемо вот новичков в НАТО, той же Чехии, тех же, знаешь, вот ваших соотечественников, бывших поляков и так далее. Нельзя ли каким-то образом, ведь они все-таки там новички, то есть они, ну, так их приняли даже в какой-то степени, вот, ну, дабы, ну, навредить, опять же, нам в целом-то они же не нужны так уж НАТО. То есть...
1: Александр, они сейчас в ужасе. Вот, я могу сказать,
0: вот
1: что...
0: может быть, на этом мы как-то сможем сыграть.
1: Я абсолютно уверен, что они шокированы происходящим.
0: Безусловно. Вот. Так может быть, сейчас что-то
1: поняли,
0: можно сделать такое.
1: Вот, они поняли, что вступить в НАТО это совсем... Это даже не то, что вступить в Варшавский договор. Понимаешь, в чем дело? Потому что в Варшавском договоре каким-то образом все равно все-таки русские изначально старались всю грязную работу делать сами. Вот я не знаю, как-то, может быть, это неверно, и, скорее всего, это неверно. Но, с другой стороны, вот быть такими подлыми по отношению к посредникам, по отношению к нашим дистрибьюторам, у нас они тоже были. Вот мы как-то так старались внутри себя, внутри нашей системы пытаться соблюдать правила. А правил не должно быть... Да, мы живем в преступном мире, мы живем... вокруг нас преступники, и мы должны исповедовать двойной стандарт. Правила внутри и никаких правил снаружи. Мы должны улыбаться не союзнику, улыбаться представителю АВЕ, но мы должны знать, глядя ему в глаза, что как только ты отвернешься, мы все равно все сделаем так, как нам нужно. Другое дело, что мы попытаемся соблюсти формы, но только такой подход. Все для своих и ничего для чужих. По-другому не выжить. Мы находимся, к сожалению, не в многополярном мире, а в мире двухполярном.
0: Да. Кстати, легенда о многополярности мира тоже мощная разработка теоретиков АВЕ.
1: Это полный бред.
0: Аппликация мощнейшая. Ян Густович, пожалуйста, более полно осветите вопрос о роли еврейства в АВЕ. Что из себя представляет Израиль в свете вашей концепции? Илья интересуется.
1: Я предлагаю, во-первых, не придавать сегодня, вот на данном этапе, Израилю значение больше, чем Монголии. Не надо говорить об Израиле больше, чем мы сегодня говорим о Монголии. Надо говорить о евреях, учредителях АВЕ, но я считаю, что Израиль не имеет столь близкого отношения, столь глубокой взаимосвязи здесь, ее нет. Вот. Израиль, на самом деле, для нас был, я считаю, для всех выходом, и если евреи... которые считают себя евреями, хотят туда ехать, пусть они туда едут. А остальные евреи, у них судьба складывается таким образом. Они... Ну вот тут мы как раз приходим к понятию ЛБН, лица без национальности, которые составляют в основном люди с еврейской кровью. Это особая категория людей, которая сложилась по всему миру. Вот. Соединенные Штаты в данной ситуации можно уже сегодня выступать как некий кристалл ЛБН. Вот. А так это нация, не нация, даже какое-то странное формирование, оно объединено. Оно, как правило, владеет, занимается профессионально обслуживанием средств массовой информации. Вот. И оно находится под воздействием вот этого самого бухенвальдского синдрома, который нагоняет аллея. Ведь именно при использовании этого синдрома АВЕ приходится держать в поминовении ЛБН, лиц без национальности. Лица без национальности, когда они 10 раз в день, то есть во сне, например, просыпаются, подпрыгивают и вспоминают, что где-то, что вчера по телевизору передавали, что есть какая-то лестница в Ставрополе, есть свастик, например, и есть... И что были какие-то эти печки, вот эти вот самые, вот, что был геноцид, Холокост. Они вспоминают это и сразу начинают искать причины, которые могут вызвать это вновь. Но на самом деле в России это невозможно, это все понимают. И даже я уверен, что и евреи, и ЛБН с еврейской кровью, они в глубине души понимают, что по большому счету русские, они не немцы. У немцев, у них вот остался с древних времен вот этот вот еще католический антисемитизм. Вот. А ЛБН на самом деле, те из лиц с еврейской кровью, кто чувствует в себе все-таки огромное русское начало, им надо дать шанс. Я считаю, что русская кровь в человеке не должна быть не учтена при определении его национальности. Почему мы, когда смотрим на человека, который наполовину еврей, и которым и так не сладко от постоянно вот этого раздуваемого бухенвальдского синдрома, от рассказов про Холокост и геноциды, почему мы, когда смотрим на него, мы не поддерживаем его. Нужно поддержать ту русскую кровь, которая в нем находится. Мы, как русские, я тоже себя отношу к русским, мы должны дать шанс русской крови проявить себя. Нам нужно сделать так, чтобы... Ну, во-первых, провести национальные реформы. Я уже говорил об этом, что те, кто считает себя русским, должны прийти в нацию, даже имея этнические примеси, и занять в ней место в ее борьбе сегодня. Вот. Тут я говорю о том, что золото, оно без примесей не бывает. Оно может без примесей лежать только в музее в виде эталона. А золото, которое так же, как и сталь, вот, или сталь, даже взять пример стали, он гораздо более актуальный на сегодняшний день, поскольку война. Чем больше добавляешь с добавками, мы можем менять, контролируя добавки в нации, мы можем менять ее, так сказать, ее характеристики. Она может быть у нас более жесткой, более упругой, более хрупкой. Именно такой, какая она нужна вот в определенное время, в определенном месте. Можно, тут опять же встает этот, именно встает глобализм России, ее гигантская территория. Мы можем себе позволить разные распределения русских и разное распределение, так сказать, добавок в русскую кровь. То есть могут быть консервативные территории, вот то, что мы называем Русью, это территории, которые принадлежат русским, они должны быть обязательно обозначены, потому что мы должны в конце концов обрести землю под ногами. Но не бывает так, что, чтобы, понимаете, чтобы даже сделать шаг вперед, нужно куда-то поставить ногу. И вот когда говорят опять об империи, я очень хорошо отношусь к империи на самом деле. Когда говорят об СССР, но не получится так, чтобы был монолит. Обязательно должна быть у нас, должно быть ядро, должна быть Русь, должна быть территория, принадлежащая русским, должна быть Россия, которая принадлежит россиянам, в которые войдут обязательно Центр мировой свободы, который будет контролировать обязательно русская нация. Вот. И должны быть территории ВПК, военно-промышленного комплекса. А вот тут мы предлагаем пойти по английскому пути, потому что надо все-таки, чтобы те люди, которые получили сроки, которые находятся сейчас в местах лишения свободы, внесли свою лепту в службу Отечества. Я уверен, что сегодня, если бы выступали с предложением расположить зоны вдоль чеченской границы в свое время, именно свободные поселения, сделать такой буфер между войсками МВД и чеченцами из выразивших желание представителей славянских национальностей, из которых набрать из тюрем. То же самое сегодня происходит и Милошевича, и, к сожалению, он не услышит меня, но я считаю, что ему нужно немедленно, поскольку он уже впрягся в это дело, вот в такую ситуацию вошел, ему нужно использовать обязательно сербов, югославов, которые нарушили закон для заселения тех территорий, где мало этнических сербов. Именно так царское правительство ведь поступало в свое время. Было такое понятие, как ссылка. Это очень умная была политика, если крепостной крестьянин убежал и поселился там, где живет много чеченов и мало русских, или много китайцев и мало русских, завел семью, то ему давали вольную. Вот. Мы выступаем за то, чтобы те, кто находится сегодня в местах лишения свободы, если человек, например, получил 5 лет, но отсидел 3, и от него родилось 3 детей, 3 русских, он должен быть отпущен. Ему должен быть предоставлен шанс воспитывать семью. Я немножко о другом, но...
0: Вот скажите, Ян Густович, как вы относитесь к такой вещи, которая тоже реально существует, это интеграция русских по всему миру. Тем не менее, не обязательно там даже, что эти русские имеют все там еврейскую кровь какую-то, но тем не менее. Ведь это же тоже мощная такая своего рода мощная акция, какая-то, может быть, даже никем не направляемая, а может быть, кем-то и направляемая по завоеванию скажем так, определенных сфер экономики других стран.
1: Я понимаю, да. Саш, это вот тут мы натыкаемся на бездействие РПЦ. Если бы расселение русских по всему миру, я правильно вас понял, вы хотите сказать о том, что можно добиться влияния через наши диаспоры в других государствах?
0: Правильно, да. Да?
1: Вот. Храмы надо ставить, Саша. Но храмы не такие бессильные, как сегодня, а храмы активные. РПЦ очень слабо справляется со своей миссией. Она не активна, она не агрессивна, если хотите. Понимаете, ведь война идет, и церковь должна помогать главному этносу России. А она не делает этого. Я считаю, что мизерный по сравнению с возможностями РПЦ, Русской Православной Церкви, ее действия мизерные.
0: Может быть, это тоже объясняется деятельностью АВЕ, поскольку во многих церквях делается даже европейский ремонт, в буквальном смысле этого слова.
1: Да, я понимаю.
0: Это же тоже определенный политик.
1: Церковь, понятие неоднородная, и впереди, может быть, там тоже какая-то реформа или что-то такое. Но чем раньше это произойдет, тем лучше. Потому что мощный духовный наставник и... как сказать, точка опоры должна быть у нашей диаспоры за границей.
0: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Ваши вопросы Яну Густовичу Бартновскому. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее, да.
5: Доброе утро, уважаемые.
0: Здравствуйте.
5: Я бы хотел, во-первых, поблагодарить вас, Александр, за то, что вы пригласили такого интересного собеседника.
0: Да забудьте.
5: Вот, очень приятно его слушать. Вот, я бы хотел узнать его мнение по

0: которые происходили перед этим. Вот. Я не хочу говорить об истории. Лучше говорить о сегодняшнем дне, о завтрашнем. Но истории, Саш, ну столько уже говорят везде, что...
1: То же самое, что касаемо вот войны между там буры, люди хватит со смешной кличкой буры, еще с кем-то воевали, это просто передел квартиры.
0: Хватит жевать эту жвачку, она уже не сладкая.
1: Ян Густович, не считаете ли вы это письмецо зачитываю, что в лице Китая мы имеем очень сомнительного стратегического партнера, сокращенно ССП, кстати. Так как его имперские амбиции, коренящиеся в самом его названии «Срединная земля», в обозримом будущем самым негативным образом претворятся в целую вереницу территориальных конфликтов на Дальнем Востоке. Не кажется ли вам, что двум царям на одной горе не устоять? Николай волнуется на эту тему.
0: Согласен, Китай непростой объект, непростой. Китай – наша проблема. В любом случае. И тот кусок, который мы им сегодня дали, вот этот вот тот самый легендарный Даманский, который мы бросили в пасть вот этому существу под названием Китай, это не больше, чем маленький-маленький жучок в пасть кита. Или не жучок, а как называются вот эти, которые в море? Планктон. Кусочек. Один планктон. Вот. Поэтому Китай, конечно, не наестся.
1: Не наестся.
0: Да. Но нужно сделать так, чтобы он развернулся зубами от нас. Он должен встать к нам задницей все-таки, в конце концов, повернуться.
1: Подставить попочку.
0: По идее... Нет. По идее, Саш, ну...
1: Я прошу прощения за иронию.
0: В идеале нам сегодня... Вы знаете, как на уличные драки там... Вот дерутся, и бывают такие ситуации, когда троим приходится вставать спиной к спине. Вот, поэтому у нас сейчас такая ситуация, что, конечно, глаза-то надо иметь на затылке, но нам с Китаем и с Индией необходимо сегодня встать спиной к спине и найти хоть какую-то базу для того, чтобы не оглядываться через каждые 5 минут друг на дружку, а чтобы все внимание сосредоточить на АВЕ, которое, конечно, правильно сказал тот человек, который звонил, она планирует конфликт на Дальнем Востоке, и для многих американцев это уже решенный вопрос, который политика занимается. Они считают, что Китай там только шлюзы открыть, и все, и потечет вот эта гигантская масса. Наша задача сделать так, чтобы она потекла куда-то в другую сторону.
1: Прорыть канавку.
0: Да, надо всегда показывать, когда люди смотрят по сторонам и думают, где то, что должно стать ихним, надо всегда показывать на жирного дядю, в лице АВЕ, у которого есть все. Вот нечего исламу брать у нас, нечего Китаю брать у нас. И нам у них не надо ничего брать. Нам нужно ограбить АВЕ. Нам нужно жить за счет АВЕ. И паразитизм – это не такое уж их плохое состояние. Быть паразитом за счет АВЕ, создавая прекрасные творческие труды, новые изобретения, чистый воздух, убрав все эти железки из Сибири, куда-нибудь их увезя, спрятав.
1: Туда же, в Китай, мы, я думаю, можно.
0: Да, все пеньки, все привести более-менее в порядок, оградить места, где дикая природа, создать национально-культурные заповедники. Вот, например, у меня очень важный же момент, как решить себе наши внутренние проблемы с этносами, там, например, вот Казань взять, Татарстан и так далее. Это же целая проблема. Тут мы предлагаем 2 выхода. Либо они получают свободную зону, и в результате нашествия гигантского количества свободных людей полностью растворяется в них. Либо они выбирают нашу защиту и становятся национально-культурным заповедником.
1: Снова предлагаю на чуть-чуть прерваться, а затем продолжим. И у нас остается совсем немного времени до конца беседы с политологом Яном Густовичем Бартновским. Пока вот была музыкальная пауза, несколько вопросов, на мой взгляд, интересных пришло. Во-первых, вот такой от человека по имени Харрис. Индия, утверждает он, плохой партнер, потому что всегда была и будет колонией Великобритании. Сентенция такая, да.
0: Да, да, я понял. Во-первых, то, что они были, есть и будут, и не будут колонии Великобритании, это то, что они были.

0: есть, да, сегодня, конечно, они зависимы от Великобритании. Это имеет прежде всего... Это дает нам возможность четко совершенно утверждать, что они хотят избавиться от этого. Избавиться, потому что тут сталкивается сама идея индийская, которая существует в любом случае, что подтверждено их выступлениями, даже выступлениями в ООН вместе с нами. Вот. Но, как вам сказать, нам надо проще себя вести. Вот всю ситуацию в мире надо решить следующим образом. Надо создать условия для всех, кто находится рядом, чтобы они были более выгодными, чем условия АВЕ. Никакого другого пути нет. Нам нужно сделать тупой прайс-лист, в котором у нас будут, с одной стороны, сказать, то, что мы предлагаем, ну, можно даже назвать это товарами. А с другой стороны, то, что нам надо, и расписать все интересы Индии, все интересы Китая, все интересы Германии, все, что мы можем им предложить. И действовать именно так надо, как на работе. Вот когда вы приходите на работу, занимаетесь бизнесом, сейчас многие вынуждены бизнесом заниматься, вот, вы смотрите там, так или иначе, имеете дело с товаром и имеете дело с покупателем. Поэтому надо войти в это состояние фирмы и бороться за свой рынок. Вот, мне кажется, так. А вот так вот сразу прятаться, да, китайцы вот хотят напасть, надо спрятаться. Да, индусы там, это английские рабы, надо спрятаться. Нельзя так. Мне кажется, это все относительно.
1: Не кажется ли вам странным, пишет Илья, что профессиональный антисемитизм живет и процветает на деньги еврейских спонсоров?
0: Да, я считаю, что антисемитизм, он... Ну, тут не то, что прямое, так скажем, вложение в антисемитизм. Я не хочу сказать о том, что антисемитам из различных национальных организаций платят евреи или там АВЕ, так будем говорить, лучше, потому что евреи не самостоятельно в АВЕ, они, я считаю, что больше антисемитов, чем англосаксов в мире не существует. Это нация, которая вообще не считает, она играет на людей, играет на земле, на территории, и она не только евреев не считает людьми, она никого не считает людьми, она считает вообще, она и себя не считает людьми, в том числе и английская элита, вот когда мы начинаем борьбу против англосаксов сегодня, к этому придет все равно, хватит бороться со следствиями, надо бороться с причиной, вот, мы в первую очередь заботимся именно о самой этой нации, мы хотим помочь ей сбросить вот эту вот элиту, которая ее оседлала, которая распространяет по миру гомосексуализм, презервативы, которая элита, которая уже не может, в которой женщины не рожают, в которой мужчины не кончают, извините. Вот, то есть она такая уже бесполая, эта элита, она приняла такую бесполую форму, полуживую и не способна к деторождению. Вот, поэтому тут мы должны помочь именно англосаксам в этой их, так сказать, тяжелой ситуации. Если сегодня сравнивать, как ни странно, ситуацию нашу с вами и ситуацию простого англичанина, живущего где-нибудь в какой-нибудь... какие у них там города, Саш? Не помнишь? Вот где там...
1: Я знаю.
0: Песни они поют.
1: Этот пригород Лондона называется город такой.
0: Какой?
1: И потом еще Битлз там, где был этот, как он там... Брюссель, назовем его условно.
0: Да, Брюссель. Да. Вот. И не надо думать, что англичанин, живущий в Брюсселе сегодня и получает $2500 в месяц оклад, он счастливее вас. На самом деле нет. Он попал в тяжелейшую ситуацию.
1: Там беда полная.
0: Да, поэтому глубоко несчастные люди, которые...
1: Они боятся на девок, которые смотреть на своих, на английских.
0: Они задавлены полностью, они являются заложниками действий собственной элиты.
1: У них пиво не продают после
0: 11. И в конце, и их конец будет ужасен, потому что даже, может быть, более ужасен, чем у немцев в 45-м году, потому что их заставят открывать скважины, их заставит пилить свой лес, их заставит жить в пределах собственных островов.
1: Это знаете, как называется?
0: Их выселят из Евразии, в любом случае.
1: Это называется «папа состарился».
0: Да пусть будет так.
1: Ну, давайте послушаем телефонный звонок 203-19-22. Доброй ночи, вы в прямом эфире и так далее говорите.
2: Да, доброй ночи.
1: Здравствуйте.
2: Хотелось бы вот такое мнение послушать. Мне кажется, ничего не получится, пока на шее в России сидит РПЦ. Потому что, конечно, РПЦ – это рычаг АВЕ. То есть, ну, мне так кажется.
1: Ну, если вы слушали внимательно, Ян Густович отдельно сказал о том, что сейчас в ряды РПЦ внедряется огромное количество, так сказать, свежих сил. Это вот
0: да.
1: Бывшие нормальные люди. Поэтому
0: да,
1: надежда есть.
0: Люди. Спасибо, но, да. Саша, я могу еще добавить немножко?
1: Да.
0: Конечно, вы во многом правы. Правы в своих сомнениях относительно РПЦ, в своем подозрении к РПЦ. Но... Дело в том, что мы не можем сегодня, как сказать, взять и вот начать критиковать вот эти храмы строящиеся, и даже такие большие, как вот Юрий Михайлович нам построил. Вот, поэтому, мне кажется, это просто здесь нужно с маркетинговой, с точки зрения маркетинга подойти ко всей этой истории, и нам будет очень дорого создавать новые формы, новые вот эти вот... новую косметику для нашей веры. Поэтому гораздо проще сегодня, не ломая и не руша, ничего не сжигая, попытаться повлиять на внутреннее содержание нашей религии и через него прийти к прогосударственной позиции церкви.
1: Вот некто М. Юрченко интересуется, почему мы с вами не рассматриваем аспект внедрения пятой колонны в страны АВЕ для разрушения их изнутри.
0: Понимаю. Значит, пятая колонна. Пятая колонна – это ЛБН, это лица без национальности, это та прослойка людей, которые отторгнуты собственной, так сказать, национально-культурной элитой у себя в странах и, так сказать, повисли между небом и землей. А на сегодняшний день эта прослойка находится под мощнейшим влиянием АВЕ, и мы можем говорить о пятой колонне. Для нас только единственный способ существует – это, во-первых, избавить ЛБН от Бухенвальдского синдрома. Нам нужно сделать так, чтобы ЛБН начали работать на нас. Потому что это, конечно, в основном продажные люди. Продажные и... Ну, там разные очень люди. И творческие люди. И люди, которые неординарные, которые продажные. Вот, как я уже сказал перед этим. Вот. Но они...
1: Похотливые тоже
0: похотливые.
1: Есть.
0: Вот. Надо их перетянуть. Не надо ничего строить. Надо сделать так, чтобы ЛБН, лицо без национальности, начал работать на Россию. Потому что есть такие... Зачем что-то создавать, когда это уже есть? Давайте отнимем. Если у нашего врага хорошие ботинки, а у нас нет денег на новые и нет возможности их сделать лапти, давайте просто снимем с него эти ботинки и будем их носить сами.
1: Правильно, я целиком согласен. Ну что, еще звоночек, если вы не против. 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Я хотел у вас спросить, а вот те банкиры, вся вот эта финансовая олигархия, вот, она является или состоит на службе АВЕ, или нет? Или это, в общем, порождение вот чисто, ну, как сказать, постсоветского строя? Спасибо.
0: Я понял вопрос. Безусловно, все, еще раз повторяю, что сегодня нет денег, которые не принадлежат АВЕ. Таким образом, мы отсюда делаем вывод, что все, любые наши действия, которые мы совершаем помимо службы и помимо творчества, то есть любой наш труд оплачиваемый, это работа на АВЕ. Вот. Есть люди, которые отказались от этого. Это и наша армия в сегодняшнем состоянии. Вот те вот простые офицеры, которые сидят без денег там около этих самолетов. И, может быть, вот сейчас как раз, хоть сегодня, люди поймут, что зауважают их, что они не зря там сидят, эти ребята. В них ими движет нечто большее, чем какие-то плотские желания простые или желание художника нарисовать картины, стать знаменитым. Вот. Есть и художники, которые рисуют и из последних сил находят деньги для, на краски, рисуют что-то, чтобы прославить Отечество. Не такие художники, как Михалков, который снимает за 45 миллионов долларов фильм. Вот это, этот поступок, не знаю даже, как охарактеризовать сегодня. Просто смешно. Еще бьет ногой потом молодых ребят, которые выразили свое желание нормальным, совершенно историческим способом, исторически оправданным и принятым во всем мире способом. Кидали яйца. Это, по-моему, неплохо. И Михалков, если он действительно был бы художником, он бы отнесся к этому вообще это, по-другому, да. Саша. Он давно не художник.
1: Да для артиста это просто праздник какой-то. Вот. Хотя я прошу не делать этого самого.
0: Да, да, еще,
1: я
0: еще...
1: всегда во фраке уже. Я только из-за одежку переживаю.
0: Еще раз напомни мне вопрос, я что-то сбился.
1: А я тоже уже забыл. Давайте другой вопрос уже слушаем.
0: Нет, ну жалко, так что-то мной спросили, господи.
1: Сейчас, подождите, я тогда вспомню. А, ну вот про олигархию. Ну, в принципе, вы все ответили правильно, потому что все деньги, они так... И что значит порождение постсоветского строя, если постсоветский строй был прямым наследием деятельности АВЕ по логике?
0: Ну, получается так,
1: так,
0: да,
1: что
0: конечно.
1: Вы исчерпывающе ответили. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны и так далее.
4: Доброе утро, уважаемые.
1: Здравствуйте,
4: слушатель грецкий. Я хотел пару вопросов затронуть. Первый. Считает ли уважаемый гость, что протокол сионских мудрецов, изложенный Генри Фордом, вот, они как бы лежат в основе деятельности вот этой могучей тройственной организации? И маленькое замечание, второй пункт вопроса, это насчет православной церкви. Так что на соборе в 1490 году было принято решение осуждать ересь жидовствующих, так сказать, и по сей день это происходит в день праздника православия. И я думаю, что церковь весьма активна. Я лично сталкивался с этим примером. Я видел батюшек, которые явно настроены подобным образом.
0: Я могу сразу возразить. Активность Спасибо. Церкви оценивается прежде всего по состоянию нации. Когда у нас рождается по полребенка в семье, когда в Сербии ситуация привела к тому, что у сербов же аналогично, у них тоже православие, у них абсолютно аналогичная ситуация с нами, они вымирают. Они, получилось так, что они не могут даже Косово заселить собственным этносом. Понимаете, в чем дело? Поэтому мы, оставаясь православными, мы можем критиковать. Вот. Дальше. Что касается протоколов сионских мудрецов, прочего, всего, что уходит корнями вглубь истории. Еще раз предлагаю всем сегодня, давайте, чтобы добиться успеха, чтобы добиться победы над АВЕ, давайте сегодня мыслить современными способами. Давайте все-таки... Я предлагаю рассматривать мир с точки зрения борьбы двух фирм.
1: А я вот, кстати,
0: это АВЕ, фирма без человеческого лица. И это мы с вами. Мы должны найти способы уничтожить их.
1: Я еще против драматического искусства театрального.
0: Вот. Против театра?
1: Против драматического театрального искусства и против школы Станиславского активно выступаю. Я завтра буду ходить один с плакатом по Новому Арбату, устраивать пикет, дескать, долой школу Станиславского из театрального искусства.
0: Театр — это вообще развлечение элиты.
1: Да, и, в общем-то, ни к чему доброму это не приведет. Ну, давайте последний подводящий сегодня черту под нашим сегодняшним разговором телефонный звонок, если вы не против. Время уже совсем у нас нет. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы вас слушаем. Ну что же, молчание. Это и была, я думаю, самая такая... Ну, там еще звонят, но я думаю, что я сказал последний. Значит, последний.
0: Да, конечно. Вот. Вы, наверное, усыпили всех своими разговорами.
1: Нет, ну можно. Вот, алло, вы не спите, нет? Алло.
5: Алло.
1: Ну вот, видите.
5: Нет, я не сплю.
1: Да. Ну вот, давайте вы подводите.
5: Я хотел бы вам просто вопрос задать.
1: Давайте.
5: Вопрос такой... Мне не кажется, что вот как бы АВЕ вот состоит из европейских, так сказать, стран, Англии, ну, Израиля и Ватикан. Ну, скорее всего, мне кажется, это борьба России, вот как бы, ну, федерации этой. Вот, и Америки. То есть Америка является как бы главным нашим врагом.
0: АВЕ это прежде всего деньги. АВЕ – это деньги, к которым приклеены уже Ватикан, приклеены англосаксы и приклеены евреи. Вот. И что касается... Он сказал что-то еще.
1: Ну, что после... Америка – это
0: Америка...
1: главное. Мы же говорили, вы об этом. Не что... может быть, скажем так, выкидыш, вот абортный ребенок вот, в Великобритании быть...
0: Америка да. – это то место, куда мы должны бить.
1: То. Ну,
0: понимаете, то место, которое нам показали, чтобы мы били по нему. Надо бить не по Америке.
1: Да.
0: Потому
1: да,
0: что
1: да,
0: по Америке да, можно бить бесконечно и
1: она
0: разбить...
1: Она большая!
0: Вот. На самом деле нет. Америка – это просто инструмент.
1: Ну, это, я бы даже сказал, знаете, как помнится, во время войны мы делали специально искусственные аэродромы, чтобы их бомбили, ставили в
0: игрушечном
1: да, поле.
0: Да, да, да, это отвлекающий маневр.
1: Да. Ну что же, уважаемый Ян Густович, я благодарен вам искренне за то, что вы нашли время и приняли участие в нашей программе. К тому же, я помню, выражали сомнения, говорили, дескать, Саня, ну программа-то у тебя молодежная, в основном ее слушают 16-летние люди, любящие это, клубную музыку.
0: Саша, могу я одно слово сказать? Да? Я хотел выразить спасибо всем сотрудникам ГИБДД, которые участвовали в поимке преступников. Может, это не преступники, но дело в том, что у меня машину нашли, которую угнали 5 лет назад.
1: Да, это правда, факт. Так что еще работают они нормально.
0: Ну, работают, но 5 лет они вычисляли машину, где номер настолько явно перебит, что там вообще там даже ребенок увидит. Я не знаю, как этот человек ездил.
1: Может быть, кстати, ребенок и увидел, понимаете. Дело в том, что сейчас берут на службу ГИБДД детей. Просто они выглядят как взрослые люди. Те же усы, те же признаки половозрелости. Но в душе он,
0: так или иначе, в общем, машину забрал, ее даже не разворовали, удивительно. И в Серпухове, оказывается, очень хорошие милиции, которые не разворовывают машины, которые отобрали у тех, кто ездил на них незаконно, вот так, перед тем, как отдать владельца.
1: Спасибо еще раз вам, Ян Густович. Напоминаю,
0: вам
1: что...
0: Вам спасибо, Александр.
1: Да забудьте. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» был политолог Ян Густович Бартновский, автор книги «Фирма АВЕ» или «Русско-евразийский проект». Так что спрашивайте эту книгу на прилавках магазинов города, любых магазинов. До свидания.

0: из дневников опоссума.
1: Вчера попал под трамвай, а ведь в нем были дети.

0: каждую ночь с субботы на воскресенье на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа Александра Лаэртского «Монморанси».
1: «11-161». И здравствуйте, здравствуйте, уважаемые. Сегодня 161-й выпуск нашей программы. Сегодня достаточно активная ожидается ночь во всех, скажем так, смыслах. Сегодня у нас в гостях мои коллеги, люди весьма известные, весьма почтенные и в научном мире в том числе, но и также и в других областях. Это Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Сегодня речь у нас с ними пойдет, опять же, по многочисленным вашим письмам, по многочисленным заявкам. Даже вот сейчас мы, значит, когда поднимались сюда наверх, внизу нас ждал наш постоянный радиослушатель Иван Матвеевич Нерест, который прямо-таки настойчиво требовал осветить тему насекомых и их роли в жизни человека. И вот сегодня как бы наши гости любезно согласились прийти и рассказать вам все об этой проблеме. Затем, после того, как мы обсудим эту тему, да, конечно, вы тоже сможете нам звонить по телефону 203-19-22, задавать вопросы, те, которые не успели вместить в свои письма и послания и факсы к нам. Вот. А после этого в гостях у нас, ну как в гостях, он всегда себя чувствует в гостях, как дома, это сиамский близнец Элджерс и Торшин. С ним мы тоже обсудим ряд проблем, навеянных вашими письмами. Ну и параллельно мы будем слушать разную хорошую музыку, отходить, дабы там щец хлебнуть. Ну, сами понимаете, ночь длинная, вам-то хорошо, дома курица там лежит под боком. Взял сразу, да, достал, отломал, съел, и не надо отходить. А мы тут, я, например, вот в прошлый раз ел, так вот он пришел с утра меня менять, поскользнулся на кости, тут упал. Результат такой, что мне же пришлось бабки платить. Это был реальный случай. Да, ну, не будем о грустном. Сейчас начнем.

0: Ну что же, и я предлагаю перейти к основной теме нашей сегодняшней беседы, а тема это насекомые и их место в жизни человека. И, собственно, как вы, коллеги, уже, наверное, догадались, наших радиослушателей все-таки прежде всего интересуют не те насекомые, которые живут диким образом, ну, скажем, такие известные всеми нами насекомоведами, любимые, как, скажем, жук, носорог, да, ну, или пчелка, которую очень с натяжкой можно назвать домашним животным. Все-таки там явно есть какая-то независимость. Ну, она там летает, где хочет ее, да. Вот прежде всего, наверное, наших радиослушателей интересуют домашние насекомые, как то самый такой тривиальный случай — это тараканы. Во вторую очередь уже муравьи, рыжие муравьи. Вот скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич и вы, Игорь Петрович, что вы думаете, скажем, если проследить эволюционный путь развития человечества в случае, если наши дома были бы полностью лишены этих насекомых, каким образом повлияло бы их отсутствие и невозможность созерцать их рыжие эти спинки, лапки, да, их разбегающиеся тушки, вот, ну, скажем, вообще человечеству, как бы пошло развитие человечества?
1: Вы знаете, Александр Алексеевич, дело все в том, что я бы не стал так ставить вопрос, как вы. Дело не в том, были бы и не были бы, и как, какова бы была бы наша жизнь с тараканами или без. Важно, откуда они пришли. Я, например, в данный момент времени проживаю в микрорайоне Митина-1. Это, в общем-то, новостройка, и там достаточно пестрая публика по своему национальному
0: Колориту
1: и по своим убеждениям, да. И, конечно, каждая квартира – это свое маленькое государство. Вместе с господами, которые обитают в этих квартирах, вместе с ними приехали тараканы. Могу, например, сказать, что мои тараканы, они приехали с улицы Народного ополчения, с Хорошовки. Соседские тараканы, я не знаю, судя по всему, приехали из какого-то ближнего Подмосковья.
2: То есть там такая маленькая Америка. То есть там люди, они какие-то иммигранты. Не люди, а тараканы.
1: Да, Игорь Петрович. И естественно, если ко мне приходят тараканы из Подмосковья, то я считаю, что мне не очень приятно с ними общаться. И моя супруга Татьяна Владимировна пользуется всевозможными средствами. Кстати, передо мной здесь случайно совершенно вот оказалось средство для облегчения дыхания через нос. Я его понюхал, мне очень понравилось, мне стало легче дышать.
0: Да, учитывая, что туда наши референты для всех гостей добавляют кокаин, энное количество. Она постоянно тут лежит. Ну, это я открыл небольшую нашу тайну фирменную. А скажите, пожалуйста, Максим Сергеевич, не доводилось ли вам сталкиваться с таким явлением? Вот, ну, скажем, вот вы переехали в новую квартиру. Есть люди, которые, значит, дабы проверить эту квартиру на наличие там нечисти, вообще благоприятных каких-то аспектов жизненных, они то окошко, типа, да, запускают. А есть люди, я вот слышал о наличии таких, которые привозят из старой своей квартиры действительно таракана реального, запускают его, как бы, вот, дескать, кусочек старого дома. Может быть, вот так же и здесь происходит ситуация?
1: Естественно, я же с этого и начал. Действительно, люди, желая того или не желая, зависит уже от их убеждений и творческих каких-то порывов, они либо привозят с собой тараканов сознательно, либо бессознательно. Поскольку вряд ли у нас сейчас благосостояние наших граждан достигло таких масштабов, что все заезжают в новую квартиру с новой мебелью. Обязательно какая-то старая дрянь привезет с собой старое канапе.
0: Или яйцо там будет в нем лежать, таракани в этом канапе.
1: Естественно. И вместе с запахом детской мочи, который, может быть, 30 или 40 лет хранится, когда еще тот же самый обладатель счастливой новой квартиры был молод и воспитывался на данном диване, вместе с ним, естественно, с этим запахом приезжает и таракан. Другой вопрос, например, вот что касается моих соседей на 15 этаже, то у них ведь каждую субботу, например, происходит подготовка щей, и это свой специфический запах. Лично мне он очень нравится, потому что я...
0: Ну, он, кстати, извините, что я перебиваю, Максим Сергеевич, он, в принципе, приятен, но вот на каком-то процессе, на начальной стадии за тем, вот уже как бы несколько он таким становится
2: навязчивым. Когда дня разогревает.
1: Вы, Александр Алексеевич, видимо, не были в пионерских лагерях. Я очень часто ездил. Причем в хорошие блатные лагеря. Это был в Крыму, на подножии, у подножия горы Карадаг. Но, тем не менее, лагеря есть лагеря и лагерная столовая. Она остается таковой.
0: Навевает приятные такие.
2: А вы ведь, Максим Сергеевич, переехали из одного панельного дома в другой.
1: Да, в общем-то...
2: Потому что я ведь тоже не так давно переехал на новую квартиру, но из дома петровских времен. И там было не один вид тараканов, там было два. Черные и рыжие.
0: А, кстати, вот интересную проблему вы затронули, Игорь Петрович. Скажите, вот, пожалуйста, как вы считаете, вот эти разные породы тараканов, но мы их люди так называем, да, вот разные породы птиц, например, или разные породы тараканов. Вот их восприятие друг друга, например, одной породы восприятие, как мы воспринимаем, извините, вот там людей черной или желтой расы, или как других животных. Например, может быть, вот мы видим собаку, да, и думаем, вот это собака. Может быть, тараканы также там рыжие на черных смотрят. Или они их как равных? Вот, как
2: это,
0: вы считаете?
2: Я очень долго наблюдал еще за другими паразитирующими животными, это голубями и воробьями. И мне было всегда интересно, как они совместно поклевывают хлеб.
0: Да,
2: и
0: вот
2: при этом какого-то такого антагонизма я не заметил, потому что нормально воробушки поворовывают и голубей. Голуби спокойно так разевают свои клювики, в общем-то, не спешат, толкаются. И ну, даже непонятно.
0: Поклевы редко случались. Вот
2: да, то есть никаких драк, ни стенка на стенку, ничего не происходит. То же самое у черных и рыжих тараканов. Какие-то совершенно независимые пласты насекомых. Единственное, чем они отличаются, это устойчивость к разным
0: потравляющим
2: токсическим средствам, да, потому что от одних средств погибает только рыжие, от других только черные.
0: Скажите, коллега, а вот не считаете ли вы, что, может быть, вот эти наблюдения, они говорят о том, что просто эти животные, да, ну, вот голуби, там, и воробьи, или вот разные породы тараканов, они просто не видят друг друга, ну, вот вообще.
1: Что до меня-то мне вообще стыдно находиться за одним столом и говорить в один микрофон с Игорем Петровичем, потому что сразу видно, что он совершенно недавно переехал в панельный дом. То есть его, так сказать, выход на панель состоялся совсем недавно. Что до меня, я давно...
2: Я просто хотел ведь... Вы, Максим Сергеевич, говорили о переезде с жильцами тараканов. Как бы каждый жилец привозит своих тараканов со своими повадками.
1: Да,
2: но
1: да.
2: Со мной в новую квартиру почему-то поехали только рыжие тараканы.
1: Да нет, меня заинтересовало несколько другое. О том, как вы рассказывали, как голуби клевали хлеб. Вы извините, когда я еще проживал в первом панельном доме, то есть в Ворошиловском тогда еще районе, и садился на троллейбус на улице Демьяна Бедного в сторону метро Полежаевской, вы извините, я видел, как голубь клевал, причем с таким аппетитом нечто другое. Это то, что осталось после человека, который выпил и не очень хорошо себя почувствовал.
0: Да, кстати, это такую картинку я тоже наблюдал. Было дело. Но видите ли, Максим Сергеевич, собственно, голод не тетка, на безрыбье сам раком станешь.
2: Тараканов за подобным занятием я не заставал, потому что в домах обычно люди стараются вот после выпивки использовать унитазы или раковины. Редко кто вот свои не до конца переваренную пищу как бы извергает на пол или на кровать.
1: Александр Алексеевич, вы знаете, после этого я, как раз после этого случая, как я увидел голубя, который клевал с аппетитом, то, о чем я сказал, я сочинил стихотворение. Правда, я обратился в этом стихотворении к собирательному образу, к киске. Стихотворение называется «Киска и Максимка». Там диалог меня, Максимки, и ее киски. Значит, такое стихотворение. «Почему ты лижешь, киска, на асфальте мой плевок? Потому что он, Максимка, пахнет свежей колбасой». Я отвечаю: «Что ж, тогда тебе я, киска, дам еще один плевок». Она отвечает: «Благодарствуй, Максимка, мяу-мяу, мур-мур-мур». Вот такие наши животные.
0: Ну что же, прервемся на музыкальную паузу и напоминаем телефон в нашей студии 203-19-22. Также напомню, что у нас в гостях Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Слушаем композицию.

0: Изабелла Юрьевна Дамба спрашивает нас о том, что в одной научной статье, она автор этой статьи не упоминает, была проведена такая аналогия тараканов со всем известным животным зайцем. Причем с чертежами были приложены чертежи, кальки, схемы там внутренних кишков. Значит, по мнению автора статьи, которую прочла нам, процитировала Изабелла Юрьевна, заяц — это есть прямое, так сказать, ответвление и продолжение таракана. Смысл этого высказывания — все упирается в уши. Дело в том, что полная бесполезность ушей у зайца, ну, таких здоровых, она объясняется автором статьи как просто рудиментарные усы тараканьи. Ну, то есть, если посмотреть, скажем, там крупным планом приведена фотография морды таракана с усами и мелким очень фотография морды зайца.
1: Да, да, да.
0: Одно целое. Вот даже наши радиослушатели могут взять, далеко от себя отодвинут зайца и прям под лупой посмотреть таракана, и они убедятся в этом. Что вы, коллеги, думаете по этому поводу? Насколько это вообще
2: очевидно,
0: реально?
2: Очевидно, что уши зайца — это, конечно, хитиновые образования. Всем известно, что хитиновый покров у тараканов способен к мутациям. Дело в том, что я еще занимался исследованием воздействия алкоголя на соотношение человека и домашних животных и паразитов. Угу. Дело в том, что люди, у которых развивается синдром белой горячки, очень неадекватно реагирует на летающих тараканов. То есть в тот момент, когда они пытаются их убить, и таракан улетает, они впадают в кому или в истерическое состояние, и в этом случае тараканы являются даже опасными.
0: Раздражителем, как бы.
2: Да, непосредственно инициатором каких-то истерических или коматозных состояний.
1: Вы знаете, я бы посоветовал Изабелле Юрьевне Дамбе. Мы здесь так рассуждаем, но, в принципе, мы как бы обзорную экскурсию проводим. Мы не специалисты в конкретных каких-то областях, в тонкостях. Я бы ей посоветовал ознакомиться с трудом, который написал мой хороший знакомый Вениамин Леопольдович Шлюс на тему развития слуха и зрения у людей, которые знакомы с тараканами. Например, когда давишь таракана тапком. Первый раз я услышал этот звук, когда моя очень хорошая знакомая уборщица. О, боже мой, действительно, это правда все. Когда я учился в институте и был в стройотряде. Хорошее время было в бакалейно-винном отделе. Магазина продуктового на Соколе. Уборщица по имени Тамара Игоревна, она, конечно, давила замечательно тараканов. Ой, и у меня аж слеза пробирает, я вспоминаю это. Простите, фасовщица. Елена Бедбаева. Когда я, молодой студент, сидел, опустив ноги в фасовочную ванну с сахаром, потому что я не мог, конечно, себе позволить, чтобы трудящиеся покупали нормальный фасованный сахар, я обязательно свои кроссовки, которыми я ходил по полу, по грязному, я обязательно их опускал в ванну и слушал рассказы Тамары Игоревны о том, как в ее коммунальной квартире заводятся тараканы. Один раз я ее посетил, побывал у нее в гостях. И со своим одноклассником, одногруппником, однокашником по институту Алексеем Валентиновичем, вот там я услышал первый хруст таракана. Это, конечно, было замечательное влияние. После этого я точно понял, что я могу стать музыкантом. Правда, я не услышал всех частот, и поэтому я не могу стать продюсером, звукорежиссером, а я уж так просто исполнитель музыки.
0: Скажите, Максим Сергеевич, вот меня эта мысль о треске действительно таракана, ведь неспроста же он хрустит. Как вы считаете, не проводили ли вы таких исследований? Может быть, там все-таки наличествует скелет, ну, костная какая-то структура. Что там может хрустеть? Потому что хруст действительно страшный. Вот...
1: Как считает, опять же, мой друг Вениамин Леопольдович Люс, само тело таракана, оно развивается в процессе. Сначала это, естественно, такое склизкое амебовидное существо, которое просто расплывается. То есть это какая-то инфузория, которая не снабжена никакими ни мозговыми, ни силовыми, ни нервными центрами.
0: То есть такая клетка просто какая-то, которая большая.
1: Это может быть и много клеток, но, опять же, это не развитые механизмы организма. Это просто много одинаковых клеток. А потом, согласно его теории засыхающей козявки из носа, тело таракана приобретает более такой уже...
0: Вот то, что мы сейчас называем хитиновый, то, что вот наш коллега Игорь Петрович назвал хитином, да.
2: Вообще очень интересно, кроме о том, что зайцы все-таки родственники тараканов, я думал, но как бы не находил веских доводов, но о том, что речные раки являются ближайшими родственниками тараканов, по-моему, всем очевидно.
0: Но простите, коллега, тогда вы несколько разрушаете стройную теорию Максима Сергеевича насчет этот засыхающий хитип. Да,
2: козявки.
0: Да, они же постоянно во влажной среде.
1: Да, это нацмены просто.
2: Дело в том, что у раков нет губ. Известно, что у раков нет губ, поэтому они не способны свистнуть. Вот известно есть выражение. А наоборот, у зайцев есть пресловутая зайчья губа.
0: Да,
2: вы
0: да,
2: понимаете,
0: да,
2: какая интересная метаморфоза. То есть они одни не обладают губами вообще, но другие, то есть это как бы известно, то есть нарочито не обладает губами, то есть это даже уже стало поговоркой, совсем безгубые, а другие, наоборот, обладают очень известными губами, зайчьими.
0: То есть, кстати, здесь навевает на мысль о том, что вот эволюция в данном случае пошла по пути даже не какой-то там, не какого-то вот чисто развития в одном направлении, а вот эта ветвь широкая, вилкообразная, потому что ведь даже вот, скажем, и люди есть некоторые, которые вот наверняка что-то там есть. Вот если сейчас наши радиослушатели посмотрят на того, кто рядом с ними, и увидят, что вот концы ушей так демонически вытянуты немножко, да, и такая очень узкое должно быть лицо, очень, и уши так очень вытянуты, и, как правило, у этих людей нет вообще бровей. Вот все оперение, оволошение тушки нормальное, а бровей нет, то это уже как бы наталкивает на мысль о том, что стоит пойти взять все-таки пробу крови, потому что не исключено, что годам к 5 этот человек может покрыться хитиновой какой-то оболочкой тоже, что не совсем будет восприниматься хорошо окружающими.
2: Это все зависит от правильности теории козявки, то есть насколько быстро он покроется вот этой хитиновой оболочкой.
0: То есть вы предлагаете ему как-то больше-то принимать в ванну или что-то? Или...
2: Ну, нужно... Природа всегда дает нам какие-то уроки. Мы все учимся у природы посмотреть на рака. Который как бы теорию козявки всем своим существованием опровергает.
1: Я бы согласился с губами, потому что мне известны, конечно, и аналоги в нашей национальной культуре. Например, строки из песни «Подставляй-ка губки алые». Они, в общем-то, тоже оттуда же родом. То есть, понятное дело, что когда развивается заячья губа, то ее не стыдно и подставить для поцелуя. Поэтому все мы взаимосвязаны, все мы друг от друга произошли. Я считаю, что действительно тараканы и зайцы очень похожи друг на друга. Поэтому, в общем, подтверждением этому служит та ситуация, когда я учился в Московском авиационном институте, был на картошке, и мой хороший друг Алексей убил кирзовым сапогом, случайно совершенно зайца задел. Это чистая правда. Я ел жаркое, было очень вкусное жаркое из зайца. И когда его привязали уже, естественно, освежеванного, то есть он был без шкуры, одни мышцы, как атлет, как такой гладиатор, как сейчас показывают по телевизору. Вот, это был просто уже вылитый таракан, так сказать, такой сухощавый, подтянутый достаточно.
0: Кстати, вот этим, этим, видимо, и определяется вот такая разница. Вот, скажем, например, известно, что китайцы не заставишь никакой вообще силы съесть зайца. Так же, как европейцы, очень трудно заставить съесть таракана. Вот это, на самом деле, объясняется даже не особенностью кухни, мне так кажется, а какой-то генетической памятью.
1: Да.
2: То есть, впрочем, видимо, так, гусеницу, и собаку. Да, вот, это обычно...
0: Скажите, Максим Сергеевич, я обращаюсь к нашему гостю Максиму Сергеевичу Покровскому. Совершенно недавно весь, так сказать, научный мир был поражен вашей книгой и вашими многочисленными выступлениями по телевидению, в средствах массовой информации, с лекцией на тему, ну, вы так ее назвали, достаточно, может быть, шутя, но, тем не менее, тема серьезная. Наши полосато-задые друзья, так называлась тема вашей лекции. Речь в них шла о летающих насекомых, а конкретно о пчелах, осах, оводах, шершнях, где вы в этой лекции тоже как бы вывели одну общую у них деталь. Вот не могли бы вы сейчас поподробнее нашим радиослушателям рассказать, почему вот эта кампания как-то неожиданно прекратилась? Может быть, ваши какие-то соперники начали качать другую теорию, или, может быть, вы сейчас заняты каким-то другим уже трудом? И, может быть, для тех, кто, к сожалению, не смог прочитать или посмотреть ваше вот тогдашнее выступление, вкратце рассказать вашу концепцию насчет полосатых задов.
1: С удовольствием, Александр Алексеевич. Дело все в том, что моя рукописная книга о полосатых задах существах была спровоцирована порывом любви конкретно к оскам. Дело все в том, что оски нередко появляются в квартире в моей матушке, потому что она расположена на третьем этаже блочного панельного дома.
0: А, извините, в момент какого-то варения сладких предметов или нет, совершенно произвольно?
1: Нет, обычно это происходит ближе к осени, когда оски...
0: У них нерест как раз.
1: Нерест. Они нерестятся в теплых местах, уже какие-то октябрьские дни они побуждают к тому, чтобы искать дополнительное тепло. Помимо теплотела собственного и тела, теплотела своего партнера. И оски залетают в квартиру, а когда квартира заканчивает проветривать, форточки затворяют, оска остается в тепле, но без еды. Uh-huh. И без еды она начинает истощаться, и я, клянусь вам, это было правда, по-моему, три раза в моей жизни. Я у себя на ковре, на мутно-зеленом паласе находил такую полосатую невзрачную оску, которая еле перебирала лапками. И я решил почему-то первый раз, второй и третий раз я уже это знал точно, а первый раз я просто по наитию, так сказать, ну, ученым свойственно какой-то такой вот, ну, это не аксиом, это была интуиция, да. Как Нильс Бор, который предположил что-то там об атомах, то я предположил об оске, что ей просто не хватает элементарно пищи. И я предложил ей пищу. Я взял у матушки в баночке медок. Предложил оске.
2: И оска откушала.
1: Да, она взяла на бумажечке вот...
0: А она не делала ли попыток утащить это своим друзьям?
1: Нет, она была очень слаба, и вот ту капельку, которую я предлагал на бумажке, она еле-еле шевелила усиками, как только она ловила, унюхивала эту еду, она сразу впивала с нее своими вот этими кусалицами и выпивала всю капельку, и после этого она уже нахально, совершенно разнузданно летала по моей квартире, у нее начинался кутеж, и она понимала, что еще несколько дней она...
2: Кусалицами или хлебальничком?
1: Хлебальничком.
2: Хлебальничком.
1: Вот этими вот такими клешенками. Есть... И она понимала, что несколько дней жизни на халяву от Максима Сергеевича ей достаются очень легко. Вот. А потом уже о судьбе оски я ничего не знал, потому что я считаю не вправе как бы... вторгаться в естественный процесс более чем на одну капельку вареница.
0: Потом ну, я то есть обычно... такой гуманный достаточно шаг.
1: Да, я ее выгонял за навесочкой за пределы своей хаты, и она там уже развивалась, естественно, по законам средней русской полосы, и все шло не знаю как дальше. Я не окольцовывал, я обычно не ставлю опытов над животными. Как у нас, кстати, в лагере на подножии Карадага была просто какая-то операционная, ребята из второго отряда, не знаю, просто что-то страшное делали с мухами, вырезали им какие-то члены. А что касается меня, то я исключительно интеллектуальным общением с животными вот черпаю.
0: Угу. А скажите, коллеги, вот многие наши радиослушатели вот сейчас вот пришла Изольда Тихонова на панель. Это двоюродная сестра нашей замечательной Изольды Терентьевны Дамбы. И она задала такой вопрос. Она говорит, вот у меня дома живут не тараканы, а рыжие маленькие муравьи. С Соответственно, суть вопроса такая, что ну, многие спорят между собой домохозяйки. Типа, например, одна другой звонит, говорит, ты знаешь, я вот там у меня тараканов много. А ты, говорит, принеси вот от меня несколько этих самых рыжих муравьев, тараканы, дескать, пропадут.

0: Должны существовать совершенно разные, и в то же время, ну, что я долго говорю, единственная борьба противоположностью, она дает себя знать всегда, везде и во всем. То есть госпожа Панель должна понимать, что если существует рыжий, то рядом с ним обязательно бок о бок должен идти черный. Если
1: существует... Или белый.
0: Если... Или белый. Это уже, в общем-то, зависит от степени, как бы, восприятия цвета.
2: А какой-нибудь предел-то этому есть? Ну, скажем, вот их три, белый, рыжий, там черный. А если там их еще больше будет, ну, цветов-то много, то как бы ограничивать искусственно эти цвета имеет ли нам смысл? Или все-таки пустить на самотек этот
0: предел
2: процесс?
0: Есть естественный. Предел этот, к сожалению, к большому, раньше он контролировался естественным образом. Мы теперь уже не в состоянии вспомнить, как, потому что в генофонде, так сказать, нашей природы этого не осталось. Сейчас это делается искусственно. Когда я проживал, учась в первом, втором, третьем классах у своей бабушки на бульваре Карбышева, там местная молодежь из дома 21 занималась тем, что просто маленькие пузырьки, видимо, из-под капель для носа или что-то такого, собирала какую-то страшную жидкость. Состав ее, естественно, засекречен, так же, как и состав концентрата Пепси. Я знаю, что туда входило примерно что-то ацетон, клей, может быть, еще что-то. Просто это гадость заливалась в муравейники, и муравьи, те, которые посильнее, обесцвечивались, а те, которые послабее, они просто разлагались, подыхали, естественно.
2: А, я думаю, что это, скорее всего, там еще была перекись водорода, потому что у нас сейчас новая мода на радиостанции, все вот референтки нашей программы, вы сейчас видели, да, они прям выливают и обесцвечивание
1: это происходит. Это достаточно негуманный метод борьбы с муравьями, потому что муравьи легко дезориентируемые насекомые, достаточно вычислить их секретные тропы, которые они прокладывают достаточно явно в квартирах, и поставить туда какой-либо предмет, желательно достаточно вонючий, uh-huh. как муравьи моментально дезориентируются и скапливаются вокруг этого предмета и не знают, куда им идти, потому что не все из муравьев обладают способностью прокладывать новые тропы.
2: А вы знаете, коллега, я думаю, это, наверное, прежде всего объяснимо тем, что, ну, уже не секрет, что вот муравьи — это как бы коллективный разум, то есть вот муравейник — это мозг. Если, например, часть уже их перешла туда за барьер, то, а часть тут осталось, то это похоже на человека с бодуна, или который вот, значит, там, ну, типа, демон какой-то, дебил, вот он, у него части мозга, ну, не работает, и они не могут воссоединиться, вот этого воссоединения не происходит, кстати.
1: Наступает шизофрения муравейника, да, раздвоение,
2: да,
1: личности.
2: Да, практически. И получается, кстати, что здесь мы подошли еще к одной теме, которую нас просили затронуть наши радиослушатели. Как вы считаете, вот, если коллективный мозг муравьев уже утвержден, как говорится, и печать стоит, то вот существует ли коллективный мозг у тараканов, или все-таки, скажем, каждый таракан или оса тоже, кстати, это индивидуальная совершенно система. Ну, а вот о пчелах можно ведь сказать, что это индивидуальная система, она личность у нее, у каждой, кстати, если под лупой посмотреть, у них видно гримасу пчел.
1: И отпечатки щупалец, да, да. Неповторимые.
2: Да, совершенно, как вот отпечатки человеческих пальцев. А что вот вы думаете насчет тараканов и ос?
0: Естественно, у них существует коллективный мозг. В этом я убедился уже сам. Я не буду обращаться ни к господину Шлюзу, ни к господину Лестничному Пролету. Я сам в состоянии ответить на этот вопрос, потому что несколько лет назад, по-моему, 6 или 6,5 лет назад, когда моя супруга Татьяна Владимировна получала квартиру в жилищно-строительном кооперативе, попросту говоря, ЖСК, я просто пронаблюдал за той организацией вообще людской вот этой общности ЖСК, и я понял, что это полная аналогия с тараканами. То есть люди, совершенно не подозревая того, что делают это, почти бессознательно занялись плагиатом, и организацию ЖСК как бы приняли, позаимствовали, что ли, у тараканьего, вот, у тараканьей общины.
2: А, простите, Максим Сергеевич, может быть, вы как-то тут несколько неправильно подходите к вопросу. Может быть, не сами ли они это переняли, а им это как бы заставили их это сделать? Вот, скажем, если вы вспомните буквально лет 5 назад, да, придя, например, за колбаской куда-нибудь в магазинчик, вам такая бабища или девушка заворачивала каждый кусок отдельно в бумагу. Сейчас все это расфасовано, скажем так, заворот в бумагу. Это индивидуальный подход. А когда вот все получают вот эту колбасу в одинаковом, собственно, виде, пользуются одинаковыми совершенно предметами быта, ну, то есть вот это происходит как раз убийство индивидуальности. То есть...

0: Не сами, может быть, люди с собой это делают. Может быть, какой-нибудь дяденька сидит один или группа дяденек. Вот что вы на это думаете?
1: Я, в общем-то, конечно, хочу согласиться с вами. Единственное, что не совсем я комфортно себя чувствую от формулировки, что я в чем-то ошибаюсь. Я ни в чем не ошибаюсь, потому что я ничего не утверждаю. Что касается дяденьки, то мне сейчас достаточно тяжело ответить на ваш вопрос, потому что сейчас зима, холодно, и наше, так сказать, половое... И так же, как и общественное сознание
2: очень слегка... Очень хорошо вы затронули тему полового, потому что далее я расскажу о половом сознании навозных мух.
1: Замечательно.
0: Это, кстати, интересно.
1: А сейчас наше половое общественное сознание слегка замерло. Я думаю, что к теме дяденьки, который руководит всеми тараканами, так сказать, передвижениями, мы можем вернуться ближе к лету, когда все расцветет и настанет, как я понимаю, намного больше ясности и в нашей, так сказать, общественной жизни, и в нашей личной жизни, и когда все расцветет. И, в общем-то, действительно, уже уходя, так сказать, от темы общественной, ближе к дерьму, конечно. Что там с мухами, скажите?
2: Интересная история. Мне посчастливилось познакомиться с одним австралийским профессором, который занимается очень узкой областью. Он всю свою жизнь изучает навозных мух. То есть не насекомых вообще, не мух вообще, а именно навозных. И долгое время среди крестьян и среди ученых также было заблуждение, что мухи, навозные мухи, спариваются на навозе.
0: Я, кстати, тоже вот так до сих пор считаю.
2: Профессор выяснил, что мухи только ухаживают друг за другом на навозе, спариваются около коровьей лепешки и откладывают яйца туда же. То есть они, что называется, мухи отдельно и котлеты отдельно. Они очень четко следуют этому правилу.
0: А интересно, чем это вызвано? Может быть, как бы...
2: Есть многие поговорки. Не живи там, где...
0: Вот, я тоже об этом,
2: вот мухи, вот они, видимо, как бы... у них их коллективный разум достаточно сильно развит. То есть они поиграются, шасть в травку, а потом только возвращаются уже яички отложить. Но на ту же самую лепешку.
0: То есть как бы вот лепешка, это у них как бы дом родной, они лепешки не меняют.
1: Мне даже прямо мне на ум пришла очень такая интеллигентная, на мой взгляд, утонченная шутка. У нас ведь тоже много существует господ, которые, чтобы было проще встречаться, назначают свидание своим девушкам около общественного сортира. Хе-хе-хе-хе-хе-хе.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек. Не какай, где попало.
1: 53 минуты первого в Москве, и наши уважаемые радиослушатели могут позвонить по телефону 203 19 22 и задать вопрос по нашей теме. Ну и, собственно, если вообще вас что-то интересует, я думаю, что Максим Сергеевич Покровский вам с радостью ответит. А Игорь Петрович сейчас, к сожалению, вышел. Дело в том, что он пришел сюда не совсем один. А нет, вот, собственно, и он вернулся. Ну что же, как славно пожелать. Просто Игорь Петрович занимается, я открою вашу маленькую тайну, тем, что, в общем-то, работает над скульптурой. Скульптура — это, в общем-то, как бы бюст одного очень известного человека. И чтобы не отрываться от работы, Игорь Петрович постоянно возит ее с собой и в ходе озарения выходит туда, что-то ей там прилепляет, то на вымени что-то, то на ноздрь, то отлепляет. Вот. Хотя все мы в один голос сразу ему сказали, что, дескать, Игорь Петрович, и так все классно.
2: Хватит лепить.
1: Хватит лепить, все нормально.
3: Вот, и ну, вот, кстати, да. Этот компьютерный голос девушки, которая только что говорила, вот она сказала, никак и где попало. Вот это как раз, по-моему, она обращалась к Игорю Петровичу, который совершенно безраздельно лепит свои скульптуры. И когда она говорила...
2: Дело в том, что многие слушатели могут подумать о материале скульптур не то, что есть. Это нормальная скульптурная глина, а совсем не...
1: Ну, просто, по-моему, вы знаете,
3: на которой размножаются, собственно...
1: Она откуда-то взята тогда из очень странных мест.
2: Ну, из зоны... Есть такие зоны...
3: Вы знаете, кстати, господа Игорь Петрович и Александр Алексеевич, если у вас возникнут в вашей какой-то беседе спорные моменты, я бы посоветовал вам обращаться вот к этому компьютерному голосу, потому что он очень часто говорит именно умные вещи, и это как вот книжечка, которую откроешь, не пойми на какой странице, и прочтешь там, открыть на сотой странице, прочесть 12-ю сверху строчку, и сразу истина
1: станет.
3: Да, ответ на вопрос.
2: Книга гаданий такая.
1: Ну что, послушаем, что нам хотят сказать наши радиослушатели. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Добрый вечер. Вот не могу с вами согласиться.
1: Ну, давайте мы вас...
4: Насчет того, что есть черные, есть рыжие. Там. Просто черные — это, видимо, папы, а рыжие — это мамы, а маленькие черные — это их дети.
1: А почему-то они от маленьких рыжих?
4: А потому что они попозже, видимо, меняют окраску. Да дело, собственно, даже не в этом. Просто должна быть гармония. Вот вы говорите, если же вывести, допустим, тараканов при помощи муравьев, там какая-то знакомая женщина предложила вам. Просто должна быть гармония. Это как среди животных, так и среди насекомых в квартире. Если вы заведете там кошку и собаку, то просто как-то они будут уживаться. Так же и муравьи с тараканами сидят.
3: Вы правы, конечно.
1: Спасибо вам за звонок. Да, ну что ж, тут настолько, по-моему, человек, который позвонил, не прав, что лучше сказать, что он прав. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно...
5: Доброй ночи.
1: Доброй ночи.
5: А вот у меня вопрос такого плана. А вот сейчас разрабатываются различные средства. Вот все мы знаем средства, по-моему, Маруся. Вот, если не ошибаюсь... или Нюра там, по поводу борьба вот с тараканами. Вот, не знаю, у меня вот, например, дома, но мы просто постоянно их грохаем.
1: То есть так, посредством обуви?
5: Да, да, но здесь просто, вы знаете, просто когда одеваешь сандали, в общем-то, и начинаешь грохать, то есть сандали как бы отлетают. Вот,
1: это, наверное, они их отталкивают.
5: Да, вот понимаете, вот такая беда, вот особенно импортные сандалии, они такие.
1: Ну а чем мы можем вам помочь, скажите, пожалуйста?
5: Вот, я вам.
3: Вы хотите спросить, как с ними бороться все-таки, да?
5: Да, как с ними бороться. И марка какой обуви вот бить, потому что сандалии иностранного производства.
1: Ну, понятно. Хорошо, сейчас спасибо за звонок.
3: Мы готовы ответить на вопрос.
1: Да, Максим Сергеевич, если
3: вы знаете, мы просто на самом деле хотели, конечно, обойти эту тему уничтожения этих животных.
1: На всего гуманности.
3: Да, но раз уж вы ее затронули, мы же не можем делать вид, что у нас передача не в прямом эфире, так сказать. И, естественно, мы должны ответить на ваш вопрос. Дело все в том, что еще один мой третий друг, Вячеслав Юрьевич Подъяичный, он изобрел, естественно, такой метод. в результате которой очень успешно можно бороться с тараканами. Это очень просто. Для того, чтобы уничтожить всех тараканов, совершенно не нужно уничтожать их всех, их детей, их отложений. Можно просто каждой особи мужского пола в определенный момент, это в период нереста, как раз вот сейчас этот период.
2: Вы имеете в виду стерилизацию?
3: Просто ударить под яички. Если вы спрашиваете, какая для этого...
2: стерилизация путем удара, да, известный метод.
3: Если вы спрашиваете, какая обувь для этого подходит, то, в принципе, для этого подходит два...
1: казаки, наверное, скорее всего, ботинки.
3: Вы знаете, как ни странно, нет. Немножко нет. Я тоже думал раньше, что казаки, потому что они такие большие, нет. Как ни странно, для этого больше всего это показали опыты. Это исключительно опытом путем... вот это достигнута, получена такая информация, либо просто голые ноги с нестриженными ногтями, либо кроссовки Ботос, которые были популярны очень в нашей стране лет, так скажем, 12, 14, 10, да, даже, может быть, чуть меньше. Назад, вот, этим вы можете бороться. Ударяйте под яички тараканом.
2: Нет, еще вот предыдущий оппонент наш, и абонент, который говорил о том, что совершенно дикую теорию о том, что черные тараканы — это папы.
1: В общем, неграмотная теория, согласитесь.
2: Да, дело в том, что это... это как была история между лошадьми и ослами, когда получались мулы. Угу. Таким образом, можно даже уничтожить тараканов, потому что...
1: Посредством генетического скрещивания.
2: Дело в том, что черные тараканы иногда совокупляются с рыжими особями, но потомство, которое получается, уже не способны не то что к самовоспроизведению, не способно вообще ни к чему.
1: Ну, тут достаточно вот посмотреть на фотоснимки, редкие картины вот лика Павла Первого, вот где внутри рода происходили скрещивания, в результате, значит, вот все последующие, они вырождались.
3: В период фестиваля, кстати, извините, что я вас перебиваю, в период фестиваля в каком-то 40-каком-то году, да, который в Москве проходил, у нас подобная история произошла, и тоже достаточно сомнительные результаты принесло вот это... так сказать, повальное скрещивание всех цветов, и естественно, что не всегда это получается.
1: Вот. Ну что же, коллеги, после новостного блока мы продолжим беседу о нашей теме. И еще раз телефон в студии 203-19-22. Можете звонить. А сейчас Петр Марченко с отрывком из своей новой книги. Напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский и Игорь Петрович Лопухин. Речь у нас сегодня идет, собственно, о теме, которую вы же нам в ваших многочисленных письмах, приходах сюда и выкриках под окном подсказали. И следующий вопрос, который назрел в связи с такой рекомендацией Максима Сергеевича вот нашему радиослушателю насчет такой, ну, скажем так, мягкой кастрации мужской половины тараканьих особей. Некоторые наши радиослушатели выразили такое мнение, что информация, которая недавно прошла в одной из центральных московских газет, это была статья Ипполита Абрамовича «Жми». В этой статье Ипполит Абрамович написал, что если взять самочку таракана и вплотную рассмотреть ее, опять же, под линзой, то можно четко увидеть у нее на брюшке рудиментарное вымя. Вот наши радиослушатели в этом сильно усомнились. Коллеги, что вы вообще на эту тему думаете, прав ли Ипполит? Или, может быть, сомнения наших радиослушателей оправданы чем-то? Раз да. Есть, вот как вы сказали, Максим Сергеевич, раз наличествуют, значит, какие-то пенисно-яйцевидные структуры у этих особей, то, соответственно, должно быть вымя у особей противоположного пола.
3: Как поется у Высоцкого, я таукитянку схватил за грудки, а ну, говорю, признавайся. Так и тут. Я тараканку схватил. Да,
2: да, конечно, вымя уже давно утратил свои функции кормления, и единственное его назначение — это эстетическое и сексуальное услада самцов-тараканов.
1: То есть вот похват.
2: Похват непосредственно хватательными щупальцами и по щекотам.
3: Похват и ощуп. Существует два таких научных понятия. Хотел бы определиться в лексиконе. Похват и ощуп.
1: Ага. А вот геометрически это как выглядит?
3: Геометрически это пока очень тяжело определить, потому что...
1: Ну, ощупь это, видимо, устными поверхностями, устными отростками или ощупь, тоже лапами.
3: О, нет, ощупь, в принципе, он на той ощупь, чтобы осуществляться совершенно непристойно, хамски, вот...
2: Да. Устными это лапочками. Пощекот такой.
3: Ага, устными ага. Пощекот, а и оглаживание еще это иногда называется, а именно ощупь это... Такие лаптильные, совершенно непристойные движения, которые совершает таракан. Он это совершает обычно задней пяткой, естественно, самым грубым органом. Это считается у них так, ну, хорошей шуткой, типа как
2: да,
3: у нас.
2: Да, причем это не имеет отношения ни к каким брачным играм. Это делается исключительно из хулиганства.
3: Да, это правило хорошего тона в кавычках.
2: Побуждение.
3: Это как у нас все равно, извините, как есть такая шутка, нагадить, наиспражняться на половик. Там закрыть газеты и поджечь. Так у них это. У них же существует тоже своя такая теория такого псевдосолдатского юмора, псевдоказармы такой, или именно казармы. То есть это...
1: А скажите, Максим Сергеевич, а существуют ли вот у них какие-то, ну, так скажем, аристократические структуры? И как можно определить, скажем, от аристократического таракана от какого-то такого более хулиганского? И как влияет, скажем, дом, в котором живет таракан? Ну, скажем, может ли в семье какого-нибудь сильно там уже там пьющего и продавшего все из дома человека жить, скажем, какой-то
2: аристократический. Жить и страдать, и мучиться.
3: Да, вы знаете, наукой определено, естественно, что является правилами хорошего тона или наоборот. Ну, естественно, я не могу не упомянуть о том, что около правила хорошего, около слов правила хорошего тона все равно нужно ставить кавычки, поскольку у тараканов существует так называемый комплекс пейджера, который, естественно, в самом же своем тяжелом случае перерастает в болезнь сотового телефона. Это когда таракан совершенно несоизмеримо просто со своими собственными пропорциями начинает расставлять ноги, и походка у него превращается в нечто такое, ну, как бы, ну, представьте себе пожилого штангиста.
1: Который... Ну, то есть это называется, в принципе, Максим Сергеевич, вот в науке, может быть, вы забыли просто этот термин, расперды.
3: Да-да, ну, да. Это, в общем-то, достаточно такое народное понятие. У нас этим понятием владеют очень многие, даже начинающие лаборанты. Расперды — это просто реальное следствие комплекса пейджера или более серьезной формы болезни сотового телефона.
1: А скажите, что бы вы могли посоветовать тем нашим радиослушательницам особо пожилого возраста? Ну, понятно, что если там живет молодой какой-то человек там дома и, скажем, видит такую картинку, какой-то, значит, представитель от тараканов, весь такой в расперды, вот сидит на столе и даже не думает убегать, смотрит очень нагло, смотрит в упор. Понятное дело, что, например, вы или я, или там вот наш коллега Игорь Петрович, мы просто его хлопнем, нам-то по барабану его комплекс. А вот старые женщины, одинокие, они очень боятся в данном случае. Вот как вы считаете, велика ли опасность такого подавления вот тараканьей вот этой наглости человеческого какого-то внутреннего чувства достоинства? Вот они же прям пугаются, убегают, не трогают таких тараканов. Даже были случаи, одна ему дань носила, в магазины ходила, вот как восок спас.
2: Намного сильнее опасность, когда более молодые люди начнут платить дань и забивать стрелки с этими тараканами где-нибудь на помойках для выяснения отношений. Старые люди как-то, они не привыкли к этому и обычно относятся спокойнее. Просто или убегают и говорят, да пошел ты. А вот молодежь может какие-то новые веяния в отношении с тараканами привнести.
3: Старым людям, конечно же, тяжело приходится при таких контактах, но если они обратятся в книжное издательство «Мир» или, кстати говоря, почему-то «Букинист», непонятно почему, потому что, в общем-то, раньше такая лексика была не принята, но, видимо, раньше что-то было похожее. Короче говоря, тот же самый «Лестничный пролет», мой замечательный товарищ, он и написал и издал такой разговорник, который называется «Ну, в общем, ты понял». Там совершенно четко, конкретно изложены ключевые моменты, которые заставляют какого-то совершенно не в меру оборзевшего таракана понять, что его место в щели, И он уходит спокойно, совершенно шевеля своими усами, и волочит за собой же все там свои телефоны, я не знаю, что там, сигнализацию от автомобиля, да, и он уходит.
1: А скажите, а вот, собственно, вот в этой книге замечательного пролета, там даны рекомендации вот только по поводу тараканов или по поводу и других животных, например, вот есть же там, и они идут за грибами веселой семьей, с ними там пупсики в бантах все, да, грибочки собирают, песенки поют, и вдруг такой бычара на опушке стоит, ну, в смысле, вот там, молодой, и он прям на них, да, и побежал.
2: Ну да, или кабан.
1: Тоже, да, или кабан какой-то. Вот в книжке вот вашего замечательного...
2: Или лось.
1: Что еще страшнее.
3: Если вы хотите, Александр Алексеевич, обобщить, конечно, понятно, что красота спасет мир, и я думаю, что, конечно, сейчас такого разговорника для всех животных нет. Хотя общую программу поддержки людей в борьбе с обнаглевшими животными начинает, по-моему, фирма Libres или при поддержке Tampax, который, в общем-то, борется за чистоту отношений, за чистоту взглядов и за правильность общения. Но это будет большая культурная программа, и она только начинается сейчас. Я не знаю, когда она кончится. Это будет проводиться, естественно, при поддержке ведущих московских групп, которые занимаются сейчас именно такой, скажем так, лирической музыкой. Но это очень серьезный вопрос, это тема для отдельного разговора. Это, к сожалению, такой стройной теории пока никто не сделал. То есть, как бы от частного перейти к общему мы не можем. Научившись беседовать и усмирять тараканов, это совершенно не значит, что мы умеем уже подпрыгивать, ловить мух.
2: В одиночку, да, ходить на лося.
3: Да, совершенно это тайна природы.
1: Ну что же, прервемся на музыкальную композицию.

0: и опоссум частенько делали.
1: Мегагерц.
2: И, собственно, сегодня наша беседа с нашими гостями проходит под музыку ансамбля «Ногу свело» и конкретно под пластинку, которая называется «Сибирская любовь». Этот коллектив, насколько я знаю, является вашим любимым, по крайней мере, на сегодняшний день. И вот перед этим была композиция, которая называлась «Сандуновские бани». Вот перед композицией, которую мы только что прослушали, в этом году состоится праздник столетия Сандуновских бань. И я знаю, что вы, как большие поклонники творчества этого коллектива, затеяли какое-то мероприятие там с участием самых высокопоставленных лиц Москвы, области. Не могли бы вы поподробнее рассказать, как это будет выглядеть, что это будет?
3: Да, группа «Ногу свело» — наши большие друзья. Началась наша дружба давно, уже, по-моему, несколько лет назад, когда наша компания... Просто компания друзей тараканов и остальных домашних животных занималась морением вот этих животных у них дома, потому что это совершенно невозможно было. Я даже помню, что у кого-то либо у гитариста, либо у барабанщика в квартире просто нельзя было ходить, потому что был сплошной хруст. Было очень жалко этих животных, их давили тапками, их пришибали скалками, вениками. И решили просто уже, чтобы они не мучились.
4: Сложно организовать вывоз трупов.
2: В результате захламления.
3: Их решили просто выморить, чтобы они не мучились, да. А что касается наших друзей «Ногу свело», то они, конечно, затевают целый ряд акций. А акции в Сандуновских банях в последнюю очередь, потому что это должно быть венцом всей программы. Во-первых, очень скоро, в пятницу 16 февраля, «Ногу свело» собираются здесь, совсем недалеко, на Арбате. Если стоять вот как, прям как станция находится, стоять спиной к центру и чуть-чуть после ресторана «Праги», то есть по левой стороне улицы Новый Арбат, естественно, Новый имеется в виду. Итак, 16-го ребята задумали раздавать свои кассеты с пластинкой «Сибирскую любовь». Я уж не знаю, они будут раздавать ее просто так, дарить, либо это будет какой-то конкурс. Но, тем не менее, вот музыканты решили заняться популяризацией без того хорошо продающегося альбома. Видимо, он настолько себя хорошо чувствует в ларьках, что лишнюю сотню, полторы кассет люди просто вот захотели подарить.
2: А скажите, сами они будут это вот делать или какие-то представители коллектива? Вот, может быть, они вас попросят?
3: Вы знаете, это будут делать, естественно, их двойники, потому что сами они, как по их словам, по словам барабанщика Антона Якомульского, сейчас находятся в таком состоянии, что наблюдают за миром из окна автомобиля. Они не выходят, у них бронированные стекла, естественно. Вся информация поступает только через пейджеры, через какие-то совершенно засекреченные сотовые каналы связи. Будут их двойники, но они будут вполне похожи, будут говорить голосами похожими. Вот мы пробуем тоже,
4: да,
3: дублировать.
4: Их также можно будет узнать по вот этой большой системе Алтай, в одного в руке, и по вот этой полевой рации. Вот, такой, ну, она носится как рюкзак за спиной, весит 15 килограммов.
2: Она будет потрошенной, и в ней как раз будут лежать все вот эти вот кассеты и то, что будет раздаваться.
3: Ну, не будем пугать наших москвичей и друзей наших друзей группы «Ногу свело». Все будет достаточно культурно, охранники будут вести себя замечательно. То есть проблем, которые часто возникают при попадание в какие-то ночные заведения, совершенно не будет. То есть будут пропускаться все и с банками спрайта, и со своей едой. Можно будет пройти, так сказать, в зону обитания «Ногу свело». И все, кто придет на вручение кассет вот в пятницу 16 числа на Арбат, всех их пригласят на следующий вечер, в ночь, на вечеринку видеоклипов «Ногу свело». Они будут презентовать два своих новых видеоклипа: «Рождественская колыбельная» и «Деморализация любви», и еще один небольшой, для фильма, но достаточно большой для видеоклипа, 11-минутный настоящий кинофильм, который будет вестись, заводиться с проектора. Ну, об этом можно говорить долго, неинтересно. Могу сказать только, что ребята сказали, что в программе будет тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, телемост «Москва. Кривой Рог», аукцион картинок и кадров из видеоклипа. Выступление группы «Ногу» свело с непривычной программой, либо очень старыми, забытыми, почти неизвестными, либо с совсем новыми песнями.
4: Почти не написанными.
3: Вот, все это состоится. Ну, а как бы уже после столь длинной преамбулы, отвечая на конкретно ваш вопрос, Александр Алексеевич, состоится акция в Сандуновских банях, пока не установлена точная дата, но, естественно, понятно одно, что музыканты будут играть на этой акции абсолютно нагие, вот, так что все
4: абсолютно их... бесплатно, абсолютно потому бесплатно. Что волнует проблема, конечно. Рейтинг Сандуновских бань значительно сейчас упал, потому что все любят какие-то более кабинетно-девочково-панельные, да, такие помывочные услуги, а вот такая заслуженная организация, как Сандуновские бани, из-за этого терпит убытки. И, видимо, рейтинг бань должен возрасти благодаря этой акции.
2: А, Игорь Петрович, расскажите, действительно ли на этой акции вот будут совершать также публичную помывку представители московской мэрии и даже вот правительство России?
4: Естественно, это... такой проблемой падения авторитета Сандуновских бань ведь озабочен не только разные музыканты, вот как группа «Ногу свело», но, естественно, и отцы нашего города, да и вообще отцы, как бы. И, естественно, они абсолютно бесплатно тоже примут участие вот в этой в показной, ну, как показной.
2: В хорошем смысле.
4: В хорошем смысле, конечно. Да, показной.
2: Показательная помывка. А будет ли трансляция телевидением осуществлена какая-то?
3: Обязательно ведутся переговоры с ОРТ, с РТР, с более такими модными, так сказать, и мелкими телекомпаниями. Вот. Я хотел бы еще дополнить слова Игоря Петровича. Дело все в том, что, конечно, не только политики будут допускаться до действия. Всех граждан мы ждем. И критериев отбора не будет вообще. То есть общественное положение, возраст, половая ориентация. Все это совершенно не важно. Убеждения какие-то. Единственное, что будет учитываться, и очень строго предупреждаю, будет оцениваться при отборе для участия в телешоу, это конкретные размеры половых органов. Дело все в том, что они не должны быть слишком велики. Мы в последнее время столкнулись с тем, что народ пытается как-то приукрасить, что ли, свои размеры вот своих
4: атрибутов. И в моде вот это есть такая очень тяжелая болезнь, называется она фрагментарный или парциальный гигантизм. Но он бывает, этот гигантизм любых органов, но вот именно половых органов стал сейчас моден.
2: Даже специально, я знаю, обращаются к каким-то генетикам.
4: Генетикам, и, да, потому что это болезнь малоизученная и генетически передаваемое странно, никогда не понятно, где что вырастет.
3: Поэтому я могу заверить вас, что какой-либо фрезеровщик или палаточник со своими, там, скажем, условно, там 12-14 сантиметрами очень легко и быстро победит какого-нибудь лихача-парламентария 22 сантиметров.
2: А скажите, Максим Сергеевич, а контроль вот этот как бы при входе как-то будет осуществляться, наверное, специальными?
4: Да, да,
2: или будут
4: как-то... В бане же видно все, как бы.
2: А, там... то есть там будет в предбаннике контроль, то есть как бы...
3: В данном случае мы взяли пример с известных ведущих как западных, так и отечественных телешоу. Официальный контроль будут осуществлять ведущие фотомодели из ведущих модельных агентств. Вот. Они будут просто измерять взглядом и потом говорить,
4: взглядом,
3: прошел,
4: взглядом
3: не прошел. Да.
2: Кстати, действительно, такой контроль, он самый все-таки, во-первых, а, опыт, б, женская чистая интуиция. Это серьезная вещь. Ну что же, послушаем следующую композицию.

0: сожалению, нас покинул все-таки замечательный наш скульптор Игорь Петрович Лопухин. Ну, и это правда, поскольку, как он сказал, скульптура эта требует постоянного поджига. Ну, скажем, он пролепляет там ноздрь какую-нибудь, и чтобы ноздрь не стекла, ему приходится, естественно, производить обжиг. Сейчас он ноздрь приклеил, и производится, значит, отвоз скульптурного изделия в его мастерскую. То есть, сами понимаете, хобби этого замечательного ученого, оно достойно уважения. Но мы продолжаем беседу с Максимом Сергеевичем Покровским, коллегой Игоря Петровича. И вы можете задавать вопросы Максиму Сергеевичу Покровскому по телефону 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
1: Александр и Максим. Это Владислав.
2: Здравствуйте.
1: Прежде всего, как говорится, все земное свидетельствует о смерти, вот, и поэтому мне очень тоже близка тема животных непосредственно. И хотелось бы вот в стихотворной форме рассказать вам, что бывает, то есть при продолжительном общении, так скажем, с домашними животными. Вот в данном случае это котенок.
2: Угу.
1: Ага.
2: Слушаем.
1: Хорошо. У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел, но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Наташа кричала, и в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убил его, дорогая. Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне и мрачен. Был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен. Вечный смех сумасшедших подруг. Вот хотелось бы как-то послушать мнение Максима Покровского относительно вот таких вот моих безумств.
2: Спасибо за звонок.
3: Замечательно. Дело все в том, что я надеюсь, что вы записали, написали это стихотворение, действительно, которое мне очень понравилось. Это правда с должной долей иронии, так же, как и с должной долей серьезности воспримите мое заявление о том, что вы награждаетесь призом. Мы пригласим вас сюда, в продакшн-студию радиостанции «Эхо Москвы» для записи такого AD, то есть рекламного, так скажем, творческого джингла, примерно такого содержания. Я часто «Моего котеночка».
0: Ну что же, следующий телефонный звонок по телефону 203-19-22 и вопрос Максиму Сергеевичу Покровскому от наших радиослушателей. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
4: Доброй ночи, Александр. Доброй ночи. У меня о насекомых еще можно задавать?
2: Конечно, конечно.
4: Понимаете, когда-то очень давно я прочел фантастический рассказ один, роман, вернее, в котором в результате воздействия радиации...
2: Кого, простите, воздействия?
4: Радиация.
2: Радиация, конечно.
4: Да, да, муравьи мутировали, там развился страшный интеллект. Вот. И в конце концов это очень плохо сказалось на самом человечестве. Вопрос касается всех этих генных инженерий, радиации, вот их именно непредсказуемого воздействия не только на насекомых, но и на флору. Потому что не секрет, какой мак вырос около Чернобыля. Вот, теперь Интерпол ломает голову, что с ним делать.
0: Ага. Потому что даже нельзя сжечь, поскольку такой выброс в атмосферу вот этих вот дымов и паров, он сам по себе очень, ну,
4: нет,
0: активен.
4: Просто там в результате мутации возникло совершенно новое вещество, гораздо более мощное.
0: Да.
4: Естественным путем. Вот, так что вот о непредсказуемости воздействия человеческой деятельности.
0: Хорошо, спасибо, спасибо за вопрос.
4: Спасибо.
0: Максим Сергеевич, я все-таки вот считаю, может быть, что если брать генетику как серьезную науку, то и научность науки, она прежде всего заключается в том, чтобы уметь прогнозировать результат своей деятельности. Если мы берем какой-то катаклизм, кстати, у меня был приятель Исаак Мойзефович Катаклизм, мы учились с ним в одной школе, уникальная фамилия, он за нее еще получил приз. В свое время был конкурс фамилий, проводился.
3: Не,
0: вот.
3: Не в Каннах ли?
0: Да, именно, именно там.
3: Замечательно.
0: Да, вот, собственно, таково мое мнение. Ну, если как-то вот вы что-то можете сказать нашему радиослушателю.
3: Я полностью соглашусь и с вами, Александр Алексеевич, и с нашим замечательным радиослушателем. Единственное, что я бы даже не хотел произносить каких-то «но», поскольку я действительно совсем согласен. Единственное, я бы просто хотел вас всех предостеречь от лишних страхов, потому что, как говорится, у страха глаза велики, и посоветовать для того, чтобы просто спокойно и здраво ко всему относиться и нормально, с крепкими нервами, действительно быть готовым к реальным катаклизмам, как можно реже покупать дешевую фантастику в каких-нибудь арбатских переулках, вот, заниматься чтением естественной, научно обоснованной литературы, в которой содержатся научно обоснованные выводы. Вот, если вы действительно будете во всеоружии, потому что катаклизмы возможны, и будете основываться на серьезных трудах, то вы будете в меру осторожны и в меру спокойны.
0: Да, кстати, действительно, вот это такой призыв к разумности в потреблении информации, это очень своевременно, я считаю. Вот к нашей беседе подсоединились для вас, может быть, еще несколько пугающие существа, но я рад вам представить, познакомьтесь. Вот только не вот это не рука, что вы сейчас пытаетесь пожать, это его брат. Энджелс и Торшин, наш замечательный сиамский близнец, который является полноправным участником нашей программы. А вот перед вами Энджелс, Максим Сергеевич Покровский, замечательный деятель науки и культуры.
5: Доброй ночи всем радиослушателям, а также почетным гостям радиостанции и бессменному хозяину, так сказать, папе Монморанси, это Александру Лаэрскому. Вот в эфире вновь два диджея сиамских близнецов. Это Энджелс и Торшин. И, Саша, у меня первый к тебе вопрос. Вот мне немного неловко, вы друг друга называете по имени и по отчеству одновременно, что мне очень непонятно. И мне бы хотелось узнать, а как же мне быть в этой
3: будьте
5: ситуации?
3: Будьте Энджелсом и Торшином, вас тоже двое.
5: Не, да. Но у нас был папа. Вот. И в детдоме мне нам говорили, что он был известным летчиком. Но когда он затерялся в льдинах, с ним был его паспорт, и как бы его не нашли. И поэтому у нас как бы нет отчества. И мне всемирно обидно всегда. Не. Когда вот говорят, что просто Энджелс и Торшин, получается как-то...
0: Ну, давайте будем звать его Полисович тогда.
3: Полисович. Не тем ли летчиком известным был ваш папа, который так поэтично воспел 7000 над землей?
5: А, мистер Сюткин, да? Вообще, да, что-то вот говорят. Вот я когда передвигаюсь в инвалидной коляске по Арбат, ну, по известным местам, где ехаживает этот мистер, говорят, как они похожи, вот как они похожи. И, вы знаете, может быть, да, он упал именно с 7 тысяч над землей.
0: Ну, я не советую вам обращаться к нему в ближайшее время вот с просьбой какой-то материальной поддержки. Я уже
5: да
0: вижу...
5: что вы, я об этом уже и не думаю. Мне уже, как говорится, доводилось общаться, так сказать, с псевдоотцами. В свое время я был слегка навязчив, но после небольшой раскрутки эти псевдоотцы появились, их стало очень много, они ежедневные приемы приходилось устраивать, как-то, вот как вы любите говорить, изучать генофонд их, не там, из чего они состояли, есть ли у меня, у нас.
0: Ну ладно, давайте вернемся к теме нашего разговора. Я вот знаю, что у вас была какая-то интересная мысль, вы хотели с нами с ней поделиться на тему, опять же, домашних насекомых.
5: Да, у меня был один вопрос. Я могу сказать про себя то, что в свое время мы совершали экспедицию в солдатские столовые для изучения таракановидных насекомых. И меня всегда интересовал вопрос. Дело в том, что в то время я был писарем при экспедиции, записывал всю информацию. И чем я был хорош, что я не понимал того, что записываю. И поэтому меня держали там. И меня все время интересовало, как они различают вот самков, самец. И
2: то есть,
5: делают вот это вот, как это называется, очищение от пола. Или причищали.
2: Максим Сергеевич, что бы вы могли на эту тему сказать? Потому что вопрос действительно достаточно серьезный. Вот вы сказали, что типа там нужно там определенного размера, знаешь, ботинком каким-то образом, ну, гуманно, не уничтожая тараканов, лишать их. Вот. А как, может быть, какие-то по первичным признакам сразу отличить там дамы это или...
3: Люди как-то умеют это делать. Я, как и любой ученый, вы знаете, я во многом очень слеп. Я не могу вам сказать, потому что в свое время, когда с группой «Ногу свело», я праздновал их победу на одном из фестивалей, это было еще летом 93-го года, в одном из тогда еще зарождающихся ночных московских клубов. Не сам клуб «Давай-давай», а то, что потом стало клубом «Давай-давай», нас побили, потому что мы были пьяны, и мы бурно праздновали свою победу. И у меня теперь очень сильно перекошен внутри, перекошен.

0: ножки таракана, и такая мощная понюха во все мощь легких, что происходит, значит, отрывал его ножных лопастей и влет тушки в ноздревую систему человека. То есть, может быть, как-то это нужно делать на расстоянии, или какие меры предосторожности должны быть?
1: Человеческий волос в носу в состоянии отфильтровать все органы таракана или даже более мелкого существа. В последнее время, действительно, вы правы, эта проблема обострилась, потому что когда к производству были допущены электрические эпиляторы волос в носу, я один раз таким пользовался, достаточно удобная вещь, но как ты чувствуешь неестественно себя. Вот, потому что даже если выдираешь волосы ногтями из носа, то, естественно, не все, а самые большие, те, которые непосредственно появляются уже наружу и создают неприятный визуальный ряд. А все остальные волосы остаются и совершенно нормально фильтруются. Поэтому таракан, может быть, отсмахнут.
0: Ну, коллега, вы забыли о тех наших людях, которые вот сейчас подверглись влиянию высокой моды, и у которых вот волосы изнутри носа в целях предохранения от обморожения пересадили, в общем-то, наружу. Это известная вещь. То есть вот те, кто победнее, они просто выворачивают нос себе наизнанку, чтобы вот волосы обрали.
1: Да.
0: А некоторые вот пересаживают, потом, коли наступление летнего периода, который, так сказать, ярко выраженная запыленность, они пересаживают назад. Вот эти люди же, они могут по привычке просто внехнуть, и он туда влетит прям. Может быть, какие-то сеточки есть, производство сеточек для фильтрации.
1: Замечательный вопрос. Все это достаточно сейчас интенсивно исследуется, и на самом деле по величине и значимости проблемы это приравнено, то есть к термину скотоложество, естественно, люди неправильно поступают такие, но к таким людям пока еще не найден подход, нет соответствующей рекламы. Вот только единственное, что я помню, с изображением животных, по-моему, даже не животных, а птиц, у нас идет по телевизору, там почему-то написано «позвоните родителям». Вот я совершенно не знаю, при чем здесь родители, хотя мы заказывали совершенно другой продукт.
0: Скорее всего, просто какой-то молодой специалист на телевидении пробовал различные шрифты.
1: Да.
0: И решил набрать именно такой, забыли потом при монтаже убрать, это известная вещь. А вот по запаху, что я могу сказать, чисто по запаху, как определять. Вот, скажем, самец таракани, если следовать, ну, как бы схеме, которая нарисована в книге, которая так и называется «Домашние насекомые», книга замечательного нашего писателя, искусствоведа, кстати, Эдуарда Корень. Вот он там пишет, что запах самцов таракана сравним с запахом вареного яйца. Ну, куриного, в смысле, вареного яйца. А тогда как запах самочки напоминает вот соленую петрушку. Вот так пишет Эдуард Корень. То есть достаточно понюхать и определить, если петрушкой, значит, самочка. Вот. И, соответственно, если яйцом, то самец. Вот. Даш,
2: вот
0: что
2: ты... я думаю, что зимой очень трудно достать свежую петрушку, а борьба с насекомыми необходима.
0: В данном случае вот остается единственный метод. Это визуальный, конечно, контроль, как мы уже сказали, с помощью каких-то линзовых устройств, как мы уже говорили выше, когда еще участвовал в нашей беседе Игорь Петрович Лопухин. Это визуальный контроль с целью обнаружения, значит, брюшного рудиментарного вымени у женских особей, либо каких-то вот генитальных ярко выраженных возбухленностей в случае, если это мужчина. Судя по всему, только так.
1: Конечно. К сожалению, у нас сейчас не очень часто можно встретить в нормальных магазинах либо фотоаппаратуры, либо оптики хорошие красивые лупы. Примерно такие лупы, которая была на столе, как звание, не помню, группенфюрера Мюллера,
0: да,
1: в фильме,
0: да.
1: «17 мгновений весны». Вот, будучи в Париже, я заходил в один из магазинов и хотел купить себе очень похожую лупу. Правда, они там стоили очень большие деньги. Лупа стоила порядка бог его знает, ну, 100-200, может быть, даже франков, это значит 100 или 200 тысяч рублей. Это, конечно, очень тяжело, поэтому я пользуюсь обычной нашей советской лупой, черный такой, вдвигающийся в ручку, это такой вот стандартный образец, там на ней на ручке нарисованы крест, два креста означает умножить, то есть двукратная лупа.

0: лупа. Вот. Лупу Крест 2 вы можете покупать. Если у вас хорошее зрение, если плохое, то дополнительно к очкам вы все равно увидите. Вот. По каким-то контурам половых органов вы определите. Если у вас хороший нюх, и вы действительно в состоянии отличить петрушку от яйца, то можете еще и занюхнуть.
1: А уже самый простой метод, потому что не всякий человек там в состоянии себе купить такую лупу, это можно сделать так, попросить у бабушки или там взять какие-то очки с достаточно сильным увеличением и налить ванну водой, туда погрузить исследуемую особь на самое дно, а затем вот сквозь эти очки смотреть. То есть в данном случае является как бы еще увеличителем. Так что масса методов.
0: Подобную разработку предложила ведущая западная фирма «Глаукома». Это сейчас используется в качестве луп, предлагают использовать, ну, я имею в виду нашим самодельщикам-умельцам, уже как бы вышедшие из строя детские ванночки, а в качестве глазного отверстия вот эти дырочки, из которых вода выпускается. Я помню, у меня в молодости была такая ванна, но тогда я еще не пользовался, потому что глаукома не существовало в таком интернациональном масштабе, не было рекламной кампании, а сейчас, пожалуйста, все телефоны глаукомы вы можете видеть на экранах телевизоров. Она идет примерно перед Тампекс, после Либрес. Вот когда это, особенно вот Тампекс, когда вот такая женщина, какая-то там, типа Маргарита Носкова там, или Анна там какая-то, там, неважно, она говорит, вот почему ей очень удобно пользоваться. Это красота, это удовольствие. И сразу затем такой тоже старикашка, достаточно живчик такой, он снимался в Чапе, такой мерзавец. Он говорит, вот это пользуйтесь ванночками, рассматривайте тараканов.
2: А у меня один знакомый, звездочет его еще звали, Анатолий Тимофеевич Столичный, он разобрал для борьбы с тараканом, родит свой телескоп, который ему подарила ассоциация луноведов. И он разобрал его, вывел эту особь и уничтожил их вот как выжиганием. Вот когда солнце светит,
1: линзовые поверхности.
2: Выжиг. Просто выжиг. Он выжигал вот эти половые органы.
0: Так. Он сейчас тоже, я с вами согласен полностью, он работает по контракту в фирме «Глаукома». Это одна из ведущих технологий для того, чтобы рассмотреть половые органы таракана. И действительно, разобранным телескопом он отправляется в специальной капсуле на Луну и оттуда уже за ним наблюдают. То есть
1: кстати, вот тут еще некоторый момент. Многие наши радиослушатели очень ошибаются. Ведь общепринято считать, что на заднице у некоторых тараканов болтается их яйцо, вот такой отросток. Вот, очень долго так думали, ничего подобного. Вот если увидеть вот такую вот штуку там, то это, как бы сказать, возбужденная очень сильно мужская особь. Они, в общем-то, встречаются достаточно хаотично, а рождают. Вот, кстати, про людей говорят рожают, а про тараканов говорят рождают. Это тоже такой момент очень серьезный. Они, в общем-то, в определенный период, как правило, это происходит зимой. Ну, когда на улице уже холодно, они забиваются под плинтусовые поверхности, и там, знаешь, происходит у них... Вот. А эти же тараканы, вот с тем, что принято у нас называть яйцом, они встречаются и летом, что совершенно не может никак быть, если это беременность. Это просто эрегированный половой орган мужской особи таракана, конечно.
0: Ну, вообще, размножающиеся тараканы — это особая статья, потому что, вот, к сожалению, съемки размножающихся тараканов не вошли в замечательный видеоклип группы «Назарет». «We are animals», там показывают...
1: Уток там.
0: Скрещивают, да. Уток, да. Ну, поскольку тогда, опять же, не была хорошо развита система визуального контроля над действиями закулисными, так скажем, действиями тараканов, этого не могли. А я вот могу сказать, опять же, обращаясь к своим друзьям, вокально-инструментальному ансамблю «Ногу свело», что они для своего альбома «Я счастлива, потому что беременна» один из вариантов оформления альбома, это будет вот как раз такой вот комикс, что ли, с картиночками размножающихся тараканов.
1: То есть одновременно будет нестись и функции обложки, какая-то вот обучающая такая, как бы, запрограммированность. Потому что не все имеют дома компакт-проигрыватель, а так хотя бы имея этот буклет, уже люди смогут каким-то образом повысить свои знания о том, что их окружает. Ну, я предлагаю послушать композицию. Да, что-то вы хотели сказать.
2: Композицию вот послушать.

0: 20 минут третью в нашем чудесном городе. И напоминаю вам, что в гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Рядом с ним и напротив меня сидит сиамский близнец. И мы периодически принимаем ваши телефонные звонки по телефону 203-19-22. И с радостью один из них, коллеги, я вывожу в эфир. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем. Да.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Я бы хотел выяснить у Максима Сергеевича все-таки подробнее вот насчет этой акции с группой «Ногу свело». Это произойдет на Новом Арбате или на Старом?
2: Да-да, я же говорил, поправлял сам себя. Извиняюсь за ненаучную постановку вопроса, трактовку, да, за некорректность. Это произойдет на Новом Арбате.
1: А во сколько приблизительно?
2: Я могу сказать, что это произойдет в районе 2 часов пополудни.
1: А это будет не рядом с магазином «Мелодия»?
2: Вы знаете...
1: бывает. Вот Филипп Киркоров там раздавал свои...
2: Вслед за...
1: Я не хочу провести никакие исторические параллели.
2: Да нет, уже я хочу их провести.
0: Внебрачный брат.
2: Вы знаете, Бог его знает. Мне сказано было так, что если стать спиной к центру и обратить свой взор в сторону Подмосковья...
0: В какую сторону Подмосковья?
1: То что произойдет?
2: То по левую руку окажется вот ресторан «Прага», который, я сейчас понял, укутан по причине холодов какой-то тряпкой. И вот то здание, в котором находимся мы, универмаг Новоарбатский, ирландский дом, где Левис 501 по $45 все время.
0: Что ж так дорого?
2: Сейчас уже вообще ужас какой-то.
3: 60 гривен, по-моему, раньше.
0: А, кстати, мы сейчас ведем нашу программу из новоарбатского гастронома.
2: Да,
0: дело
2: да.
0: в том, что студия передвижна, и сейчас мы сидим около мясного.
3: Да, как тем раз более время обеденное с двух
0: сейчас
3: до трех.
0: Сейчас мы начнем наслаждаться. Да.
2: Так вот, похоже, это будет где-то здесь. Мне сказано так, по левой стороне улицы, если спиной к центру. По левой стороне, чуть после Праги. Вот, по-моему, название «Мелодии» не упоминалось. То есть, ну,
3: это нет, это даже не рядом. С другой стороны,
1: да,
3: «Мелодия»-то.
1: А вот тогда вопрос к Александру Алексеевичу.
0: Да.
1: Александр Алексеевич, а когда намечаются концерты вашей, так сказать, вашего коллектива?
0: Наша капелла будет петь свои куплеты 22 февраля в клубе «Табула Раса».
1: А это как туда проехать?
0: А это Киевская набережная, вот я знаю одну.
3: Это от метро Киевской, если стать лицом к набережной, пойти вправо или поехать на автобусах, троллейбусах, там пару остановок.
0: Да, там перед мостом повернуть направо, и там вы увидите, он очень неприметный.
1: Планета. А теперь у меня чисто научный вопрос.
0: Да, вот это ближе к теме.
1: Вот хотя Игорь Петрович ушел, вот по поводу полового воспитания навозных мух. Вот было сказано, была произнесена такая фраза, что мухи ухаживают только около навозной кучи, значит, в травке, значит, делают гадости свои.
0: Это как раз ухаживают они, Игорь Петрович сказал, что как раз на куче.
1: Да, прошу прощения, на куче.
0: Да.
1: Около нее делают, значит, все свои дела и возвращаются, чтобы отложить яички именно на ту же кучу.
0: Да.
1: А что произойдет, если вот какая-нибудь бабушка, предположим, вот...
0: Вместо гриба эту кучу подберет.
1: Унесет эту кучку для удобрения на цветы свои, на герани, кактусы.
0: Кстати, действительно хороший вопрос.
1: Ведь отложить тогда яички, сами понимаете, будет негде.
0: Угу.
1: Вот, сейчас, секундочку, да. Александр Алексеевич, у меня такое к вам дополнение. Вы почему-то забыли столь славную традицию, как поднимание трубочек по нечетному и четному времени.
0: Да, кстати, это было забыто, но дело в том, что...
3: Вам повезло, так бы вы не были бы, Василий.
1: Не были бы, да?
0: Да, кстати, не были. Так что, видите, эта традиция послужила бы вам во вред. Да.
1: Ну вот, просто спасибо. Если можно, ответ вот на мой вопрос о навозных кучках.
0: Угу.
1: До свидания.
0: Ну вот я что тут, коллеги, думаю, что, собственно, можно как пример привести, например, старушку, кормящую голубей. Вот она, например, год их кормит, два. Постепенно у голубей и у их потомства получается, появляется так называемый приобретенный рефлекс. Они к этому месту прилетают. И если, например, эта бабушка, ну, как это говорит, отбросит лыжи, не дай бог, конечно, то эти птицы, они по инерции еще достаточно длительное время прилетают в это место, но они не помирают с голоду. Именно на этом И на этом и работают все инстинкты, чтобы они туда вхолостую не пролетали. Постепенно они допирают, что, дескать, тут все больше халявы не будет, и перелетают куда-то в другое место. Но это голуби. А что касается мух, тут я бы хотел узнать ваше мнение, потому что, честно говоря, я как-то не могу себе представить их действия в подобном случае.
2: Да, да, действительно, все так же происходит. Вы сами правильно сказали, Александр Алексеевич, это по методу ночных клубов, халявы и презентаций. Ну, то есть срабатывает какая-то такая наработанная, что ли, срабатывает наработанное масло, неважно, фишка. Вот что-то происходит. Ну, а если, естественно, бабуся уносит эту кучу, и ведь эту кучу может унести не только бабуся, ее может унести, например, подошва сандалии какого-то младенца, который прогуливался, или совочек его.
0: Он... А представьте себе, что это произошло.
2: Формочка от кулича.
0: Уже после от ложа. Да. От ложа яйцевых лопастей.
3: Это эмигрирование получится.
2: Да. Они живучие, яйцо достаточно сохраняется очень хорошо в щели между, скажем, надорванным каблуком и шнурком в ботинке младенца, и перемещаются они. Это мало-мало, это как соцветие крестоцветных, которые ветром переносят семенные зерна из региона в регион. Это только помогает их развитию, и навозные мухи становятся просто
3: популярными.
2: Поэтому занесение их в книгу рекордов Каитуса совершенно не грозит им, они будут развиваться и жить дальше спокойненько.
0: Кстати, может быть, именно благодаря вот такой миграции их популяция и является одной из наиболее сильнейших. Ведь вот навозные мухи, это на самом деле, как доказано уже по подсчету, были подсчеты с помощью космических спутников, это самая многочисленная, собственно, популяция летающих насекомых на планете. Да, что вы хотите сказать?
3: А еще вот популяция навозных мух породила новый современный цвет. Это цвет навозной мухи, в который перекрашивают все козырные автомобили.
0: Да, такой немножко с
3: перламутром.
0: С перламутром, да.
3: Зелень в перламутр.
0: Да, еще есть такой, да.
2: Да, да. Блестящий. Обычно даже пишут в газете там из рук в руки.
3: Цвет навозной мухи.
2: Да, спойлеры, электроподъемники, цвет навозной мухи. Там.
0: То есть
2: КПП 5 ступеней, все там.
0: Вот видите, как влияет, влияют насекомые на эстетическое люк, воспитание, да, людей.
2: Люк, да.
3: А ты знаешь, Саша, что сейчас на автомобилях модно делать не шторки, а жалюзи? Вот эти железные.
0: Нет, я этого еще не слышал.
3: Ну, очень эффективно.
0: То есть типа как в офисах, чтобы они...
3: Да, да, да.
0: Ага.
3: И они еще выполняют бронированную роль.
2: Чтобы больницы легче открывать, там делают жалюзи, да.
0: А вы знаете, что вот сейчас мы обсуждали уже в Думе вопрос о том, чтобы ввести закон о расположении на дверях. Ну, слишком много мы пришли к выводу, что слишком много пустого места информационного на автомобилях, вот на дверях, да, особенно частные автомобили. И мы пришли к выводу, что нужно на этих дверцах, на передней левой дверце, чтобы было видно со встречной полосы, угу, и гаишником, должен быть напечатан в полный рост. Ну, не в полный рост, а в полную, так сказать, в полный габарит лицо ее водителя, его паспортные данные, имя, фамилия и домашний телефон. Вот, по-моему, это разумная достаточно мера.
3: Но это как бы дополнительный номер машины будет, бортовой.
0: Да, да, да.
3: То есть спереди стоят обычные классические номера, а уже по бокам высвечиваются.
0: Тут просто чем это еще объясняется? Мы предлагали два варианта решения. Сейчас очень в моде тонированные стекла, из-за которых не видно, что там вообще в салоне, и как бы сотрудники госавтоинспекции, они часто их ловят, основывают массу сил и средств, тратятся.
3: Ругаются очень сильно, бьют эти стекла автоматами.
0: Вот было предложено два варианта. Первый вариант, это, как я уже сказал, на двери наносить портрет водителя с тем, чтобы гаишник знал, кто за рулем. И второй вариант — это вместо лобового стекла автомобиля вставлять линзу. Так, чтобы не видно было ни руля, а было видно только вот глаза водителя. Вот, ну вот он едет, а за стеклом глаза одни. И по ним видно, что за персонаж. Ну, то есть, вот если, например, он там бухой или еще... еще что-то, или вообще он там так видно, что глаза не в себе, например, или красные, с красными жилами такими, как у бычары, то сразу можно штрафовать, а если они просто, да.
3: Но в каждом правиле есть исключения, ведь есть такие люди, у которых от природы глаза не в себе уже.
0: У мне них очень будет часто... справка на левой дверце автомобиля будет написана специальная фраза, которая будет разрешать им проезд.
4: Я еще слышал один выход из ситуации с тонировкой стекла. Это внутри салона устанавливается кинокамера и выводится наверх на телевизор, который крепится на багажнике. И гаишники, стоя на посту, видят подъезжающий
0: едет,
4: телевизор,
0: что, внутри, да, да.
4: Что там творится. Особо это рекомендуется для кадиллаков, у которых там много места.
0: Ведь есть опасения, что преступные элементы будут пользоваться видеомагнитофонами. Они могут
4: Саш, ты уже все и растрепал сразу же.
0: Да.
4: Это, теперь это уже не будет.
2: Ну, бог с ней с видеотехникой, а на самом деле вынесение на левую переднюю дверь каких-то визуальных данных о водителе очень хорошо, потому что это дополнительный сервис для самого обладателя иномарки. То есть уже водитель может совершенно спокойно ездить в машине, скажем, голый. Да. С голой спутницей со своей. Или, например, не обязательно голый или не голый, просто заниматься, чем ему нравится. Например, ковыряться там пальцем, скажем, если у него КПП автомат, то пальцем правой руки он может ковыряться у себя где угодно и совершенно, то есть не бояться того, что он будет замечен, что его пристыдят за нетактичное поведение на дороге, какой-то за какие-то жесты. Ну,
0: причем, вы знаете, коллеги, что даже уже начинается очередь на эти трафареты на дверце, и вот как вот есть блатные номера, вот так же будут блатные трафареты. Вот, например, взять этого самого главного в Югославии, по-моему, Милошкович, да, вот как он по-простому, не там Йозеф Милошкович, там какой-нибудь Полунский, а просто так, по-простому, Милошкович, также будет некоторые блатные трафареты, например, там Федорович, вот, ну, например, Сергеевич, вот вы, Максим Сергеевич, сможете там, если договориться, у вас будет просто Сергеевич, вы просто один Сергеевич, а все гаишники будут знать, это едет машина Сергеевича.
4: Ну, как у Мадонны, у нее же номер Мадонны написано.
0: Вот, да, да. Ну, то есть, ну, у нее номер, у нас дальше пошли.
2: Ну, как-то... про Мадонну вы не говорите, ее уж раскрутили, так что это у нас существует присказка, вот Мадонна раскрутилась, конечно, не в пример. Каким-то группам, я не
4: знаю. Поднялась так,
2: поднялась, скажем, какая-то там коррозия металла, она же разве она может быть так раскрутиться, как Мадонна, ни в коем случае.
0: Мадонна.
4: А ты сознаешь, что сейчас очень модно делать зеркальные потолки в автомобилях?
0: Нет, вот об этом я...
4: Вот зря, зря.
0: А смысл этого действия?
4: Ну, а какой смысл делать зеркальные потолки в ванной или в комнате?
0: Вообще логично. А еще
4: тем более, если ты откинулся на сиденье отдохнуть и можешь причесаться.
2: И потом, чтобы педали было видно, на какую педаль нога нажимает, это очень важно тоже, да.
4: Ты же не можешь одновременно смотреть вниз и вперед.
0: А вы знаете, кстати, что сейчас вот очень многие автолюбители занимаются тем, что бомбят на улицах.
4: И да, я видел. Да,
0: специально в производство, сейчас пущено, налажено производство и продажа уже устройств, которые прикрепляются к двигателю автомобиля с тем, чтобы вместе с бомбящим ехала супруга. Потому что, как правило, вот люди, которые бомбят, они в основном работают на своих женщин, которые дома сидят, ну, на жен, да? И чтобы жены дурака не валяли, они их берут с собой в бомбилово, сажают на правое сиденье и в специальную воронку, которая вставляется вот в панель автомобиля, специально устройство, она засыпает мясо. А вот в момент поездки вот этот двигатель автомобильный, он измельчает его в фарш. То есть тем самым производится, значит, изготовление фарша. И по пути они заезжают в различные столовые, берут там, значит, сырье. Пока они накатают, они привозят уже готовый фарш. Столовая наработка идет.
4: На полставки.
2: Да, это же на самом деле очень серьезная и злободневная тема о бомбящих водителях, потому что в последние годы в Москве очень участились перестрелки, их число жертв и
4: бомбардировки,
2: такое, да, все это, конечно.
0: Вот, а здесь, по крайней мере, даже были случаи, когда они вот просто откупались фаршем.
4: Да. У гаишников это один из распространенных способов взятки.
2: Сколько раз я видел на дорогах гаишников, которые просто сырой фаршмак жуют, уплетают и...
0: Да, это, кстати, вот все вот им как бы дают. Вот. А есть еще сейчас один метод, кстати, разрешено работникам госавтоинспекции вместо штрафа или фарша позволять вот нарушителю массировать себе пятки. Ну, в течение получаса ему массируют. Он же все время стоит или сидит.
4: Да, массаж такой.
0: Массаж, да.
4: Я слышал, чтобы получить права, надо пройти обязательно этот курс массажеров.
0: Да, конечно. Пяток, конечно. Да, то есть теперь...
4: И после этого только тебе дадут права.
2: ладно, но это с введением новых международных прав к тесту на массирование пяток прибавилось, извините, лизание еще одного места, то есть это совсем тяжело.
0: Да, потому что в разных странах те, свои порядки, да. Вот.
2: Да, иногда...
4: Но у нас еще гуманно достаточно. Да.
0: Но, с другой стороны, тогда вот если люди стремятся туда, за рубеж, то уж они должны быть готовы ко всему.
4: Да. Вот, и... Но получение международных прав, там же все способы перечислены при сдаче экзаменов.
0: Да, то есть многие сейчас удивлены этому, ничего в этом страшного нет. Действительно, это вас не обманывает. Это уже, ну, как бы в законе это.
4: Все люди братья, что
0: да. Ну что, я предлагаю послушать телефонный звонок.
2: Ну, давайте вставать.
0: Слушай, 203-19-22 телефон нашей студии. В гостях у нас Максим Сергеевич Покровский. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
6: Алло.
5: Здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Это Константин Ломтев.
6: Приветствую.
5: Вот, я бы вот еще хотел бы заметить вот такую вот вещь по поводу тараканов. Вот. Вы знаете, нет, то, что вот если, допустим, у таракана, у него уши находятся на лапках. Вот. Если, значит, таракану отрубить лапки, то есть он уже не будет слушать, то есть таким образом вот эти таракан с лапками, вот допустим на полу, так?
6: То есть он чувствует вибрацию пола, когда вы к нему идете?
5: Нет, вот если, значит, рядом ударите или по таракану попытаться ударить молотком, допустим, вот, он, значит, сразу убегает, а вот если вот ему вот оторвать лапки, то есть вот он глохнет. Вот. И вот если его чем-то уже попытаться стукнуть, он уже не убегает, потому что он уже оглох.
0: А скажите, коллега, а где вот находятся эти уши? Какой они формы? Вот если, например, взять лупу и сделать разглядывание их, они как бы как человеческие выглядят или просто какие-то отверстия в стволах ножных?
5: Вы знаете, вот это я как раз не знаю.
2: Вот. Ага. Я понимаю вас, почему вы не знаете. Вы не совсем хорошо знакомы с анатомией таракана. Дело в том, что на лапках у него находятся не уши, а ушные раковины, которые у таракана выполняют роль присосок и помогают ему двигаться
0: по потолкам,
2: да, или по отвесным стенам. Что касается слуховых, равно как ротовых и анальных отверстий, то всего-навсего это у таракана одно отверстие, оно выполняет сразу все функции.
0: Там круговорот у него, да, внутри постоянно идет.
2: То есть это никаким образом не влияет на слух.
0: Да, и еще хотелось сказать, что единственное, может быть, отверстие, которое находится на одной из лап таракана, это ноздрь его. То есть ноздрь, он ногой дышит. И если в случае отрыва, скажем, этой ножной лопасти, то у него все равно эта ноздрь, она в тушке и дальше. То есть он дышит ногой.
2: Да.
4: Я думаю, поэтому они и пить не умеют.
0: Ну что же, композиция.

0: 41 минута третьего в Москве. И, к сожалению, зовут срочные дела Максима Сергеевича Покровского. И дело в том, что в лабораторию завезли новый совершенно материал. И как бы неспокойный дух ученого зовет его туда, в науку, туда, к микроскопу и к лазеру. Что бы вы, Максим Сергеевич, хотели в заключение? Нет, конечно, не то я сказал. Чем бы вы хотели подвести черту нашего сегодняшнего разговора? И, может быть, у вас есть какие-то слова, которые вы хотели бы обратить к нашим радиослушателям?
1: Конечно, спасибо вам за столь замечательную беседу, спасибо всем слушателям. Самым хорошим прощанием, для того, чтобы оно было веселым, легким и многообещающим на будущее, на мой взгляд, послужил бы анонс новых дел. Что касается научных моих работ, то это, конечно, будет вот действительно работа с новым материалом в лаборатории. Сейчас длительное время я буду работать над темой запаха изо рта у тараканов, потому что эта проблема действительно очень волнует меня, моих соседей, моих сограждан в такой нестабильной ситуации, экологической, политической. Вот. Запах изо рта – это очень важная вещь. Что касается моих друзей и музыкальных пристрастий, то я еще раз хочу просто напомнить, что друзья группы «Ногу свело» в пятницу 16 февраля на Арбате в 2 часа ждут вас и будут раздавать ни в коем случае не пиратские. Вот у нас тут тема зашла о пиратстве, о тяжелых временах для музыкантов, а настоящие кассеты сделал их компания «Монолит». Они хорошо оформлены, запаяны в такие целлофановые пакетики. Вот, советую вам обратить внимание. Пакетики потом вам могут пригодиться для того, чтобы заворачивать куски колбасы, сыра и так далее. То есть кассеты и пакетик будут жить отдельной жизнью. Вот. На следующий день, 17-го, «Ногу свело» презентует свои новые клипы в «Пилоте». Это будет вечером. Приходите вечером в «Пилот». 17 февраля будет рождественская колыбельная, будет деморализация любви, будет 11-минутный фильм, тантрический секс, киберсекс, чтение стихов, аукцион и телемост «Москва. Кривой Рог». Приглашаем всех, приглашаем вас, дорогие сиамские близнецы, и вас, Александр Алексеевич.
0: Спасибо.
1: Ну и все, и акция на «Сандуновские бани», собственно, о ней мы уже много сказали. Вот, все это привязано к выходу альбома «Сибирская любовь». Следующий, как я уже сказал, будет называться «Я счастлива, потому что беременна». Выйдет он еще не скоро, поэтому вы сейчас обратите взор именно на этот альбом. И, пожалуйста, поскольку все-таки для меня более родная тема – это наших домашних животных, пожалуйста, пока не задавайте вопросы на тему запаха изо рта у тараканов, потому что этому будет посвящена, конечно, очень большая...
0: Это будет отдельная, серьезная, да, серьезная тема. Я благодарю вас, Максим Сергеевич, за то, что вы нашли время и посетили нас сегодня от лица наших благодарных радиослушателей, от своего лично, от двух вот этих симпатичных реп, что рядом с вами. Надеюсь, что мы еще с вами действительно встретимся и обсудим массу серьезных проблем.
1: Несмотря на то, что я действительно с большим трудом нашел время, я понял, что я не зря его провел. Я желаю всем неспокойной, а веселой, но без происшествий неприятного характера ночи. Желаю всем оставаться на этой же самой волне. И желаю всем служащим ГАИ переключиться на эту частоту и слушать дальше наши разговоры, ваши разговоры, нашу музыку. Всем до свидания. Целую. И, естественно, я это к женщинам-мужчинам же я жму руку. Жму руку сильно, крепко, доброжелательно, прямо и честно гляжу в глаза. До встречи.

0: Все.
1: Собственно, еще известен один метод. Это метод вытягивания с помощью специальных микровертелов подкожной клетчатки. Тем самым вот происходит убирание вот этих жировых, значит, откладов. Ну, как бы, может быть, это вы скажете сейчас мне, что это псевдопохудание.
2: Ну, вообще, вот эти все искусственные пути к похуданию, они малоэффективны. Лучше действовать естественным путем.
1: Вот, например, обмот ножных и лопастей, ну, вообще, всей, значит, тушки целлофанизированными какими-то материалами. И пробег вокруг какого-то объекта долгий, значит, пропотевание эндогенное, многократное после этого, значит, обмыв тушь. Вот. Но тут существует опасность задыха, поскольку пористость забивается, значит, потовыми выделениями, может быть, задых. То есть ноздревых щелей уже становится мало для вдыхания. Ведь известно, вот вам снится страшный сон, что вас засунули головой в песок. Это на самом деле происходит затык, значит, вот сопельной массой дыхательных путей. Да.
2: Я бы посоветовал еще очень оригинальный способ для похудания. Людей, которые знакомы с гражданской обороной, я имею в виду не группу, а стиль жизни. Да. Ну, то есть, вот когда мы живем при газовой атаке, там, такого плана, я хочу сказать, что очень эффективным способом является АЗК.
1: Да, но, кстати, автоматическая заправка вот коленчатых, вы это имеете в виду?
2: Нет, я имею в виду такой специальный плащ химзащиты, применяемых в вооруженных силах.
1: А вот эта аббревиатура как расшифровывается?
2: АЗК?
1: Да.
2: Я не буду обманывать никого, я не помню. Но дело там что-то такое с химической защитой, потому что этот плащ защищает от осадков всяких радиоактивных, от всяких
1: выпадов.
2: Да.
1: А вот, собственно, нет ли у вас такой мысли, что как бы это же вот этот, значит, плащевизм, вот этот, он тоже ведь, ну, цель его конечная, так или иначе, это не защита, естественно, от каких-то осадков, а все-таки, значит, конечная его цель — это пропотевание эндогенное.
2: Конечно.
1: Есть, да. А это же вот какая тогда разница между, значит, плащевизмом и целлофанизмом, если она, значит, дома доступнее целлофанизации, ей же не нужно для этого идти там в войсковую часть и говорить: дайте АЗК, там воины, они им.
2: Но не обязательно идти в войсковую часть.
1: А при... вот плащевизм каким-то образом должен быть материально обеспечен. То есть, если
2: целлофанизация,
1: даже колбасный, вот колбасный промышленность
2: полностью. Но он сложнее в упаковке. Чтобы себя упаковать таким целлофаном.
1: Кстати, есть колбаса, она тоже потеет. Вот если некоторые говорят, колбаса отсикнулась. Есть такое выражение.
2: Да, я даже ни разу не слышал.
1: Это на самом деле потеет. То есть дело в том, что вообще даже вот, ну, вот выражение такое «мертвые не потеют», оно в корне неправильное. Поскольку,
2: ну,
1: да, вот так же и колбаса, там все равно же эндогенные все сохраняются.
2: Ликфортом,
1: да.
2: Правда.
1: Вот, да, да, я вас перебил.
2: Ну, это ничего страшного, я практически закончил. Еще КЗК, конечно, огромным дополнением будет противогаз. Это очень эффективно для похудания лица. Если у вас уже морда не проходит в проем дверей, то нужно, конечно, попробовать подыскать противогаз.
1: А вот, кстати,
2: и долго бегать.
1: Я тут, кстати, с вами позволю себе не согласиться. Дело в том, что если вы считаете, что для похудания какой-то конкретной части тела, это вот то, что затронул наш гость Игорь Петрович, это, скажем, фрагментарный гигантизм. Ну, то есть, если, например, щечные лопасти ярко выделяются, такие здоровые, набыченные, а все остальное, значит, тушка, она очень таща, это вовсе не значит, что можно одеть, значит, противогаз и, значит, устроить пропотевание вот ликфором именно щечных лопастей, и что они там похудеют. Мне кажется, что с противогазной все-таки вы немножко попутались.
2: Не, ну, конечно же, нужны советы у врача.
1: Иначе, ну, вот,
2: никакие,
1: например,
2: методы нельзя проводить с собой без консультации.
1: Ну вот, Галина Прохоровна Шаровара, она приходила к нам. Кстати, фамилия пишется через тире.
2: То есть через два тире, да?
1: Да.
2: Шаровара.
1: Да. Да, это индуска. Серьезно? Да, у них вообще в Индии у них у всех очень большие, значит, ягодичные лопасти. Ну вот, наверное, вы заметили, вот даже по фильмам у них все такие...
2: Задастые
1: ягодичные, да. Ну как, и дяденьки тоже, которые там изображают вот каратистов, бьют, значит, своих соперников активно, они тоже ягодичные лопасти развиты гораздо сильнее, нежели там лопаточные части и прочие там атрибуты. Вот, они очень часто приходят и говорят, дескать, про отложение вот в бедерных, значит, лопастях большого количества клетчатки. И вот что бы вы, например, посоветовали? Целлофанизация, АКЗ? Ну, мне кажется, только не противогазизм.
2: Ну, конечно же, в первую очередь надо много двигаться. Отложение происходит только из-за того, что они мало двигаются. Либо просто стоят где-то, сидят, лежат.
1: А вот это двигаться, да. То есть любой двиг, ну, он вызывает наращивание мышечной массы.
2: Ну, не всегда.
1: Ну, например.
2: Ну, когда происходит пропотевание, то жир выходит посредством воды.
1: Угу.
2: Вот, или... А превращение жиров в мясо не так сильно. Это очень мало происходит.
1: Ага, а вот обратный процесс, скажем, то есть как вы считаете, вот образование жировой клетчатки, это что? Это превращение мяса в жир или это совершенно отдельная, значит, животная субстанция? Может быть, можно как-то избежать роста вот этой отдельной животной субстанции, если мы берем жир как эту субстанцию, посредством, значит, вот диетических каких-то мер?
2: Я думаю, что вот вы, наверное, обращали внимание на соревнования по бодибилдингу.
1: Да, это когда они с ружьями бегают,
2: да,
1: на лыжах.
2: Да, да, вот, да. Вот стоит им прекратить свои занятия, они начинают жреть. Потому что у них
1: причина,
2: уже,
1: вот интересно.
2: У них уже, ну, как бы, мозг привык подавать очень много витаминов, там, белка и прочих ингредиентов для того, чтобы мышцы качались, да?
1: Угу.
2: А не происходит качание мышц, и вот это вот скопление туда производит жиры. То есть вот эти все дела превращаются в жиры.
1: А, скажем, деревизм такой вот. Как с этим?
2: А деревенение мышц?
1: Нет, деревизм.
2: Я не знаком с этим понятием. Знаком. Может, вы не так его формулируете?
1: Ну, тогда, может быть, вы знакомы. Это порная вентиляризация.
2: Да, сейчас вот, чтобы не происходило того, что человек может задохнуться через кожу. Дело в том, что мы дышим не только ноздрями, но и всем телом.
1: Кстати, вот тут наверняка многие сейчас сразу задали себе вопрос, дескать, обманывают, потому что, вот, например, многие сейчас нас в ванной слушают, сейчас самое время пойти, значит, помыть, а они там ныряют туда и ноздри, значит, все ноздри затыкают пальцами. Обычно, кстати, вот можно попробовать, знаете, как указательными двумя пальцами каждый палец в ноздри, не так вот зажимать, как,
2: да,
1: там сливка, вот, а так, тогда будет плотнее.
2: Ну, так, кстати, можно сливку себе и сделать.
1: Да, это позорно. Все, они говорят, дескать, что же нам все равно дышать надо, как бы, и думают, понятное дело, это мы не можем дышать в ванной, потому что вода, ничего подобного, просто не развита эта функция у людей. Вот в воде в любой есть пузырькизм. Ну, как
2: да,
1: бы, то есть кислороды,
2: несущие, там
1: кислородные всякие. Вот, и вполне при определенном комплексе упражнений можно,
2: да,
1: погрузившись в воду, да, и дышать.
2: Йоги как-то же сидят под водой и ничего, дышат.
1: Да, ну и что, я вас прервал, да, вы хотите?
2: Да я уже забыл, что вы прервали. Что вы прервали?
1: Ну, вот насчет вентиляризации.
2: Да, дело в том, что очень большой ряд молекул сконцентрирован около пор, который и вырабатывает, ну, как бы,
1: а вы такое
2: циркуляцию.
1: Вы не могли бы более наглядно обрисовать, скажем, вот пористость в разрезе. Ну, то есть, как это выглядит, как, например, может быть, канализационный люк. Ну, то есть, может, это люки вообще, может, там крышек только нету. Может быть, они раньше были, крышки. А если внутрь, значит, заглянуть, пройти по этим коридорам необъятным, да, вот, ну, через пористую всю эту систему, как это выглядит вообще, куда это все ведет.
2: Ну, давайте немножечко пофантазируем, чтобы ярко обрисовать эту картину.
1: Да, мне так сказать, воздадим, заставить воздвигнем визуальный образ, пирамиду визуального восприятия расширим.
2: Да. Значит, кожный покров, его толщина несколько миллиметров.
1: Это вы имеете в виду животных, грудничков, женщин или мужчин?
2: Ну, субстанцию, я понял. Млекопитающихся.
1: А то скажем них... тогда, а вот скажем, дельфин или кит.
2: У дельфинов у них по некоторым
1: причинам... у них это впереди торчит, а мне о них не будем. Да. Давайте вот к китам.
2: Да, и в общем, между... Вот идет кожный покров, между мышцами и кожным покровом существует воздушное пространство.
1: Это чтобы вот когда, значит, в случае механических повреждений или падения был подпрыг хотя бы.
2: Ну, пружинистость. Ну, не так... только, конечно, для этого. Это такая побочная функция.
1: А скорее там... всего, кстати, вот эта прослойка воздушная наиболее мощная, наиболее сильно в ней внутреннее давление. Это же как, типа, вот баллончик для сифона. Так же она выглядит. Если, вот, например, медсестры очень часто замечают, что когда они колят больному укол в ягодичную лопасть, то происходит звук, похожий на неприличный. Да. И они думают, что, дескать, больной вот от страха или остроты, а это воистину острота ощущений, он, значит, газ выпустил. На самом деле, тот выходит, вот именно этот вот сифон.
2: Подкожный воздух.
1: Подкожный, да. Воздух, да.
2: И, значит, воздух проникает в поры.
1: В смысле, наружный воздух.
2: Да, наружный.
1: А, простите, а вот хотелось бы узнать, если говорить, опять же, о ягодичных, значит, лопастях, вот там тоже ведь есть поры, но вот каким образом, да, через них не выходит внутренний подкожный вот этот сжатый воздух? Может быть,
2: почему
1: там клапаны...
2: Почему он выходит? Он входит и выходит обратно.
1: А каким же образом поддерживается вот внутриподкожное вот это давление? И в таком случае получается, что мы пришли к главному вопросу нашей программы, о вреде узких трусцов.
2: Да, конечно же, вот те трусы, которые носили наши отцы, деды, вот, они очень были оригинальны, и не зря эта модель была общепринята. Ну даже...
1: Так называемые,
2: ну, такое
1: вот
2: мнение, мы выросли, да, мы
1: семейные
2: выросли
1: трусы
2: в трусах.
1: Кстати, тут если еще вернуться, сделать такой ракурс в историю, до появления семейных трусцов были набедренные повязки.
2: Ну, это еще было более, еще
1: удобнее. Но,
2: удобнее.
1: Но в данном случае, как были набедренные повязки, то полевые, значит, были эффекты, микрополевые бури там в плане ветра, и все это было,
2: забивание,
1: значит, налив, залив.
2: Забивание пылью пор, это было очень страшной болезнью.
1: Да.
2: Вот эти дикие люди очень страдали, умирали от этого, поэтому они жили лет по 30, по 35. Потому что за этот срок поры как раз забивались окончательно, и
1: дыхал у вас заканчивался.
2: Человек, да, иссыхал просто. Ну, он мог жить,
1: можно,
2: но он иссыхал на
1: корню просто. Да. Да. Потому что с этим воздухом еще происходит, ведь с обменом воздуха через, так сказать, заднелопастные поры происходит как бы озонирование всего организма. Это вот недаром цветочные горшки у них снизу, там тоже дырка сделана. Если вам говорят, что типа вот смотрите, цветочный горшок, а снизу дырки нет, лажи, уже его не имеет смысла брать в расчет, конечно, должно быть отверстие. Также вот, значит, заднелопастные поры, они... как бы вот из этих, кстати, частей лучше всего происходят барабаны. И вот каннибальские племена, как мы с вами убедились недавно на организованной от нашей программы экскурсии, мы теперь всех наших радиослушателей вводим в музей, ведь на экскурсии мы, возьмите ручки и
2: блокноты. Иногда даже делаем выезды,
1: выезды массовые.
2: В Новую Зеландию.
1: Но это для особо обеспеченных. А ну, так вот вы возьмите ручки и бумажки, мы вам дадим в конце адрес и место встречи, где мы встретимся с вами, сделаем очередную экскурсию в музей орнитологии вот в московский. Да, ну вот мы там посвятили, то есть там барабан именно из заднелопастных кожиц.
2: Да, вот, и в общем, когда кожа поступает через поры, подкожный слой, где воздух уже начинает обрабатываться такими, ну, легочным покрытием. Все мышцы вот перед кожным слоем, они покрыты легочным покрытием.
1: Туда же вот можно, бы... коллега, пример провести. Вот, например, происходит погруз, значит, тушки в водянистую поверхность. Особенно это видно, этот эффект вы можете наблюдать на курорте. Ну, не в открытом море, скажем, а вот в бассейне, то есть на каждом
2: или
1: курорте.
2: Или в ванночке.
1: Да, в ванночке. Вы, когда вы можете даже не на себе, а на вашем пупсике, подружке, бабушке или дедушке его прям кидаешь, а вот в ванночке. И у него вся тушка облепляется микропузырьками.
2: Да,
1: вот
2: да,
1: это
2: да,
1: же
2: да.
1: Не, да.
2: Продолжайте. Вот, и эти, так сказать, легочные покрытия, оно начинает впитывать себя кислород, обрабатывать, и уже потом отправляет в это, в мышечную ткань, в кровь, и получается, ведь вы, я надеюсь, знаете, что легкие, они целиком работают только на сердце. А все мышцы остальные питают только легочное покрытие этих мышц.
1: А скажите, пожалуйста, а вот, собственно, прочие потроха, типа там печенки разные, селезеночные, всякие лопасти, они каким образом?
2: Ну, у них идет подпитка от все-таки от мышц, которые идут после кожного покрова.
1: А вот скажите, часто в кинофильмах сейчас показывают, ну, особенно в видеофильмах, показывается людей всяких, лежащих, значит, с белоснежной постели, и в ноздрь им вставлены такие трубочки. То есть, вот скажите, значит, это делается, то есть мы можем сразу определить, что, то есть, как вы сказали, легкие напрямую связаны с ноздрью. А значит, ноздрю...

0: кожи, вот, или еще какие-либо пластические операции. Дело в том, что нарушение, вот даже любой порез нарушает герметичность. Это приводит к крововыделению из тела. Можно потерять порой очень много крови в зависимости от раны, толщины. Им делают специально перед пересадкой кожи или операции вот этой по пересадке кожи, делают...
1: Вкач воздушных струй.
0: Нет, делают операцию специальную по...
1: Как бы... Ну, после музыкальной паузы вы это расскажете.

0: После соединения сердечных легких с мышечной тканью начинают подключают, значит, аппарат кислородный. Ну, вот видели, наверное, кислородные баллоны еще сваривают.
1: Вот, да. Ну, они, кстати, вот универсальны. То есть в том смысле, да, что и там можно...
0: Ну, там у них кислород просто хранится, и все. Да, и вот через эту трубку, которую воткнули в нос для того, чтобы сделать пластический операцию, начинают качать чистый кислород. Дело в том, что мы поглощаем кислород, концентрируемся.
1: Ну, там много всяких примесей.
0: Да.
1: А здесь, кстати, совсем чистый, его же нельзя, там происходит, значит, ожог трахейных, лопастных.
0: Да, а тут идет такой очень обильный уход кислорода в мышечную ткань, в печенки, в селезенки. Там. Надо же достать до самых ногтей, как говорится, даже ногтям нужен для проразрастания кислород.
1: А, кстати, вот это хороший момент, может быть, если лишить вот рудиментарные отростки, вот эти, ну, ногти, волосы какие-то, да, доступа к ним кислородных, значит, флюидов, то вполне возможно, что произойдет, так сказать, экономия средств энергетических в организме, рудиментаризм вот этот, он сам с собой перестанет быть проблемой, я имею в виду членный.

0: Рудиментаризм.
1: Ну, я тебя могу даже, Саш, взять в соавторы. Дело в том, что в нашей лаборатории мы изучали такую проблему, как излишний волосяной покров. И вот таким методом мы решили избавлять людей от страданий.
0: То есть перевяз происходил или что?
1: Мы перекрывали подступ кислорода к железам, вырабатывающим либо... Ну, не либо, а волосяной покров. В нужные места, соответственно, если прикрыть мазу всем каналом для волосяного обволосения, то может человек весь облысеть, то есть у него не будет ни брови, ни ресниц.
0: А это, простите, делается вот определить. Ну, понятное дело, что это дело науки, но и цель нашей программы — это доносить до людей истинную информацию. Каким образом можно, например, определить, где находится железо, ответственное за рост, значит, когтевых рудиментов, а где находится железо, значит, которое ведает ростом, скажем, внутриноздревых оволошений. Ведь без них, как мы сегодня уже обговорили и с Максимом Сергеевичем, и с Игорем Петровичем, тоже происходит, скажем, в случае занюха там какого-то, происходит влет тараканьей тушки. Это все.
1: Ну, про ногтевые стимуляторы можно сказать так, что они находятся, вот если взять пальцы рук или ног, то собирается суммарная масса и делится на количество пальцев, и определяется центр.
0: А как, где это геометрически?
1: Ну, так вот примерно я могу вам сказать, что на руке это где-то в центре ладони находится этот как бы лимфатический узел.
0: Это который отвечает за рост
1: ногтей, да.
0: А, то есть вы хотите сказать, что их 4?
1: Нет, он один.
0: А, то есть он отвечает за рост.
1: У вас же ногти одинаково растут на каждом.
0: Простите, а на ногах? То есть вот вы хотите...
1: На ногах находятся в пятке.
0: А, ну, знаешь, 4 их.
1: А, всего лимфатических узла? Ну, конечно, у вас же на лбу не растут ногти.
0: А, кстати, не проводились ли у вас в лаборатории такие исследования, если попробовать лимфатический узел с ладони пересадить вот именно на лоб, то ведь можно обойтись без кепки. Ну, тут будет здоровый ноготь.
1: Такой, да. Не, дело в том, что такие опыты запрещены медицинской конвенцией.
0: А согласитесь, что достаточно хорошее удобство было бы, то есть... По мере, например, зима, если... Ну, зимой тоже полезно, чтобы снег не светил. То есть, скажем, ноготь на лбу вырос. И если он, ну, совсем не нужен, его можно срезать. Да. Или наращивать по мере плюс. Можно делать на нем какой-то рисунок специальный, наносить, собственно, вот...
1: Ну, это понятно, да. Но дело в том, что все врачи, они... Хоть врачи, но они немного человечны. Я надеюсь, вы помните Великую Отечественную войну, когда людям под ногти совали иголки, выдергивали ногти. Представляете, если вот на голове бы тогда были ногти, что бы с людьми делали?
0: То есть, а вы думаете, что вот этот ноготь на голове, он будет расти не прямо из-за лба, а вот, то есть, получится голова как палец. Ну, вот если так посмотреть,
1: ну,
0: на,
1: да,
0: палец, то есть мордашка
1: так
0: будет вот у человека находиться вот.
1: То есть получится, что вот место, где волосяной покров...
0: Это ноготь.
1: Это будет вот такой ноготь, продолжающийся в козырек.
0: Ага. А нельзя никак сделать, чтобы он рос, например, четко вот из-за лба как-то или...
1: Ну, вы знаете, может быть и можно, но мы в силу гуманности не занимались этой проблемой. У нас сейчас есть вот по поводу рисунков очень сильное предложение от одного нашего молодого специалиста. Это то, что мы за счет удаления волос вывели такую фишечку, что мы посредством удаления волос можем создавать рисунки нательные. И волосы будут расти именно этим рисунком.
0: То есть, например, если вот ей нужно утеплить какие-то там определенные части тела, то именно там можно что-то... Или имя любимого, например, волосяной. Вот уже я видел, кстати, вот с вами сейчас пришла замечательная девушка, у ней на спине написано «Гена волосами», где-то длиной 10 сантиметров. Это тоже вот ваших рук дело, я так понял.
1: Ну да, это очень очень сложная и дорогостоящая операция. Я не могу выдавать секрет ее, потому что
0: все начнут этим заниматься. А можно, это же получается такая волосяная татуировка.
1: Ну то да, есть можно это сейчас супермодная фишка.
0: То есть прямо вот на руке, предположим, на абсолютно лысый, достаточно густый, черный, так, собственный, причем щетиной собственного, не синтетического производства, написано какое-то имя, да?
1: Да.
0: Ага. А скажите, а в случае, скажем, насильственной эпиляции каким-то третьим лицом вот этого рисунка, каковы шансы, что опять произойдет вырост? И не получится ли смазанный вырост? То есть просто какая-то волосяная эпиляция?
1: 100%.
0: 100% гарантия.
1: Может это только идет, произойти угущение.
0: Ну, угущение даже лучше, это значит, да, контрастность повышает.
1: Только это может произойти.
0: А скажите, так ведь, скажем, это, видимо, связано с посадкой в пористую поверхность луковиц определенных, видимо, так. Или,
1: ну, естественно, мы производим рассадку корней волос. Только этим способом мы добиваемся. Ну и, соответственно, по заказу клиента мы рассаживаем определенный цвет волос или делаем цветные рисунки.
0: А, простите, ведь, ну, сколько известно в природе естественных цветов? Ну, там черный, да, грубо говоря, альбинос, это практически бесцветный, рыжий там и несколько оттенков, там, ну и, скажем, блондинистый. То есть вы обходитесь этими только цветами или вы вживляете каким-то образом луковицы там животных, например, какой-нибудь лисицы, где там-то...
1: Нет, дело в том, что мы работаем с безвредными химикатами, вот, и мы можем достичь любого цвета.
0: А не было ли идей или заказов от каких-нибудь достаточно богатых, но людей с причудами, на то, чтобы сделать такую волосяную татуировку из, скажем, перьев каких-то экзотических там птиц, ну или там из меха какой-нибудь андатры.
1: Но я могу вам сказать, что вот
0: ну, скажем,
1: вот была...
0: извините, что я перебиваю, вот, скажем, вы же сами рассказывали тут вне эфира о даме, которая пришла в ваш центр и заказала себе воротник из лисиц, чтобы вы ей нарастили, но чтобы он был всегда при ней, как произрастал из нее, и что вы сделали эту операцию, такой несъемный воротник, который является частью ее покрова волосяного.
1: Да, это очень богатая светская дама.
0: Ну, вот. Даже не будем...
1: Или, нет, ну, не, будем, не, ни в коем случае, иначе мне такой нагоняй сделают. Вот она, да, действительно пришла, заказала нам это дело. Мы 3 месяца всаживали ей корни волос, проращивали их. Это вообще очень трудно. И она проходила все эти 3 месяца с пакетом на шее. Ну, это была как бы маленькая
0: удобрение,
1: тепличка. Да. Вот. Ну и, конечно, очень дорогостоящие вот эти добавки. Они основаны либо на женьшеневом корне. Ну и я не буду рассекречивать.
0: Ну что же, после музыкальной паузы вернемся.
1: Конечно.
0: Хотелось бы немножко вернуться к теме вот, человека-ногтя. Ну, то есть человека, у которого на затылочной кости расположен ноготь. Мне кажется, что удобство здесь очевидно. Во-первых, способность все-таки регулировать длину, ширину козырька. Его, кстати, его, скажем так, светопроницаемость, потому что вы можете там покрасить этот ноготь каким-то там... Даже можно тонированную пленку от стекла автомобиля на него наклеить.
1: Зеркальную вот тонировку применять.
0: Да, что угодно совершенно. Плюс естественный, так сказать, достаточно серьезный вот покрыв и защита головы от попадания на нее посторонних предметов. А вот не кажется ли вам, что вот тот факт, что до сих пор это не внедрено в широкое производство, это какая-то непонятная вот заговорческая деятельность со стороны каких-то серьезных сил общественных?
1: Дело в том, что этот проект нашел своих покупателей, очень много потребителей заинтересовалось этим, было много писем, звонков, бесед, люди приходили, просто интересовались, но людям было это интересно, но некоторые мафиозные структуры, я не буду их называть именам, позвонили к нам в лабораторию и потребовали формулу
0: вот этого.
1: Да, иначе жизнь нашего директора вряд ли бы была сохранена до сих пор.
0: А,
1: и
0: скажите,
1: нам пришлось отдать эту формулу этим бандюгам.
0: Да.
1: Да, и...
0: То есть теперь вот как бы вот эти некоторые кепки на их головах, которые мы видим, вы хотите сказать, это ногти?
1: Ну, нет, они сами, конечно же, не могли себе позволить в силу своего умственного развития воссоздать эту формулу.
0: То есть для них главный факт владения вот этим.
1: Ну как, они ее уничтожили.
0: А цель, извините, цель это?
1: Цель была такова, что это были, ну, под это дело были замешаны магнаты шляпопроизводства. Ну или вообще производство любых головных уборов от детских вот этих
0: панамочек,
1: панамочек до взрослых.
0: Кстати,
1: взрослых
0: уникальность
1: шляп.
0: Панамочек детских в том еще, что они могут служить как и подгузники. Вот сейчас новая фирма Pampers. Она, то есть Pampers можно пупсику надеть на голову, хочешь на очко, на задницу, хочешь вообще пупсика обмотать этим памперсом. И, кстати,
1: можно
0: для взрослых тоже сейчас делают.
1: Там же, да, как для ног, дыры, так и для
0: дыры.
1: Рук.
0: Кстати, сейчас вот вы слышали о новом изобретении. Это памперс для взрослых людей уже.
1: Ну, это уже не новое изобретение.
0: То есть, это
1: давно.
0: Вот у вас как раз, я вижу, вот он, да? Я так тонко намекнул.
1: Нет, это у меня... Мы проводим испытания новых корсетов для женщин. Вот, и я как главный испытатель должен это опробовать сам.
0: То есть вам и вымя нарастили?
1: Ну, силиконовая грудь у меня сейчас стоит.
0: Чтобы было более правдоподобно. Да. Ну, не жмет, я не знаю.
1: Ну, как, знаете, конечно, много недостатков. Через неделю мне надо сдавать отчет. Времени вообще завал.
0: То есть тоже бухгалтерская у вас деятельность.
1: Да.
0: А вот если вернуться все-таки к человеку ногтю, вот скажите, какова вероятность того, что среди прохожих на улицах сейчас наши радиослушатели могут увидеть человека, у которого вместо вот шляпки это ноготь на голове, естественный, который растет у него из головы, и если такие есть, то как можно определить это издалека? Ну, конечно, наши радиослушатели вежливы, они не будут подходить и спрашивать, извините, это у вас ноготь?
1: Ну, ладно, спрашивать, дергать могут.
0: Дергать, да, или там попытаться грызть его. Вот. А, вот, ну, все-таки
1: я
0: интересно
1: понял.
0: Же, да, вроде бы.
1: Я могу сказать, что процент встречи с такими людьми очень мал. Ну, настолько мал, что он практически невозможен.
0: Ну, все-таки определить-то как-то можно.
1: Наша лаборатория провела 10 опытов. Из них 3 человек умерло. Вот. Ну, у них там что-то в организме было в порядке, организм не принял.
0: Вы имеете в виду умерло, вот, которые пытались определить, ноготь это или нет, или которым приживляли это?
1: Нет, умерли, которым приживляли, соответственно.
0: Ага.
1: Она... Те, которые хотели узнать, они к этому делу не могли. И потом они очень маскируются.
0: А почему? Это же, по-моему, привилегия достаточно.
1: Ну, как привилегия, если... Ну, вот как раньше стригли панков волосатых, так начнут им стричь ноготь этот.
0: На голове.
1: Да, это же очень неприятно.
0: Потом можно насадиться им случайно на какую-нибудь шпалу.
1: Да. И они это искусственно перекрашивают под козырьки... Одевают тюбетейки, а ноготь красят
0: под козырек.
1: Под козырек такого же цвета. Получается...
0: А снизу, то есть ноготь же снизу, вот он тоже красит.
1: И снизу красит,
0: пока.
1: Да, да, да.
0: Ага. Но все-таки вот. Такие люди есть, да?
1: Да, вот мы делали бывшей проститутке такой ноготь. Она его вечно красила в ярко-красный цвет. Вот лаком ногтей.
0: А скажите, а вот... Как обстоит дело вот с заусенцами на этом ногтюзе?
1: Не, ну, конечно же, у них есть с собой напильники обязательно. Вот дрочевой очень хорошо при нем применяется.
0: То есть вот где-то вы хотите сказать, что им нужно для этого уединиться, вот образовавшийся заусенец?
1: Ну, конечно, да. Вы представляете картину, если это произойдет у вас на глазах. У нас все одинокое не принимается, не приживляется, и поэтому их пытаются выжить.
0: То есть вы хотите сказать, что если, например, идет по улице человек в кепке с козырьком и вдруг заходит в какой-то подъезд, ну, или в какое-то место со звонком, то есть он звонит прям, ему открывают, и он туда заходит, то это вот специальный пункт по стачиванию заусенца с ногтя.
1: Ну, вообще эти места очень засекречены, дорогостоящие. Я могу вам сказать, что этих людей не пускают в музей. Потому что был ряд случаев разбивания витрин на Актем.
0: Когда он наклоняется. Да, наклоняется. Это же прочность-то как клюв практически птичий.
1: Да,
0: кстати,
1: да, да, да.
0: А скажите, а как быть со свитерами для этих людей? Ведь никто не одевает свитер.
1: Ну, они одевают не свитер, а это называется жакет, что ли, с вырезом таким на груди.
0: А,
1: не под горло, а с вырезом.
0: То есть они лишены возможности носить под горло, или им прям на них шьют это дело? Если,
1: ну,
0: вот очень
1: если только так, или делают свитера в виде рубашек, которые расстегиваются и снимаются не через голову, а через руки.
0: Ага. А скажите, пожалуйста, а если такие люди есть, то почему бы им просто не состричь этот, ну, сам ноготь? Вот, вы видите, спать неудобно, согласитесь. Может,
1: ну как,
0: быть, как
1: почему
0: уже...
1: неудобно? Зато вы не наваливаетесь лбом на подушку, не перекрываетесь на ноздревой проход.
0: А изгиб, значит, шейной структуры, шейной лопасти вверх. То есть это же практически как голову назад оттянули. Вот.
1: Ну, можно напрячь шею, и все будет нормально.
0: А скажите, а увеличение, собственно, массы головной лопасти в связи с наростом вот этим, он как-то влияет на осанку, может быть, на состояние вот позвоночника, реберных структур? Ведь сжатие постоянное. Не получается ли так, что у них ребра не по отдельности, а одно такое ребро здесь прям широкое справа, а другое вот здесь слева широкое? Мутация.
1: Нет,
0: такая.
1: Дело в том, что, конечно же, сам первого опыта мы не учли этой ситуации, и у нас просто получился впоследствии горбач. Вот. Но позже мы учли это дело, и мы стали вживлять мышечную ткань в шею дополнительную. И теперь, как бы, у этих людей, у них шея сильнее, она удерживает ноготь.
0: То есть вот он типа такой, как бы, в кепке с козырьком, и мощная шея практически,
1: да,
0: она же должна быть диаметром.
1: До 15 килограмм выдерживает.
0: И практически вот толщина шеи, как диаметр головы, то есть,
1: ну,
0: они...
1: Ну да, то есть сливание такое происходит, не то, что как у лебедя там тонкое, угу. Вот, а прям получается вот на уровне щек, вот так, примерно.
0: А скажите, а не было ли, как бы, у вас, может быть, заказов от совсем уж странных людей на трансплантацию себе... птичьих, скажем, клювов?
1: Ну, это течение было модно одно время. Их делали вот как бы вместо сережек вкалывали. Вкалывали их в ноздри, вкалывали в уши.
0: Клювы.
1: Да, конечно. Некоторые делали себе клювовые брови. То есть выщипывали эти и наклеивали. Ну, не наклеивали, а вживляли даже, можно сказать.
0: А, кстати, вот мы тут, так сказать, подобрались к теме, которую очень часто наши радиослушатели нам задают в своих письмах. Вот, в частности, Тамара Людмиловна Ноготь, странная фамилия, Рустам Каримович Гмыри, вот они спрашивают. Вопрос очень простой, я думаю, вы на него сможете ответить. Зачем человеку нужны брови? Ну, понятно, что ресницы, это значит, чтобы не было запыления глазных яблок. А вот брови, то есть они не несут, спрашивают наши радиослушатели, никакой практически функции. Что вы можете
1: я
0: ответить?
1: Я могу сказать, что брови – это только декоративный характер проявления. То есть они служат только для красоты. Вы сами понимаете, что человек без бровей просто ужасен.
0: А скажите, а не считаете ли вы это просто сложившимся стереотипом?
1: Ну, нет.
0: То есть, если, например, сейчас в моде будет выбривать брови вообще, то, может быть, что, люди с бровями будут как женщина с волосами под мышками смотреться?
1: Не, мы пробовали, конечно же. Мы брали первобытных людей в Новой Зеландии и в течение 20 лет прослеживали то, как они себя будут чувствовать. Ну, не выживали они долго.
0: А в чем причина?
1: Ну, дело в том, что эмоциональное восприятие человека себя очень сильно воздействует на импульс биения сердца.
0: То есть, подождите, вы хотите сказать, что они боялись сами себя, но у них-то там нет, скажем, зеркал, поэтому, скажем, а как... они, ну как, они вот, например,
1: как же живут... нету?
0: Ну как нету, а где у них зеркала? Да, вы думаете, ну, что он склоняется...
1: водная гладь.
0: А вы думаете, что он, склоняясь над водной гладью за рыбой, осознает, что это он в отражении?
1: Да.
0: Вы делали такие опыты.
1: Да, водная гладь, опять же...
0: Но она же щербит. Сморщит.
1: Не всегда.
0: Практически всегда. Он же лезет сразу руками.
1: Смотрение друг другу в глаза.
0: А у них...
1: Когда они смотрели друг другу в глаза, они просто-напросто рассматривали друг друга. Но иначе они как могли еще познать себя?
0: То есть вы хотите сказать, что любая корректировка их внешности третьей силой, ну, скажем, вот с помощью вас, ученых, она приводит к травмированию серьезному психическому в процессе обзора себя же в зеркальной глади?
1: Ну, мы изучаем эту проблему.
0: То есть вы как-то так не хотите, я вижу, отвечать на мой вопрос.
1: Да.

Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе. Опоссум.

0: И я с радостью представляю наших сегодняшних гостей. Один из них уже постоянный, он даже приходит как бы со своим стульчиком. И как бы вообще не секрет, что сейчас каждый, кто приходит сюда где-то в среднем раз в две недели, тот приходит со своим уже персональным стульчиком, потому что высидеть всю ночь на общественном весьма-весьма тяжело. Это московский журналист Юрий. И с ним и как бы гость, которого Юрий привел, это писатель Михаил Веллер. Что я могу сказать, так сказать, краткая биографическая справка. Живет Михаил в городе Таллине. Об этом мы тоже, кстати, поговорим отдельно, потому что город сам по себе весьма интересный. За последние полгода было издано 12 его произведений. И, кстати, тираж вот доходил до 400 тысяч. Вот если бы, например, мне бы посчастливилось какой-нибудь компакт-диск выпустить таким тиражом, то я бы работал на радиостанции «Эхо Нью-Йорка» уже. Но это я так сказал, не знаю зачем. Из наиболее известных произведений Михаила Веллера такие, как «Легенды Невского проспекта» и «Приключения майора Звягина». Я рад приветствовать вас в нашей замечательной студии.
1: Более всего в плане приветствия и прощания мне нравится мой хороший знакомый по партийно-художественной кличке Толстый из города Парижа, который, когда мы с ним познакомились лет 7 назад в Таллине впервые, уже перед его отъездом, на вокзале, посмотрев на всех добрыми, немного нетрезвыми глазами и предупреждая излияние, сказал просто: «Ну, а теперь давайте говорить друг другу всякие слова». Таким образом, я очень рад всех приветствовать.
0: Юрий, ты скажи тоже что-нибудь. Ну, ты можешь рукой помахать в окно людям, которые собрались. А просто дело в том, Михаил, что та толпа у входа, которая стоит, это как бы уже такой неотъемлемый атрибут нашей программы. Просто люди хотят не только слышать, но и видеть. Как вы видите, вот это окно здесь, оно сделано из увеличительного, собственно, стекла. И с той стороны нас очень хорошо видно. Поэтому эти люди с радостью на нас смотрят. Юрий машет им рукой. В ответ я вижу, уже поднимаются транспаранты, на которых написаны вопросы и для вас, и для Юрия.
1: Простите, пожалуйста, а вот это вот стекло нельзя ли сделать не совсем простым, а несколько изогнуто фокусным, ну, чтобы оно показывало, где думать пошире, а где жевать поуже?
0: Ну, вы знаете, дело в том, что вот в тот момент, когда это стекло выплавлялось, оно несло еще одну цель. Между рамами вот этими заливался холодец.
2: Ну, добрый вечер. Дело
0: Юрий,
2: в том,
0: подожди,
2: что
0: не
2: я...
0: мешай. А если стекло будет изогнутое, то холодец будет просто неправильной формы. Как-то принято, чтобы он был квадратный. Это же эстетичней. Да, Юрий,
2: добрый
0: говорит.
2: Вечер. Сегодня очень интересно испытывается форма передачи. Все говорят, и я киваю. Но, тем не менее, я решил тоже поговорить некоторые слова, поздороваться с вами, сказать, что мне очень приятно встретиться в эфире нашими постоянными радиослушателями. И хочу сказать, что сегодня я предлагаю весьма специфическую тему, необычную, может, для нашей передачи. Это тема «Мужчины и творчество», «Мужчины в творчестве». Мои оба собеседника, уже сложившиеся творческие личности со своей аудиторией, со своей авторской жизненной позицией. Ну и мне разрешили остаться, присутствовать при этом разговоре, поэтому это для меня очень приятно, это мне льстит. Я хотел бы сказать, почему такое выделение. Ну, во-первых, сегодня ни одна женщина не согласилась прийти на эфир, поэтому мы вынуждены несколько так в усеченном виде. А с другой стороны, есть многие профессии, например, хотя есть женщина-космонавт, никто никогда не видел женщину-водопроводчика. Сколько бы вы ни вызывали водопроводчик, всегда придет мужчина.
0: Не, ну вот, кстати, Юрий, тут ты не прав. Вот наша Прохора, она как раз занимается и починкой, и технического оборудования.
2: Вы можете заставить
0: совершенно
2: делать человека что угодно, я прекрасно это уже прочувствовал на себе. Вот. И мужчины и творчество. Известно, что, например, вот мужские шахматы, женские шахматы — это разный спорт. То есть каким-то образом всегда мужской интеллект и женский интеллект отделяются. Но и в проявлениях уже, в творческих. То есть ни одна нормальная женщина книгу, подобную по объему и занудности «Войне и миру», не напишет. Потому что, во-первых, у нее дел конкретных намного больше. Во-вторых, она понимает, что это, кроме учителей литературы, никому не интересно. Во-вторых, мне вот всегда удивляло, что есть среди великих скульпторов в основном мужчины. И если мужчина лепит Венеру Милосскую, хотя я тоже, как и многие, считаю, что зад у нее обвисла, и никакой она не эталон красоты, то те же самые мужчины лепят Аполлона Бельведерского. Было бы куда логичнее, если бы этого Аполлона изготовила женщина. Но, тем не менее, с той же любовью также затейливо вылепляется образ юноши. Вот. То есть я считаю, что тема мужчины и творчества, она совершенно не раскрыта, загадочна. И мне было бы очень интересно узнать мнение непосредственно двух незаурядных творческих личностей, коими не только я, а многие считают Михаила и Александра, на этот счет. Вот как вы считаете, имеет ли право на жизнь такое выделение мужчин в отдельную творческую категорию? И если да, то причины ли здесь то ли брутальность, то ли какая-то историческая роль мужчины в развитии общества, то ли просто что... Ну, как вы считаете? Вот первый вопрос мой, конечно, к гостю, к Михаилу.
3: Да. Гость считает, что если говорить о мужчине и творчестве, выделяя эту группу, то тем самым самовыделяется вторая, последняя оставшаяся группа «Женщина и творчество». Потому что та девица, которая написала «Скарлетт», изваяла книгу, которая практически не уступает «Войне и миру» по объему, и, на взгляд многих мой в том числе, значительно превосходит ее по занудству. Это не всеобщая точка зрения. Что касается женщины и книги, то дай бог каждому мужчине по объему написать столько, сколько написала старушка Божия Барбара Картленд, которая свои романы печет по штуке в неделю, которая в мир уже шлепнула на всех языках 600 миллионов экземпляров. Это больше, чем у Сидни Шелдона, больше, чем у Стивена Кинга. С занудством и объемами все в порядке. Другое дело, что женщина занята еще какими-то вещами, как вы справедливо и заметили. Если начинать с этого творчества, то первое, что сотворено из мужчины, да, к истокам Библии. Вот мужчина и творит все, что может. Понятно, что брутальный подход, тяжелый подход. Здесь очень интересно это раскрутить с какой-нибудь противоположной стороны, потому что без противоположной это два начала – инь и янь.
0: А я вот сейчас подумал, мы все время с самой школьной скамьи спорили, вот Эрих Мария Ремарк – это мужчина или женщина?
3: Должен сказать, что я никогда не встревал в такие споры, но, как справедливо заметил классик, кто же пишет трогательнее, чем дамы, разве что иные мужчины. Были на свете женщины, которые хорошо писать умели тоже. Как сейчас крайне мало у нас известный уже Флэннери О'Коннор, потому что ее единственный сборник на русском «Хорошего человека найти нелегко» вышел в свет 25 лет назад ровно. Дело в том, что если сейчас начинать говорить что-то такое за мужчин, мужчины и творчество, мы будем о плюсах или о минусах. Плюс мужчине как-то вот подразумевает той группе, которая за скобками, минус женщине. Мол, у мужчины больше творческого начала, преобразующего и прочее, прочее. И поскольку Юрий предложил такую тему, то я неожиданно для себя ощущаю, как буквально въезжаю задом и некуда дальше, уже упираюсь спиной, как спинку стула, в эту вот нишу, что надо бы же и женщин защищать.
0: А вы знаете, я сейчас подумал о том, что, в принципе, на творчество очень серьезное воздействие оказывает, как ни странно, визуальное восприятие людьми друг друга. Вот я поясню. Вот представьте себе, да, сидит мужчина за письменным столом под светом лампы, да, ну там, будь то Ленин, будь то там Лев Толстой, не знаю, будь то вы, я или Юрий. Это смотрится вполне нормально. И когда ему, например, звонят по телефону, жена говорит, вы знаете, он сейчас занят, он пишет. И как бы это воспринимается очень естественно. Так же, как, например, мужчина за рулем автомобиля. Теперь, если женщина сидит за столом, то есть я там не имею в виду в данном случае Валерию Новодворскую, она вполне нормально смотрится, видимо, за своим столом. А какую-то женщину, так сказать, писательницу или поэтессу, то в лучшем случае, на что она может рассчитывать в глазах масс-медиа, что она пишет какие-то легкие дебильные лифчиковые рассказики, какие-то любовные письмеца, и уже если, например, ей позвонит кто-то, и муж скажет, вы знаете, она работает, то все пишет, то все подумают, что он идиот просто.
2: И сразу
0: так же, как за рулем автомобиля женщина смотрится, я очень опасаюсь.
2: И мне сразу пришло в голову, что, глядя на пишущую женщину, сразу приходит крамольная мысль, а кто же моет посуду вообще? То есть, вот...
0: Да, естественно, естественно. То есть, получается, что для того, чтобы женщина вот так писала, она должна быть какой-то... Ну, то есть, вкачивать все, видимо, обильно под кожу мужские гормоны.
2: Мужеподобные, чем... да, вот такой, на анаболиках сидеть и...
1: Господа, вы знаете, приблизительно те же жалобы с гораздо большей и искренней слезой полтора века назад изливал Альфред де Мюссе, который говорил, и вот мы приезжаем из ресторана, и вот мы ложимся в постель, и вот я хочу спать, а она отпихивает меня, вскакивает, садится к столу, закуривает. И пишет. Речь шла об Авроре Дюдеван. Все это распалось с печалью. Де Мюссе был неплохим поэтом, но ведь она все-таки не самым плохим прозаиком. А посуду будет мыть посудомоечная машина.
0: Ну, кстати, вот я хочу сказать, что, в принципе, Альфред Загу тоже признавался в своих дневниках неоднократно, что большинство, ну не большинство, 50% своих идей он черпал из, так сказать, своей жены, которая, может быть, не могла их как-то в такие более формы законченные сконцентрировать. Но, тем не менее, у нее был... Ну, она была немножко сумасшедшей у него, и иногда выдавала какие-то идеи, которые вот, вот они на блюдечке, бери и описывай. То есть, в принципе, скажем, генерирование женщинами идей, оно очень полезно. Но вот воплощение этих идей уже смотрится, ну, немножко по-идиотски, потому что действительно у них масса проблем, которые просто мешают им закончить. Потому что вот вы, как писатель, наверное, понимаете, что если вы начали что-то писать, ну, скажем, какой-то сюжет, у вас есть вот определенный, в данном случае, нить этого сюжета, то ее все-таки желательно писать в одном настроении, в том, в котором он задумывался. Потому что если настроение переломится, то неизвестно, к чему это выведет. Может быть, получится лучше, может, получится хуже. У женщин настроение меняется каждые 2 минуты. То помада плохая, то кошка там написала под кроватью. Да, Юрий?
2: Просто я хотел сказать, для меня это до сих пор изумительный факт, что женское восприятие, оно абсолютно... Ну, это как бы банальная вещь. Я говорю о восприятии литературы. Оно совершенно обособлено и никоим образом не коррелируется с восприятием мужчины. Например, моя жена, достаточно адекватно воспринимающая мировую классику, авангард, она с упоением читает любовные романы. И когда я открываю случайно найденную книжку на столике журнальном, где написано, что он проснулся на смятых простынях, рука мучительных вытонула пустую подушку, беспричинная эрекция мучила его уже второе утро, и вот такой заход. То есть и я начинаю понимать, что нужно как минимум женские глаза или полная, в общем-то, гормональная перестройка, чтобы воспринять это творчество так же, как женская реклама с косичками, с помадками, с какими-то обязательно розово-оранжевыми там пятнышками. Точно так же...
1: Господа, я готов с этим согласиться. А теперь попытайтесь взглянуть женскими глазами на эти бесконечные боевики, где безмозглые идиоты почему-то бегают и зачем-то бьют друг друга. Хотелось бы усмотреть в этом какой-то смысл.
2: Вы согласны, что в каждом классе самые классные девчонки любят именно тех самых безмозглых идиотов, которые всех бьют? И, в общем, целуются.
1: Нет, не согласен. Есть варианты.
0: Я тоже не согласен.
1: И, безусловно, женщинам всегда нравятся сильные и храбрые. Но когда речь заходит о тупости и безмозглости, случаются варианты.
2: Даже у Юлиана Семенова, горячо мною почитаемым, в каком-то романе описано, что когда немецким гадам потребовалось отбить профессора от общества, то его жену своротил огромный спортивный мэн, который не раскрывал рта и молча не танцевал. И умница муж был брошен и на съедение... мировая общественность от него отвернулась вместе с женой.
3: Была такая история. Гетц не Берлихинген. Тебе с ним было лучше, милая, но что ты милый, он умел только хорошо разговаривать. Дело в том, что женщина всегда тянулась к силе, а сила, в зависимости от уровня развития цивилизации, общества, имеет разные аспекты. И когда женщина любит богатого, а бывает искренне, когда она продается за бабки, это одно, а вот когда она действительно тянется и любит, это другое, но не за деньги, а за ту самую силу, которая позволила ему заработать эти деньги. Ну, кулаки кулаками, но нужно еще что-то, иначе миллиардерами были бы гориллы, которые у миллиардеров на побегушках.
2: Во-первых, согласитесь, что очень часто жена, если верить в светской хронике, жена миллиардера изменяет с кучером, с телохранителем, с шофером. Во-вторых, сейчас...
3: Простите, я перебиваю, мне напоминает старую шутку «Русский треугольник». Барыня живет с кучером, а кучер с барином.
0: Я, кстати, вот хотел на эту тему тоже сделать такое замечание. Вот вы привели тут пример, когда вот она, типа, изменила своему мужу, умница, с таким здоровым парнем. Мне кажется, что в этом есть элемент садомазохизма какого-то. Ну, то есть, в данном случае она привыкла видеть своего вот этого постоянно интеллигентного мужа, и когда она видит вот этот оковалок, то для нее он прежде всего воспринимается не как личность, а как здоровая мошонка. Я не имею в виду какое-то скотство сексуальное здесь, а именно извращенное восприятие партнера. То есть на его месте мог бы оказаться какой-нибудь вообще горбатый, например, человек. Или там, я не знаю, одна голова с половым членом. Вот она пришла бы на эти танцы и ездила на колясочке. И она бы могла и на него запасть.
3: Господа, если бы толпа за окном состояла сплошь из феминисток, то подъезд бы уже поджигали.
0: Да, ну, кстати, такое уже было однажды, потому что тут было некоторое разногласие. Вы знаете, вот Баназир Бхуто свою лучшую книжку политическую написала, находясь на третьем, по-моему, месяце беременности. Вот я считаю, что беременность — это такое для женщины вынужденное, но одновременно оправданное безделье.
3: Я держу пари, что ни один мужчина не способен написать ни одного слова, находясь даже на втором месяце беременности.
2: Да. Даже Шварценеггер, да. Но вот что бы я хотел сказать, как более-менее беспристрастный наблюдатель, что, в общем-то, я повторяюсь, и для только что подключившихся к нашей радиопередаче, я скажу еще раз, что с нами, со мной или я с ними, две незаурядные творческие личности. И предложенная, заявленная тема – это мужчины и творчество. А мы, то есть они, вот уже 18-ю минуту просто клеймят женщин.
0: Почему? Мы как раз очень любя пытаемся разобраться в этих организмах.
2: Клеймят, да, вот просто начали разбираться в организмах. Творчество тут же откинуто куда-то не то, что на задний план, а за витрину нашего магазина, в котором мы сидим здесь. Да. То есть, и, в общем-то...
3: Знаете, я наблюдаю в этом ноту какого-то... фундаменталистского радикализма ислама, если так можно выразиться, потому что все это попахивает старинной арабской пословицей: женщина — это верблюдица, созданная Аллахом для того, чтобы пронести на себе мужчину через пустыню жизни. Что противоречит простое: баба тоже человек.
0: Это то же самое. Вот арабы, они вообще народ очень интересный. У них же вот известна эта поговорка: ездить, то есть трахать мясо, есть мясо, ездить на мясе. Вот у них все свое к этому. Кстати, мне кажется, вот именно поэтому в большинстве вот этих стран арабских, вот я был в Египте, разговаривал с египетскими женщинами очень много и спрашивал, не было ли у вас желания писать стихи или еще что-то. Ничего не отвечают, накрывают лица тряпкой, так и убегают прям. Я подумал, что, может быть, ведь кровосмешение по планете идет совершенно глобальное. И если бы, например, вот эта раса вот этих египтян, да, она бы изначально не подвергалась кровосмешению, то вполне возможно, что уже на генетическом уровне желание что-то написать вот у женщин, оно подавилось бы давно. Но, учитывая, что какие-то крови туда проникают, наверняка хоть в одну из тысячи египетских девочек, скажем так, идея, что-то написать, что-то сотворить, въедается. Но то, что она сделает, там не будет восприниматься вообще. Я так говорю, Юрий, уже о мужском творчестве, потому что там мужское творчество — это еще и подавление любой женской альтернативы.
2: Я вижу лишь набор каких-то слов.
0: Я, кстати, тоже.
2: То есть даже... Хорошо, что у меня хватило ума не следить за нитью вот этой.
0: Хорошо, что ты вовремя меня прервал.
1: Нет, ну знаете ли, каждому свое. Если ей не приходит в голову писать стихи, то ведь и вам не приходит в голову ходить в парандже. А что касается творчества, в конце концов, у каждого оно принимает свои формы. Кто-то вышивает бисером, кто-то пишет стихи, кто-то играет на саксофоне.
0: А вы знаете, кстати, вот насчет паранжи, это так,
2: Саша,
0: немножко
2: кстати,
0: отвлекаюсь.
2: Кстати, без паранжи ведро не вынесет, у него жена с этим очень строго.
0: Нет, я хочу от нашей темы немножко отвлечься, вот насчет паранжи. Вот эти чебурашки, которые приезжают в этих масках с очками, ну, прорезанными спецназовцы, да, и всех кладут на пол, начинают шмонать насчет наркотиков. Вот теперь новое постановление, где-то начиная с сентября этого года, они будут в паранже все ходить, потому что эти чулки, они выглядят устрашающе. Было решено, что вот паранжа или ее подобие, оно все-таки будет несколько так поэстетичней.
1: Почему бы не сделать опрос, кто из них пишет стихи?
0: Кстати, мы, у нас были специалисты в гостях по исследованию, так сказать, быта и, так сказать, нравственности сотрудников внутренних органов разных, так сказать, силовых структур. И они, у них есть отдел, который занимается вопросами реинкарнации. И было доказано каким-то немыслимым научным образом, что большая половина вот нынешних сотрудников правоохранительных органов в прошлой жизни были либо танцорами, либо балеринами. Парадокс.
2: Я бы попросил моих собеседников...
0: А ты не дразнись. Ну что, музычка?

0: Эхо Москвы.
1: И в гостях у нас писатель Михаил Веллер и московский журналист Юрий. Речь у нас идет о месте мужчин, понимаете ли, в творчестве. Я вот сейчас подумал внезапно о том, вообще, что подразумевать под творчеством. Почему, ну, вот как-то, ведь это творчество, это на самом деле своего рода беспокойство, какое-то эмоциональное возбуждение, это какой-то генератор, внутри которого идет и дает идеи. Не обязательно это должно выражаться там, в написании книги или музыки, или там стихов, или в рисовании картины. Может быть, я вот знаю, например, очень творческого человека, который живет вообще под Смоленском. Он там, например, коней пасет. Вот это совершенно правда. И он к этому делу подходит очень творчески. Он счастлив наблюдением этих коней, мытьем их, подковыванием, расчесыванием.
2: Это не лидер группы «Вежливый отказ» Роман Суслов, нет? Который конезаводчик, видно, теперь еще кто-то?
1: Нет, это, по-моему, вот по совместительству он вот этот, о котором я рассказывал, записал альбом, по-моему, «Навигатор» называется.
3: Вы знаете, много лет назад пас и я разных животных. Только вы так произнесли где-то под Смоленском, как будто это где-то в Патагонии. Я этим занимался на Алтае. И это были кони, это были бараны, это был сарлык, он же монгольский як. Но думаю, что если бы я занимался этим всю жизнь, то я был бы профессиональный скотогон. А если мы назовем творчество все, то слово потеряет смысл. На самом деле, я подозреваю, что самое удобное место в творчестве – это у меня по следующей причине. Понимаете ли, все мы, как говорится, крепки задним умом. Он же ум на лестнице и так далее, и так далее. Так вот, у этих, которые прозаики, задний ум, он же рабочий, он же основной. Это огромное преимущество. То есть, вслед тебе плюнули сегодня, за стол ты сел завтра, переживал до вечера и нашел наилучший ответ. И, в принципе, до чрезвычайности удобная профессия. А что касается беспокойства, ну, имеется разного рода беспокойство. Понятно, ну, комсомольцы, беспокойные сердца и так далее. Если у тебя нет мира на душе, то очень трудно делать что-нибудь хорошее. Это беспокойство некоего особенного рода. Вот когда тебе чего-то надо, но не то беспокойство, когда ожидается политический переворот, или болеет кто-то в твоей семье, или тебе кирпич может упасть с потолка на голову. Вот это равновесие между внутренним беспокойством и внутренним комфортом – вещь совершенно хитрая и особенная.
1: А как вы считаете, вот можно ли, вернее, может ли человек без особых, скажем, ну, так сказать, данных к писательству, но я имею в виду данных от Бога, то есть, ну, умный, образованный, многочитающий человек, который никогда не занимался написанием книг, так сказать, сделать над собой какое-то усилие, какой-то тренинг и начать писать хорошо? Хорошо именно, хорошо ярко, не так, как большая половина вообще существующих на Земле писателей.
3: Такие опыты ставились. Некоторые начинали в позднем возрасте, и считается, что у них получалось хорошо. Сейчас мало кто помнит, что Уинстон Черчилль, кроме того, получил Нобелевскую премию в области литературы за свою пентологию о предках из рода Мальборо. Правда, там еще лейтсекретарь руку приложил. Здесь вот какая штука. Если у человека жестко сбалансированная нервная система, вот в космос и в разведку, эту систему очень трудно привести в состояние такого перерасторможения, что у него глаза горят, колени трясутся, руки дрожат, сплошное вдохновение, и вот он пишет стихи. Но у него не получится, он спокойно, чего, собственно, волноваться. Но если мы возьмем некоего среднеумного и среднеобразованного человека, ну, лучше моложе, да, чем моложе особь, тем легче она чему-то обучается. Нервная система лобильнее, клеток больше, реакция быстрее и так далее. Научится. Из этого можно сделать гениального шахматиста, да? Но до уровня первого разряда можно, в общем, при тренинге дотянуть любого. Другое дело, что мы имеем дело со штучным производством, где смысл имеет только штучный экземпляр. Вот нечто такое, чего раньше не было. А если это поточные сгрядки, то его вообще не надо. Вот потому не имеет смысла писать заурядные книги. Разве что ты этим зарабатываешь большие деньги, тебе этого хочется, или разве что тебе это очень нравится.
1: Вот мужское творчество именно, так сказать... А, да, Юрий,
2: вот у меня как раз по поводу мужского творчества длинный вопрос. Вы напрягитесь, он длинный будет. Я могу сам даже несколько запутаться.
1: Ты главное-то скажи, когда ты запутаешь, чтобы я сказал, что я не следил за твоей терапией. Я мститель.
2: Злопамятный, да, ты, Александр.
1: Мститель. Я шучу.
2: Вот, с одной стороны, считается, конечно, что мужчины — это брутальность. Ну, в таком, в позитивном смысле, что это мужские, не вторичные половые признаки, а качество, сила, агрессия, напор, инициатива. И, с другой стороны, известно, что у мужчины намного больше адреналина выделяет, ожидая анализа крови из пальца. Мужчина намного больше нервничает перед кабинетом стоматолога. В общем, что он не выдерживает вот такие мелкие удары судьбы. Может напрячься, скулу стиснуть и один ударчик по крепкой башке выдержать. А текучка его просто сшибает с катушек. И с другой стороны, это я говорю, предполагая то, что основные творцы исторически вроде бы мужчины, замеченные творцы. А с другой стороны, известно, что, по крайней мере, по опыту последних веков, большинство мужчин в творчестве гомосексуалисты. Если вести речь о мировой рок-музыке, то, может быть, гетеросексуальны 20% великих рокеров, балет, на мой взгляд, там вообще... О процентах уже и не идет речь, там просто какая-то вся охватность. То есть вот как это связать? С одной стороны, творцы, да, мужчины, все имена, в общем-то, и лица явно мужские. В балете это даже видно визуально, что это мужчина. А с другой стороны, вот такой перекос в сексуальной ориентации и, казалось бы, только вот утонченные натуры мужские являются лучшими творческими натурами. Где здесь правда, где здесь наносное? Вот я сумел как-то сформулировать?
3: Безусловно. И так, по прошествии соответствующего количества минут нашей передачи, я выяснил для ответа, на какие вопросы вы меня пригласили. И, господа, боюсь, что я не в состоянии выступить в роли эксперта в вопросах однополой любви. Это не мое амплуа, не моя специфика. Ну, что же поделать? Каждому свое. Некоторые как-то так консервативно, по старинке, не

0: другого эдакого. Итак, возвращаясь к адреналину. Мужчина более переделыватель жизни. Женщина более хранитель и продолжатель жизни. Вот тот самый, совершенно верно, больший впрыск адреналина, это тот самый на уровне физиологии. Больший импульс к переделыванию жизни. Если все это остается внутри, идет в минус. Поэтому мужчина быстрее умирает. Так он больше и переделывает внешнее кругом себя. Вот поэтому, возвращаясь к нашему прошлому куску, как правило, у самцов большие рога, да, и пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом плохо, у самцов пышные хвосты, красивые шеи и прочее, прочее, прочее у разных животных. И вот дело дергаться, дело самки смотреть и выбирать. Потом она будет вынашивать и продолжать, а он полетит, хотя, может быть, будет корм в гнездо приносить и прочее, прочее. Это разные роли. Так вот, творчество – это одна из форм переделывания мира. Если брать на основе только и всего. Вот поэтому мужчина больше мир и переделывает. Что же касается способов реализации своей сексуальной энергии, это очень незначительная и косвенная связь, мне кажется.
1: Дело в том, я, видимо, несмотря на то, что долго задавал свой вопрос, спасибо, это тоже очень интересно было узнать, но я спрашивал о другом, вот в том числе и Александра, и вас, когда вы используете творческий зуд, вот момент творчества, вдохновения, каждый по-своему это называет, что вы в себе больше ощущаете? Это сопоставимо с каким-то моментом защиты от агрессии или нападения, то есть как-то, ну, начиная от того, что твоя очередь в винном магазине, кто помнит, занимает посторонние, и кончая поведением в кабинете большого начальника. То есть что такое это? Это или борьба, или это, наоборот, переход в состояние какого-то единения с чем-то тонким, эфемерным. Вот я хотел сказать, что в процессе творчества больше вот именно мужского такого агрессивного начала, или вы в данном случае ощущаете какое-то утонченное состояние?
0: Я никогда не был женщиной и не могу адекватно представить, что она чувствует в некоторых ситуациях. Хотя, безусловно, стараюсь себе это представить. Первое. Второе. Безусловно, мои ощущения не имеют ничего общего с гомосексуализмом в этом процессе. Третье. Не имеют они ничего общего и с ожиданием своей очереди как в винном отделе, так и в кабинет стоматолога. Все это, безусловно, положительные эмоции. Где, если пытаться выделить что-то главное, что хочу, то и делаю, а могу все. Это совершенно замечательное ощущение. Вот как я напишу, так и будет. И вот здесь, в некоем своем условном, отбитом пространстве, ты властелин мира. Да, наверное, это мужское начало, правда?
2: Да, а можно я спрошу вот вас вот сразу у обоих? Такой вопрос, я немножко вмешаюсь в вашу беседу. Просто как бы у человека постоянно, у любого, есть какие-то мечты. Они там бывают проходные, бывают основные, но наверняка каждый из вас, ну и я в том числе, мечтал когда-нибудь попробовать хотя бы на час оказаться, так сказать, в чужой шкуре, то есть в теле какого-то другого человека или животного. Вот скажите, Михаил, если бы вам сейчас сказала бы, вот наша Прохор пришла бы, совершенно трезво посмотрела бы в глаза и сказала бы, я могу вас на целый час отправить в любое, так сказать, физическое тело на Земле, в тело Клинтона, в тело там Бриджит Бардо или там в тело птицы. Вот в кого бы вы согласились на этот час?
0: Из перечисленных вами, безусловно, Бриджит Бардо.
2: А так вот, если бы...
1: Представляете, как бы вас домогались тоже, это непривычно же.
0: Черт возьми, пусть бы я хлебнул один час настоящей славы.
2: А ты, Юрий?
1: Я не берусь, так бы у меня просто дыхание...
0: Окей, тогда вторые полчаса я бы побыл своей кошкой.
2: Кстати, вот кошкой, наверное, было бы интересно посмотреть, что ощущает кошка.
1: Не, ну, безусловно, наверное, побыть красивой женщиной — это самое интересное.
2: Я... Ну, так, а я, кстати...
0: Особенно в некоторых ситуациях.
2: Я опрашивал огромное количество женщин, просто мы